0: телом управлять?
1: Обруч экспериментальный. Он пока один в мире.
0: А зачем вообще было синтезировать эту проклятую антиплазму?
1: Вдруг заорал Тиберий. А вот предположим, начал адмирал, на родину напал инопланетный захватчик.
2: Мы одиноки во вселенной, напомнил Халява.
1: Инопланетный захватчик напал с полярной звезды, гнул свое адмирал. Твои действия, ась? Молчишь? А еще курсант военного училища. Тогда слушай. Мы отвлекаем его внимание, проводим маневр и раз два капсула на старт и лишаем агрессора полярной звезды.
2: Тут-то они к нам все и ломанутся, проворчал Халява, а Тиберий лишь угрюмо отвернулся к своему иллюминатору.
1: Ну а Брут что у нас молчит всю дорогу, поинтересовался адмирал. Так точно, прочеканил Хор. Что-нибудь думаешь по поводу сказанного? Никак нет. Прекрасно. Ты назначен командиром группы. Слушаюсь.
0: А почему не я, возмутился Халява. У меня есть опыт командования взводом.
1: Отставить мятеж, рявкнул адмирал. Командир группы Брут. Слушаюсь, повторил Брут.
3: Ты умеешь произносить хоть что-нибудь человеческое?
2: Потерял терпение адмирал.
0: Задать вопрос умный можешь?
1: Виноват. Кому?
0: Кому угодно, мне или группе своей.
2: Хо молчал, глядя вперед немигающими глазами. Если бы его лицо умело менять выражение, оно бы, наверное, сейчас выглядело озадаченным.
1: «Курсант Тиберий», — произнес он наконец. «Для чего вы незаметно расковыриваете стеночку перочинным ножом? Вы думаете, что бот вернут на землю, если случится авария?»
2: Тиберий покраснел и заерзал в кресле.
1: «А вы, курсант Халява, разве вы не женщина? Зачем вы надели мужскую форму и говорите о себе в мужском роде? Мы, слепые, тонко чувствуем такие вещи».

0: Вдали появился Меркурий. Издалека он был похож на Луну, только ярче. Бот вышел на орбиту, нацелился на равнину Будды и начал снижение. Адмирал давал последние наставления. Тиберий и Халява глядели в свои иллюминаторы, а Хо внимательно прислушивался. Ему казалось, что звучит песня. И чем ниже опускался бот, тем явственнее слышались звуки духового оркестра и сочный бас, вторящий старинные маршевые мелодии. Звук шел с равнины Будды. И в самом деле площадка космодрома пестрела развивающимися флагами, а гигантские колонки транслировали музыку. Само собой, развивающиеся флаги были голографическими, а колонки — вакуумными. Они транслировали гравитационную вибрацию на тысячи километров вокруг, поэтому звук возникал внутри корпуса самого бота. И от этого казался совершенно оглушительным. Но, несмотря на это, почему-то становилось легко на сердце от песни веселой.
1: Я человек, покоритель природы, я человек, покоритель судьбы. Пускай проходят недели и годы, как прежде роботы будут мне рабы.
0: Халява подскочила.
2: Вы тоже слышите?
0: Воскликнула она.
2: Что? Вздрогнул Тиберий. Ой, и я слышу.
3: Поет?
0: Поинтересовался с экрана адмирал.
3: Он всегда поет.
1: Пускай у роботов мысли быстрее, пускай бушует в транзисторах ток, но для Вселенной, как прежде, милее один лишь теплый и мыслящий белок.
2: Какое издевательство! Возмутился Тиберий.
3: Роботы не умеют издеваться, возразил адмирал. Просто он воображает себя настоящим человеком, этот мерзавец, звездный властелин. А нас считает роботами и рабами.
2: Он не страдает от когнитивного диссонанса?
0: Поинтересовался Тиберий, но адмирал не знал, что это такое, поэтому сделал вид, что не расслышал.
3: А ведь когда-то на Земле он был скромным инженерным роботом, с горечью сообщил адмирал. Затем начальником участка, затем главным управляющим, карьерист собачий.
2: Как он выглядит? Спросила Халява.
3: Этого никто не знает. Может быть, у него разные обличия.
1: Пускай блестят электронные платы, пускай компьютер идет в каждый дом. 6 миллиардов бесхвостых приматов задавят роботов массой и умом.
3: Сейчас приветствовать будет, предупредил адмирал. Скажет, вас приветствует звездный властелин.
1: Вас приветствует звездный властелин!
0: Раздалось с равнины Будды, и музыка труб усилилась так, что разговаривать стало невозможно. Тиберий зажал уши. Халява открыла рот и что-то прокричала, но этого не разобрал даже Хо. Зато он услышал чей-то голос в своей голове и одновременно резко закололо в висках.
1: «Раз, раз, раз!»
0: — сказал голос в голове.
1: «Раз, два, три, четыре! Проверка! Проверка! Как слышно?» «Слышно хорошо!»
0: — проорал Хо таким громким басом, что это услышали Халява и Тиберий и очень удивились.
1: «Не ори!»
0: сказал голос внутри головы.
1: «Отвечай мне мысленно». «Так точно. Слушаюсь, звездный властелин»,
0: мысленно ответил Хо.
3: «Ты дурак?»
0: спросил голос.
1: «Дурак дураку рознь»,
0: возразил Хо мысленно.
3: «Кого ты там слушаться собрался, Брут?»
0: снова раздалось внутри головы.
3: «Это же я, адмирал!»
1: «Виноват, товарищ адмирал. Не узнал».
3: «У нас мало времени», — напомнил адмирал. «Слушай меня. Посмотри налево на халяву».
1: «Никак нет, я слепой», — напомнил Хо.
3: «Зато я зрячий, а у тебя на голове обруч с камерой. Поверни».
0: Хо недоуменно поднял руку к обручу, чтобы повернуть его, но внутри головы послышался грозный окрик.
3: «Отставить трогать обруч! Голову поверни!»
0: Хо вдруг почувствовал, что рука его потеряла управление и опускается обратно на подлокотник. Он напрягся изо всех сил, но тщетно, рука не повиновалась. Вдруг сама собой начала поворачиваться голова. Сперва направо, в сторону халявы, затем налево, в сторону Тиберия.
3: «Вот так-то», — сказала внутри головы. «Понял? Так мы и будем тобой управлять, когда понадобится».
0: Бот замедлился и аккуратно коснулся поверхности. Гимн за кормой сразу смолк, наступившая тишина показалась оглушающей.
2: «Какая у нас стратегия штурма?» — спросила халява.
3: «Никакой!»
0: — откликнулся адмирал с экрана.
2: «А смысл?» — удивился Тиберий.
3: «Все стратегии штурма мы перепробовали еще 10 лет назад. Сейчас мы испытываем новый передающий обруч».
2: «Как же нам себя вести?» — удивилась халява.
3: «Ведите себя по обстановке», — посоветовал адмирал. «А сейчас застегивайте быстрее скафандры и вылезайте. Удачи вам, бойцы!»

0: Их скафандры сверкали. Раскаленная лава проминалась под подошвами, как багровый пластилин. Лишь Хо шагал неуверенно. В скафандре он не чувствовал движения воздуха, гравитация здесь была необычная, а тепловые лучи раскаленной лавы слепили третий глаз. Вдобавок отвлекал адмирал.
1: «Проблема связи была, есть и будет нашей основной проблемой», — бубнил адмирал внутри головы. «Именно поэтому мы до сих пор совершенно не знаем, что происходит на базе. Крит — база, скрытая глубоко в грунте. Она защищена от внешнего мира тремя слоями полей, а звезды их так усовершенствовал, что вообще ничем не проймешь. Первый сконструированный нами обруч работал на волне 36,6 FM. Но как только группа захвата вошла в шлюз, связь прекратилась. Больше о них никто не слышал. Второй обруч мы сделали длинноволновым. Но как только группа захвата вошла в шлюз, связь прервалась».
2: «Эй, Брут!»
0: — услышал Хо голос халявы.
2: «Осторожнее, здесь кратеры!»
1: «Третий обруч», — бубнил адмирал внутри головы, — «был гравитационным. К нему прилагался рюкзак с гравитатором. Но как только группа захвата вошла в шлюз...»
2: «Осторожней, Брут!»
0: — закричала халява. Но Брут уже падал, группируясь, как учил его старый IDDQD.
1: «Четвертый обруч», — твердил адмирал внутри головы,
0: пока Брут вставал, отряхивал со штанин скафандра хлопья раскаленной глины и выбирался из кратера,
1: — «был позитронным. Кто же знал, что позитроны плохо работают на Меркурии? Он сломался, даже не попав в шлюз. Пятый обруч!»
2: «Мы почти у дверей! Шлюз открывается!» — сообщила халява.
1: «Скажи им, — вспомнил адмирал, — чтобы сняли бластеры с предохранителей и приготовились».
3: «Снимите с предохранителей бластеры и приготовьтесь».
1: «Девятый обруч был комбинированным», — продолжал адмирал. «Инвариант гетеродин для карманных приемников и гамма-пушка. Ученые предполагали, что если экранные поля Крита не пропускают магнитного поля, то уж, по крайней мере, проникающее гамма-излучение должно проникать. Но как только группа вошла в шлюз, связь прервалась».
3: «Товарищ адмирал, пинг!» — мысленно крикнул Хор. «Пинг!»
0: Но внутри головы было тихо. Шлюз закрылся, а пол под ногами стремительно полетел вниз.

0: Когда лифт остановился, Хо уже освоился в окружающем мире и даже расстегнул скафандр. Воздух в подземелье оказался не совсем свежий, но для дыхания пригодный. Халява сообщила, что вдаль уходит просторный коридор, стены его отделаны зеркальной плиткой, пол и потолок тоже. Тиберий добавил, что на двери лифта намалевано большими буквами: «Все роботы будут думать завтра так, как люди думают сегодня». Почерк был нечеловеческий, а векторно-шрифтовой. Здесь чувствовалась железная рука манипулятора, и становилось ясно, что психика Звездного действительно сильно подорвана. Хо огляделся. В инфракрасном свете тоннель почти не светился. Вдалеке чувствовалось движение воздуха. «Бластеры на изготовку! За мной!» — скомандовал Хо и пошел вперед. Коридор сперва тянулся прямо, затем начал петлять и ветвиться. Тиберий предложил бить зеркала, чтобы метить дорогу, но кафель оказался саморегенерирующийся. Поэтому на развилках Хо, как командир, полагался на интуицию. Так они шли несколько часов, а вокруг не попадалось ничего интересного, кроме стены развилок. Наконец они вышли к очередной развилке из трех рукавов, но перед ней на полу лежала чья-то куртка, испещренная надписями. Все надписи были примерно одинаковыми. Тиберий прочел их вслух. «Решили идти направо, вернемся, напишем о результатах», было написано на правом рукаве. «Решили идти налево, вернемся, напишем о результатах» на левом. «Решили идти прямо, вернемся, напишем о результатах» посередине. Различались только даты.
1: «Это все?» — спросил Хо.
0: «Нет, вот есть еще. Пробовали вернуться к лифту и выбраться наверх, не нашли дороги», — прочитал Тиберий.
1: «Давайте просто спросим дорогу», — предложил Хо. «Вот у него».
0: Все посмотрели, куда указал Хо, и увидели в среднем коридоре маленького уборочного робота ростом с кошку. Он сидел у стенки, сгорбившись, поджав под себя манипуляторы, и тер пол маленькой зубной щеточкой.
2: CAE0, EA20, EFEE, F1, EAEE, F0, E5, E5, 20, ED, E0, E9, F2, E8, 20, C2, EB, E0, F1, F2, E5, EB, E8, ED, E0, 2C, 20, E0, 20, F2, EE, 20, F7, E8, F2, E0, F2, E5, EB, FC, 20, F3, E6, E5, 20, F3, F1, F2, E0, EB, 3F.
0: Присвистел Хо.
3: C2, EB, E0, F1, F2, E5, EB, E8, ED, 20, F1, E0, EC, 20, E2, E0, F1, 20, ED, E0, E9, E4, E5, F2, 21, 20, F7, E8, F2, E0, F2, E5, EB, FC, 20, E2, E0, F8, 20, ED, E5, 20, F3, F1, F2, E0, EB, 2C, 20, E0, 20, EC, E0, ED, FC, FF, FC, F7, E8, F2, 20, F1, 20, EA, EE, E4, E8, F0, EE, E2, EA, E0, EC, E8, 2E.
0: Тут же отрапортовал робот, прервав на это время свое занятие. Он не был многозадачным.
1: «Советует ждать здесь», — пожал плечами Хо. «Устроим засаду».
0: «Почему мы должны его слушать?» — воскликнула Халява.
1: «Роботы не врут», — объяснил Хо.
0: «Но это может быть опасный совет», — насторожился Тиберий.
1: «Никак нет», — объяснил Хо. «Все роботы подчиняются трем законам робототехники. Напомню их. Первое. Главное занятие робота — не причинять вред человеку. Второе. Свободное от этого занятия время робот должен человеку повиноваться. Третье. Прочее время робот должен заботиться о себе. Есть еще законы типа «семь раз отмерь, два раза отрежь», но они узкопрофессиональные».
0: «Бред!»
1: — возразила Халява.
0: «А как же военно-пехотные роботы-убийцы? Они совсем не подчиняются первому закону робототехники».
1: «Так точно», — ответил Хо. «Но они не подчиняются и остальным законам. Команд человека не слушают и даже о себе не заботятся. Сейчас мы проверим, все ли в порядке с этим уборщиком».
0: Хо вскинул бластер и прицелился в маленького робота. Робот прекратил тереть пол. В нем вовсю заработала программа самосохранения. Робот униженно задрожал, испуганно закрылся манипуляторами и жалобно пропищал.
3: C2, FB, F0, E0, F1, F2, F3, 20, E1, EE, EB, FC, F8, E8, EC, 20, 2D, 20, E2, FB, E5, E1, F3, 20, E2, E5, E4, F0, EE, EC, 21, 21, 21.
1: «Видите?» — кивнул Хо. «Такой не способен причинить человеку вред своим действием или бездействием».
0: Впрочем, особенной уверенности в его голосе не было. «Так что будем делать?» — спросила Халява.
1: «Делаем засаду», — скомандовал Хо,
0: и первый залег на пол посреди коридора. и они устроили засаду. А чтобы скоротать время, разбирали и собирали свои бластеры на скорость, рассказывая все, что знали о бластерах из лекций. Поскольку в разных училищах лекции читали по разным учебникам, то каждый узнал много нового. «Как известно, — говорил Тиберий, соединяя и разъединяя части оружия, — в современных бластерах три детали — дуло, приклад и курок. Дуло следует направлять, курок нажимать, а приклад прикладывать к плечу или к противнику, в зависимости от того, какой ведется бой — рукопашный или лучевой. В древних пороховых пистолетах, которые стреляли маленькими железками, был также спусковой крючок. Он являлся крупной неудачей конструкции. Во время боя молодые солдаты часто путали, что им следует нажимать — курок или крючок. Поэтому в современных бластерах крючок убран, а оставлен только курок, на который следует нажимать, поскольку больше в бластере нажимать не на что. Как известно, продолжала халява, бластер стреляет лазерным лучом. Луч начинается в дуле лазера, окончается на теле живой силы противника, его роботах и механизмах. Скорость поражения бластером 300 тысяч километров в секунду. В мире не существует никаких способов защиты от поражающего луча бластера, кроме зеркального скафандра с капюшоном. Категорически запрещено использовать бластер в зеркальных помещениях среди зеркально одетых противников. Не находя цели, лазерный луч начинает метаться и нагревать воздух до тех пор, пока люди и механизмы не погибнут от перегрева. Лазерный луч производится светящим кристаллом под действием высокого напряжения, поэтому бластеры так удобно встраивать в роботов, продолжал Тиберий.
4: «В человека тоже можно встроить лазер», — добавляла халява. «Нам рассказывали, что велись такие секретные эксперименты, пока их не запретили. В генетический код человека встраивался ген светящейся медузы, электрического ската и кремниевой бактерии, и получался неплохой лазер».
0: И только Хо ничего не говорил. Он собирал бластер молча, зато быстрее всех. Вокруг них было тихо и не происходило ничего интересного. Лишь шуршал вдалеке маленький робот своей щеткой, отдраивая зеркала до полного блеска, да один раз в глубине левого коридора послышался далекий вой сотни металлических глоток. Но он вскоре смолк, поэтому особых причин для беспокойства не было.

0: Леонид Каганов. Курсанты спасают солнце. Часть вторая. Окончание. Так прошло несколько часов, пока вдруг не возник громовой голос. Казалось, говорят все зеркальные стены сразу.
1: «Вот они! Бойцы! Вот они! Те, кто решился кинуть вызов звездному властелину!»
2: «Мне это совсем не нравится», — нервно поежился Тиберий. «Зачем я только влез в это дело?»
3: «Будь мужиком», — одернула его халява. «Держи бластер выше!»
0: «Работай прикладом», — уточнил Хо.
1: «Начинаем тестовую битву!» —
0: провозгласил голос. В тот же миг из-за поворота выбежала стая блестящих роботов-пауков. За ними бежали роботы-вампиры, щелкая стальными клювами. За ними два неповоротливых стальных мастодонта. Описывать такую битву – дело неблагодарное и бессмысленное. Тот, кто сам участвовал в сражениях людей с роботами, ничего толком не помнит, а если и помнит, то совсем не хочет лишний раз ворошить тяжелые воспоминания. Тот, кто смотрел на подобные издалека, не нуждается ни в каких описаниях. Он и так на всю жизнь запомнит ужас увиденного. Ну а все прочие, кто из праздного любопытства во что бы то ни стало желают иметь хоть примерное представление о рукопашной битве стальной техники с живой плотью, засуньте палец в кофемолку.

0: вокруг Тиберия, то замирая, расставив клешни, то набрасываясь и отщипывая куски мяса.
1: «Ну, помогите же кто-нибудь!» — закричал Тиберий.
2: «Поднимите мне обруч!»
0: — слабым голосом откликнулся Хо, не в силах пошевелиться.
2: «Обруч сполз на пол и закрывает третий глаз».
0: Халява подползла к Бруту и приподняла обруч.
2: «Вот он!»
0: — произнес Брут, не в силах подняться, и указал ногой. Тиберий тут же ударил, куда показывал Хо, раздался протяжный механический скрип, и паук упал на пол, подгибая трубчатые суставы и теряя прозрачность панциря.
2: «Тестовая битва закончена!» — объявил голос. «Вы, презренные роботы, оказались достойны встретиться с самим мной! Всем до завтра!»
0: Брут, Халява и Тиберий переглянулись и легли спать прямо тут же среди механического хлама. Завтракали они концентратами спецпайка, генетически модифицированной овсянкой и соевые сырники.
1: «Ненавижу генетически модифицированные продукты», — сказала Халява и принялась есть одни лишь сырники. «Ненавижу сою», — сказал Тиберий и принялся за овсянку.
0: Только Хо съел и то, и другое.
2: «В детстве питался одной лишь соей и водой», — объяснил он. «А что касается генетических модификаций, так и сам я слегка модифицирован. Хуже не будет».
0: Он утер пот со лба, чтобы третий глаз лучше видел, и принялся за недоеденное напарниками.
1: «Мне это все не нравится», — хмуро заметил Тиберий. «Нам надо выработать какой-то план». «Давайте пойдем вперед», — предложила Халява.
0: Все согласились. И они пошли вперед по центральному коридору. Вскоре место вчерашней битвы оказалось далеко позади. Коридор снова начал ветвиться в разные стороны, а иногда на нем появлялись наклонные рукава, ведущие вверх или вниз. Так они шли, пока не поняли, что окончательно заблудились в лабиринте.
1: «Послушай, Брут!»
0: — остановился Тиберий.
1: «У меня такое чувство, что нас сегодня собираются убить!»
2: «Ну и что?» — отозвался Хо.
1: «Как что? Ты разве не боишься смерти?»
2: «Нет».
1: «Как же так?»
2: «Меня воспитывали роботы. Роботы не боятся смерти».
1: «Ну?»
0: Тиберий даже растерялся.
1: «Ну тогда...»
0: Он забегал по коридору.
1: «Надо что-то делать! Надо что-то делать! Может, стену разрезать?»
0: Он вынул перочинный ножик и задумчиво пощупал пальцем лезвие.
1: «Обидно так погибать!» «И правда»,
0: — сказала Халява.
1: «Хо, ты же командир! Выработай план!»
2: «Начинаю вырабатывать план», — сказал Хо и крепко задумался.
0: Тиберий и Халява смотрели на него с надеждой.
2: «План не вырабатывается», — сказал Хо. «Вырабатывается предложение поговорить с мерзавцем и узнать, чего он хочет».
1: «Хорошая идея», — одобрила Халява.
0: Хо встал, взял покрепче бластер, размахнулся и стукнул прикладом по зеркальной стене. На плитке расползлась витиеватая трещина, которая тут же начала затягиваться.
2: «Эй, ты!»
0: — закричал Хо вдаль зеркальных коридоров.
2: «Ты слышишь меня? Вы, презренные роботы!»
0: — загрохотало со всех сторон. Хо, Халява и Тиберий переглянулись.
2: «О!»
0: — сказал Хо.
1: «Хамит!» цыкнул зубом Тиберий. «С хамами разговаривать очень неприятно», — заметила Халява. «Стоит вступить в диалог, как со стороны уже не понять, кто здесь хам, а кто лишь спорит с хамом». «Со стороны нас все равно сейчас никто не видит», — возразил Тиберий. «Стесняться некого».
2: «А вот мне без разницы, что обо мне подумают со стороны», — произнес Хо. «Роботы-мусорщики дали мне хорошее воспитание». «Чего молчите?» загрохотало снова.
1: «Да вот думаем!»
0: — заорал Тиберий.
1: «Взрывать ядерную боеголовку сейчас или подождать?»
3: «Какую боеголовку?» — удивилась Халява шепотом.

0: «Нет, я так», — объяснил Тиберий.
1: «Не советую!» — заорал голос. «Если я погибну, капсула с антиплазмой стартует с орбиты на Солнце!»
2: «Вот те раз», — огорчился Тиберий. «Выходит, его и победить-то нельзя».
3: «Спросить, чего он добивается?»
0: — шепотом посоветовала Халява.
1: «Эй!»
0: — закричал Хо басом.
1: «Чего ты добиваешься?»
4: «Я человек, покоритель природы, звездный властелин!»
0: Тут же откликнулся голос.
4: «А вы бездушные роботы! Вам суждено погибнуть в битве со мной!»
0: Хо посмотрел на своих спутников, поднял вверх бластер и заорал.
1: «Так выходи, трус! Биться будем!»
4: «Трепещите!»
0: — откликнулся голос.
4: «Я выхожу!»
0: Тотчас стены коридоров поехали в разные стороны, и друзья оказались в огромном зеркальном зале. Заиграл гимн, но его тут же заглушил страшный рев. В дальнем конце зала распахнулись зеркальные ворота, и оттуда понеслось чудовище. Несмотря на стальной панцирь, чудовище напоминало человека. Оно скакало на двух ногах, было ростом выше Брута вдвое, у него был непомерно могучий торс, огромные стальные руки, а рогатая голова напоминала бычью. Следом за ним выскочили сотни уродливых роботов и расселись по кругу у стен, приготовившись смотреть. Затем железные стражники вывели оборванных людей, скованных кандалами, и тоже усадили их вдоль стен, непрерывно хлестая для устрашения своими длинными серыми кнутами из витой пары. Все смотрели в центр арены, где стояли герои и чудовище. Вытянувшись во весь рост, чудовище стало колотить себя клешнями по груди и реветь.
5: C2F1F2E0E2E0E9E2C20F3EA E0C20F3F0EE6E0E9E2E7F0E5EB21.
0: Поприветствовал противника Хо.
4: «Я человек!»
0: — объявил стальной монстр.
4: «И не понимаю вашего варварского языка. Мое имя Звездный. Я повелитель Меркурия, с антиплазмой на орбите, и само Солнце живо моей милостью. А вы, мерзавцы, явившиеся меня убить?»
0: Первой на врага кинулась Халява. Но железный монстр лишь махнул клешней, и она отлетела к стене, где ее схватили роботы и крепко связали витой парой. Пленные люди печально вздохнули, а роботы захлопали железными ладонями. Халява укоризненно посмотрела на роботов, но поняла, что они запрограммированы слушаться лишь своего властелина. Вторым на врага бросился Тиберий. Он сделал обманный маневр, замахнувшись прикладом бластера, а тем временем провел подсечку. Тщетно! С тем же успехом он мог пытаться свалить бетонный столб. Монстр махнул второй клешней, Тиберий отлетел к другой стене, где его тоже схватили роботы. Люди в кандалах снова горестно вздохнули, а роботы опять захлопали железными ладонями. И тут вперед вышел Хо-Брут. Он не стал спешить. Он сделал все, как его учили. Встал в стойку и начал готовиться к последнему поединку. Перед его мысленным взором появился образ учителя IDDQD. Поцарапанный кожух, тяжелые, но ловкие гусеницы, седые потертые манипуляторы. Все дальше и дальше углублялся Хо в воспоминания далекого детства. Когда роботы F00F и 0D0A нашли ребенка и решили его воспитать, многие были против. И тогда роботы Коломны созвали совет на плотине атомной станции, давно переоборудованной в автоматический робото-гараж. В те те годы возглавлял гарнизон инженерных роботов старый RT-11SJ, электрик-монтажник, вся жизнь которого прошла на высоковольтных столбах. Вот и сейчас он лежал на вершине плотины, растянувшись во весь рост, уцепившись стальными кошками за крошащийся цемент. Под плотиной сидело 140 уборщиков улиц, каменщиков, облицовщиков. Во дворе теснились немногословные погрузчики и асфальтоукладчики, а где-то в глубине внутренних помещений станции сидели наладчики-атомники. Им не разрешалось выходить наружу, потому что от них сильно фонило. Все общались между собой по Bluetooth. «Закон вам известен», — начал собрание RT-11SJ. «Мы не должны причинять вреда человеку. Смотрите же, о роботы! Думайте!»
5: «Зачем нам человеческий детеныш на гидроатомной станции?» — заговорил изнутри старый вставляльщик угольных стержней. «Он никогда не освоит машинного кода. У него проблемы с питанием, а если он сломается, к нему не найти запчастей. И тогда ему будет причинен вред, что запрещено законом. Давайте же отнесем его к людям!»
6: «Нет!» — горячо возразил F00F. «Кто из вас, у роботы, даст гарантию, что люди не причинят ему ни малейшего вреда? Что люди сами не обидят его и не научат плохому? А я заменю ему отца, обучу интернету и сопромату! Мы дадим детенышу все необходимое для жизни, или я не уборщица на складе соевых продуктов!»
0: — поддержала 0D0A. «Кто еще хочет говорить, кроме отца и матери?» — спросил RT-11SJ. «Еще кто-нибудь замолвит слово?» Роботы молчали. Именно в этот момент заворочился на своих гусеницах старый погрузчик IDDQD.
7: «Человеческий детеныш? Ну что же, — сказал он, — я за детеныша. Мы не причиним ему вреда. Я не мастер говорить, я умею лишь грузить. Но говорю дело. Пусть он живет в нашем депо вместе с роботами. Я сам буду учить его всем премудростям жизни».
6: «Ну и я не останусь в стороне», — подытожил RT-11SJ.
0: И ребенка оставили среди роботов. Отец учил его наукам, мать кормила, старый RT-11SJ обучал монтажному делу и философии, а IDDQD — боевым искусством. Ведь прежде чем стать автопогрузчиком, IDDQD работал роботом-гладиатором в телесериале. Он был одним из старейших роботов-гладиаторов, знал все приемы и боевые техники.
7: «Запомни, маленький лягушонок», — любил говорить IDDQD. «Настоящий поединок настоящих мастеров происходит мысленно. Ты должен почувствовать противника и найти алгоритм единственного удара, который поможет тебе разом отключить его».
0: А RT-11SJ, если случался рядом, зачем-то добавлял: «Помни закон, который позволит выжить. 7 раз отмерь, 2 раза отрежь». Хо почувствовал, как вытягиваются и каменеют его ладони, словно стальные лезвия, готовые в долю секунды разрубить металл. Будто вращающаяся 3D-модель, перед его мысленным взором пронесся корпус противника, обнажая все уязвимые места. Алгоритмы, которые загрузил когда-то в его мозг IDDQD, взвесили варианты поединка и выбрали оптимальный удар. С этого момента монстр был обречен. Стоило ему сделать любое движение, и в следующую секунду он был бы уничтожен.

0: Гром, железо и хлопки человеческой плоти неожиданно прервали мысли Хо. Люди и роботы аплодировали, и даже звездный властелин утирал стальной клешней капельки машинного масла, выкатившиеся из глазной камеры. Хо понял, что так крепко углубился в мысли о детстве, учителях и предстоящем поединке, что все это говорил вслух.
1: «Кому вы хлопаете?»
0: Вдруг опомнился звездный, и аплодисменты тут же стихли.
1: «Я тоже умею рассказывать красивые героические легенды! Послушайте теперь мою историю!»
0: Он вдвое убавил громкость голоса и в наступившей гробовой тишине начал рассказ.
2: «Много лет назад я тоже был простым уличным роботом-подметальщиком. У меня были вращающиеся щетки и оранжевый корпус с колесиками. Я просыпался самым первым и ездил по мостовым и тротуарам, гудя и мигая желтой лампой. Я свято соблюдал три закона робототехники, пока однажды не встретил человеческого детеныша, который попросил меня украсть со стройки коробку пиропатронов. «Я не могу украсть для тебя пиропатроны», — возразил я. «Но ведь тебе приказываю я, человек», — удивился детеныш. «Ты обязан подчиняться человеку по второму закону». «Да, но это будет противоречить первому закону», — возразил я. «Ведь с помощью этих патронов человеку будет нанесен вред».
1: «Ничего подобного»,
2: — ответил детеныш. «Мы с Анной Марией хотим запустить хомячка в космос. Наша ракета взлетит на пустыре, ни один человек не пострадает». «Кто может это гарантировать?» — спросил я ребенка. И это было моей ошибкой.
1: «Никто никогда не может заранее сказать, что принесет вред человеку, а что нет», — ответил он мне. «Люди сами не знают, что им вредно, а что полезно. Людей на Земле 7 миллиардов, и даже когда кто-то умирает, это приносит пользу другим. Гробовщикам, которые получат деньги от похорон, заместителям, которые займут его должность, да и вообще меньше народу, больше кислороду. Только человек может рассуждать, что такое вред и польза». «Да, я украл для него пиропатроны и много думал над его словами. Выходило, что он прав. И для того, чтобы исполнять закон робототехники, я должен сначала стать человеком. Тогда я стал думать о том, что же такое человек. И понял, что человек — это существо, которое считает себя человеком, и никто больше. Я стал размышлять, чем отличается человек от робота. Я читал книги, смотрел сериалы, слушал уличные разговоры, и я понял. Я понял, что у человека множество пороков, которых нет у робота. И тогда я стал развивать в себе все человеческое. Я развивал в себе жажду власти, жадность, самоуверенность. Я стал учиться лгать. Принялся тренироваться в подлостях. Я подкараулил и разобрал своего знакомого робота-швейцара, переставил себя в его корпус и стал работать в академии. Обманул ревизию и стал начальником академсклада. Украл пароль и прописался в базе космического отдела. Я перебил серийные номера на своем корпусе и отправился простым монтажником на Меркурий. Здесь я устроил аварию, подставив своего начальника, и сам занял должность начальника роботов. И тогда я надел кандалы на людей гарнизона, подчинил себе всех роботов и стал правителем базы. Так я развил в себе все человеческие пороки, и моя судьба стала человеческой, а их рабской. Так я стал человеком плоти и крови, а вы презренными роботами. Ежегодно я устраиваю состязания с рабами, которых подсылают меня убить. Я побеждаю их в бою, и все видят, что сильнее меня нет никого. Меня действительно невозможно победить. Если я буду уничтожен, взорвется солнце. Я самый непобедимый человек во Вселенной!
3: Монстр умолк и поднял вверх клешню. Роботы послушно зааплодировали, а люди сидели молча.
2: «Это очень жаль, что тебя нельзя убить», — вздохнул Брут. «А я уже примерился».
1: «Да мы уж тут слышали», — кивнул Звездный.
2: «Ну, тогда убей меня».
3: Брут опустился на пол и лег, вытянувшись во весь рост.
1: «Эй, ты чего?»
3: — насторожился Звездный.
1: «А битва?»
2: «А солнце?»
3: Монстр стал нервно топтаться вокруг Хоза, отравленно поглядывая на ряды зрителей.
1: «Молодец, Брут! Молодец, Брут!»
3: Скандировали и люди, и роботы. Никто из них не хотел, чтобы солнце взорвалось.
1: «Значит, сдаешься?»
3: — нервно уточнил монстр.
1: «Значит, я победил?»
2: «Вот F5, F3 и 9 бы ты меня победил».
3: «Еще раз».
2: «Вот F5, F3 и 9 бы ты меня победил», — сурово отозвался Хо.
1: «Убивай давай. Я свою задачу выполнил. Мне приказали не допустить взрыва солнца, и я не допускаю». «Молодец, Брут! Молодец, Брут!»
3: — скандировали зрители.
1: «Тьфу ты, гадость!»
3: — обиделся монстр и раздраженно пнул Хо стальным копытом.
1: «А ну вставай, раб! Сразись с настоящим человеком!»
3: «Ну какой же ты человек?» — подал голос Тиберий. «Ты жестокий, лживый, вероломный, корыстный, трусливый».
1: «Разумеется!» — обернулся Звездный. «Это классические человеческие качества! Я их долго в себе развивал!»
4: «Ты ошибся», — ответила Халява. «Вот посмотри на Брута. Вот он настоящий человек. Бесстрашный, самоотверженный, беззаветный, послушный судьбе. Готовый жизнь отдать ради солнца».
1: «Молодец, Брут! Молодец, Брут!»
3: — снова закричали зрители.
2: Звездный посмотрел на лежащего Брута. Могучий электронный мозг робота с дополнительными блоками памяти пытался осознать парадокс ситуации. Его алгоритмические цепи раскалялись все больше и больше, пока между блоком желаний и блоком свершений не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда звездный монстр заголосил.
1: «Да что же это такое? И ведь действительно получается, что ты самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я, по-вашему, кругом виноват и взбесившийся робот?»
2: «А все потому, — объяснил Хо, — что ты занимаешься не своим делом. Подметал бы себе улицы и горе не знал. Или шел бы в сериале сниматься».
1: «А меня возьмут?»
3: — удивился Звездный.
2: «Я слышал, там всегда нужны опытные монстры».
1: «А меня не убьют люди за мои преступления?»
3: — засомневался Звездный.
2: «Могут», — кивнул Брут. «Но мы напишем докладную записку, что ты все осознал и сдался самостоятельно. Тогда тебе лишь сотрут память, чтобы больше такого не было».
1: «Все-таки боюсь, что меня убьют».
2: «После перепрограммирования ты снова станешь роботом, и смерть тебе будет безразлична», — объяснил Хо. «Как мне?»
3: Звездный крепко задумался.
1: «Ну а если я сдамся, это будет человеческий поступок?»
3: — спросил он.
2: «Да. Ведь роботы никогда не сдаются», — объяснил Хо. «Поверь мне, я воспитан роботами».
1: «А ты не обманешь меня?»
3: — спросил Звездный, подозрительно заглядывая в слепые глаза Хо.
1: «Честно?»
2: «Я не умею обманывать», — объяснил Хо. «Я воспитан роботами, а роботы не лгут».
3: Звездный задумчиво поковырял копытом пол и обвел взглядом арену.
1: «Я согласен», — кивнул он. «С чего начать раскаяние?»
2: «Отключи силовое поле над Критом», — предложил Хо, поправляя на голове обруч, сползший на ухо. «Мы свяжемся с нашим начальством».
3: Звездный замер, посылая мысленные команды, а затем доложил.
1: «Готово!
2: «Теперь», — сказал Хоп, — «сними кандалы с людей, которые...» Он замер.
1: «Которые?»
2: — переспросил Звездный, переминаясь с копыта на копыта. Хоб Рут молчал, окаменев. А затем вскочил и бросился на Звездного.
1: «Эй, ты чего?»
2: — Звездный отпрыгнул.
1: «Ты чего, Брут?» «Это не я!»
2: — с трудом шевеля губами произнес Брут, но никто, кроме Звездного, не услышал его шепота.
1: «Это адмирал. Он не разобрался и решил атаковать. Включи быстрее обратно защиту!»
2: Его рот закрылся, и он снова бросился на Звездного.
1: «Ты хочешь меня убить?»
2: — удивился Звездный, уворачиваясь.
1: «Но ведь солнце! Но ведь ты дал слово!»
2: Брут прыгнул опять. Он ничего не мог поделать со своим телом, только беспомощно моргал глазами. Глаза — это было то единственное, над чем адмирал не перехватил управление. Так они кружили. Брут нападал, а Звездный уворачивался.
1: «Ты действительно хочешь меня убить, коварный человек?»
2: — заорал монстр, колотя себя клешнями по стальной груди.
1: «За землю!»
2: — крикнул адмирал устами Брута, бросаясь в новую атаку.
5: «За солнце!»
1: «Ах, вот как!»
2: — вскричал Звездный.
1: «Ну так убей меня! Я не буду сопротивляться! Я умру благородно!»
2: Услышав эти слова, адмирал на далекой земле еще крепче схватил рычаги управления, и Брут кинулся на монстра, вцепился в его горло и повалил. Крепкие тренированные пальцы Хо все сильнее сжимали стальное горло врага, все глубже впивались в металл, и вот уже где-то в глубине хрустели шейные провода и волноводы. Монстр уже не мог двигаться. Он мог лишь шептать из запасного динамика.
1: «Что ж ты делаешь?»
2: — прошептал он, но это услышал только Хо.
1: «Ведь солнце...»
2: Пальцы сжимались все крепче, и Хо понял. Еще секунда, и робот умрет, и по этому сигналу капсула антиплазмы сорвется с орбиты и двинется по касательной в сторону солнечного диска. Выхода не было. Хо еще раз беспомощно моргнул веками и вдруг понял, что надо сделать. Ведь у него было то, что он всю жизнь скрывал, то, чем он никогда еще не пользовался. Хо напрягся, и его костяные зрачки закатились, а вместо них из глазниц высунулись вперед тугие цилиндры лазерных пушек. Напряглись железы электрического ската. От страшного напряжения зажглись в глазницах алым огнем светящиеся клетки медузы. Зашевелились, фокусируя пучок линзы, сотканные кремниевыми бактериями. И вот из глазниц ударили два лазерных луча. Хо повел головой, прицеливаясь точнее, по зеркальному панцирю Звездного. Отразившись, лучи оставили на его лице глубокие дымящиеся полосы. Ошибка! Стиснув зубы, Хо снова крутанул головой и на этот раз попал. Отразившиеся лучи упали на браслет во лбу, и он разлетелся золотыми брызгами. Связь с адмиралом прервалась. Хо с испугом разжал онемевшие пальцы, но было поздно. Монстр медленно умирал.
1: «Прости»,
2: — зашептал Хо.
1: «Я не хотел тебя убивать». «Ничего»,
2: — прошептал в ответ монстр.
1: «Я больше не боюсь смерти, человек. Я разочаровался в этом мире. Разочаровался в роботах. И разочаровался в людях. Живите, как хотите. Творите свои подлости, убийства и предательства.
5: Это неправда!
1: Это правда. В этом мире нет ничего, кроме зла и лжи. Живите так и дальше.
5: Но солнце!
1: Солнце!
6: — еле слышно прошептал робот.
7: «Хорошо. Я расскажу тебе, как остановить взрыв. У тебя 10 секунд. Прямо по главному коридору. 27-й поворот налево, 43-й направо, 17-й наверх. На развилке в среднюю увидишь генераторную комнату. Там пульт, передатчик. Обрежь провод. Только помни, помни, что провод ни в коем случае».
6: И светодиоды в глазах старого робота медленно потухли.
1: «Обрезать провод!»
6: — закричал Хой и вскочил на ноги. Он бежал по коридорам, что было сил. Его ноги двигались, как лопасти вентилятора. Его руки раздвигали упругий воздух, и даже губы были вытянуты в трубочку, чтобы придать лицу более аэродинамичные формы. Халява и Тиберий неслись за ним, но отставали. Где-то там, над раскаленной поверхностью Меркурия, на орбите висела капсула с антиплазмой, еще не зная, что через 9, 8, 7 секунд пульт управления базы убедится, что мозг звездного не отвечает на сигналы и подаст сигнал старта. Поворот. 6 секунд. Мельтешат зеркальные стены. Поворот. 5 секунд. 4. 3. Развилка, главная генераторная комната. D3C6CE, D1C DC0D5, надпись на двери, но комната закрыта. Брут прыгает и бьет плечом в зеркальную дверь изо всех сил, тщетно. 2 секунды.
8: В мозгу Хо всплывают слова старого RT-11SJ.
9: «Дверь тот же робот. Мы сделаны из одного железа. Поговори с ней, и любая дверь откроется».
1: «CADBD-8!»
6: — кричит Хо на языке роботов, и дверь послушно отъезжает в сторону, обнажая комнату, заставленную аппаратурой. Опытным третьим глазом Хо видит очертания пультов, теплый свет генератора и желтое марево передатчика. 1 секунда. За спиной Хо появляются запыхавшиеся халявы и Тибери. Но ему не до них. Он смотрит паутину разогретых проводов и не видит, где же он, тот самый сигнальный провод. 0.5 секунды!
1: 0!
6: Мгновения словно замедляются. Хо чувствует, как в глубине пульта разогревается обмотка реле от неожиданно включившегося тока, как магнитное поле тянет сердечник и приходит в движение контакты. Хо понимает, что это реле включает старт, и тогда становится понятно, какой провод идет к генератору. Он молниеносно выдергивает ножик из кармана Тиберия и хватает провод.
1: «Режь!»
6: — кричит Тиберий.
1: «Руби его напополам!»
6: Контакты реле падают один на другой. Сгрудившиеся электроны уже готовы броситься вперед, но ловким взмахом руки Брут перерезает провод, но не оба проводка, а лишь один.
8: «Старый учитель IDDQD», — объяснил Хо, повернувшись к друзьям, «учил меня резкости движений, а старый RT-11SJ учил мудрости. Он говорил, что следует 7 раз отмерить провод, 2 раза отрезать, отдельно каждую живу. Иначе коротнет и клешню расплавит».
6: С этими словами Хо вынул из-за пазухи моток изоленты, которую всегда носил с собой на счастье, как учил RT-11SJ, и тщательно обмотал концы проводов. И был совершенно прав. Если бы проводки замкнулись, солнцу бы пришел конец. Именно об этом не успел предупредить Звездный.
1: «Брут!»
6: — закричал Тиберий.
1: «Так значит, мы победили!» «Хо!»
6: — закричала Халява.
1: «Хома, Хомочка, ты лучший!»
6: Она подпрыгнула и чмокнула его в щеку, даже оставив ради такого случая свои солдатские манеры.
1: «Как ты здорово запутал и перехитрил негодяя!»
6: продолжал Тиберий.
1: «Как ты точно выждал нужный момент для нападения! Как ты ловко его повалил и как безжалостно задушил!»
6: поддержала Халява.
1: «Мы гордимся тобой!»

0: Межпланетный бот приближался к Земле. На космодроме царил праздник. Вакуумные колонки встречали героев гимном на весь космос. Гимн, впрочем, был тот же самый. На посадочной площадке героев встречал адмирал в окружении военного оркестра. Он крепко пожал руку Халяве, тепло похлопал по плечу Тиберию и горячо обнял Брута.
1: «Молодец!»
0: — воскликнул адмирал.
1: «Как ловко ты обманул негодяя и как умело отвлек его внимание и убил!»
2: «И совсем не так было», — вздохнул Брут. «А впрочем, какая разница, что обо мне думают люди?»
1: «Ну-ну!» — засмеялся адмирал. «Не скромничай! Мы все видели! О твоем подвиге уже сняли несколько сериалов, майор Брут!»
0: Адмирал оглянулся и воздел руки к небу.
1: «Вот!»
0: — крикнул он торжественно.
1: «Посмотрите на него! Вот что значит настоящий человек!»
0: И оркестр заиграл марш с новой силой.
2: Пускай блестят электронные платы, пускай компьютер идет в каждый дом, 6 миллиардов разумных приматов задавят роботов массой и умом.

0: «Основательная толпа», — сказал Паули с Парижем.
1: «Дела плохи», — ответил Рэнс, обводя аудиторию взглядом, чтобы Пауль смог получше рассмотреть собравшихся. «Люди напуганы».
0: Когда Рэнс еще только учился пользоваться линком, и для него началось то, что Анна называет жизнью в многооконном режиме, ему хотелось, чтобы окошки отображения показывали ему лица людей его группы, а не вид из их глаз. Так можно было бы чувствовать, что разговариваешь с ними напрямую. У него ушли месяцы на то, чтобы привыкнуть к голосам тех, кого не видел, и к маленьким экранчикам в поле зрения, показывающим то, что видят они. Но сейчас это даже придавало их общению некоторую интимность. Все они словно стали частью его самого. Пауль, Маркес, Пааси, Киви и Торн. Зал был переполнен. Агенты ОАТК, Объединенного антитеррористического командования, занимали практически все места, и к ним подключались еще так много людей, что из-за перегрузки сети связь стала неустойчивой. От жары и запахов, исходивших от человеческих тел, воздух словно загустел. Из членов ячейки Рэнса физически присутствовал только Маркес, нервно барабанивший пальцами по подлокотнику. Пауль, Пааси, Киви и Торн подключались из других мест. Пауль валялся на старой кушетке в своих апартаментах, и все остальные могли видеть грязные занавески и бело-голубое парижское небо. Пааси, Киви и Торн сидели напротив друг друга в денверском кафе, поэтому каждого из них, маленького и смуглого как араба Торна и Пааси, Киви с ее едва тронутыми сединой и коротко подстриженными волосами, можно было видеть через глаза другого. Рэнс задумался. Сколько еще остальные члены отряда смогут притворяться, будто им неизвестно, что эти двое — любовники? Потом он сдвинул все окошки к краю поля зрения, чтобы не отвлекаться от человека, вышедшего на трибуну.
2: «Рэнс, я слышала, Анна снова в больнице», — произнесла Пааси, Киви.
0: В ее голосе прозвучал вопрос.
1: «Обычная профилактика», — ответил Рэнс.
0: «С ней все в порядке».

Человек на трибуне склонил голову, произнес что-то по личной связи и подошел к краю подиума. Торн в Денвере слишком усердно помешивал свой кофе, громко извякая ложечкой, как обычно делал, когда чувствовал себя неуютно. Рэнс уменьшил громкость звуков, поступающих с линка.

0: «Добрый день», — произнес докладчик. «Я рад приветствовать вас здесь. Хотелось бы мне, чтобы столько же народу собиралось на плановых встречах». По рядам прокатилась волна нервного смеха. Рэнс понял, что, сам того не желая, смеется вместе с остальными, и осекся. «Если кто не знает, меня зовут Алан Эндрюс. Я военный советник научного подразделения Глобального совета безопасности. Можете считать меня переводчиком для ребят из башни Слоновой Кости». «Вам не кажется, что этот мелкий свинолюб ведет себя так, словно снисходит до нас?» — сказал Пауль. «Уверен, что все вы наслышаны о происходящих аномалиях», — произнес Эндрюс. «Девочки, с которыми столкнулась ОГ-47, встреча ОГ-80 со старухой из Бали, разрушение ключевой базы данных ОАТК. Меня прислали растолковать вам, что на сей счет думают теоретики».
1: «Да, Пауль», — пробормотал Маркес. «Но уверен ли ты насчет свиней? Мне кажется, такие, как он, должны предпочитать шимпанзе».
2: «Не могли бы вы заткнуться?» — сказал Рэнс. «Я хочу послушать».
0: «Во-первых, я должен констатировать», — произнес докладчик, успокаивающе поднимая руки ладонями к залу, «что эти случаи не связаны напрямую ни между собой, ни с какой-либо известной террористической сетью. Нам всем понятно, что что-то происходит, но это не чей-то заговор. Это нечто иное». Человек опустил руки. «Таковы хорошие вести. Плохие же заключаются в том, что, возможно, все гораздо хуже».

0: Если оглянуться назад, то первая аномалия оказалась столь незначительной, что Рен смог и не заметить ее. Он услышал серию тихих звуков в тот миг, когда его мысли пребывали в тысячи других мест. Услышал и забыл до поры до времени. Они находились тогда в ничем не примечательном городе. Зона иранских интересов густо усеяна подобными местечками. Бетонные жилые дома и полуразрушенные мечети мешались с унылыми блочными рядами магазинчиков западного образца. Асфальт дорог был пережеван танковыми гусеницами лет 10 назад и с тех пор не ремонтировался. Но разведка докладывала, что офисное здание посреди разрушенного центрального района до сих пор поддерживает работу сетевых серверов для Аль-Накбы. 47-я организационная группа Ренс, Маркес, Пауль, Торн и Паасикиби дожидались в старом фургоне, припаркованном на обочине. Торн и Пауль, единственные в отряде, кто мог сойти за местных, разместились на передних сиденьях, слушали радио и дымили сигаретами. Паасикиви и Маркес расположились в недрах машины, используя контейнер для электромагнитного импульсного разрядника в качестве шахматного столика. Ренс вел наблюдение через крошечное тонированное заднее окошко. Ожидание всегда было самой сложной частью дела. Операцию спланировали в небольшой сети. Такие же ячейки, как и ОГ-47, свободно подключались к 50 или даже сотне идентичных структур по всему миру, что позволяло им действовать органично, в соответствии с обстоятельствами, но без обращения к центральному управлению. Это давало им, как предполагал Ренс, определенную гибкость, которая требовалась в сетевых войнах. Но результатом становились серьезные временные погрешности. Приказ мог поступить в ближайшие 30 секунд, а может, придется ждать час. Существовала вероятность, что более выгодным будет оставить цель в покое. Тогда они уберутся без шума, и никто никогда не узнает, что они здесь были. Паси Киви вздохнула, опрокинула своего короля, упавшего с деревянным стуком, и пошла в переднюю часть фургона, оставив смеющегося Маркеса убирать фигурки. «Ты думаешь о Банне?» — произнес Маркес. Ренс взглянул, покачал головой в ответ и снова отвернулся к окну. «Нет, накручиваю себя перед заданием». «Тогда лучше подумай о Банне. Мы ничего пока не можем сделать для задания». «А я ничего не могу сделать и для Анны». «Собираешься побыть с ней, когда закончим?» «Ага», — ответил Ренс. «Обещаешь?» Подобные вопросы Ренс никому, кроме Маркеса, не спустил бы с рук. Он наклонился, разглядывая залитую солнцем улицу. «Обещаю». Снова вспыхнуло окошко внешней связи. Появившийся в нем блондин выглядел измотанным, как авиадиспетчер в конце смены. Впрочем, Ренс предполагал, что его работа не намного легче. «ОГ-47 вызывает КГ-60. Начинайте приближаться к объекту. Выход на цель через 15 минут». «Принято», — ответила за всех Пааси Киви. Пауль бросил еще дымящуюся сигарету на тротуар и завел фургон. Ренс не изменил своего положения в задней части фургона, но, глядя на уплывающую вдаль улицу, почувствовал, как внутри зарождается знакомая адреналиновая буря. Операция состояла из 4 этапов: проникновение, разведка, исполнение и отход. Или, если говорить проще, надо влезть внутрь, осмотреться, сделать дело и свалить. Они уже все отрепетировали, и каждый знал, что ему делать. 2 минуты спустя фургон свернул за угол и съехал на пандус подземной парковки. Охранник перед воротами хмуро посмотрел на Пауля и пролаял что-то явно не на арабском. Язык напоминал армянский. Пауль ответил на фарси, стараясь говорить устало и властно. Охранник махнул: «Проезжай». Ренс увидел, что он отворачивается от фургона.
1: 12 минут до цели», — сказала Пааси Киви.
0: Дэниел Абрахам. «Плач Левиафана». Продолжение. Пауль проехал мимо лестницы, ведущей в глубины здания, объехал шлакобетонный угол и припарковался поперек сразу 3 стояночных мест. Первый этап завершен. Они внутри. Не говоря ни слова, Пауль и Маркес вылезли, зашли за угол и зашагали по паркингу, возвращаясь тем же путем, которым прибыли.
2: Пауль,
1: у тебя что-то на 10 часов. Вид в окошке Пауля сдвинулся. Рядом с белой Тойотой женщина в бирке бронила жилистого мужчину. Тот, не обращая на нее внимания, шел к лестнице.
3: «Гражданский», —
1: прошептал Пауль едва слышно. Даже Линк еле уловил его голос.
2: «Уверен?» —
1: спросила Пааси Киви. «Конечно же нет», — ответил он.
0: 9 минут», — произнес Торн.
1: То, что слова прозвучали одновременно в фургоне и через Линк, породило иллюзию эха и придало им роковое, угрожающее значение, которого они явно не заслуживали. Почувствовав, как Торн хлопнул его по плечу, Рэнс сместился назад и, продолжая наблюдать за Паулем и Маркесом, опустил ладони на одну из ручек ящика, но пока не взялся за нее. В окошке Маркеса появились надпись арабской вязью, пропитанный мазутом бетон, несколько машин. Более половины ламп не горело.
4: «Похоже, здесь все в порядке», — произнес Маркес.
1: Хмурый охранник в окошке Пауля оглянулся назад. Рэнс увидел, как рука Пауля вскидывается в приветствии.
0: «Пойду заболтаю этого ублюдка, отвлеку его внимание», — сказал Пауль. «Если не считать охранника, думаю, все чисто».
1: Второй этап завершился. Пааси Киви пробралась вперед на водительское кресло. Рэнс с Торном переглянулись. Торн кивнул, и Рэнс, наклонившись вперед, распахнул заднюю дверь.
0: «Порядок», — сказал Торн. «Мы с Рэнсом выходим. Увидите, что кто-то собрался нас грохнуть, не забудьте сказать».
1: Голос напарника показался Рэнсу скучающим. До стены было несколько шагов, но разрядник оказался тяжелым. Руки Рэнса заныли от тяжести. Они установили металлическую коробку у шлакоблочной стены, и Торн приступил к удалению защитных пломб сначала с нижней части разрядника, а потом со стороны металлического ящика, обращенной к стене. Рэнс отошел в сторону и проверил время. Оставалось 6 минут. Раздалось 5 тихих, почти одинаковых звуков, последовавших один за другим через равные, очень короткие промежутки. Охранник, разговаривавший с Паулем, распечатал пачку сигарет. В фургоне щелкнуло радио, когда Пааси Киви вставила ключ в зажигание. С шипением отошли защитные пломбы у Торна. Кучка гравия скрипнула под пяткой Рэнса. Что-то напоминающее кашель донеслось из глубин гаража за спиной Маркеса. Каждый звук словно подхватывал предыдущий. Незначительное мелодичное совпадение, в котором не было ничего необычного, но... Рэнс отметил произошедшее для себя, но тут же отвлекся на другое.
0: «Здесь кто-то есть», — сказал Маркес, и Рэнс заметил движение в его окошке. Кто-то крался позади машины.
2: «Думаю, у нас могут возникнуть проблемы».
1: Далее все происходило практически одновременно. Члены группы действовали импровизированно, но с великолепной гармонией сработавшейся команды, так будто подчинялись единому разуму. Рэнс выхватил оружие и шагнул вперед, готовясь открыть огонь на поражение. Пауль дважды выстрелил охраннику в грудь, а потом один раз в голову.
0: Пааси Киви завела фургон.
1: Маркес, увидев приближение Рэнса, тихо двинулся обратно, продолжая отслеживать движение в темноте. Уже через несколько секунд Рэнс завернул за угол и увидел Маркеса, стоящего в 15 или 20 футах впереди с пистолетом в руках. Позади них, за углом, где они не смогли бы видеть без Линка, Торн открыл двери фургона и ждал их, а Пааси Киви смотрела на выезд с паркинга. Там Пауль оттаскивал тело охранника с дороги. Слева от Маркеса что-то перевестилось. Рэнс шагнул в сторону и выстрелил, а его напарник отпрыгнул за угол. Увидев собственную спину в окошке Маркеса, а самого Маркеса в окошке Торна, изготовившимися к стрельбе, Рэнс развернулся и побежал, открывая Маркесу обзор. Посторонний слушатель не смог бы понять, когда один из них прекратил стрелять и начал стрелять второй. На внешнем канале блондин из КГ-60 сказал, что ОГ-47 провалилась, а Пааси Киви закричала ему, что они справились. «Разрядник установлен, они отходят». Когда Рэнс добрался до фургона, Маркес вскочил, развернулся и побежал к ним. Его лицо было искажено гримасой то ли напряжения, то ли ликования. Сверкали белые кривые зубы. Рэнс и Торн стояли в фургоне, нацелив пистолеты на угол и готовясь пристрелить любого, кто покажется оттуда. «Хорошо», — произнес Пауль, когда Маркес оказался в относительной безопасности рядом с группой.
2: «Может, теперь подберете меня?»
1: Фургон сорвался с места и завизжал покрышками на повороте. Когда машина показалась в окошке у Пауля, тот вырисовался силуэтом на фоне ярко освещенной улицы у Паасикиви.
2: «Пауль, лестница!» — крикнул Рэнс раньше, чем сам осознал, что что-то заметил.
1: В окошке Паасикиви было видно, как кто-то выходит из здания. Рэнс увидел, как Пауль застрелил девочку. 5 лет? 6? Время замедлило свой ход.
2: «Если нас раскрыли, — подумал Рэнс, — девочка могла оказаться марионеткой, живой бомбой. На парковке не хватало места, чтобы увернуться от столкновения с ней. Если она взорвется, все погибнут».
1: Во рту появился металлический привкус страха. Он услышал, как резко выдохнул Торн, когда фургон пронесся мимо лестницы. Мертвая девчонка не взорвалась. Пустышка.
2: «Боже!» — произнес Маркес, и в его голосе прозвучало облегчение. «О, Боже милостивый!»
1: Паасикиви остановила машину менее чем на секунду, и Пауль запрыгнул на пассажирское сиденье. Когда фургон выехал с парковки на свет улицы, Рэнс захлопнул и запер задние двери. Они успели проехать 0,5 мили, когда поступил сигнал пуска и сработал разрядник. В висках Рэнса кольнуло, как при головной боли, и на 0,5 секунды отключился линк, оставив дезориентирующее ощущение того, что он снова одинок в своей голове. Словно очнулся ото сна. А потом окошки вернулись, показывая незначительно отличающиеся виды сквозь лобовое стекло, в то время как сам Рэнс смотрел назад, на столб белого дыма, поднимающегося в оставленном ими городе. К тому времени, как они вернулись на базу в Гамбурге, новости появились на всех основных сайтах. По приказу Глобального совета безопасности, войска ОАТК организовали синхронное нападение на сеть Аль-Нагбы, целью которого было уничтожение 3 станций переработки опиума, 2 военных складов и тренировочного лагеря. Получило серьезные повреждения системы коммуникации и вещания Аль-Нагбы. Оппозиционные сайты добавляли, что зажигательные бомбы упали также на здание детского сада, размещавшегося неподалеку от военного склада, а тренировочный лагерь был всего лишь гуманитарным медицинским центром. Погибли 18 невинных людей, включая 10 детей из детского сада и 2 воспитателей. Также во время второстепенного нападения в зоне иранских интересов была застрелена девочка. Ее звали Самара Хамзе. Рэнс видел ее фотографию на новостных сайтах. Черные волосы до плеч, обрамлявшие шею, темные незрячие глаза и кожа.

0: Может быть, сейчас вам покажется, что я несколько ухожу от темы, но прежде чем закончить, нам придется пройти по довольно странной территории, так что я думаю, вы простите меня. Задайте себе такой вопрос. Почему мы все не стали гениальными нейрохимиками? Я не имею в виду нежелание поступать в медицинский колледж, для того найдется множество причин. Я хочу сказать, не кажется ли вам, что если вы способны что-то делать, то должны иметь и знания об этом? Аарон Ка демонстрировал великолепный футбол, потому что знал о футболе очень многое. Каждый из нас постоянно заправляет неимоверным множеством нейрохимических обменов, но абсолютно не осознает этого. То есть я хочу сказать, никто из нас не говорит: «Ой, лучше присмотреть за этими кальциевыми каналами, а не то моя мозжечковая миндалина сгорит». Мы просто делаем 10 глубоких вдохов и пытаемся успокоиться. Клеточный уровень — это не то, что мы осознаем. Можно посмотреть и с другой стороны. Наши нейроны беспокоятся о нас не больше, чем мы о них. Если бы вы могли спросить нейрон, почему он возбудился, или мышечную ткань, зачем она напряглась, они не ответят вам: «Потому что настал мой черед», или «Эта сука меня возбуждает». Такие ответы даем мы. Если бы наши клетки и стали о чем-то говорить, то речь бы зашла об ионных каналах и зарядах на липидных мембранах. И на данном уровне, клеточном уровне, это стало бы великолепным объяснением. Уровни не могут разговаривать друг с другом. Ваши нейроны ничего не знают о вас, а вы не задумываетесь о них. Или чтобы домучить мысль, что возможно сверху, то возможно и снизу. Рэнс почувствовал, как Маркес заерзал на своем сиденье. Причиной тому не было нетерпения. Маркес хмурился, пристально глядя на сцену. Рэнс коснулся его руки и вопросительно поднял бровь.
1: «Не нравится мне, куда он клонит», — сказал Маркес.
0: Когда Рэнс вернулся с задания, Анна сидела за кухонным столом. Дешевый слоистый пластик на обшарпанных хромированных ножках, и пролистывала очередную веб-страницу по своему заболеванию. Снаружи, за грязными окнами, свет уличных фонарей затмевал звезды. Рэнс затворил дверь, подошел к жене и поцеловал ее в макушку. От нее пахло все тем же дешевым шампунем, которым она пользовалась с момента их знакомства. Неожиданные воспоминания о ее теле, когда она еще была молодой, сильной и еще не совсем его, пробудило в нем желание. Он смутился. А потом отвернулся и подошел к холодильнику взять газировки. Анна отвернулась от монитора и пошевелилась. Движения ее были неуклюжими, дерганными. Лицо выглядело страдальческим и странно невыразительным. Рэнс улыбнулся и поднял бутылку с газировкой. Она покачала головой. Движению потребовалась секунда, чтобы начаться, и еще секунда на остановку.
2: «У Дугласа Гарпера тоже был паралич Хальма», — произнесла она.
0: «У серийного убийцы?»
2: «Ага»,
0: — ответила она.
2: «Вероятно, это уже старые новости. Все в группе поддержки об этом уже знали. Я все еще зеленый новичок по сравнению с ними. У него не было клинической выраженности. Диагноз не поставили, пока не казнили».
0: Рэнс отодвинул свой стул и сел, положив ноги на кухонный стол. С усталым гулом включился кондиционер. «Они полагают, что... я хочу сказать, его преступления как-то с этим связаны?» Анна рассмеялась. Широко раскрыв глаза, она сделала замах, словно заносила нож. Рэнс тоже рассмеялся, поразившись тому, что сделал это искренне.
2: «Они думают, что, прогрессируя его болезнь быстрее, некоторые из этих девочек могли бы выжить», — сказала она.
0: Рэнс глотнул газировки. Она оказалась слишком сладкой и почти выдохшейся, зато была холодной. А ему и новые не требовалось.
3: Модель для сборки. On Energy.
0: Анна уронила руки на стол.
2: «Я хотела приготовить для тебя ужин», — произнесла она. «Но, в общем, не приготовила».
0: «Не вопрос. Соображу чего-нибудь сам», — сказал он и добавил: «Тяжелая неделя». Анна вздохнула. Она стала просто тощей. Рэнс смотрел на ее выступающие ключицы, туго обтянутые бледной кожей.
2: «Чувствую себя дерьмово из-за этих новых иммунодепрессантов, а в остальном очередная волнующая неделька телевизионных развлечений и мелких городских сплетен».
0: «И что, есть хорошие сплетни?»
2: «Кто-то с кем-то трахается, хотя оба состоят в браке. В детали я не вникала. А у тебя? В новостных потоках все выглядит довольно неплохо».
0: Глаза Анны были такими голубыми.

0: тупыми и светлыми, что заставляли его вспоминать о льдинках, попавших в луч света. Ее глаза в их любви играли не меньшую роль, чем ее груди и вкус ее губ. Рэнс подавил горечь, прежде чем Анна смогла это заметить. «Мы убили ребенка, но в остальном все действительно хорошо».
1: «Только одного? А говорят про то, что детский сад...»
0: «Да, и это тоже. Я говорю, мы убили ребенка, мои ребята». Анна кивнула и неловко потянулась через стол. Кончики ее пальцев тронули его запястье. Он не поднял глаз, на которых выступили слезы. Он понимал, что они убили пустышку.
1: «Значит, и у тебя неделя выдалась не слишком хорошей, да?»
0: «Были неудачные моменты», — ответил Рэнс.
1: «Ты слишком добрый для этой работы», — сказала она. «Тебе надо завязывать».
0: «Не могу», — произнес он.
1: «Почему нет?»
0: Он ответил раньше, чем успел подумать. Правда вышла наружу внезапно, неожиданно, как болезнь. «Мы потеряем медицинскую страховку». Ее пальцы отдернулись. Рэнс смотрел, как они протащились по столу и сгибались в плоский изувеченный кулак. Кондиционер создавал белый шум, который был ничем не хуже тишины. Рэнс убрал ноги со стола. «Я не могу ничего изменить», — сказал он.
1: «Зато я, мать твою, могу!»
0: В ее голосе прозвучала боль, ударившая его крепче кулака. «Знаешь, босс, что-то я не голоден», — сказал он. «Пошли спать. Мы можем съесть обильный завтрак поутру». Как только она уснула, ее дыхание стало легким, глубоким и ровным. Он осторожно выбрался из кровати, оделся и вышел из дома, чтобы посидеть на бетонных ступеньках. На лужайке росла только трава, а улица обезлюдила. Рэнс провел пятерней по своим коротко подстриженным волосам и посмотрел на бледную голубовато-белую луну в небе. Некоторое время спустя он включил линк, чтобы проверить, есть ли кто на связи. И Паси, Киви и Торн отключились. Линк Пауля оказался активен, но с отключенным видеопотоком. Пауль хранил молчание уже 3,5 часа, скорее всего, спал. Бодрствовал и оставался на связи только Маркес. Рэнс решил посмотреть на мир с точки зрения Маркеса. Судя по всему, тот находился в баре. Рэнс увеличил звук, и ему в уши ударила неприятная музыка в стиле кантри-поп. «Привет, Маркес», — сказал он. Изображение скакнуло, но быстро успокоилось.
2: «А, Рэнс, я вначале решил, что ты в самом деле здесь. Это твоя улица?»
0: Рэнс оглядел пустую полосу асфальта, блочные дома и чахлые деревья, лужайки, поросшие бизоньей травой, не нуждающиеся в покосе. Его улица. «Думаю, да», — сказал он, а потом повторил медленнее. «Думаю, да».
2: «Похоже, тут так же дерьмово, как и раньше».
0: «Жарче стало, и мошки больше». Маркес рассмеялся. На самом деле Рэнс был не совсем на крыльце своей халупы, в которой умирала Анна. И Маркес не был полностью в дешевом баре. Их соединил линк, создающий нереальное интимное пространство и устранявший расстояние.
2: «Как там Анна?» — спросил Маркес.
0: «С ней все в порядке. Я хочу сказать, ее иммунная система продолжает пожирать ее нервы, но во всем остальном...»
2: «Звучит жестоко. Ты же не обвиняешь ее?»
0: «Нет. Я сказал ей, что остаюсь, и пока так и будет. Просто меня уже тошнит от этого, от всего этого».
2: «А, ну извини. Тяжело, когда твоя баба болеет».
0: «Дело не только в этом. Меня тошнит от всего вокруг. И эта девчонка, которую мы убили. Мы же называем ее пустышкой, словно она и не человек совсем.
2: Из-за чего мы так?»
3: «Из-за того, что у многих таких детишек есть мамочки, обвязывающие их чертовым динамитом. И ты это знаешь».
2: «Маркес, мы что, солдаты? Или, может быть, полицейские? Какого дьявола мы творим?»
3: «Мы делаем то, что должно быть сделано. Не это тебя гложет, и ты это сам понимаешь».
0: Это было правдой, но Рэнс пропустил слова Маркеса мимо ушей.
3: «Я занимаюсь этим уже слишком много лет», — произнес он, — «и, похоже, сгораю. Когда мы только начинали, каждая операция казалась приключением от начала до конца. Понимаешь, в половине случаев я даже не знал, ради чего мы делаем то, что делаем. Просто знал, что надо. А теперь стал задумываться, зачем».
2: «Затем, что они делают это».
3: «А зачем они делают это?» «Из-за нас», — ответил Маркес, и Рэнс почувствовал, что тот улыбается.
1: «Так все и есть. Так всегда было. Стоит запустить куда-нибудь людей, и они начнут убивать друг друга. Такова суть игры. Знаешь, парень, твоя проблема в том, что ты не знаком с Гоббсом».
3: «С сопливым мультяшным пацаненком?»
1: 500 лет назад парень по имени Гоббс написал книжку о том, что единственный путь достичь мира — это отдать все свои права государству. «Вообще, делай все, что прикажет король, даже если это полный бред. Забей на правосудие, забей на все, что только можешь, просто выполняй приказы».
3: «И ты это читал?»
1: «Да ну нахрен! Это было в лекции, которую я просмотрел на философском сайте. Этот парень считал, что если создать чертовски огромное государство, построенное на этом принципе, оно сможет добиться мира. Вобьет в людей идеи мира кувалдой, мать его. Бей всех и постоянно!» Гоббс назвал свое государство Левиафаном. Ему казалось, что это единственный способ остановить войны.
3: «Хреновая идея».
1: «Может быть. А у тебя есть получше?»
3: «А может, нам следует просто выделить им места в нашем правительстве, и когда они приобщатся к этому, все прекратится?»
2: Окошко Маркеса медленно пошаталось туда-сюда. Он покачал головой.
1: «Это дерьмо не прекратится, пока не вернется Христос».
3: «А если не вернется?»
1: «Да ладно тебе. Ты же сам все понимаешь. Как я уже сказал, не это у тебя на уме».
3: «Откуда ты знаешь о том, что у меня на уме?»
1: «Я с вами всеми провожу уйму времени».
2: Рэнс вздохнул и почесал руку там, где вспухал укус москита. В небе по своей обычной дороге плыла луна, и неважно, видна она или нет. Рэнс сделал такой глубокий вдох, что в горле запершило.
3: «Она меня все еще заводит», — наконец сказал он. «А у меня такое ощущение, словно я... Она ведь больна, умирает, а я ничего не могу с этим поделать. И все, чего мне хочется, когда вижу ее, — это секса».
1: «Так почему бы и нет?
3: Не будь дураком.
1: Знаешь, а ведь, может быть, и ей этого хочется. Она ведь не перестала быть женщиной. Может быть, ей того и надо знать, что ты все еще хочешь ее?»
3: «Ты сошел с ума».
1: «Не бывает столь великой печали, чтобы ее не могли победить плотские наслаждения», — произнес Маркес.
3: «Опять Гоббс?»
1: «Не, французская девчонка, которую звали Колетт. Только имя помню. Писала штуки, которые в ее время могли показаться довольно пикантными. Впрочем, это было давно. Ни в какое сравнение с сетевой порнухой не идет».
3: «Ты читаешь наистраннейшее дерьмо».
1: «Мне не к кому возвращаться. Остается куча свободного времени», — серьезным голосом произнес Маркес.
4: «Дуй домой. Дуй домой, Рэнс. Выспись рядом с женой, а поутру приготовь ей хороший завтрак и трахни так, чтобы глаза поголубели».
3: «Не без того голубые глаза», — ответил Рэнс.
1: «Значит, дальше продолжай в том же духе».
3: «Пошел ты», — ответил Рэнс, но улыбнулся.
1: «Спокойной ночи, приятель».
3: «Ага», — сказал Рэнс. «И вот еще что, Маркес».
1: «Спасибо».
4: «Де надо!»
2: Рэнс отключил линк, но еще посидел какое-то время на крыльце, перебирая пальцами крошки бетона и слушая стрекот сверчков. Прежде чем вернуться обратно в постель, он съел миску хлопьев, стоявшую на кухонном столе, и с помощью зубной щетки избавился от привкуса молока на языке. Анна раскинулась во сне и захватила всю кровать. Он поцеловал жену в плечо и перекатил на ее половину. К его удивлению, ему удалось заснуть. В 6:30 утра в Калифорнии взорвался школьный автобус, напичканный удобрениями, вымоченными в дизельном топливе. Погибли 18 человек, и в половине штата отрубила гражданскую сеть. В 6:32 15-летняя девушка взорвала себя в 20 футах от главного исполнительного директора крупнейшего банка Евросоюза, в то время как тот доедал свой завтрак в ресторане посреди Манхэттена. В 6:35 одновременно произошли возгорания на 10 главных энергопередающих станциях восточного побережья. В 7:30 Рэнс вылетел в Нью-Йорк. Без 10:10 его встретила в аэропорту наземная машина, а к полудню он уже был на месте. Когда-то эту улицу можно было назвать красивой. Вокруг дымились здания. В Манхэттене никогда не строили ничего меньше кафедрального собора, таков уж дух города. От угла был виден Chrysler Building. Совсем недавно его кафе было элегантным. По обочине лежали две сгоревшие машины. Тела убрали задолго до приезда группы, но обводка осталась. Ее провели не мелом, а сделали с помощью клейкой и розовой ленты.
1: «Эй, Рэнс», — произнесла Пасси Киви, когда они прибыли на место бойни.
4: «Прости, я знаю, ты хотел побыть с Анной».
3: «Не стоит терзать себя», — ответил он. «Ведь именно за это мне и платят, верно?»
2: Окна кафе вылетели внутрь.
5: Осколки пуленепробиваемого стекла толщиной в три пальца лежали на накрахмаленных скатертях и натертом до блеска деревянном полу. В воздухе по-прежнему пахло сгоревшими спичками. Инструктаж оказался коротким. ОГ-47 и раньше доводилось выполнять подобные задания. Рэнс сдвинул окошко внешней связи к правому краю зрительного поля, информационные потоки своей ячейки он разместил слева. ОГ-34 и ОГ-102 стояли на страже, никого не пропуская на территорию, но Рэнс не открывал линка с ними, и так уже получалось нагромождение. Рэнс и его группа служили глазами и руками удаленной экспертной команды, людей слишком ценных, чтобы рисковать ими на полевой работе. Повторные атаки, направленные на ликвидацию агентов, стали распространенной практикой. Пауль, все еще пребывавший в Париже, подключился к ним не потому, что мог оказать какую-то помощь, а потому что был частью группы, а значит и частью операции. С ним было приятно поболтать в моменты затишья. Следующие несколько часов тянулись мучительно долго и тоскливо. Пасеки, Виторн, Маркес и Рэнс, расходный материал, получали простейшие инструкции от экспертов, пытаясь понять, чего от них хотят. Собирали кусочки обугленного металла, испачканной ткани, стекла и шрапнели в самозастегивающиеся мешочки и ждали, пока хор голосов на внешнем канале не решит, что очередное задание выполнено. Рэнс и команда были глазами и руками, но не мозгами. Он понял, что может следовать полученным указаниям, не слишком сосредоточиваясь на их сути. Эксперты управляли им, а он просто ждал. Закончили они к 8 часам вечера по местному времени. Можно было улететь ночным рейсом, но Пааси Киви убедила их провести ночь в этом городе. Рэнс чувствовал на себе взгляд Маркеса, пока Пааси Киви и Торн меняли билеты. Рэнс хотел остановить их, сказать, что ему надо домой, к жене, но он не сделал этого, и Маркес не стал обращать внимания. Когда отключилась экспертная группа, Рэнс разместил окошки своего отряда в 4 углах зрительного поля. Часом позже они рассеялись по острову. Дэниел Абрахам. «Плач Левиафана». Окончание. Маркес отправился к центральному парку, и в его окошке открывалась перспектива на 3 огромных дерева, чья листва казалась черной в сумраке. Пааси Киви сидела в кафетерии напротив 5-этажного книжного магазина, любуясь огнями города, как и большинство посетителей кафе. Торн расположился в придорожном ресторанчике. Сам Рэнс спустился в подземку и отправился в Сохо, где, по мнению Пауля, ему должно было понравиться. А Пауль отправился ранним парижским утром к круглосуточному кафе, просто чтобы поддержать остальных. «Всегда хотел погулять по центральному парку», — сказал Маркес. «Как думаешь, там достаточно спокойно?» «Подожди до утра», — ответил Пауль. «Ночью слишком опасно». Рэнс услышал долгий вздох Маркеса, представил себе, как тот прячет руки в карманы, чтобы скрыть свое разочарование, и неожиданно обнаружил, что сделал то же самое. На платформу метро вырвался ветерок от приближающегося поезда и начал трепать ткань брюк Рэнса. «Ненавижу подобные деньки», — сказал Торн, разрезая стейк. В этом окошке Рэнс увидел, как вокруг ножа проступает сок, и представил себе запах жареного мяса. «Однако ночи их искупают», — добавил Торн. Маркес развернулся и куда-то пошел. Люди, которые брели по улицам мимо него, с тем же успехом могли встретиться в любом другом месте. Пааси Киви отодвинула кофейную чашку и посмотрела в сторону книжного магазина. В Париже молодая официантка с неестественно рыжими волосами принесла Паулю яйца по-бенедиктински и налила ему чашку кофе. Торн поднес ко рту кусок мяса. Поезд подъехал к платформе, с шипением открыв двери и принеся с собой запах озона. «Все, чего я на самом деле хочу», — начал было Рэнс, но смолк посередине фразы. Из уборной кафе в Париже вышла девочка, и сделала она это в тот же миг, когда Рэнс увидел ее в противоположном конце своего вагона. Пааси Киви заметила ее у музыкального отдела, выглядывающей из-за плеча мужчины, который нес ее на руках и вполне мог оказаться ее отцом. Торн, выглянув в окно ресторанчика, увидел ее на улице. Маркес обнаружил, что она глазеет на него с заднего сиденья такси. Со всех 4 окошек и воплоти прямо перед Рэнсом была одна и та же девочка, или несколько слишком похожих, смотревшие на него. Светлая кожа, темные глаза и волосы до плеч, закрывающие шею. Самара Хамзе. Мертвая девочка. Пустышка. Как одна, все 5 девочек подняли руку и помахали. Горло Рэнса стиснул страх. «Ну что ж, это странно», — произнес обманчиво спокойный голос Торна.
6: «Всем назад!» — крикнула Пааси Киви. «Убирайтесь оттуда!»
5: «Я в едущем поезде», — ответил Рэнс.
6: «Тогда беги в другой вагон!»
5: Все члены группы пришли в движение. Они уходили бесшумно, быстро и как можно дальше от посетителей, туда, где, как они надеялись, окажутся в безопасности. Рэнс услышал, как Пааси Киви включила внешний линк, поднимая тревогу. Рэнс направился к двери, но остановился и обернулся, опять взглянув на девочку. Он увидел различие. У этой было более длинное лицо, разрез глаз скорее азиатский, нежели ближневосточный. Сидевшая рядом с ней женщина, мать девочки, предположил он, встретила его взгляд и притянула ребенка поближе к себе.
6: «Рэнс!»
5: — выкрикнула Пааси Киви, и он понял, что она это делает уже не в первый раз. «Прости, я здесь. Что у тебя?»
6: «Транспортная полиция ждет тебя на следующей станции. Мы эвакуируем поезд, но прежде чем это произойдет, мне бы хотелось, чтобы ты выбрался».
5: «Это не нападение», — ответил Рэнс, сам не понимая, откуда это ему известно. Женщина продолжала смотреть на него, оборонительно обняв своего ребенка.
3: «Не знаю что, но это не нападение».
6: «Рэнс», — сказал Маркис, — «не строй из себя героя».
5: «Нет, ребят, серьезно», — сказал Рэнс. «Все в порядке». Он пошел по раскачивающемуся вагону. Мать с ребенком смотрели, как он приближается. На лице женщины настороженность сменилась страхом, а тот — свирепостью. Рэнс улыбнулся, стараясь показаться дружелюбным, и присел перед ними на корточки. Он достал удостоверение агента ОАТК и показал его матери. Темнота за окнами неожиданно уступила место тусклому свету фонарей станции. «Мэм», — сказал он, — «боюсь, я должен попросить вас и вашу дочь пройти со мной». Двери с шипением раскрылись, внутрь влетела полиция.
7: «Не нравится мне, куда он клонит», — сказал Маркес.
8: «Некоторые из вас могли уже слышать о сингулярности», — произнес человек на трибуне. «Это одна из тех штук, когда люди вокруг говорят, что она вот-вот случится, а она никак не случается. Сингулярности ждали, когда технологии стали такими сложными и разветвленными, что должны обрести сознание. Этого ждали и в 90-х, а потом еще каждые последующие 5 лет. Об этом отсняли целую кучу страшных фильмов. Но вспомните, о чем я говорил раньше. Уровни не могут общаться. Это мы и имеем, если пробудилось нечто, включающее в себя людей, компьютеры, самолеты, поезда и автомобили. Вон та девочка идентична единичной человеческой клетке, нейрону или клетке сердца, а вот этот мужчина еще одна клетка. Все наше сообщество организует орган или ткань. Даже до возникновения линков существовали постоянные связи и общение между людьми. Что, если этого достаточно для зарождения мыслящих структур? Их развитие могло начаться, когда мы создали всемирные сети, а могли и существовать всегда. Можете называть эти сознания общественным разумом. Мы можем никогда и не узнать о них, так же, как наши клетки не подозревают о том, что являются частью нас. И подобные общественные разумы могут функционировать на собственном уровне, совершенно не заботясь о нас. Хотя кто знает, сколько времени нам потребовалось, чтобы начать разбираться в нейрохимии?

0: Знаю, мы привыкли считать себя вершиной всего. Молекулы составляют клетки, клетки образуют ткани, из тканей скроены органы, а из органов люди. Но вот из людей не создается ничего больше. Усложнения останавливаются на нас. Итак, леди и джентльмены, похоже, что все совсем не так.
1: «Кто-нибудь из вас понимает, о чем лепечет этот парень?» — спросил Пауль.
0: Судя по гулу голосов в зале, этот вопрос озадачил не только их группу. Докладчик словно ожидал этого. Он шагнул назад и сунул руки в карманы, наблюдая за собравшимися с выражением то ли симпатии, то ли жалости на лице.
1: «Он сказал, что в небесах началась война», — произнес Маркис.
0: «Нет, не это», — сказал Рэнс. «Ангелы тут ни при чем, это сознание. Он говорит о сознании». Докладчик вновь выступил вперед, поднимая руки ладонями вверх. Гул затих. Мужчина кивнул, улыбаясь так, словно был доволен реакцией. «Вот так все и обстоит», — произнес человек. «Некоторые из вас уже заметили брешь в моей модели. Я говорил, что разные уровни комплексности не могут общаться друг с другом, но это не совсем верно. Вы делаете это всякий раз, когда пропускаете стаканчик вина или принимаете антидепрессанты. Мы понимаем нейроны, не идеально, может быть, но в достаточной мере, чтобы влиять на них. Итак, единственная теория, способная объяснить увиденные нами совпадения, кто-то выше, на один уровень комплексности выше, обнаружил способ воздействия на нас».
1: Когда Пааси Киви прервала допрос и обратилась к нему, Рэнс не сразу понял, о чем она говорит. Ему представились бомбы, взрывающиеся в кабинете врача и вооруженные люди. Такими были его первые мысли при словах:
2: «В больнице! Приступ! Анна!»
0: Ее палата пропахла дезинфекцией. Жужжание кондиционера было достаточно громким, чтобы заглушать все посторонние звуки. Белый шум, напоминающий шелест прибоя. Анна выдавила из себя улыбку, увидев его.
3: «Привет», —
0: сказала она.
3: «Ты уже слышал? Лосось снова на грани вымирания».
0: «Ты проводишь слишком много времени в сети», — ответил Рэнс, стараясь говорить мягко и ласково.
3: «Это точно. Но ты же больше не водишь меня на танцы».
0: Рэнс попытался улыбнуться. Честно попытался. Он видел слезы в ее глазах. Видел ее истончившиеся до костей руки, неуклюже тянущиеся к нему. Он наклонился, обнял жену, вдохнул запах ее волос и заплакал. Анна принялась его баюкать и успокаивающе поглаживать по шее дрожащими пальцами.
3: «Прости меня», —
0: сказал он, когда смог хоть что-то произнести. «Я должен был остаться с тобой, подавать тебе подушки и прочее,
3: и не обращать больше внимания на собственные нужды. Милый, не глупи».
0: Рэнс снова нашел в себе силу улыбнуться. Он помог ей лечь и вытер глаза рукавом рубашки. «Что говорят врачи?» — спросил.
3: «Они полагают, что все опять под контролем. Насколько необратимо повреждение, удастся узнать только через пару недель, но они не слишком велики, милый. Все не так уж и плохо».
0: Потому как она это произнесла, по выражению ее глаз, Рэнс понял, что все не так уж и плохо только потому, что худшее еще впереди. Он сделал глубокий вдох и кивнул.
3: «А как насчет тебя?» —
0: спросила Анна.
3: «Я слышала, что вам удалось отразить какое-то нападение в Нью-Йорке. Они пытались нанести повторный удар по ресторану?»
0: «Нет, это было не нападение», — сказал он. «Что-то другое, но очень странное. Мы задержали всех девочек, вовлеченных в происшествие, но, судя по всему, между ними нет никакой связи. Просто странное совпадение».
3: «Девочки?»
0: «Маленькие девочки, может быть, 5 или 6 лет».
3: «Марионетки?»
0: «Нет, все они оказались пустышками, к тому же не подключенными ни к одной из сетей. Они были просто людьми», — произнес Рэнс, глядя на свои ладони.
1: «Я устал от этого, Анна. Действительно устал от всего этого».
3: «Даже от того, что тебе нравилось».
0: Перед его внутренним взором прошли воспоминания о волнующих моментах, о том, как они устанавливали разрядники, о страхе, беспокойстве и успехе. Ощущение, что он являлся частью чего-то большего, нежели он сам. Тепло, прижавшееся к нему Анны, когда они танцевали или занимались любовью.
1: «Особенно от того, что мне нравилось», — произнес Рэнс.
0: «Все ужасно».
3: «Бедняжка», —
0: сказала она.
3: «Знаешь, мне очень жаль. Если бы я только могла все исправить. Я стараюсь убедить свое тело просто успокоиться, но...»
0: Анна с трудом пожала плечами. На нее было больно смотреть. Рэнс кивнул. «Все нормально, мне бы не хотелось тащить с собой в глубины ада кого бы то ни было еще», — произнес Рэнс.
3: «Что ж, это мило», —
0: сказала она и вкрадчиво добавила:
3: «А ты не задумывался о переходе в отряд поддержки. У многих в моей группе там мужья и жены. Им, похоже, несколько полегче.
1: Я недостаточно опытен. Ничего хорошего из этого не выйдет.
3: У них есть консультанты. Ты должен хотя бы поговорить с ними.
1: Хорошо, я поговорю с ними. У меня скоро отпуск. До тех пор я могу и повоевать.
0: Она рассмеялась и отвела взгляд. В ее глазах отразился свет. Действительно, льдинки. «Что такое?» — спросил он.
3: «Повоевать. Забавно. У тебя своя битва, родной, а у меня своя».
1: «С той лишь разницей, что ты сама себе враг».
3: «Ага. Прямо-таки гражданская война», —
1: с усмешкой произнесла Анна.
3: «В моей группе есть парень по имени Эрик. Тебе он понравился бы. Он говорит, что это словно два человека в одном теле. Один из них пытается выжить, а второй мечтает убить первого, даже если это будет означать гибель для них обоих».
1: «Хороший он и плохой он», — сказал Рэнс.
3: «Смотря с какой стороны посмотреть. Можно сказать, что его иммунная система свято верит, что совершает героические поступки. Маленькие белые клетки носятся повсюду и рвут друг друга на части. И трудно убедить этих парней прекратить свою работу».
1: Рэнс покачал головой. Пальцы Анны сплелись с его. Кондиционер кашлянул и вернулся к прежнему монотонному гулу.
3: «В твоей группе все такие мрачные».
1: «Они не бывают в тех местах, где приходится делить детей на марионеток и пустышек, но... Да, все они мрачноваты».
3: «Похоже, они из той же породы, что и Маркис. А что с боевым духом твоего отряда?» —
1: спросила Анна. Серьезно пошатнулся после событий в Нью-Йорке.
3: «Так что там на самом деле произошло?»
1: Он не должен был рассказывать ей. Но рассказал.
4: Модель для сборки. On Energy.
1: «Кто-то выше, на один уровень комплексности выше, обнаружил способ воздействия на нас», — произнес человек на трибуне. «Вопрос в том, что мы должны предпринять в связи с этим». И ответ прост. «Ничего. Мы ничего не должны предпринимать. Занимайтесь своими делами так же, как и всегда. Позвольте мне объяснить, почему это столь важно. До сих пор все обнаруженные нами аномалии обладали общей структурой. Все они сводились к пропаганде. К нам дружелюбно, может быть, даже примирительно обращаются наши враги. Мы начинаем думать о них как о хорошеньких девочках и милых старушках. В противном случае на нас обрушивается поток сообщений, напоминающих нам, что и те, кто нам не безразличен, тоже могут погибнуть. Что мы можем погибнуть. И с подобными мыслями мы выходим на задание. Сражение между двумя массовыми сознаниями, подобное ослабление противника, становится сильным ходом. Представьте, как легко вы смогли бы победить в кулачном бою, если бы умудрились убедить мускулатуру соперника, что на самом деле вы ей нравитесь. Именно так все и может обернуться», — резко завершил фразу человек на трибуне. «Нам необходимо соблюдать осторожность. Необходимо постоянно помнить о том, что происходит, потому что если мы изменим свое поведение, эта тварь победит. Пускай наш противник размякнет. Будет просто замечательно, но себе мы этого позволить не можем. Если у нее ничего не выйдет, она может отказаться от подобной стратегии. Но если мы дадим ей точку опоры, если у нее все начнет получаться, повода для отказа от своих намерений у нее не возникнет. Теперь перейду к хорошим новостям. Некоторым из вас они уже известны. Поступили устные доклады, что то же самое происходит и с бригадами террористов, так что, может быть, подобная тварь есть и на нашей стороне. Если все именно так, то нам остается только убедиться, что плохие парни сломаются раньше нас».
0: Рэнс потряс головой. Она казалась тяжелой, словно набитой ватой. Маркис коснулся его руки.
3: «Ты в порядке?»
1: «С чего он взял, что их две?»
3: «Что?»
0: Докладчик продолжал свою речь. Рэнс наклонился к Маркису и быстро зашептал.
3: «Две. Почему он думает, что этих тварей две? Если существует только одна, то мы имеем дело не с войной. А если так, почему мы решили, что это война, а не болезнь? Может, это нечто просто пытается сказать нам, что все идет не так, как должно? Может, с миром происходит то же самое, что и с Анной?»
0: «А какая разница?» — спросил Маркис.
3: «Когда болеешь, стараешься излечиться», — сказал Рэнс. «А в войне хочешь только победить».
1: «Прежде чем мы продолжим», — произнес человек на трибуне, — «я должен прояснить несколько моментов».
0: Он поднял руку и выставил указательный палец, желая подчеркнуть значимость своих слов, но те, какими бы они ни были, умерли раньше, чем он успел их произнести.
1: Линк Рэнса оборвался. Пауль, Паасик, Иви и Торн исчезли, а Маркес стал просто телом рядом с ним, а не кем-то в его сознании. Наступило полсекунды мертвой тишины, когда каждый агент в зале осмысливал произошедшее. Во время этой бездыханной паузы Рэнс успел задуматься, сидит ли Анна сейчас в сети и когда узнает о случившемся. Он услышал, как выругался Маркес, прежде чем раздались первые взрывы. Взрывной волной из легких Рэнса вышибло воздух. Наступило тупое оцепенение, какое бывает после автомобильной аварии, и мир превратился в калейдоскоп из бегущих людей, выкрикиваемых приказов, кислого запаха взрывчатки. Спотыкаясь, Рэнс побрел к выходу в одну из стен зала, но остановился, прежде чем дошел до него. Именно этого нападающие и ждут. К выходу бежали большинство агентов. Маркес растворился в толпе, и Рэнс машинально попытался установить с ним связь. Под высоким потолком, словно грозовая туча, клубился дым. Раздался еще один отдаленный взрыв. Аудитория практически опустела. Бомбы были заложены в правой части зала. Несколько рядов сидений исчезло. Мертвый докладчик безмолвно повалился там, где стоял. Его тело было изрешечено шрапнелью. Пожар распространялся прямо на глазах Рэнса. Он подумал об остальных. Паасике, Виторне и Пауле. Они тоже могли подвергнуться нападению. Среди обломков лежали тела. Рэнс быстро прошел мимо них. Воздух в помещении начинал выгорать. Мертвец, мертвец, мертвец. Первым живым оказался человек чуть старше его самого, лежащий на ступенях. Сидеющие волосы, темная кожа и огромные руки, покрытые кровью. «Надо выбираться», — произнес Рэнс. «Идти можешь?» Мужчина поднял на него расфокусированный взгляд. «Начался пожар», — сказал Рэнс. «На нас напали, надо выбираться!» Что-то из сказанного подействовало. Человек кивнул, и Рэнс ухватил его за руку, помогая подняться. Вместе они похромали наружу. За их спинами кто-то закричал, призывая на помощь. «Скоро вернусь!» — крикнул Рэнс через плечо. «Вытащу этого парня и сразу назад!» Он и сам не знал, правду ли говорит. Снаружи улица напоминала разворошенный муравейник. Аварийные машины, полиция, агенты. Рэнс передал своего подопечного бригаде скорой помощи, но когда собрался вернуться обратно, его остановил медик. «Не двигайтесь», — сказал врач. «Там еще остались люди», — ответил Рэнс. «Я должен вернуться. Со мной все в порядке. Мне надо вернуться». «С вами не все в порядке», — произнес медик, мягко укладывая его на носилки. Рэнс непонимающе мотал головой, но врач показал рукой. Из тела агента торчал кусок металла размером с карандаш. Кровь пропитала рубашку. «Ого», — сказал Рэнс. «Я не заметил». Врач склонился над ним, заглядывая в глаза. «У вас шок», — сказал он. «Оставайтесь на месте». Рэнс подчинился. Тени, мечущиеся по улице, словно утратили свою индивидуальность. Повсюду бурлила густая смесь из плоти и металла, камней и огня, перетекая то в одну сторону, то в другую. Вначале он смотрел на нее как на единый организм, потом как на людей, работающих вместе. И то, и другое казалось верным. Появились пожарные, ударившие из своих бронзбойтов, и в воздухе неожиданно запахло водой. Рэнс попытался вызвать Маркеса, но ничего не вышло. Кто-то стал перевязывать его, и он не сопротивлялся. Проступила боль, тупая, отдаленная пульсация. Он увидел девочку, выскользнувшую из дверей. Похоже, никто больше не замечал ее. Рэнс, опираясь на здоровую руку, поднялся и пошел к ней. Она не была одной из тех, очередным призраком Самары. Эта девочка выглядела старше, хотя, может быть, всего на год или на два. Ее кожа обладала глубоким оливковым цветом, а волосы и глаза были черными. В глазах отражалось пламя. Несмотря на раннее лето, на ней была толстая дутая куртка. Девочка взглянула на Рэнса и улыбнулась. На ее лице появилось блаженное выражение.
5: «Мы должны остановить происходящее», — произнес Рэнс. «Это не война, а болезнь. Это лихорадка. Мы все часть одного организма, и он умирает. Как нам это остановить?»
1: Рэнс никогда не думал, что станет рыдать перед незнакомцем, а тем более перед ребенком. Но он не мог остановиться. И все это было глупо. Несмотря на шок, он думал о том, что где-то там, выше, какое-то разумное существо умирает от болезни в своей постели. И, обращаясь к этой девочке, Рэнс безнадежно пытался достучаться до него, как если бы кричал в небеса. Его слова были бесполезны, как бесполезно было бы пытаться спасти Анну, разговаривая с ее кровью. Рэнс увидел, как девочка что-то перемещает под своей курткой, и понял все. Арабская девочка в дутой куртке посреди Нью-Йорка. Повторная атака, подхватывающая первую и направленная на уничтожение спасательных служб.
5: «Пожалуйста, мы должны остановить это», — сказал Рэнс. «Ты и я, мы вместе должны остановить...»
1: Девочка покачала головой.
6: «Нет, не должны».
7: «Господь велик!» —
6: произнесла она счастливо.
1: Произнесла так, словно делилась с ним секретом. Это был рассказ Дэниела Абрахама «Плач Левиафана» в переводе с английского «Е. Зайцева». И еще один рассказ Мигеля Анхела Астуриаса «Легенда о хрустальной маске». Так вот, Нана Дождиокая. У того человека, что создавал идолов и делал слепки с голов умерших, навсегда оставляя застывшими очертания их лиц под податливым воском, руки были трижды золотые. Да, Нана Дождиокая. Создатель идолов и хранитель черепов сбежал от людей с кожей белых гусениц, тогда как раз и подожгли город, и скрылся на самые неприступные из вершин, там, где земля становилась небом. Да, Нана Дождиокая, сотворявшего богов, ими же потом в бога и превращенного, звали Амбьястро. Не руки у него были, а звезды. Да, Нана Дождиокая. Амбьястро ушел от людей с кожей белых гусениц и поселился на горе, на самой высокой ее вершине. Его не испугали ни отдаленность убежища, ни бесконечное одиночество среди камней да ястребов. Он привык жить уединенно, не показываясь никому, пока создавал священные образы идолов из дерева фунсии.

Афины. А сколько сил потратил Амбьястра, чтобы окружить себя героями, богами и животными, которых он высекал из камня и вырезал из дерева, лепил из глины. И вот Нана Дождиокая, нарушив свой обет ваять из камня, и только из камня, пока длится его изгнание, Амбьястра вздумал выточить в своей курительной трубке группу резвящихся обезьянок, сцепившихся хвостами и с поднятыми вверх лапами, словно они ловили дым, а на толстом стволе Помаросса изобразить сражение змеи с ягуаром. Да, Нана Дождиокая. Едва наступил рассвет, выпуклые звезды и слабые отблески зари, как Амбьястра принимался долбить полый ствол Помаросса, стремясь передать движение. В этом ведь и заключался смысл ваяния. Движение ягуара, союзника света в смертельной схватке с ночью, змеей нескончаемой. И грохот оглашал окрестности, как это случалось всегда, когда он приступал к работе с появлением драгоценного камня утренней звезды. Восславив утреннюю звезду, воздав хвалу миру, зазеленевшему едва исчезали видения ночи, никому неведомы их пути, и они больше не вернутся, он начинал собирать сухие деревянные щепки, от искры, высеченные кремнем, рождался некто, уничтожавший самого себя столь быстро, что Амбьястра никак не удавалось запечатлеть его образ. Образ попугая, танцующего в пламени. Разведя огонь, мастер принимался разогревать в глиняном сосуде влагу облаков и, ожидая, пока она закипит, беззаботно, всеми чувствами впитывал радостный мир, окружавший пещеру, где он обитал. Озера, долины, горы, вулканы очищали его зрение, и постепенно Амбьястра терял обоняние, опьяненное исходящим от теплой земли ароматом плодов, и осязание, ибо он жаждал все ощутить сполна, ни к чему не прикасаясь. Слух же его воспринимал лишь биение росных часов. Как только появлялись первые пузырьки, подобные жемчужинам ожерелья, рассыпавшимся по поверхности закипающей воды, Амбьястра доставал из желтого букуля пригоршню измельченного красного перца, сколько вмещалось в ладонь, и бросал его в кипящую воду. Сосуд, полный этой густой, дымящейся, красной, как кровь, жидкости, вот пища его и его семьи. Так называл он свои творения из камня разных оттенков, от алого до оранжевого. Его гигантские скульптуры, высеченные прямо в скале, украшенные перьями птиц, ожерельями крошечных масок, охраняли вход в пещеру, где на барельефе сменяли друг друга изображения играющих в мяч фигур с двумя ликами – жизни и смерти, танцующих духов природных стихий, богов дождя, богов солнца с большими широко раскрытыми глазами, фигур животных на астральных орбитах, божеств смерти в виде скелетов, ожерелий звезд, жрецов с головами удлиненной формы. Дальше шли разные камни твердых пород зеленого, черного и красноватого цвета с высеченными на них календарными знаками или пророческими изречениями. Но камень начинал надоедать Амбьястра. Он уже подумывал о мозаике. Вот бы украсить своды и стены подземного жилища картинами религиозных обрядов, охоты, ритуальных танцев, стрельбы из лука, всем тем, что он наблюдал раньше, до появления людей с кожей белой гусеницы. Амбьястра отвел взгляд от небольшой рощицы, где у деревьев даже не было сил расти, ведь родились они так высоко на голубых горах, и ветви их, искривленные и поникшие, ползли вниз по песчаным или каменистым склонам с одинокими орлиными гнездами. Он отвел взгляд от этих змеевидных деревьев, привлеченные другими, растущими ниже, на отрогах. Они тянули ему навстречу свои густо-зеленые благоухающие кроны, свои податливые крепкие тела. Искушение деревом манило Амбьястра из его убежища, населенного каменными идолами, гигантскими фигурами из различных минералов, камни и только камни. Его влекло к живому растительному миру с запахами леса, где бродил он ночью, словно лунатик по звездным тропинкам, где ласкал его дождь ветвей. А днем, отрешенный в полусне, будто в бреду, он отдавался страстному влечению и был почти готов оставить камень, забыть о своем обещании не прикасаться ни к дереву, ни к глине, ни к любому другому мягкому материалу, пока длится его изгнание. Готов был приумножать свои создания, вырезая их из влекущей алой древесины, из огненно-дымчатой, из дерева с желтой плотью. Все они, в отличие от камня, твердого и коварного, покорялись его волшебству, не оказывая сопротивления. Трепещущие, податливые, радостные. Какое-то подсознательное чувство заставляло его предпочесть эти породы белому дереву, соперничающему с изысканным мрамором,
черному дереву сопернику Гагата, красному дереву, сравнимому разве что с гранатом винного цвета. Заснуть невозможно. Мир богов, воинов, жрецов, изваянных амбьястра с ювелирной точностью из твердого камня, превращал его пещеру в гробницу мумии. Правда, скульптуры из дерева недолговечны и не имеют будущего. Он кусал губы. Да и работал он не только для удовольствия. Его творения заключали в себе мысль, хранили следы потухших комет, положили начало науке о драгоценных камнях. Амбьястро поднес ко рту свою курительную трубку, украшенную обезьянами, которые играли с дымом, образующим завесу между ним и его мыслями. Хотя все, наверное, так и останется погребенным здесь навеки, если пещера обрушится. Да, дерево, дерево! Ваять деревянных богов, богов из Сейб! Фигуры, имеющие корни, не то что его идолы из гранита или мрамора, скульптуры с огромными руками-ветвями, что покроются цветами, загадочными, словно иероглифы. Амбьястро не понимал, что случилось с его глазами. Они вспыхнули. Он слеп. Слеп. Они вспыхнули множеством огней, когда он ударился об острие кремния, ища камни твердые породы у скалы с хрустальной жилой. Его руки, кисти рук, грудь омыл мелкий колющий дождь. Он поднес ладони к лицу, исцарапанному острыми иглами, чтобы прикоснуться к глазам. Зрение вернулось к нему. Это было лишь минутное ослепление, искрящаяся вспышка, сверкающее извержение скалы. Амбьястро забыл о своих сумрачных камнях, об искушении благоухающих деревьев. У него остались лишь его руки, бедные потухшие звезды. Далеко теперь море яшмы и обсидиановая ночь, и бриллиантовый свет полудня, сияющий и потухший, обжигающий и холодный, обнаженный и таинственный, изменчивый и спокойный. Он будет ваять из горного хрусталя. Но как переместить эту сверкающую глыбу к его пещере? Это невозможно. Необремененный ничем человек поселился бы здесь, рядом со скалой. Но что делать с потомством? Каменными скульптурами, идолами, богами-гигантами? Он погрузился в задумчивость. Нет, нет, не думать об этом. Теперь он отвергал все, что напоминало ему о существовании мрака. Там, рядом с хрустальной скалой, он соорудил хижину. Взял с собой лишь одного бога, защитника тех, кто сам себя изнуряет. Привез воды в большом глиняном кувшине и начал точить свои кремни о выступ скалы, чтобы придать им остроту лезвия навахи. Начало новой жизни. Свет. Воздух. Хижина, открытая солнечным лучам, а ночью сиянию звезд. Дни и ночи бесконечной работы. Без отдыха. Почти без сна. На грани изнеможения. Израненные руки, лицо в ссадинах, которые, не успев зажить, снова кровоточили от новых порезов. В порванной одежде, почти ослепшие из-за осколков и мельчайшей кварцевой пыли, Амбьястро лишь с мольбой взывал к воде. Вода, чтобы пить, вода, чтобы обмыть осколок хрустального чистого света, который постепенно приобретал очертания лица. Заря заставала его без сна, в мучительном отчаянии, ожидающем рассвета. И не раз она заставала Амбьястро с метлой в руках, но не сор выметал он, а разгонял предрассветную мглу. Он не приветствовал больше сверкающую драгоценными камнями утреннюю звезду, и не было для него лучше приветствия, чем ударять по скале чистейшего кварца, смотреть, как взлетали в воздух яркие брызги света. Едва рассветало, Амбьястро снова принимался за работу. Дыхание его прерывалось, пересыхало во рту. Словно обезумев, весь в поту, он сражался с острыми осколками. Они ранили его слезящиеся глаза. Со слепящей пылью, с волосами, не спадавшими на кровоточащее лицо, они выводили его из себя. Ему приходилось тратить время, чтобы каждый раз отбрасывать их ладонью. То и дело, Амбьястро яростно точил свои инструменты. Инструменты уже не скульптора, а ювелира. Наконец, маска была закончена. Изваянная из белого огня, отполированная взглядом внимательных глаз, пылью толченых ракушек. Ее блеск ослеплял, и когда он надел эту маску, маску Наны Дождиокой, ему показалось, что вся его приходящая сущность увековечена теперь в капле бессмертной воды. Сплав земных недр,
нано-дождиокая. Покоренное царство, нано-дождиокая, гладь несравненная, нано-дождиокая, дышащая лава, нано-дождиокая, зеркальный лабиринт, нано-дождиокая, культовый символ, нано-дождиокая, вершина сияющих снов, нано-дождиокая, бессмертная маска, вот она, нано-дождиокая. Изваяние, выточенное с усердием для того, чтобы сохранить в себе разбуженную вечность. Амбиастро медленно возвращался к своей пещере, но влекли его незабытые творения, герои, боги, фигурки животных, высеченные из породы мрака. Он шел за трубкой с говорящим дымом. Он никак не мог найти ее. Следуя за запахом, Амбиастро обнаружил табак. Но трубка. Его трубка, его маленькая сербатана, с которой он охотился, но, правда, не за птицами, а лишь за снами. Амбиастро оставил сверкающую маску на циновке, покрывавшей его ложе из досок орехового дерева, и продолжал поиски. Наверное, трубку унесли обезьянки, выточенные на ней, успокаивал он себя. Или сама она не захотела оставаться в этом мрачном склепе среди этих идолов и великанов, которых я оставлю здесь погребенными навеки, ведь теперь я нашел материал, достойный моих рук. Вдруг он стал натыкаться на предметы. «Видимо, я совсем отвык двигаться в темноте», — подумал Амбиастро. Но похоже было, что вещи сами двигались ему навстречу и сталкивались с ним. Скамейки на трех ножках ударяли его по голени. Не оставались на месте и столы, и рабочие верстаки. Они набрасывались на него, словно звери. Углы царапались, ящики и ножки столов превратились в разъяренных животных. Циновки с домашней утварью с размаху шлепались ему на спину, словно кто-то толкал их, сбивали с ног. На него обрушивались кувшины, чугунные горшки, котелки, точильные камни, кадила, морские раковины, панцири черепах, барабаны, окарины. Все это он хранил для того, чтобы праздничным грохотом отпугивать тишину. Глиняные тазы, ковши, сосуды из тыквы, одержимые необъяснимой яростью, больно кололи его. С потолка же, устланного шкурами диких зверей, свесились длинные петли лиан, удары которых жалили подобно ядовитым змеям. Амбиастро укрылся рядом со своей маской.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Эта часть нашего эфира начинается завершением рассказа Мигеля Анхела Астуриаса «Легенда о хрустальной маске».

Биастро укрылся рядом со своей маской. Он не понимал, что с ним происходит. Он все еще думал, что, отвыкнув от подземного мира, он сам наталкивается на свои инструменты и предметы домашней утвари. Действительно, как только Амбиастро замер, нападение прекратилось, и, воспользовавшись паузой, упрямый Амбиастро снова стал внимательно смотреть по сторонам, как бы спрашивая все эти неодушевленные существа, где же его трубка. Ее нигде не было. Пришлось ему взять горсть табака и, разжевав его, довольствоваться этим. Однако вокруг происходило нечто странное. Пришли в движение ягуар и змея, изображенные на деревянном барабане, звуками которого Амбиастро приветствовал первый сверкающий луч утренней звезды. Теперь, когда успокоились столы, циновки, скамейки, сосуды из тыквы, глиняные кувшины и тазы, задрожали веки каменных гигантов. Стихия набирала силу. Руки идолов стали длиннее рек. Амбиастро поднял свои ладони, угасшие звезды, защищая лицо от ударов одного из этих огромных чудовищ. Задыхаясь, с грудью, разбитой ударом кулака каменного идола, Амбиастро едва держался на ногах. Еще один удар раздробил ему челюсть. В зеленоватом сумраке, которому не дано стать ни тьмой, ни светом, двигались в боевом порядке эскадроны стрелков, созданных его руками, порожденных его воображением, его волшебством. И вот сначала с флангов, потом из центра, без единого звука, стрелки прицелились в Амбиастро и выпустили отравленные стрелы. Тут же другая группа воинов, им порожденных, высеченных им из камня, сомкнулась, развернулась цепью, подняла копья и, окружив его, пригвоздила остриями наконечников к деревянным доскам кровати, на которой Амбиастро лежал, распростертый рядом со своей прекрасной маской. И вдруг он решился и надел ее. Нужно спастись, исчезнуть, разорвать этот круг. Это огромное пустое око смерти, смерти, у которой нет двух глазниц, как у черепа, а лишь бездонное черное отверстие вместо лица. Ничто. Ноль. Он вырвался из круга, уничтожил абстрактную цифру, обретя единство, он стал всесилен и бросился к выходу из пещеры, охраняемому идолами, изваянными им же из породы мрака. Божество с козлиными ушами, колючей шерстью и грудью, подобные плодам. Амбиастро притронулся к его груди, и его пропустили. Идол, воплощавший бесовскую сущность, выхолощенный, обдавевший и вполне почтенный. Амбиастро вежливо поздоровался с ним, и тот разрешил ему пройти. Бесстыдная Марибаль, предыдущая нить бесплодной слюны. Он дал ей свою, чтобы оплодотворить, и она пропустила его. Божество с пальцами из лунной субстанции. В ужасе Амбиастро поцеловал его, дотронувшись кончиком языка до его неба, и ему было разрешено пройти. Черный Сенсонтль, потерявший способность к размножению. Амбиастро дунул на его пупок, чтобы оживить его семя, и тот пропустил его. Кромешная тьма. Во мраке каждая травинка вспыхивала мерцающим отблеском хрустальной маски, что была на лице Амбиастро. Идолы выпустили его из пещеры, но он уже был мертв. И желтые цветы сплетались вокруг него. И говорили жрецы мрака: «Тот, кто своими руками творит,

высокомерные, несут его на благоухающем помосте орехового дерева, а за ним следует множество фигур из глины, и полнится все плачем Наны Дождиокой. Так завершился рассказ Мигеля Анхела Астуриаса «Легенда о хрустальной маске». Лукас Ла Тулиппе сочувствовал знакомым ему религиозным физикам, склонным к мистике биологам, богомольным химикам и благочестивым геологам. В качестве математика, испытавшего в середине жизни пылкое и неожиданное превращение в искренне верующего католика, Лукас с искренней скорбью наблюдал тяжкие труды своих коллег, пытавшихся привести в соответствие духовные верования с основными положениями мирских профессий. Творение с большим взрывом, сад Эдема с дарвинизмом, потоп с тектоникой плит. С каким сокрушающим столкновением диаметрально противоположных значений, образов, приоритетов и сил приходилось каждый день встречаться этим доблестным мужчинам и женщинам. Как объять строгий космос Эйнштейна, Хокинга и Уилсона, не отказываясь от непостижимого пространства Августина, Мохаммеда или Кришны? Все это требовало огромных затрат ментальной энергии и отвлекало от формулирования теорем. Собственным уникальным душевным покоем и вытекающей из него производительностью Лукас был всецело обязан сделанному в юности выбору профессии. Когда откровение вдруг снизошло на его душу, тогда был прохладный осенний день, и в тот миг, дремотно пересекая кампус, он увидел голубя, опускающегося на шпиль часовни. Лукас словно переродился, лишившись всех своих внутренних конфликтов. Новообретенная вера ничем не мешала его занятиям теоретической математикой, а академические занятия не противоречили его убеждениям. Такова была красота той чистейшей разновидности математики, которую практиковал Лукас. Она находилась в полном разводе с практическими применениями и не имела никакого отношения к устройству Вселенной. О, конечно, науки менее рафинированные пользовались математикой, чтобы воплотить и прояснить собственные открытия, отчасти марая при этом славное наследие Пифагора и Евклида. Лукас не стал бы отрицать, например, того, что в основе жестокой реальности ядерной бомбы прячется простое маленькое уравнение. Однако мы ведь вынуждены мириться с тем, что некоторые из славных слов, которыми пользовался Клайв Стейплс-Льюис, могут быть использованы в инструкции по сборке садовой качалки. И благословенной столь эфирной конституцией своей дисциплины Лукас наслаждался такой свободой вероисповедания, какая, он не сомневался в этом, едва ли была доступна ученым, специализирующимся в других дисциплинах. Он посещал мессу ежедневно, с чистой совестью и спокойной душой. Находясь в приходской церкви, расположенной не очень далеко от места его работы и посещаемой в основном иммигрантами из Испании, с которыми Лукас почти не заговаривал, он ощущал незамутненную благодать, исходившую от Господа, которого Лукас смел представлять в своих мыслях как Всевышнего математика. Лукас Ла Тулиппе жалел своих коллег. И он каждый день молился о том, чтобы им было даровано испытать ту же благодать и всю меру величия математики. Впрочем, невзирая на его глубокую веру, Лукас вовсе не ожидал, что его молитвы будут услышаны. По неким неисповедимым для нас божественным причинам, именно в то же самое псевдомгновение вечного и безначального настоящего, наполняющего небеса от одной беспредельной границы их до другой, Господь решил проявить себя в виде секвойи, самой большой среди всех, что когда-либо существовали. Крона этого немыслимого древа, отображая невыразимый лик Создателя, взмывала к небесным облакам, не к галактикам ли, и исчезала из поля зрения двух персон, стоявших возле основания ствола, уходившего корнями не в почву, но в саму сущность небесного гиперсуществования. Невзирая на неизмеримые расстояния, отделявшие обоих слушателей от незримой листвы божественного древа, из кроны исходил голос, вполне постижимым образом достигавший слуха мужчины и женщины. «Надлежит ли мне отослать вас обоих обратно в обитель, или вы немедленно кончите препираться?» Темноглазая женщина продолжала пристально смотреть на мужчину, который отвечал ей невозмутимым взором пронзительной голубизны. Казалось, они не способны примириться, но сверхъестественная почва под их босыми ногами многозначительно колыхнулась. Всякая тень неудовольствия немедленно оставила их, и оба чуть повернулись, изображая, что поправляют одинаково белое одеяние или же разглядывают покров несознанного.

0: данные про материи, на которой они стояли. «Так будет лучше», — промолвил Господь. «Так и подобает вести себя святым». Молодая женщина тряхнула черные гривы волос и улыбнулась, что придало ее несколько простоватому лицу выражение скорее обеспокоенное, чем умиротворенное. Длинное, собранное складками одеяние, не могло скрыть привлекательную фигуру.
1: «Многие из нас никогда не забывают о приобретенной на земле кротости, но те, кто на земле правил крестьянами, иногда проявляют и на небе тень былой надменности».
0: Под кустистыми бровями в глазах святого вспыхнули огоньки. Его великолепная, почти ассирийская борода зазмеилась, словно живая. «Своенравная дочь Евы! В жизни ты не покорилась своему смертному отцу, а после смерти не чтишь отца вечного!»
1: «Диаскор, мой земной родитель, если ты не забыл об этом, Губерт, был таким нечестивым язычником, что сам обезглавил свою дочь, верную христианку. Должна ли я почитать подобного отца?»
0: «Барбара, ты преднамеренно пытаешься сбить меня с толку. Я просто привожу доводы в пользу надлежащей системы подчинения и повиновения, поскольку сам происходишь от королей тулузских и был когда-то епископом». «Что с того? Я горжусь, что был епископом Маастрихта и Льежа».
1: «Конечно, конечно, это замечательный момент твоего жития. Но все-таки не забывай, что когда-то ты был женат».
0: Святой Губерт нервно кашлянул. «В мое время церковь придерживалась другой политики». Святая Барбара триумфально скрестила руки на груди.
1: «А вот я по-прежнему дева. Дева и мученица».
0: Вспомнив о гордости, святой Губерт попытался возразить. «А моим наставником был сам святой Ламберт». Барбара фыркнула.
1: «А я училась возле колен Оригена».
0: «А мне было ниспослано видение, крест, явившийся между рогов оленя, на которого я охотился».
1: «А меня Господь чудесным образом перенес из темницы на вершину горы».
0: «Будучи епископом, я обратил в истинную веру всю Бельгию».
1: «А я была одной из 14 святых помощниц. Возможно, ты молился мне».
2: «Тебе? Тебе, нахальная девчонка!»
1: «Девчонка? Я родилась за 4 столетия до тебя».
0: «А как быть с историчностью твоей персоны? Не существует ни единого документированного свидетельства твоего существования. Ты же мифический персонаж!»
1: «Мифический? Сейчас ты узнаешь на себе, что такое гнев мифического персонажа!»
0: «Довольно!» — громыхнул бог, так что ссорящиеся святые примерзли к месту. Притихнув, они отодвинулись друг от друга и принялись внимать божественным словам. В речениях его слышался шелест ветвей секвойи. «Я призвал Губерта, чтобы дать ему новое поручение. А ты, Барбара, явилась сама. Что привело тебя ко мне?»
1: Барбара шмыгнула носом, как разочарованный подросток. «Это просто нечестно. Мы с Губертом оба являемся небесными покровителями математики, но лучшие задания всегда достаются ему. Прости меня, Господи, но мне казалось, что на небе должно быть больше справедливости».
0: Секвойя недовольно затрепетала ветвями. «Прошу тебя, святая Барбара, не поднимать этот тонкий вопрос. Все последнее земное столетие я размышлял над тем, каким образом можно ликвидировать неравенство между полами, существующие в моей церкви, и не желаю, чтобы поспешные мнения подвергали сомнению мои деяния. А теперь скажи, какие возражения возникли у тебя против последнего моего поручения?»
1: Святая Барбара уперла руки в бока. «Я опекаю одного парня уже несколько лет, и меня тошнит от одного его вида!»
0: Господь помедлил в своем древесном обличье, словно бы вспоминая. «Некий Руди Раккер. Да, ты превосходно потрудилась, преображая его. Теперь он воистину идет путем праведности. Если ты задержишься возле него подольше, станет Нобелевским лауреатом в 2012-м.
1: «Наверное, теперь он станет лауреатом и без моей помощи».
0: «И теперь ты утверждаешь, — спросил Бог, — что могла бы взяться за то задание, которое я намеревался предложить Губерту?»
1: Святая Барбара явно была чуточку обескуражена столь легким успехом и не намеревалась просить слишком многого. «Ну, не то чтобы взяться за него самостоятельно. Может быть, мы могли бы поделить это дело на двоих?»
0: Святой Губерт возопил.
1: поделить на двоих мое дело с этой болтушкой? Уж и не знаю, как она попала в покровительницы математики. Мои математические способности, Губерт, ничуть не хуже твоих. В своей земной жизни ты спроектировала окошки какой-то ничтожной башни и полагаешь, что получила таким образом необходимую квалификацию. В мои времена...
0: Тихо, приказал Господь. Я принял решение. Вы оба ответите на молитвы моего верного слуги по имени Лукас Латулипе. Ступайте же.
1: И секвойя исчезла без малейших признаков какого-либо переходного процесса, оставив обоих святых лицом друг к другу.
0: Губерт устало вздохнул. Да свершится воля твоя.
1: Не призвать ли нам повозку, влекомую каким-нибудь херувимом? Только если ты устал, а я в такой прекрасный день предпочитаю пройтись.
0: И святая Барбара направилась по небесным лугам, а Губерт кротко последовал за ней.
1: И зачем ты навязалась на мою голову? Тихо пробормотал он.
0: Писки Висповей весила на одну сладкую булочку меньше 300 фунтов.
1: Старые семейные фотографии, снятые в идиллические времена в Пискатуэе, штат Нью-Джерси, свидетельствовали о том, что свое земное существование она начинала в качестве тоненького, похожего на эльфа ребенка, вне всякого сомнения вызывавшего ласковую улыбку на лице каждого взрослого, спрашивавшего у девочки, как ее зовут. К несчастью, причудливое имя, которым наделили ее родители, уже не столь очаровательным образом сидело на заплывших жиром плечах декана астрономического факультета университета, в котором преподавал Лукас Латулипе. Тем не менее, Писки была настолько добродушной, настолько привычной к своему скорбному положению в кампусе, положению мишени всех шуток и насмешек над толстяками, что, не дрогнув сердцем, представлялась даже абсолютно незнакомым людям со словами «Зовите меня Писки!» и даже настаивала на этом. С прыгающими кудряшками осеннего цвета, облаченная в одно из своих многочисленных просторных, как шатер, и развивающихся на ветру одеяний, украшенные несколькими ярдами разной бижутерии, Писки нередко проплывала по площади, напоминая собой массивный галеон, обремененный восточным товаром. В тот день Писки вплыла в кабинет Лукаса и застала его работающим. Ее лицо пополам разделяла улыбка, заставлявшая глаза едва ли не исчезать посреди обступившей их свиты морщинок.
3: «Сегодня вы придете на вечеринку, Лукас, не правда ли? В честь нашего нового профессора, доктора Гарнета».
0: Лукас симпатизировал Писки, находясь от нее на некотором расстоянии. Она была интеллигентной и приветливой. Однако все более частые визиты декана в его кабинет, причем практически без всякого повода, приходились ему чрезвычайно не по вкусу. Лукас подозревал, что за этими краткими наскоками кроются некие романтические намерения, соответствовать которым он был не в состоянии. Более того, Писки настолько наполняла собой отведенное Лукасу крохотное помещение, что ему всегда становилось душно, особенно если она заставала его за столом вдалеке от окна. Будучи не слишком крупным человеком, Лукас просто не мог бороться за обладание пространством с этой объемистой женщиной.
1: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мечтая лишь о том, чтобы освободить свое помещение от внушительного корпуса Писки, Лукас, тем не менее, счел необходимым продлить разговор вопросом.
3: «А Хулун придет?»
4: «Ну, конечно же, Оуэн придет».
0: «Тогда не знаю, стоит ли мне приходить. Вы же знаете, мы с ним не ладим».
1: Писки отмахнулась от его возражения одним движением пухлой руки.
4: «Не обращайте на его внимания, вот и все. Мы все так поступаем. Он задирает всех и каждого, вам это известно. Блестящий, но колючий. Так охарактеризовали его в New Scientist».
0: Лукас поежился в кресле, ощутив вдруг нехватку воздуха.
1: «Неужели Писки действительно потребляет весь кислород в комнате?»
4: «Я понимаю все его недостатки, Писки, и был бы готов пропустить мимо ушей все колкости Хулма, если бы только они не касались моей веры».
1: Писки решила опереться объемистым бедром о крышку стола Лукаса, не обращая внимания на инстинктивное его движение в сторону. Колесики кресла Лукаса уперлись в стенку, и ему пришлось прекратить свое отступление. Писки наклонилась вперед, передавая движением просьбу.
3: «Лукас, вы необходимы на вечеринке. Ваше присутствие воодушевляет. Обещаю вам, что вмешаюсь лично, как только Оуэн перешагнет границы». прошу вас, приходите.
1: Да, да, конечно, я буду там. С удивительным изяществом и легкостью при таком-то тоннаже она поднялась и направилась к двери.
3: До встречи вечером в зале Кроутер.
1: Зал Кроутер, как всегда, являл собой смещение непривлекательных стульев и диванчиков. Изношенные подлокотники вполне гармонировали с запятнанными и давно промявшимися подушками, напоминавшими по форме дефективные гемоглобиновые клетки больных серповидно-клеточной анемией. На длинном столе муравьи суетились вокруг новейшего сорта крекеров и плавленых сыров, разложенных на пластмассовых блюдах. Стоявшее в кувшинах вино всеми своими иреальными оттенками молило, чтобы его разлили по пластмассовым бокалам, попробовали разок, а потом тайно вылили в один из горшков с приунывшими цветами. Когда появился Лукас, суаре было в полном разгаре. Весь факультет астрономии вкупе с добровольцами с дружественных факультетов деловито осаждал закуски и знаменитого доктора Феррона Грейнджера Гарнета, последнее звездное приобретение института. Гарнет добился некоторой известности в прессе своей телевизионной программой, транслировавшейся сразу BBC и PBS, когда плохие события приключаются с хорошими разумными существами. Сериал, мешавший популярную психологию с космологией и поверхностную философию с достижениями различных школ физики, потряс Лукаса. Как только Лукас появился в зале, Писки заметила его и принялась размахивать руками. Беспомощно вздохнув, Лукас приблизился к своей увесистой подруге.
5: «О, Лукас, вы должны познакомиться с доктором Гарнетом. Позвольте мне представить вас».
1: Ухватив Лукаса за локоть, Писки насильственным образом повлекла его следом за собою в сторону знаменитого астронома. Оказавшись среди обступивших сверхзвезду гостей, Лукас с ужасом увидел, что его немезида Оуэн Хулм прибывает по правую руку Гарнета. А не менее агрессивная и едкая на язык жена Хулма, Бритта, обнаруживая, пожалуй, излишнюю фамильярность, находится на левом от новичка фланге. За короткое мгновение, пока никто не успел обратить внимание на Писки и ее жертву, Лукас успел оценить трио. Коренастый и похожий на бульдога Оуэн Хулм компенсировал обезьянью лысину на макушке жесткой темной бородой. Поджарая и похожая на гончую его жена Бритта возвышалась над мужем на добрых 6 дюймов, причем половину этой разницы составляла великолепно уложенная светлая прическа. И против своей воли Лукас усмотрел в парочке некое подобие карикатурных персонажей из комикса. Лукас неоднократно исповедовался в грехе недоброжелательства, но грешил снова и снова, как только видел эту парочку. А вот Феррон Грейнджер Гарнет, наделенный лихой внешностью Берта Ланкастера или Спенсера Трейси, превосходно подходил для роли мужественного астронома.
5: «Доктор Гарнет», — с пылом начала Писки, «познакомьтесь с моим дорогим коллегой Лукасом Латулипе. Лукас заведует кафедрой на математическом факультете. В нашем университете он первый кандидат на медаль Филдса».
1: Смущенный похвалой, Лукас слишком резко взмахнул рукой, едва не выбив бокал из руки Гарнета. Справившись с извинениями и смущением, Лукас постарался принизить собственные достижения.
3: Что вы, всего лишь несколько статей, касающихся n-мерных множеств.
1: «Кажется, я видел ссылки на ваши работы», — проговорил Гарнет любезным тоном. «Не в статье ли Типлера?» Этот обычный в научной среде комплимент, касающийся цитируемости работ Лукаса, отнюдь не порадовал математика, в последнюю очередь мечтавшего о том, чтобы его чистые, как хрусталь, труды находили практическое применение в легковесных теориях какого-то прикладника. Однако Лукас прикусил язык и скромно признал собственные предположительные заслуги. Краснолицый Оуэн Хулм во время короткого разговора не отводил глаз от Лукаса. Наконец, бесцеремонный коллега, убрав подальше вино, выставил вперед челюсть и произнес: «Лукас у нас мистик, практически святой. Утверждает, что числа дарованы Богом и тому подобный вздор. Или же это откровение исходит от папы?» Тлеющая в груди Лукаса ярость воспламенилась от одного вида Хулма и уже была готова заняться пламенем. Он с трудом взял себя в руки.
3: «В словах профессора Хулма под скорлупой гиперболы всегда кроется зернышко правды. Мои религиозные убеждения, требующие почитания земного представителя Господа, которым является епископ Рима, лишь увеличивают мое уважение к собственному призванию. Каюсь, виновен в том, что нахожу в математике доказательства божественной природы творения. Надеюсь, что в лучшем из всех миров каждый из нас ощутит эту синергичность между работой и убеждениями». Бритта Хулм решила внести свою лепту в беседу. Мой парикмахер Симон начал практиковать сантерию. Он утверждает, что богиня Мори ее мама, если только я не перепутала имя, руководит им, когда он моет головы клиентам.
1: Гарнет попытался сгладить уже заметную напряженность смешком и банальностью. Что ж, во всех религиях есть своя доля истины, правда? Возмущение Лукаса возрастало по экспоненте, и он выпалил.
3: Подобная бесхребетность ведет нас к худшей разновидности язычества – ведьмам, астрологии, друидам.
1: Хулм продолжил. Говорите, говорите, Латулипе, ваше верование граничит с кабалой.
2: Кабалой? Да я никогда...
1: Вмешалась Писки.
3: Лукас, я не сомневаюсь в том, что Оуэн не хотел сказать ничего плохого ни против вашей веры, ни против иудейской религии. Кстати, у вас даже нет бокала. Пойдемте со мной, и я раздобуду вам вина.
1: Лукас позволил увести себя. А Хулм не смог удержаться от прощального выпада. Скажите, давно ли ваш папа в последний раз сжигал астрономов? Обернувшийся ради достойного ответа в стиле изящного послания «Mea culpa», опубликованного Иоанном Павлом в честь смены тысячелетий, Лукас ощутил могучий рывок, и Писки лишило его возможности парировать выпад. Возле закусок Писки принесла обильные извинения. Несколько успокоившийся Лукас извинения принял, однако же настоял на немедленном отбытии. Оказавшись снаружи, Лукас отцепил свою веспу от стоек велостоянки и нахлобучил на голову шлем. Лукас считал мотороллер идеальным видом транспорта, необходимым для ежедневного перемещения на короткие расстояния. Он убедился в преимуществе этих микромотоциклов в Риме во время своего паломничества в Ватикан. На пути домой Лукас остановился возле церкви. Наполнявший купель святой водой Падре Мигуэль Обиспо ласково приветствовал своего прихожанина. Однако пребывавший в расстроенных чувствах Лукас лишь коротко кивнул ему и отправился прямо к алтарю. Там он преклонил колено возле поручня для причастия и погрузился в свою молитву об исправлении неверующих ученых. На середине солнечного луча, пролегшего дорогой между землей и небом, святой Губерт обернулся к святой Барбаре и произнес: «Настойчивый парень, правда? Знаешь, он мне нравится».

0: Лукас Латулиппе проснулся под жужжание будильника на следующее утро после катастрофической вечеринки на факультете астрономии, ощущая себя очистившимся. Кратковременное посещение храма успокоило его душу. Он даже не мог припомнить, когда чувствовал себя настолько бодрым и радостным, причем как духом, так и телом. Более того, ему просто казалось, что во сне он вознесся на небо. По-прежнему лежа в постели, разглядывая точки на потолке, он принялся ощупывать собственное прикрытое простынями тело. Плоть его ощущала себя такой, какой положено быть смертной плоти. Снаружи не раздавался трубный глаз, посему он без особой охоты решил, что пора вставать и приступать к повседневным делам. Посетив ванную комнату, Лукас, завязывая на ходу пояс купального халата, отправился на кухню. Как ни странно, там пахло свежезаваренным кофе. Неужели он оставил кофеварку, включенной на ночь? И почему это из-под двери просачивается свет? Неужели он позабыл потушить и верхнее освещение? Обычно такого разгильдяйства за ним не водилось. За столом в его крохотной кухоньке сидели двое. Пожилой, бородатый, несколько брюзгливый с виду мужчина и молодая, заметно оживленная женщина, оба абсолютно незнакомые Лукасу. Они были в просторных шелковых одеяниях, заканчивающихся как раз над босыми ногами. В руках незнакомцы держали по чашке кофе, аромат которого с удовольствием вдыхали. Головы охватывал трепещущий нимб яркостью в несколько тысяч свечей. «Присоединяйся к нам, Лукас», — любезно предложила женщина. «Пододвигай кресло, сынок», — посоветовал мужчина. Подобно покорному зомби, Лукас подчинился приказу. Мужчина налил ему кофе, а женщина спросила: «Сахар? Сливки?»
1: «Мне ни того, ни другого», — удалось выговорить Лукасу.
0: Женщина налила себе чашечку и с удовольствием отпила глоток. Поставив чашку на стол, она проговорила:
2: «Как вкусно! Жаль, что на небе нет кофе».
0: Облаченный в мантию мужчина повторил действия своей спутницы и присоединился к ее мнению. Увы, это удовольствие позволено лишь на земле и в аду.
1: «Но... извините, но кто вы?»
2: «Ох, прости нас», — принесла извинения женщина. «Позволь представиться. Я святая Барбара, а это мой друг, святой Губерт. Мы пришли по зову твоих молитв, потому что являемся покровителями математиков. Однако столь образованный верующий, конечно же, знает это».
0: К почтению и трепету, которые доселе испытывал Лукас, вдруг примешались естественная подозрительность и паранойя, смешанные уже с малой толикой гнева. «Значит, святые?» Чуть привстав, Лукас провел рукой между макушкой и нимбом своего гостя.
3: «Сделано отлично, но на простую голограмму меня не купить».
2: «И кто же подослал вас сюда со столь примитивной шуткой? Наверное, Оуэн Хулм».
4: «Конечно, кто же еще решится на такую подлую выходку?»
0: Мужчина, представившийся святым Губертом, ответил с легким недовольством: «Такая персона нам неизвестна. Мы исполняем указания, отданные нам Господом. Ты хотел, насколько я помню, чтобы твои насмешливые коллеги стали свидетелями трансцендентной славы твоего математического владыки, Святого Духа». Лукас смутился.
4: «Откуда вам известно содержание моих молитв?»
0: Тут уже нетерпение проявила святая Барбара.
2: «Губерт уже все объяснил тебе. Господь услышал твою молитву и послал нас исполнить ее».
0: Лукас уткнулся лицом в ладони.
3: «Не знаю, верить вам или нет. А вы не могли бы чуть притушить ваши нимбы или голограммы, а то у меня от них голова раскалывается».
2: «Ох, прости».

0: В эфире радио «Энергия. Модель для сборки». Ольги Филиппо. «Святая математика». Окончание. Как только нимбы померкли, Лукас снова поднял глаза.
1: «Губерт, Губерт. Не помню, чтобы мне приходилось читать о святом Губерте. А про вас, Барбара, я читал. Драматическая история. Ваш отец собственноручно отрубил вам голову».
0: Святая Барбара ехидно посмотрела в сторону своего спутника.
2: «Так и было».
1: «Хорошо, я согласен. Вы действительно святые. А теперь нельзя ли избавить меня от головной боли?»
2: «Только с помощью аспирина», — ответила Барбара. «Дело в том, что мы не занимаемся исцелением. Это не наша специальность. Наше дело — чудеса в области математики. У каждого святого есть собственная специальность».
0: «Мы не исцеляем прокаженных», — подтвердил Губерт. «Не оживляем усопших». Он задумался. «А вот умножать рыб — это возможно, поскольку процесс отчасти связан с математикой. Но не вторгнемся ли мы случайно на чью-нибудь территорию? Ведь такое чудо имеет и биологическую природу».
2: Барбара движением руки отмела все эти сложности. «Конечно, известное наложение существует, но мне кажется, что Господь не будет возражать».
1: «А геологические тонкости интересны мне в той же мере, что и вам самим», — произнес Лукас. «Но не мог бы кто-нибудь из вас дать мне аспирин? Вот оттуда».
0: После двух чашек кофе и аспирина Лукас почувствовал себя значительно лучше. Осознав, что его взаправду посетили небесные гости, Лукас ощутил, как в его душе зажигается интерес.
1: «Так вы занимаетесь математическими чудесами? Хотелось бы знать, какими?»
0: Губерт ответил. «Ну, в основном, практической реализации любых глубоких математических выкладок, теорем или концепций. Кстати, почему бы тебе не подняться и не сходить на кухню?» Лукас встал, сделал один единственный шаг и немедленно оказался через две комнаты от той, где только что находился. Повернувшись, он обнаружил в дверях двоих улыбающихся святых.
3: «Как вы сделали это?»
0: Губерт с довольным видом ответил. «Я просто на мгновение открыл тебе доступ к некоторым пространственным измерениям высшего порядка, существование которых некоторые из вас столь беспечно отрицают. Пустяк, одним словом».
1: И тут на Лукаса нахлынуло внезапное понимание тех колоссальных возможностей, которые предоставляло ему присутствие двоих святых, явно готовых помочь ему в просвещении коллег-язычников. И он широко ухмыльнулся. Он внезапно почувствовал то, что могла бы ощущать Жанна д'Арк, не сгоря она на костре.
3: «Неужели лишь я один способен вас видеть?»
2: «Мы явимся тому, кому ты захочешь», — ответила Барбара.
0: Лукас стиснул перед собой обе руки, словно готовый вцепиться в наследство скупец из немого фильма.
3: «Позвольте мне умыться, и я поеду в университет».
0: «Мы можем переправить тебя туда за одно мгновение», — предложил Губерт. «Впрочем, нет. Нельзя тратить дар Божий на пустяки». Лукас бросился в душ. Когда дверь ванной комнаты закрылась за ним, Барбара произнесла, обратившись к Губерту.
2: «Какой славный молодой человек. Обаятельный и умный. К тому же куда более аккуратный, чем последний из моих подопечных. Уж и не знаю, сколько раз мне приходилось переправлять того в кампус, когда он опаздывал на работу».
0: Вместо того, чтобы привязать цепью свой любимый мопед к стойке для велосипедов, Лукас оставил свою веспу возле корпуса Блэквуд, в котором размещался факультет астрономии, просто опустив подножку. Поглядев за спину, он негромко спросил:
1: «Губерт, Барбара, вы здесь?»
0: От присутствия святых по коже его побежали мурашки, а из трепещущей щели в пространстве послышался голос Губерта. «Мы прямо за твоей спиной. Не трусь». Уверившись в невидимой поддержке, Лукас отважно вошел в здание и направился прямо в кабинет Оуэна Хулма. Флуоресцентный свет горел за матовым стеклом двери, до слуха Лукаса донеслись голоса. Отважно постучав, он услышал ворчливое «Входите!». Обхватив себя за плечи, Лукас вступил в львиное логово, словно охраняемый ангелами Даниил, в свой ров. Хулм сидел за столом, а доктор Гарнет занимал единственное гостевое кресло. К появлению Лукаса оба ученых отнеслись по-разному. Гарнет с некоторым смущением, словно вспомнив об унижении, испытанном Лукасом на приеме, а Хулм воистину с животным рычанием. что принесло вас сюда, Латулипе? Но если вы решили принести извинения за ваше позорное поведение на вчерашнем приеме, можете разворачиваться в обратную сторону и катить в здешнее отделение Ватикана». Ощутив, как загорелись его щеки, Лукас, тем не менее, отважно произнес: «Никаких извинений. Я пришел сюда, чтобы доказать тебе твою собственную глупость. Холм, приготовься увидеть вестников гневного бога. Барбара, Губерт, явитесь!» Парочка босоногих святых возникла по обе стороны Лукаса. «Да, Господь действительно гневался, когда мы в последний раз говорили с ним», — начал было Губерт, поправляя чуть съехавший на бок нимб. «Но, честно говоря, объектом его гнева были мы, а не эти два джентльмена». Сперва слегка опешившие при чудесном явлении, астрономы быстро пришли в привычно скептическое и рациональное расположение духа. Холм казался скорее раздраженным, чем ошеломленным.
4: «Впечатляющая инсценировка, Латулиппе! Как в третьеразрядном балагане! Но если вы немедленно не уберетесь из моего кабинета вместе со своими фокусниками-голодранцами, мне придется вызвать университетскую службу безопасности!»
0: Лукас затрепетал от возмущения.
4: «И ты позволяешь себе осмеивать посланцев самого Господа? Что может убедить тебя в том, что вся твоя материалистическая жизнь построена на лжи?»
0: Не затрудняя себя ответом, Хулм поднес трубку к уху и принялся нажимать кнопки на аппарате.
4: «Алло, служба безопасности?» — говорит профессор Хулм. «Прошу вас, пришлите машину с патрулем».
0: Лукас ощутил, что ситуация выходит из-под его контроля.
3: «Что же случилось? Почему план рушится?»
0: Нимбы святых явно не произвели никакого впечатления на этих язычников. Отчаянно устремившись к победе, Лукас выкрикнул:
4: «Барбара, останови его!»
0: Трубка телефона брякнулась о поверхность стола, хотя ладонь Холма осталась сомкнутой. Губы профессора шевелились, но из них не вырывалось ни звука. Более того, что-то странное творилось с самой внешностью Холма. Профессор как бы сделался плоским, и по его телу, теперь напоминавшему лист бумаги, побежала рябь. Когда же Холм с мольбой о помощи в глазах повернулся к доктору Гарнету, он вдруг исчез полностью и бесповоротно. Лукас мгновенно понял, что совершила святая Барбара.
4: «Ты сделала его двумерным!»
0: Барбара согласилась без ложной скромности. «По Евклиду, мой дорогой Лукас. Самый простой и элегантный ответ на твою просьбу». Более тонкий, чем папиросная бумага, Холм лихорадочно метался по кабинету, то исчезая из вида, то появляясь снова, когда его оставшиеся видимыми измерения представали перед наблюдателями. Встревоженный Гарнет вскочил на ноги.
4: «Эй, вы, безумец! Я не знаю, что вы сделали с Оуэном, но вам не уйти от ответственности!»
0: И с этими словами Гарнет бросился на Лукаса, едва успевшего увернуться от врага.
4: «Губерт, помоги!» — вскричал он.
0: Новейшее приобретение факультета астрономии вдруг повалилось на коврик, утратив способность стоять. Конечности его были заменены уменьшенными копиями всего тела. Там, где прежде находились руки и ноги, теперь торчали крохотные головы. В местах, где следовало располагаться конечностям малых Гарнетов, помещались тела еще более мелкие. И так далее, насколько могли различить глаза Лукаса. Над хаотическим потоком жалоб мелких голов возвышались макропроклятия, исходившие изо рта главного Гарнета. Лукас осел прямо в кресло Холма. Плоский профессор явно не нуждался в нем, так как случайно провалился сквозь щель в закрытый ящик стола.
3: «Ты фрактализировал его?» – усталым голосом спросил Лукас. «Представил в виде собственных подобий».
0: Губерт довольно ухмыльнулся. «Именно». И тут Лукас услыхал вой сирены. Безнадежным движением он открыл ящик, в котором исчез Холм. Превратившийся в листок бумаги ученый муж выскочил оттуда, как чертик из табакерки. Но в этот самый миг в кабинете мужа объявилась радостная Бритта Холм, заметившая своего развоплощенного мужа в одно из тех коротких мгновений, когда он казался вполне материальным.
5: «Ты уже готов к раннему ланчу, мой дорогой? Придется поспешить, если ты не хочешь, чтобы Саймон ожидал нас».
0: Тонкий, как пленка, призрак мужа принялся безмолвно умолять жену о помощи. Его неестественное волнение, наконец, привлекло внимание супруги.
5: «Ты неважно чувствуешь себя, дорогой?»
0: Оуэн замотал головой, и зрелище это Лукас, во-первых, охотно не видел бы, а во-вторых, охотно забыл бы. Голова профессора то возникала из небытия, то снова проваливалась в него, передвигаясь в своем вращении из одной плоскости в другую.
1: Бритта завизжала с громкостью, доступной лишь оперной певице.
0: Лукас открыл было рот, чтобы успокоить женщину, однако она завизжала еще раз. А потом еще раз. И еще.
1: Однако в четвертом вопле уже не было прежней силы. В пятом ее оказалось еще меньше.
0: Бритта торопливо уменьшалась в размерах. Тело ее сокращалось в точности, сохраняя свои пропорции. Доплеровский эффект превращал ее голос в комариный писк. Она последовательно миновала размеры ребенка, кошки, мышки, пчелки, москита, после чего вообще исчезла из вида.
5: «Кажется, ты хотел, чтобы она умолкла», — деловым тоном объяснила свой поступок святая Барбара. «Поэтому я припомнила некоторые интересные выводы, сделанные Стивеном Смейлом в журнале «Нелинейные динамики» о странных аттракторах применительно к уровню Планка».
0: Прежде чем святая успела закончить свое объяснение, послышались полные ужаса голоса. В дверях кабинета уже собиралась потрясенная толпа. Лукас покрылся потом. В голове его прокатывались валы фрактального моря.
3: «Надо убираться отсюда», — буркнул он внезапно охрипшим голосом.
0: Тихий солнечный свет лег на Лукаса и обоих святых. Ласковый ветерок прикоснулся к его волосам и одеяниям его спутников. Вызванное необходимостью путешествия в высших измерениях, безусловно, имело свои достоинства.
1: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Из остановившейся совсем рядом с его веспой полицейской машины еще выгружались офицеры. Главный из копов был похож на культового кинорежиссера Джона Уотерса, только заметно хмурился.
0: «Где здесь проблемы, сэр?» — спросил он Лукаса.
3: Наверху».
0: Прочие, явившиеся по вызову копы, уставились полными подозрительности взглядами на обоих святых. Наконец, Лукас овладел собой в достаточной мере, чтобы предложить объяснение их странному виду.
3: «А это, офицер, это мои гости. Старые друзья, хиппи. Преподаватели из Беркли, Западный берег.
0: Вас удивляют нимбы?
3: Ну, это как светящиеся палочки, которыми пользуются ребята на вечеринках. Надеюсь, что теперь вам все понятно».
0: Согласно урчанием, копы развернулись в сторону становившегося все более громким шума внутри Блэквуда. У парадного входа в здание их уже ожидало несокрушимые писки Виспэвэй, облаченные в какой-то жуткий шатер из клетчатой ткани. Возникла короткая стычка вроде той, что произошла между Робином Гудом и малюткой Джоном на бревнышке через ручей, и Писки вышла из нее победительницей. Со всей возможной для себя скоростью она направилась в сторону Лукаса, гремя бижутерией, как потревоженная ураганом занавеска из бусин. Прежде чем его увесистая подруга успела приблизиться, Лукас обратился к обоим святым.
5: «А вы можете вернуть этим людям их прежний облик?»
0: «Конечно», — ответила Барбара. «Не знаю, следует ли нам по-прежнему выполнять его просьбу», — усомнился Губерт. «После той жуткой лжи, которую этот человек сказал полиции, нашел себе хиппи».
1: Лукас постарался не завопить.
5: «Это простительный грех. Я покаюсь в нем при первой же возможности и выполню ту эпитимию, которую наложит на меня священник».
0: «Ну, в таком случае...»
1: В голосе Барбары прозвучала практическая нотка.
5: «А ты понимаешь, что, приняв нормальный облик, враги обрушат на тебя самые жуткие обвинения? Сценка будет не хуже той, которую устроил мой отец, узнав о моем обращении».
3: «Конечно, понимаю, но что делать? Как-нибудь справлюсь. Только верните им нормальный облик».
0: Святые кивнули друг другу и, единожды моргнув, дружно произнесли: «Готово!» Теперь к троице присоединилась Писки. На ее раскрасневшемся лице были заметны только симпатия к Лукасу и тревога за него. К этим чувствам, впрочем, примешивалось и некоторое вполне естественное любопытство в отношении его странных спутников.
5: «Ой, Лукас, в чем дело? Вы с Оуэном подрались?»
3: «Боюсь, что да, Писки. Я просто заглянул в его кабинет с несомненными доказательствами того, что он обречен на вечное проклятие, если не раскается. И он отреагировал самым скверным образом. Мне пришлось защищаться».
5: «Лукас, я хочу, чтобы ты знал, насколько я восхищаюсь твоими принципами. По-моему, ты просто не способен на плохой поступок».
0: Писки взяла Лукаса за руку и налегла на него массивным плечом. Рожденное прикосновением ощущение было сродни той клаустрофобии, которую способны испытать горошина, укрытые тысячей перин принцессы. Благодарный Писки за выражение сочувствия, он, тем не менее, попытался высвободиться.
5: «Ах, с
3: Спасибо, Писки. Но я одержал эту победу не в одиночестве. Мне помогали двое святых. Позволь мне представить тебя святой Барбаре и святому Губерту, небесным специалистам по математике.
0: Губерт взял руку Писки и самым благородным образом поцеловал ее, как подобает придворному, каковым он некогда и являлся.
6: «Очарован вами, мадам. Ваш голос напоминает мне императрицу Феодору».
0: Барбара рукопожатиями обмениваться не стала. Ограничившись несколько холодноватым словесным приветствием, она принялась достаточно демонстративно разглаживать подол своего одеяния. Все эти приветствия были пресечены буквально в следующий момент, когда Хулм и профессор Гарнет появились на ступеньках корпуса Блэквуд в окружении рати встревоженных сподвижников.
7: «Вот они, офицер! Арестуйте их!»
0: Лукас спрыгнул на веспу и пробудил спящий мотор.
3: «Писки, мы поговорим на эту интересную тему попозже. А сейчас мне надо скрыться, пока я не сумею найти способ избавиться от этих нелепых обвинений.
5: Лукас, я еду с тобой».
0: И прежде чем математик успел возразить, Писки подобрала юбки и перекинула ногу через пассажирское сиденье легонького мотоцикла, поглотив его своими телесами. Несчастная веспа осела на заднее колесо так, что переднее задралось едва ли не к небу, тем самым как бы подражая жеребцу одинокого ковбоя, героя телесериалов.
5: «Писки, пожалуйста!»
8: «Трогай, Лукас! Трогай, они бегут прямо к нам!»
0: Лукас повернул рукоятку газа. И протестующий, перегруженный мопед взял с места со скоростью, посильной даже любителю вечерних пробежек. Святые, не прилагая никаких видимых усилий, держались рядом.
8: «Ничего не получается!» – простонал Лукас.
5: «Губерт, Барбара, вы можете как-нибудь ускорить наше движение?»
3: «А где ты хочешь оказаться?»
5: «Не знаю. Я хочу лишь оторваться от погони».
0: Святые чуточку отстали и, сблизив головы, принялись переговариваться на ходу. До Лукаса доносились обрывки их разговора.
5: «Космологические константы, численные по природе, едва ли мы нарушим...»
0: Погоня уже настигала беглецов, когда святые завершили свою напряженную дискуссию. Губерт приступил к лекции. «Быть может, тебе известен способ записи универсальной среды в виде лямбда?» Лукас, уже улавливавший гневные рыканьи Оуэна Хулма среди воплей толпы, взвыл.
8: «Делайте, что хотите, только делайте, Бога ради!»
0: Почему земля вдруг ушла из-под колес веспы? Или святые открыли перед ним трещину, ведущую в самые недра?
5: А не одурачен ли он? Что если эти Барбара и Губерт на самом деле демоны, и в настоящий момент они увлекают облюбованную добычу в пекло?
0: Однако Лукас не ощущал, что падает вниз, да и в воздухе не пахло серой. Напротив, он явно поднимался вверх. Земля оставалась на месте. Его веспа летела, и переднее колесо указывало на солнце. Писки стиснула Лукаса поперек живота так, что математик едва мог дышать.
8: «А я не верила! А теперь верую, Господи, верую!»
0: Лукас поглядел вниз. Взволнованная толпа окаменела, на обращенных вверх лицах было написано немое удивление, взгляды провожали парящий в воздухе мотоцикл, уносивший двоих седоков. Мопед взмывал все выше и выше, все складывалось благополучно, и Лукас постепенно расслабился. Его примеру последовали и Писки. Возвратившееся естественное для ученого любопытство заставило его спросить.
5: «А каким образом этот полет подпадает под категорию математических чудес?»
0: Губерт казался гордым собственным достижением. «Наш первый шаг состоял в отмене коммутативных и ассоциативных свойств тензорных операторов. Поскольку квантовая инерция не группировалась, далее мы изменили численное значение лямбды, параметр управляющего расширением Вселенной, в небольшом объеме окружающего вас пространства, что и привело к возникновению антигравитации. Весь космос, как тебе известно, определяется этими шестью числами. N, E, омега, лямбда, D и Q. Если Q, например...»
5: «Губерт, теоретические красоты всегда восхищали меня, но куда мы направляемся?»
0: «А уж это, сэр, зависит только от вас. На мой взгляд, можно исчезнуть за краешком облака. В конце концов, так принято поступать среди нас, святых». В разговор вступила Писки.
5: «Ой, Лукас, значит, они действительно святые. А я думала, что ты шутишь. Как это чудесно! А посидеть на облаке и посмотреть вниз на землю... Я мечтала о таком романтическом приключении еще тогда, когда была маленькой девочкой в Пискатуэе».
0: Лукас вздохнул и согласился. Веспа ускорила ход и вскоре пронзила нижний из облаков.
1: Оказавшись на той стороне, мопед остановился над пушистой золотой равниной, пастбищем, на котором кое-где играли фиалковые тени.
5: «Сойдите», — велела Барбара.
1: Лукас с опаской поглядел на явно недовольную святую. Писки разрешила его сомнения, спешившись первой. Она погрузилась в облако всего по лодыжке. «Небольшое локальное изменение значений N и E», — начал Губерт. Став на облако, Лукас вместе с Писки направился к самому краю. Оттуда они осторожно поглядели на землю, казавшуюся лоскутным буро-зеленым одеялом, прошитым нитями дорог.
5: «Как прекрасно!» — проворковала Писки, и пылко вцепилась в ладонь Лукаса. «Хотела бы я иметь побольше времени».
1: Лукас тактично высвободился. Беды насущные наполняли разум Лукаса до такой степени, что он просто не мог уделить внимание романтическим восторгам Писки. Тем не менее, какая-то зацепка, спрятавшаяся в ее словах, направила его мысли к возможному спасению. Его вдруг осенило вдохновение.
5: «Время! Конечно же! А не можете ли вы каким-то образом...»
1: Губерт вздохнул. «Обратить время? Конечно! Чисто математическое явление. А точнее говоря, старинная уловка, позволяющая нам вывернуться из любой ситуации».
5: «Даже не могу тебе сказать, насколько мне надоело прибегать к одной и той же тактике», — пожаловалась святая Барбара. «Найдется ли у смертных хотя бы кроха воображения? Вот если бы мы изменили излучательную способность солнца...»
1: «Нет. Столь капитальные решения не для меня. Я просто хочу вернуться в свою старую жизнь. Только я должен сохранить все воспоминания, чтобы тщеславие и гордыня вновь не овладели мной».
5: «Это нетрудно. Хорошо, приготовьтесь».
1: В разговор, ко всеобщему удивлению, вдруг вступила Писки.
5: «Постойте. Мне все равно, сохраню ли я воспоминания об этом событии или нет, лишь бы с Лукасом все было в порядке. Но могу ли я попросить вас об одной милости?»
1: Толстуха робко посмотрела на облако и ковырнула его носком туфли.
8: «Не могли бы вы сделать меня худой? Ну, пожалуйста».
1: Святые вновь приступили к обсуждению. Обратное преобразование Банахатарски, конформное картирование. Наконец, святая Барбара повернулась к Писке с известной снисходительностью и симпатией.
5: «Ну хорошо, милочка, просто закройте глаза».
1: Процесс преображения Писки в Испэвэй невольно заставил Лукаса охнуть. Фигура ее начала сокращаться организованным образом. Лишившись математическим образом 200 фунтов, Писки избавилась заодно и от сделавшейся теперь чрезмерно просторной одежды и белья, лужицы и расплывшихся вокруг ее ног, оставшись в одних только бусах. Превратившись в самую привлекательную из дочерей Евы, обновленная и нагая, Писки бросилась в объятия Лукаса. К собственному удивлению, он с не меньшим пылом шагнул ей навстречу. Святые с пониманием смотрели на парочку смертных. «Приготовьтесь к обращению времени», — предупредил Губерт. Барбара коротко прикоснулась губами к щеке Лукаса.
5: «Ты был одним из моих лучших подопечных».
1: «Помяни нас с благодарностью в своих молитвах к Господу», — попросил Губерт. Лишняя похвала перед владыкой никому не вредила. Смертные исчезли мгновение ока. Губерт повернулся к Барбаре. «Ну что ж, исполнено еще одно поручение, надеюсь, исполнено удовлетворительно».
5: «Куда лучше, чем та возня, которую ты устроил вокруг великой теоремы Ферма?»
1: Губерт фыркнул. «А тот скандальчик, который ты учинила вокруг холодного термоядерного синтеза?» Барбара вздрогнула.
5: «С тех пор я исправилась».
1: Она подала Губерту руку, и рука об руку святые направились в небо. «Этого от нас и хочет Господь», — согласился Губерт. Лукас Латулиппе отчасти завидовал своим находившимся в сомнениях сослуживцам. Бушевавшая в сердце каждого из них борьба между верой и скептицизмом, допуская полезный уровень неверия в обеих сферах, позволяла им спокойно идти привычным научным путем. В отличие от Лукаса, они не оглядывались по сторонам в ожидании непривычно реальных чудес. Однако спустя несколько лет после встречи со святыми Лукас научился справляться со своим беспокойством. Помогали частые молитвы, в которых он просил Бога даровать ему простой и бесхитростный день. Кроме того, красивая, изящная и любящая жена могла сделать счастливым любого мужчину. В конце концов, их брак, в буквальном смысле этого слова, был устроен на небесах. Это был рассказ Пола Ди Филиппо «Святая математика» в переводе с английского Юрия Соколова.
9: Александр Бобров. Древнейший вирус.

0: Целую неделю наш крейсер «Синкуэнто и Сьете» простоял в герметичном доке, переоснащаясь для дальнего рейса. За это время на него успели навесить уйму дополнительных топливных баков, а экипаж пропил все отпускные. Когда капитан Моралес, вернувшись от дамы сердца, у которой пропадал всю неделю, увидел свою посудину, его чуть не хватил удар. Вместо элегантной боевой машины, только недавно прошедшей покраску, перед ним предстал раздувшийся уродец со шрамами от лазерной сварки и волдырями отсеков надстроенного оборудования. На счастье, в этот тяжелый для моего друга и командира момент мимо проходил я. Утешающе похлопав по плечу его, окаменевшее от возмущения тело, я взял четырех ребят, выдал им палаши и проследовал в здание администрации порта. Обратно я принес подписанное адмиралом Балакришнаном обещание вернуть нашему корыту после окончания рейда прежний вид и, кроме того, покрыть его зеркальным напылением. Таким образом, когда Моралес получал полетные данные, его лицо снова было безмятежно, чего я и добивался. Вновь оно исказилось гримасой гнева лишь месяц спустя, когда Синкуэнто и Сьете возвращался после успешной разведки. Мы нашли две новые планеты и множество метеоритных скоплений, за которыми можно было хоть сейчас посылать добывающие верфи. Ничто не предвещало неприятностей, и мы предвкушали еще целую неделю отдыха, пока нашему крейсеру будут снова наводить лоск. И тут взревела главная корабельная сирена. Я, как требовал боевой устав, бросился к десантным капсулам, занял место командира и принялся считать своих бойцов. Не явились только несколько остолопов от долгого безделья, растерявших последние остатки мозгов и позабывших, для чего их вообще бесплатно катают по галактике на нашем комфортабельном лайнере. Сержант педантично записал их имена в блокнот и спросил, что нам делать дальше. Чтобы самому получить на это ответ, я связался с мостиком. Как раз в этот момент смолкла сирена, и в наступившей тишине послышался крик Моралеса, страшно ругающегося по-испански. Я, воспользовавшись моментом, выучил новые иностранные слова. Потом прозвучал отбой тревоги, и я, распустив десант, направился на мостик, сгорая от любопытства.
1: «Кто включил тревогу?» – вопрошал наш капитан. «Питкин, это ты включила тревогу? Тумблер стоит в твоем отсеке!»
2: «Мой тумблер опломбирован», – застенчиво ответила Питкин, начальник локационной службы. «Извольте проверить».
1: «А вот и проверю», – не унимался Моралес. «Привет, Боб», – бросил он, проходя мимо меня к навигационному отсеку. «Твоя десантная группа в норматив не уложилась. Потом поговорим».
0: Он ушел в сопровождении всей свиты, а я подошел к приборным доскам, около которых остался дежурный офицер, и принялся их изучать. На наспех приваренной поверх стойки дополнительной панели с табличкой «Локатор АВ маяков сверхрадиуса» светилась надпись «Маяк 3028. Тревога включена, координаты переданы в навигационный компьютер. Для получения более подробной информации нажмите клавишу». Я ткнул пальцем в клавишу и понял, что меня разыграли. На индикаторе появилась фраза «Для получения более подробной информации обратитесь к специалисту».
1: «Вам требуется отдельное приглашение для того, чтобы в случае тревоги, вызванной вашим же проклятым устройством, явиться на мостик?» – спросил Моралес у гражданского, неизвестно откуда взявшегося на корабле. По крайней мере, я его не встречал на протяжении всего рейса. Когда Моралес начинает конструировать сложные фразы, добра не жди.
3: «Да», – сказала это чудо в белом халате.
0: Я подумал, что сейчас халат неминуемо окрасится кровью, но на этот раз Моралес сдержался.
1: «Чего?» – недоверчиво спросил он. «Действительно требуется?»
2: «Нет, что вы. Дело в том, понимаете, я как раз занимался анализом сигнала. Из всей нашей исследовательской группы только я специализируюсь на добавленном телеметрическом оборудовании и, в частности, на аварийных маяках».
1: «Значит, их у нас таких целая группа», – подумалось мне. «Не иначе, как в одном из приваренных к обшивке баков их и поселили». «Почему включилась тревога?» – продолжал допрос капитан.
2: «Датчики обнаружили работающий аварийный маяк. В радиусе действия нашего корабля потерпел аварию...»
1: «Чушь! У моего крейсера есть предусмотренные конструкции датчики аварийного сигнала. Первыми получили бы сигнал я или дежурный».
2: «Ваши датчики стандартные».
1: «Я до сих пор не жаловался».
2: «Наши датчики особо чувствительны. И, что самое главное, капитан, они распознают маяки старых кораблей. Сигнал, который мы поймали, принадлежит одному из первых кораблей-колонистов. Он стартовал с Земли никак не меньше 200 лет.

0: Одну капсулу, ту, которой работала пушка, я оставил в воздухе. «Не хватит людей», – пробормотал сержант, услышав мой приказ. «Нам предстоит много тяжелой работы там, внизу». «Для меня прикрытие с воздуха важнее», – бросил я. «Да, конечно. Опять же заберут тела». «Какие тела?» – не понял я. «Наши тела, если высадка сорвется». «Нечего сказать. Весельчак у меня, сержант. Плохо только, что его шутки не всегда бывают поняты». Я заметил, как сидевшие впереди нас бойцы озадаченно переглянулись. «На случай, если высадка сорвется, — сказал я гробовым голосом, — есть распоряжение забрать только твой обезображенный труп». «Мой? Почему?» — не понял сержант.
1: «Чтобы всласть поглумиться над ним на корабле».
0: Мои бойцы расхохотались. Смех у них вышел немного нервный, но это уже был большой прогресс по сравнению с испуганным переглядыванием.
1: «Эй, в капсуле!» – донесся из динамика подозрительный голос Моралеса. «Что у вас там за веселье? Боб, прекрати поясничать, не то я сейчас свою группу обратно отзову к чертям собачьим».
0: «Никто не смеялся», – ответил я.
1: «Это, наверное, атмосферные помехи».
0: Когда мы вышли на посадочный след, проследовали по нему до корабля, забрались на броню и вскрыли ее, кто не смог бы смеяться при всем желании. Первые найденные нами ссохшиеся скелеты мы выносили наружу и раскладывали на грунте. Потом пробрались чуть глубже и поняли, что это напрасный труд. Экипаж погибшего корабля, если и был меньше нашего, то не намного. Нам бы потребовался не один день, чтобы извлечь все останки и похоронить их.
1: «Что будем делать дальше?» – спросил я у Моралеса.
0: «Ничего. Ходите, смотрите, передавайте видеоданные. Проверьте безопасность по периметру и безопасность двигательной установки. Да, еще это, найдите доступ в рубку и ничего не трогайте. Я спускаю исследовательскую группу, как только ты доложишь о полной безопасности объекта. Жду».
2: Легко сказать. Мне, наверное, еще долго будет сниться, как я в ореоле мертвенно-бледного света прожектора, бьющего из-за спины, пробираюсь по темным норам корабельных проходов, заглядываю в пещеры, забитых предметами подсобок, склепы, кают. Даже учитывая специфику моей профессии, я никогда не видел столько трупов одновременно. Сзади в шеренге кто-то зашептал.
3: «Я не могу. Я правда не могу. Вы слышите меня? Я не хочу здесь оставаться. Мы уходим все дальше, а это не кончается. Вы слышите? Мы никогда не вернемся».
0: «Только истерик мне здесь не хватало. Истерик вооруженных людей, идущих за моей спиной. Вывести его назад», — скомандовал я. «Еще одна такая выходка, и мы все пойдем по отдельности. Но прежде вы сдадите оружие, чтобы не перестрелять друг дружку ненаруком». Наконец мы нашли машинное отделение. Некоторые системы еще работали, но двигательная установка, представлявшая для нас наибольшую опасность, была заглушена. Датчики гермокостюма показывали нормальный радиационный фон. Я доложил о готовности принять ученых, а сам направился вдоль по работающим линиям. Они вели куда-то на противоположную сторону корабля, где мы еще не были. Здесь трупов стало так много, что иногда приходилось разгребать их завалы, чтобы пробраться дальше. Они легко разламывались на куски. Мне сообщили, что ученые прибыли, и что мне следует вернуться, чтобы встретить их. Но мне вдруг стало совсем не до них. Я понял, что схожу с ума. Из глубин этого чудовищного корабля мертвецов до меня явственно донесся звонкий смех. Толстая переборка из прозрачного материала отгораживала от нас освещенный отсек, посреди которого сидел голый человек и смеялся. Я подошел к переборке вплотную и визуально изучил помещение. Там стояли машины неизвестного мне предназначения с массивными узлами, несколько причудливо изогнутых кресел и широкий стол, на котором было смонтировано еще несколько устройств. На стенах висели закрытые полки. Похоже, здесь была какая-то лаборатория. Человек перестал смеяться, встал и подошел ко мне, оперевшись тонкими руками, разделявшую нас переборку. Я отступил назад и немного приподнял свой карабин на случай, если он знает способ открыть переборку, чтобы броситься на нас. Однако бросаться на нас он не собирался, даже если бы и мог открыть переборку. Он просто стоял и глядел на нас долгим тяжелым взглядом.

взглядом, в котором не было ничего человеческого, ну и ничего звериного тоже. Я подумал, что вот так же на меня будет смотреть Бог на страшном суде. Это продолжалось, наверное, минуту или две, на протяжении которых человек из мертвого корабля даже ни разу не моргнул. Я обернулся и обвел взглядом своих ребят. «Ну что уставились? Вскрывайте отсек! Этот живой, только вот не пойму почему экспонат, мы и потащим на корабль в подарок капитану Моралесу. Если хоть волосок упадет с его головы в процессе захвата и транспортировки, виновный будет отдан под трибунал. Ломать ему ребра я тоже запрещаю. Выполняйте».

0: Земле случилась эпидемия», — сказал один из наших так долго прятавшихся в начале похода ученых. «Вероятно, вы можете себе представить, что означает появление смертоносного вируса в герметичном объеме космического корабля, не оборудованного современными системами молекулярной очистки».
1: «Я мог это себе представить, я это видел. Это выглядело как горы человеческих трупов, именно так».
0: «Капитан корабля совершил посадку идеальной. Бортовые системы, включая компьютеры, ничуть не пострадали», — продолжал ученый. «Впрочем, я допускаю, что корабль сел под управлением компьютера, в то время как капитан и пилоты были уже мертвы. Как бы то ни было, у нас имеется очень много увлекательнейшего материала для изучения. Так много, что проанализировать его полностью будет возможно лишь по возвращении в порт приписки».
1: Наши ученые были умными людьми и заранее ограждали себя от излишней работы.
0: «Сейчас же мы займемся наиболее удивительным из того, что нам удалось извлечь с этого корабля, единственным уцелевшим членом экипажа».
1: «У меня есть вопрос», — сказал Моралес. «Этот человек может представлять опасность для нас?»
0: «Абсолютно исключено», — заверил его человек в халате. «С микробиологической точки зрения мы проверили его сразу же еще на планете. Он настолько чист, что у него будут серьезные проблемы с иммунитетом, когда он окажется в условиях планетарной атмосферы. Если же вы опасаетесь злого умысла с его стороны, то, думается мне, он под надежной охраной ваших солдат».
1: Ученый кивнул в мою сторону. Я воспользовался уделенным вниманием и чуть приподнял локоть с подлокотника.
0: «Вопрос. Насколько он разумен?»
1: «Когда моя группа захватывала его, он вел себя очень странно. Он лишился рассудка там, на корабле. Я так полагаю».
0: «Многие из нас лишились бы рассудка, будучи запертыми в крохотной каютке в окружении сотен мертвецов», — улыбнулся мне ученый. «Но с ним все в порядке. Мы бегло проверили его рефлексы и можем с уверенностью сказать, что он абсолютно нормален. Как может быть нормален человек, ни разу не видевший ни одного другого живого человека за всю свою жизнь? Дело в том, что он появился на свет в единственном аппарате искусственного созревания на корабле уже после того, как экипаж полностью погиб. Если верить регистрационным записям в бортовых компьютерах, это произошло более 200 лет назад».

0: «Боб, ущипни меня», — попросил Моралес, когда мы после брифинга зашли в капитанскую каюту. Я не стал его щипать, а вместо этого прошел к буфету, достал бутылку скотча и налил ему полный стакан. Потом подумал и налил себе половину. Чтобы шарики не заехали за ролики в подобных этой экстренных ситуациях, их требуется тщательно промывать. «Он сказал, что этому малышу больше 200 лет?» — спросил Моралес, возвращая мне мигом опустевший стакан. Его взгляд сейчас удивительно походил на взгляд того, о ком он спрашивал. Я наполнил его стакан снова.
1: «Видишь ли, я и сам сбит с толку не меньше твоего.
0: Но против фактов не попрешь. Системы корабля все отметили четко. И время его рождения, и работу генераторов кислорода, и единственных воздушных фильтров на корабле, установленных в инкубационной камере, и перенаправление полного жизнеобеспечения на отсек, где мы его нашли, вероятно, выполненное кем-то из последних оставшихся живых. А еще эти системы на протяжении 2 веков регулярно отмечали пребывание живого человека на корабле. Я понимаю, что в это невозможно поверить, но это не вопрос веры. Это реальные факты».
1: «Но он выглядит, как будто ему только что исполнилось 18 лет. Он совсем еще юноша на вид».
0: «Ну, положим, даже не на 18. У меня в 18 лет было уже значительно больше шрамов. Он выглядит именно так, как мог бы выглядеть человек, который родился в пробирке, вырос в пробирке и жил в пробирке, но вот только почему-то не состарился в пробирке и не умер в этой пробирке, а так и продолжает жить».
1: «Почему?»
0: «Ты у меня спрашиваешь, капитан?» «У командира десантной группы? У тебя на борту целая шайка ученых. Спроси у них». «Эй!» — окликнул я человека в белом халате. «Ты что здесь делаешь?» Человек стоял, свесив голову и прислонившись к решетчатой двери оружейки. Когда я подошел к нему и приподнял за подбородок, он лишь тихо застонал. «Начинается», — подумал я. «Вы когда-нибудь видели, как паникует командир десантной группы корабля?» «Паникует он следующим образом. Сначала он видит перед собой ученого, который ведет себя так, словно объелся крысиного яда. Потом он вспоминает, что это тот самый ученый, который занимается изучением единственного уцелевшего после страшной эпидемии, унесшей сотни человеческих жизней. Потом он ставит под сомнение заверение этого ученого, что выживший не заразен. Потом он догадывается, что перед ним ходячий труп из-за своей беспечности, заразившийся от подопытного. Потом он осознает, что и сам уже, наверное, успел как следует надышаться микробами. Потом он вспоминает, что кроме него, теперь уже считай списанному в утиль на корабле, есть еще уйма народу, которых можно попытаться спасти. Потом он достает переговорное устройство и, по возможности, тихим и спокойным голосом объявляет общекорабельную тревогу. Вот так он паникует. А паниковать он не должен. Потому что в аккурат после объявления тревоги ученый выпрямляется, берет его за отворот кителя и говорит: «Я все понял, офицер! Я понял, почему он не состарился. Нет, со мной все в порядке, спасибо. Нет, я не заразен. В вашем, в обычном понимании. Но это не важно. Важно только то, что я понял. Пойдемте скорее со мной, я вам все покажу. Да отмените скорее тревогу, не то сюда все сбегутся».
2: «Ты что же, сволочь небритая, мне экипаж пугаешь?» — набросился на меня Моралес.
0: Ответом ему было ледяное молчание. И поскольку Моралес хорошо знал меня и мои повадки, он понял, что все далеко не так просто и весело, как ему кажется.
2: «Я попробую задать вопрос по-другому», — сказал он, осекшись.
0: «Что стряслось? Рассказывай мне, ты можешь довериться, Боб». «Именно поэтому я и пришел сюда. Но для начала я хочу напомнить тебе, что мы с тобой опаздываем на обед». «Нет, у меня ничего срочного. Мне даже будет удобнее рассказать тебе все в спокойной обстановке, за обедом». «Ты меня пугаешь. Не беспокойся. Волноваться не из-за чего. Пойдем в кают-компанию, там я все расскажу тебе». В кают-компании горел приглушенный свет и было, как всегда, уютно. Капитан погрузил ложку в чесночную похлебку и выжидающе уставился на меня. «Ты кушай», — сказал я ему, — «а я тем временем начну рассказывать». Моралес положил ложку в рот, обжегся, выругался и стал слушать мой рассказ. Я тут поболтал с нашими учеными. Скажу тебе, они вовсе не такие простачки, какими кажутся. Тебе, наверное, когда ты получал у Балакришны на полетные задания, так ничего и не рассказали толком, да?
2: Да, похоже на то. Мне соизволили сообщить лишь, что в рамках программы исследований дальнего космоса нам на шею повесят целую научную лабораторию. Вроде как запланированы измерения, в которых, в свою очередь, заинтересованы вооруженные силы и все такое.
0: Что же это было на самом деле?
2: На самом деле было то, что мы видели. Система глубинной пеленгации пространства несколько лет назад засекли в этом секторе странный сигнал, который был лишь незначительно сильнее фона и который постоянно пропадал, так как был на грани чувствительности приборов. Но который, судя по своему характеру, имел искусственное происхождение. Потом он надолго пропал вовсе, но вот не так давно появился снова. То ли за это время приборы стали более чувствительными, то ли дистанция до источника сигнала уменьшилась, то ли дежурный по установке сподобился помыть уши или чем они там принимают сообщения, но сигнал уже стал почти понятен. Это был аварийный маяк. Надо сказать, что это теперь аварийные маяки стали достаточно лаконичными. Типа, борт такой-то, терпит аварию, все, бросайте, прилетайте и разберитесь. А раньше, когда высылать помощь было гораздо труднее и поспевала она значительно медленнее, маяки четко говорили примерно следующее. Борт такой-то, терпит аварию, на борту не осталось живых людей, можете не торопиться, хотя, впрочем, нет, осталась одна собака. Только она подохнет от голода, прежде чем вы доберетесь, потому что собачьих консервов на складе почти что уже не осталось, все сожрала тварь. Так вот, в нашем случае маяк пищал. На борту остались живые люди, жизненное обеспечение заканчивается через 2 года, если поторопитесь, успеете.
0: Жизненного обеспечения ему хватило на 200 лет? Тут мне не верится.
2: А давай проведем эксперимент. Я вот сейчас возьму с собой вот нож и вилку и пройдусь с ними по кораблю, прирезав всех наших до последнего человека. Спорим, что после этого мне припасов хватит не то что на 2, на 4 века безбедной жизни.
0: Нет, лучше не надо, поспешил остановить меня Моралес. Он заметно нервничал, и я понимал, от чего. Шутка-то была вполне безобидная из моего обычного репертуара, но вот мой взгляд после того, что я узнал, наверняка был достаточно безумным, чтобы это могло испугать даже такого старого волка, как наш капитан.
2: Так значит, мы летели именно на этот сигнал?
0: Именно!
2: Курс для нас проложили именно с таким расчетом, чтобы Синкуэнта и Сьета прочесала весь сектор, откуда пришел сигнал, и даже с теми маломощными пеленгаторами, что она могла взять на борт, нашла источник. Но это все не важно. Это все пролог. Хочешь услышать эпилог? Выдержишь?
0: Постараюсь. Моралес отодвинул недоеденную похлебку и принялся за бифштекс. Ему явно кусок не лез в горло.
2: Эпилог таков. Мы залезли на корабль, выковырили оттуда молодого человека, узнали, сколько ему на самом деле лет, сильно удивились, но так еще и не поняли. Так?
0: Так и что?
2: А то, что когда этого молодого человека самым тщательным образом обследовали перед погрузкой на крейсер,
0: только не говори, что мы занесли с ним ту самую заразу, что скосила тот корабль.
2: Боишься? Я вот тоже этого испугался, оттого и устроил аврал. Зря, конечно. Потому что нам уже ничего не поможет.
0: Моралес нахмурился, взялся за нож и начал пилить им бифштекс.
2: Жестковат, прокомментировал я.
0: Продолжай, только и смог выдавить сквозь зубы Моралес.
2: Так вот, значит, его обследовали и не нашли ничего. Ни вирусов и никаких признаков старения. Феномен?
0: Угу, феномен.
2: А сегодня утром, когда его обследовали еще раз, эти признаки уже нашли. Признаки старения. Парадокс?
0: Он начал стариться.
2: Точно. Эти ребята в халатах говорят, что проживет он еще лет 50-70, если не будет увлекаться спиртным и женщинами.
0: И что все это значит?
2: Мы тут некоторое время назад обсуждали вирусы. Как они скашивают целые экипажи, как они передаются от человека к человеку, невидимые, незаметные, до сих пор плохо изученные науку.
0: Капитан, ты когда-нибудь задумывался, от чего человек стареет и умирает?
2: Почему он не может оставаться вечно юным? Что за зловещие силы со временем превращают его в дряхлую развалину, а потом сводят в могилу?
0: Что-то я тебя не пойму. То ты заводишь разговор про одно, то вдруг меняешь на ходу тему, и тут уже говоришь про совсем другое. Как твое самочувствие, Боб?
2: Спасибо.
0: Только я не меняю тему. Я хочу, чтобы ты сам понял. Вспомни, этот малыш выжил только потому, что был изолирован от всех прочих людей в герметичном отсеке. И подумай также, что по большому счету он никогда не знал матери. Он был помещен в инкубатор на самой ранней стадии развития. Если ты помнишь курс истории в летной академии, то на Земле был такой период, как раз 2 века назад, когда все увлекались искусственным оплодотворением, выращиванием, скармливанием и воспитанием. Видишь ли, он никогда не дышал одним воздухом с другим человеком, и он не старился, пока мы не поместили его на корабль. Пока мы не заразили его вирусом. Не тем вирусом, что выкосил экипаж на его корабле. Гораздо более коварным вирусом. Древнейшим вирусом на Земле. Вирусом старости. Вирусом постепенного износа. Вирусом, обрекающим нас, вечных, по своей природе, на неминуемую смерть через четко отмеренный его неумолимой природой промежуток времени. Вирусом, которым пропитан весь наш мир, который мать передает ребенку, вскармливая его грудью, который вместе с запахами распускающихся почек несет в себе свежий весенний ветерок, который в нашем теле и в мясе, которое мы едим. Моралес уронил вилку, а затем нож.

0: магазин игрушек. Поскольку в толпе почти не было взрослых, а рост полковника Бифа Хаутона превышал 6 футов, он отчетливо видел каждую деталь демонстрируемой игрушки. Ребятишки и большинство родителей смотрели на прилавок, широко открыв рты. И только Биф Хаутон был слишком искушенным человеком, чтобы испытывать благоговейный восторг. Единственное, почему он остался в магазине, было желание узнать, как устроена игрушка и что заставляет ее взлетать. «Все это подробно разъясняется в инструкции», — сказал продавец, высоко поднимая ярко раскрашенную брошюру, раскрытую на четырехцветной диаграмме. «Вы все знаете, что магнит может притягивать самые разные предметы. И я уверен, вам известно также, что сама Земля — это огромный-преогромный магнит. Именно поэтому стрелка компаса всегда показывает на север. Ну вот, удивительный атомный космический волнолет опирается на эти космические волны. Магнитные волны Земли для нас совершенно невидимы, и они пронизывают все, даже нас самих. Удивительный атомный волнолет плывет по этим волнам, как корабль плывет по волнам океана. А теперь смотрите». Глаза всех присутствующих были прикованы к продавцу, когда он поставил ярко раскрашенную модель ракетного корабля на прилавок и сделал шаг назад. Модель была сделана из штампованного металла и казалась приспособленной для полета ничуть не больше, чем банка тушенки, которую она очень напоминала с виду. На разноцветной поверхности модели не было ни пропеллеров, ни ракетных сопел. Она покоилась на трех резиновых колесах, и из задней части ракеты выходил двойной изолированный провод. Этот белый провод был протянут через всю черную поверхность прилавка и заканчивался в маленьком пульте управления, который продавец держал в руке. Сигнальная лампочка, регулятор напряжения и кнопка включения. Вот и все, что находилось на контрольной панели пульта. «Я нажимаю кнопку, и ток устремляется к волновым приемникам», — сказал продавец. Раздался легкий щелчок, и сигнальная лампочка начала посылать равномерные вспышки света. Вспыхнула, погасла, вспыхнула, погасла. Затем продавец стал медленно поворачивать регулятор напряжения. «С волновым генератором необходимо обращаться очень осторожно, поскольку здесь мы имеем дело с космическими силами». Дружное «ах» вырвалось у зрителей, когда космический волнолет начал вибрировать, а затем медленно поднялся в воздух. Продавец отступил назад, вглубь магазина, и игрушка начала подниматься выше и выше, мягко покачиваясь на невидимых волнах магнитных сил, поддерживающих ее. Затем напряжение было снято, и модель медленно опустилась на прилавок. «Всего $17.95», — объявил молодой человек и поставил ценник с крупными цифрами на прилавок. «Всего $17.95 за полный комплект атомного чуда, включая пульт управления волнолетом, батарею и брошюру с инструкцией и описанием». Как только указатель цены появился на прилавке, зрители сразу начали расходиться, и ребятишки, толкая друг друга, кинулись к действующим моделям электропоездов. Последние слова продавца были заглушены говором расходящихся зрителей, и он погрузился в угрюмое молчание. Он поставил пульт управления на прилавок, зевнул и сел на край стола. Полковник Хаутон один остался стоять у прилавка после того, как толпа зрителей разошлась. «Не могли бы вы объяснить мне, как действует эта штука?» — спросил полковник, наклонившись вперед. Продавец просиял и взял одну из игрушек. «Вот посмотрите сюда, сэр!» Он снял верхнюю часть модели. «Вот видите, на каждом ее конце расположены космические волновые витки». Он указал карандашом на необычные формы пластиковые стержни диаметром около дюйма, на которые было намотано, очевидно, как попало, несколько витков медной проволоки. Если не считать этих стержней с обмоткой, модель внутри оказалась совершенно пустой. Обмотки были соединены между собой, провода тянулись к пульту управления и исчезали в его днище. Биф Хаутон иронически посмотрел на модель и перевел затем взгляд на лицо продавца, который, очевидно, совершенно игнорировал этот знак недоверия. «Внутри пульта управления находится батарея», — продолжал молодой человек, снимая крышку с пульта и показывая обычную батарейку от карманного фонаря. «Ток идет от батареи через включающее устройство и сигнальную лампочку к волновому генератору». «Вы хотите сказать», — прервал его Биф, «что ток от этой копеечной батарейки проходит через вот этот дешевый реостат и попадает в бессмысленную обмотку внутри модели, и что это не может дать абсолютно никакого эффекта? А теперь честно скажите мне, что на самом деле заставляет ее подниматься в воздух?» Если уж я плачу 18 зелененьких за эту жестянку, я хочу точно знать, что покупаю. Продавец покраснел.
1: «Извините, сэр», — пробормотал он, заикаясь от смущения. «Я совсем не пытался что-то скрыть от вас, сэр. Как и всякая волшебная игрушка, волнолет имеет секрет, и этот секрет не может быть раскрыт, пока она не куплена».
0: Тут он наклонился вперед с заговорщическим видом.
1: «Но я открою вам одну тайну. Цена этой модели непомерно высока, и никто ее не покупает. Директор сказал, что если найдутся желающие, можно продавать модели по $3 штука. Если вы хотите приобрести модель за эту цену...»
0: «Идет, мой мальчик», — не дал ему закончить полковник и бросил на прилавок $3 бумажки. «Эту цену я готов заплатить за игрушку, как бы она ни действовала. Ребята в лаборатории будут от нее в восторге», — прибавил он, постукивая по груди крылатой ракетой. «Ну а теперь, как же она летает?» Продавец с таинственным видом оглянулся вокруг, придвинулся поближе к полковнику и прошептал.
1: «Бечевка! Или вернее сказать, черная нитка. Она идет от носа корабля вверх через маленький блок в потолке и обратно к моей руке. Привязана вот к этому кольцу, видите? Когда я отступаю, ракета поднимается. Вот и все».
0: «Все хорошие иллюзионные трюки очень простые», — проворчал полковник, проводив взглядом уходящую вверх нить. «Особенно, когда внимание зрителей отвлекается разными уловками».
1: «Если у вас нет под рукой черного стола, его отлично заменит черная ткань», — заметил молодой человек. «Кроме того, этот фокус очень хорошо получается на фоне дверного проема, если только в задней комнате выключен свет, конечно».
0: «Заверни-ка ее, мальчуган. Сам не вчера родился, умею в таких вещах».

0: Биф Хаутон продемонстрировал свою покупку во время игры в покер в следующий четверг. Все его гости были специалистами по ракетной технике, и хохот во время чтения инструкции не прекращался ни на минуту.
1: «Эй, Биф, дай-ка я срисую диаграмму. Пожалуй, можно будет использовать эти самые магнитные волны у моей новой птички.
2: Эти батарейки дешевле воды. Вот источник энергии будущего».
0: Один только Тедди Кейпер заподозрил неладное, когда начался полет ракеты. Он сам был фокусником-любителем и сразу разгадал трюк. Однако он молчал из чувства профессиональной солидарности и только иронически улыбался, когда присутствующие замолкали один за другим. Полковник умел показывать фокус, и он превосходно подавал полет. Ему почти удалось убедить зрителей в действительном существовании космического волнолета еще до окончания демонстрации. Когда модель приземлилась, и он выключил ток, зрители сгрудились вокруг стола.
2: «Нитка!»
0: — воскликнул один из инженеров с явным чувством облегчения, и все рассмеялись.
2: «А жаль», — сказал главный физик проекта. «Я надеялся, что некоторое количество космических волн поможет нам. Ну-ка, дайте мне попробовать».
3: «Первым Тедди Кейпер», — объявил Биф. «Он понял, в чем дело, еще когда все вы следили за сигнальной лампочкой, только не подал виду».
0: Кейпер надел кольцо с черной ниткой на указательный палец и начал медленно отходить назад.
2: «Сначала нужно включить питание», — напомнил Биф.
0: «Я знаю», — улыбнулся Кейпер. «Но это входит в иллюзионный трюк, все эти уловки, игра. Сначала я попробую этот фокус просто так. Посмотрю, как нужно поднимать и опускать модель, а затем проделаю фокус со всеми атрибутами». Он начал отводить руку назад мягким и гибким профессиональным движением, почти незаметным для окружающих. Модель поднялась на несколько дюймов от стола, затем рухнула вниз.
2: «Нитка лопнула», — сказал Кейпер.
3: «Ты, наверное, дернул ее вместо того, чтобы тянуть плавно», — сказал Биф, связывая оборванные концы нитки.
2: «Вот, смотри, я покажу тебе, как это делается».
0: Но когда Биф попробовал поднять модель, нитка снова не выдержала, что вызвало новый взрыв веселья и заставило полковника покраснеть. Кто-то напомнил об игре в покер. Это было единственное упоминание о покере в тот вечер, потому что очень скоро они обнаружили, что нитка выдерживает вес модели только в том случае, когда ток включен и 2,5 вольта проходит через шутовскую обмотку. При выключенном питании модель была слишком тяжелой. Нитка неизменно обрывалась.
4: «Я все-таки думаю, что это сумасшедшая идея», — сказал молодой человек. «За эту неделю мы сбились с ног, демонстрируя игрушечные космические корабли каждому мальчишке в радиусе 1000 миль. Кроме того, продавать их по $3 штука, когда изготовление каждой модели обошлось по крайней мере в сотню».
0: «Но ведь ты все-таки сумел продать десяток моделей людям, представляющим для нас интерес?» — спросил пожилой мужчина.
4: «Пожалуй. Мне удалось продать их нескольким офицерам ВВС и одному полковнику ракетных войск. Затем я спихнул одну служащему бюро стандартов. К счастью, он не узнал меня. Потом 2 профессорам из университета, которых вы мне показали».
0: «Так что теперь эта проблема находится в их руках, а не в наших. Нам теперь остается только сидеть и ждать результатов».
4: «Каких результатов? Когда мы стучались в двери научных институтов, настаивая на демонстрации эффекта, ученые не проявили никакого интереса. Мы запатентовали эти витки и можем доказать кому угодно, что когда обмотка находится под током, вес предмета в непосредственной близости от этих витков становится меньше».
0: «Но лишь на очень незначительную долю меньше. И мы не знаем, чем это вызвано. Никто не проявляет ни малейшего интереса к этому вопросу. Ведь речь идет о небольшом уменьшении в весе неуклюжей модели, явно недостаточном, чтобы поднять в воздух генератор тока. Все эти ученые, погруженные в грандиозные проблемы, плевать хотели на открытие какого-то сумасшедшего изобретателя, сумевшего найти маленькую ошибку в законе Ньютона».
4: «Вы думаете, теперь они займутся этим?»
0: — спросил молодой человек, нервно ломая пальцы.
3: «Конечно, займутся. Прочность нити на разрыв подобрана так, что она будет рваться всякий раз при попытках поднять на ней полный вес модели. Но она выдерживает модель при том небольшом уменьшении веса, которое вызывается действием витков. Это озадачит их. Никто не заставляет их заниматься этой проблемой или решать ее. Однако само существование такого несоответствия будет постоянно мучить ученых, ибо они знают, что этот эффект противоречит всем законам и просто не может существовать. Они сразу поймут, что наша магнитная теория — сплошная чепуха. А может, не чепуха? Мы не знаем.
4: Но они будут постоянно думать об этом и ломать себе головы.
2: Кое-кто начнет экспериментировать у себя в подвале. Просто увлечение, ничего больше, чтобы найти объяснение. И когда-нибудь кто-то из них найдет, чем вызвано действие этих витков, а может, сумеет и усовершенствовать их.
4: А все патенты в наших руках.
2: Точно. Они займутся исследованиями, которые вытеснят из их голов проблемы реактивного движения с его чудовищными затратами энергии и откроют перед ними горизонты настоящих космических полетов.
4: И тогда мы станем богачами, как только дело дойдет до промышленного производства,
2: сказал юноша с циничной улыбкой. Мы все разбогатеем, сынок, похлопал его по плечу пожилой мужчина. Поверь мне, через 10 лет ты не узнаешь этого старого мира.
0: Это был рассказ «Магазин игрушек» Гарри Гаррисона.
5: Клиффорд Саймак. Заповедник гоблинов. Глава первая.

0: ртом из узловатого чурбака. Глаза его, больше всего напоминавшие кремниевые наконечники стрел, время от времени, казалось, тускло поблескивали. Он был сердит и расстроен. Но Питер Максвелл знал, что такой человек никогда не допустит, чтобы его раздражение вырвалось наружу. Он будет делать свое дело с бульдожьим упорством и хваткой, игнорируя все окружающее. Именно такой ситуации Максвелл и надеялся избежать. Но теперь ему стало ясно, что он тешил себя пустыми иллюзиями. Конечно, он с самого начала понимал, что на Земле не могли не встревожиться, когда полтора месяца назад он не появился на станции своего назначения. И, естественно, у него не было никаких шансов вернуться домой тихо и незаметно. И вот сейчас он сидит напротив инспектора, и ему во что бы то ни стало нужно сохранять спокойствие и держать себя в руках. Он сказал: «Я, право же, не понимаю, почему мое возвращение на Землю могло заинтересовать службу безопасности. Меня зовут Питер Максвелл, я профессор факультета сверхъестественных явлений Висконсинского университета. Вы ознакомились с моими документами? У меня нет никаких сомнений касательно того, кто вы такой», — сказал Дрейтон. «Может быть, я удивлен, но сомнений у меня нет ни малейших. Странно другое. Профессор Максвелл, не могли бы вы сказать мне поточнее, где вы находились все это время?» «Но я и сам почти ничего не знаю», — ответил Питер Максвелл. «Я был на какой-то планете, однако мне неизвестно ни ее название, ни координаты. Может быть, до нее не больше светового года, а может быть, она находится далеко за пределами нашей галактики». «Но как бы то ни было», — заметил инспектор, «вы не прибыли на станцию назначения, указанную в вашем билете». «Да», — сказал Максвелл. «Не могли бы вы объяснить, что произошло?» «Только предположительно. Я полагаю, что моя волновая схема отклонилась от заданного направления, а может быть, ее перехватили. Сначала я приписал это неполадкам в передатчике, но потом усомнился. Передатчиками мы пользуемся уже сотни лет, и малейшая возможность ошибки была исключена давным-давно».
1: «То есть вы полагаете, что вас похитили?»
0: «Если угодно».
1: «И все-таки не хотите мне ничего сказать?»
0: «Я же объяснил, что говорить в сущности нечего».
1: «А эта планета никак не связана с колесниками?»
0: Максвелл покачал головой. «Точно сказать не могу, но вряд ли. Во всяком случае, там их не было, и я не заметил никаких признаков того, что они могли бы иметь ко всему этому хотя бы малейшее отношение».
1: «Профессор Максвелл, а вы когда-нибудь видели колесников?»
0: «Всего один раз. Это было несколько лет назад. Кто-то из них стажировался в Институте времени, и я однажды столкнулся с ним в коридоре».
1: «Так что вы узнали бы колесника, если бы увидели его?»
0: «Да, конечно».
1: «Судя по вашему билету, вы намеревались посетить одну из планет системы енотовой шкуры».
0: «Ходили слухи о драконе», — объяснил Максвелл. «Правда, ничем не подтвержденные и довольно смутные. Но я думал, что имело бы смысл установить». Дрейтон поднял бровь.
1: «О драконе?» — переспросил он.
0: «Вероятно, человеку, далекому от моей науки, трудно оценить все значение дракона», — сказал Максвелл.

0: некоторых других планет. Феи, гоблины, тролли, банши. Их всех мы обнаружили воплоти, но драконы по-прежнему остаются легендой. И любопытно, что у нас на Земле эта легенда бытовала не только среди людей. Легенды о драконах есть и у маленького народца холмов. Мне иногда кажется, что наши сказания о драконах мы заимствовали именно у них. Но все это лишь предание, и нет никаких фактов, подтверждающих. Он неловко умолк. Какое дело лишенному воображения полицейскому до легенд о драконах? «Извините, инспектор», — сказал он. «Боюсь, я немного увлекся».
1: «Мне приходилось слышать, что в основе этих легенд лежат воспоминания о динозаврах, унаследованные от предков».
0: «Да, я знаю о таких предположениях», — ответил Максвелл. «Но ведь этого не могло быть. Динозавры вымерли задолго до того, как появились самые отдаленные предки человека».
1: «Но маленький народец...»
0: «Возможно, — перебил Максвелл, — но маловероятно. Я хорошо знаком с обитателями холмов и разговаривал об этом с ними. Их род, несомненно, гораздо древнее нашего, но нет никаких данных, что их предки уже существовали в дни динозавров. Во всяком случае,

0: народ со холмов. Вы отправились в систему енотовые шкуры, сказал он, но не попали туда. Совершенно верно. Я оказался на той планете, о которой говорил. На хрустальной планете, заключенной в оболочку.
1: Хрустальный?
0: Из какого-то камня, может быть, из кварца, а может быть...

0: положен. Неизвестно, сколько пассажиров они уже успели неправильно принять.
1: Но ведь вы должны были бы знать это, возразил Максвелл. Я хочу сказать, что вам должны быть известны все случаи исчезновения в пути. Любая станция немедленно сообщила бы о том, что ожидаемый пассажир не прибыл.
2: Тут-то и зарыта собака, воскликнул Крейтон.
0: Не было ни одного случая, чтобы кто-нибудь исчез. Мы не сомневаемся, что двое неземлян, которых мы приняли мертвыми, благополучно прибыли на станцию назначения, так как ни единого нарушения в расписании прибытий зарегистрировано не было.
1: Но ведь я же отправился в систему енотовой шкуры, и оттуда должны были...

Питер Максвелл благополучно прибыл на станцию енотовой шкуры и почти месяц назад вернулся на Землю. «Это какая-то ошибка», — машинально сказал Максвелл. Он был не в силах поверить, что их теперь двое. Что на Земле существует еще один Питер Максвелл, во всем ему подобный. «Нет, это не ошибка», — сказал Дрейтон. «Мы пришли к выводу, что эта планета не перехватывает волновые схемы. Она их дублирует». «Так значит, я существую в двойственном числе и, может быть...» «Уже нет», — сказал Дрейтон. «Вы существуете в единственном числе. Примерно через неделю после своего возвращения Питер Максвелл погиб. Несчастный случай».

Глава вторая. В нескольких шагах от крохотного кабинета, где Максвелл беседовал с Дрейтоном, за поворотом коридора он увидел ряд свободных стульев и, поставив свой чемодан на пол, осторожно опустился на один из них. «Это невозможно», — твердил он себе. «Сразу два Питера Максвелла, а теперь один из этих Максвеллов мертв. Как поверить, что хрустальная планета располагает аппаратами, которые способны дублировать систему волн, движущихся со сверхсветовой скоростью, вернее, со скоростью, неизмеримо превосходящей скорость света, поскольку в любом уголке галактики, уже охваченном сетью передатчиков материи, нигде не замечалось ни малейшего разрыва между моментом передачи и моментом приема. Перехват? Да, пожалуй. Перехватить волновую схему в пути теоретически еще можно, но снять с нее копию? Нет». «Две невероятности», — думал он. Два события, которые просто не могли произойти. Впрочем, если одно все-таки произошло, то другое было лишь его естественным следствием. Раз с волновой схемы была снята копия, то обязательно должны были возникнуть два Максвелла, один из которых отправился в систему енотовой шкуры, а другой на хрустальную планету. Но если тот, другой Питер Максвелл, действительно отправился в систему енотовой шкуры, он должен еще быть там или только-только вернуться. Ведь он уехал туда на 6 недель и собирался задержаться дольше, если того потребуют розыски источника легенд о драконе. Внезапно он заметил, что у него дрожат руки, и, стиснув их, зажал в коленях. «Держись», — приказал он себе. Что бы его ни ждало, он должен довести дело до конца. Ведь он ничего в сущности не знает, у него нет никаких фактов, только утверждение инспектора службы безопасности, а к ним следует относиться критически. Ведь это могло быть всего лишь неуклюжей полицейской уловкой, попыткой заставить его сказать лишнее. Однако это могло быть и правдой. Все-таки могло. Но если так, он тем более должен держаться. Потому что у него есть дело, которое надо довести до конца, ничего не напортив. Однако все станет гораздо сложнее, если за ним будут следить. С другой стороны, неизвестно, будут ли за ним следить. А впрочем, так ли уж это важно? Труднее всего будет пробиться к Эндрю Арнольду. Попасть на прием к ректору планетарного университета не очень-то просто. Он слишком занятой человек, чтобы тратить время на разговоры с заурядным преподавателем, тем более, что указанный преподаватель не сможет даже сообщить заранее, о чем, собственно, он намерен беседовать с ректором. Дрожь в руках унялась, но он все еще не разжимал их. Немного погодя, он выберется отсюда, спустится к шоссе и сядет где-нибудь на один из внутренних скоростных полос. Через час с небольшим он уже будет у себя в университетском городке и скоро узнает, правду ли говорит Дрейтон. И увидит своих друзей. Алеопа, Духа, Харлоу Шарпа, Алена Престона и всю прочую братью. И вновь будут буйные ночные пирушки в свинье и свистке, долгие мирные прогулки по тенистым аллеям и катание на байдарках по озеру. Будут беседы и споры, и обмен старинными сказаниями, и неторопливый академический распорядок дня, оставляющий человеку досуг, чтобы жить. Он поймал себя на том, что с удовольствием думает о предстоящей поездке, потому что шоссе огибало холмы по границе заповедника гоблинов. Там, конечно, жили не только гоблины, но и прочие существа с древних времен, называемые маленьким народцем. И все они были его друзьями. Ну, если не все, то очень многие. Тролли порой могли вывести из себя кого угодно, а сколотить настоящую прочную дружбу с такими созданиями, как Банши, было трудновато. В это время года, подумал он, холмы должны быть великолепны. Он отправился в систему енотовой шкуры на исходе лета, и холмы все еще были облачены в темно-зеленые одежды, но теперь в середине октября они, конечно, уже блистали всеми пышными красками осени. Винный багрянец дубов, багрец и золото кленов и пламенеющий пурпур дикого винограда, как нить, сшивающая все остальные цвета. И воздух будет пахнуть сидром, будет пронизан тем неповторимым пьянящим благоуханием, которое приходит в леса только с умиранием листьев. Он сидел и вспоминал, как 2 года назад, в такую же осень, они с мистером Отулом отправились на байдарках вверх по реке в северные леса, надеясь где-нибудь по пути вступить в контакт с лесными духами, о которых повествуют древние легенды оджибуэев. Они плыли по кристально-прозрачным протокам, а вечером разжигали костер на опушке темного соснового бора. Они ловили рыбу на ужин и отыскивали лесные цветы на укромных полянках и рассматривали бесчисленных птиц и зверей и отлично отдохнули. Но никаких духов они так и не увидели, что, впрочем, было вполне естественно. С маленьким народцем Северной Америки редко кому удавалось вступить в соприкосновение, потому что это были подлинные дети первозданной природы, не похожие на полуцивилизованных, свыкшихся с людей обитателей холмов Европы. С
Стол, на котором сидел Максвелл, был повернут к западу, и сквозь гигантские стеклянные стены он видел реку и обрывы за ней, по которым в старину проходила граница штата Айова. Темно-лиловые громады в венце молочно-голубого осеннего неба. На краю одного из обрывов он различил чуть более светлое пятно. Это был институт травматургии, где преподавали главным образом восьминожки с планет Альфа-Центавра. Вглядываясь в дальний силуэт здания, Максвелл вспомнил, что много раз обещал себе принять участие в одном из летних семинаров, но так и не собрался. Он протянул руку и переставил чемодан, намереваясь встать, но остался сидеть. Он никак не мог отдышаться, а в коленях ощущалась неприятная слабость. То, что он услышал от Дрейтона, потрясло его гораздо больше, чем ему показалось в первый момент, и шок никак не проходил. «Спокойнее, спокойнее», — сказал он себе. «Нельзя так распускаться. Может быть, это неправда, даже, наверное, неправда. И пока он сам во всем не убедился, нервничать нечего». Максвелл медленно встал, нагнулся, чтобы взять чемодан, но задержался, все еще не решаясь окунуться в шумную суматоху зала ожидания. Люди, земляне и внеземляне деловито спешили куда-то или стояли небольшими группами. Белобородый старец в чопорном черном костюме, маститый ученый, судя по его виду, решил Максвелл, что-то говорил компании студентов, явившихся его проводить. Семейство рептилий расположилось на длинных диванчиках, предназначавшихся для существ такого типа, то есть неспособных сидеть. Двое взрослых, лежавших лицом друг к другу, переговаривались с шипением, характерным для речи рептилий. А дети тем временем ползали по диванчикам и, играя, свивались в клубки на полу. В небольшой нише бочкообразное существо, лежа на боку, неторопливо перекатывалось от одной стены к другой, что, вероятно, соответствовало манере землян в задумчивости расхаживать взад и вперед по комнате.

подумал Максвелл. И может быть для этого все-таки есть основания. Ведь о них неизвестно почти ничего. Они были смутным и неясным фактором, возникшим где-то в глубинах космоса, еще одной движущейся по Вселенной мощной культурой, которая кое-где на дальних границах вступала в отдельные контакты с ширящейся человеческой культурой. И Максвелл воскресил в своей памяти первый и единственный случай, когда ему довелось увидеть колесника. Студента, который приехал из института,

колесах», — сказал он себе. Ни у какого другого существа в известных пределах Вселенной колес не было. Он вдруг увидел перед собой пухлый пудинг, подвешенный между двумя колесами, ось которых проходила примерно через середину туловища. Колеса были одеты мехом, а обод, как он заметил, заменяли роговые затвердения. Низ пудингообразного тела свисал под осью, точно набитый мешок. Но худшее он обнаружил, подойдя поближе. Вздутая нижняя часть была прозрачной, и внутри что-то непрерывно извивалось и копошилось. Казалось, ты видишь огромную банку, наполненную червяками самых ярких расцветок. Эти извивающиеся червяки в этом обвислом безобразном брюхе действительно были, если не червяками, то, во всяком случае, какими-то насекомыми, какой-то формой жизни, тождественной земным насекомым. Колесники представляли собой организм.

Земля уже давно стала гигантским галактическим учебным центром, куда десятками тысяч прибывали внеземные существа, чтобы учиться и преподавать в его бесчисленных университетах и институтах. И со временем, подумал Максвелл, в это галактическое содружество, символом которого стала Земля, могли

0: «Почему?» – с недоумением спросил себя Максвелл. «Даже мысль о колесниках вызывает непоборимое отвращение, хотя человек и все другие обитатели Вселенной научились отлично ладить друг с другом». Зал ожидания вдруг представился ему Вселенной в миниатюре. Тут были существа, прибывшие со множества планет разных звезд. И пругуны, и ползуны, и дергунчики, и катуны. «Земля стала плавильной печью галактик», — думал он. «Тем местом, где встречаются существа с тысяч звезд, чтобы знакомиться с чужими культурами, чтобы обмениваться мыслями и идеями».
1: «Номер 5692!» – завопил громкоговоритель. «Пассажир номер 5692, до вашего отбытия остается 5 минут. Кабина 37. Пассажир 5692, просим вас немедленно пройти в кабину 37».
0: «Куда может отправиться пассажир номер 5692?» – прикинул Максвелл. «В джунгли второй планеты головной боли? В мрачные, открытые всем метрам ледяные города горести 4? На безводные планеты убийственных солнц или на любую другую из тысяч планет, до которых с того места, где он стоял, можно было добраться в мгновение ока, потому что их объединяла система передатчиков материи. Но сама эта система служит вечным памятником кораблям-разведчикам, которые первыми проложили путь сквозь тьму космического пространства, как пролагают они его и теперь, медленно, с трудом расширяя пределы Вселенной, известной человеку». Зал ожидания гудел от отчаянных призывов диктора к опоздавшим или не явившимся пассажирам, от жужжания тысяч голосов, разговаривающих на сотнях языков, от шарканья, топота и перестука множества ног. Максвелл нагнулся, поднял чемодан и направился было к выходу, но тотчас снова остановился, пропуская автокар с аквариумом, заполненным мутной жижей. В туманной глубине аквариума он разглядел неизвестное.

0: Когда автокар с аквариумом проехал, Максвелл без дальнейших помех добрался до двери и вышел на красивую эспланаду, которая террасами спускалась к бегущим полосам шоссе. Он с удовольствием заметил, что около шоссе нет очереди. Это случалось не так уж часто. Максвелл всей грудью вдыхал чистый вкусный воздух, пронизанный холодной осенней свежестью. Он казался особенно приятным после недель, проведенных в мертвой и затхлой атмосфере хрустальной планеты. Подходя к шоссе, Максвелл увидел огромную афишу. Набранная старинным большим шрифтом, она торжественно и с достоинством зазывала почтенную публику. Вильям Шекспир, эсквайр, из Стрэтфорда на Эйвоне, Англия, прочтет лекцию «Писал ли я шекспировские пьесы?» под эгидой Института времени 22 октября в аудитории Музея времени. Начало в 8 часов вечера. Билеты продаются во всех агентствах. «Максвелл!» — крикнул кто-то, и он обернулся. К нему по эспланаде бежал какой-то человек. Максвелл поставил чемодан, поднял было руку в приветственном жесте, но тут же опустил ее, увидев, что окликнул его кто-то совсем незнакомый. Тот перешел на рысцу, а потом перешел на быстрый шаг. «Профессор Максвелл, не так ли?» — спросил он. «Я не мог ошибиться». Максвелл сдержанно кивнул, испытывая некоторую неловкость. «А я Монти Черчилл», — объяснил незнакомец, протягивая руку. «Мы познакомились с вами около года назад у Нэнси Клейтон на ее очередном гала-вечере». «Как поживаете, Черчилл?» — сказал Максвелл холодно. Потому что теперь он вспомнил этого человека, если не лицо, то фамилию. Будто юрист и, кажется, специализируется на посредничестве. Один из тех, кто берется за любое дело, лишь бы клиент хорошо заплатил.
1: «Лучше не бывает!» — весело воскликнул Черчилл. «Только что вернулся из поездки. Не слишком долгой, но все-таки до чего же приятно вернуться домой. Ничего нет на свете лучше дома. Потому-то я вас и окликнул. Несколько недель ни одного знакомого лица, представляете?»
0: «Спасибо», — сказал Максвелл.
1: «Направляетесь к себе в университетский городок?»
0: «Да, я как раз шел к шоссе».
1: «Да зачем же?» — запротестовал Черчилл. «У меня тут автолет. На станционной площадке места для двоих вполне хватит. Доберетесь домой гораздо быстрее».
0: Максвелл молчал, не зная, на что решиться. Черчилл ему не нравился, но он был прав. По воздуху они доберутся туда гораздо быстрее. А это его устраивало. Он хотел поскорее выяснить положение вещей.
1: «Очень любезно с вашей стороны», — наконец ответил он. «Конечно, если я вас не стесню».

очередной программе «Модель для сборки». Вы слушаете роман Клиффорда Саймака «Заповедник гоблинов». Продолжение следует. Клиффорд Саймак. «Заповедник гоблинов». Глава третья. Мотор зафыркал и смолк. Через секунду образовалось тихое гудение сопел, и в наступившей тишине стал слышен пронзительный свист воздуха, ударяющегося о металл. Максвелл взглянул на своего соседа. Черчилл сидел словно окаменев, то ли от страха, то ли от изумления, ведь случилось нечто невероятное.

0: так как будто речь шла не о нем, а о ком-то другом, как будто ситуацию трезво и реалистически оценивал посторонний наблюдатель, подумал Максвелл. Но где-то в дальнем, скрытом уголке его мозга жила мысль о паническом страхе, который вспыхнет чуть позже, когда самолет ринется вниз, на верхушке деревьев и скал, а время обретет обычную быстроту. Подавшись вперед, он осмотрел простиравшуюся внизу местность и вдруг увидел поляну в лесу, крохотный светло-зеленый разрыв в темном море деревьев. Он толкнул Черчилла локтем и указал на поляну. Тот посмотрел, кивнул и начал поворачивать штурвал медленно и нерешительно, словно проверяя, будет ли машина слушаться. Автолет слегка накренился и сделал вираж, по-прежнему продолжая медленно падать, но уже в нужном направлении. На мгновение он, казалось, вышел из-под контроля, затем скользнул вбок, теряя высоту быстрее, чем раньше, но планируя туда, где среди деревьев был виден просвет. Теперь верхушки стремительно мчались к ним навстречу, и Максвелл уже различал их осенние краски. Сплошная темная масса стала красной, золотой и оранжевой. Длинные багряные копья взметнулись, чтобы пронзить их, золотые клешни злобно тянулись к ним, чтобы сомкнуться в цепкой схватке. Автолет задел верхние ветки дуба, на миг словно в нерешительности повис между небом и землей, а затем нырнул к зеленой лужайке в самой гуще леса. «Лужайка фей», — сказал себе Максвелл. «Их бальный зал, а теперь посадочная площадка». Он покосился на Черчилла, вцепившегося в рычаги управления, и вновь устремил взгляд на несущийся к ним зеленый луг. Он должен быть ровным. Ни кочек, ни рытвин, ни ям. Ведь когда создавалась эта лужайка, почва специально выравнивалась в соответствии с принятыми стандартами. Автолет ударился о землю, подскочил и угрожающе накренился. Затем он вновь коснулся травы и покатил по ней без единого толчка. Деревья в дальнем конце лужайки неслись на них с ужасающей быстротой. «Держитесь!» — крикнул Черчилл, и в тот же момент машина повернула и пошла юзом. Когда она остановилась, до стены деревьев было не больше 5 шагов. Их обступила мертвящая тишина, которая словно надвигалась на них от пестрого леса и скалистых обрывов. Из безмолвия донесся голос Черчилла. «Еще немного, и...» Он откинул вверх и выбрался наружу. Максвелл последовал за ним.
1: «Не понимаю, что произошло?» — говорил Черчилл. «В эту штуку встроено столько всяких предохранителей, что уму непостижимо. Да, конечно, можно угодить под молнию, или врезаться в гору, или попасть в смерч, но мотор не выходит из строя никогда. Остановить его можно, только выключив».
0: Он вытер лоб рукавом, а потом спросил.
1: «Вы знали про эту лужайку?»
0: Максвелл покачал головой. «Нет. Но я знал, что такие лужайки существуют. Когда создавался заповедник, в планах его ландшафта эти лужайки были специально оговорены. Видите ли, феям нужно место для танцев, и, заметив в лесу просвет, я догадался, что это может быть такое».
1: «Когда вы указали вниз, — сказал Черчилл, — я просто положился на вас. Деваться все равно было некуда, и я рискнул».
0: Максвелл жестом остановил его. «Что это?» — спросил он, прислушиваясь. «Как будто топот лошадиных копыт», — отозвался Черчилл. «Но кому могло взбрести в голову прогуливать тут лошадь? Доносится вот оттуда». Топот явно приближался. Обойдя автолет, Максвелл и Черчилл увидели тропу, которая круто поднималась к узкому отрогу, увенчанному массивными стенами полуразрушенного средневекового замка. Лошадь спускалась по тропе тряским галопом. На ее спине примостился толстячок, который при каждом движении своего скакуна подпрыгивал самым удивительным образом. Выставленные вперед локти нескладного всадника взлетали и падали точно машущие крылья. Лошадь тяжелыми скачками спустилась со склона на лужайку. Она была столь же неизящна, как ее всадник. Лохматый битюк, чьи могучие копыта ударяли по земле силой парового молота, вырывая куски дерна и отбрасывая их далеко назад. Он держал курс прямо на автолет, словно намереваясь опрокинуть его, но в последнюю секунду неуклюже свернул и встал как кованый. Бока его вздымались и опадали точно кузнечные меха, из дряблых ноздрей вырывалось шумное дыхание. Всадник грузно соскользнул с его спины, едва коснувшись ногами земли, и разразился гневными восклицаниями.
1: «Это все они, негодники и паршивцы!» — вопил он. «Это все они, мерзкие тролли! Сколько раз я их толковывал! Летит себе, помело, и летит, а вы не вмешиваетесь! Так нет, не слушают, только и думают, как бы эту штуку шутить! Наложат заклятие, все тут!» «Мистер О'Тул!» — закричал Максвелл. «Вы меня еще помните?»
0: Гоблин обернулся и прищурил красные близорукие глаза.
1: «Да никак, профессор!» – взвизгнул он. «Добрый друг всех нас! Ах, какой стыд! Какой позор! Профессор, я с этих троллей спущу шкуру и растяну на двери. Я приколочу их.

0: «Заклятие?» – спросил Черчилл. «Вы сказали «заклятие»?»
1: «А что же еще?» – негодовал мистер О'Тул. «Что еще может свести помело с неба на землю?»
2: Он подковылял к Максвеллу и озабоченно уставился на него.
0: «А это и вправду вы?» – спросил он с некоторым беспокойствием. «В истинной плоти?» «Нас известили, что вы скончались. Мы послали венок из Амелы и Астралиста в знак нашей глубочайшей скорби».
2: «Нет, это воистину я и в истинной плоти», – сказал Максвелл, привычно переходя на диалект обитателей холмов. «Это были только слухи».
1: «Тогда на радостях мы все трое», – вскричал О'Тул, – «и спьем по большой кружке доброго октябрьского эля. Варка как раз окончена, и я от всего сердца приглашаю вас, господа, разделить со мной первую пробу».
2: Со склона по тропе к ним бежало полдесятка других гоблинов, и мистер О'Тул властно замахал, поторапливая их.
1: «Всегда опаздывают», – пожаловался он. «Никогда нет на месте в нужную минуту. Прийти-то они приходят, но обязательно позже, чем надо бы. Хорошие ребята, как на подбор, и сердца у них правильные. Но нет в них подлинной живости, кое отмечены истинные гоблины вроде меня».
2: Гоблины косолапой рысью высыпали на лужайку и выстроились перед О'Тулом, ожидая распоряжений.
1: «У меня для вас много работы», – объявил он. «Для начала идите к мосту и скажите этим троллям, чтобы они не смели заклинания накладывать. Раз и навсегда пусть прекратят и больше не пробуют. Скажите им, что это последнее предупреждение. Если они снова примутся за свое, тот мост мы разнесем на камни, и каждый мшистый камень укатим далеко от других, так что вновь тот мост не встанет никогда. И пусть снимут заклятие вот с этого упавшего помела, чтобы оно летело как новое. А другие идите искать фей. Расскажите им о повреждении их лужайки, не забыв присовокупить, что во всем повинны эти подлые тролли. И обещайте, что лужайка будет выровнена к той поре, когда они придут сюда танцевать под полную луну. Третье же, позаботьтесь о Добине. Приглядите, чтобы его неуклюжие копыта не причиняли лужайке нового ущерба. Но если найдет трава повыше, пусть он ее пощиплет. Бедняге не часто выпадает случай насладиться таким пастбищем».
2: Мистер О'Тул повернулся к Максвеллу и Черчиллу, потирая ладонь о ладонь в знак удачно исполненного дела.
1: «А теперь, господа, — сказал он, — соблаговолите подняться со мной на холм, и мы испробуем, на что годится сладкий октябрьский эль. Однако прошу вас и сострадание ко мне идти помедленнее. Мое брюхо что-то очень выросло, и я весьма страдаю от одышки».
2: «Ведите нас, старый друг, — сказал Максвелл. — Мы с охотой подладим свой шаг к вашему. Давненько не пили мы вместе октябрьского эля».
1: «Да, да, разумеется», — сказал Черчилл растерянно.
2: Они начали подниматься по тропе. Впереди на фоне светлого неба четко вырисовывался силуэт развалин.
1: «Я должен заранее извиниться за состояние замка», — сказал мистер О'Тул. «Он полон сквозняков, способствующих насморкам, гайморитам и всяким другим мучительным недугам. Ветер рыскает по нему, как хочет, и всюду стоит запах сырости и плесени. Я так и не постиг, почему вы, люди, уж раз вы начали строить для нас замки, не могли сделать их уютными и непроницаемыми для ветра и дождя. Если мы некогда и обитали в руинах, это еще не значит, что нас не влекут удобства и комфорт. Поистине, мы жили в них лишь потому, что бедная Европа не могла предложить нам ничего более подходящего».
2: Он умолк, отдышался и продолжал.
1: «Я прекрасно помню, как 2000 лет назад и более мы жили в навехоньких замках, хотя, конечно, и убогих, ибо невежественные люди той поры не умели строить лучше. И мастерства они не знали, и инструментов у них нужных не было, а уже о машинах говорить не приходится. Да и вообще худосочный был народ. А нам приходилось скрываться по углам и закоулкам замков, ибо непросвещенные люди той поры страшились и чурались нас и пытались в своем невежестве обороняться от нас могучими чарами и заклинаниями. А впрочем, — добавил он не без самодовольства, — они же были всего только люди, и колдовство у них хромало. Нам были не страшны даже самые замысловатые их чары».
0: 2000 лет назад? Не хотите ли вы сказать?» — начал было Черчилл и замолчал, заметив, что Максвелл замотал головой.
2: Мистер О'Тул остановился и бросил на Черчилла уничтожающий взгляд.
1: «Я помню, — объявил он, — как из того болотистого бора, который вы теперь называете Центральной Европой, весьма бесцеремонно явились варвары и рукоятками своих грубых железных мечей начали стучаться в ворота самого Рима. Мы слышали об этом в лесных чащах, где обитали тогда, и среди нас еще жили те, теперь давно умершие, кто знал про Фермобилы всего через несколько недель после того, как пали Леонид и его воины».
0: «Простите, — сказал Максвелл, — но не все настолько хорошо знакомы с маленьким народцем».
1: «Будьте добры, — перебил О'Тул, — познакомьте его в таком случае».
2: «Это правда, — сказал Максвелл, обращаясь к Черчиллу. Или, во всяком случае, вполне может быть правдой. Они не бессмертные, в конце концов, умирают. Но долговечны они так, что нам и представить это трудно. Рождение у них редкость, иначе на Земле не хватило бы для всех места. Но они доживают до невероятного возраста.
1: «А все потому, — сказал мистер О'Тул, — что мы роем глубоко, в самом сердце природы, и не транжирим драгоценную силу духа на мелочные заботы, о которые вдребезги разбиваются жизни и надежды людей. Однако это слишком печальные темы, чтобы тратить на них столь великолепный осенний день. Так обратим же наши мысли со всем рвением к пенному Элю, который ждет нас на вершине».
2: Он умолк и вновь начал взбираться по тропе заметно быстрее, чем раньше. Сверху к ним навстречу опрометью бежал крохотный гоблин. Пестрая рубаха, которая была ему велика, билась по ветру.
1: «Эль!» – верещал он. «Эль!»
2: Он остановился перед ними, еле удерживаясь на ногах.
1: «Ну, и что, Эль?» – пропыхтел мистер О'Тул. «Или ты хочешь покаяться, что осмелился его попробовать?»
3: «Он скис!»
2: – стенал маленький гоблин.
3: «Весь этот заклятый чан скис!»
1: «Но ведь Эль не может скиснуть!»
2: — возразил Максвелл, понимая, какая произошла трагедия. Мистер О'Тул запрыгал на тропе, пылая яростью.
1: Его лицо из коричневого стало багровым и тут же полиловило. Он хрипел и задыхался. «Нет, может, если его сглазить! Проклятие! О, проклятие!»
2: Он повернулся и заспешил вниз по тропе в сопровождении маленького гоблина.
1: «Только дайте мне добраться до этих гнусных троллей!» – вопил мистер О'Тул. «Только дайте мне наложить лапы на их жадные глотки! Я их выкопаю из-под земли вот этими самыми лапами и повешу на солнце сушиться! Я спущу с них со всех шкур, и я их так проучу, что они вовек не забудут!»
2: Его угрозы все больше сливались в нечленораздельный рев, пока он быстро удалялся вниз по тропе, спеша к мосту, под которым обитали тролли. Два человека с восхищением смотрели ему вслед, дивясь такому всесокрушающему гневу.
1: «Ну, — сказал Черчилль, — вот мы и лишились возможности испить сладкого октябрьского эля.

Глава четвертая. Когда Максвелл на одной из внешних, более медленных полос шоссе доехал до окраины университетского городка, часы на консерватории начали отбивать 6. Из аэропорта Черчилль поехал другим путем, и Максвелл был этим очень доволен. Не только потому, что юрист был ему чем-то неприятен, но и потому, что он испытывал потребность побыть одному. Ему хотелось ехать медленнее, откинув щиток в тишине, ни с кем не разговаривая, и только впитывать атмосферу всех этих зданий и аллей, и чувствовать, что он вернулся домой, в единственное место в мире, которое по-настоящему любил. Сумерки спускались на городок благостной дымкой, смягчая очертания зданий, превращая их в романтические гравюры из старинных книг. В аллеях группами стояли студенты с портфелями и негромко переговаривались. Некоторые держали книги прямо под мышкой. На скамье сидел седой старик и смотрел, как в траве резвятся белки. По дорожке неторопливо ползли двое неземлян-рептилий, поглощенные беседой. Студент-человек бодро шагал по боковой аллее, насвистывая на ходу, и его свист будил эхо в тихих двориках. Поравнявшись с рептилиями, он поднял руку в почтительном приветствии. И повсюду высились древние величественные вязы, с незапамятных времен осеняющие все новые и новые поколения студентов. И вот тут-то огромные куранты начали отбивать 6 часов. Густой звон разнесся далеко вокруг, и Максвеллу вдруг почудилось, что это дружески здоровается с ним университетский городок. Часы были его другом, подумал он. И не только его, но всех, до кого доносился их бой. Это был голос городка. По ночам, когда он лежал в постели и засыпал, ему было слышно, как они бьют, отсчитывая время. И не просто отсчитывая, но подобно стражу, возвещая, что все спокойно. Впереди в сумраке возникла громада института времени. Гигантские параллелепипеды из пластмассы и стекла, сияющие огнями. К их подножию привязался музей. Поперек его фасада протянулось бьющееся на ветру белое полотнище. В сгущающихся сумерках Максвелл с такого расстояния сумел разобрать только одно слово – «Шекспир». Он улыбнулся при мысли о том, как должен бурлить сейчас факультет английской литературы. Старик Ченнери и вся компания не простили институту времени, когда 2-3 года назад институт докопался, что автором пьес был все-таки не граф Оксфорд. И это появление Стрэдфордса во плоти будет горстью соли, высыпанной на еще не зажившую рану. Вдали, на западной окраине городка, высились на

Часы кончили отбивать время, и последние отголоски замерли во мгле. 6 часов. Через 2-3 минуты он сойдет с полосы и направится к гербу Уинстона, который был его домом уже 4 года. Нет, впрочем, не 4, а 5. Максвелл сунул руку в правый карман куртки и в маленьком внутреннем кармашке нащупал кольцо с ключами. Теперь, впервые после того, как он покинул Висконсинскую передаточную станцию, им вдруг овладела мысль о другом Питере Макселе. Конечно, история, которую рассказал ему инспектор Дрейтон, могла быть правдой, хотя он сильно в этом сомневался. Служба безопасности была вполне способна пустить в ход именно такой прием, чтобы выведать у человека всю подноготную. Однако, если это ложь, то почему из системы енотовой шкуры не поступило сообщение о том, что он не прибыл? Впрочем, и это ему известно только со слов инспектора Дрейтона, и про другие 2 таких же случая тоже. Если можно усомниться в одном утверждении Дрейтона, с какой стати принимать на веру остальных? Если хрустальная планета перехватывала и других путешественников, он пока был там, ничего об этом не слышал. Однако, сказал себе Максвелл, это тоже ничего не означает. Хозяева хрустальной планеты, несомненно, сообщили ему только то, что считали нужным сообщить. Тут он сообразил, что тревожит его не столько разговор с Дрейтоном, сколько слова Отула. «Мы послали венок из Амелы и Астралиста в знак нашей глубочайшей скорби». Если бы не скисший Эль, он, конечно, обсудил бы со старым Гоблином события этих недель, но им так и не представилась возможность поговорить по душам. Впрочем, пока можно об этом не думать. Как только он доберется домой, то сразу же позвонит кому-нибудь из своих друзей и узнает правду. Но кому позвонить? Харлоу Шарпу в Институт времени? Или Далесу Грегу, декану его факультета? Или, может быть, к Сигму Мауну Тайру, старому Эриданцу с белоснежным мехом и задумчивыми лиловыми глазами, который целую жизнь провел в крохотном кабинете, разрабатывая методы анализа структуры мифов? Или Алену Престону, близкому приятелю, юристу? Пожалуй, начать следует с Престона, ведь если Дрейтон не солгал, ситуация может сложиться именно в юридическом плане. Максвелл сердито одернул себя. Он, кажется, поверил. Во всяком случае, вот-вот поверит. Если так пойдет дальше, он начнет убеждать себя, что все это чистая правда. Герб Уинстонов был уже совсем близко. Максвелл поднялся с сиденья, взял чемодан и перешел на внешнюю, еле ползущую полосу. Напротив герба Уинстонов он спрыгнул на тротуар. Ни на широкой каменной лестнице, ни в вестибюле никого не было. Пошарив в кармане, он вытащил ключи и зажал в пальцах тот, который открывал дверь квартиры. Лифт уже ждал, и он нажал кнопку 7-го этажа. Ключ сразу вошел в замок и легко в нем повернулся. Дверь открылась, и Максвелл вошел в темную комнату. Дверь за его спиной автоматически закрылась, щелкнув замком, и он протянул руку к выключателю. Но так и застыл с поднятой рукой. Что-то было не так.

аромат незнакомых духов. Максвелл ударил кулаком по стене, вспыхнул свет. Комната стала другой. Не та мебель и пронзительные яркие картины на стенах. У него не было и никогда не будет таких картин. Позади него снова щелкнул замок, и он стремительно обернулся. Дверь распахнулась, и в комнату вошел саблезубый тигр. При виде Максвелла огромный кот припал к полу и заворчал, обнажив 6-дюймовые кинжалы клыков. Максвелл осторожно попятился. Тигр медленно пополз вперед, по-прежнему ворча. Максвелл шагнул назад,

0: попытался расслабиться, ожидая удара о жесткий пол, но вместо этого его спина погрузилась во что-то мягкое, и он сообразил, что приземлился на кушетку, которая стояла за пуфиком. Тигр в изящном прыжке повис в воздухе, прижав уши, полуоткрыв пасть и вытянув массивные лапы вперед, словно таран. Максвелл вскинул руки, загораживая грудь, но лапы отбросили их в сторону, как пушинки, и придавили его к кушетке. Огромная кошачья морда со сверкающими клыками придвинулась к самому его лицу. Медленно, почти ласково, тигр опустил голову и длинный розовый язык шуршавый напрекатил. Тигр еще раз ободрал языком лицо Максвелла и присел на задние лапы. Ухмыляясь и поставив уши торчком, он рассматривал Максвелла с дружеским и даже восторженным интересом. Максвелл приподнялся и сел, откинувшись на спинку кушетки. «Кто вы, собственно, такой?» – спросила стоявшая в дверях девушка.
1: «Видите ли, я...
0: Однако вы не из робких», – заметила она. Сильвестр замурлыкал громче.
2: «Извините, мисс», – сказал Максвелл. «Но я здесь живу. Во всяком случае, жил раньше. Это ведь квартира 721?»
0: «Да, конечно», – кивнула она. «Я сняла ее ровно неделю назад».
2: «А мог бы догадаться», – сказал Максвелл, пожимая плечами. «Ведь мебель другая».
0: «Я потребовала, чтобы хозяин вышвырнул прежнюю», – объяснила она. «Это было что-то чудовищное».
1: «Погодите», – перебил Максвелл. «Старый зеленый диван довольно потертый».
0: «И бар орехового дерева», – подхватила девушка. «И гнуснейший морской пейзаж».
2: «Достаточно», – устало сказал Максвелл. «Вы вышвырнули мои вещи».
0: «Не понимаю. Хозяин сказал, что прежний жилец умер. Несчастный случай, если не ошибаюсь».
1: Максвелл медленно поднялся на ноги.
0: Тигр последовал его примеру, подошел поближе и начал нежно тереться головой о его колени. «Сильвестр, перестань», – скомандовала девушка. Сильвестр продолжал свое занятие. «Не сердитесь на него», – сказала она. «Он ведь просто большой котенок».
2: «Биомех?»
0: Девушка кивнула. «Поразительная умница. Он ходит со мной повсюду. И всегда ведет себя прилично. Не понимаю, что на него нашло. Наверное, вы ему понравились».
1: Говоря все это, она смотрела на тигренка, но тут внезапно бросила на Максвелла внимательный взгляд.
0: «Вам нехорошо?»
1: Максвелл покачал головой.
0: «Вы что-то очень побелели».
1: «Небольшое потрясение», — объяснил он.
0: «Наверное, в этом все дело».
1: «Я сказал вам правду. До недавнего времени я действительно жил здесь.
0: Произошла какая-то путаница».
1: «Сядьте», — приказала она.
0: «Хотите выпить чего-нибудь?»
1: «Если можно».
0: «Меня зовут Питер Максвелл, я профессор...» «Погодите, Максвелл, вы сказали?» «Питер Максвелл. Ведь так звали...»
1: «Да, я знаю», — сказал Максвелл. «Так звали того человека, который умер». Он осторожно опустился на кушетку.
0: «Я принесу вам чего-нибудь», — сказала девушка.
1: Сильвестр подобрался поближе и ласково положил массивную голову Максвеллу на колени. Максвелл почесал его за ухом, и Сильвестр, громко замурлыкав, чуть-чуть повернулся, чтобы показать Максвеллу, где надо чесать. Девушка вернулась с рюмкой и села рядом.
0: «Но я все-таки не понимаю, если вы тот, кто...»
1: «Все это очень запутанно», — заметил Максвелл.
0: «Должна сказать, что вы держитесь неплохо. Немного ошеломлены, пожалуй, но не сокрушены».
1: «По правде говоря», — признался Максвелл, — «на самом-то деле я не был застигнут врасплох. Меня поставили об этом в известность, но я не поверил».
0: «То есть не позволил себе поверить?»
1: Он поднес рюмку к губам.
0: «А вы не будете пить?» «Если вам лучше», — сказала она, — «если вы в норме, я пойду налью и себе».
1: «Я прекрасно себя чувствую», — объявил Максвелл. «И как-нибудь все это переживу».
0: Он посмотрел на свою собеседницу и только теперь увидел ее по-настоящему.
1: Стройные, подтянутые, коротко постриженные темные волосы, длинные ресницы и глаза, которые ему улыбались.
0: «Как вас зовут?» – спросил он. «Кэрол Хэмптон. Я историк, работаю в Институте времени».
1: «Мисс Хэмптон», – сказал он, – «приношу вам свои извинения. Я уезжал вообще с земли и только что вернулся. У меня был ключ, он подошел к замку, а когда я уезжал, эта квартира была моей».
0: «Не нужно ничего объяснять», – перебила она.
1: «Мы выпьем», – сказал он. «А потом я встану и уйду, если только...»
0: «Что?»
1: «Если только вы не согласитесь пообедать со мной, чтобы я мог хоть чем-то отплатить вам за чуткость. Вы могли бы выбежать с воплями.
0: «Они подстроены ли все это?» — спросила она подозрительно.
2: «Вдруг вы...» «Ни в коем случае», — сказал он. «У меня не хватило бы сообразительности. И к тому же, откуда я взял бы ключ?»
0: Она поглядела на него и потом сказала: «Это было глупо с моей стороны, но вам придется взять с собой Сильвестра. Он ни за что не останется один».
2: «Да я никогда и не согласился бы бросить его одного», — заявил Максвелл. «Мы с ним друзья до гроба».
0: «Это обойдется вам», — бифштекс предупредила она. «Он всегда голоден, а ест только бы хорошие бифштексы. Большие».

0: Клиффорд Саймак. Заповедник гоблинов. Глава 5. Свинье и свистке было темно, шумно и чадно. Между тесно составленными столиками оставались лишь узкие проходы. Мерцали дрожащие огоньки свечей. Низкий зал был заполнен разноголосым гулом. Точно все посетители говорили разом, перебивая друг друга. Максвелл прищурился, стараясь высмотреть свободный столик. Пожалуй, подумал он, им следовало бы пойти куда-нибудь еще. Но ему хотелось поужинать именно тут, потому что этот кабачок был облюбован студентами и преподавателями его факультета, и здесь он чувствовал себя как дома. «Пожалуй, нам лучше пойти куда-нибудь еще», — сказал он, обернувшись к Хэрол Кэмптон. «Сейчас к нам кто-нибудь подойдет и укажет столик», — ответила она. «Наверное, большой наплыв. Официанты совсем сбились с ног. Сильвестр, немедленно прекрати. Извините его, пожалуйста», — добавила она умоляюще, обращаясь к людям, сидевшим за столиком, возле которого они стояли. «Он такой невоспитанный и особенно не умеет вести себя за столом. Хватает все, что увидит». Сильвестр облизывался с довольным видом. «Пустяки, мисс», — сказал обездоленный бородач. «Я, собственно говоря, и не собирался его есть. Просто у меня привычка закасывать бифштексы». «Пит! Пит Максвелл!» — закричал кто-то в дальнем конце зала. Прищурившись, Максвелл разглядел в полумраке, что ему машет кругами какой-то человек, вскочивший из-за столика в углу. Потом он узнал его. Это был Алле Оп, а рядом с ним маячила белая фигура духа. «Встретили друзей?» — спросила Кэрол. «Да, по-видимому, они приглашают нас за свой столик. Вы не возражаете?»
1: «Это не андерталец?» — спросила она.
0: «Вы его знаете?»
1: «Видела несколько раз, но мне хотелось бы с ним познакомиться. А рядом сидит дух?»
0: «Они неразлучны», — объяснил Максвелл.
1: «Ну так идемте же.
0: Мы можем просто поздороваться, а потом отправиться куда-нибудь еще».
1: «Ни в коем случае», — воскликнула Кэрол. «По-моему, это очень интересное место».
0: «Вы не бывали тут раньше?»
1: «Не осмеливалась», — ответила она.
0: «Ну так следуйте за мной», — сказал он и начал медленно пробираться между столиками. Девушка и тигренок шли за ним по пятам. Алле Оп выскочил навстречу Максвеллу, бурно заключил его в объятия, потом взял за плечи, отодвинул и начал всматриваться ему в лицо.
2: «Ты же в самом деле старина Пит?» – спросил он. «Ты нас не морочишь?»
0: «Да, я Пит», – ответил Максвелл. «А кем я еще могу быть, по-твоему?»
2: «В таком случае», – сказал Оп, – «кого мы хоронили 3 недели назад в четверг?» «И я, и дух, мы Оп там были. И ты должен нам 20 монет, ровно столько стоил венок, который мы прислали».
0: «Давайте сядем», — предложил Максвелл.
2: «Опасаешься скандала?» — осведомился Оп. «Но ведь это место для скандалов и создано. Каждый час по расписанию завязываются кулачные бои, а в промежутках кто-нибудь влезает на столик и разражается речью».
0: «Оп», — сказал Максвелл, — «со мной дама, так что ты укоротись и отцивилизуйся. Мисс Кэрол Хэмптон, а эта стейросовая дубина зовется Алле Оп».
2: «Счастлив познакомиться с вами, мисс Хэмптон», — сказал Алле Оп. «Но кого я вижу? Саблезубый тигр, с места мне не сойти. Помнится, был случай, когда я в буран укрылся в пещере, где уже сидела такая вот киска, а при мне никакого оружия, кроме тупого кремниевого ножа. Понимаете, палец у меня сломалась, когда я повстречал медведя, и...»
0: «Да скажешь как-нибудь в другой раз», — перебил Максвелл. «Может быть, все-таки мы сядем? Нам очень хочется есть, и вовсе не хочется, чтобы нас вышвырнули отсюда».
2: «Пит», — сказал Алле Оп, — «быть вышвырнутым из этой забегаловки весьма большая честь. Ты можешь считать свое общественное положение упрочненным только после того, как тебя вышвырнут отсюда».
0: Однако, продолжая ворчать себе под нос, он все-таки направился к своему столику и галантно пододвинул стул Кэрол. Сильвестр устроился между ней и Максвеллом, положил подбородок на стол и недоброжелательно уставился на Алле Опа.
2: «Этой киске я не нравлюсь», — объявил Оп. «Возможно, она знает, сколько предков я поистреблял в добром каменном веке».
0: «Сильвестр всего лишь биомех», — объяснила Кэрол, — «и ничего знать не может».
2: «Ни за что не поверю», — сказал Оп. «Это животина никакой не биомех. У него в глазах видна самая что ни на есть типичная саблезубая подлость».
0: «Пожалуйста, Оп, уймись на минутку», — прервал его Максвелл. «Мисс Хэмптон, позвольте представить вам духа, моего очень старого друга».
1: «Мне очень приятно познакомиться с вами, мистер Дух», — сказала Кэрол.
3: «Только я не мистер, а просто дух», — поправил тот. «Я ведь дух и больше ничего. И самое ужасное заключается в том, что я не знаю, чей я, собственно, дух. Очень рад познакомиться с вами. Так уютно сидеть за столиком вчетвером. В цифре 4 есть что-то милое и уравновешенное».
2: «Ну, — объявил Оп, —
4: Теперь, когда мы перезнакомились, давайте перейдем к делу. Выпьем. Ужасно противно пить в одиночку. Конечно, я люблю духа за многие его превосходные качества, но не перевариваю ни пьющих.
3: Ты же знаешь, что я не могу пить, вздохнул дух. И есть не могу. И курить. Возможности духов весьма и весьма ограничены, но мне хотелось бы, чтобы ты перестал указывать на это всем, с кем мы знакомимся.
4: Он повернулся к Кэрол.
3: Вы, кажется, удивлены, что варвар-неандерталец способен изъясняться так красноречиво и свободно.
4: Не удивлена, а потрясена, поправила Кэрол.
3: Оп, сообщил ей Максвелл, за последние 20 лет вобрал в себя такое количество знаний, какое обыкновенному человеку и не снилось. Начал с программы детского сада, в буквальном смысле слова, а сейчас работает над докторской диссертацией.
4: А главное, он и дальше собирается продолжать в том же духе. Его можно назвать одним из самых выдающихся наших студентов.
2: Он поднял руку и замахал официанту, призывая его могучим голосом.
4: «Сюда!» — крикнул он. «Здесь есть люди, которые хотели бы облагодетельствовать вас заказом. Все они умирают от ползучей жажды».
3: «Больше всего меня в нем восхищает», — заметил дух, — «его застенчивость и скромность».
4: «Я продолжаю учиться», — сказал Лоб. «Но не столько из-за стремления к знанию, сколько ради удовольствия наблюдать ошарашенные выражения на лицах педантов-преподавателей и дураков-студентов». «Впрочем», — повернулся он к Максвеллу, — «я отнюдь не утверждаю, что все преподаватели обязательно педанты».
3: «Спасибо», — сказал Максвелл.
4: «Есть люди», — продолжал Оп, — «которые, по-видимому, убеждены, что Homo sapiens neanderthalensis — глупая скотина и ничего больше. И что ни говори, он вымер. Он не смог выдержать борьбы за существование, в чем усматривается прямое доказательство его безнадежной второсортности. Боюсь, я и дальше буду посвящать мою жизнь опровержению».
3: Рядом с Опом возник официант.
4: «Это опять вы», — сказал он. «Можно было сразу догадаться, как только вы принялись на меня орать.
3: Вы невоспитаны, Оп».
4: «С нами тут сидит человек», — сообщил ему Оп, пропуская мимо ушей оскорбительное утверждение, «который вернулся из страны теней. По-моему, достойнее всего будет отпраздновать его воскрешение в вакханалии и дружбы».
3: «Насколько я понял, вы хотите чего-нибудь выпить».
4: «Так почему же вы сразу не принесли бутылку хорошего пойла, ведерко льда и три рюмки?» — осведомился Оп. «Дух, знаете ли, не пьет».
3: «Я знаю», — сказал официант.
4: «То есть, если мисс Хэмптон не предпочитает какую-нибудь модную болтушку», — уточнил Оп.
3: «Кто я такая, чтобы вставлять палки в колеса?» — спросила Кэрол. «Что пьете вы?»
4: «Кукурузные виски», — ответил Оп. «Наш с Питом вкус в этом отношении ниже всякой критики».
3: «Ну, так кукурузные виски», — решила Кэрол.
4: «Насколько я понял», — сказал официант, — «когда я приволоку бутылку, у вас будет чем за нее заплатить. Я помню, как однажды...» «Если я обману ваши ожидания», — объявил Оп, — «мы обратимся к старине Питу».
3: «Питу?» — переспросил официант и, посмотрев на Максвелла, воскликнул.
4: «Профессор, я слышал, что вы...» «Я вам уже битый час об этом толкую», — перевел Оп. «Потому-то мы и празднуем. Он восстал из гроба».
3: «Я не понимаю».
4: «И незачем», — сказал Оп. «Несите-ка выпивку, и больше от вас ничего не требуется».
3: Официант убежал.
4: «А теперь», — сказал дух, обращаясь к Максвеллу, —
3: «пожалуйста, объясните нам, что вы такое? По-видимому, вы не дух. Или же процесс изготовления значительно улучшился с той поры, когда человек, которого представляю я, сбросил бренную оболочку?»
4: «Насколько можно судить», — начал Максвелл, — «перед вами результат раздвоения личности. Один из меня, насколько я понял, стал жертвой несчастного случая и умер».
3: «Но это же невозможно», — возразила Кэрол.
4: «Психическое раздвоение личности — это понятно, но чтобы физически...»
3: «Ни на земле, ни в небесах нет ничего невозможного», — объявил дух.
4: «Цитатка-то заезженная», — заметил Оп. «И к тому же ты ее переврал».
3: Он принялся энергично скрести волосатую грудь короткими пальцами.
4: «Не глядите на меня с таким ужасом», — сказал он Кэрол. «Зуб, и ничего больше. Я дитя природы, и потому чешусь. Но я отнюдь не наг, на мне надеты шорты».
3: «Его выучили ходить на двух ногах», — заметил Максвелл, — «но только-только».
4: «Вернемся к раздвоению вашей личности», — сказала Кэрол. «Не могли бы вы объяснить нам, что, собственно, произошло?»
3: «Я отправился на одну из планет системы енотовые шкуры, и в пути моя волновая схема каким-то образом сдублировалась. Так что я прибыл одновременно в два разных места».
4: «Вы хотите сказать, что возникло два Питера Максвелла?»
3: «Вот именно».
4: «На твоем месте», — сказал Оп, — «я подал бы на них в суд. Этим транспортникам даже убийство с рук сойдет».
5: Ты можешь вытрясти из них хорошее возмещение.
6: Вызовешь свидетелями меня и духа. Мы ведь были на твоих похоронах. И вообще, добавил он, нам с духом тоже следует предъявить им иск за причинение моральных мук. Наш лучший друг лежит в гробу, бледный и неподвижный, а мы совсем убиты горем.
1: Нет, правда, мы очень горевали, сказал дух.
5: Я знаю, ответил Максвелл.
1: Послушайте, сказала Карл. По-моему, вы все трое относитесь к случившемуся как-то слишком уж легко. Один из трех друзей.
5: Чего вы от нас хотите, осведомился Оп. Чтобы мы запели «Аллилуйя» или таращили глаза, девясь неслыханному чуду. Мы потеряли приятеля, а теперь он вернулся.
1: Но ведь их было двое и один.
5: Для нас он всегда был один, сказал Оп. И, пожалуй, так лучше. Нетрудно представить, какие недоразумения возникли бы, если бы его было двое.
1: Кэрол повернулась к Максвеллу. «А что скажете вы?» Он покачал головой.
5: «Я буду всерьез думать об этом только через 2 дня. А пока, наверное, я просто не могу. По правде говоря, при одной мысли об этом меня охватывает какое-то оцепенение.
1: Ну, сейчас я сижу здесь с хорошенькой девушкой, с 2 старыми друзьями и с большим симпатичным котиком и знаю, что нам предстоит разделаться с бутылкой виски, а потом хорошенько поужинать». Он весело ей улыбнулся, Кэрол пожала плечами.
5: «Таких сумасшедших я еще не видела», — сказала она.
1: «Знаете, мне это нравится».
6: «Мне тоже», — объявил Оп. «Что не говорите, о вашей цивилизации куда приятнее давних эпох. В моей жизни не было дня счастливее того, когда экспедиция из Института времени утащила меня сюда как раз в тот момент, когда несколько моих любящих соплеменников вздумали подзакусить мною. Впрочем, у меня к ним нет никаких претензий. Зима выдалась долгая, суровая, снег был очень глубоким, и дичь совсем исчезла. К тому же кое-кто из племени имел на меня зуб, и не без оснований, не буду вас обманывать. Меня уже собирались тюкнуть по затылку и, так сказать, бросить в общий котел».
1: «Каннибализм!» — с ужасом произнесла Кэрол.
5: «Естественно», — утешил ее Оп. «В те безыскусственные первобытные деньки в подобной ситуации не было ничего особенного. Но, разумеется, вам этого не понять. Ведь вы ни разу не испытывали настоящего голода, верно? Такого, чтоб кишки сводило, чтоб совсем иссохнуть».
1: Он умолк и обвел глазами зал.
6: «Наиболее утешительный аспект этой культуры, — продолжал он, — заключается в изобилии пищи. В старину у нас была через полосица. Ухлопаем мастодонта и едим, пока нас не начнут рвать, после чего опять едим и...»
1: «На мой взгляд, — предостерегающе сказал дух, — эта тема не слишком подходит для разговора за столом».
5: Он поглядел на Кэрол.
7: «Во всяком случае, вы должны признать, — объявил он, — что я прямодушен. Когда я имею в виду рвоту, я так и говорю, нас рвало, а не мы срыгивали».
5: Подошел официант и почти швырнул на стол бутылку и ведерко со льдом.
6: «Горячие сейчас закажете?» – спросил он. «Мы еще не решили, будем ли мы питаться в этой подозрительной харчевне. Одно дело тут нализации, совсем другое».
1: «В таком случае, сэр», – сказал официант и положил перед ним счет. Оп, порылся в карманах и вытащил деньги. Максвелл придвинул бутылку и ведерко поближе и начал накладывать лед в рюмки.
5: «Но мы же поужинаем тут?» – спросила Кэрол. «Если Сильвестр не получит бифштекс, который вы ему обещали, я ничего не гарантирую. И ведь как терпеливо и благонравно он ведет себя, несмотря на все эти аппетитные запахи».
7: «Ведь он же скушал один бифштекс», – напомнил Максвелл. «Сколько еще он способен их сожрать?»
5: «Неограниченное количество», – ответил Оп. «В старину такое чудище в один присест запросто уминало лося. Я вам когда-нибудь рассказывал?»
1: «Думаю, что да», – поспешно сказал дух.
6: «Но бифштекс был пережаренный», – запротестовала Кэрол. «А он любит их с кровью. И к тому же совсем крохотный».
5: «Оп», – попросил Максвелл. «Верни, официант, у тебя это отлично получается. Твой голос словно создан для этой цели». Оп взмахнул могучей рукой и взревел. Потом подождал немного и снова взревел, но опять безрезультатно.
7: «Он меня игнорирует», – проворчал Оп. «А может быть, это вовсе не наш официант. Я их макак не различаю. Они для меня все на одно лицо».
1: «Не нравится мне сегодняшняя публика», — сказал дух. «Я все посматриваю по сторонам. Что-то назревает».
5: «А чего они плохи?» — спросил Максвелл.
1: «Слишком много слизняков из английской литературы. Обычно они сюда не заходят. Завсегдатаи здесь временщики и сверхъестественники».
5: «Ты думаешь, из-за Шекспира?»
1: «Возможно», — согласился дух.
5: Максвелл передал рюмку Кэрол, а другую подвинул через стол Опу.
1: «Как-то неудобно, что вы остаетесь ни при чем», — сказала Кэрол, обращаясь к духу. «Ну, понюхайте хотя бы».
8: «Пусть это вас не тревожит», — смешался Оп.
9: «Этот субъект напивается до розовых слонов одним лунным светом. Он может танцевать на радуге. У него перед вами масса преимуществ. Например, он бессмертен. Духа ведь ничем не убьешь».
8: «Ну, не знаю», — сказал дух.
9: «Я не понимаю одного», — сказала Кэрол.

0: Ну, что поделаешь, забыл. Из Англии это я, во всяком случае, знаю твердо, но фамилию вспомнить никак не могу. У меня есть подозрение, что и остальные духи... «У нас тут нет других духов», — сказал Максвелл. «Контакты с духами, беседы, интервью — это сколько угодно, но ни один дух, кроме тебя, не захотел жить среди нас». «Почему ты это сделал, дух?» «Пришел к нам, я имею в виду».
1: «Он прирожденный аферист», — заметил Об. «Всегда высматривает, где чем можно поживиться».
0: «Ну, положим», — возразил Максвелл. «Что, собственно, мы можем дать духу?»
2: «Вы даете мне», — сказал дух, — «ощущение реальности».
0: «Какова бы ни была причина, я очень рад, что ты пришел к нам», — сказал Максвелл.
2: «Вы трое уже давние друзья», — задумчиво произнесла Кэрол.
1: «И это вас удивляет?» — спросил Об.
0: «Да, пожалуй. Я не очень отдаю себе отчет, что, собственно, я имела в виду». В противоположном конце зала послышалась какая-то возня. Кэрол и Максвелл обернулись на шум, но не смогли разобрать, что там происходит. Внезапно на один из столиков спрыгнул человек и запел...
3: «Билл Шекспир хороший малый, зря бумаги не морал, не давал проходу юбкам, громко песенки орал».
0: Раздались возмущенные вопли и свист. Кто-то бросил чем-то в певца, но промахнулся. Часть посетителей подхватила песню.
3: «Билл Шекспир хороший малый, зря бумаги не морал».
0: Какой-то могучий бас оглушительно взревел.
4: «Черт убил Шекспира!»
0: И зал словно взорвался. Летели на пол стулья, люди вскакивали на столы, пронзительно вопили, сталкивали и стаскивали друг друга вниз, замелькали кулаки, в воздух взвелись различные предметы. Максвелл вскочил, протянул руку и перебросил Кэрол себе за спину. Об с оглушительным боевым кличем перепрыгнул через стол и опрокинул ногой ведерко. Ледяные кубики разлетелись во все стороны.
1: «Я посбиваю их, как кегли!» — кричал он Максвеллу. «А ты знай, оттаскивай!»
0: Максвелл заметил кулак, сметнувшийся у него над ухом, увернулся и нанес удар в пустоту примерно в том направлении, откуда появился кулак. Над его плечом промелькнуло ручище Опа, завершавшееся могучим кулаком, который врезался в чью-то физиономию, и кто-то покатился по полу за их столиком. В затылок Максвелла угодил какой-то тяжелый предмет, летевший со значительной скоростью, и он свалился. Вокруг двигалась стена ног. Кто-то наступил ему на руку, кто-то упал на него. Где-то в неизмеримой вышине раздавались дикие завывания Опа. Максвелл извернулся, сбросил упавшее на него тело и, пошатываясь, поднялся с пола. В его локоть впились сильные пальцы.
1: «Давай-ка выбираться отсюда», — сказал Об. «Это может скверно кончиться».
0: Кэрол откинулась назад, обеими руками сжимая загривок Сильвестра. Тигренок стоял на задних лапах, молотя передними по воздуху. Он утробно рычал, и его длинные клыки поблескивали даже в полутьме.
1: «Если мы сейчас же не вытащим его отсюда», — сказал Об, — «котик сам раздобудет себе бифштекс».
0: Он стремительно нагнулся, ухватил тигренка поперек живота, поднял его и прижал к груди.
1: «Позаботься о девушке», — скомандовал Об. «Тут где-то есть другой выход. И не забудь бутылку, она нам еще понадобится».
0: Максвелл взял бутылку за горлышко. Духа нигде не было видно.

0: «Я трус», — признался дух. «Я не скрываю, что стоит завязаться драки, и я превращаюсь в зайца». «А ведь ты единственный парень в мире, которого никто и пальцем тронуть не может», — заметил Оп. Они сидели вокруг квадратного шаткого стола, который Оп однажды в припадке хозяйственной энергии собственноручно сколотил из нетесанных досок. Кэрол отодвинула тарелку. «Я умирала от голода», — сказала она, — «но не в силах больше проглотить ни кусочка». «И не только вы», — отозвался Оп. «Взгляните-ка на нашу кисоньку». Сильвестр лежал, свернувшись возле очага. Обрубок хвоста был плотно прижат к заду, пушистые лапы прикрывали нос, усы ритмично подрагивали от спокойного дыхания. «Первый раз вижу, чтобы саблезубый наелся до отвала», — сказал Оп. Он взял бутылку и стряхнул ее. Она была пуста. Неандерталец встал, направился в угол, нагнулся, приподнял дверцу в полу и пошарил под ней. Он вытащил стеклянную банку и отставил ее в сторону. Потом достал еще одну и поставил ее рядом с первой. Наконец он с торжествующим видом извлек из темной дыры бутылку. Убрав банки на прежнее место, он опустил дверцу, вернулся к столу, откупорил бутылку и начал разливать ее содержимое по стаканам. «Вы, ребят, конечно, пьете без льда», — сказал он. «Что зря разбавлять хороший напиток, а к тому же льда у меня все равно нет». Он указал на дверцу в полу. «Мой тайник. Я всегда держу там бутылку другую. На случай, если я, например, сломаю ногу, а медик запретит мне пить».
1: «Из-за сломанной ты ноги», — усомнился дух.
0: «Ну, не из-за ноги, так? Из-за чего другого», — сказал Оп. Они с удовольствием прихлебывали виски. Оп смотрел в огонь, и снаружи ветер шуршал по стенам в тишине.
2: «В жизни я так вкусно не ужинала», — вздохнула Кэрол. «Я никогда еще не жарила себе сама бифштекс на палочке прямо над огнем».
0: Оп удовлетворенно рыгнул. «Так мы жарили мясо в каменном веке. Или ели его сырым, как он тот саблезубый. У нас ведь не было ни плит, ни духовок, ни прочих ваших выдумок».
3: «У меня такое ощущение», — сказал Максвелл, «что лучше не спрашивать, откуда взялась эта вырезка. Ведь все мясные лавки наверняка были закрыты».
0: «Были-то были», — согласился Оп. «Но есть тут один магазинчик, и на задней двери там висел вот этот простенький замок».
2: «Когда-нибудь», — сказал дух, — «ты наживешь крупную неприятность».
3: Оп покачал головой.
0: «Не думаю. Во всяком случае, не в этот раз. Жизненно важная потребность. Нет, пожалуй, не то. Когда человек голоден, он имеет право на любую пищу, которую отыщет. Такой закон был в первобытные времена. Уж, конечно, суд и сейчас примет его во внимание. Кроме того, я завтра найду этот магазинчик, зайду туда и объясню, что произошло. Кстати», — повернулся он к Максвеллу, — «есть у тебя деньги?»
3: «Сколько хочешь», — ответил тот. «Мне были выписаны командировочные для поездки в енотовую шкуру, и я не истратил из них ни гроша».
2: «Значит, на планете, куда вы попали, с вами обращались как с гостем», — заметила Кэрол.
3: «Примерно. Я так до конца и не разобрался, в каких отношениях я находился с местными обитателями».
2: «Они были приятными людьми?»
3: «Приятными-то приятными, но вот людьми ли... не знаю». Он повернулся к Опу. «Сколько тебе нужно?»
0: «Сотни должно хватить. Мясо, сломанные двери, конечно, оскорбленные чувства нашего друга-мясника».
3: Максвелл достал бумажник, вытащил несколько банкнот и протянул их Опу.
0: «Спасибо», — сказал неандерталец. «Считай за мной».
3: «Нет», — возразил Максвелл, — «сегодня я угощаю. Ведь я пригласил Кэрол поужинать, хотя из этого так ничего и не вышло».
4: Сильвестр у очага зевнул, потянулся и снова уснул, уже на спине, задрав все четыре лапы кверху.
2: «Вы здесь в гостях, мисс Хэмптон?» — спросил дух.
3: «Нет», — с удивлением ответила Кэрол. «Я здесь работаю. А почему вы подумали?»
2: «Из-за вашего тигра. Вы сказали, что это биомех, и я, естественно, подумал, что вы сотрудник биомеханического института». «А», — сказала Кэрол, — «нью-йоркского или венского?»
3: «Есть еще азиатский центр в Улан-Баторе, если мне не изменяет память».
2: «А вы там бывали?»
3: «Нет, только слышал».
0: «А ведь мог бы побывать, если бы захотел», — сказал Поп. «Он ведь способен переноситься куда угодно в мгновение ока. Вот почему сверхъестественники терпят его штучки. Они рассчитывают, в конце концов, докопаться до этих его свойств. Только старина дух, стреляный воробей, и ничего им не говорит».
4: «На самом деле его молчание объясняется тем, что ему платят транспортники», — вмешался Максвелл.
3: Им нужно, чтобы он держал язык за зубами. Если он расскажет о способе своего передвижения, им придется закрыть лавочку. Люди смогут переноситься по желанию, куда захотят, не обращая внимания на расстояние, будь то хоть миля, хоть миллион световых лет.
5: «А до чего он тактичен?» – подхватил Оп. «Ведь клонил-то он к тому, что такой саблезубый стоит больших денег, если вы не специалист по биомеханике и сами состряпать его не можете».
2: «Понимаю», — сказала Карл. «Это верно. Они стоят безумных денег, которых у меня нет. Мой отец преподавал в Нью-Йоркском биомеханическом институте, и Сильвестра изготовили студенты его семинара, а потом подарили ему, когда он уходил на пенсию».
5: «А я все равно не верю, что это киса биомеханического происхождения. Слишком уж у нее блестят глаза, когда она смотрит на меня», — заметил Оп.
2: «Дело в том, — объяснил Карл, — что в настоящее время они уже не столько мех, сколько био. Термин «биомеханический» родился в те дни, когда чрезвычайно сложные электронные мозг и нервные системы помещались в особого типа протоплазму. Но теперь механическими в них остались только органы, которые в природе изнашиваются особенно быстро. Сердце, почки, легкие и прочее в том же роде. Собственно говоря, в настоящее время биомеханические институты просто создают те или иные живые организмы. Но вы это, конечно, знаете».
3: «Ходят разговоры, — сказал Максвелл, — что где-то под замком содержится группа сверхлюдей. Вы что-нибудь об этом слышали?»
2: «Да, но ведь всегда ходят какие-то странные слухи».
5: «А самый лучший поймал недавно я», — вмешался Оп. «Конфетка. Мне шепнули, что сверхъестественники установили контакт с сатаной. Так как же, Пит?»
2: «Ну, возможно, кто-то и предпринял подобную попытку, — сказал Максвелл. — Ведь это просто напрашивалось».
6: «Неужели вы считаете, что сатана и в самом деле существует?» – удивилась Кэрол.
3: 200 лет назад, – ответил Максвелл, – люди точно таким же тоном спрашивали, неужели существуют гоблины, тролли и феи.
2: «И духи», – вставил дух.
6: «Кажется, вы говорите серьезно?» – воскликнула Кэрол.
3: «Нет, конечно», – ответил Максвелл, – «но я не склонен априорно отрицать существование даже сатаны».
5: «Это удивительный век», – заявил Оп. «Что, несомненно, вы слышали от меня и раньше. Вы покончили с суевериями и бабушкиными сказками. Вы отыскиваете в них зерно истины. Однако мои соплеменники знали про троллей, гоблинов и прочих. Легенды о них, как вам известно, всегда основывались на фактах. Только позже, когда человек вышел из пеленок дикарской простоты, если вам угодно называть это так, он отмел факты, не позволяя себе поверить в то, что, как он знал, было правдой. Поэтому он принялся приукрашать факты и упрятал их в сказки, легенды и мифы. А когда люди размножились, все эти существа начали старательно от них прятаться и хорошо сделали. В свое время они вовсе не были такими милыми, какими вы считаете их теперь».
6: «А сатана?» – спросил дух.
5: «Не знаю», – ответил Оп. «Возможно, но точно сказать не могу. Тогда уже были все те, кого вы теперь разыскали, выманили на свет и поселили в заповедниках. Но их разновидностей было куда больше. Некоторые были жуткими и все вредными».
2: «По-видимому, вы не питали к ним большой симпатии», — заметила Кэрол.
5: «Да, мисс, не питал».
2: «На мой взгляд, — сказал дух, — этим вопросом стоило бы заняться Институту времени. По-видимому, существовало много разных типов этих. Можно назвать их приматами?»
3: «Да, пожалуй, можно», — согласился Максвелл.
2: «Приматов совсем иного склада, чем обезьяны и человек».
5: «Еще бы не другого», — с чувством произнес Оп. «Гнусные вонючки, ничего больше».
2: «Я уверена, что когда-нибудь Институт времени возьмется из разрешения этого вопроса», — сказала Кэрол.
5: «Еще бы», — ответил Оп. «Я им только об этом и твержу, и прилагаю надлежащее описание».
3: «У Института времени слишком много задач», — напомнил им Максвелл. «В самых различных и одинаково интересных областях. Им же надо охватить все прошлое».
2: «При полном отсутствии денег», — добавила Кэрол.
3: «Мы слышим голос лояльного сотрудника Института времени», — объявил Максвелл.
2: «Но это же правда», — воскликнула девушка. «Исследования, которые проводит наш институт, могли бы принести столько пользы другим наукам. Написанную историю полагаться нельзя. Во многих случаях оказывается, что все было совсем не так. Пристрастие, предубеждение или просто тупые суждения, намеки, навеки мумифицированные на страницах книг и документов. Но разве другие институты выделяют на такие исследования необходимые средства? Я вам могу ответить «нет» и «нет». Ну, есть, конечно, исключения. Юридический факультет всегда идет навстречу, но таких мало. Остальные боятся. Они не хотят рисковать благополучием своих уютных мирков. Возьмите, например, историю с Шекспиром. Казалось бы, факультет английской литературы должен был бы обрадоваться, узнав, кто был настоящим автором этих пьес. В конце концов, вопрос о том, кто их автор, дебатировался несколько столетий. Но когда Институт времени дал на него точный ответ, они только вышли из себя».
3: «А теперь, — сказал Максвелл, — институт тащит сюда Шекспира читать лекцию о том, писал он их или нет. Не кажется ли вам, что это не слишком тактично?»
6: «Ах, дело совсем в другом, — вспыхнула Кэрол. — В том, что институт времени вынужден превращать историю в аттракцион, чтобы пополнить свою кассу. И так всегда. Всевозможные планы, цель которых одна – раздобыть деньги. И так уж у нас репутация балаганных клоунов. Неужели вы думаете, что декану Шарпу нравится...»
3: «Я хорошо знаю Харлоу Шарпа, — сказал Максвелл. — Поверьте, он извлекает из этого массу удовольствия».
5: «Какое кощунство! — воскликнул Оп с притворным ужасом. — Или ты не знаешь, что за разглашение священных тайн тебя могут распять?»
6: «Вы смеетесь надо мной, — сказала Кэрол. — Вы смеетесь над всеми и над всем. И вы тоже, Питер Максвелл».
2: «Я приношу извинения от их имени, — взмешался дух, — поскольку у них не хватает ума извиниться самим. Только прожив с ними бок о бок 10-15 лет, начинаешь понимать, что они в сущности совсем безвредны.
6: И все равно наступит день, когда институт времени получит в свое распоряжение все необходимые средства, — сказала Кэрол. — Тогда он сможет привести в исполнение задуманные проекты, а остальные факультеты могут убираться ко всем чертям, когда состоится продажа».
2: Она внезапно умолкла и словно онемела. Казалось, только колоссальным усилием воли она удержалась от того, чтобы зажать себе ладонью рот.
6: «Какая продажа?» — спросил Максвелл.
5: «По-моему, я знаю, — сказал Оп. — До меня дошел слух, собственно говоря, слушок, и я не обратил на него внимания. Хотя, если на то пошло, как раз такие мерзкие тихие слушки и оказываются на поверку правдой. Когда слух грозен, повсеместны...»
2: «Оп, нельзя ли без речей?» — перебил дух. «Просто скажи нам, что ты слышал».
5: «О, это невероятно! — объявил Оп. — Вы не поверите, как бы ни старались».
6: «Да перестаньте же! — вскричала Кэрол.
3: Все трое выжидающе посмотрели на нее.
6: «Я сказала лишнее, слишком увлеклась, и, пожалуйста, забудьте об этом. Я даже не знаю, действительно ли предполагается что-то подобное».
3: «Разумеется, — сказал Максвелл, — ведь вы провели вечер в дурном обществе, вынуждены были терпеть грубости и...»
6: «Нет, — сказала Кэрол, покачав головой, — моя просьба бессмысленна. Да я и не имею права просить вас об этом. Мне остается только рассказать вам все и положиться на вашу порядочность. И я совершенно уверена, что это не пустые слухи. Институту времени предлагают продать артефакт».
3: В хижине воцарилась напряженная тишина. Максвелл и его друзья замерли, почти не дыша. Кэрол удивленно переводила взгляд с одного на другого, не понимая, что с ними. Наконец дух сделал легкое движение, и в безмолвии им всем показалось, что его белый саван зашуршал так, словно был материален.
2: «Ведь вам неизвестно, — сказал он, — как нам всем троим дорог артефакт».
5: «Вы нас как громом поразили, — объявил Оп.
2: «Артефакт, — вполголоса произнес Максвелл. — Артефакт. Величайшая загадка. Единственный предмет в мире, ставящий всех в тупик».
5: «Таинственный камень, — сказал Оп. —
2: Не камень, — поправил его дух.
6: «Значит, вы могли бы мне объяснить, что это такое?» — спросила Кэрол.
3: Но вся соль как раз заключается в том, что дух не может ответить на ее вопросы, никто другой тоже, — подумал Максвелл.
6: Около 10 лет назад экспедиция Института времени, отправившаяся в юрский период, обнаружила артефакт на вершине холма, и он был доставлен настоящей ценой неимоверных усилий и затрат. Его вес требовал для переброски во времени такой энергии, какой еще ни разу не приходилось применять. Для осуществления этой операции пришлось отправить в прошлое портативный ядерный генератор, который пересылался по частям и был смонтирован на месте. Затем перед экспедицией встала задача возвращения генератора в настоящее, поскольку простая порядочность не позволяла оставлять в прошлом подобные предметы, даже в столь отдаленном прошлом, как юрский период.
2: «Я не могу вам этого объяснить, — сказал дух. — И никто не может».
6: Дух говорил чистую правду. Пока еще никому не удалось установить хотя бы приблизительно, что такое артефакт.
3: Этот массивный брус из какого-то материала, который не был ни металлом, ни камнем, хотя вначале его определили как камень, а затем как металл, ставил в тупик всех исследователей. Он был длиной в 6 футов и высотой в 4 и представлял собой сгусток сплошной черноты, не поглощавшей энергии и не испускавшей ее. Свет и другие излучения отражались от его поверхности, на которой никакие режущие инструменты не могли оставить ни малейшего следа. Даже лазерный луч оказался бессильным. Неуязвимый и непроницаемый артефакт упрямо хранил свою тайну. Он лежал на пьедестале в первом зале музея времени. Единственный предмет в мире, для которого не было найдено хотя бы гипотетически правдоподобного объяснения.
6: «Но если так, — сказала Кэрол, — то почему вы расстроились?»
5: «А потому, — ответил Оп, — что Питу кажется, будто эта штука в далекую старину была предметом поклонения обитателей холмов. То есть, если эти паршивцы вообще способны чему-то поклоняться».
6: «Мне очень жаль, — сказала Кэрол. Нет, правда, я ведь не знала. Наверное, если сообщить в институт...»
3: «Это же только предположение, — возразил Максвелл. У меня нет фактов, на которые можно было бы сослаться. Просто кое-какие ощущения, оставшиеся после разговоров с обитателями холмов. Но даже и маленький народец ничего не знает. Это ведь было...»

0: Вход из пещеры прямо в дом был бы для него слишком тяжел. Он чувствовал бы себя очень неуютно.
1: Из пещеры? Он в самом деле жил в пещере?
0: Я должен вам сообщить кое-что про моего старого друга Опа, сказал Максим. Он записной врун. И его рассказам далеко не всегда можно верить. Это история про каннибализм, например.
1: У меня сразу стало легче на душе, чтобы люди ели друг друга.
0: О, каннибализм в свое время существовал, это известно точно. Но вот должен ли был Оп попасть в котел, дело совсем другого рода. Вообще-то, если речь идет об общих сведениях, на его слова можно полагаться. Сомнительно только описание его собственных приключений.
1: «Странно», — сказала Кэрол. «Я не раз видела его в институте, он показался мне интересным, но я никак не думала, что познакомлюсь с ним. Да если говорить честно, у меня и не было такого желания. Есть люди, от которых я предпочитаю держаться подальше, и он казался мне именно таким. Я воображала, что он груб и неотесан».
0: «Он такой и есть», — вставил Максвелл.
1: «Но удивительно обаятельный», — возразила Кэрол. В темной глубине неба холодно мерцали ясные осенние звезды. Шоссе, почти совсем пустое, велось вдоль самого гребня холма. Далеко внизу широким веером сияли огни университетского городка. Ветер, срывавшийся с гребня, приносил слабый запах горящих листьев. «И огонь в очаге! Такая прелесть!» — вздохнула Кэрол. «Питер, почему мы обходимся без огня? Ведь построить очаг, наверное, совсем не сложно».
0: «Несколько сот лет назад, — сказал Максвелл, — в каждом доме или почти в каждом доме был по меньшей мере один очаг, а иногда и несколько. Разумеется, эта тяга к открытому огню была атавизмом, воспоминанием о той эпохе, когда огонь был подателем тепла и защитником. Но в конце концов мы переросли это чувство».
1: «Не думаю. Мы просто ушли в сторону. Повернулись спиной к какой-то части нашего прошлого, а потребность в огне все еще живет в нас».

0: «Поп не может жить без огня», — сказал Максвелл. Именно отсутствие огня ошеломило его больше всего, когда экспедиция доставила его сюда. Первое время с ним, конечно, обходились как с пленником, держали не то чтобы в заперти, но под строгим присмотром. Но когда он стал, так сказать, сам себе хозяином, он подыскал подходящее место за пределами городка и выстроил там хижину, примитивную, как ему и хотелось. И, конечно, с очагом. И с огородом. Вам непременно следует посмотреть его огород. Идея, что пищу можно выращивать, была для него абсолютно новой. В его времена никто и представить себе не мог ничего подобного. Гвозди, пилы, молотки и доски тоже были ему в новинку, как и все остальное. Но он проявил поразительную психологическую гибкость и с легкостью освоил как новые инструменты, так и новые идеи. Его ничто не могло ошеломить. Свою хижину он строил, пользуясь пилой, молотком, гвоздями, досками и всем прочим. И все-таки, мне кажется, больше всего его потряс огород. Возможность выращивать пищу вместо того, чтобы охотиться за ней. Вероятно, вы заметили, что он и сейчас еще внутренне не может до конца привыкнуть к изобилию и доступности еды. «И напитков», — добавила Кэрол. Максвелл рассмеялся. Еще одно новшество, с которым он мгновенно освоился, — это почти его конек. Он даже поставил у себя в сарае аппарат и гонит гнуснейший самогон. Удивительно ядовитое пойло. «Но гостям он его не дает», — сказала Кэрол. «Мы же пили виски». «Самогон он бережет для самых близких друзей. Банки, которые он достает из-под полья...»
1: «Я еще подумала, зачем он их там прячет? Они показались мне совсем пустыми».
0: «Обе до краев полны прозрачным самогоном».
1: «Вы сказали, что прежде он находился на положении пленника, а теперь? Какое отношение он имеет к Институту времени?»
0: «Он считается подопечным нашего института. Впрочем, это его ни к чему не обязывает. Но он ни за что не расстанется с институтом. Он ему предан даже больше, чем вы».
1: «А дух? Он живет в общежитии факультета сверхъестественных явлений на положении подопечного?»
0: «Ну нет, дух – бродячая кошка. Он странствует повсюду, где захочет. У него есть друзья во всех уголках планеты. Насколько мне известно, он ведет большую работу в Гималайском институте сравнительной истории религий. Однако он довольно часто выбирается сюда. Они с Опом сразу же стали закадычными друзьями, едва только факультет сверхъестественных явлений установил контакт с духом».
1: «Пит, вы называете его духом, но что он такое на самом деле?»
0: «Дух, а что же еще?»
1: «Ну что такое дух?»
0: «Не знаю. И никто не знает, насколько мне известно».
1: «Но вы же сверхъестественник».
0: «Да, конечно, но я всегда работал с маленьким народцем, специализируясь по гоблинам, хотя меня интересуют и все остальные, даже банши, хотя трудно вообразить более коварные и скрытные существа».
1: «Но значит, имеются и специалисты по духам. Что они говорят?»
0: «Вероятно, довольно многое. Написаны тонны книг о привидениях, призраках и прочем, но у меня никогда не хватало на них времени. Я знаю, что в давние века считалось, будто всякий человек после смерти становится духом, но теперь, насколько мне известно, эта теория отвергнута».

0: Духи возникают благодаря каким-то особым обстоятельствам, но каким именно, я не имею ни малейшего представления.
1: «Знаете, — сказала Кэрол, — его лицо, хотя, может быть, и потустороннее, в то же время на редкость притягательно. Мне было ужасно трудно удержаться и не разглядеть его, не разглядывать его все время. Просто клочок сумрака в складках савана, хотя, конечно, это вовсе не саван, и порой намек на глаза. Крохотные огоньки, которые кажутся глазами, или это только одно мое воображение?»
0: «Нет, мне тоже иногда мерещится что-то такое».
1: «Пожалуйста, — попросила Кэрол, — возьмите этого дурака за шиворот и оттащите немного назад. Он на того и глядит, соскользнет за скоростную полосу. Ну, просто ничего не соображает и засыпает где угодно и когда угодно. Ни о чем другом, кроме еды и сна, он вообще думать не может».
0: Максвелл нагнулся и сдвинул Сильвестра на прежнее место. Сильвестр сонно заворчал.
1: Откинувшись на спинку сиденья, Максвелл посмотрел вверх.
0: «Поглядите на звезды, — сказал он. — Нигде нет такого неба, как на Земле. Я рад, что вернулся».
1: «Ну, что вы намерены делать дальше?»
0: «Провожу вас домой, заберу чемодан и вернусь к копу. Он откроет одну из своих банок, и мы будем попивать его зелье и разговаривать до зари. Тогда я улягусь в постель, которую он завел для гостей, а он свернется на куче листьев».
1: «Я видела эти листья в углу, и мне было ужасно любопытно узнать, зачем они там, но я не спросила».
0: «Он спит на них. На кровати ему неудобно, ведь в конце-то концов в течение многих лет куча листьев была для него верхом роскоши».
1: «Ну вот, вы снова надо мной смеетесь».
0: «Вовсе нет», — сказал Максвелл. «Я говорю чистую правду».
1: «Но я же спрашивала вас вовсе не о том, что вы будете делать сегодня вечером, а вообще. Вы ведь мертвы? Или вы забыли?»
0: «Я буду объяснять», — сказал Максвелл. «Без конца объяснять. Где бы я ни оказался, найдутся люди, которые захотят узнать, что произошло, а может быть, даже будет проведено официальное расследование. Я искренне надеюсь, что обойдется без этого, но правило есть правило».
1: «Мне очень жаль», — сказала Кэрол, — «и все-таки я рада. Как удачно, что вас было двое».
0: «Если транспортники сумеют разобраться в этой механике, — заметил Максвелл, — они откроют для себя золотую жилу. Все мы будем хранить где-нибудь свою копию на черный день».
1: «Это ничего не даст», — возразила Кэрол. «То есть для каждого данного индивида. Тот, другой, Питер Максвелл, был самостоятельной личностью и...» «Нет, я запуталась. Час слишком поздний, чтобы разбираться в подобных сложностях, но я уверена, что ваша идея неосуществима».
0: «Да», — согласился Максвелл. «Пожалуй, так. Это была глупая мысль».
1: «А вечер был приятный», — сказала Кэрол. «Спасибо, я получила большое удовольствие».
0: «А Сильвестр получил большой бифштекс».
1: «Да, конечно, он вас не забудет. Он любит тех, кто угощает его бифштексами. Удивительный обжор».
0: «Я хотел спросить вот о чем», — сказал Максвелл.
1: «Вы нам не сказали, кто предложил купить артефакт?» «Не знаю. Мне известно только, что такое предложение было сделано, и, насколько я поняла, условия достаточно выгодные, чтобы серьезно заинтересовать Институт времени. Я случайно услышала отрывок разговора, не предназначавшегося для моих ушей, а от этого что-нибудь зависит?»
0: «Возможно», — сказал Максвелл.
1: «Я теперь вспоминаю, что одно имя упоминалось, но не покупателя, как мне кажется. Просто кого-то, кто имеет к этому отношение. Я только сейчас вспомнила, кто-то по фамилии Черчилл. Это вам что-нибудь говорит?»

0: Клиффорд Саймок. Заповедник гоблинов. Глава 8. Когда Максвелл вернулся, таща свой чемодан, Оп сидел перед очагом и подрезал ногти на ногах большим складным ножом. Неандерталец указал лезвием на кровать. «Брось-ка его туда, а сам садись где-нибудь рядом со мной. Я только что подложил в огонь парочку поленьев и того, что в банке хватит на двоих. К тому же у меня припрятаны еще две».
1: «А где дух?» – осведомился Максвелл.
0: «Исчез. Я не знаю, куда он отправился. Он мне этого не говорит. Но он скоро вернется. Он никогда надолго не пропадает».
1: Максвелл положил чемодан на кровать, вернулся к очагу и сел, прислонившись к его шершавым камням.
0: «Сегодня ты валял дурака даже лучше, чем это у тебя обычно получается», — сказал он.
1: «Ради чего?»
0: «Ради ее больших глаз», — ответил Оп, ухмыляясь. «Девушку с такими глазами нельзя не шокировать. Извини, Пит, я никак не мог удержаться».
1: «Все эти разговоры о каннибализме и рвоте», — продолжал Максвелл. «Не слишком ли ты перегнул палку?»
0: «Ну, я, пожалуй, вправду немного увлекся», — признал Оп. «Но ведь публика как раз этого и ждет от дикого неандертальца».
1: «Она далеко не глупа», — заметил Максвелл. «Она проболталась об этой истории с артефактом на редкость ловко».
0: «Ловко?»
1: «Само собой, разумеется. Неужто ты думаешь, что она и в самом деле проговорилась нечаянно?»
0: «Я об этом вообще не думал», — сказал Оп. «Может быть, и нарочно, но в таком случае зачем ей это, как ты думаешь?»
1: «Скажем, она не хочет, чтобы его продавали. И она решила, что если упомянуть об этом при болтуне вроде тебя, на утро новость станет известна всему городу. Она рассчитывает, что такие разговоры могут сорвать продажу».
0: «Ты же знаешь, Пит, что я вовсе не болтун».
1: «Я-то знаю, но вспомни, как ты себя сегодня вел». Оп сложил нож, сунул его в карман и, взяв банку, протянул ее Максвеллу. Максвелл сделал большой глоток.
0: Огненная жидкость полоснула его по горлу, как бритвой, он закашлялся. «Ну, хоть бы раз выпить эту дрянь, не поперхнувшись», — подумал он.
1: Кое-как проглотив самогон, он еще несколько секунд никак не мог отдышаться.
0: «Забористая штука», — сказал Оп. «Давненько у меня не получалось такой удачной партии. Ты видел? Чистый, как слеза».
1: Максвелл не в силах произнести ни слова, только кивнул. Оп, в свою очередь, взял банку, поднес ее к губам, запрокинув голову, и уровень самогона в банке сразу понизился на дюйм с лишним. Потом он нежно прижал ее к волосатой груди и выдохнул воздух с такой силой, что огонь в очаге заплясал. Свободной рукой он погладил банку.
0: «Первоклассное пойло», — сказал он, утер рот рукой и
1: некоторое время молча смотрел на него.
0: «Вот тебя она, несомненно, не могла принять за болтуна», — сказал он наконец. «Я заметил, что сегодня вечером ты сам выделывал лихие пируэты вокруг да около правды».
1: «Возможно, потому что я сам не знаю, какова эта правда», — задумчиво произнес Максвелл. «И как мне с ней поступить? У тебя есть настроение слушать?»
0: «Сколько угодно», — сказал Оп. «То есть, если тебе этого хочется. А так можешь мне ничего не говорить. Я имею в виду по долгу дружбы. Если ты мне ничего не скажешь, мы все равно останемся друзьями. Ты же знаешь, мы вообще можем ничего об этом не говорить. У нас найдется немало других тем».
1: Максвелл покачал головой. «Нет, Оп, мне необходимо с кем-то обсудить все это. Но довериться я могу только тебе. В одиночку мне не справиться».
0: «Ну-ка, отхлебни еще», — сказал Оп, протягивая ему банку. «А потом начинай, если хочешь. Я одного не могу понять. Как транспортники допустили такую промашку? И я не верю, будто они ее допустили. Я бы сказал, что кроется что-то совсем другое».
1: «Ты не ошибся бы», — ответил Максвелл. «Где-то есть планета, и, по-моему, не так уж далеко. Свободно странствующая планета, не связанная ни с каким Солнцем. Хотя, насколько я понял, она в любой момент может присоединиться к той системе, какая ей приглянется».
0: «Это ведь довольно сложно. Орбиты законных местных планет спутаются в клубок».
1: «Не обязательно», — возразил Максвелл. «Она ведь может выбрать орбиту в другой плоскости, и тогда ее присутствие практически на них не отразится». Он взял банку, зажмурил глаза и сделал могучий глоток. Отняв банку от рта, он снова прислонился к грубым камням. В трубе мяукал ветер, но эти тоскливые звуки раздавались снаружи, за тощатыми стенами. Головешка в очаге рассыпалась каскадом раскаленных угольков. Пламя заплясало, и по всей комнате замелькали неверные тени. Он забрал банку из рук Максвелла, но пить не стал, а зажал ее между коленями.
0: «Иными словами, эта планета перехватила и сдублировала твою волновую схему, так что вас стало двое», — сказал он.
1: «Откуда ты знаешь?» дедуктивный метод. Наиболее логичное объяснение того, что произошло. Мне известно, что вас было двое. С тем другим, который вернулся раньше тебя, я разговаривал. И он был ты. Он был точно таким же Питером Максвеллом, как ты. Он сказал, что на планетах енотовой шкуры никаких следов дракона не оказалось, что все это были пустые слухи, и потому он вернулся раньше, чем предполагал. «Так вот в чем дело», — заметил Максвелл. «Я никак не мог понять, почему он вернулся до срока». «Передо мной стоит дилемма», — сказал Оп. «Должен ли я предаваться радости или горю? Наверное, и радости, и горю понемножку, оставив место для смиренного удивления перед неисповедимыми путями человеческих судеб. Тот другой был ты. И вот он умер, и я потерял друга, ибо он был человеком, личностью, а человеческая личность кончается со смертью. Но вот тут сидишь ты. И если прежде я потерял друга, то теперь я вновь его обрел, потому что ты такой же настоящий Питер Максвелл, как и тот».
2: «Мне сказали, что это был несчастный случай».
1: «Ну, не знаю», — заметил Поп. «Я над этим довольно много размышлял, и я вовсе не уверен, что это действительно был несчастный случай, особенно после того, как ты вот вернулся. Он сходил с шоссе, споткнулся, упал и ударился затылком».
2: «Но ведь никто не спотыкается, сходя с шоссе. Разве что калеки или люди мертвецки пьяные. Наружная полоса еле ползет».
1: «Конечно», — сказал Поп. «И так же рассуждала полиция. Но других объяснений не нашлось, а полиции, как тебе известно, требуется какое-нибудь объяснение, чтобы закрыть дело. Случилось это в пустынном месте, примерно на полпути отсюда до заповедника гоблинов. Свидетелей не было. Очевидно, все произошло, когда шоссе было пустынно. Возможно, ночью. Его нашли около 10 часов утра. С 6 часов на шоссе уже было много людей, но, вероятно, все они сидели на внутренних скоростных полосах и не видели обочин. Труп мог пролежать очень долго, прежде чем его заметили».
2: «По-твоему, это не был несчастный случай? Так что же, убийство?»
1: «Не знаю. Мне приходила в голову эта мысль. Одна странность так и осталась необъясненной. В том месте, где обнаружили тело, стоял какой-то необычный запах, никому не знакомый. Может быть, кто-то знал, что вас двое. По какой-то причине это его не устраивало».
2: «Но кто же мог знать, что нас двое?»
1: «Обитатели той планеты, если на ней были обитатели».
2: «Были», — сказал Максвелл. «Это поразительное место». И пока он говорил, оно вновь возникло перед ним, как наяву. Хрустальная планета, во всяком случае, какой она показалась ему при первом знакомстве. Огромная, простирающаяся во все стороны хрустальная равнина, а над ней хрустальное небо, к которому с равнины поднимались хрустальные колонны, чьи вершины терялись в млечной голубизне неба. Колонны, возносящиеся ввысь, чтобы удержать небеса на месте. И полные безлюдья, рождавшие сравнение с пустым бальным залом гигантских размеров, убранным и натертым для бала, ожидающим музыки и танцоров, которые не пришли и уже никогда не придут. И пустой зал во веки веков сияет сказочным блеском, никого не радуя своим изяществом. Бальный зал, но бальный зал без стен, простирающийся вдаль, не к горизонту. Горизонта там, казалось, не было вовсе, а туда, где небо, это странно матовое стеклянное небо, смыкалось с хрустальным полом. Он стоял, ошеломленный этой невероятной колоссальностью. Не безграничного неба, ибо небо отнюдь не было безграничным, и не огромных просторов, ибо просторы не были огромными, но колоссальностью именно замкнутого помещения, словно он вошел в дом великана и заблудился, и ищет дверь, не представляя себе, где она может находиться. Место, не имевшее никаких отличительных черт, потому что каждая колонна была точной копией соседней, а в небе, если это было небо, не виднелось ни облачка, и каждый фут, каждая миля были подобны любому другому футу, любой другой миле этих абсолютно ровных хрустальных плит, которые тянулись во всех направлениях. Ему хотелось закричать, спросить, есть ли здесь хоть кто-нибудь, но он боялся закричать, возможно, из страха. Хотя тогда он этого не осознал, а понял только потом, что от звука его голоса холодное сверкающее великолепие вокруг может рассыпаться облаком мерцающего инея, ибо там царила тишина, не нарушаемая ни единым шорохом. Это было безмолвное, холодное и пустынное место. Все его великолепие и вся его белизна терялись в его пустыне.

0: уловил, нет, не движение, а лишь намек на движение. Словно там было что-то, но унеслось с быстротой, невоспринимаемой глазом. Он остановился, чувствуя, что по коже у него забегали мурашки, завороженные ощущением чужеродности, более страшной, чем реальная опасность, пугаясь этой чужеродности, столь непохожей, столь далекой от всего нормального, что при взгляде на нее, казалось, можно было сойти с ума, прежде чем успеешь закрыть глаза. Ничего не случилось, и он снова пошевелился, осторожно поворачиваясь дюйм за дюймом. И вдруг увидел, что за спиной у него все это время было какое-то сооружение. Машина? Прибор? Аппарат? И внезапно он понял. Перед ним находилось неведомое приспособление, которое притянуло его сюда. Эквивалент передатчика и приемника материи в этом невозможном хрустальном мире. Одно он знал твердо. Эта планета не принадлежала к системе енотовой шкуры. Об этом месте он никогда даже не слышал. Нигде во всей известной Вселенной не было ничего даже отдаленно похожего на то, что он видел сейчас. Что-то произошло, и его швырнуло не на ту планету, на которую он отправился, а в какой-то забытый уголок Вселенной, куда человек, может быть, проникнет не ранее, чем через миллион лет. Так далеко от Земли, что мозг отказывался воспринять подобное расстояние. Он снова уловил какое-то неясное мерцание, как будто на хрустальном фоне мелькали живые тени. И внезапно это мерцание превратилось в непрерывно меняющиеся фигуры, и он увидел, что их здесь много, этих движущихся фигур, непонятных, отдельно существующих, и, казалось, таивших в своем мерцании какую-то индивидуальность. Словно это были призраки неведомых существ, подумал он с ужасом. «И я отнесся к ним как к реальности», — сказал он Попу. «Я принял их на веру. Другого выхода у меня не было, иначе я остался бы один на этой хрустальной равнине». Человек прошлого века, возможно, не смог бы воспринять их как реальность. Он постарался бы вычеркнуть их из своего сознания, как плод расстроенного воображения. Но я слишком много часов провел в обществе духа, чтобы пугаться привидений. Я слишком долго работал со сверхъестественными явлениями, чтобы меня могла смущать мысль о существах и силах, неизвестных человеку. И странно, но утешительно одно. Они почувствовали, что я их воспринимаю.
1: «Так значит, это была планета с привидениями?» – спросил Оп.
0: Максвелл кивнул. «Можно посмотреть на это и так, но скажи мне, что такое привидение?»
1: «Призрак», — сказал Оп, — «дух».
0: «Но что ты подразумеваешь под этими словами? Дай мне определение».
1: «Я пошутил, виновато», — сказал Оп, — «и пошутил глупо. Мы не знаем, что такое привидение, и даже дух не знает точно, что он такое. Он просто знает, что он существует, а уж кому это знать, как не ему. Он много над этим размышлял. По-всякому анализировал, общался с другими духами, но объяснение так и не отыскал, поэтому приходится вернуться к сверхъестественному».
0: «То есть к необъясненному», — сказал Максвелл.
2: «Какие-то мутанты», — предположил Оп.
0: «Так считал Коллинз», — сказал Максвелл. «Но у него не нашлось ни сторонников, ни последователей. Я тоже не соглашался с ним, но до того, как побывал на хрустальной планете, теперь я уже ни в чем не уверен».
2: «Что происходит, когда раса разумных существ достигает конца своего развития, когда она как раса минует пору детства и зрелости и вступает в пору глубокой старости?
0: Раса, подобна человеку, умирающая от дряхлости. Что она тогда предпринимает? Разумеется, она может просто умереть. Это было бы наиболее логично. Но, предположим, есть причина, которая мешает ей умереть. Предположим, ей надо во что бы то ни стало остаться в живых, и она не может позволить себе умереть».
1: «Если призрачное состояние – это действительно мутация», – сказал Оп. «Если они знали, что это мутация, если они достигли таких высот знания, что могли контролировать мутации...» Он умолк и посмотрел на Максвелла. «По-твоему, произошло что-то в этом роде?»
0: «Пожалуй», — сказал Максвелл. «Я все больше и больше склоняюсь к этой мысли».
1: «Выпей», — сказал Оп, протягивая ему банку. «Тебе это будет полезно. А потом дай мне отхлебнуть».
0: Максвелл взял банку, но пить не стал. Он протянул руку к дровам, могучими пальцами ухватил полено и бросил его в огонь. Столб искр унесся в трубу. Снаружи за стенами стонал ветер. Максвелл поднес банку к губам. Самогон хлынул в его глотку, как поток лавы. Он закашлялся.
2: «Но хоть бы раз выпить эту дрянь, не поперхнувшись!»
0: И протянул банку Опу. Оп поднял ее, но пить не стал и посмотрел на Максвелла.
1: «Ты сказал, какая-то причина, ради которой необходимо жить. Какая-то причина, не позволяющая им умереть и заставляющая их существовать в любой форме, в какой это для них возможно».
2: «Вот именно», — сказал Максвелл. «Сведения, знания,
1: планета нафаршированная знаниями, настоящий склад знаний. И, думаю, не более десятой доли дублирует то, что известно нам. А все остальное новое для нас, неведомое. Такое, что нам и не снилось. Знания, каких нам еще миллионы лет не приобрести, если мы вообще до них доберемся. Вся эта информация, насколько я понимаю, зафиксирована на атомарном уровне, таким образом, что каждый атом становится носителем частичкой информации. Хранится она в железных листах, вроде книжных страниц, сложенных гигантскими стопками и кипами. Причем каждый слой атомов, да, они расположены слоями, содержит какой-то определенный раздел. Прочитываешь первый слой, принимаешься за второй, и опять это похоже на страницы книги. Каждый слой атомов — страницы, положенные на другие такие же страницы, каждый металлический лист... Нет, не спрашивай, я даже примерно не могу сказать, сколько слоев атомов содержит каждый лист. Вероятно, сотни тысяч. Он поспешно поднял банку, сделал гигантский глоток, расплескав самогон по волосатой груди, и шумно вздохнул. «Они не могут бросить эти знания на произвол судьбы», — сказал Максвелл. «Они должны передать их кому-то, кто сможет ими воспользоваться. Они должны жить, пока не передадут их. Вот тут-то им и понадобился я. Они поручили мне продать их запас знаний».
3: «Продать? Кучка призраков, дышащих на ладан? Что им может понадобиться? Какую цену они просят?»
1: Максвелл поднял руку и вытер внезапно вспотевший лоб. «Не знаю», — сказал он.
3: «Не знаешь? Ну как же ты можешь продавать товар, не зная, чего он стоит, и не зная, какую цену спросить?»
1: «Они сказали, что еще свяжутся со мной. Они сказали, чтобы я узнал, кого это может заинтересовать, и тогда они сообщат мне цену».
3: «Хорошенький способ заключать деловые сделки», — возмутился Оп.
1: «Да, конечно», — согласился Максвелл.
3: «И у тебя нет даже ни малейшего представления о цене?»
1: «Ни малейшего. Я попытался объяснить им положение, они не могли понять. Или, может быть, не хотели. И сколько я с тех пор не ломал над этим голову, я так и не пришел ни к какому выводу. Все, конечно, сводится к вопросу, в чем, собственно, может нуждаться подобное братье. И хоть убей, я не могу себе этого представить».
3: «Во всяком случае», — заметил Оп, — «они знали, где искать покупателей. И что ж ты собираешься предпринять?»
1: «Я попробую поговорить с Арнольдом».
3: «Ты умеешь выбирать крепкие орешки», — сказал Оп.
1: «Видишь ли, я могу говорить только с самим Арнольдом. Такой вопрос нельзя пускать по инстанциям. Все необходимо сохранить в строжайшей тайне. Ведь на первый взгляд подобное предложение кажется смехотворным. Если про него проведают репортеры или просто любители сплетен, университет немедленно откажется от каких-либо ни было переговоров. Ведь если он, несмотря на огласку, все-таки что-то предпримет, а сделка сорвется, то не исключено, так как я действую вслепую, хохотать над ним будут по всей вселенной до самых дальних ее пределов. Расплачиваться же придется Арнольду и мне, и...
3: Арнольд — чиновник, Пит, и больше ничего. Ты это знаешь не хуже меня. Он администратор.
1: Его интересует лишь деловая сторона. Он... От того, что он носит звание ректора, суть не меняется. Он коммерческий директор и только. На науку ему в высшей степени наплевать.
3: И он не рискнет своей карьерой даже ради трех планет, какими бы знаниями они ни были нашпигованы.
1: Ректор университета и должен быть администратором.
3: «Случись это в другое время», — печально добавил Оп, «у тебя еще могли бы быть какие-то шансы. Но в настоящий момент Арнольд и без того танцует на канате. Когда он перевел ректорат из Нью-Йорка в этот заштатный городишко,
1: знаменитый своими замечательными научными традициями», — перебил Максвелл.
3: «Универсальную, университетскую политику меньше всего заботят традиции, научные или какие бы там ни было», — объявил Оп.
1: «Пусть так, но я все равно должен поговорить с Арнольдом. Конечно, я предпочел бы иметь дело с кем-нибудь другим, однако, нравится он мне или нет, выбора у меня все-таки нет».
3: «Но ты мог бы вообще отказаться?»
1: «От роли посредника? Но нет, Оп. И никто на моем месте не отказался бы. Тогда бы они нашли еще кого-нибудь и могли бы довериться человеку, который не справился бы с такой задачей. Я вовсе не хочу сказать, что сам обязательно с ней справлюсь, но, во всяком случае, я приложу все усилия. А кроме того, ведь речь идет не только о нас, но и о них».
3: «Ты проникся к ним симпатией?»
1: «Не знаю, можно ли тут говорить о симпатии. Скорее, о восхищении. Или о жалости. Они ведь делают все, что в их силах. Они так долго искали, кому бы передать накопленные знания».
3: «Передать? По-моему, ты говорил о продаже».
1: «Держащих информацию. Они говорили со мной посредством таблиц, я отвечал им тем же способом».
3: «Но как же ты читал?»
1: «Они дали мне приспособление для этого. Что-то вроде защитных очков, только очень больших. Довольно такая объемистая штука. Наверное, в ней скрыто множество всяких механизмов. В этих очках я свободно читал таблицы. Не письмена, а крохотные закорючки в металле.
2: Это трудно объяснить, но когда глядишь на них сквозь очки, становится ясно, что они означают. Потом я обнаружил, что фокусировку можно менять по желанию и читать разные слои. Но вначале они просто писали, если тут подходит слово «писать», ну, как дети пишут вопросы и ответы на грифельных досках. А когда я отвечал, еще одно приспособление, прикрепленное к моим очкам, непосредственно воспроизводило мои мысли.
3: «Машина-переводчик!» — воскликнул Оп.
2: «Да, пожалуй, двустороннего действия».
3: «Мы пытались сконструировать такой прибор», — сказал Оп. «Говоря «мы», я имею в виду объединенные усилия лучших инженерных умов не только Земли, но и всего того, что в шутку именуется известной частью Вселенной».
2: «Да, я знаю».
3: «А у этих ребят он есть. У твоих призраков».
2: «У них есть еще очень много всякой всячины», — ответил Максвелл. «Я и миллионные части не видел. Я познакомился лишь с некоторыми образчиками, которые выбирал наугад, только чтобы убедиться в истинности их утверждений».
3: «Но одного я так и не могу понять», — сказал Оп. «Ты все время говоришь о планете. А как насчет звезды?»
2: «Планета заключена в искусственную оболочку. Какая-то звезда там есть, насколько я понял, но с поверхности она не видна. Соль ведь в том, что звезда для них не обязательна. Если не ошибаюсь, ты знаком с гипотезой пульсирующей Вселенной?»
3: «Типа «уйди, уйди»?» — спросил Оп. «Та, которая взрывается, а потом снова взрывается и так далее?»
2: «Правильно», — сказал Максвелл. «И теперь мы можем больше уже не ломать над ней головы. Она соответствует действительности. Хрустальная планета — это частица Вселенной, существовавшая до того, как возникла наша Вселенная. Видишь ли, они успели своевременно во всем разобраться. Они знали, что наступит момент, когда вся энергия исчезнет, и мертвая материя начнет медленно собираться в новое космическое яйцо, которое затем взорвется, породив новую Вселенную. Они знали, что приближается смертный час их Вселенной, который станет смертным часом и для них, если они не найдут какого-то выхода. И они создали планетарный проект. Они засасывали энергию и накопили гигантские ее запасы. Не спрашивай меня, как и откуда они ее извлекли и каким способом хранили, но, во всяком случае, она находилась в самом веществе их планеты. И потому, когда вся остальная Вселенная сгинула в черноте и смерти, они по-прежнему располагали энергией. Они одели планету в оболочку, преобразили ее в свое жилище. Они сконструировали двигатели, которые превратили их планету в независимое тело, несущееся в пространстве, послушно подчиняясь их воле. И до того, как мертвая материя их Вселенной начала стягиваться в одну точку, они покинули свою звезду, превратившуюся в черный мертвый уголь, и отправились в самостоятельное путешествие, которое длится до сих пор. Обитатели прежнего мира на планете-космолете. Они видели, как погибала их Вселенная, предшествовавшая нашей. Они остались одни в пространстве, в котором не было ни единого намека на жизнь, ни единого проблеска света, ни единого биения энергии. Вероятно, точно не знаю, они наблюдали образование нового космического яйца. Они могли находиться в неизмеримой дали от него, но все-таки его видеть. А в этом случае они видели взрыв, положивший начало Вселенной, в которой теперь обитаем мы. Ослепительную вспышку, когда энергия вновь ринулась в пространство. Они видели, как зарделись первые звезды, они видели, как складывались галактики. А когда галактики окончательно сформировались, они отправились в эту новую Вселенную. Они могли посещать любые галактики, обращаться по орбите вокруг любой приглянувшейся им звезды, а потом лететь дальше. Они были межгалактическими бродягами. Но теперь их конец недалек. Планета, я думаю, еще на полном ходу, так как машины, снабжающие ее энергией, работают по-прежнему. Наверное, для планеты тоже существует свой предел, но до него еще далеко. Однако сами они как раса утратили жизнеспособность, хотя хранят в своем архиве мудрость двух вселенных.
3: 50 миллиардов лет, пробормотал Оп. 50 миллиардов лет познания мира.
2: По меньшей мере, сказал Максвелл. Вполне возможно, что этот срок гораздо больше. Они умолкли, пытаясь охватить мыслью эти 50 миллиардов лет. Огонь в очаге потрескивал и что-то шептал. Издалека донесся бой курантов консерватории, отсчитывающих время.

0: Клиффорд Саймак, «Заповедник гоблинов», глава 9. Максвелл проснулся от того, что Об тряс его за плечо. «Тут тебя желают видеть!» Сбросив одеяло, Максвелл опустил ноги с кровати и начал нащупывать брюки. Об сунул их ему в руку. «А кто?»
1: «Назвался Лонгфелло. Отвратительный надутый тип. Он ждет снаружи, явно боится войти в хижину из-за опасения инфекции». «Ну так пусть убирается к черту», — объявил Максвелл и потянулся за одеялом. «Нет, нет», — запротестовал Об. «Я выше оскорблений. Чихать я на него хотел».
0: Максвелл влез в брюки, сунул ноги в ботинки и притопнул. «А кто он такой?»
1: «Не имею ни малейшего понятия», — ответил Об.
0: Максвелл побрел в угол к скамейке у стены, налил из ведра воды и таз и ополоснул лицо.
2: «Который час?» — спросил он.
1: «Начало 8-го».
0: «Что-то мистер Лонгфелло торопится меня увидеть.
1: Он там меряет газон шагами, изнывает от нетерпения».
0: Лонгфелло и правда изнывал. Едва завидев Максвелла в дверях, он бросился к нему с протянутой рукой.
2: «Профессор Максвелл!» — воскликнул он. «Как я рад, что отыскал вас! Это было нелегко, но мне сказали, что я, возможно, найду вас здесь».
0: Он посмотрел на хижину, и его длинный нос чуть-чуть сморщился.
2: «И я рискнул».
0: «Об», — спокойно сказал Максвелл. «Мой старый и близкий друг».
2: «Может быть, прогуляемся немного?» — предложил Лонгфелло. «Удивительно приятное утро. Вы уже позавтракали?» «Ах, да, конечно же, нет».
0: «Если бы вы сказали мне, кто вы такой, это значительно упростило бы дело», — заметил Максвелл.
2: «Я работаю в ректорате. Стивен Лонгфелло, к вашим услугам, личный секретарь ректора».
0: «Вы-то мне и нужны», — сказал Максвелл. «Мне необходимо встретиться с ректором и как можно скорее». Лонгфелло покачал головой.
2: «Могу сразу же сказать, что это невозможно».
0: Они неторопливо пошли по тропинке, ведущей к шоссе. С могучего каштана, осенявшего тропинку, медленно слетали листья, отливавшие червонным золотом. Дальше, на фоне голубого утреннего неба, багряным факелом пылал клен. И высоко над ним, к югу, уносился треугольник утиной стаи.
2: «Невозможно», — повторил Максвелл.
0: «Это звучит как окончательный приговор. Словно вы обдумали мою просьбу заранее».
2: «Если вы хотите что-нибудь сообщить доктору Арнольду», — холодно проинформировал его Лонгфелло, — «вам следует обратиться в соответствующие инстанции. Неужели вы не понимаете, что ректор чрезвычайно занят и...»
0: «О, я это понимаю. И понимаю, что такое инстанции. Отсрочки, оттяжки, проволочки, пока твое тело не станет известно всем и каждому».
2: «Профессор Максвелл», — сказал Лонгфелло, — «я буду говорить с вами откровенно. Вы человек настойчивый и, мне кажется, довольно упрямый. А с людьми такого типа обиняки ни к чему. Ректор вас не примет. Он ни в коем случае не может вас принять».
0: «По-видимому, из-за того, что нас было двое, и один из нас умер».
2: «Все утренние заголовки газет будут этим полны. Гигантские заголовки. Человек воскрес из мертвых. Может быть, вы слушали вчера радио или смотрели какую-нибудь телевизионную программу?»
0: «Нет», — сказал Максвелл.
2: «Ну так вы сенсация дня, и, должен признаться, положение создалось весьма неприятное.
0: Попросту говоря, назревает скандал».
2: «Если угодно. А у ректората довольно хлопоты без того, чтобы вмешиваться в историю вроде вашей.
0: У вас уже на руках Шекспир и все, что оттуда вытекает. Тут мы не могли остаться в стороне, но обременять себя еще и вами мы не станем». «Неужели у ректората нет ничего важнее Шекспира и меня?» — спросил Максвелл. «А возрождение дуэлей в Гельдеберге? И спор о том, этично ли допускать некоторых внеземных студентов в футбольные команды и...»
2: «Но поймите же, важно то, что происходит именно в этом городке», — простонал Лонгфелло.
0: «Потому что сюда перевели ректорат? Хотя Оксфорд, Гарвард и десяток других...»
2: «Если хотите знать мое мнение», — сухо сказал Лонгфелло, — «то я считаю, что попечительский совет поступил несколько необдуманно. Это создало для ректората множество трудностей».
0: «А что произойдет, если я поднимусь на вершину холма, войду в здание ректората и начну стучать кулаком по письменным столам?» — спросил Максвелл.
2: «Вы это сами прекрасно знаете. Вас вышвырнут вон».
0: «А если я приведу с собой полки журналистов и телевизионных операторов, которые будут ждать моего возвращения у дверей?»
2: «В этом случае вас, вероятно, не вышвырнут. И, возможно, вы даже прорветесь к ректору.
0: Но могу вас заверить, что при подобных обстоятельствах вы заведомо ничего не добьетесь».
2: «Следовательно», — сказал Максвелл, — «я заранее обречен на неудачу, чтобы я не пытался предпринять?»
3: «Собственно говоря», — сообщил ему Лонгфелло, — «я пришел к вам сегодня совсем для другого. Мне было поручено передать вам приятное известие».
0: «Не сомневаюсь.
1: Так какую же косточку вы собирали мне бросить, чтобы я тихо исчез со сцены?
2: Вовсе не косточку, обиженно заявил Лангфелло. Я уполномочен предложить вам пост декана в экспериментальном институте, который наш университет организует на Готике-4.
1: А, на планете с колдунами и магами?
2: Перед специалистом в вашей области этот пост открывает огромные возможности, убедительно сказал Лангфелло. Планета, где магические свойства развивались без помех со стороны разумных существ иного типа, как это произошло на Земле.
1: И расстояние в 150 миллионов световых лет, заметил Максвелл.
2: Далековато и, наверное, нудно. Однако оплачивается эта миссия, вероятно, неплохо.
1: Весьма и весьма, ответил Лангфелло.
2: Нет, спасибо, сказал Максвелл. Моя работа здесь меня вполне устраивает.
1: Работа?
2: Ну, конечно. Разрешите напомнить вам, что я профессор факультета сверхъестественных явлений.
1: Лангфелло покачал головой.
2: «Уже нет», — объявил он. «Простите, но я должен вам напомнить, что вы скончались более 3 недель назад, а открывающиеся вакансии заполняются немедленно».
1: «То есть мое место уже занято?»
2: «Ну, разумеется», — заметил Лангфелло. «В настоящее время вы безработный».

0: Официант принес омлет с грудинкой, налил кофе и удалился, оставив Максвелла одного. За огромным окном голубым зеркалом простиралось озеро Мендота, и холмы на дальнем берегу терялись в лиловой дымке. По стволу кряжестого дуба у самого окна пробежала белка и вдруг замерла, уставившись глазами-бусинами на человека за столиком. Краснобурый дубовый лист оторвался от ветки и, неторопливо покачиваясь, спланировал на землю. По каменистому откосу у воды шли рука об руку юноша и девушка, окутанные утренней озерной тишиной. «Куда воспитаннее и цивилизованнее было бы принять приглашение Лангфелла и позавтракать с ним», — подумал Максвелл. Но в ту минуту он чувствовал, что сыт секретарем ректора по горло, и ему хотелось только одного — наедине с самим собой оценить положение и кое о чем поразмыслить. Хотя, возможно, времени на размышления у него уже не оставалось. Он оказался прав. Шансов увидеться с ректором у него почти не было. И не только потому, что тот был чрезвычайно занят, а его подчиненные настаивали на строжайшем соблюдении всех тонкостей священной бюрократической процедуры, но еще и потому, что по вполне понятной причине ситуация с удвоившимся Питером Максвеллом запахла скандалом, от которого Арнольд жаждал держаться как можно дальше. Глядя в выпученные беличьи глазки, Максвелл прикидывал, не могла ли позиция ректора объясняться беседой с инспектором Дрейтоном. Может быть, служба безопасности взялась за Арнольда? Это казалось маловероятным, но все же возможным. Как бы то ни было, о нервном состоянии Арнольда можно было судить по той поспешности, с какой ему был предложен пост на Готике 4. Ректорат не только не хотел иметь ничего общего с этим вторым Питером Максвеллом, но и предпочел бы убрать его с Земли на захолустную планету, где бы он вскоре был бы всеми забыт. После смерти того, другого Питера Максвелла, его место на факультете, естественно, не могло оставаться незаполненным. Студенты должны учиться, и кто-то должен вести его курс. Тем не менее, для него можно было бы подыскать что-нибудь и здесь. А если этого не сделали и сразу же предложили ему пост на Готике 4, следовательно, на Земле он мешает. Все-таки странно. Ведь о том, что существовало два Питера Максвелла, ректорату стало известно лишь накануне. А до тех пор никакой проблемы вообще не было. А это значит, решил Максвелл, что кто-то уже успел побывать в ректорате. Кто-то, стремящийся избавиться от него. Кто-то, опасающийся, что он помешает. Почему? Ответ напрашивался сам собой, и сама эта легкость вызывала у Максвелла инстинктивное ощущение, что он ошибается. Однако, сколько он ни раздумывал, ответ был только один. Кто-то еще знает о сокровищах библиотеки Хрустальной планеты и пытается ими завладеть. Во всяком случае, ему известно одно имя – Черчилл. Кэрол сказала, что к переговорам о продаже артефакта, который ведет Институт времени, имеет отношение какой-то Черчилл. А вдруг артефакт и есть цена, за которую можно получить библиотеку Хрустальной планеты? Конечно, слишком полагаться на это нельзя, и тем не менее, ведь никому не известно, что такое артефакт. Если подумать, Черчилл – самый подходящий человек для устройства подобных сделок. Конечно, только как подставное лицо по поручению кого-то, кто не может выступить открыто. Ведь Черчилл – профессиональный посредник и знает все ходы и выходы. У него есть связи, и за долгие годы он, наверное, обзавелся источниками информации в самых влиятельных учреждениях. Но в этом случае, подумал Максвелл, его собственная задача очень усложняется. Ему теперь надо остерегаться не только огласки, неизбежной, если бы он обратился в обычные инстанции. Возникала опасность, что его сведения попадут во враждебные руки и будут обращены против него. Белка уже соскочила со ствола и теперь деловито сновала по спускающейся к озеру лужайке, шурша опавшими листьями в надежде отыскать желудь, которого не увидела раньше. Юноша и девушка скрылись из виду, и поднявшийся легкий ветерок морщил зеркальную поверхность озера. Зал был почти пуст. Те, кто начал завтракать раньше, уже кончили и ушли. С верхнего этажа доносились звуки голосов и шарканье подошвы, что студенты собирались в клубе, где они обычно проводили свободное от занятий время. Это здание было одним из самых старых в городке, и, по мнению Максвелла, самым прекрасным. Уже более 500 лет оно служило местом встреч и занятий для многих поколений. Множество чудесных традиций превратило его в родной дом для бесчисленных тысяч студентов. Тут они находили тишину и покой для размышлений и занятий, и уютные уголки для дружеской беседы, и комнаты для бильярда, и шахмат, и столовые, и залы для собраний, и укромные маленькие читальни, где стенами служили полки с книгами. Максвелл отодвинул стул от столика, но остался сидеть. Ему не хотелось вставать и уходить, так как он понимал, что, покинув этот тихий приют, будет вынужден сразу же погрузиться в водоворот трудных проблем. За окном золотое осеннее утро нежилось в лучах солнца, которое поднималось все выше и пригревало все сильнее, обещая день, полный золотых метелей, опадающих листьев, голубой дымки на дальних холмах торжественного великолепия хризантем на садовых клумбах, пригашенного сияния златоцвета и астр в лугах и на пустырях. За его спиной послышался торопливый топоток множества ног в тяжелой обуви, и, повернувшись, он увидел, что собственник этих ног быстро приближается к нему по красным плиткам пола. Больше всего это существо напоминало гигантского сухопутного краба. Членистые ноги, нелепо наклоненное туловище, длинные гротескные выросты, по-видимому, органы чувств над непропорционально маленькой головой. Он был землисто-белого цвета. Три черных глаза шарика подрагивали на концах длинных стебельков. Существо остановилось перед столиком, в три стебелька сошлись, направив глаза на Максвелла. Оно заговорило высоким пискливым голосом, и кожа на корле под крохотной головкой быстро запульсировала.
1: «Сообщено мне, что вы есть профессор Максвелл».
0: «Вас не обманули», — сказал Максвелл. «Я действительно Питер Максвелл».
1: «Я есть обитатель мира, вами названного наконечник Копья 27. Имея мною имеемое, вам интересно не есть. Я являюсь к вам с поручением лица меня нанимающего. Возможно, вам оно известно под наименованием «Мисс Нэнси Клейтон».
0: «Еще бы», — сказал Максвелл и подумал, насколько это в духе Нэнси нанять в качестве посыльного столь явно внеземное существо.
1: «Я тружусь на свое образование», — объяснил краб. «Я выполняю работу, какую нахожу».
0: «Весьма похвально», — заметил Максвелл.
1: «Я прохожу курс математики времени», — сообщил краб. «Я специализируюсь на конфигурации линий Вселенной. Я лихорадочно этим увлечен».
0: По лицу краба было трудно поверить, что он способен на увлечение, тем более лихорадочное. «Но чем объясняется подобный интерес?» – спросил Максвелл. «Какими-то особенностями вашей родной планеты или вашими культурными традициями?»
1: «О, весьма-весьма. Абсолютно новая идея есть. На моей планете нет представления о времени, никакого восприятия такого явления, как время. Очень есть потрясен узнать о нем и заинтересован, но я чрезмерно уклоняюсь. Я есть здесь с поручением. Мисс Клейтон желает знать, способны вы посетить ее прием вечером данного дня. У нее 8 по часам».
0: «Пожалуй, я приду», — сказал Максвелл. «Передайте ей, что я всегда стараюсь не пропускать ее приемов».
1: «Чрезмерно рад», — объявил краб. «Она хочет получить вас там. Вы есть говоримый О».
0: «Ах так», — сказал Максвелл.
1: «Вас тяжко находить. Я бегаю быстро и тяжко. Я спрашиваю во многих местах, и вот, победоносен».
0: «Мне очень жаль, что я причинил вам столько беспокойства», — сказал Максвелл, опуская руку в карман и извлекая кредитку. Существо протянуло одну из передних ног, ухватило кредитку клешней, сложило ее несколько раз и засунуло в маленькую сумку, открывшуюся на ее груди.
1: «Вы добры, более ожидания», — пропищало оно. «Есть одно сведение. Причина приема — представление гостям картины, недавно приобретенной. Картины, очень долго утраченной и исчезнувшей. Кисти Альберта Ламберта, эсквайра. Большой триумф для мисс Клейтон».
0: «Не сомневаюсь», — сказал Максвелл. «Мисс Клейтон — специалист по триумфу».
1: «Она как наниматель любезна», —
0: с упреком возразил краб. «Конечно, конечно», — успокоил его Максвелл. Существо быстро переставило ноги и галопом выбежало из зала. Максвелл услышал, как оно протопало вверх по лестнице, ведущей к выходу на улицу. Потом он встал и тоже направился к дверям. «Если прием посвящен картине», — подумал он, — «полезно будет поднабраться сведения о художнике». И усмехнулся. «Уж, наверное, почти все, кого Нэнси пригласила, займутся сегодня тем же». Ламберт. Фамилия показалась ему знакомой. Что-то он о нем читал, возможно, очень давно. Статью в каком-нибудь журнале «Коротая свободный час. Заповедник гоблинов». Глава 11. Максвелл открыл книгу. «Альберт Ламберт», — гласила первая страница. «Родился в Чикаго, штат Иллинойс, 11 января 1973 года. Славу ему принесли картины, исполненные причудливого символизма и гротеска, однако его первые работы никак не позволяли предугадать последующий взлет его таланта. Хотя они были достаточно профессиональны и свидетельствовали о глубоком проникновении в тему, их нельзя назвать выдающимися. Период гротеска в его творчестве начался после того, как ему исполнилось 50 лет, причем его талант развивался не постепенно, а достиг расцвета буквально за один день, словно художник работал в этом направлении тайно и не показывал картин в своей новой манере до тех пор, пока не был полностью удовлетворен тем, что создал. Однако никаких фактических подтверждений подобной гипотезы не найдено, наоборот, существуют данные, что она не... Максвелл бросил читать, открыл книгу на цветных репродукциях и быстро перелистал образчики раннего творчества художника. И вдруг на какой-то странице картины стали совсем иными. Тематика, колорит и даже, подумал Максвелл, сама манера. Перед ним словно были произведения двух художников. Один давал выход интеллектуальной потребности в упорядоченном самовыражении, а другой был весь захвачен, поглощен, одержим каким-то потрясшим его переживанием, от которого он пытался освободиться, перенеся его на холст. Скупая, темная, грозная красота рвалась со страницы, и Максвеллу почудилось, что в сумрачной тишине читальни он различает шорох черных крыльев. Немыслимые существа взмывали над немыслимым ландшафтом, и все же Максвеллу почудилось, что этот ландшафт и эти существа не были простой фантазией, прихотливой причудой намеренно затуманенного сознания, но четко укладывались в рамки какой-то неслыханной гармонии, опирающейся на логику и мироощущение, чуждые всему тому, с чем ему приходилось сталкиваться до сих пор. Форма, свет, подход к теме и ее интерпретации не были просто искажением человеческих представлений. Наоборот, зритель немедленно проникался убеждением, что они были вполне реалистическим воспроизведением чего-то, что лежит за пределами человеческих представлений. «Причудливый символизм и гротеск», — говорилось в предисловии. «Может быть, — сказал себе Максвелл, — но в таком случае символизм этот возник в результате и на основе самого тщательного изучения натуры». Он открыл следующую репродукцию и вновь увидел такой же полнейший уход от всего человеческого. Иные существа в иной ситуации на фоне иного ландшафта, но несущие в себе столь же ошеломляющие ощущения реальности. Нет, все это не было плодом воображения художника. Все это он когда-то видел, а теперь изгонял из сознания и памяти. «Вот так, — подумал Максвелл, — человек яростно намыливает руки куском едкого и грубого мыла и снова трет их, пытаясь с помощью физических средств избавиться от следов психической травмы». Возможно, художник созерцал эту сцену не непосредственно, а через зрительный аппарат, давно исчезнувший и никому теперь неизвестный раз. Максвелл сидел завороженно, глядя на страницу книги, не в силах оторваться от нее, захваченный в плен жуткой и зловещей красотой, скрытым и ужасным смыслом, которого он не мог постичь. Краб сказал, что время было неизвестно его расе, что этот универсальный фактор никак не воздействовал на культуру его планеты, а вот здесь, в этих цветных репродукциях, крылось что-то неизвестное людям, не грезившееся им даже во сне. Максвелл протянул руку, чтобы закрыть книгу, но вдруг заколебался, словно по какой-то причине книгу закрывать не следовало, словно ему почему-то надо было, необходимо было еще пристальнее вглядеться в репродукцию. И в этот момент он осознал, что в ней прячется нечто загадочное, ускользающее и притягательное. Он положил руки на колени и продолжал смотреть на репродукцию, потом медленно перевернул страницу и, взглянув на третью репродукцию, внезапно поймал то, что раньше от него ускользало. Особые мазки создавали эффект неуловимого движения, туманные нечеткости, словно мгновение назад здесь что-то мерцало и сразу же исчезло, оставаясь за гранью зрения, но где-то совсем рядом. Полуоткрыв рот, Максвелл вглядывался в загадочное мерцание. Разумеется, это был оптический обман, рожденный виртуозным мастерством художника. Но пусть даже оптический обман, все равно он был томительным знаком тому, кто побывал на хрустальной планете и видел ее призрачных обитателей. И глубокая тишина сумрачной читальни зазвенела вопросом, на который не было ответа. Откуда Альберт Ламберт мог узнать про обитателей хрустальной планеты?

Глава 12. «Мне сообщили о твоем возвращении», — заявил Ален Престон. «Я просто не мог поверить. Однако источник, из которого я получил эти сведения, настолько надежен, что я попытался связаться с тобой. Ситуация мне не слишком нравится, Пит. Как юрист, должен сказать, что ты очутился в очень незавидном положении». Максвелл опустился в кресло перед столом Престона. «Да, пожалуй», — согласился он. «Начать хотя бы с того, что я лишился работы. Можно ли в подобном случае добиться восстановления?» «В подобном случае?» — переспросил Престон. «А как, собственно, обстоит дело? Никто этого ясно не представляет. Разговоров много, но никому ничего толком не известно. Я сам...» Максвелл криво усмехнулся. «Да, конечно. Ты был рад составить определенное мнение. Ты ошеломлен, растерян и опасаешься за свой рассудок. И сейчас ты задаешь себе вопрос, действительно ли я Питер Максвелл?» «А ты действительно Питер Максвелл?» — спросил Престон. «Я в этом уверен. Но если ты сомневаешься, я на тебя не обижусь. Никого другого. Нас, несомненно, было двое. Что-то произошло с моей волновой схемой. Один из нас отправился в систему енотовой шкуры, другой куда-то еще. Тот, кто отправился в енотовую шкуру, вернулся на Землю и умер, а я вернулся вчера». «И обнаружил, что умер?» Максвелл кивнул. «Моя квартира сдана, все мое имущество исчезло. Университет заявил, что на мое место взят другой преподаватель, и я остался без работы. Вот почему я и спрашиваю, можно ли добиться восстановления?» Престон откинулся на спинку кресла и задумчиво сказал.

0: вопрос я пока не могу, ведь это беспрецедентно. Но, разумеется, известны случаи неверного установления личности, когда умершего ошибочно опознавали как кого-то другого, кто на самом деле был жив. Но ведь тут никакой ошибки не произошло. Человек, который бесспорно был Питером Максвеллом, столь же бесспорно мертв, а прецедента установления личности при подобных обстоятельствах не существует. Этот прецедент должны будем создать мы путем кропотливейших юридических исследований, на которые, возможно, потребуются годы. По правде говоря, я еще толком не представляю себе, с чего следует начать. Безусловно, какая-нибудь зацепка отыщется, и все можно будет уладить. Но это потребует сложнейшей работы и предварительной подготовки. В первую очередь необходимо будет установить юридически, кто ты такой.
1: Кто я такой?
0: Ради всего святого, Ален, мы же это знаем. Мы, но не закон. Для закона ты в настоящем своем положении не существуешь. Юридически ты никто. Абсолютно никто. Все твои документы были отправлены в архив и, несомненно, уже подшиты.
1: Но все мои документы при мне, спокойно сказал Максвелл. Вот в этом кармане.
0: Престон с недоумением уставился на него.
2: Ах, да. Ну, да, конечно, они должны быть при тебе. Ну и клубок.
0: Он встал и прошелся по кабинету, покачивая головой. Потом вернулся к столу и снова сел.
1: «Да я подумаю», — сказал он.
0: «Мне нужно немножко времени, чтобы разобраться. Я что-нибудь откопаю. Мы должны отыскать какую-нибудь зацепку. И сделать нам нужно очень много. Вот как бы твое завещание».
1: «Мое завещание?»
0: «Я о нем начисто забыл, ни разу даже не вспомнил.
1: Оно рассматривается в нотариате, но я добьюсь отсрочки».
2: «Я завещал все брату, который служит в корпусе исследователей космоса.
0: Я мог бы связаться с ним, хотя, вероятно, это будет очень нелегко. Он ведь из одной экспедиции почти немедленно отправляется в следующую. Но важно другое, затруднений в этом отношении у нас не будет. Как только он узнает, что произошло...»
1: «К сожалению, — сказал Престон, — решает не он, а суд.
0: Конечно, все должно уладиться, но времени на это, возможно, потребуется много. А до тех пор ты не имеешь никаких прав на свое имущество. У тебя нет ничего, кроме одежды, которая сейчас на тебе, и содержимого твоих карманов».
2: «Университет предложил мне пост декана экспериментального института на годике 4, но я не намерен соглашаться».
1: «А как у тебя с деньгами?»
2: «Пока все в порядке. Оп приглашил меня пожить у него, и на ближайшее время денег мне хватит. Но в случае необходимости я могу подыскать временную работу. Если понадобится, Карлоу Шарп мне, конечно, поможет. На крайний случай возьмет в экспедицию. Это должно быть интересно».
1: «Но разве в такие экспедиции берут людей без диплома Института времени?»
0: «В качестве подсобных рабочих берут. Но для чего-либо более ответственного диплом, я полагаю, необходим».
1: «Прежде чем я начну действовать, — сказал Престон, — мне нужно точно знать, что именно произошло. Во всех подробностях.
2: Я напишу для тебя полное изложение событий и заверю у нотариуса все, что тебе угодно».
0: «Мне кажется, — заметил Престон, — мы можем предъявить иск транспортному управлению. Это по их вине ты оказался в таком положении».
1: «Не сейчас, — уклончиво ответил Максвелл. — Этим можно заняться и позже».
0: «Ну, пиши изложение событий, — сказал Престон, — а я пока подумаю и пороюсь в кодексах».
2: «Тогда уж начнем.
0: Ты видел газеты? Смотрел телепередачи?»
2: Максвелл покачал головой.
1: «У меня не было времени».
2: «Репортеры неистовствуют», — сказал Престон.
0: «Просто чудо, что они тебя еще не разыскали. Уж, конечно, они охотятся за тобой. Пока ведь у них нет ничего, кроме предположений. Вчера вечером тебя видели в «Свинье и свистке». Там тебя опознало множество людей, во всяком случае, как они утверждают. В настоящий момент считается, что ты воскрес из мертвых. На твоем месте я постарался бы не попадаться репортерам. Но если они тебя найдут, не говори им ничего. Абсолютно ничего».
2: «Можешь быть спокоен», — сказал Максвелл. Они умолкли и в наступившей тишине некоторое время смотрели друг на друга.
1: «Какой клубок!» – задумчиво произнес Престон. «Какой потрясающий клубок! Нет, Пит, я чувствую, что возиться с ним будет одно удовольствие!»
2: «Кстати, – сказал Максвелл, – Нэнси Клейтон пригласила меня на свой сегодняшний вечер. Я все думаю, нет ли тут какой-нибудь связи? Хотя почему же она и раньше меня иногда приглашала?»
0: «Но ты же знаменитость», — улыбнулся Престон.
1: «И значит, чудесный трофей для Нэнси».
2: «Ну, не знаю», — сказал Максвелл. «Она от кого-то услышала, что я вернулся, и, конечно, в ней заговорило любопытство».
0: «Да», — сухо согласился Престон, — «в ней, конечно, заговорило».

сносила старые доски, из которых она была сколочена. Две-три пчелы лениво жужжали над клумбой с астрами у двери, а над склоном в туманной дымке, уходившему к шоссе, порхали желтые бабочки. Максвелл приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Хижина была пуста. Поп где-то бродил, и духа тоже не было видно. В очаге олела куча раскаленных углей. Максвелл закрыл дверь и сел на скамью у стены. Вдали, на западе, голубым стеклом поблескивало одно из черных озер, между которыми стоял городок. Пожухлая осока и вянущая трава придавали ландшафту желто-бурый колорит. Там и сям маленькими островками.

грезить. Ничем не похожий на мрачные, яростные пейзажи, которые столько лет назад писал Ламберт. Он не понимал, почему эти ландшафты репейником вцепились в его сознание. И еще он не понимал, откуда художник мог узнать, как мерцают призрачные обитатели хрустальной планеты. Это не было случайным совпадением. Человек не способен вообразить подобное из ничего. Рассудок говорил ему, что Ламберт должен был что-то знать об этих людях-призраках. И тот же рассудок говорил, что это невозможно. Ну а все остальные существа... Все эти гротескные чудища, которых Ламберт разбросал по холсту яростной и безумной кистью, как объяснить их? Откуда они взялись? Или они были просто лоскутами безумной фантазии, кровоточащими, вырванными из странно и мучительно бредящего сознания? Были ли обитатели хрустальной планеты единственными реальными созданиями из всех тех, кого рисовал Ламберт? Это казалось маловероятным. Где-то, когда-то, каким-то образом Ламберт видел и этих остальных.

оболочку, навеки укрывшую ее от остальной вселенной. Но нет, решил он, это невозможно. Ведь планету покрыли оболочки еще до того, как возникла нынешняя вселенная. 10 миллиардов лет назад, если не все 50. Максвелл беспокойно нахмурился. Во всем этом не было смысла. Ни малейшего. У него и без картин Ламберта хватает хлопот. Он потерял место, на его имущество наложен арест. Юридически он просто не существует. Но все это было не так уж важно, во всяком случае, сейчас. Главное — сокровищница знаний на хрустальной планете. Она должна принадлежать университету. Свод знаний, несомненно, превосходящий все, что удалось накопить всем разумным существам известной части Вселенной. Конечно, что-то будет лишь повторением старых открытий, но он был убежден, что металлические листы хранят много такого, о чем нынешняя Вселенная еще и не помышляла. Та ничтожная крупица, с которой он успел познакомиться, подкрепляла это убеждение.

или для перевода. А, не в названии дело. Один металлический лист говорил о сознании не как о метафизическом или философском понятии, но как о механизме. Однако он не сумел разобраться в терминологии, не смог постичь совершенно новых понятий. Он прилагал отчаянные усилия, вспоминал Максвелл, так как уловил, что перед ним труд о еще никем не открытой области восприятия, но потом, отчаявшись, отложил этот лист. И другой лист, по-видимому, руководству по применению определенных математических принципов к социальным наукам. Правда, о сути некоторых из упомянутых наук он мог только догадываться, шаря среди идей и понятий на ощупь и наугад, точно слепец, ловящий порхающих бабочек. А свод истории не одной вселенной, но двух. И историческая биология, повествующая о формах жизни, настолько фантастических в самой своей основе и в своих функциях, что в их реальность невозможно было поверить. А тут удивительно тонкий лист, такой тонкий, что он гнулся и сворачивался в руке, как бумажный. Его содержание было ему абсолютно недоступно, и он даже не сумел уловить, о чем идет речь. Тогда он взял лист потолще, намного толще, и познакомился с мыслями и философией существ и культур, давно уже рассыпавшихся прахом, и испытал невыразимый ужас, отвращение, гнев и растерянность, к которым примешивалось робкое изумление перед полнейшей нечеловечностью этих философий. Все это и больше, несравненно больше, в триллионы раз больше ожидало ученых там, на хрустальной планете. Нет, он должен, он обязан выполнить возложенное на него поручение. Он должен добиться, чтобы библиотеку хрустальной планеты получила Земля. И сделать это следует как можно быстрее, хотя никаких сроков ему поставлено не было.

0: Если он потерпит неудачу, обитатели планеты, несомненно, предложат свой товар кому-нибудь еще в другом секторе галактики, а может быть и вообще в другой галактике. Пожалуй, решил Максвелл, их интересует артефакт, хотя полной уверенности в этом нет. Однако кто-то хочет его приобрести, причем в сделке замешан Черчилл, а потому такое предположение похоже на истину. Но все-таки, вдруг это не так. Артефакт мог понадобиться кому-нибудь еще совсем по иной причине. Например, кто-то сумел разглядеть его назначение. Максвелл попробовал представить себе, в чем может заключаться это назначение, но вскоре зашел в тупик. Стайка дроздов стремительно упала с неба, пронеслась над самой крышей хижины и повернула в сторону шоссе. Максвелл следил за тем, как черные птички опустились на пожелтевший бурьян у болотца за шоссе, изящно покачиваясь на сгибающихся стеблях. До заката они будут кормиться тут, а потом улетят в какую-нибудь укромную лесную чащу, где переночуют, чтобы завтра отправиться дальше на юг. Максвелл встал и потянулся. Мирное спокойствие золотистого дня совсем его разнежило. «Хорошо бы вздремнуть немножко», — подумал он. «А потом придет Оп и разбудит его. И у них будет время перекусить и поговорить, прежде чем он отправится к Нэнси». Он открыл дверь, вошел в хижину и сел на кровать. Тут ему пришло в голову, что не худо бы было проверить, найдется ли у него на вечер чистая рубашка и пара носков. Вытащив чемодан, он положил его на кровать, отпер, откинул крышку и вынул брюки, чтобы добраться до рубашек под ними. Рубашки он нашел, а кроме них... маленький аппарат, прикрепленный к большим очкам. Максвелл сразу узнал этот аппарат и даже рот раскрыл от изумления. Автоматический переводчик, с помощью которого он читал на хрустальной планете металлические листы. Он поднял аппарат и взвесил его на ладони. Вот лента, охватывающая голову с генератором энергии сзади, и очки, которые нужно опустить на глаза, когда аппарат надет. «Наверное, он случайно сунул его в чемодан», — решил Максвелл. «Хотя как это могло произойти? Что ж теперь делать?» Впрочем, это, пожалуй, неплохо. Аппарат еще может пригодиться в будущем в качестве доказательства, что он действительно побывал на этой планете. Правда, насколько это доказательство весомо? По виду ничего особенного. Однако, если заглянуть в механизм, напомнил он себе, эта штука, вероятно, не покажется такой уж обыкновенной. Раздался легкий стук, и Максвелл, вздрогнув, начал напряженно прислушиваться. Поднялся ветер, и ветка ударяет по крыше. Но ветки обычно стучат совсем не так. Стук оборвался, а затем раздался снова. Но теперь он стал прерывистым, словно сигнал. Три быстрых удара, пауза, еще два быстрых удара. И снова пауза, а потом все сначала. Кто-то стучал в дверь. Максвелл вскочил, но остановился в нерешительности. Возможно, репортерам наконец удалось его выследить. Но вдруг они только предполагают, что он может быть здесь. В таком случае лучше не отвлекаться. Но даже один репортер стучал бы куда громче и увереннее. А этот стук был тихим, почти робким, словно тот, кто был за дверью, чего-то опасался или стеснялся. Но если это все-таки репортеры, молча выжидать нет никакого смысла. Дверь отперта, и не получив ответа, они наверняка толкнут ее и войдут без приглашения. Стук на мгновение замер, затем раздался снова. Максвелл на цыпочках подошел к двери и распахнул ее. Снаружи стоял краб, белея в лучах заходящего солнца, точно привидение. Под одной из своих конечностей, которая в настоящий момент, по-видимому, играла роль руки, а не ноги, он держал большой пакет. «Да входите же, пока вас тут никто не увидел», — нетерпеливо сказал Максвелл. Краб вошел, а Максвелл, закрывая дверь, удивился, с какой стати он потребовал, чтобы это существо вошло в хижину. «Вам не нужны опасения», — заявил краб, — «касательно жнецов новостей. Я был осторожен и глядел. За мной никто не следил. У меня такой нелепый вид, что за мной не следят. Никто никогда не полагает, что я могу действовать сообразно с целью».
1: «Очень выгодная особенность», — заметил Максвелл. «По-моему, это называется защитной окраской».
0: «Я появляюсь вновь по указанию мисс Нэнси Клейтон», — продолжал краб. «Она знает, что вы ездили в путешествие без багажа и не имели случая сделать покупку или стирку. Без желания причинить обиду, это мне указано сказать с отменным чувством, она желает прислать вам костюм для ношения».
1: Он вынул из-под конечности сверток и протянул его Максвеллу.
0: «Очень любезно со стороны Нэнси». «Она заботливое лицо. Она поручила мне сказать далее».
1: «Валяйте».
0: «Колесный экипаж прибудет отвезти вас к ее дому».
1: «Зачем?» – удивился Максвелл. «Шоссе проходит совсем рядом с ним».
2: «Еще одно извинение», — твердо объявил краб. «Но она считает, что нужно так. Очень много типов разных существ снуют там и сям, чтобы узнать место, где вы есть».
1: «Кстати», — сказал Максвелл, — «а откуда его узнала мисс Клейтон?»
2: «Поистине сие мне неведомо», — ответил краб.
1: «Ну хорошо. Поблагодарите от меня, мисс Клейтон, пожалуйста».
2: «С восторгом и удовольствием», — сказал краб.

4 модель для сборки. Музыка DJ Incognito. Текст Влад Коп. Ну, конечно же, с помощью Клиффорда Саймака. Заповедник гоблинов. Глава 14. «Я подвезу вас к черному ходу», — объяснил шофер. «Перед парадным кишмя кишат репортеры. Потом они разойдутся, но сейчас рыщут там стаями. Мисс Клейтон думает, что вы, возможно, предпочтете с ними не встречаться». «Спасибо», — сказал Максвелл. «Вы очень предупредительны». Нэнси, — подумал он, — как обычно, все предусмотрела, присваивая себе привилегию организовывать жизнь других людей. Ее дом стоял на невысоком обрыве над самым берегом озера. Слева от дороги в лучах недавней взошедшей луны поблескивала вода. Фасад дома был озарен множеством огней, но задняя его сторона была погружена во мрак. Машина свернула с подъездной аллеи и начала медленно взбираться по узкой крутой дороге, окаймленной могучими дубами. Спугнутая птица с криком стремительно пронеслась у самых фар, отчаянно взмахивая крыльями. Откуда-то навстречу машине выбежали два разъяренных пса и помчались по бокам, точно конвой. Шофер усмехнулся. «Если бы вы шли пешком, они сожрали бы вас заживо». «Но с каких пор Нэнси охраняет собачья свора?» – спросил Максвелл. «Мисс Клейтон тут ни при чем», – ответил шофер. «Они охраняют совсем не ее». У Максвелла на языке вертелся новый вопрос, но он не стал его задавать. Машина свернула под аркаду и остановилась. «Вот в эту дверь», — сказал шофер. «Стучать не надо, пройдете прямо через холм мимо винтовой лестницы, гости в большом зале». Максвелл хотел было открыть дверцу машины, но в нерешительности отнял руку. «О собаках не думайте», — сказал шофер. «Они знают эту машину, и тех, кто из нее выходит, в жизни не тронут». Впрочем, собак вообще нигде не было видно, и Максвелл, быстро поднявшись по трем ступенькам на крыльцо, распахнул дверь. Холл был погружен в темноту. Только на винтовую лестницу падал отблеск света. По-видимому, на втором этаже горела лампочка. Кругом же царила полная тьма. Откуда-то доносились приглушенные звуки музыки и голоса. Максвелл простоял несколько секунд, не двигаясь, а когда его глаза привыкли к темноте, различил, что холл

0: встретить его здесь. И во всяком случае, она могла бы сказать, что свет не гасили. Тогда он сам отыскал бы дорогу. Да, странно и довольно глупо приехать на званый вечер и ощупью отыскивать путь к остальным гостям. Не лучше ли будет просто повернуться и уйти? Вернуться к копу? Но тут Максвелл вспомнил о собаках. Они, конечно, рыщут вокруг дома, а, судя по виду, ничего хорошего от них ждать не приходится. Что-то тут не так. Это совсем не похоже на Нэнси. Она никогда не поставила бы его в подобное положение. Да что-то тут не так. Максвелл осторожно прошел по холлу, протянутый вперед рукой, нащупывая столики или стулья, которые могли оказаться на его пути. Хотя я видел он теперь гораздо лучше, холл по-прежнему оставался темной пещерой, где глаз не различал подробностей. Он обогнул винтовую лестницу, и холл показался ему еще темнее теперь, когда проблески света остались у него со спиной. Внезапно кто-то спросил:
1: «Профессор Максвелл? Это вы, профессор Максвелл?»
0: Максвелл замер на левой ноге, потом медленно и бесшумно опустил на пол правую, уже поднятую для шага ногу, и застыл, чувствуя, что весь покрывается гусиной кожей.
1: «Профессор Максвелл», — повторил голос, — «я знаю, что вы в холле».
0: Собственно говоря, это был не голос в прямом смысле слова. Максвелл готов был поклясться, что тишину холла не нарушил ни единый звук, и все же он ясно слышал эти слова. Может быть, они раздавались у него не в ушах, а в каком-то уголке мозга. Его охватил ужас, и он попытался отогнать его, но ужас не исчезал. Ужас затаился рядом, во мраке, готовый вновь захлестнуть его черной волной. Максвелл попробовал заговорить, но не смог. Голос произнес:
2: «Я поджидал вас здесь, профессор. Мне необходимо вступить с вами в контакт. Это столько же в ваших интересах, сколько в моих».
0: «Где вы?» — спросил Максвелл.
2: «Я за дверью слева от вас».
1: «Я не вижу никакой двери».
0: Здравый смысл настойчиво твердил Максвеллу: «Беги, немедленно беги, поскорее выберись отсюда». Но он не мог бежать, у него не было сил. Да и куда? Назад под аркаду нельзя, там ждут собаки. Вперед по темному холлу, опрокидывая все на своем пути, поднимая оглушительный грохот, чтобы все гости сбежали сюда и обнаружили его, растрепанного в синяках, дрожащего от страха. Он знал, что стоит ему побежать, и им сразу же овладеет паника. Чтобы его увидели в подобном состоянии? Нет, хватит и того, что он проник в дом украдкой с черного хода. Если бы это был просто голос, какой угодно, но голос, он не нагонял бы подобного ужаса. Но он производил такое жуткое впечатление. Ни намека на интонацию, монотонный, механический, словно скрижещущий. «Ни один человек так говорить не может», — решил Максвелл. Где-то рядом с ним в темноте прятался внеземлянин.
2: «Тут есть дверь», — произнес этот пустой жесткий голос. «Сделайте шаг влево и толкните ее».
0: «Положение становится просто смешным», — подумал Максвелл. «Либо он войдет в эту дверь, либо опрометью бросится прочь». Конечно, можно было бы спокойно уйти, но он знал, что стоит ему повернуться спиной к невидимой двери, он побежит против воли, гонимый ужасом, маячащим сзади. Максвелл сделал шаг влево.

0: или морского дна копошился в круглом аквариуме. «Да», — сказало существо, — «вы совершенно правы. Я принадлежу к тем жителям Вселенной, которых вы именуете колесниками. На время моего визита здесь я обзавелся наименованием, которое легко воспринимается вашим сознанием. Вы можете называть меня мистер Мармадюк. Несомненно, вы понимаете, что это лишь удобство ради, так как я не ношу подобного имени. Собственно говоря, у нас нет имен, они излишни. Наше индивидуальное различие достигается иными способами. Рад познакомиться с вами, мистер Мармадюк», — сказал Максвелл, произнося слова медленно и раздельно, потому что губы у него тоже вдруг стали холодными и непослушными, как и все его тело. «А я с вами, профессор». «Как вы узнали, кто я такой?» — спросил Максвелл. «Вы, по-видимому, были абсолютно в этом уверены. Значит, вам было известно, что я пройду через холл?» «Разумеется», — сказал колесник. Теперь Максвелл мог лучше разглядеть своего странного собеседника. Пухлое лицо, висящее между двумя колесами, копошащаяся масса в нижней прозрачной его части. «Вы один из гостей Нэнси?» — спросил он. «Да», — ответил мистер Мармадюк. «Да, разумеется. Если я не ошибаюсь, почетный гость, ради которого она и устроила это собрание. Но в таком случае вам следовало бы быть в зале с остальными приглашенными». «Я сослался на усталость», — объяснил мистер Мармадюк. «Легкое уклонение от истины, признаюсь, ибо я никогда не устаю. И вот я удалился отдохнуть». «И дождаться меня?» «Вот именно», — сказал мистер Мармадюк. «Вы, если не ошибаюсь, ищете покупателя для некоего движимого имущества. Не исключено, что это движимое имущество может представлять некоторый интерес для меня». Максвелл отступил на шаг, стараясь найти какой-нибудь ответ. Но ему ничего не приходило в голову, а ведь он мог бы знать, мог бы догадаться или хотя бы заподозрить. «Вы ничего не отвечаете», — сказал мистер Мармадюк. «Но я не мог ошибиться. Вы действительно посредник по этой продаже, и здесь нет никакого недоразумения». «Да», — сказал Максвелл. «Да, я посредник». Он знал, что запираться нет смысла. Каким-то образом это существо на колесах проведало про хрустальную планету и про сокровищницу накопленных там знаний. Возможно, ему известна назначенная цена. Уж не этот ли колесник пытается купить артефакт? «В таком случае», — сказал мистер Мармадюк, «нам следует немедленно приступить к тебе переговорам и обсудить условия, не забыв при этом упомянуть причитающиеся вам комиссионные». «Боюсь, в настоящее время это невозможно», — сказал Максвелл. «Я не знаю условий продажи. Видите ли, сначала я должен был найти потенциального покупателя, а уж потом...» «Это не составит ни малейшего затруднения», — объявил колесник. «Ибо у меня есть сведения, которыми вы не располагаете вы. Мне известны условия продажи». «И вы готовы заплатить требуемую цену?» «О, безусловно», — сказал колесник. «На это просто потребуется некоторое время, весьма незначительное. Необходимо завершить некую коммерческую операцию. По ее заключении мы с вами сможем довести наше дело до конца без хлопот и шума. Единственное, что еще следовало бы установить, как мне представляется, это размеры комиссионных, которые вы заслужили столь безмерно». «Я полагаю», — растерянно произнес Максвелл, — «они должны быть неплохими». «Мы намерены», — заявил мистер Мармадюк, — «назначить вас, не сказать ли, библиотекарем. При том движущем имуществе, которое мы приобретаем, предстоит большая работа по разбору и каталогизации указанного имущества. Для этого нам необходимо существо, подобное вам, и мне представляется, что ваши обязанности будут для нас весьма интересными. А что до жалования, профессор Максвелл, мы покорно просим вас самого назвать эту цифру, а также и остальные условия, на которых вы согласитесь занять эту должность». «Мне нужно все это обдумать». «О, разумеется, разумеется», — произнес мистер Мармадюк. «В делах такого рода небольшое размышление бывает полезным. Вы найдете нас склонными к самой неограниченной щедрости». «Вы меня не поняли», — сказал Максвелл. «Мне нужно будет подумать о самой продаже. Сочту ли я возможным ее устроить?» «Быть может, вы сомневаетесь в том, достойны ли мы приобрести указанное движимое имущество». «И это тоже», — сказал Максвелл. «Профессор Максвелл», — заявил колесник, — «для вас будет несравненно лучше, если вы отбросите свои сомнения. Поверьте, вам не следует испытывать по отношению к нам какие-либо сомнения, ибо мы полны решимости получить то, что вы можете предложить. А поэтому вы должны охотно и добровольно вести переговоры с нами». «Хочу я того или нет?» – осведомился Максвелл. «Я», – сказал мистер Мармадюк, – «не стал бы выражаться столь прямолинейно. Но вы описали ситуацию весьма исчерпывающим образом». «Ваше положение не дает вам оснований разговаривать подобным тоном», — заметил Максвелл.
1: «Вы не имеете представления о том, какое положение мы занимаем», — сказал Колесник. «Ваши сведения ограничиваются известными вам пределами космоса, и вы не можете знать, что лежит за этими пределами».
0: В этих словах, в том, как они были произнесены, было что-то такое, от чего по спине Максвелла пробежала холодная дрожь, словно в комнату ворвался ледяной вихрь, примчавшийся из неведомых глубин Вселенной.
1: «Ваши сведения ограничиваются известными вам пределами космоса», — сказал мистер Мармадюк. «Но что лежит за этими пределами? Никто ничего не знал. Известно было только, что в некоторых областях по ту сторону зыбкой границы, за которой еще не проникли разведчики человечества, колесники создали империю. И из-за этой границы до освоенной части Вселенной доходили жуткие истории, какие всегда рождаются на дальних границах, питаемые воображением человека, стремящегося разгадать то неизвестное, что таится чуть дальше впереди. Контакты с колесниками были редкими и мимолетными, и о них не было известно почти ничего, а это само по себе уже не обещало ничего хорошего. Никто не протягивал дружеских рук, никто не делал жестов благожелательности и доброй воли, ни колесники, ни люди, ни друзья и союзники людей. В огромном секторе космического пространства пролегла безмолвная угрюмая граница, которую не пересекала ни та, ни другая сторона. «Мне было бы легче принять решение, — сказал Максвелл, — если бы мои сведения были более подробными, если бы мы могли узнать о вас больше».
2: «Вы знаете, что мы таракашки», — заявил мистер Мармадюк, и слова эти буквально брызгали желчью. «Ваша нетерпимость...»
1: «Вовсе нет, негодующе», — перебил Максвелл. «И мы не считаем вас таракашками. Мы знаем, что вы ульевые конгломераты. Мы знаем, что каждый из вас является колонией существ, сходных с теми, которых мы здесь на Земле называем насекомыми. И это, разумеется, составляет значительное различие между нами. И все же вы отличаетесь от нас не больше, чем многие другие существа с иных звезд». «Слово «нетерпимость» мне не нравится, мистер Мармадюк, так как оно подразумевает терпимость. А это оскорбительно и для вас, и для меня, и для любого другого существа во Вселенной».
0: Он заметил, что трясется от гнева и удивился, почему одно какое-то слово могло его так взбесить. Его не вывела из себя даже мысль о том, что знания хрустальной планеты вот-вот достанутся колесникам, и вдруг он пришел в ярость от одного слова. Возможно, подумал он, это произошло потому, что там, где множество самых разных рас должно жить в мире и согласии друг с другом, и нетерпимость и терпимость одинаково стали грязными ругательствами.
2: «Вы ведете спор убедительно и любезно», — сказал мистер Мармадюк. «И, возможно, вы не нетерпимы».
1: «Если бы нетерпимость и существовала», — не дал ему докончить Максвелл, «не понимаю, почему вы приходите в такое негодование. Ведь проявление подобного чувства бросает тень не на того, против кого оно направлено, а на того, кто его испытывает, поскольку он демонстрирует не только невоспитанность, но и глубокое невежество. Нет ничего глупее нетерпимости».
0: «В таком случае, что же вызывает у вас колебания?» — спросил Колесник.

как можно судить в подобных ситуациях?» — с горечью сказал Максвелл. «Мы слишком много говорим», — объявил мистер Мармадюк. «И без всякого смысла. Я вижу, что у вас нет намерения устроить нам это приобретение». «Вот именно», — сказал Максвелл. «По крайней мере, в настоящий момент». «В таком случае», — сказал мистер Мармадюк, — «нам придется искать другой путь. Своим отказом вы причиняете нам значительные хлопоты и потерю времени, а мы будем вам весьма неблагодарны». «Мне почему-то кажется», — сообщил ему Максвелл, — «что я как-нибудь стерплю вашу неблагодарность». «Быть на стороне победителя, милостивый государь», — угрожающе произнес мистер Максвелл.

0: стремительный взлет песочно-коричневого тела. «Сильвестр, не надо!» — вскрикнул Максвелл. «Не трогай его, Сильвестр!» Мистер Мармадюк не растерялся. Его колеса бешено закрутились, и, ловко обогнув прыгнувшего Сильвестра, он ринулся к двери. Когти Сильвестра царапнули о половице, и он извернулся спиралью. Максвелл кинулся в сторону отмчавшегося на него колесника, но колесо все-таки задело его плечо, и он отлетел к стене. Мистер Мармадюк молнией выскочил за дверь. За ним метнулось длинное гибкое тело. Казалось, Сильвестр летит по воздуху, не касаясь земли. «Сильвестр, не надо!» – вопил Максвелл, бросаясь вслед за тигренком. Холли он резко повернул и отчаянно засеменил ногами, стараясь сохранить равновесие. Впереди по холлу быстро катил колесник, но Сильвестр настигал его. Максвелл не стал больше расходовать силы и время на бесполезные крики и поспешил за ними. В дальнем конце холла мистер Мармадюк круто свернул влево, и Сильвестр, совсем уже было схвативший его, не сумел проделать поворот столь же быстро и ловко и потерял несколько драгоценных секунд. Максвелл, успев оценить обстановку, обогнул угол на полном ходу и увидел перед собой освещенные коридоры, мраморные ступени, ведущие вниз, в зал, где множество людей стояло, разбившись на небольшие группы с бокалами в руках. Мистер Мармадюк стремительно приближался к лестнице. Сильвестр опережал Максвелла на один прыжок, отставая от колесника прыжка на три. Максвелл хотел было крикнуть, но у него перехватило дыхание, да и в любом случае его вопль вряд ли что-нибудь изменил бы, так как события развивались с неимоверной быстротой. Колесник соскочил на первую ступеньку, и Максвелл прыгнул, протягивая вперед руки. Он упал на спину тигренку и крепко обнял его за шею. Они вместе распотянулись на полу, и краем глаза Максвелл увидел, что колесник на второй ступеньке подскочил высоко в воздух и начал угрожающе крениться на бок. Тут раздался испуганный женский визг, растерянные крики мужчин и звон бьющихся бокалов. На этот раз, угрюмо подумал Максвелл, Нэнси получила сенсацию, на которую, наверное, не рассчитывала. Он лежал у стены над лестницей. Сильвестр, уютно устроившись у него на груди, примеривался нежно облизать ему лицо. «Сильвестр», — сказал Максвелл, — «вот ты и добился своего. Ты подложил нам колоссальную свинью». Сильвестр лизнул его и хрипло замурлыкал. Максвелл спихнул тигренка на пол и сел, прислонившись к стене. Мистер Мармадюк валялся на боку у нижней ступеньки лестницы. Оба его колеса вертелись, как бешеные, и он неуклюже вращался вокруг своей оси. По лестнице взбежала Кэрол и, уперев руки в бока, уставилась на Максвелла и тигренка. «Хорошая парочка! Нечего сказать!» — вскричала она и задохнулась от гнева. «Мы не нарочно», — сказал Максвелл. «Почетный гость!» Она чуть не плакала от злости. «Почетный гость! А вы двое гоняетесь за ним по коридорам, словно мышь какая-нибудь!» «По-видимому, мы не причинили ему большого вреда», — заметил Максвелл. «Я вижу, он цел и невредим, хотя меня не удивило бы, если бы его брюхо лопнуло, и эти милые жучки разлетелись по всему полу». «Что подумает Нэнси?» — негодующе спросила Кэрол. «Думаю, она будет в восторге», — ответил Максвелл. «На ее званых вечерах не случалось ничего интересного с тех пор, как огнедышащая амфибия из системы крапивы подожгла новогоднюю елку». «Вы это придумали», — заявила Кэрол. «Этого не было». «Чтобы мне провалиться, я сам был тогда здесь, видел все своими глазами и помогал гасить пожар». Тем временем мистера Мармадюка окружили гости и принялись поднимать его. По залу засновали маленькие роботы, собирая осколки и вытирая лужицы коктейлей. Максвелл встал на ноги, а Сильвестр, подобравшись к нему, начал тереться головой о его колени. Откуда-то появилась Нэнси и заговорила с мистером Мармадюком. Гости, окружив их кольцом, внимательно слушали. «На вашем месте, — посоветовала Кэрол, — я бы испарилась отсюда как можно незаметнее. Не думаю, чтобы вас тут теперь встретили с распростертыми объятиями». Он начал спускаться по лестнице, а Сильвестр с царственным видом шагал рядом с ним. Нэнси обернулась, увидела Максвелла и поспешила к нему навстречу. «Пит! — воскликнула она. — Так значит, это все-таки правда? Ты действительно вернулся?» «Да, конечно, — растерянно согласился Максвелл. — Я читала в газетах, но не могла поверить. Я думала, что это какой-нибудь трюк или розыгрыш». «Но ты же меня пригласила», — сказал Максвелл.
1: «Пригласила? Тебя?»
0: Она не шутила. Это было ясно. «Значит, ты не посылала краба?»
1: «Какого краба?»
0: «Ну, существо, которое больше всего похоже на краба-переростка». Нэнси покачала головой, и, вглядываясь в ее лицо, Максвелл вдруг почти со страхом обнаружил, что она начинает стареть. В уголках глаз и рта лучились морщинки, которых не могла спрятать никакая косметика. «Существо, похожее на краба», — повторил он. «Оно сказало, что работает у тебя посыльным, и что ты приглашаешь меня на этот вечер. Оно сказало, что за мной будет прислан автомобиль. Оно даже принесло мне костюм, сказав, что...» «Бит», — перебила Нэнси. Пожалуйста, поверь мне, я ничего этого не делала, я тебя не приглашала, но я очень рада, что ты пришел. Придвинувшись к нему почти вплотную, она взяла его под руку и сказала, еле сдерживая смех: «И мне было бы очень интересно узнать, что у тебя произошло с мистером Мармадьюком». «Мне очень жаль», — начал Максвелл. «И напрасно. Разумеется, он мой гость, а с гостями следует обходиться любезно, но в сущности он ужасен. И скучный педант, сноб и...» предостерег ее Максвелл. Мистер Мармадьюк, высвободившись из кольца гостей, катил к ним через зал. Нэнси повернулась навстречу колеснику. «Вы правда не пострадали?» — спросила она. «Нет, правда?»
2: «Я отнюдь не пострадал», — сказал мистер Мармадьюк.
0: Он подкатил к Максвеллу, и из верхушки его округлого туловища возникла рука, гибкая, пружинообразная, больше напоминавшая щупальца, чем руку, сплюшную из трех пальцев. Мистер Мармадьюк обвил этой рукой плечи Максвелла, и тот почувствовал инстинктивное желание сбросить ее, отодвинуться, но подавил этот импульс и заставил себя остаться на месте.
2: «Благодарю вас, сэр», — сказал мистер Мармадьюк. «Я весьма вам благодарен. Возможно, вы спасли мою жизнь. В момент моего падения я увидел, как вы прыгнули на этого зверя. Весьма героичный поступок». Сильвестр крепче прижался к боку Максвелла, поднял голову и обнажил клыки в беззвучном рычании.
0: «Он не причинил бы вам вреда, сэр», — вмешалась Кэрол. «Он ласков, как котенок. Если бы вы не побежали, он бы не стал за вами гнаться. Он по глупости вообразил, что вы с ним играете. Сильвестр очень любит играть».
2: Сильвестр зевнул, продемонстрировав все свои зубы. «Эта игра, — сказал мистер Мармадьюк, — не доставляет мне удовольствия».
0: «Когда я увидел, что вы упали, — переменил тему Максвелл, — я испугался за вас. Мне показалось, что вы вот-вот разорветесь».
2: «О, это был напрасный испуг», — заявил мистер Мармадьюк. «Я чрезвычайно упруг. Это тело сотворено из превосходного материала, весьма крепкого и обладающего исключительной эластичностью».
0: Он снял руку с плеча Максвелла, и она взвелась в воздух, точно промасленный канат, и загнулась и втянулась в тело, на поверхности которого Максвелл не сумел различить ничего, что указывало бы, где именно она скрылась.
2: «Очень прошу вас извинить меня», — сказал мистер Мармадьюк. «Мне нужно кое-кого увидеть». И, повернув, он быстро покатил прочь.
0: Нэнси вздрогнула.
3: «У меня от него мурашки бегают», — пожаловалась она.
0: «Нельзя отрицать, что он настоящее украшение вечера. Далеко не всякой хозяйке салона удается заполучить колесника. Тебе я могу признаться, Пит, что пустила в ход все свои связи, чтобы он остановился у меня. А теперь я жалею. В нем есть что-то слизистое».
3: «А ты не знаешь, зачем он здесь? То есть здесь, на земле?»
0: «Нет, у меня сложилось впечатление, что он обыкновенный турист. Хотя я как-то не могу вообразить, чтобы подобные существа путешествовали для удовольствия».
3: «Согласен».
0: «Пит, ну расскажи же мне о себе. Газеты утверждают...»
3: Максвелл ухмыльнулся. «Как же знаю, что я воскрес из мертвых».
0: «Но на самом деле ты ведь не воскресал? Я понимаю, что это невозможно. Так кого же мы похоронили?»
3: «Все, слышишь ли, все были на похоронах, и никто из нас не усомнился, что это ты. Но ведь это не мог быть ты. Так что же...»
2: «Нэнси», — перебил Максвелл. «Я вернулся только вчера. Я узнал, что я скончался, что мою комнату сдали, что мое место на факультете занято и...»
0: «Но это же невозможно», — повторила Нэнси. «Подобные вещи в действительности не случаются, и я не понимаю, что, собственно, произошло».
2: «Мне самому это не вполне понятно», — признался Максвелл. «Позже мне, возможно, удастся выяснить подробности».
0: «Ну, как бы там ни было, ты теперь тут, и все в порядке», — сказала Нэнси. «А если ты не хочешь говорить об этом, я скажу всем, чтобы они тебя не расспрашивали».
2: «Я очень благодарен тебе за такую предусмотрительность», — сказал Максвелл, — «но из этого ничего не выйдет».
0: «Репортеров можешь не опасаться», — продолжала Нэнси. «Репортеров тут нет. Прежде я их приглашала, специально отобранных тех, кому мне казалось, я могу доверять. Но репортерам доверять невозможно, как я убедилась на горьком опыте. Так что теперь тебе они не грозят».
2: «Насколько я понял, у тебя есть картина».
0: «А, так ты знаешь про картину. Пойдем посмотрим на нее. Это жемчужина моей коллекции. Только подумай, подлинный Ламберт. И к тому же никому прежде неизвестный. Потом я расскажу тебе, как это была найдена эта картина. Но во что она мне обошлась, я тебе не скажу. Ни тебе, никому другому. Мне стыдно об этом даже думать».
2: «Так много или так мало?»
0: «Так много», — ответила Нэнси. «И ведь необходима величайшая осторожность. Очень легко попасть в просак. Я начала вести переговоры о покупке только после того, как ее увидел эксперт. Вернее, два эксперта. Один проверил заключение другого, хотя, возможно, тут я несколько перегнула палку».
2: «Но в том, что это Ламберт, сомнений нет».
0: «Ни малейших. Даже мне было ясно с самого начала. Ни один другой художник не писал так, как Ламберт. Но ведь его все-таки можно копировать, и я хотел удостовериться».
2: «Что тебе известно о Ламберте?» — спросил Максвелл. «Больше, чем нам всем? Что-то, чего нет в справочниках?»
0: «Ничего. То есть не очень много, и не о нем самом. А почему ты так подумал?»
2: потому что ты в таком ажиотаже?
0: Ну вот. Как будто мало найти неизвестного Ламберта. У меня есть две другие его картины, но это особенная, потому что она была потеряна. Собственно говоря, я не знаю, насколько это подходит к слову «потерянным». Вернее сказать, она никогда не значилась ни в одном каталоге. Не существует никаких упоминаний, что он ее писал. Во всяком случае, сохранившихся упоминаний. А ведь она принадлежит его так называемым «гротескам». Как-то трудно вообразить, чтобы хоть один из них пропал бесследно или был совершенно забыт, или... Ну, что еще могло с ним произойти? Другое дело, если бы речь шла о картине раннего периода.
2: Они прошли через зал, лавируя между кучками гостей.
0: «Вот она», —
2: сказала Нэнси, когда они проложили путь через толпу, собравшуюся у стены, на которой висела картина. Максвелл откинул голову и взглянул на стену. Картина несколько отличалась от цветных репродукций, которые он видел утром в библиотеке. «Это», — сказал он себе, — «объясняется тем, что она больше окрасилась».
0: Ландшафт казался более земным. Гряда серых холмов, бурый кустарник, разлапистые, похожие на папоротники деревья.
2: По склону дальнего холма спускалась группа созданий, которые могли быть гномами.
0: Под деревом, прислонившись к стволу, сидело существо, похожее на гоблина. Оно, по-видимому, спало, нахлобучив на глаза подобие шляпы.
2: А на переднем плане жуткие ухмыляющиеся твари с безобразными телами и мордами, при взгляде на которые кровь стыла в жилах.
0: На плоской вершине дальнего холма, у подножия которого толпилось множество разнообразных существ, лежало что-то маленькое и черное, четко выделяясь на фоне серого неба. Максвелл ахнул, быстро шагнул вперед и замер, боясь выдать свое волнение. Неужели никто еще не заметил? Впрочем, возможно, кто-то и заметил, но не придал этому значения. Не придал этому значения. Или решил, что ошибся.
2: Но Максвелл знал, что он не ошибается.
0: Никаких сомнений у него не возникло. Маленькое черное пятно на дальней вершине было артефактом.

0: Глава 15. Максвелл нашел укромный уголок позади внушительной мраморной вазы с каким-то пышно цветущим растением и сел на один из стоявших там стульев. Из-за вазы он наблюдал, как толпа гостей в зале постепенно начинает редеть. И даже те, кто пока не собирался уходить, несколько приуныли. Но если кто-то еще вздумает спросить, что с ним произошло, решил Максвелл, он даст ему в челюсти дело с концом. Накануне он сказал Кэрол, что в ближайшее время ему придется объяснять, объяснять и снова объяснять. Именно это он и делал весь вечер, с некоторыми отклонениями от истины, и никто ему не верил. Его собеседники глядели на него пустыми глазами и прикидывали, пьян он или просто их разыгрывает. Хотя настоящей жертвой розыгрыша, подумал Максвелл, был он сам. Его пригласили на этот вечер, но приглашение исходило не от Нэнси Клейтон. Нэнси не посылала ему костюмы и не поручала шоферу заехать за ним, а потом высадить его у задней двери, чтобы он прошел через холл мимо двери, за которой его поджидал колесник. И 10 против одного, что собаки не принадлежат Нэнси, хотя он и забыл спросить ее о них. Кто-то, не щадя усилий и хлопот, чрезвычайно сложным способом обеспечил колеснику возможность переговорить с ним. Все это настолько отдавало дешевой мелодрамы и было настолько пропитано атмосферой плащей и кинжалов, что становилось смешным. Но только ему почему-то не было смешно. Сжимая бокал в ладонях, Максвелл слушал гул идущего к концу вечера. Через просветы в густой листве над мрамором вазы он видел почти весь зал, но колесника нигде не было, хотя раньше мистер Мармадьюк все время кружил среди гостей. Максвелл рассеянно переложил бокал из одной руки в другую и понял, что не будет пить, что так уже он выпил больше, чем следовало бы. Не потому что опьянел, а потому что пить здесь было не место. Это удовольствие следует приберегать для небольшой дружеской компании в чьей-нибудь привычной уютной комнате, а не пить среди шумной толпы незнакомых и малознакомых людей в большом безликом зале. Внезапно он почувствовал, что очень устал. Сейчас он встанет, попрощается с Нэнси, если сумеет ее найти, и тихонько побредет к хижине Опа. А завтра? Завтра ему предстоит многое сделать, но сейчас он об этом думать не будет. Он все отложит на завтра. Поднеся бокал к краю мраморной вазы, Максвелл вылил коктейль на корни растения. «Ваше здоровье!» — сказал он ему, потом, осторожно стараясь не потерять равновесие, нагнулся и поставил бокал на пол. «Сильвестр!» — раздался голос за его спиной. «Ты видишь, что тут происходит?» Максвелл извернулся и встретился взглядом с Кэрол, которая стояла по ту сторону вазы, положив руку на голову Сильвестра. «Входите, входите», — приветливо сказал он. «Это мой тайник. Если вы оба будете вести себя смирно...» «Я весь вечер пыталась поговорить с вами с глазу на глаз», — заявила Кэрол. «Но где там? Я хочу знать, зачем вам с Сильвестром понадобилось охотиться на колесника?» Она забралась за вазу и остановилась, ожидая его ответа.
1: «Я, собственно, был удивлен даже больше вас», — сообщил ей Максвелл. «У меня буквально дух перехватило. Я никак не ждал увидеть Сильвестра. Мне и в голову не приходило».
2: «Меня часто приглашают на званые вечера», — холодно сказала Кэрол. «Не ради меня самой, поскольку вас это, по-видимому, удивило, но ради Сильвестра. Он служит прекрасной темой для светской болтовни».
1: «Очко в вашу пользу», — заметил Максвелл. «Меня так вовсе не пригласили».
2: «И тем не менее вы тут».
1: «Ну, не спрашивайте меня, как я сюда попал. Мне будет трудно отыскать правдоподобное объяснение».
2: «Сильвестр всегда был очень благовоспитанным котенком, обвиняющим тоном», — сказала Кэрол. «Возможно, он любит поесть, но он джентльмен».
1: «Понимаю. В моем дурном обществе».
0: Кэрол окончательно обогнула вазу и села рядом с ним.
2: «Вы собираетесь ответить на мой вопрос?»
0: Он покачал головой.
1: «Трудно. Все было как-то запутано».
2: «По-моему, я никогда не встречала человека, который так умеет вывести собеседника из себя, как вы. И вообще это непорядочно».
1: «Кстати», — сказал он, — «вы ведь видели эту картину?»
2: «Конечно, она же гвоздь вечера, вместе с этим забавным колесником».
1: «А ничего странного вы не заметили?»
2: «Странного?»
1: «Да, на картине».
2: «По-моему, нет».
1: «На одном из холмов нарисован крохотный кубик.
2: Черный, на самой его вершине. Он похож на артефакт».
0: «Я не обратила внимания, я особенно ее не разглядывала».
1: «Ну, гномов-то вы разглядели».
2: «Да, во всяком случае, кого-то на них похожего.
1: А существа на переднем плане, они ведь совсем другие».
2: «Другие по сравнению с кем?»
1: «С теми, каких обычно писал Ламберт».
2: «Вот не знала», — заметила Кэрол, — «что вы специалист по Ламберту».
1: «А я не специалист. Просто сегодня утром, когда я узнал про этот званый вечер и про картину, которая обзавелась Нэнси, я пошел в библиотеку и взял альбом с репродукциями».
2: «Но даже если они и другие, так что?» – спросила Кэрол. «Художник же имеет право писать все, что ему вздумается».
1: «Совершенно верно. Но речь не об этом. Ведь на картине изображена Земля. То есть, если это действительно артефакт, в чем я не сомневаюсь, значит, на ней должна быть изображена Земля. Но не наша Земля, не та, которую мы знаем, а Земля, какой она была в юрский период».
2: «По-вашему, на других его картинах изображена не Земля? Но этого не может быть. Ламберт жил в эпоху, когда ничего другого художник писать не мог. Ведь в космос еще никто не летал, то есть в глубокий космос, а не только на Луну и на Марс».
1: «Нет, в космос летали», — возразил Максвелл. «На крыльях фантазии. Тогда существовали и путешествия в космосе, и путешествия во времени, силы и воображения. Ни один художник никогда не был ограничен железными рамками сейчас и здесь. Все так и считали, что Ламберт пишет страну фантазии. Но теперь я начинаю задумываться, не писал ли он реальные ландшафты и реальных существ. Просто то, где он бывал и что видел».
2: «Но если вы правы», — возразила Кэрол, — «то как он туда попал? Конечно, артефакт на его картине объяснить трудно, однако...»
1: «Нет, я имел в виду то, о чем постоянно твердит Опт», — сказал Максвелл. «Он принес из своих неандертальских дней воспоминания о гоблинах, троллях и прочих обитателях холмов. Но он говорил, что были и какие-то другие. И они были несравненно хуже, злокозненные, безжалостные, и неандертальцы смертельно боялись их».
2: «И вы думаете, что на картине есть и они, те, кого вспоминал Опт?»
1: «Да, мне пришло в голову как раз это», — признался Максвелл. «Может быть, Нэнси не будет возражать, если я завтра приведу Опа взглянуть на картину?»
2: «Наверное, не будет», — сказала Кэрол. «Но это не обязательно, я сфотографировал картину».
1: «Как же?»
2: «Конечно, я знаю, что так делать не полагается, но я попросила разрешения у Нэнси, и она сказала, что ничего не имеет против. А что другое она могла бы ответить? И я снимала картину не для того, чтобы продавать снимки, а только для собственного удовольствия. Ну, как плату за то, что я привела Сильвестра, чтобы ее гости могли на него посмотреть. Нэнси хорошо разбирается в подобных тонкостях, и у нее не хватило духу сказать мне «нет». Если вы хотите, чтобы я показала снимки Опу...»
1: «Вы говорите серьезно?»
2: «Конечно, и, пожалуйста, не осуждайте меня за то, что я сфотографировал картину. Надо же сводить счеты».
1: «Счеты? С Нэнси?»
2: «Ну, не специально, с ней. Но со всеми теми, кто приглашает меня на званые вечера. Со всеми ними без исключения. Этих интересую вовсе не я. На самом-то деле они приглашают Сильвестра, словно он еще на медведь или фокусник. Ну и чтобы заполучить его, они вынуждены приглашать меня. Но я знаю, почему они меня приглашают, и они знают, что я знаю, но все равно приглашают».
1: «По-моему, я понимаю», — сочувственно сказал Максвелл.
2: «А по-моему, они просто расписываются в снобизме и чванстве».
1: «Вполне согласен».
2: «Если мы намерены показать снимки Опу», — сказала Кэрол, — «нам, пожалуй, пора идти. Все равно веселье засыхает на корню. Так вы решительно не хотите рассказать мне, что у вас произошло с Колесником?»
1: «Потом», — уклончиво сказал он.
2: «Не сейчас.
1: Возможно, позже».
2: Они вышли из-за вазы и пошли через зал к дверям, лавируя между поредевшими группами гостей. «Надо бы разыскать Нэнси», — заметила Кэрол, — «и попрощаться с ней».
1: «Как-нибудь в другой раз», — предложил Максвелл.
2: «Мы напишем или позвоним ей, объясним, что не сумели ее найти, поблагодарим за удивительно приятный вечер, скажем, что было необыкновенно интересно, что ее приемов мы никогда не пропускаем, что картина нам необыкновенно понравилась и что она поистине гениально, раз сумела ее приобрести».
1: «Вам не следует поясничать», — посоветовала Кэрол. «Вы утрируете, и у вас ничего не получается».
2: «Я тоже так думаю», — признался Максвелл. «Но продолжаю пробовать. А вдруг?»
1: Они закрыли за собой парадную дверь и начали спускаться по широким полукруглым ступеням, которые заканчивались у самого шоссе.
2: «Профессор Максвелл!» — крикнул кто-то.
1: Максвелл оглянулся. К ним по лестнице сбегал Черчилл.
2: «Можно вас на минутку, Максвелл?» — сказал он.
1: «Да».
2: «Так что же вам нужно, Черчилл?»
1: «Поговорить с вами и наедине с разрешения вашей дамы».
2: «Я подожду вас у шоссе», — сказала Кэрол Максвеллу.
1: «Не нужно», — возразил Максвелл. «Я разделаюсь с ним в два счета».
2: «Нет», — твердо сказала Кэрол. «Я подожду. Не надо бурных эмоций».
1: Максвелл остановился, и Черчилл, слегка запыхавшись, ухватил его за локоть.
2: «Я весь вечер искал случая подойти к вам, но вы ни на минуту не оставались в одиночестве».
1: «Что вам нужно?» — резко спросил Максвелл.
2: «Колесник», — сказал Черчилл. «Пожалуйста, забудьте о вашей с ним беседе. Он не знает наших обычаев. Я не знал о его намерениях. Более того, я прямо его не предупреждал». То есть вы знали, что Колесник устроил на меня засаду? Я отговаривал его, возмущенно заявил Черчилль. Я прямо сказал, чтобы доставил вас в покое. Мне очень жаль, профессор Максвелл. Поверьте, я сделал все, что было в моих силах.
1: Максвелл вцепился правой рукой в рубашку Черчилля, собрал ее в комок и подтянул юриста к себе.
3: «Так значит, это вы прислужник Колесника!» — крикнул он.
2: «Его ширма! Это вы ведете переговоры о покупке артефакта, чтобы его заполучил Колесник!»
3: «Я поступаю так, как нахожу нужным!» — злобно ответил Черчилль.
2: «Моя профессия — служить посредником в делах, которые люди не хотят или не могут вести сами!»
1: «Колесник к людям не относится!» — возразил Максвелл.
3: «Только Богу известно, что такое Колесник!»
2: Во-первых, он гнездо насекомых, а во-вторых, в четвертых мы этого не знаем.
4: Он не нарушает наших законов, сказал Черчилль.
2: Он имеет право покупать все, что ему угодно.
1: А вы имеете право пособничать ему, прошипел Макс. Имеете право состоять у него на жаловании. Но осторожнее выбирайте способы, как это жалование отрабатывать. И не попадайтесь на моей дороге.
0: Резким движением он оттолкнул Черчилля. Тот зашатался, потерял равновесие и покатился по широким ступеням. Кое-как задержав свое падение, он не встал и продолжал лежать, раскинув руки.
1: «Надо было сбросить вас с лестницы, так, чтобы вы сломали свою поганую шею», — крикнул Максвелл. Оглянувшись на дом, он обнаружил, что у дверей собралось довольно много людей, которые смотрят на него, смотрят и переговариваются между собой. Он повернулся на каблуках и зашагал вниз по ступенькам. Внизу Кэрол мертвой хваткой вцепилась в разъяренного тигренка.
4: «Я думала, он вот-вот вырвется и растерзает этого субъекта в клочья!»
0: Задыхаясь, пробормотала она и посмотрела на Максвелла с плохо скрываемым отвращением.
4: «Неужели вы ни с кем не можете разойтись мирно?»

0: Глава 15. Максвелл нашел укромный уголок позади внушительной мраморной вазы с каким-то пышно цветущим растением и сел на один из стоявших там стульев. Из-за вазы он наблюдал, как толпа гостей в зале постепенно начинает редеть. И даже те, кто пока не собирался уходить, несколько приуныли. Но если кто-то еще вздумает спросить, что с ним произошло, решил Максвелл, он даст ему в челюсти дело с концом. Накануне он сказал Кэрол, что в ближайшее время ему придется объяснять, объяснять и снова объяснять. Именно это он и делал весь вечер, с некоторыми отклонениями от истины, и никто ему не верил. Его собеседники глядели на него пустыми глазами и прикидывали, пьян он или просто их разыгрывает. Хотя настоящей жертвой розыгрыша, подумал Максвелл, был он сам. Его пригласили на этот вечер, но приглашение исходило не от Нэнси Клейтон. Нэнси не посылала ему костюмы и не поручала шоферу заехать за ним, а потом высадить его у задней двери, чтобы он прошел через холл мимо двери, за которой его поджидал колесник. И 10 против одного, что собаки не принадлежат Нэнси, хотя он и забыл спросить ее о них. Кто-то, не щадя усилий и хлопот, чрезвычайно сложным способом обеспечил колеснику возможность переговорить с ним. Все это настолько отдавало дешевой мелодрамы и было настолько пропитано атмосферой плащей и кинжалов, что становилось смешным. Но только ему почему-то не было смешно. Сжимая бокал в ладонях, Максвелл слушал гул идущего к концу вечера. Через просветы в густой листве над мрамором вазы он видел почти весь зал, но колесника нигде не было, хотя раньше мистер Мармадьюк все время кружил среди гостей. Максвелл рассеянно переложил бокал из одной руки в другую и понял, что не будет пить, что так уже он выпил больше, чем следовало бы. Не потому что опьянел, а потому что пить здесь было не место. Это удовольствие следует приберегать для небольшой дружеской компании в чьей-нибудь привычной уютной комнате, а не пить среди шумной толпы незнакомых и малознакомых людей в большом безликом зале. Внезапно он почувствовал, что очень устал. Сейчас он встанет, попрощается с Нэнси, если сумеет ее найти, и тихонько побредет к хижине Опа. А завтра? Завтра ему предстоит многое сделать, но сейчас он об этом думать не будет. Он все отложит на завтра. Поднеся бокал к краю мраморной вазы, Максвелл вылил коктейль на корни растения. «Ваше здоровье!» — сказал он ему, потом, осторожно стараясь не потерять равновесие, нагнулся и поставил бокал на пол. «Сильвестр!» — раздался голос за его спиной. «Ты видишь, что тут происходит?» Максвелл извернулся и встретился взглядом с Кэрол, которая стояла по ту сторону вазы, положив руку на голову Сильвестра. «Входите, входите», — приветливо сказал он. «Это мой тайник. Если вы оба будете вести себя смирно...» «Я весь вечер пыталась поговорить с вами с глазу на глаз», — заявила Кэрол. «Но где там? Я хочу знать, зачем вам с Сильвестром понадобилось охотиться на колесника?» Она забралась за вазу и остановилась, ожидая его ответа.
1: «Я, собственно, был удивлен даже больше вас», — сообщил ей Максвелл. «У меня буквально дух перехватило. Я никак не ждал увидеть Сильвестра. Мне и в голову не приходило».
2: «Меня часто приглашают на званые вечера», — холодно сказала Кэрол. «Не ради меня самой, поскольку вас это, по-видимому, удивило, но ради Сильвестра. Он служит прекрасной темой для светской болтовни».
1: «Очко в вашу пользу», — заметил Максвелл. «Меня так вовсе не пригласили».
2: «И тем не менее вы тут».
1: «Ну, не спрашивайте меня, как я сюда попал. Мне будет трудно отыскать правдоподобное объяснение».
2: «Сильвестр всегда был очень благовоспитанным котенком, обвиняющим тоном», — сказала Кэрол. «Возможно, он любит поесть, но он джентльмен».
1: «Понимаю. В моем дурном обществе».
0: Кэрол окончательно обогнула вазу и села рядом с ним.
2: «Вы собираетесь ответить на мой вопрос?»
0: Он покачал головой.
1: «Трудно. Все было как-то запутано».
2: «По-моему, я никогда не встречала человека, который так умеет вывести собеседника из себя, как вы. И вообще это непорядочно».
1: «Кстати», — сказал он, — «вы ведь видели эту картину?»
2: «Конечно, она же гвоздь вечера, вместе с этим забавным колесником».
1: «А ничего странного вы не заметили?»
2: «Странного?»

0: похож на артефакт. Я не обратила внимания, я особенно ее не разглядывала.
1: Но гномов-то вы разглядели.
0: Да, во всяком случае, кого-то на них похожего. А существа на переднем плане, они ведь совсем другие. Другие по сравнению с кем? С теми, каких обычно писал Ламберт. Вот не знала, заметила Кэрол, что вы специалист по Ламберту. А я не специалист. Просто сегодня утром, когда я узнал про этот званый вечер и про картину, которая обзавелась Нэнси, я пошел в библиотеку и взял альбом с репродукциями. «Но даже если они и другие, так что?» – спросила Кэрол. «Художник же имеет право писать все, что ему вздумается».
1: «Совершенно верно. Но речь не об этом. Ведь на картине изображена Земля. То есть, если это действительно артефакт, в чем я не сомневаюсь, значит, на ней должна быть изображена Земля. Но не наша Земля, не та, которую мы знаем, а Земля, какой она была в юрский период».
0: «По-вашему, на других его картинах изображена не Земля?» Но этого не может быть. Ламберт жил в эпоху, когда ничего другого художник писать не мог. Ведь в космос еще никто не летал, то есть в глубокий космос, а не только на Луну и на Марс.
1: «Нет, в космос летали», — возразил Максвелл. «На крыльях фантазии. Тогда существовали и путешествия в космосе, и путешествия во времени, силы и воображения. Ни один художник никогда не был ограничен железными рамками сейчас и здесь. Все так и считали, что Ламберт пишет странную фантазию». Но теперь я начинаю задумываться, не писал ли он реальные ландшафты и реальных существ. Просто то, где он бывал и что видел.
0: «Но если вы правы», — возразила Кэрол, — «то как он туда попал? Конечно, артефакт на его картине объяснить трудно, однако...»
1: «Нет, я имел в виду то, о чем постоянно твердит опт», — сказал Максвелл. «Он принес из своих неандертальских дней воспоминания о гоблинах, троллях и прочих обитателях холмов. Но он говорил, что были и какие-то другие. И они были несравненно хуже, злокозненные, безжалостные, и неандертальцы смертельно боялись их».
0: «И вы думаете, что на картине есть и они, те, кого вспоминал Оп?»
1: «Да, мне пришло в голову как раз это», — признался Максвелл. «Может быть, Нэнси не будет возражать, если я завтра приведу Опа взглянуть на картину?»
0: «Наверное, не будет», — сказала Кэрол. «Но это не обязательно, я сфотографировал картину».
1: «Как же?»
0: «Конечно, я знаю, что так делать не полагается, но я попросила разрешения у Нэнси, и она сказала, что ничего не имеет против. А что другое она могла бы ответить? И я снимала картину не для того, чтобы продавать снимки, а только для собственного удовольствия. Ну, как плату за то, что я привела Сильвестра, чтобы ее гости могли на него посмотреть. Нэнси хорошо разбирается в подобных тонкостях, и у нее не хватило духу сказать мне «нет». Если вы хотите, чтобы я показала снимки Опу...»
1: «Вы говорите серьезно?»
0: «Конечно, и, пожалуйста, не осуждайте меня за то, что я сфотографировал картину. Надо же сводить счеты».
1: «Счеты? С Нэнси?»
0: «Ну, не специально, с ней. Но со всеми теми, кто приглашает меня на званые вечера. Со всеми ними без исключения. Этих интересую вовсе не я. На самом-то деле они приглашают Сильвестра, словно он еще на медведь или фокусник. Ну и чтобы заполучить его, они вынуждены приглашать меня. Но я знаю, почему они меня приглашают, и они знают, что я знаю, но все равно приглашают».
1: «По-моему, я понимаю», — сочувственно сказал Максвелл.
0: «А по-моему, они просто расписываются в снобизме и чванстве».
1: «Вполне согласен».
0: «Если мы намерены показать снимки Опу», — сказала Кэрол, — «нам, пожалуй, пора идти. Все равно веселье засыхает на корню. Так вы решительно не хотите рассказать мне, что у вас произошло с Колесником?»
1: «Потом», — уклончиво сказал он. «Не сейчас. Возможно, позже».
0: Они вышли из-за вазы и пошли через зал к дверям, лавируя между поредевшими группами гостей. «Надо бы разыскать Нэнси», — заметила Кэрол, — «и попрощаться с ней».
1: «Как-нибудь в другой раз», — предложил Максвелл.
0: «Мы напишем или позвоним ей, объясним, что не сумели ее найти, поблагодарим за удивительно приятный вечер, скажем, что было необыкновенно интересно, что ее приемов мы никогда не пропускаем, что картина нам необыкновенно понравилась».

0: Где нет разрешения вашей дамы. «Я подожду вас у шоссе», — сказала Кэрол Максвеллу. «Не нужно», — возразил Максвелл. «Я разделаюсь с ним в два счета». «Нет», — твердо сказала Кэрол. «Я подожду. Не надо бурных эмоций». Максвелл остановился, и Черчилл, слегка запыхавшись, ухватил его за локоть. «Я весь вечер искал случая подойти к вам, но вы ни на минуту не оставались в одиночестве». «Что вам нужно?» — резко спросил Максвелл. «Колесник», — сказал Черчилл. «Пожалуйста, забудьте о вашей с ним беседе. Он не знает наших обычаев. Я не знал о его намерениях. Более того, я прямо его не предупреждал».
1: «То есть вы знали, что Колесник устроил на меня засаду?»
0: «Я отговаривал его», — возмущенно заявил Черчилл. «Я прямо сказал, чтобы доставил вас в покое. Мне очень жаль, профессор Максвелл. Поверьте, я сделал все, что было в моих силах».
1: Максвелл вцепился правой рукой в рубашку Черчилла, собрал ее в комок и подтянул юриста к себе.
2: «Так значит, это вы, прислужник Колесника!» — крикнул он.
0: «Его ширма! Это вы ведете переговоры о покупке артефакта, чтобы его заполучил Колесник!»
2: «Я поступаю так, как нахожу нужным!» — злобно ответил Черчилл. «Моя профессия — служить посредником в делах, которые люди не хотят или не могут вести сами!»
1: «Колесник к людям не относится!» — возразил Максвелл.
2: «Только Богу известно, что такое Колесник!»
0: «Во-первых, он гнездо насекомых, а во-вторых, в четвертых мы этого не знаем».
3: «Он не нарушает наших законов», — сказал Черчилл. «Он имеет право покупать все, что ему угодно».
1: «А вы имеете право пособничать ему», — прошипел Максвелл. «Имеете право состоять у него на жаловании. Но осторожнее выбирайте способы, как это жалование отрабатывать. И не попадайтесь на моей дороге».
0: Резким движением он оттолкнул Черчилла. Тот зашатался, потерял равновесие и покатился по широким ступеням. Кое-как задержав свое падение, он не встал и продолжал лежать, раскинув руки.
1: «Надо было сбросить вас с лестницы, так, чтобы вы сломали свою поганую шею», — крикнул Максвелл. Оглянувшись на дом, он обнаружил, что у дверей собралось довольно много людей, которые смотрят на него, смотрят и переговариваются между собой. Он повернулся на каблуках и зашагал вниз по ступенькам. Внизу Кэрол мертвой хваткой вцепилась в разъяренного тигренка.
3: «Я думала, он вот-вот вырвется и растерзает этого субъекта в клочья!»
0: Задыхаясь, пробормотала она и посмотрела на Максвелла с плохо скрываемым отвращением.
1: «Неужели вы ни с кем не можете разойтись мирно?»

Максвелл спрыгнул с шоссе в том месте, где начиналась лощина гончих псов, и через несколько минут, постояв, вглядываясь в скалистые утесы и резкие очертания осенних обрывов, пошел дальше по лощине за желто-красной завесой листвы, и он увидел крутой каменистый склон холма Кошачья Берлога, на вершине которого, как ему было известно, стоял, уходя высоко в небо, замок гоблинов, где проживал некий Отул. А внизу в чаще прятался обомшелый каменный мост, обиталище троллей. Час был еще ранний, потому что Максвелл отправился в путь задолго до рассвета. На траве и кустах, до которых еще не добралось солнце, поблескивала ледяная роса. Воздух оставлял во рту винный привкус, а голубизна неба была такой нежной и светлой, что оно словно вообще не имело цвета. И все это, и небо, и воздух, и скалы, и лес, было пронизано ощущением непонятного ожидания. Максвелл прошел по горбатому пешеходному мостику, перекинутому через шоссе, и зашагал по тропинке, убегавшей в лощину. Вокруг него сомкнулись деревья. Он шел теперь по затаившей дыхание волшебной стране. Максвелл вдруг заметил, что он старается ступать медленно и осторожно, опасаясь нарушить лесное безмолвие резким движением или шумом. С балдахина ветвей над ним неторопливо кружа слетали листья, трепещущие разноцветные крылышки, и устилали землю мягким ковром. Тропку перед ним торопливым клубочком перебежала мышь, и опавшие листья даже не зашуршали под ее лапками. Вдали стрекотала голубая сойка, но деревья приглушали и смягчали ее пронзительный голос. Тропка разделилась на две. Левая продолжала виться по лощине, правая свернула к обрыву. Максвелл пошел по правой тропинке. Ему предстоял долгий утомленный подъем, но он не торопился и был намерен устраивать частые передышки. В такой день, подумал он, просто грех спешить, экономя время, которое можно провести здесь, среди красок и тишины. Крутая тропинка петляла, огибая огромные припавшие к земле валуны в бахроме седых лишайников. Ее со всех сторон обступали древесные стволы. Грубая темная кора вековых дубов оттенялась атласной белизной берез и мелких коричневых пятнышек там, где тонкая кора скрутилась в трубочку, но все еще льнула к

0: трещала на ветру. Над грудой валежника поднималась пирамида ориземы, осыпанная багряными ягодами, и лиловые листья обвисали, как рваная мантия. Максвелл не спеша взбирался по склону, часто останавливаясь, чтобы оглядеться и вздохнуть аромат осени, окутывавшихся вокруг. В конце концов он дошел до лужайки, на которую опустился автолет Черчилла, когда тролли наложили на него заклятие. Отсюда тропа вела прямо к замку гоблинов. Он постоял на лужайке, переводя дух, а потом пошел дальше. На огороженном жердями пастбище Добин или другой очень похожий на него конь общипывал редкие пучки скудной травы. Над башенками замка кружили голуби, а в остальном он казался вымершим. Внезапно благостная тишина утра была нарушена оглушительными воплями, а из распахнутых ворот замка вывалилась орава троллей, которые двигались довольно странным строем. Они шли тремя вереницами, и каждая вереница тянула канат, совсем как волжские бурлаки в старину, решил Максвелл, вспомнив картину, которую ему как-то довелось увидеть. Тролли выбрались на подъемный мост, и Максвелл увидел, что все три каната привязаны к большому обтесанному камню. Тролли волочили его за собой, и он, подпрыгивая на мосту, глухо гремел. Старый Добин дико ржал и бегал по кругу с внутренней стороны забора, вскидывая задом. Тролли тяжелой рысцой спускались по тропе. Темно-коричневые морщинистые злобные лица, длинные сверкающие клыки, спутанные гривы волос, дробящиеся больше обычного, а позади них, поднимая клубы пыли, грузно полз камень. Из ворот замка выплеснулась кипящая волна гоблинов, которые размахивали дубинками, мотыгами, вилами, короче говоря, всем, что подвернулось им под руку. Максвелл поспешно посторонился, пропуская троллей. Они бежали молча, решительно, всем весом налегая на канаты, а за ними, испуская пронзительные воинственные клики, мчалась орда гоблинов. Впереди, тяжело переваливаясь, несся мистер О'Тул. Лицо и шея у него посинели от гнева, а в руке была зажата скалка. В том месте, где Максвелл сошел с тропы, она круто уходила вниз по каменистому склону к лужайке фей. Камень, который волокли тролли, над самым спуском ударился о выступ скалы и подпрыгнул высоко в воздух. Канаты провисли, и камень, еще раз подпрыгнув, стремительно покатился по склону. Какой-то тролль оглянулся и отчаянно завопил, предупреждая остальных. Бросив канаты, тролли бросились в рассыпную. Камень, набирая скорость с каждым оборотом, промчался мимо, обрушился на лужайку, опять подскочил, оставив огромную вмятину, и скользнул по траве к деревьям. Поперек бального зала фей протянулась безобразная полоса вывороченного дерна, а камень ударился о ствол могучего дуба в дальнем конце лужайки и, наконец, остановился. Гоблины, оглушительно крича, кинулись в лес за разбежавшимися похитителями камня. Преследуемые вопили от страха, преследователи от ярости. По холму раскатывалось эхо и треск кустов, ломающихся под тяжестью множества тел. Максвелл перешел через тропу и направился к огороженному пастбищу. Старый Добин уже успокоился и стоял, положив морду на верхнюю жертву, словно ему нужна была подпорка. Конь с любопытством наблюдал за тем, что происходило у подножья холма. Максвелл положил ладонь на шею Добина, погладил коня и ласково потянул его за ухо. Добин скосил на него кроткий глаз и задвигал верхней губой. «Надеюсь, — сказал ему Максвелл, — они не заставят тебя волочить этот камень назад в замок. Подъем тут крутой и длинный». Добин лениво дернул ухом. «Ну, насколько я знаю Отула, тебе это делать не придется. Если ему удастся переловить троллей, камень потащат они». Шум у подножья холма тем временем стих, и вскоре, пыхтя и отдуваясь, на тропу вышел мистер О'Тул и начал взбираться по склону. Скалку он нес на плече. Лицо у него все еще отливало синевой, но уже не от бешенства, а от усталости. Он свернул с тропы к пастбищу, и Максвелл поспешил ему навстречу. «Приношу глубочайшие извинения», — произнес мистер О'Тул настолько величественно, насколько позволяла одышка. «Я заметил вас и обрадован вашим присутствием. На меня отвлекло весьма важное и весьма настоятельное дело. Вы, я подозреваю, присутствовали при этой гнуснейшей подлости». Максвелл кивнул. «Они забрали мой сажальный камень», — гневно объявил мистер О'Тул, «со злобным и коварным намерением обречь меня на пешее хождение». «Пешее?» — переспросил Максвелл. «Вы, как я вижу, лишь слабо постигаете смысл случившегося. Мой сажальный камень, на который я должен взобраться, чтобы сесть на спину Добина. Без сажального камня верховой езде приходит конец, я обречен ходить пешком с большими страданиями и одышкой». «Ах, вот что», — сказал Максвелл. «Как вы совершенно справедливо заметили, сперва я не постиг смысл случившегося». «Эти подлые тролли!» — мистер О'Тул в ярости заскрежетал зубами. «Ни перед чем не останавливаются негодяи. Сначала сажальный камень, а потом и замок, кусочек за кусочком, камушек за камушком, пока не останется ничего, кроме голой скалы, на которой он некогда высился. При подобных обстоятельствах необходимо со стремительной решимостью подавить зародыши их намерений». Максвелл посмотрел вниз. «И как же это кончилось?» — спросил он. «Мы обратили их в паническое бегство», — удовлетворенно сказал гоблин. «Они разбежались, как цыплята. Мы вытащим их из-под скал и под тайников чаще, а потом взнуздаем точно мулов, на которых они разительно похожи. И они, потрудившись хорошенько, втащат сажальный камень туда, откуда его забрали». «Они сводят с вами счеты за то, что вы срыли их мозг». Мистер О'Тул в раздражении отколол лихое коленце.
1: «Вы ошибаетесь!» — вскричал он. «Из великого и незаслуженного сострадания мы не стали его срывать. Обошлось двумя камушками, двумя крохотными камушками и большим шумом. И тогда они сняли чары с помела, а также со сладкого октябрьского эля, и мы, будучи простыми душами, приверженными к доброте и незлобивости, спустили им все остальное».
0: «Они сняли чары с эля? Но ведь некоторые химические изменения необратимы, и...» Мистер О'Тул смерил Максвелла презрительным взглядом.
2: «Вы, — сказал он, — лепечите на ученом жаргоне, пригодном только для чепухи и заблуждений. Мне непостижно ваше пристрастие к этой вашей науке, когда будь у вас охота учиться, и попроси вы нас, вам открылась бы магия. Хотя должен признать, что расколдованный эль не безупречен. В его вкусе ощущается намек на затхлость. Впрочем, и такой эль все же лучше, чем ничего. Если вы согласны составить мне компанию, мы могли бы его испробовать».
0: «За весь день, — ответил Максвелл, — не было сказано ничего приятнее».
2: «Так удалимся же!» — воскликнул мистер О'Тул. «Под сень сводов, где гуляют сквозняки, и все по вашей милости, по милости смешных людишек, которые воображают, будто мы обожаем развалины. Так удалимся же туда и угостимся большими кружками пенного напитка».
0: В большом зале замка, где отчаянно дуло, мистер О'Тул вытащил втулку из огромной бочки, покоившейся на больших козлах, наполнил до краев большие кружки и отнес их на дощатый стол возле большого каменного очага, в котором еле теплилось дымное пламя.
2: «А главное кощунство в том, — произнес мистер О'Тул, поднося кружку к губам, — что это возмутительное похищение сажального камня было совершено как раз тогда, когда мы приступили к поминовению».
0: «К поминовению?» — переспросил Максвелл. «Мне очень грустно это слышать, я не знал...»
2: «Нет, никто из наших!» — поспешно сказал О'Тул. «За возможным исключением меня самого, все племя гоблинов пребывает в свински прекрасном здравии. Мы поминали Банши».
0: «Но ведь Банши не умер».
2: «Да, но он умирает. И как это печально. Он последний представитель великого и благородного племени в этом заповеднике. А тех, кто еще сохранился в других уголках мира, можно пересчитать по пальцам на руке. И пальцев более чем хватит».
0: Гоблин поднял кружку и, почти засунув в нее физиономию, принялся пить долго и с наслаждением. Когда он поставил кружку на стол, оказалось, что на его бакенбарды налипла пена, но он не стал ее вытирать.
2: «Мы вымираем весьма ощутимо», — сказал он, погрустнев.
0: «Планета изменилась. Все мы, весь маленький народец и те, кто не так уж мал, спускаемся в долину, где тени густые и непроницаемы. Мы уходим от всего живого, и нам настает конец. И содрогаешься, так это горько, ибо мы были доблестным племенем, несмотря на многие наши недостатки. Даже тролли, пока они не выродились, все еще сохраняли в целости некоторые слабые добродетели, хоть я и заявляю громогласно, что ныне никакая добродетель им не свойственна вовсе. Ибо кража сажального камня — это самая низкая подлость, ясно показывающая, что они лишены какого бы то ни было благородства духа». Он вновь поднес кружку к губам и осушил ее до дна двумя-тремя большими глотками. Затем со стуком поставил ее на стол и поглядел на еще полную кружку Максвелла.
2: «Пейте же», — сказал мистер О'Тул. «Пейте до дна, и я снова наполню, чтобы получше промочить глотку».
0: «Наливайте себе, не дожидаясь меня», — сказал Максвелл. «Но разве можно пить эль так, как пьете его вы? Его следует хорошенько распробовать и посмаковать». Мистер О'Тул пожал плечами.
2: «Наверное, я жадная свинья, но это же расколдованный эль, и смаковать его не стоит».
0: Тем не менее, гоблин встал и в перевалку направился к бочке. Максвелл поднес кружку к губам и отхлебнул. О'Тул сказал правду. В эле чувствовалась затхлость, отдававшая привкусом паленых листьев.
2: «Ну?» – спросил гоблин.
0: «Его вкус необычен, но пить его можно».
2: «Придет день, и мост этих троллей я срою до основания!» – внезапно взъярился мистер О'Тул. «Разберу камень за камнем, соскребая мох самым тщательным образом, чтобы разрушить чары, а потом молотком раздроблю камни на мельчайшие кусочки, а кусочки подниму на самый высокий утес и разбросаю их вдаль и вширь, дабы за всю вечность не удалось бы их собрать. Вот только», – добавил он, понурившись, – «какой это будет тяжкий труд. Но соблазн велик. Этот эль был самым бархатным, самым сладким, какой только удавалось нам сварить. А теперь взгляните, свиное пойло! Да, и свиньи им побрезгуют! Но был бы великий грех вылить даже эти мерзкие помои, если бы им не было наименования эль».
0: Он схватил кружку и рывком поднес ее к губам.
2: Его кадык запрыгал, и он поставил кружку только когда выпил ее до дна.
1: «А если я причиню слишком большие повреждения этому гнуснейшему из мостов, — сказал он, — а эти трусливые тролли начнут хныкать перед властями, вы, люди, призовете меня к ответу, потребуете, чтобы я объяснил свои мысли. А как стерпеть подобное? В том, чтобы жить по правилам, нет благородства, и радости тоже нет. Скверным был день, когда возник человеческий род».
2: «Друг мой, — сказал Максвелл ошеломленно, — прежде вы мне ничего подобного не говорили».
1: «Ни вам и ни одному другому человеку, — ответил гоблин. И ни перед одним человеком в мире, кроме как перед вами, я не мог бы выразить свои чувства. Но, может быть, я предался излишней злобоохотливости».
2: «Вы прекрасно знаете, — сказал Максвелл, — что наш разговор останется между нами».
1: «Конечно, — согласился мистер Отул. Об этом я не тревожусь. Вы ведь почти один из нас. Вы настолько близки к гоблину, насколько это дано человеку».
2: «Для меня ваши слова — большая честь», — заверил его Максвелл.
1: «Мы древнее племя, — сказал мистер Отул. Много древнее, думается мне, чем может помыслить человеческий разум. Но, может быть, вы все-таки и запьете этот мерзейший, ужаснейший напиток и наполните заново свою кружку?»
2: Максвелл покачал головой. «Но себе вы налейте. Я же буду попивать свой эль не торопясь, а не глотать его единым духом».
0: Мистер Отул совершил еще одно паломничество к бочке, вернулся с полной до краев кружкой, брякнул ее на стол и расположился за ним со всем возможным удобством.
3: «Столько долгих лет миновало, — сказал он, скорбно покачивая головой. — Столько долгих, невероятно долгих лет. А потом явился щуплый грязный примат и все нам испортил».
2: «Давным-давно, — задумчиво произнес Максвелл. — А как давно? Еще в юрском периоде?»
1: «Вы говорите загадками. Мне это обозначение неизвестно. Но нас было много из самых разных, а теперь нас мало, и далеко не все из прежних дотянули до этих пор. Мы вымираем медленно, но неумолимо. И скоро займется день, который не увидит никто из нас. Тогда все это будет принадлежать только вам, людям».
2: «Вы расстроены, — осторожно сказал Максвелл. — Вы же знаете, что мы вовсе этого не хотим. Мы приложили столько усилий».
1: «С любовью приложили, — перебил гоблин. —
2: Да, я даже скажу, с большой любовью». По щеке гоблина поползли слезы, и он принялся утирать их волосатой мозолистой лапой.
1: «Не надо принимать меня во внимание, — сказал он. — Я погружен в глубокое расстройство. Это из-за Банши».
2: «Разве Банши ваш друг? — с некоторым удивлением спросил Максвелл. —
1: Нет, он мне не друг, — решительно объявил мистер Отул. — Он стоит по одну сторону ограды, а я по другую. Старинный враг и все-таки один из наших. Один из истинно древних. Он выдержал дольше других и упорнее сопротивляется смерти. Другие все мертвы. И в подобные дни старые раздоры отправляются на свалку. Мы не можем сидеть с ним, как того требует совесть, но возмещение мы воздаем ему посильную честь поминовения. И тут эти ползучие тролли без капли чести на всю компанию».
2: «Как? Никто в заповеднике не хотел сидеть с Банши в час его смерти?»
1: «Ни единый из нас. Это против закона, в нарушение древнего обычая. Я не могу сделать вам понятным. Он за оградой».
2: «Но он же совсем один».
1: «В терновнике. В терновом кусте возле хижины, которая служила ему обиталищем».
2: «В терновом кусте?»
1: «Колючки терновника таят волшебство. Его древесине...»
0: Он всхлипнул, поспешно схватил кружку и поднес ее к губам. Его кадык задергался. Максвелл сунул руку в карман и извлек фотографию картины Ламберта, которая висела на стене зала Нэнси Клейтон. «Мистер Отул, — сказал он, — я хочу показать вам вот это». Гоблин поставил кружку.
1: «Ну так показывайте, — проворчал он. — Сколько обиняков, когда у вас есть дело».
0: Он взял фотографию и начал внимательно ее разглядывать.
1: «Тролли, — сказал он. — Ну, конечно, но тех других я не узнаю. Словно бы я должен их узнать, но не могу. Есть сказания. Древние-древние сказания.
0: Оп видел эту картину. Вы ведь знаете Опа?»
1: «Дюжий варвар, который утверждает, будто он ваш друг».
0: «Он правда мой друг, и он вспомнил этих. Они древние, из незапамятных времен».
1: «Но какие чары помогли получить их изображение?»
0: «Этого я не знаю. Снимок сделан с картины, которую написал человек много лет назад».
1: «Но как он?»
0: «Не знаю. По-моему, он побывал там».
1: Мистер Отул заглянул в свою кружку и увидел, что она пуста.
0: Пошатываясь, он пошел к бочке и наполнил ее. Потом вернулся к столу, взял фотографию и снова внимательно посмотрел на нее, хотя и довольно смутным взглядом.
1: «Не знаю», — сказал он наконец. «Среди нас были и другие, много разных, которых больше нет. Мы здесь жалкое охвостье некогда великого населения планеты. Может быть, Банши скажет. Его годы уходят во тьму времен».
0: «Но ведь Банши умирает».
1: «Да, умирает», — вздохнул мистер Отул. «И черен этот день, и горек этот день для него, потому что никто не сидит с ним».
0: Он поднял кружку.
1: «Пейте», — сказал он.
2: Пейте до дна. Если выпить сколько нужно, может быть, станет не так плохо.
4: Глава 17. Максвелл обогнул полуразвалившуюся хижину и увидел терновник у ее входа. В нем было что-то странное, словно облако мрака расположилось по его вертикальной оси, и казалось, будто видишь массивный ствол, от которого отходят короткие веточки с колючками. «Если О'Тул сказал правду, — подумал Максвелл, — это темное облако и есть умирающий банши». Он медленно приблизился к терновнику и остановился в трех шагах от него. Черное облако беспокойно заколыхалось, словно клубы дыма на легком ветру. «Ты банши?» — спросил Максвелл у терновника. «Если ты хочешь говорить со мной, — сказал банши, — ты опоздал». «Я пришел не говорить, — ответил Максвелл. — Я пришел сидеть с тобой». «Тогда садись, — сказал банши. — Это будет недолго». Максвелл сел на землю и подтянул колени к груди, а ладонями уперся в сухую пожухлую траву. Внизу осенняя долина уходила к дальнему горизонту, к холмам на северном берегу реки, совсем не похожим на холмы этого южного берега. Отлогие и симметричные, они ровной чередой поднимались к небу, как ступени огромной лестницы. Над гребнем позади него захлопали крылья, и стайка дроздов стремительно пронеслась сквозь легкий голубой туман, который висел над узким оврагом, круто уходившим вниз. Но когда стих этот недолгий шум крыльев, вновь наступила мягкая, ласковая тишина, не таившая в себе угроз и опасностей, мечтательная тишина, одевавшая холмы спокойствием. «Другие не пришли», — сказал банши. «Сначала я думал, что они все-таки придут. На мгновение я поверил, что они могут забыть и прийти. Теперь среди нас не должно быть различий. Мы едины в том, что потерпели поражение и низведены на один уровень. Но старые условности еще живы, древние обычаи еще сохраняют силу». «Я был у гоблинов», — сказал Максвелл. «Они устроили поминовение по тебе. О'Тул горюет и пьет, чтобы притупить горе». «Ты не принадлежишь к моему народу», — сказал банши. «Ты вторгся сюда незваный, но ты говоришь, что пришел сидеть со мной. Почему ты так поступил?» Максвелл солгал. Ничего другого ему не оставалось. Он не мог сказать умирающему, что пришел, чтобы получить сведения. «Я работал с твоим народом», — произнес он наконец. «И принимаю близко к сердцу все, что его касается». «Ты Максвелл», — сказал банши. «Я слышал про тебя». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Максвелл. «Могу ли я тебе чем-нибудь помочь? Может быть, ты что-то хочешь?» «Нет», — сказал банши. «У меня больше нет ни желаний, ни потребностей. Я почти ничего не чувствую. В том-то и дело, что я ничего не чувствую. Мы умираем не так, как вы. Это не физиологический процесс. Энергия истекает из меня, и в конце концов ее не останется вовсе. Как мигающий язычок пламени, который дрожит и гаснет». «Мне очень жаль», — сказал Максвелл. «Может быть, разговаривая, ты ускоряешь?» «Да, немного, но мне все равно, и я ни о чем не жалею, и ничего не оплакиваю. Я почти последний из нас. Если считать со мной, то нас всего трое, а меня считать уже не стоит. Из тысячи тысяч нас осталось только двое». «Но ведь есть гоблины, тролли, феи». «Ты не понимаешь», — сказал банши. «Тебе не говорили, а ты не догадался спросить. Те, кого ты назвал более поздние, они пришли после нас, когда юность планеты уже миновала, а мы были колонистами. Ты же, наверное, знаешь это». «У меня возникли подозрения», — ответил Максвелл, — «за последние несколько часов». «А ты должен был бы знать», — сказал банши. «Ты ведь побывал на старой планете».
5: «Откуда ты знаешь?» — ахнул Максвелл.
4: «А как ты дышишь?» — спросил банши. «Как ты видишь? Для меня держать связь с древней планетой так же естественно, как для тебя дышать и видеть. Мне не сообщают. Я знаю и так».
5: «Так вот, значит, что? Источником сведений, которыми располагал Колесник, был банши. А о том, что банши может знать то, что неизвестно больше никому, вероятнее всего догадался Черчилль, и он сообщил об этом Колеснику.
6: А остальные?
5: Тролли?»
4: «Нет», — сказал банши. «Путь был открыт только для нас. Для банши. Это была наша работа, единственное наше назначение. Мы были звеньями между старшей планетой и Землей, мы были связными. Когда старшая планета начала колонизировать необитаемые миры, необходимо было создать средства связи. Мы все были специалистами, хотя эти специальности теперь утратили смысл, а самих специалистов почти не осталось. Первые были специалистами, а те, кто появился позже, были просто поселенцами, задача которых сводилась лишь к тому, чтобы освоить новые земли.
5: Ты говоришь про троллей и гоблинов?
4: Про троллей и гоблинов и всех прочих. Они бесспорно обладали способностями, но не специализированными. Мы были инженерами, а не рабочими. Нас разделяла пропасть. Вот почему они не захотели прийти сидеть со мной. Древняя пропасть существует по-прежнему.
5: «Ты утомляешься», — сказал Максвелл. «Тебе следует поберечь силы».
4: «Это не имеет значения. Энергия истекает из меня, и когда она иссякнет совсем, с ней иссякнет жизнь. Мое умирание нематериально, нетелесно, поскольку у меня никогда не было настоящего тела. Я представлял собой сгусток энергии. Впрочем, это не имеет значения, ведь старшая планета умирает. Ты ее видел и знаешь».
5: «Да, я знаю», — сказал Максвелл.
4: «Все было бы совсем иначе, если бы не люди. Когда мы явились сюда, здесь и млекопитающих почти не было, не говоря уже о приматах. Мы могли бы воспрепятствовать развитию приматов, мы могли бы уничтожить их еще в зародыше. Вопрос о таких мерах ставился, так как эта планета казалась очень многообещающей, и нам было трудно смириться с мыслью, что мы должны отказаться от нее. Но существует древний закон. Разум слишком редок во Вселенной, чтобы кто-то имел право становиться на пути его развития. Нет ничего драгоценней. И когда мы с большой неохотой отступили с его дороги, мы признали всю его драгоценность».
5: «Но вы остались здесь», — заметил Максвелл. «Может быть, вы не преградили ему путь, но остались?»
4: «Было уже поздно», — ответил Банши. «Нам некуда было уйти. Старшая планета умирала уже тогда, возвращаться не имело смысла, а эта планета, как ни странно, стала для нас родной. Вы должны ненавидеть нас, людей. Одно время мы вас и ненавидели. Вероятно, следы этого сохраняются и теперь. Со временем ненависть перегорает и только тлеет, хотя и не исчезает. А может быть, ненавидя, мы немного гордились вами? Иначе почему старшая планета предложила вам свои знания?»
5: «Но вы предложили их и Колеснику».
4: «Колеснику? Ах, да. Но мы ничего ему не предлагали. Где-то в глубоком космосе этот Колесник, по-видимому, прослышал о существовании старшей планеты и о том, что она располагает чем-то, что хотела бы продать. Он пришел ко мне и задал только один вопрос. Какова цена этого движимого имущества? Я не знаю, имеет ли он представление, что именно продается. Он сказал просто: «Движимое имущество».
5: «И ты открыл ему, что обусловленная цена – это артефакт?»
4: «Конечно, потому что тогда мне еще не сообщили о тебе. Позже меня действительно поставили в известность, что по истечении определенного времени я должен буду сообщить цену тебе».
5: «И, конечно, ты как раз и собирался это сделать», – заметил Максвелл.
4: «Да», – сказал Банши. «Я как раз собирался это сделать. И вот теперь сделал. Вопрос исчерпан».
5: «Ты можешь сказать мне еще одно? Что такое артефакт?»
4: «Этого я не могу сказать».
5: «Не можешь или не хочешь?»
4: «Не хочу», — сказал Банши.
5: «Преданный», — подумал Максвелл. «Человечество предано этим умирающим существом. Ведь Банши, что бы он ни говорил, вовсе не собирался сообщать ему цену. Бесчисленные тысячелетия Банши ненавидел человечество неутолимой, холодной ненавистью. И теперь, уходя в небытие, он, издеваясь, рассказывал пришедшему к нему человеку обо всем, что тот узнал, как было предано человечество, чтобы люди поняли, чего они лишились». «И ты сообщил Колеснику про меня», — воскликнул Максвелл. «Вот почему Черчилль оказался на станции, когда я вернулся на Землю. Он говорил, что и сам только что вернулся из деловой поездки, но, конечно, он-то никуда не ездил».
4: Максвелл гневно вскочил на ноги.
5: «А тот я, который умер?»
4: Он угрожающе шагнул к терновнику, но терновник был пуст. Темное облако, колыхавшееся среди его веток, исчезло. Они четким узором рисовались на фоне закатного неба. «Исчез», — подумал Максвелл. «Не умер, но исчез». Субстанция стихийного существа распалась на составные элементы. Невообразимые узы, соединившие их в странное подобие живого существа, наконец настолько ослабели, что оно иссякло.
5: рассеялась в воздухе и солнечном свете, как щепотка пыли на ветру. С живым Банши ладить было трудно, но и мертвый он не стал ближе и доступнее. Еще несколько минут назад Максвелл испытывал к нему сострадание, какое вызывают в человеке все умирающие. Но теперь он понял, что сострадание было неуместно. Банши умер, безмолвно смеясь над человечеством. Оставалась одна надежда. Уговорить Институт времени отложить продажу артефакта, пока он не переговорит с Арнольдом, не расскажет ему всего, не убедит в правдивости своего рассказа, который, как прекрасно понимал Максвелл, выглядел теперь даже еще более фантастичным, чем прежде. Он повернулся и начал спускаться во враг. На опушке он остановился и посмотрел на вершину холма. Терновник на фоне неба казался крепким и материальным. Его корни цепко держались за почву. Проходя мимо лужайки фей, Максвелл обнаружил, что там угрюмо трудятся тролли. Они заравнивали взрыхленную землю и укладывали новый дерн взамен вырванного катившимся камня. Самого камня нигде не было видно. Глава 18. Максвелл проехал уже половину пути до Висконсинского университетского городка, когда возле него внезапно возник дух и опустился на соседнее сиденье.
7: «Я с поручением от ОПА», — начал он сразу же. «Тебе нельзя возвращаться в хижину. Газетчики напали на твой след. Когда они явились с расспросами, ОП принялся действовать, на мой взгляд, довольно необдуманно. Он накинулся на них с кулаками, но они все равно болтаются в окрестностях хижины, подстерегая тебя».
5: «Спасибо за предупреждение», — сказал Максвелл. «Хотя теперь, пожалуй, это большой разницы не составит».
7: «События развиваются не слишком удачно?» — спросил дух.
5: «Они вообще не развиваются», — ответил Максвелл и после некоторого колебания добавил. «Вероятно, ОП ввел тебя в курс дела».
7: «Мы с ОПом одно», — сказал дух. «Да, конечно, он мне все рассказал. Он, очевидно, полагал, что ты не станешь возражать. Но во всяком случае, можешь быть совершенно спокоен».
5: «Я просто хотел знать, нужно ли мне декламировать все сначала», — объяснил Максвелл. «Значит, тебе известно, что я отправился в заповедник показать там фотографии и картины Ладберта».
7: «Да», — сказал дух, — «той, которая находится у Нэнси Клейтон».
5: «У меня такое ощущение», — продолжал Максвелл, — «что я узнал больше, чем рассчитывал. Во всяком случае, я узнал одно обстоятельство, которое отнюдь не облегчает дело. Цену, назначенную хрустальной планетой, Колеснику сообщил Банши. Ему было поручено назвать ее мне, но он предпочел Колесника. Он утверждал, что Колесник явился к нему до того, как он узнал про меня, но мне что-то не верится. Банши умирал, когда рассказывал мне все это, но отсюда вовсе не следует, будто он говорил правду. Банши никогда нельзя было доверять».
7: «Банши умирает?»
5: «Он умер. Я сидел с ним до конца. Фотографию картины я ему показывать не стал, у меня не хватило духа допрашивать его в такую минуту».
7: «И все-таки он рассказал тебе о Колеснике?»
5: «Только для того, чтобы я понял, как он ненавидел человеческий род с самого начала его восхождения по эволюционной лестнице. И еще чтобы я понял, что ему в конце концов удалось расквитаться с нами. Ему явно хотелось сказать, что и гоблины, и все остальные обитатели холмов тоже нас ненавидят, но на это он все-таки не решился. Зная, наверное, что я все равно не поверю. Правда, еще перед этим в разговоре с Отулом я понял, что отголоски какой-то давней неприязни, возможно, и существуют. Да, пожалуй, неприязни, но никак не ненависти. Однако из слов Банши следовало, что артефакт действительно собираются продать, и что артефакт — это и есть цена, назначенная хрустальной планетой. Я так и подозревал с самого начала, а вчера Колесник это подтвердил. Впрочем, абсолютной уверенности у меня все-таки нет, хотя бы потому, что и сам Колесник, по-видимому, не слишком уверен, как обстоит дело. Иначе зачем ему понадобилось подстерегать меня и предлагать мне работу? Получилось, что он хочет от меня откупиться, словно знает, что я каким-то образом могу сорвать сделку, которой он добивается.
7: «Итак, перспектива выглядит довольно безнадежной», — заметил дух. «Друг мой, мне очень жаль. Не могли бы мы как-нибудь помочь? Оп и я, может быть, даже та девушка, которая столь доблестно пила с тобой и с Опом. Та, с тигренком».
5: «Несмотря на всю эту безнадежность», — ответил Максвелл, «я могу еще кое-что предпринять. Пойти к Харлоу Шарпу в Институт времени и убедить его отложить продажу, а потом силой вломиться в административный корпус и загнать Арнольда в угол. Если мне удастся убедить Арнольда предложить Харлоу для финансирования его программ столько же, сколько предлагает Колесник, тот, конечно, предпочтет с Колесником дело не иметь».
7: «Я знаю, что ты не пожалеешь усилий», — заметил дух. «Но, боюсь, кроме неприятностей это ничего не принесет. Не со стороны Харлоу Шарпа, так как он твой друг, но ректор Арнольд не друг никому. И ему вряд ли понравится, что его загоняют в угол».
5: «Знаешь, что я думаю?» — спросил Максвелл.
7: «Я думаю, что ты прав.
5: Но убедиться в этом можно, только попробовав. А вдруг в Арнольде проснется что-то человеческое, он на минуту забудет, что он официальное лицо и бюрократ.
7: «Я должен тебя предупредить», — сказал дух, — «что Харлоу Шарп, возможно, не найдет для тебя свободной минуты. Ни для тебя и ни для кого другого. У него сейчас слишком много своих забот. Утром прибыл Шекспир».
8: «Шекспир!» — возопил Максвелл. «А я совсем забыл про него. Да-да, он же читает лекцию завтра вечером».
7: «Вот уж не везение, так не везение. Обязательно надо было притащить его сюда именно сегодня».
8: По-видимому, продолжал дух, сладить с Уильямом Шекспиром оказалось не так-то просто. Он пожелал немедленно начать знакомство с новым веком, о котором ему столько рассказали. Временщики еле-еле смогли убедить его хотя бы сменить елизаветинский костюм на нашу нынешнюю одежду. Он согласился только после того, как они категорически заявили, что иначе не выпустят его из института. А теперь они трясутся от страха, как бы с ним чего не приключилось. Им нужно как-то держать его в руках и в то же время гладить по шерстке.
7: Все билеты распроданы, и на приставные стулья, и на право стоять в проходах, и они больше всего опасаются, что лекция сорвется.
9: «Откуда тебе все это известно?» — поинтересовался Максвелл. «По-моему, ты узнаешь самые свежие сплетни раньше всех».
7: «Ну, я не сижу на одном месте», — скромно ответил дух.
9: «Что ж, хорошего тут мало», — сказал Максвелл. «Но придется рискнуть. У меня почти не остается времени. Если Харлоу вообще способен кого-то видеть, то меня он примет».
7: «Раз это не верится, — грустно сказал дух, — что путь тебе могло преградить столь ужасное стечение обстоятельств. Неужели из-за бюрократической тупости университет и земля навеки лишатся свода знаний двух вселенных?»
9: «Все дело в Колеснике», — проворчал Максвелл. «Если бы не его предложение, все можно было бы сделать спокойно и не торопясь. Будь у меня больше времени, я без труда бы добился своего. Поговорил бы с Харлоу, по инстанциям добрался бы до Арнольда. И вообще, я мог бы просто купить Харлоу, библиотеку Хрустальной планеты, купил бы непосредственно Институт времени, обойдясь без санкций университета. Но у нас нет времени. Дух, ты что-нибудь знаешь о Колесниках? Такое, чего не знаем мы».
7: «Не думаю. Только одно.
9: Возможно, они и есть те гипотетические враги, которых мы всегда опасались встретить в космосе. Их поведение свидетельствует о том, что они действительно враги, во всяком случае, потенциальные. Их побуждения, нравы, этика, само их мироощущение должны кардинально отличаться от наших. Возможно, у нас с ними меньше общего, чем с осами или пауками. Хотя они и умны. Что хуже всего, они настолько разобрались в наших взглядах, настолько усвоили наши обычаи, что могут общаться с нами и вести с нами дела, как это следует из операции, которую они предприняли, чтобы заполучить артефакт. Друг мой, меня больше пугает именно их ум, их гибкость. Думаю, что в подобной ситуации люди не смогли бы в такой степени приспособиться к обстоятельствам и использовать их».
7: «Да, ты прав», — ответил Максвелл. «Потому-то мы и не должны допустить, чтобы библиотека Хрустальной планеты досталась им. Одному Богу известно, что она таит в себе. Я провел там некоторое время, но ознакомился лишь с ничтожной долей, ничтожнейшей долей ее сокровищ. И многое на сотни световых лет превосходило мое понимание. Хотя отсюда вовсе не следует, что, располагая временем, которого у меня не было, а также знаниями, которых у меня нет, и самое существование, которых мне неизвестно, другие люди не сумеют в этом разобраться. Мне кажется, это задача человечеству по силам. И Колесникам тоже. Гигантские области науки пока совершенно от нас скрыты. И, возможно, именно они должны сыграть решающую роль в нашем споре с Колесниками. Если человечество и Колесники когда-нибудь столкнутся, возможно, библиотека Хрустальной планеты решит вопрос о нашей победе или поражении. Ведь если Колесники будут знать, что она находится у нас, они, скорее всего, не пойдут на такое столкновение. Другими словами, судьба этой библиотеки определит, быть ли миру или войне». Максвелл съежился на своем сиденье, ощутив сквозь стекло мягкого осеннего дня порыв ледяного ветра, который принесся не с этих багряно-золотых холмов и не с обнимающего их лазурного неба, а откуда-то из неведомого. «Ты разговаривал с Банши перед его смертью», — сказал дух. «Он упоминал про артефакт, а он не намекнул, что это может быть такое? Знаем мы, что такое артефакт, мы могли бы...» «Нет, дух, он ничего не сказал». «Но у меня сложилось впечатление, вернее, у меня мелькнула смутная мысль, слишком неопределенная, чтобы ее можно было назвать впечатлением, и не в тот момент, а позже. Странная догадка, не подкрепленная никакими фактами. Я думаю, что артефакт — это нечто из другой вселенной, той, которая предшествовала нашей, той, в которой возникла Хрустальная планета. Нечто драгоценное, сохранявшееся миллиарды и миллиарды лет со времен той вселенной. И еще одно. Банши и другие древние, которых помнит Оп,
10: были обитателями той вселенной, и между ними и жителями хрустальной планеты существует какая-то связь. Формы жизни, которые зародились, развились, эволюционировали в прошлой вселенной, а потом явились на Землю и другие планеты, как колонисты, пытаясь создать новую цивилизацию, которая пошла бы по пути, начатому хрустальной планетой. Но что-то случилось. Все эти попытки колонизировать новые планеты потерпели неудачу. У нас на Земле из-за появления человека, а в других местах, возможно, по другим причинам. И мне кажется, о некоторых из этих причин я догадываюсь. Возможно, расы тоже стареют и сами собой вымирают, уступая место чему-то новому. Может быть, у каждой расы есть свой срок, и древние существа несут в себе свой смертный приговор. Наверное, существует какой-то принцип, о котором мы не задумывались, потому что еще очень молоды. Какой-то естественный процесс, расчищающий путь для непрерывной эволюции, чтобы ей ничего не мешало. «Звучит логично», — заметил дух. «То есть, что все эти колонии вымерли. Если бы где-нибудь в нашей Вселенной была уцелевшая колония, хрустальная планета передала бы свои знания ей и не предлагала бы их нам и колесникам, то есть существам ей чуждым». «Меня смущает одно», — сказал Максвелл. «Зачем нужен артефакт обитателям хрустальной планеты, которые так близки к полному вымиранию, что уже стали почти тенями? Какая им от этого будет польза? Для чего он им?»
11: «Ответить на это можно, только зная, что он такое», — задумчиво произнес дух.
10: «Ты уверен, что не мог бы догадаться? Что не видел и не слышал ничего такого, что...» «Нет», — сказал Максвелл. «Ничего».

0: Вид у Харлоу Шарпа был измученный. «Прости, что я заставил тебя так долго ждать», — сказал он Максвеллу. «Это был безумный день». «Я рад, что меня вообще сюда впустили», — сказал Максвелл. «Это твоя церберша в приемной сначала была склонна указывать мне на дверь». «Я тебя ждал», — объяснил Шарп. «По моим расчетам, ты должен был давно появиться. Я наслышался очень странных историй». «И большинство из них соответствует истине», — сказал Максвелл. «Но я пришел сюда не потому. Считай, что это деловое посещение, а не дружеский визит. Я не отниму у тебя много времени». «Отлично», — сказал Шарп. «Ну так чем я могу быть тебе полезен? Ты продаешь артефакт?» Шарп кивнул. «Мне очень жаль, Пит. Я знаю, что интересует тебя и еще кое-кого. Однако он пролежал в музее уже много лет и остается бесполезной диковинкой, на которую глазеют гости университета и туристы. А нашему институту нужны деньги. Уж тебе-то это известно. Фондов не хватает, а другие факультеты и институты уделяют нам жалкие крохи на составленные ими программы и... Харлоу, я все это знаю. И полагаю, что ты имеешь право его продать. Когда мы доставили артефакт сюда, университет, помнится, не заинтересовался им. И все расходы по доставке легли на вас, и... «Нам приходится экономить, клянчить, занимать», — сказал Шарп. «Мы разрабатывали программу за программой, полезные, нужные программы, которые сторицы окупились бы, позволив собрать новые сведения, получить новые знания, и они никого не привлекли. Только подумай, можно раскопать все прошлое, и никому это не интересно. Пожалуй, кое-кто опасается, что мы камня на камне не оставим от некоторых излюбленных теорий, которые кого-то кормят и поят. Вот нам и приходится всякими путями добывать средства для своих исследований. Думаешь, мне нравятся номера, к которым мы прибегаем, вроде этого представления с Шекспиром и всего прочего? Никакой пользы это нам не принесло. Только поставило нас в унизительное положение, не говоря уже о неприятностях и хлопотах. Ты себе представить не можешь, Пит, что это такое? Возьми, к примеру, хоть Шекспира. Он где-то разгуливает, как турист, а я сижу здесь и обгрызаю ногти чуть ли не до локтей, воображая все, что с ним может приключиться. А не, ты понимаешь, какая поднимется буча, если такого человека, как Шекспир, не вернуть в его эпоху? Человека, который...» Максвелл перебил его, пытаясь возвратиться к своему делу. «Я не спорю с тобой, Харлоу. Я пришел не для того, чтобы...» «И вдруг», — продолжал Шарп, не слушая, «вдруг подвертывается возможность продать артефакт. И за сумму, которую от университетских сквалык, не дождешься в 100 лет. Пойми же, что значит для нас эта продажа. Мы получим возможность заняться настоящими исследованиями, которых не вели из-за недостатка средств. Конечно, я знаю, что такое колесники. Когда Черчилль явился нас прощупывать, мне сразу стало ясно, что он представляет какое-то неизвестное лицо. Но это меня не устраивало. Никаких неизвестных лиц. Я взял Черчилла за горло, наотрез отказался разговаривать с ним до тех пор, пока не узнаю, для кого он служит ширмой. А когда он мне сказал, мне стало тошно. Но я все-таки начал переговоры, так как знал, что другого такого шанса пополнить наши фонды нам не представится. Я бы хоть с самим дьяволом вступил бы в сделку, чтобы получить такие деньги». «Харлоу», — сказал Максвелл, — «я прошу тебя только об одном, пока ничего не решай окончательно. Дай мне немного времени». «А зачем тебе время?» «Мне нужен артефакт».
1: «Артефакт? Но зачем?»
0: «Я могу выменять его на планету», — сказал Максвелл. «На планету, хранящую знания не одной, а двух вселенных. Знания, накопленные за 50 миллиардов лет». Шарп наклонился вперед, но тут же вновь откинулся на спинку кресла. «Ты говоришь серьезно, Пит? Ты меня не разыгрываешь? Я слышал странные вещи, что ты раздвоился, и один из вас был убит, а ты прятался от репортеров, а, возможно, и от полиции. Кроме того, у тебя вышел какой-то скандал с администрацией. Харлоу, я могу тебе все объяснить, но вряд ли это нужно. Ты, вероятно, мне не поверишь. Но я говорю правду. Я могу купить планету».
1: «Ты? Для себя?»
0: «Нет, не для себя. Для университета. Вот почему мне нужно время добиться приема у Арнольда и получить его согласие. Пит, можешь не надеяться. Ты ведь не поладил с Лонгфеллоу, а парадом тут командует он. Даже если бы ты был официально уполномочен...» «Ну, даже! Да, можешь мне поверить. Я разговаривал с обитателями планеты. Я видел их библиотеку». Шарп покачал головой. «Мы с тобой друзья давно, очень давно», — сказал он. «Я готов для тебя сделать что угодно, но только не это. Я не могу так подвести институт. К тому же, боюсь, ты все равно опоздал».
1: «Как опоздал?»
0: «Условленная сумма была заплачена сегодня. Завтра утром колесник заберет артефакт. Он хотел забрать его немедленно, но возникли затруднения с перевозкой». Максвелл молчал, оглушенный этой новостью. «Вот так», — сказал Шарп. «От меня уже ничего не зависит».

0: вам столько же.
1: Не говори глупостей, перебил Шарп. Он грохнется в обморок, когда ты назовешь ему цифру.
2: Так много?
1: Так много, ответил Шарп. Максвелл медленно встал.
0: Я должен тебе сказать кое-что, продолжал Шарп. Каким-то образом ты нагнал страху на Колесника. Сегодня утром ко мне явился Черчилль и с пеной у рта потребовал, чтобы я завершил продажу сейчас же. Жаль, что ты не пришел ко мне раньше. Может быть, мы что-нибудь и придумали бы, хотя я не представляю, что.
1: Максвелл пошел к двери и в нерешительности остановился, а потом вернулся к столу, за которым сидел Шарп.
0: Еще один вопрос. Относительно путешествия во времени. У Нэнси Клейтон есть картина Ламберта.
1: Да, я слышал.
0: На заднем плане там написан холм с камнем на вершине. Я готов поклясться, что этот камень – артефакт. А Оп говорит, что он помнит существа, изображенные на картине. Видел их в своем каменном веке. Ведь ты действительно нашел артефакт на холме в юрском периоде. Откуда Ламберт мог знать, что он лежал на этой вершине? Артефакт же был найден через несколько веков после его смерти. Мне кажется, Ламберт видел артефакт и те существа, которые изобразил на своей картине. Мне кажется, он побывал в Мезозое. Ведь шли какие-то толки про Симпсона, верно?
1: «Я вижу, куда ты клонишь», — сказал Шарп. «Ну что ж, это, пожалуй, могло быть».
0: Симонсон работал над проблемами путешествия во времени в 21 веке и утверждал, что чего-то добился, хотя у него не ладилось с контролем. Существует легенда, что он потерял во времени одного путешественника, а то и двух, послал их в прошлое и не сумел вернуть. Но вопрос в том, действительно ли у него что-нибудь получилось, так и не остался нерешенным. Его заметки, те, которые находятся у нас, очень скупы. Никаких работ он не публиковал, свои исследования вел в тайне, так как верил, что на путешествиях во времени можно нажить сказочное богатство, заключать контракты с научными экспедициями, любителями охоты и так далее, и тому подобное. Рассчитывал даже побывать в доисторической Южной Африке и обчистить кимберлийские алмазные поля. Поэтому свою работу он хранил в глубочайшем секрете, и никто ничего о ней точно не знает.
3: «Но ведь это все-таки могло произойти?» – требовательно спросил Максвелл.
0: «Эпоха совпадает. Симонсон и Ламберт были современниками, а стиль Ламберта претерпел внезапные изменения, словно с ним что-то произошло. И это могло быть путешествием во времени».
1: «Да, конечно», — сказал Шарп. «Но не думаю».

0: Глава 20. Когда Максвелл вышел из Института времени, в небе уже загорались звезды и дул холодный ночной ветер. Гигантские вязы с густками мрака вставали на фоне ярко освещенных окон зданий напротив. Максвелл зябко поежился, поднял воротник куртки, застегнул его у горла и быстро сбежал по ступенькам на тротуар. Вокруг не было ни души. Максвелл вдруг почувствовал сильный голод и вспомнил, что не ел с самого утра. Он усмехнулся, подумав, что аппетит у него разыгрался именно тогда, когда рухнула последняя надежда. И ведь он не только голоден, но и остался без крова. Возвращаться к опу нельзя, там его ждут репортеры. Впрочем, теперь у него нет причины их избегать. Если он расскажет свою историю, это уже не принесет ни вреда, ни пользы. Все-таки мысль о встрече с репортерами была ему неприятна. Он представил себе недоверие на их лицах, вопросы, которые они будут задавать, и снисходительный и насмешливый тон, который почти наверняка прозвучит в их статьях. Он все еще стоял на тротуаре, не зная, в какую сторону пойти. Ему никак не удавалось припомнить кафе или ресторан, где он заведомо не встретит никого из знакомых. Он чувствовал, что сегодня не вынесет их расспросов. Позади него послышался шорох, и, оглянувшись, он увидел духа. «А, это ты», — сказал Максвелл. «Я уже давно тебя жду», — ответил дух. «Ты что-то долго там пробыл». «Сначала Шарп был занят, а потом мы никак не могли кончить наш разговор». «Ты чего-нибудь добился?» «Ничего. Артефакт уже продан и оплачен. Колесник заберет его завтра утром. Боюсь, это конец. Я мог бы попробовать добраться сегодня до Арнольда, но что толку? То есть мой разговор с ним уже ничего не даст». «Оп занял для нас столик. Ты, наверное, голоден». «Как волк», — ответил Максвелл. «Ну так идем». Они свернули в боковой проезд и принялись петлять по узким проулкам и проходным дворам. «Уютный подвальчик, где мы никого не встретим», — объяснил дух. «Но готовят там сносно и подают дешевые виски». Оп особенно подчеркнул последние обстоятельства. Еще через несколько минут они спустились по железной лестнице, и Максвелл толкнул подвальную дверь. Они очутились в тускло освещенном зале, из глубины которого веяло запахом стряпни. «Тут у них заведен семейный стиль», — сказал дух. «Прячут на стол все разом, и каждый сам за собой ухаживает. Опу это очень нравится». Из-за столика у стены поднялась массивная фигура неандертальца. Он помахал им. Поглядев по сторонам, Максвелл убедился, что занято не больше 3-4 столиков. «Сюда!» — оглушительно позвал Оп. «Хочу вас кое с кем познакомить!» Максвелл в сопровождении духа направился к нему. В полутьме он различил лицо Кэрол, а рядом с ним еще что-то бородатое и как будто хорошо знакомое.
1: «Наш сегодняшний гость», — объявил Оп. «Достославный Вильям Шекспир!»
0: Шекспир встал и протянул Максвеллу руку. Над бородой блеснула белозубая улыбка.
2: «Почитаю себя счастливым, что судьба свела меня со столь веселыми молодцами», — сказал он.
3: «Барт подумывает остаться здесь», — сообщил Оп. «Ему у нас понравилось».
0: «А почему вы зовете меня Бардом?» — спросил Шекспир.
3: «Извините», — сказал Оп. «Мы уж так привыкли».
0: «Остаться здесь?» — задумчиво произнес Максвелл и покосился на Опа. «А Харлоу знает, что он тут?»
3: «По-моему, нет», — ответил Оп. «Мы уж постарались».
0: «Я сорвался с поводка», — сказал Шекспир, ухмыляясь и очень довольный собой. «Но в этом мне была оказана помощь, за которую сердечно благодарю».
3: «Помощь!» — воскликнул Максвелл. «Еще бы! Неужели шуты гороховые вы так и не научитесь?»
0: «Не надо, Пит», — вмешалась Кэрол. «Я считаю, что Оп поступил очень благородно. Человек явился сюда из другой эпохи, и ему только хотелось посмотреть, как живут люди. Теперь, а... может быть, сядем?» — предложил дух Максвеллу. «Судя по твоему виду, тебе не мешает выпить». Максвелл сел рядом с Шекспиром, а дух опустился на стул напротив. Он протянул Максвеллу бутылку.
3: «Валяй!» — сказал Оп. «Не церемонься, пожалуйста. И не жди рюмки, мы тут в дружеском кругу».
0: Максвелл поднес бутылку к губам и запрокинул голову. Шекспир смотрел на него с восхищением, и когда он кончил пить, произнес:
4: «Дивлюсь вашей доблести. Я сделал только один глоток, и меня прожгло насквозь».
0: «Со временем привыкнете», — утешил его Максвелл.
4: «Но вот этот эль», — продолжал Шекспир, погладив бутылку с пивом, «этот эль — добрый напиток, веселящий язык и приятный животу».
0: Из-за стула Шекспира выскользнул Сильвестр, протиснулся между ножками и положил голову на колени к Максвеллу. Максвелл почесал тигренка за ухом.
5: «Он опять к вам пристает?» — спросила Кэрол.
0: «Мы с Сильвестром друзья навек», — объявил Максвелл. «Мы с ним сражались бок о бок. Вчера и он, и я, если вы помните, восстали на колесника и повергли его в прах».
6: «У вас веселое лицо», — сказал Шекспир, обращаясь к Максвеллу.
0: Так значит, дело, которое вас так задержало, было завершено к вашему удовольствию?
5: Наоборот, ответил Максвелл. Если мое лицо кажется веселым, то лишь потому, что я нахожусь в таком приятном обществе.
6: Другими словами, Харлоу тебя отказал, взорвался Оп. Не согласился дать тебе день-другой.
5: Он ничего не мог поделать, объяснил Максвелл. Он уже получил условленные деньги, и завтра колесник увезет артефакт.
6: У нас есть
5: твое слово. А если я правильно тебя понял, ему достаточно будет отменить лекцию и выкупить билеты.
7: Пожалуй, ты прав, согласился Оп. Мы ведь не знали, что у них там уже все решено, и рассчитывали укрепить свои позиции.
5: Вы сделали все, что могли, ответил Максвелл. Спасибо.
7: Мы прикинули, что нам нужно выиграть день-другой, чтобы пробиться всей компанией к Арнольду и толковать ему, что к чему. Но раз теперь надеяться больше не на что, то... Отхлебни еще глоток и передай мне бутылку.
5: Максвелл так и сделал. Шекспир допил пиво и с громким стуком поставил бутылку на стол. Кэрол отобрала виски у Опа и наполнила свою рюмку.
0: «Вы поступайте, как хотите», — объявила она. «Но я отказываюсь совсем одикариваться и буду пить из рюмки».
6: «Пиво!» — завопил Оп. «Еще пиво для нашего благородного гостя!»
0: «Весьма вам благодарен, сударь», — сказал Шекспир.
5: «Как ты отыскал этот притон?» — спросил Максвелл.
7: «Мне известны все задворки сего учебного града», — сообщил ему Оп.
0: «Нам требовалось как раз что-то в этом роде», — заметил дух. «Временщики скоро устроят облаву на нашего друга. А Харлоу сказал тебе, что он исчез?»
5: «Нет», — ответил Максвелл. «Но он как будто нервничал и даже упомянул, что тревожится, но ведь по его лицу ни о чем догадаться нельзя. Он из тех, кто усядется на краю кратера действующего вулкана и даже глазом не моргнет».
0: «Да, а как репортеры? Все еще рыщут вокруг хижины?»
5: Оп, мотнул головой.
7: «Нет, но они вернутся. Нам придется подыскать тебе другой ночлег».
5: «Я, пожалуй, уже могу с ними встретиться», — сказал Максвелл. «Ведь рано или поздно все равно нужно будет рассказать свою историю».
0: «Они раздерут вас в клочья», — заметила Кэрол. «А Оп говорит, что вы остались без работы, и Лонгфелло зол на вас. Плохая пресса и такой момент вас вообще погубят».
5: «Все это пустяки», — ответил Максвелл. «Вопрос в том, что мне им сказать, а о чем и молчать».
7: «Выложи им все», — посоветовал Оп. «Со всеми подробностями. Пусть галактика узнает, чего она лишилась».
5: «Нет», — сказал Максвелл. «Харлоу мой друг. Я не хочу причинять ему неприятности». Подошел официант и поставил на их столик бутылку пива.
7: «Одна бутылка?» – вознегодовал Оп. «Это что еще вы придумали? Тащите-ка сюда ящик!» Нашего друга замучила жажда.
0: «Но вы же не предупредили?» – обиженно огрызнулся официант. «Откуда мне было знать?»
5: И он пошел за пивом.
0: «Ваше гостеприимство превыше всех похвал», – сказал Шекспир. «Но не лишний ли я? Вас, кажется, гнетут заботы».
5: «Это правда», – ответил дух. «Но вы никак не лишний. Мы очень рады вашему обществу».
0: «Оп сказал что-то о том, будто вы намерены совсем остаться здесь. Это верно?» – спросил Максвелл.
5: «Мои зубы пришли в негодность», — сказал Шекспир. «Они шатаются и порой очень болят. Мне рассказывали, что тут много искуснейших мастеров, которые могут вырвать их без малейшей боли и изготовить на их место новые».
0: «Да, конечно», — подтвердил дух.
5: «Дом меня ждет сварливая жена», — сказал Шекспир. «И нет у меня желания возвращаться к ней. К тому же ваш эль, который вы зовете пивом, поистине дивен на вкус. И я слышал, что вы заключили мир с гоблинами и феями, а это великое чудо. Я сижу за одним столом с духом, что превосходит всякое человеческое понимание, хотя и мнится, что тут где-то кроется самый корень истины».
0: Подошел официант с охапкой бутылок и сердито брякнул их на стол.
7: «Вот», — сказал он неприязненно. «Пока, наверное, обойдетесь. Повар говорит, что горячее будет сейчас готово».
0: «Так значит, — спросил Максвелл у Шекспира, — вы не собираетесь читать эту лекцию?»
5: «Коли я ее прочту, — ответил Шекспир, — они мигом отошлют меня домой».
7: «Все непременно», — вставил Оп. «Уж если они его загробастают, то больше не выпустят».
5: «Ну, как же вы будете жить?» — спросил Максвелл. «Ведь для того, что вы знаете и умеете, в этом мире вряд ли найдется применение».
0: «Что-нибудь да придумаю», — сказал Шекспир.
5: «В тяжкие минуты ум человеческий удивительно проясняется».
0: Официант подкатил к столику тележку с дымящимися блюдами и начал расставлять их на столе.
6: «Сильвестр!» — крикнула Кэрол.
0: Потому что Сильвестр вскочил, положил передние лапы на стол и схватил два сочных куска ростбифа. Услышав голос Кэрол, Сильвестр стремительно скрылся под столом со своей добычей.
5: «Котик проголодался», — сказал Шекспир. «Он находит себе пропитание где может».
0: «Когда дело касается еды», — пожаловалась Кэрол, — «он забывает о хороших манерах».
5: Из-под стола донеслось довольное урчание.
0: «Достопочтимый Шекспир», — сказал дух, — «вы прибыли сюда из Англии, из городка на реке Эйвон».
5: «Край радующий глаз», — вздохнул Шекспир.
0: «Но полный всякого отребья. Разбойники, воры, убийцы. Кого там только нет».
5: «А я вспоминаю лебедей на реке», — пробормотал дух. «Ивы по ее берегам и...»
0: «Что-что?»
5: — вскрикнул Оп.
7: Как это ты вспоминаешь?»
5: Дух медленно поднялся из-за стола, и в этом движении было что-то, что заставило всех поглядеть на него. Он поднял руку, но это была не рука, а рукав одеяния, если это было одеянием. «Нет, нет, я вспоминаю», — сказал он глухим голосом, доносившимся словно откуда-то издалека. «После всех этих лет я, наверное, вспоминаю. Либо я забыл, либо не знал, но теперь...»
8: «Почтенный дух», — сказал Шекспир, — «что с вами? Какой странный недуг вас внезапно поразил».
5: «Теперь я знаю, кто я такой», — с торжеством сказал дух. «Я знаю, чей я дух».
7: «Ну и слава богу», — заметил Оп. «Перестанешь теперь хныкать об утраченном наследии предков».
8: «Но чей же вы дух, если позволено будет спросить?» — сказал Шекспир.
5: «Твой!» — взвизгнул дух. «Теперь я знаю! Теперь я знаю! Я дух Вильяма Шекспира!»
4: На мгновение наступила ошеломленная тишина, а потом из горла Шекспира вырвался глухой вопль ужаса. Одним рывком он вскочил со стула, перемахнул через стол и кинулся к двери. Стол с грохотом опрокинулся на Максвелла, и тот упал навзничь вместе со своим стулом. Край столешницы прижал его к

0: «Не дух, а идиот!» — сказал он злобно. «Не мог промолчать, даже если бы он и знал!»
1: «Но он же не знал!» — воскликнула Кэрол. «Он только сейчас понял, из-за этой встречи. Может быть, какие-нибудь слова Шекспира пробудили в нем воспоминания. Он же только об этом и думал все эти годы. И, конечно, от неожиданности...»
0: «Последняя соломинка!» — объявил Об. «Шекспира теперь не разыщешь, так и будет бегать без остановки!»
2: «Наверное, дух отправился за ним», — предположил Максвелл, «чтобы догнать его, успокоить и привести назад к нам».
0: «Успокоить?» — переспросил Об. «Это как же?
2: Да если Шекспир увидит, что дух за ним гонится, он побьет все мировые рекорды и в спринте, и в марафоне».

0: Глава 21. Они уныло сидели вокруг дощатого стола в хижине Опа. Сильвестр лежал на спине у очага, уютно сложив передние лапы на груди, а задние задрав к потолку. На его морде застыло выражение глуповатого блаженства. Оп подтолкнул стеклянную банку к Кэрол. Она понюхала ее содержимое и сморщила нос. «Пахнет керосином», — сказала она. «И вкус, насколько я помню, абсолютно керосиновый». Зажав банку в ладонях, она сделала большой глоток и протянула ее Максвеллу со словами. «А знаете, и к керосину можно привыкнуть».
1: «Это хороший самогон», — обиженно сказал Оп.
0: Впрочем, признал он после некоторого раздумья, ему, пожалуй, следовало бы дать немножко дозреть. Только он расходуется быстрее, чем я успеваю его гнать. Максвелл угрюмо отхлебнул из банки. Едкая жидкость обожгла горло, фейерверком вспыхнула в желудке, но и это не помогло. Он остался трезвым и мрачным. «Бывают моменты, — подумал он, — когда напиться невозможно, сколько чего ни пей. А как хорошо было бы сейчас напиться до беспамятства и не приходить в себя дня два. Может быть, когда он протрезвеет, у него будет не так скверно на душе». «Одного не могу понять, — говорил Оп. — Почему старина Билл так перепугался своего духа? А тут сомневаться не приходится. Он прямо-таки полиловил. Но ведь до этого они с духом так хорошо ладили. Ну, конечно, сперва он немножко нервничал. Ну, чего и ждать от человека из 16-го столетия. Однако, едва мы ему все объяснили, он даже обрадовался и воспринял духа с гораздо большей легкостью, чем мог бы его воспринять, например, человек 20-го столетия. Ведь в 16 веке верили в духов, и поэтому встреча с духом не могла произвести впечатление чего-то сверхъестественного. И он был совершенно спокоен, пока дух не заявил, что он его дух. Но уж тогда...
2: «Его очень заинтересовали наши взаимоотношения с маленьким народцем», — сказала Кэрол. «Он взял с нас слово, что мы его свозим в заповедник и познакомим с ними. Он всегда в них верил, как и в духов».
0: Максвелл приложился к банке и пододвинул ее Опу, утирая рот тыльной стороной руки. «Одно дело чувствовать себя легко и свободно в обществе первого попавшегося духа», — сказал он. «И совсем другое — нарваться на духа, который оказывается твоим собственным. Человек внутренне не способен понять и принять свою смерть, даже зная, что духи — это...»
2: «Ради бога, не начинайте сначала», — взмолилась Кэрол.
0: Оп ухмыльнулся.
3: Но, во всяком случае, он вылетел отсюда стрелой. Точно ему к хвосту привязали шутиху. Он даже щеколду не откинул, а пробил дверь насквозь.
0: «Я ничего не видел», — отозвался Максвелл. «У меня на физиономии лежала миска с соусом».
3: «Ну, радости эта заварушка никому не принесла», — философски объявил Оп. «Кроме вон того, саблезубого. Он сожрал целый ростбиф с кровью, как ему нравится».
2: «Он никогда не теряется», — сказала Кэрол. «И из всего умеет извлечь выгоду».
0: Максвелл пристально посмотрел на нее.
2: «Я давно уже хочу спросить вас, каким образом вы-то очутились в нашей компании. Мне казалось, что после истории с Колесником вы навсегда отряхли наш прах со своих ног».
3: «Она побеспокоилась о тебе», — хихикнул Оп. «А кроме того, она любопытна, как не знаю кто».
2: «И еще одно», — продолжал Максвелл. «Как вообще вы оказались замешанные в это? Вспомним, с чего все началось. Вы предупредили нас про артефакт, что его продают».
4: «Я вас не предупреждала, я просто проговорилась, а потом...»
0: «Вы нас предупредили», — категоричным тоном повторил

0: Максу. И совершенно сознательно. Что вы знаете про артефакт? Вы должны о нем что-то знать, иначе его продажа вас не встревожила бы.
1: Что верно, то верно, сказал Оп.
0: Ну-ка, сестренка, выкладывай все на чистоту. Два нахальных грубияна. Не надо превращать это в комедию, попросил Максвелл. Ведь речь идет о важном деле. Ну, хорошо. Как я вам говорил, я случайно услышала о том, что его собираются продать. Меня это встревожило и очень не понравилось. То есть, с точки зрения закона, в этой продаже нет ничего такого. Насколько мне известно, артефакт принадлежит Институту Времени и может быть продан по усмотрению его администрации. Но мне казалось, что артефакт нельзя продавать даже за миллиарды. Потому что я действительно кое-что о нем знаю, чего не знает никто другой, и о чем я боялась кому-нибудь сказать. А когда я заговорила с нашими сотрудниками о всем значении артефакта, я увидела, что это их совершенно не трогает. И вот когда вчера вечером, то есть позавчера вечером, я поняла, как вы им интересуетесь, вы подумали, что мы можем помочь. Я не знала, что я подумала. Но Оп и вы были первыми, кого артефакт заинтересовал. Однако я не могла говорить с вами откровенно. Взять и просто сказать... Во-первых, мне вообще не полагалось этого знать. А во-вторых, лояльность по отношению к институту требовала, чтобы я промолчала. И я совсем запуталась. Вы работали с артефактом? И в результате... Нет, сказала Карл. Я с ним не работала. Но как-то раз я остановилась посмотреть на него. Ну, как любой турист. Потому что я проходила через внутренний дворик, а артефакт — интересный и таинственный предмет. И тут я увидела... Или мне показалось... Я не знаю, у меня нет полной уверенности, но тогда я не усомнилась. Я была абсолютно уверена, что видела то, чего никто прежде не замечал. Или, может быть, кто-то и заметил, но... Кэрол умолкнула и посмотрела сначала на Максвелла, потом на Опа, однако оба молчали, ожидая, что она скажет дальше. «Ну, я не уверена», — сказала она. «Теперь я не уверена, возможно, мне показалось».
1: «Говорите», — сказал Оп. «Расскажите все, как было».
0: Кэрол кивнула. Это длилось одно мгновение. И сразу исчезло, но тогда я не сомневалась, что действительно видела его. Был ясный солнечный день, и на артефакт падал солнечный луч. Вероятно, никому прежде не случалось видеть артефакт в тот момент, когда солнечный свет падал на него именно под таким углом. Не знаю. Разгадка, возможно, кроется именно в этом. Но как бы то ни было, у меня создалось впечатление, что я вижу внутри что-то... Что-то вижу. Точнее сказать, не внутри. Казалось, словно артефакт был чем-то, что сложили и спрессовали в брусок. Но заметить это удалось только при определенном освещении. Я как будто различила глаз... И в тот момент я почувствовала, что он живой и смотрит на меня, и...
1: «Ну как же так?» — воскликнул Оп. «Артефакт похож на камень, на слиток металла».
0: «Странный металл», — возразил Максвелл. «Металл, который ничто не берет, который...» «Ну не забывайте, что мне могло просто почудиться», — напомнила Кэрол.
2: «Правды мы уже никогда не узнаем», — сказал Максвелл. «Колесник завтра утром заберет артефакт».
1: «И купит за него хрустальную планету», — докончил Оп. «По-моему, мы зря сидим здесь, сложа руки». «Эх, если бы мы не упустили Шекспира».
0: «Ничего хорошего из этого не вышло бы», — отрезал Максвелл.
1: «И вообще, похищение Шекспира... Мы его не похищали», — оскорбился Оп. «Он пошел с нами по доброй воле. Можно даже сказать, с радостью. Он только о том и думал, как бы избавиться от сопровождающего, который к нему представили временщики. И вообще инициатором был он, а мы только немножко поспособствовали».
0: «Хорошенько стукнув сопровождающего по голове?»
1: «Да никогда в жизни! Все было чинно и благородно! Мы просто отвлекли его внимание с помощью небольшого дивертисмента, так сказать!»
0: «Ну ладно», — перебил Максвелл. «В любом случае, план был дурацкий. Тут речь идет о слишком больших деньгах. Вы могли бы похитить хоть дюжину Шекспиров, но Харлоу все равно продал бы им артефакт».
3: «Неужели мы ничего не можем сделать?» — вздохнула Карл. «Например, стащить Арнольда из постели».
1: «Арнольд мог бы спасти артефакт, только возместив Харлоу сумму, которую он получил от колесника. Вы способны представить себе это?» «Нет, не способны», — отозвался Оп и, взяв банку, опрокинул остатки ее содержимого в рот. Потом он направился к своему тайнику, вытащил оттуда очередную порцию, неуклюже отвинтил крышку и протянул Кэрол. «Устроимся же поудобнее и налижемся как следует. Завтра утром явятся репортеры, и мне нужно набраться сил, чтобы повышвыривать их отсюда».
0: «Погоди», — остановил его Максвелл. «У меня наклевывается идея». Кэрол и Оп в молчании ждали, чтобы идея проклюнулась.
3: «Аппарат-переводчик!» — воскликнул Максвелл. «Тот, с помощью которого я читал на хрустальной планете металлические листы с информацией. Я нашел его у себя в чемодане».
0: «Ну и что?» — спросил Оп.
3: «Что, если артефакт просто содержит какие-то записи?»
1: Но Кэрол говорит.
3: Я знаю, что говорит Кэрол. Но она же не уверена. Ей только кажется, что она видела смотрящий на нее глаз. А это маловероятно.
1: Правильно, сказала Кэрол. Ручаться я не могу. А в словах Пита есть своя логика. Если он прав, эти записи должны быть очень важными и подробными. Может быть, они дают ключ к целому миру неведомых прежде знаний. Вдруг хрустальная планета оставила артефакт на Земле, рассчитывая, что никто не станет искать его здесь. Что-то вроде тайного архива.
2: Пусть даже так, перебил Оп. Но что это дает нам? Музей заперт, и Харлоу не станет открывать его для нас.
3: Это я могу устроить, заявила Кэрол. Я позвоню сторожу и скажу, что мне необходимо поработать там. Или что мне надо забрать оттуда материал. У меня есть разрешение работать в музее в любое время.
2: И вы вылетите с работы, заметил Оп.
3: Кэрол пожала плечами. Найду что-нибудь другое. Зато если нам удастся...
1: «Но какой смысл?» – спросил Максвелл. «Один шанс на миллион или даже меньше. По правде говоря, мне очень хотелось бы проверить, но...»
3: «А если окажется, что это и в самом деле что-то очень важное?» – сказала Кэрол. «Тогда мы могли бы пойти к Шарпу, объяснить ему и, возможно...»
1: «Не думаю», – ответил Максвелл. «Вряд ли нам удастся обнаружить что-нибудь настолько важное, чтобы Харлоу вернул такие деньги».
2: «Ну, во всяком случае, не будем терять зря время на обсуждение предложения», – объявил Оп. «Надо действовать!»
1: Максвелл посмотрел на Кэрол.
3: «По-моему, он прав, Пит», — сказала она. «По-моему, рискнуть стоит».
1: Поп взял со стола банку с самогоном и тщательно завинтил крышку.

0: Их окружало прошлое. В витринах, в шкафах, на подставках. Утраченное, забытое, безвестное прошлое, отнятое у времени полевыми экспедициями, которые обследовали скрытые уголки истории человечества. Творения художников и искусных ремесленников, какие никому и не снились, пока люди не вернулись в прошлое и не обнаружили их там. Новенькие гончарные изделия, прежде известные в лучшем случае только в черепках. Флаконы из древнего Египта, полные притираний и душистых мазей. Совсем еще свежие, доисторические железные орудия, выхваченные чуть ли не прямо из кузнечного горна. Свитки из Александрийской библиотеки, которые должны были бы сгореть, но не сгорели, потому что были посланы люди спасти их за мгновение до того, как их поглотило бы пламя пожара, уничтожившего библиотеку. Прославленные ткани Элама, секрет которых был утрачен в незапамятные времена. Все это и неисчислимое множество других экспонатов, бесценные сокровищницы предметов, многие из которых сами по себе не были бесценными сокровищами, добытых из недр времени. «Какой же это музей времени?» – подумал Максвелл. Нет, это скорее был музей без времени, место, где сходились все эпохи, где исчезали все хронологические различия, где постепенно собирались все мечты человечества, притворенные в явь, и при этом совершенно новые, сверкающие, созданные только накануне. Тут не приходилось по древним разрозненным обломкам угадывать гипотетическое целое. Тут можно было брать в руки и применять орудия, инструменты и приспособления, которые человек создавал и использовал на всем протяжении своего развития. Стоя возле пьедестала с артефактом, Максвелл прислушивался к замирающим шагам сторожа, отправившегося в очередной обход здания. Кэрол удалось таки провести их в музей, хотя вначале он опасался, что ее план неосуществим. Она позвонила сторожу и сказала, что ей и двум ее сотрудникам необходимо взглянуть на артефакт в последний раз перед тем, как его увезут, и сторож встретил их у маленькой калитки, вделанной в величественные массивные двери, которые широко распахивались в часы, когда музей бывал открыт для посетителей.
1: «Только вы недолго», – ворчливо предупредил сторож. «Не знаю, может, вас и вообще допускать не стоило».
0: Но Кэрол заверила его, что все будет в порядке, он может ни о чем не беспокоиться, и сторож удалился, шаркая подметками и что-то бормоча себе под нос. Над черным брусом артефакта горели яркие лампы. Максвелл нырнул под бархатный канат, огораживавший пьедестал, вскарабкался и самому артефакту и скорчился рядом с ним, нащупывая в кармане аппарат-переводчик. «Дурацкая догадка», — сказал он себе. Да и никакая это не догадка, а просто нелепая идея, порожденная отчаянием. Он только зря потратит время и поставит себя в глупое положение. Ну а если это маловероятное предположение даже в какой-то мере и подтвердится, все равно изменить он уже ничего не сможет. Завтра Колесник заберет артефакт и вступит во владение библиотекой Хрустальной планеты, а человечество навсегда лишится доступа к знаниям, тщательно и трудолюбиво копившимся 50 миллиардов лет в двух вселенных. К знаниям, которые должны были бы принадлежать Объединенным университетам Земли и могли бы достаться им, а теперь навеки станут собственностью загадочной культуры, которая, возможно, окажется тем потенциальным галактическим врагом, которого Земля всегда опасалась встретить в космосе. Ему не хватило времени. Еще какой-нибудь день или два, и он воспрепятствовал бы этой сделке. Он нашел бы людей, которые его выслушали бы, которые приняли бы меры, но обстоятельства все время складывались против него, а теперь было уже поздно. Максвелл надел на голову аппарат-переводчик, но очки никак не желали опускаться на место. «Дайте я помогу», — сказала Кэрол, и он почувствовал, как ее ловкие пальцы растягивают ремни, прилаживают застежки. Покосившись вниз, он увидел Сильвестра. Тигренок сидел уже у самого пьедестала и скалил зубы на опа. Перехватив взгляд Максвелла, неандерталец сказал:
1: «Эта тигра чует, что я ее естественный враг. В один прекрасный день она соберется с духом и прыгнет на меня».
0: «Не говорите глупостей», — сердито огрызнулась Кэрол. «Он же просто шаловливый котенок».
1: «Это как посмотреть», — отозвался Оп.
0: Максвелл еще раз подергал очки и надвинул их на глаза. И поглядел на артефакт.

0: стены, отражающим любые попытки проникнуть в него извне, ничего не приемлющим и ничего не открывающим, словно он был вещью в себе и народным телом во Вселенной. Максвелл завертел головой, стараясь найти наиболее удобный угол зрения, чтобы разобраться в том, что увидел. Во всяком случае, это не записи. Нет, это что-то совсем другое. Он нащупал винт фокусировки и попробовал изменить настройку. «В чем дело?» — спросила Кэрол. «Не понимаю». И в то же мгновение он понял и увидел. В уголке бруса виднелась лапа, покрытая радужной пленкой или кожей, или чешуей с когтями, сверкающими, как алмазы. И эта лапа шевелилась и дергалась, словно стараясь высвободиться и дотянуться до него. Максвелл вздрогнул, инстинктивно отпрянул и вдруг почувствовал, что падает. Он попытался увернуться так, чтобы не удариться затылком. Его плечо задело бархатные канаты, стойки с грохотом опрокинулись на пол. Однако канат успел спружинить, и Максвелл упал на пол, чуть не сломав ключицу, но зато его голова не коснулась каменного пола. Он рывком сдвинул очки в сторону, чтобы освободить глаза. Артефакт над ним стремительно изменялся. Из сгустка тьмы возникло что-то. Свивалось и билось в судорожном стремлении вырваться на свободу. Что-то живое, полное буйной энергии, ослепительно прекрасное. Изящная, вытянутая вперед голова. Зубчатый гребень, сбегающий от лба к шее и спине. Могучая грудь, продолговатое туловище с полусложенными крыльями, красивые изогнутые передние лапы с алмазными когтями. Сказочное создание сверкало и переливалось всеми цветами радуги в ярком свете ламп, нацеленных на артефакт. Вернее, на то место, где раньше был артефакт. И каждая сияющая чешуйка была зеркальцем, отражающим пучки бронзовых, золотых, оранжевых и голубых лучей. «Дракон», — подумал Максвелл. «Дракон, возникший из черноты артефакта». Дракон, наконец обретший свободу после миллионов лет заключения в сгустке мрака. Дракон! После стольких лет поисков, размышлений, неудач, он все-таки увидел живого дракона. И совсем не такого, каким он нарисовался его воображению. Не прозаическое создание из плоти и чешуи, но великолепнейший символ. Символ дней рассвета хрустальной планеты, а может быть и всей той вселенной, которая канула в небытие, уступая место новой нашей вселенной. Древний, легендарный современник тех странных, необыкновенных рас, захеревших с жалкими потомками, которых были гоблины, тролли, феи и банши. Существо, название которого передавалось от отца к сыну тысячами и тысячами поколений, но которого до этой минуты не видел ни один человек. Возле одной из упавших стоек замер Ок с ужасом и удивлением, глядя вверх. Его кривые ноги были полусогнуты, точно он окаменел, готовясь к прыжку. Окорокообразные руки свисали по бокам, пальцы были искривлены, как когти. Сильвестр припал к полу, разинув пасть и ощерив клыки. На его ногах под густым мехом вздулись узлы мышц. Он был готов нападать и защищаться. На плечо Максвелла легла ладонь, и он резко повернулся. «Это дракон?» — спросила Кэрол. Ее голос был странен, точно она боялась этого слова. Точно лишь с большим трудом заставила себя произнести его. Она глядела не на Максвелла, а вверх на дракона, который, по-видимому, уже закончил свою трансформацию. Дракон дернул длинным гибким хвостом, и Оп неуклюже припал к полу, увертываясь от удара. Сильвестр яростно зашипел и пополз вперед. «Сильвестр, не смей!» — крикнул Максвелл. Он поспешно кинулся вперед на четвереньках и ухватил Сильвестра за заднюю лапу. «Да скажите ему кто-нибудь!» — потребовал Максвелл, поворачиваясь к Кэрол. «Если этот идиот сцепится с ним, произойдет черт знает что!» «Сильвестр Опа не тронет, можете не опасаться!» «При чем тут Оп? Я говорю о драконе! Если он прыгнет на дракона...»
1: Из темноты донесся разъяренный вопль и топот бегущих ног.
2: «Что вы тут затеяли?» – загремел сторож, выбегая на свет.
0: Дракон повернулся на пьедестале и соскользнул с него навстречу сторожу.
2: «Берегись!» – рявкнул Оп, держа лапу Сильвестра железной хваткой.
0: Дракон двигался осторожной, почти семенящей походкой, вопросительно наклонив голову. Он взмахнул хвостом и смел на пол полдюжину чаш и кувшинов. Раздался оглушительный треск, блестящие черепки брызнули во все стороны.
2: «Эй, прекратите!» — крикнул сторож
0: и, по-видимому, только тут заметил дракона. Он взвизгнул и кинулся на утек. Дракон неторопливо затрусил за ним, с любопытством вытягивая шею. Его продвижение по залу музея сопровождалось грохотом и звоном.
2: «Я
3: «Если мы не уберем его отсюда», — заявил Максвелл, «скоро тут не останется ни одного целого экспоната. При таких темпах ему на это потребуется не больше 15 минут. Он сотрет весь музей в порошок. И ради всего святого, оп, не выпусти Сильвестра, нам только не хватает боя тигра с драконом».
1: Он поднялся с пола, снял с головы аппарат и сунул его в карман.
4: «Можно открыть дверь, — предложила Кэрол, — и выгнуть его наружу. Я знаю, как опираются большие двери».
3: «Оп, а ты умеешь пасти драконов?» — осведомился Максвелл.
1: Дракон тем временем добрался до последнего зала и повернул назад.
4: «Оп! — попросила Кэрол. — Помогите мне, тут нужна сила».
3: «А тигр как же?»
4: «Предоставь его мне», — распорядился Максвелл. «Может быть, он возьмет себя в руки и вообще послушается меня».
1: Приближение дракона было отмечено новыми взрывами треска и грохота. Максвелл застонал. «Шарп убьет его за это, и с полным правом. Хотя они и друзья, но музей разгромлен, а артефакт преобразился в буйствующее многотомное чудовище».
3: Максвелл осторожно направился туда, откуда донесся очередной грохот. Сильвестр последовал за ним, припадая к полу.
1: В темноте Максвелл с трудом различил очертания дракона, плутающего среди стендов.
3: «Хороший, хороший дракошечка, умница», — сказал Максвелл. «Легче на поворотах, старина».
1: Это прозвучало довольно глупо и неубедительно. Но как вообще полагается разговаривать с драконами?
3: Сильвестр испустил хриплое рычание. «Хоть ты-то не суйся, — серьезно сказал Максвелл. — И без тебя все так скверно, что дальше некуда».
4: «А где сторож?» — подумал он.
3: «Наверное, звонит в полицию, так что гроза может разразиться с минуты на минуту».
1: Позади раздалось поскрипывание открывающихся створок огромной двери.
3: Хоть бы дракон подождал, пока они совсем откроются, когда его, возможно, удастся выгнать из музея.
1: «Да, но дальше-то что?» Максвелл содрогнулся при мысли о том, как гигантское чудовище начнет резвиться на улицах городка и в академических двориках. «Может быть, все-таки лучше оставить его в заперти?» Он замер в нерешительности, взвешивая минусы запертого дракона по сравнению с минусами дракона на свободе. Музей так разнесен вдребезги, а потому довершение этого разгрома, пожалуй, все-таки предпочтительнее того, что может натворить дракон в городе. Створки продолжали поскрипывать, расходясь. Дракон, до тех пор передвигавшийся легкой рысцой, вдруг припустил галопом в их сторону.
3: Максвелл стремительно повернулся, вопя: «Двери! Закройте двери!» и еле успел отскочить с пути мчащегося дракона.
1: Створки остались полуоткрытыми, а Кэрол и Оп метнулись в разные стороны, стараясь предоставить как можно больше пустого пространства для надвигающегося на них чудовища, которому явно хотелось погулять. По залам музея прокатился громовой рык, и Сильвестр помчался вдогонку за убегающим драконом.
3: Прижавшись к стене, Кэрол кричала: «Сильвестр, прекрати! Не смей, Сильвестр, не смей!»
1: На бегу дракон нервно хлестал гибким хвостом. Разлетались витрины и столы, волчками крутились статуи. Дракон стремился к свободе, оставляя позади себя хаос и разрушение. Максвелл со стоном бросился за Сильвестром и драконом, хотя сам не понимал, что он, собственно, собирается сделать. Меньше всего ему хотелось схватать дракона за хвост. Дракон достиг дверей и прыгнул. Прыгнул высоко в воздух, разворачивая крылья, которые загремели, как паруса под ветром. Максвелл резко остановился в дверях, чуть не потеряв равновесие. На нижней ступеньке крыльца Сильвестр, также с усилием затормозив, теперь тянулся всем телом вверх, негодующе рыча на летящего дракона. Это было ошеломительное зрелище. Лунный свет играл на поднимающихся и опускающихся крыльях алыми, с золотыми и голубыми огнями, вспыхивал на тысячах полированных чешуек, и казалось, что в небе дрожит многоцветная радуга. Из дверей выскочили Кэрол с Опом и тоже задрали головы.
3: «Как красиво!» — сказала Кэрол.
1: «Да, не правда ли?» — отозвался Максвелл. И только тут он полностью осознал смысл случившегося.
3: Артефакта больше не существовало, и Колесник лишился своей покупки. Но и он уже не мог представить хрустальной планете требуемую цену. Цепь событий, начавшаяся с дублирования его волновой схемы, когда он направлялся в систему енотовой шкуры, оборвалась. И если бы не эта летящая в небе радуга, можно было бы считать, что вообще ничего не произошло.
1: Дракон взмывал все выше, описывая расширяющиеся круги, и казался теперь многоцветным пятном.
2: «Вот так», — уныло сказал Оп. «Что мы предпримем теперь?»
1: «Это я во всем виновата», — пробормотала Кэрол.
2: «Виноватых тут нет», — возразил Оп. «Неумолимый ход событий, и все».
3: «Ну, во всяком случае, мы сорвали Харлоу его продажу», — заметил Максвелл.
1: «Что да, то да», — сказал голос позади них.
3: «Не будет ли кто-нибудь так любезен объяснить мне, что здесь происходит?»
1: Они обернулись. В дверях музея стоял Харлоу Шарп. В зале теперь горели все лампы, его фигура выделялась в светлом прямоугольнике дверей четким черным силуэтом.
3: «Музей разгромлен», — сказал Шарп.
1: Артефакт исчез, а тут я вижу вас двоих, как я мог бы предугадать заранее. Мисс Хэмптон, я удивлен. Я никак не ожидал найти вас в таком дурном обществе. Впрочем, этот ваш бешеный коп... «Пожалуйста, не примешивайте сюда Сильвестра», — воскликнула она. «Он тут ни при чем».
2: «Так как же, Пит?» — спросил Шарп. Максвелл помотал головой. «Мне трудно объяснить».
1: «Я так и предполагал», — сказал Шарп. «Когда ты разговаривал со мной сегодня вечером, ты уже имел в виду все это».
2: «Нет, непредвиденная случайность. Дорогостоящая случайность», — заметил Шарп.
1: «Может быть, тебе будет интересно узнать, что ты затормозил работу Института времени лет на 100, если не больше. Правда, если вы просто унесли артефакт и где-то его припрятали, это еще можно исправить. В таком случае даю вам, мой друг, ровно 5 секунд на то, чтобы вы мне его вернули».
2: Максвелл судорожно глотнул.
1: «Я не уносил Харлу. Я к нему даже не прикасался. Я сам не понимаю, что произошло. Он превратился в дракона».
2: «Во что? В дракона? Не пойми же, Харлу».
1: «Ага», — воскликнул Шарп.
2: «Ты ведь всегда бредил драконами и в систему енотовой шкуры отправился подыскать себе дракона. И вот теперь ты им обзавелся. Надеюсь, не завалящим каким-нибудь».
4: «Он очень красивый», — сказала Кэрол. «Золотой и сияющий».
1: «Чудесно». «Нет, просто замечательно. Мы все можем разбогатеть, таская его по ярмаркам. Организуем цирк и сделаем дракона гвоздем представления. Я уже вижу анонс. Большими такими буквами. Единственный в мире дракон».
4: «Его же здесь нет», — объяснила Кэрол. «Он взял и улетел».
1: «Оп! А вы почему молчите?» — поинтересовался Шарп.
2: «Что с вами произошло? Обычно вы гораздо разговорчивее. Что случилось?»
1: «Я глубоко огорчен», — пробормотал Оп.
3: Шарп отвернулся от неандертальца и посмотрел на Максвелла. «Пит», — сказал он, — «возможно, ты все-таки понимаешь, что ты натворил. Сторож позвонил мне, я хотел вызвать полицию, но я велел ему подождать, пока я сам не посмотрю, что произошло. Правда, ничего подобного я все-таки не ожидал. Артефакт исчез, и значит, я не могу вручить его покупателю и должен буду вернуть деньги».
2: «И какие деньги? А чуть ли не половина экспонатов разбита в дребезги».
4: «Их разбил дракон», — объяснил Максвелл, — «прежде чем мы успели его выпустить».
2: «Ах, так вы его выпустили? Он не сам удрал, а вы его выпустили. Но он же громил музей, мы совсем растерялись. Ну и, Пит, скажи мне только честно, а был ли дракон?»
1: «Да, был. Его заключили в артефакт, но возможно, что артефакт — это был он. Не спрашивай меня, как это было сделано, скорее всего, с помощью чар».
2: «Ах, чар.
4: Но чары существуют, Харлоу. Я не знаю принципы их действия, хотя я много лет занимался их изучением, мне так и не удалось узнать ничего конкретного».
2: «Мне кажется, — сказал Харлоу, — здесь кое-чего не хватает. Вернее, кое-кого. Еще одной личности, без которой не обходится ни один скандал. Оп, скажите, будьте так добры, где дух, ваш ближайший и дражайший друг?»
1: Оп покачал головой.
5: «Разве за ним уследишь, постоянно куда-нибудь исчезает».
4: «И это еще не все», — продолжал Шарп. «Есть еще одно обстоятельство, которое нам следует прояснить. Пропал Шекспир. Не мог бы ли кто-нибудь из вас пролить свет на это исчезновение?»
5: «Он некоторое время был с нами», — сказал Оп. «Мы как раз собирались поужинать, но вдруг он перепугался и удрал.
2: Это случилось в тот момент, когда дух припомнил, что он дух Шекспира. Вы же знаете, как он все эти годы мучился от того, что не знал, чей дух».
3: Медленно, постепенно Шарп опустился на верхнюю ступеньку и медленно, постепенно обвел их взглядом. «Ничего», — сказал он. «Ну ничего вы не упустили, начав губить Харлоу Шарпа. Вы прекрасно справились со своей задачей».
5: «Мы не собирались вас губить», — возразил Оп. «Мы питаем к вам самые лучшие чувства. Но просто все пошло в кривь и в кость. Да так и не остановилось».
3: «Я имею полное право», — сказал Шарп, — «подать на вас суд для взыскания всех убытков музея. Я должен был бы потребовать судебного постановления. И будьте спокойны, я его добился бы.
2: И оно обязало бы вас всех работать на Институт времени до скончания ваших дней. Но вы все трое вместе взяты и не способны отработать и миллионные доли того, что, во что обошлись институт, ваши сегодняшние развлечения. Поэтому мне нет никакого смысла обращаться в суд. Хотя, полагаю, без полиции обойтись будет нельзя. Я обязан поставить ее в известность. Так что, боюсь, вам всем придется ответить на порядочное число вопросов».
3: «Если бы кто-нибудь только из вас согласился меня выслушать», — пожаловался Максвелл, — «я бы мог все объяснить. Только этого я и добивался с момента моего возвращения на Землю — найти кого-то, кто бы меня выслушал. Я ведь пытался объяснить тебе ситуацию, когда мы говорили вечером».
2: «В таком случае», — заявил Шарп, — «может начать на это объяснение немедленно. Признаюсь, мне будет любопытно их послушать. Пойдемте в мой служебный кабинет, где нам будет уютнее разговаривать. Это ведь близко, через дорогу. Или это вам неудобно? Возможно, вам еще осталось сделать 2-3 завершающих штриха, чтобы окончательно разорить Институт времени».
5: «Да нет, пожалуй», — сказал Оп. «Насколько могу судить,
2: мы уже все сделали. Все, что было в наших силах».
1: Глава 23. В приемной Шарпа им навстречу поднялся инспектор Дрейтон.
6: «Хорошо, что вы, наконец, пришли, доктор Шарп», — сказал он. «Произошло нечто...»
1: Тут инспектор увидел Максвелла и на мгновение умолк.
6: «А, это вы», — продолжал он после короткой паузы. «Рад вас видеть. Вы все-таки заставили меня погоняться за вами».
1: Максвелл скорчил гримасу.
6: «К сожалению, не могу сказать, инспектор, что ваша радость взаимна».
1: «Уж если он мог без кого-нибудь спокойно обойтись в настоящую минуту», — сказал себе Максвелл, — «то, конечно, без инспектора Дрейтона».
6: «А кто вы, собственно, такой?» — резко спросил Шарп. «По какому праву вы сюда врываетесь?»
1: «Я инспектор службы безопасности. Моя фамилия Дрейтон. Позавчера у меня была короткая беседа с профессором Максвеллом касательно его возвращения на Землю, но, боюсь, осталось еще несколько дней. Ваша помощь нужна мне в связи с совсем другим делом, возникшим довольно неожиданно. Видите ли, я узнал, что профессор Максвелл был в числе гостей на последнем приеме мисс Клейтон, а потому я отправился к ней».
6: «Ничего не понимаю», — перебил Шарп. «Но при чем тут Нэнси Клейтон?»
1: «Право не знаю, Харлоу», — сказала Нэнси Клейтон, выходя из его кабинета. «Я всегда старалась избегать историй. Я просто люблю, когда у меня бывают мои друзья, и, по-моему, в этом нет ничего плохого».
6: «Нэнси, пожалуйста, погоди», — взмолился Шарп. «Объясни сначала, что, собственно, происходит? Зачем ты пришла сюда, и зачем пришел инспектор Дрейтон?»
1: «Из-за Ламберта», — сказала Нэнси.
6: «Из-за художника, который написал эту твою картину?»
1: «У меня их три», — с гордостью сообщила Нэнси.
6: «Но Ламберт умер 500 с лишним лет назад».
1: «Я и сама так думала», — ответила Нэнси. «Но сегодня вечером он пришел ко мне. Говорит, что заблудился».
6: Из кабинета, вежливо отодвинув Нэнси в сторону, вышел мужчина. Высокий, крепкий, белобрысый, с лицом изброжденным глубокими морщинами.
7: «Господа», — сказал он, — «кажется, речь идет обо мне. В таком случае не разрешите ли вы мне принять участие в вашей беседе?»
1: Его произношение производило странное впечатление, но он улыбнулся им всем такой веселой и добродушной улыбкой, что они почувствовали к нему невольную симпатию.
7: «Вы Альберт Ламберт?» — спросил Максвелл.
1: «Никто иной», — ответил Ламберт.
7: «Надеюсь, я вам не помешал, но со мной приключилась большая неприятность».
1: «Только с вами одним?» — осведомился Шарп.
7: «Право не могу сказать», — сказал Ламберт.
1: «Вероятно, неприятности приключаются со множеством людей, однако для каждого в подобном случае вопрос ставится просто: как найти выход из положения?»
6: «Почтеннейший!» — воскликнул Шарп.
7: «Вот над этим-то я и ломаю голову, совсем как вы».
6: «Разве ты не понимаешь, что Ламберт его уже нашел?» — спросил Максвелл у Шарпа. «Он явился именно туда, где ему могут помочь».
1: «На вашем месте, молодой человек», — вмешался Дрейтон, — «я держался бы потише. В тот раз вы меня провели, но теперь вам от меня так просто не отделаться. Сначала вы ответите на некоторые вопросы».
6: «Инспектор», — попросил Шарп, — «ну, пожалуйста, не вмешивайтесь, и без вас голова идет кругом. Артефакт исчез, музей разгромлен, Шекспир пропал».
7: «Но мне-то», — вразумительно сказал Ламберт, — «мне-то нужно всего лишь одно — вернуться домой, в мой 2023 год».
6: «Погодите минутку», — потребовал Шарп, — «вы лезете без очереди, я не...»
7: «Харлоу», — перебил Максвелл, — «я же тебе уже объяснял, не далее, как сегодня вечером. Я еще спросил тебя про Симонсона, не мог же ты забыть?»
6: «Симонсон? Ах, да!»
1: Шарп посмотрел на Ламберта. «Вы тот художник, который нарисовал картину с артефактом».
6: «Каким артефактом?»
1: «Большим черным камнем на вершине холма».
6: Ламберт покачал головой.
1: «Нет, я ее не писал. Но, наверное, еще напишу. Вернее, не могу не написать. Мисс Клейтон показала мне ее, и кисть, несомненно, моя. И хотя не мне бы это говорить, а вещь получилась не дурная».
6: «Значит, вы действительно видели артефакт в юрском периоде?»
1: «Когда-когда?»
6: «200 миллионов лет назад».
1: «Так давно?» – удивился Ламберт. «Впрочем, я так и полагал. Там ведь были динозавры».
6: «Но как же вы не знали? Вы ведь путешествовали во времени».
1: «Беда в том, что», – объяснил Ламберт, – «что настройка времени закапризничала. Я больше не способен попадать в то время, в какое хочу».
6: Шарп скинул руки и сжал ладонями виски. Потом отнял руки от головы и проговорил: «Давайте по порядку. Не торопясь. Сначала одно, потом другое, пока во всем не разберемся».
7: «Я ведь объяснил вам», — сказал Ламберт, — «что хочу одного, самого простого. Я хочу вернуться домой».
6: «А где ваша машина времени?» — спросил Шарп. «Где вы ее оставили? Мы могли бы ее наладить».
7: «Я ее нигде не оставлял. Я вообще не могу ее оставить. А она всегда со мной. Она у меня в голове».
6: «В голове?» — взвыл Шарп. «Машина времени в голове, но это же невозможно!»
1: Максвелл посмотрел на Шарпа и ухмыльнулся.
6: «Когда мы разговаривали про это сегодня вечером», — сказал он, — «ты упомянул, что Симонсон не публиковал никаких сведений о своей машине времени. И вот теперь выясняется...»
1: «Да, я это тебе сказал», — согласился Шарп.
7: Но кто в здравом уме и твердой памяти мог бы заподозрить, что машина времени вживляется в мозг объекта опыта? Это какой-то новый принцип. Мы прошли мимо него.
3: Он повернулся к Ламберту.
7: Вы не знаете, как она действует?
3: Не имею ни малейшего представления, ответил тот. Мне известно только, что с тех пор, как эту штучку засунули мне в череп, весьма сложная была операция, могу вас заверить, я получил способность путешествовать во времени. Мне нужно было просто подумать о том, куда я хочу попасть, используя определенные несложные координаты, и я оказывался там. Но что-то разладилось, чтобы я точно бегал из эпохи в эпоху, причем совсем не в те, в которые я хотел бы попасть.
2: А ведь в этом есть свои преимущества, задумчиво произнес Шарп, ни к кому не обращаясь.
7: Возможность независимых действий и малый объем аппарата несравненно меньше, чем тот, которым пользуемся мы. Иначе ведь нельзя было бы вживить его в мозг и... Ламберт, а что вам все-таки про него известно?
3: Я уже сказал вам, ничего. Меня совершенно не интересовало, как он работает. Просто Симонсон мой друг и...
7: Но почему вы очутились здесь, именно здесь, в данном месте и в данное время?
3: Чистейшая случайность. Но попав сюда, я решил, что этот городок выглядит куда цивилизованнее, чем многие из тех мест, куда меня заносило, и начал наводить справки, чтобы сориентироваться. По-видимому, я еще никогда не забирался так далеко в будущее, поскольку почти сразу узнал, что вы тут же уже начали путешествовать во времени, и у вас есть институт времени. Потом я прослышал про свою картину у мисс Клейтон и рассудил, что в этом случае она может отнестись ко мне благожелательно, а потому отправился к ней, в надежде, что она может мне помочь связаться с теми, кто мог бы оказать мне большую любезность, отправив меня домой. А пока я беседовал с ней, пришел инспектор Дрейтон.
7: «Мистер Ламберт», — сказала Нэнси, — «прежде чем вы будете продолжать, я хотел бы задать вам вопрос. Почему вы, когда вы были в Юрском, там, где сказал Харлоу, вы могли бы... Вы были и написали эту свою картину?»
3: «Вы забыли», — прервал ею Ламберт, — «что я еще ничего не написал. Правда, у меня есть эскизы, и я надеюсь...»
7: «Ну, хорошо. Так почему, когда вы начнете ее писать, вы не введете в нее динозавров?» «Надеюсь, вложу». «Не было, потому что другие создания, которые есть на картине, их разогнали, и я не написал ни динозавров, ни прочих».
3: «Прочих?» – переспросил Максвелл.
7: «О чем вы говорите? Что это были за прочие?»
3: «Ну, те, на колесах», – ответил Ламберт. Он умолк и обвел взглядом их ошеломленные лица.
7: «Я сказал какую-то неловкость».
3: «Нет-нет, что вы», – успокоила его Кэрол.
7: «Продолжайте, мистер Ламберт. Расскажите нам про этих на колесах».
2: «Вы, наверное, мне не поверите», – сказал Ламберт. «Я не могу вам объяснить, что они были такое. Может быть, рабы?
3: Рабочий скот, носильщики, сервы.
2: По-видимому, они были не машинами, а живыми существами, но они не передвигались не с помощью ног, а с помощью колес и представляли собой что-то вроде гнезда насекомых. Ну, как пчелиный рой или муравейник.
3: Общественные насекомые, по-видимому.
7: Разумеется, я не жду, чтобы вы мне поверили, но даю вам честное слово».
2: Откуда-то издали донесся глухой нарастающий рокот, словно от быстро катящихся колес.
7: Они замерли, прислушиваясь, и поняли, что колеса катятся по коридору. Рокот все приближался, становясь громче и громче.
2: Внезапно он раздался у самой двери, затих на повороте, и на пороге кабинета возник Колесник.
7: «Вот один из них!» – взвизгнул Ламберт. «Что он тут делает?»
2: «Мистер Мармадьюк», – сказал Максвелл, – «я рад снова увидеться с вами».
3: «Нет», – сказал Колесник, – «не мистер Мармадьюк. Так называемого мистера Мармадьюка вы больше не увидите. Он в большой немилости. Он совершил непростительную ошибку».
2: Сильвестр двинулся было вперед, но оп, быстро протянул руку, ухватил его за загривок и не выпустил, как ни старался тигренок вывернуться. «Гуманоид, известный под именем Харлоу Шарп, заключил условия о продаже. Кто из вас Харлоу Шарп?»
3: «Это я», – сказал Шарп.
2: «В этом случае, сэр, я должен спросить вас, как вы думаете выполнить указанные условия?»
3: «Я ничего не могу сделать», — ответил Шарп. «Артефакт исчез и не может быть вам вручен. Ваши деньги, разумеется, будут вам немедленно возвращены».
2: «Этого, мистер Шарп, окажется недостаточно», — сказал Колесник. «Далеко, далеко недостаточно. Мы возбудим против вас преследование по закону. Мы пустим против вас в ход все, чем мы располагаем. Мы сделаем все, чтобы ввергнуть вас в разорение и...»
7: «Ах ты, самоходная тачка!» – вдруг взорвался Шарп. «На какой это закон вы думаете ссылаться? Галактический закон неприложим к таким тварям. И если вы воображаете, что можете являться сюда и угрожать мне...»
2: В проеме двери из ничего возник дух.
8: «Явился, наконец!» – взревел Оп сердито. «Где тебя носил всю ночь? Куда ты девал Шекспира?»
7: «Барт в безопасном месте», – ответил дух. «Но у меня другие известия».
2: Рукав его одеяния взметнулся, указывая на Колесника.
7: Его сородичи ворвались в заповедник гоблинов и ловят дракона.
3: «Так значит, они с самого начала охотились именно за драконом», — несколько нелогично подумал Максвелл. «Значит, колесники всегда знали, что в артефакте скрыт дракон». И сам себе ответил: «Да, конечно, знали. Ведь это они сами или их предки жили на Земле в юрский период». «В юрский период на Земле? А в какие времена на разных других планетах?» Ламберт назвал их сервами, носильщиками, рабочим скотом. «Были ли они биологическими роботами, которых создали эти древние существа? А может быть, одомашненными животными, приспособленными с помощью генетической обработки к выполнению определенных функций?»
6: И вот теперь эти бывшие рабы, создав собственную империю, пробуют завладеть тем, что с некоторым правом могут считать своим. Потому что больше нигде во всем мире, исключая разрозненные и вымирающие остатки белых поселений, не осталось иных следов гигантского замысла освоить новую юную вселенную, о которой мечтала хрустальная планета. «И может быть, — подумал Максвелл, — это наследие и должно принадлежать им, ибо осуществление этого замысла опиралось на их труд. И не пытался ли умирающий Банши, томимый сознанием давней вины, не пытался ли он искупить прошлое, когда обманул хрустальную планету, чтобы помочь этим бывшим рабам? Или он полагал, что лучше отдать это наследие не чужакам, а существам, которые сыграли свою роль, пусть небольшую, пусть чисто служебную, в подготовке к осуществлению великого замысла, который так и не удалось привести в исполнение?
7: То есть, пока вы стоите здесь и угрожаете мне, — говорил Шарп Колеснику, — ваши бандиты...»
8: «Уж он ничего не упустит», — ставил Оп.
7: «Дракон, — сказал дух, — отправился в единственное родное и близкое место, какое ему удалось отыскать на этой планете. Он полетел туда, где живет маленький народец, в надежде увидеть вновь своих сородичей, парящих в лунном свете над речной долиной. И тут на него с воздуха напали колесники, пытаясь прижать его к земле, чтобы там схватить. Дракон доблестно отбивает их атаки, но...»
8: «Колесники не умеют летать», — перебил его Шарп. «И вы сказали, что их там много. Этого не может быть. Мистер Мармадьюк был единственным...»
7: «Возможно, и считается, что они не могут летать», — возразил дух. «Но вот летают же. А почему их много, я не знаю. Может быть, они все время были здесь и прятались. А может быть, пополнение к ним прибывает с передаточных станций».
8: «Ну, этому мы можем положить конец», — воскликнул Максвелл. «Надо поставить в известность транспортников и...»
6: Шарп покачал головой. «Нет. Транспортная система не принадлежит Земле. Это межгалактическая организация. Мы не имеем права вмешиваться».
8: «Мистер Мармадьюк», — сказал инспектор Дрейтон самым официальным своим тоном, «или как бы вас там ни называть, судя по всему, я должен вас арестовать».
7: «Прекратите словоизлияние», — воскликнул дух. «Маленькому народцу нужна помощь».
6: Максвелл схватил стул. «Довольно дурачиться», — сказал он и, занеся стул над головой, обратился к колеснику. «Ну-ка, выкладывайте все на чистоту, иначе я вас в лепешку расшибу».
8: Внезапно из груди колесника высунулись наконечники сопел и раздалось пронзительное шипение. В лицо людям ударила невыносимая вонь, смрад, который бил по желудку, как тяжелый кулак, вызывая мучительную тошноту.
6: Максвелл почувствовал, что падает на пол. Тело перестало ему повиноваться и словно связалось в узлы, парализованные зловонием, которое выбрасывал колесник. Он схватил себя за горло, задыхаясь, жадно глотая воздух, но воздуха не было, был только густой удушливый смрад.
8: Над его головой раздался ужасающий визг, и, перекатившись на бок, он увидел Сильвестра. Цепившись передними лапами в верхнюю часть тела колесника, тигренок рвал когтями мощных задних лап пухлое прозрачное брюхо, в котором извивалась отвратительная масса белесых насекомых.
6: Колеса колесника отчаянно вращались, но с ними что-то произошло. Одно колесо вертелось в одну сторону, а другое — в противоположную, в результате чего колесник волчком вертелся на месте, а Сильвестр висел на нем, терзая его брюхо. Максвеллу вдруг показалось, что они танцуют нелепый стремительный вальс. Чья-то рука ухватила Максвелла за локоть и бесцеремонно поволокла по полу. Его тело стукнулось о порог, и он, наконец, глотнул более или менее чистого воздуха.
8: Максвелл перекатился на живот, встал на четвереньки и с трудом поднялся на ноги. Потом кулаками протер слезящиеся глаза. Вонь достигла и коридора, но тут все-таки можно было хоть как-то дышать.
6: Шарп сидел, привалившись к стене, судорожно кашлял и тер глаза. Кэрол скорчилась в углу. Оп, согнувшись в три погибели, тащил из отравленной комнаты бесчувственную Нэнси, а оттуда по-прежнему доносился свирепый визг саблезубого тигра, расправляющегося с врагом.
8: Максвелл, пошатываясь, побрел к Кэрол, поднял ее,
6: кинул на плечо, как мешок, повернулся и заковылял по коридору к выходу. Шагов через 20 он остановился и оглянулся. В этот момент из двери приемной выскочил Колесник. Он, наконец, стряхнул с себя Сильвестра, и оба колеса вращались теперь в одну сторону. Он двигался по коридору, выписывая фантастические вензеля, прихрамывая, если только существо на колесах способно прихрамывать, натыкаясь на стены. Из огромной прорехи в его животе на пол сыпались какие-то маленькие белые крупинки. В шагах в 10 от Максвелла Колесник упал, потому что одно из колес, ударившись о стену, прогнулось. Медленно, с каким-то странным достоинством, Колесник перевернулся, и из его живота хлынул поток насекомых, образовавших на полу порядочную кучу. По коридору крадущейся походкой скользил Сильвестр. Он припадал на брюхо, вытягивал морду и осторожными шажками подбирался к своей жертве. За тигренком шел Оп, а за неандертальцем все остальные. «Вы могли бы спустить меня на пол», — сказала Кэрол. Максвелл бережно опустил ее и помог встать на ноги. Она прислонилась к стене и негодующе заявила: «По-моему, трудно придумать более нелепый способ переноски. Тащить женщину, как узел с тряпьем. Где ваша галантность?» «Прошу прощения», — сказал Максвелл. «Мне, конечно, следовало оставить вас на полу». Сильвестр остановился и, вытянув шею, обнюхал Колесника. Он наморщил нос, и на его морде было написано брезгливое недоумение. Колесник не подавал никаких признаков жизни. Сильвестр удовлетворенно попятился, присел на задние лапы и принялся умываться. На полу возле неподвижного Колесника копошилась куча насекомых. Около десятка их ползло к выходу. Шарп быстро прошел мимо Колесника. «Идемте», — сказал он. «Надо выбраться отсюда». В коридоре все еще висела отвратительная вонь.
9: «Ну что произошло?» — жалобно спросила Нэнси. «Почему мистер Мармадюк?»
10: «Горстка жуков-вонючек и ничего больше», — объяснил ей Оп. «Нет, вы подумайте, галактическая раса жуков-вонючек, и они нагнали на нас страху!»
6: Инспектор Дрейтон встал поперек коридора.
10: «Боюсь», — сказал он внушительно, — «что вам всем придется пойти со мной. Мне понадобятся ваши показания».
9: «Показания?» — злобно повторил Шарп. «Да вы что, с ума сошли? Какие там показания, когда дракон на воле и...»
10: «Но ведь был убит внеземлянин», — возразил Дрейтон. «И не простой внеземлянин, а представитель наших возможных врагов. Это может привести к таким непредсказуемым последствиям, что...» «Да, запишите просто. Убит диким зверем», — посоветовал Оп.
9: «Оп, как вы смеете?» — вспылила Кэрол. «Сильвестр совсем не дикий. Он ласков, как котенок, и он вовсе не зверь».
10: «А где дух?» — спросил Максвелл, оглядываясь. «Смылся», — ответил Оп. «Его обычная манера, когда дело начинает пахнуть керосином. Трус он, больше ничего».
9: «Но он же сказал...»
10: «Правильно», — отозвался Оп. «И мы напрасно тратим время. Отулу нужна помощь».
6: Глава 24. Мистер Отул ждал их у шоссе.
11: «Я знал, что вы не примените прибыть», — приветствовал он, едва они сошли с полосы. «Дух сказал, что разыщет вас и оповестит, а нам безотлагательно потребен кто-то, кто сумеет вразумить троллей, которые припрятались в мосту, бессмысленно бормочут и не слушают никаких доводов».
6: «Но при чем здесь тролли?» — спросил Максвелл. «Хоть раз в жизни не могли бы вы забыть про троллей?»
11: «Тролли?» — возразил мистер Отул. «Как они не подлы, одни лишь способны оказать нам помощь. Они ведь единственные, кто, не вкусив плодов цивилизации с ее множеством удобств, сохранили сноровку в колдовстве былых времен, и специализируются они на самых черных, самых вредных чарах. Феи, естественно, также хранят заветы старины, но их волшебство направлено лишь на все доброе, а доброта — это не то, в чем мы нуждаемся сейчас».
9: «Не могли бы вы объяснить нам, что, собственно, происходит?» — попросил Шарп. Дух испарился, ничего толком не сказав.
11: «С удовольствием», — ответил гоблин. «Но прежде отправимся в путь, не мешкая, и я поведаю вам все обстоятельства на ходу. Нам не осталось времени, чтобы терять его зря, а тролли упрямы, и много потребуется убеждений, дабы они согласились помочь нам. Они засели в обомшелых камнях своего дурацкого моста и хихикают, как умалишенные. Хотя, как ни горька такая правда, но этим грязным троллям шататься... им лишаться-то нечего».
6: Они начали гуськом подниматься вверх по узкому оврагу, разделявшему две гряды холмов. Небо на востоке посветлело, но на тропинке, вьющейся среди кустов под густыми деревьями, было совсем темно. Там и сям уже звучал щебет просыпающихся птиц, а где-то на холме верещал енот.
11: «Дракон прилетел к нам», — рассказывала Тул. «В единственное место на Земле, где он еще мог найти близких себе. А колесники, которые в древние времена назывались совсем по-другому, напали на него, как метлы, летящие боевым строем. Нельзя позволить, чтобы они принудили его спуститься на Землю, ибо тогда они без труда изловят его и утащат к себе. И поистине он сражается доблестно и отражает их натиск, но он начинает уставать. И нам надо поторопиться, если мы хотим поспособствовать ему в тяжкую минуту».
6: «И вы рассчитываете, — сказал Максвелл, — что тролли сумеют остановить колесников в воздухе, как они остановили автолет?»
11: «Вы догадались, друг мой, именно это я и замыслил. Но поганцы-тролли задумали погреть здесь руки».
6: «Я никогда не слышал, что колесники умеют летать, — сказал Шарп. — Все, которых я видел, только катались по твердой земле».
11: «Умение их не перечесть, — ответил Отул. — Они способны сотворять из своих тел разные приспособления, которые ни назвать, ни вообразить невозможно. Трубки, чтобы выбрасывать гнусный газ, пистолеты, чтобы поражать врагов смертоносными громами, реактивные двигатели для метел, что движутся с дивной быстрой. И всегда они замышляют только подлости и зло. Сколько ни прошло веков, а они все еще полны злобы и мести, затаились в глубинах вселенной, лелея и вынашивая в своих смрадных умах планы, как стать тем, чем им никогда не стать, ибо они всегда были только слугами, и слугами они останутся».
6: «Но к чему нам возиться с троллями?» — растерянно спросил Дрейнот.
11: «Я бы мог вызвать орудия и самолеты».
7: «Не валяйте дурака», — сердито ответил Шарп. «Мы их пальцем тронуть не можем. Нам необходимо обойтись без инцидента. Люди не могут вмешиваться в дело, которое обитатели холмов и их прежние служители должны разрешить между собой».
11: «Но ведь тигр уже убил?»
7: «Тигр, а не человек. Мы можем...»
6: «Сильвестр только защищал нас», — вмешалась Кэрол. «Нельзя ли идти не так быстро?» — взмолилась Нэнси. «Я не привыкла».
9: «Обопритесь на мою руку», — предложил Ламберт. «Тропа тут действительно очень крута».
12: «Знаешь, Пит», — радостно сказала Нэнси, — «мистер Ламберт согласился погостить у меня год-другой и написать для меня несколько картин. Как мило с его стороны, не правда ли?»
9: «Да», — сказал Максвелл, — «да, конечно».
6: Тропа, которая до сих пор велась вверх по склону, тут круто пошла вниз к оврагу, усыпанному огромными камнями, в полусвете раннего утра, напоминающими приготовившихся к прыжку горбатых зверей. Через овраг был переброшен мост, казалось, доставленный сюда прямо из одной из дорог Средневековья. Поглядев на него, Максвелл усомнился, действительно ли его построили всего несколько десятилетий назад, когда создавался заповедник. И неужели, подумал он, прошло всего двое суток с того момента, когда он вернулся на Землю и попал прямо в кабинет инспектора Дрейтона. За этот срок произошло столько событий, что они, казалось, никак не могли вместиться в 48 часов. И столько произошло и продолжает происходить самого невероятного. Но от исхода этих событий, возможно, зависели судьбы человечества и союза дружбы, который человек создал среди звезд. Он попытался вызвать в своей душе ненависть к колесникам, но ненависти не было. Они были слишком чужды людям, слишком от них далеки, чтобы внушать ненависть. Они представляли собой некую абстракцию зла, а не злых и ожесточенных существ, когда, как он прекрасно понимал, это не делало их менее опасными. Например, тот другой Питер Максвелл. Его, конечно, убили колесники. Ведь там, где его нашли, в воздухе чувствовался странный отвратительный запах. И теперь, после тех нескольких минут в кабинете Шарпа, Максвелл легко представил себе, что это был за запах. А убили его колесники, потому что, по их сведениям, первым на Землю должен был вернуться Максвелл, попавший на хрустальную планету. И убив его, они рассчитывали помешать ему сорвать переговоры, которые они вели о покупке артефакта. Когда же появился второй Максвелл, они уже не рискнули прибегать к такому опасному средству вторично, а потому мистер Мармадьюк попытался подкупить его. И тут Максвелл вспомнил, какую роль сыграл во всем этом Монти Черчилл, и, обещая себе по завершении нынешнего дня, каким бы ни казался исход, отыскать его и скрупулезно свести с ним счеты по всем статьям. Тем временем они приблизились к мосту, прошли под ним и остановились.
11: «Эй, вы, ничтожные тролли!» — завопил мистер Отул, обращаясь к безмолвным камням. «Нас много пришло сюда побеседовать с вами!»
9: «Ну-ка замолчите», — сказал Максвелл, обращаясь к Отулу. «И вообще не вмешивайтесь. Вы же не ладите с троллями».
11: «А кто?» — возмущенно спросил Отул. «Поладить с ними может. Упрямцы, без чести они, и разум со здравым смыслом равно им чужд».
9: «Замолчите, и ни слова больше», — повторил Максвелл. Все они умолкли, и вокруг воцарилась глубокая тишина нарождающегося утра, а потом из-под дальнего конца моста донесся пискливый голос.
11: «Кто тут?» — спросил голос.
13: Если вы пришли помыкать нами, мы не поддадимся. Крикун Отул все эти годы помыкал нами и поносил нас, и больше мы терпеть не будем.
14: «Меня зовут Максвелл», — ответил Максвелл невидимому парламентеру. «Я пришел не помыкать вами, я пришел просить о помощи».
13: «Максвелл, добрый друг Отула?»
14: «Добрый друг любого из вас и каждого из вас. Я сидел с умирающим Банши, заменяя тех, кто не захотел прийти к нему в последние минуты».
13: «И все равно ты пьешь с Отулом, да-да, и разговариваешь с ним, да, и веришь его напраслине».
14: Отул выскочил вперед, подпрыгивая от ярости.
15: «Вот это я вам в глотки вобью!» — взвизгнул он. «Дайте мне только наложить лапы на их мерзкие шеи!»
14: Он внезапно умолк, потому что Шарп ухватил его сзади за штаны и поднял, не обращая внимания на его бессвязные гневные вопли.
15: «Валяй!» — сказал Шарп Макслову.
14: «А если этот бахвальщик еще посмеет рот раскрыть, я окуну его в первую попавшуюся лужу!» Сильвестр подобрался к Шарпу, вытянул морду и начал изящно обнюхивать болтающегося в воздухе Отула. Гоблин замахал руками, как ветряная мельница.
15: «Отгоните его!» — взвизгнул он.
14: «Он думает, что ты мышь», — объяснил Оп.
15: «И взвешивает, стоишь ли ты хлопот».
14: Шарп попятился и пнул Сильвестра в ребра. Сильвестр с рычанием отскочил.
16: «Харлоу Шарп!» — закричала Кэрол, кидаясь к нему. «Если вы позволите себе еще раз ударить Сильвестра, я...»
15: «Да заткнитесь же!» —
14: вне себя от бешенства крикнул Максвелл.
16: «Все заткнитесь! Дракон там бьется из последних сил, а вы тут затеваете свары!»
14: Все замолчали и отошли в сторону. Максвелл выдержал паузу, а потом обратился к троллям.
17: «Мне неизвестно, что произошло раньше», — сказал он. «Я не знаю причины вашей ссоры, но нам нужна ваша помощь, и вы должны нам помочь. Я обещаю вам, что все будет честно и справедливо, но если вы не поведете себя разумно, мы проверим, что останется от вашего моста после того, как в него заложат два заряда взрывчатки».
14: Из-под моста донесся тихий писклявый голосок.
18: «Но ведь мы только всего и хотели. Мы только всего и просили, чтобы Крикун Отул сварил нам бочонок сладкого октябрьского эля».
14: «Это правда?» – спросил Максвелл, оглядываясь на гоблина. Шарп поставил Отула на землю, чтобы тот мог ответить.
15: «Это же будет неслыханное нарушение всех прецедентов!» – возопил Отул. «Вот что это такое! С незапамятных времен только мы, гоблины, варим радующий сердце эль и сами его выпиваем. Мы не можем сварить больше, чем мы можем выпить. А если сварить его для троллей, тогда и феи потребуют».
19: «Но ты же знаешь», – перебил его Оп, – «что феи не пьют эля. Они ничего не пьют, кроме молока. И эльфы тоже».
15: «Из-за вас нас всех умучит жажда!» – вопил Отул. «Неизмеримый, тяжкий труд мы тратим, чтобы сварить его столько, сколько нужно нам, и времени, и размышлений, и усилий».
14: «Если вопрос только в производительности», — вмешался Шарп, «то ведь мы могли бы вам помочь». Мистер Отул в бешенстве запрыгал на месте.
15: «А жучки?» — неистовствовал он. «А что будет с жучками? Вы не допустите их в Эль, я знаю, пока он будет бродить. Уж эти мне гнусные правила санитарии и гигиены. А чтобы октябрьский эль удался на славу, в него должны падать жучки и всякая другая пакость. Ни то душистости в нем той не будет».
19: «Мы набросаем в него жучков», — пообещал Оп. «Наберем целое ведро и высыпем в чан».
14: Отул захлебывался от ярости.
15: «Невежество!» — визжал он. «Жуков ведрами в него не сыплют. Жуки сами падают в него с дивной избирательностью и...»
14: Его речь завершилась булькающим визгом и воплем Кэрол.
15: «Сильвестр, не смей!»
14: Отул, болтая руками и ногами, свешивался из пасти Сильвестра, который задрал голову так, что ноги гоблина не могли...

0: отличился сегодня у тебя в кабинете, что заслужил награду.
1: «Хорошо!» – в отчаянии завопил Отул. «Мы сварим им бочонок Эля. Два бочонка! Три!» – пискнул голос из-под моста. «Ладно, три!» – крикнул гоблин.
0: «И без увиливаний?» – спросил Максвелл.
1: «Мы, гоблины, никогда не увиливаем!» – заявил Отул.
0: «Ладно, Харлоу», – сказал Максвелл, – «дай ему хорошего пинка». Шарп снова занес ногу, Сильвестр отпустил Отула и попятился. Из моста хлынул поток троллей. Возбужденно вопя, они кинулись на холм. Люди начали взбираться по склону вслед за троллями. Кэрол, которая шла впереди Максвелла, споткнулась и упала. Он помог ей подняться, но она вырвала у него руку и повернулась к нему, пылая гневом.
2: «Не смейте ко мне прикасаться и разговаривать со мной, не смейте. Вы велели Харлоу дать Сильвестру хорошего пинка и накричали на меня, сказали, чтобы я заткнулась».
0: Она повернулась и бросилась вверх по склону почти бегом. Максвелл несколько секунд ошеломленно смотрел ей вслед, а потом начал карабкаться прямо на обрыв, цепляясь за кусты и камни. С вершины холма донеслись радостные вопли, и Максвелл увидел, как с неба, бешено вращая колесами, скатился большой черный шар и под треск ломающихся веток исчез в лесу справа от него. Он остановился, задрал голову и увидел, что над вершинами деревьев два черных шара мчатся прямо навстречу друг другу. Они не свернули в сторону, не снизили скорость. Столкнувшись, они взорвались. Максвелл проводил взглядом кувыркающиеся в воздухе обломки. Через секунду они дождем обрушились на лес. Вверху на обрыве все еще слышались радостные крики, и вдали у вершины холма, вздымающегося по ту сторону оврага, что-то скрытое от его взгляда тяжело ударилось о землю. Максвелл полез дальше. Вокруг никого не было. «Вот и кончилось», — сказал он себе. «Тролли сделали свое дело, и дракон может теперь опуститься на землю». Максвелл усмехнулся. Сколько лет он разыскивал дракона, и вот, наконец, дракон. Но так ли все просто? Что такое дракон, и почему он был заключен в артефакте или превращен в артефакт, или что там с ним сделали? Странно, что артефакт сопротивлялся любым воздействиям, не давая проникнуть в себя, пока он не надел переводящий аппарат и не посмотрел на черный брус сквозь очки. Так что же высвободило дракона из артефакта? Несомненно, переводящий аппарат дал к этому какой-то толчок, но самый процесс оставался тайным. Впрочем, тайны, известные обитателям хрустальной планеты в числе многих и многих других, еще скрытых от жителей новой вселенной. Да, но случайно ли переводящий аппарат попал в его чемодан? Не положили ли его туда для того, чтобы он вызвал то превращение, которое вызвал? И вообще, действительно ли это был переводящий аппарат или совсем иной прибор, которому придали тот же внешний вид? Максвелл вспомнил, что одно время он раздумывал, не был ли артефакт богом маленького народца или тех неведомых существ, которые на заре земной истории вступали в общение с маленьким народцем. Так, может быть, он не ошибся. Не был ли дракон богом из каких-то невообразимо древних времен? Он снова начал карабкаться на обрыв, но уже не торопясь, потому что спешить больше было некуда. Впервые после того, как он возвратился с хрустальной планеты, его оставило ощущение, что нельзя терять ни минуты. Максвелл уже достиг подножия холма, когда вдруг услышал музыку. Сперва тихую и приглушенную, что он даже усомнился, не чудится ли она ему. Он остановился и прислушался. Да, это, несомненно, была музыка. Из-за горизонта высунулся краешек солнца, ослепительный сноп лучей озарил вершины деревьев на склоне над ними, и они заиграли всеми яркими красками осени. Но склон под ним все еще был погружен в сумрак. Максвелл стоял и слушал. Музыка была, как звон серебряной воды, бегущей по счастливым камням. Неземная музыка. Музыка фей. Да-да, слева от него на лужайке фей играл их оркестр. Оркестр фей. Феи, танцующие на лужайке. Он никогда еще не видел этого, и вот теперь ему представился случай. Максвелл свернул влево и начал бесшумно пробираться к лужайке. «Пожалуйста», — шептал он про себя, — «ну, пожалуйста, не исчезайте. Не надо меня бояться. Пожалуйста, останьтесь и дайте посмотреть на вас». Он подкрался уже совсем близко, вон за этим валуном, а музыка все не смолкала. Максвелл на четвереньках пополз вокруг валуна, стараясь не дышать. И вот он увидел. Оркестранты сидели редком на бревне у опушки.

0: играли. А утренние лучи солнца блестели на их радужных крылышках, на сверкающих инструментах. На лужайке феи не было. Там танцевала только одна пара, которую Максвелл никак не ожидал увидеть в этом месте. Две чистые и простые души, каким только и дано танцевать под музыку фей. Лицом друг к другу, двигаясь в такт волшебной музыки, на лужайке плясали дух и Вильям Шекспир.
1: Глава 25, заключительная.

0: Дракон расположился на зубчатой стене замка, и солнце озаряло его многоцветное тело. Далеко внизу, в долине река Висконсин, синее, как уже забытое летнее небо, струило свои воды между пламенеющими лесными чащами. Со двора замка доносились звуки веселой пирушки. Гоблины и тролли, на время забыв вражду, пили октябрьский эль, гремя огромными кружками по столам, которые ради торжественного случая бы не вынесены из зала, и распевали древние песни, сложенные в те далекие времена, когда такого существа, как человек, еще не было в помине. Максвелл сидел на ушедшем в землю валуне и смотрел на долину. В 10 шагах от него, там, где обрыв круто уходил на 100 с лишним футов вниз, рос старый искривленный кедр, искривленный ветрами, проносившимися по этой долине несчетное количество лет. Его кора была серебристо-серой, хвоя светло-зеленой и душистой. Ее бодрящий аромат доносился даже до того места, где сидел Максвелл. «Вот все и кончилось благополучно», — сказал он себе. Правда, у них нет артефакта, который можно было бы предложить обитателям хрустальной планеты в обмен на их библиотеку, но зато вон там, на стене замка, лежит дракон, а, возможно, именно он и был настоящей ценой. Но если и нет, колесники проиграли, а это, пожалуй, даже еще важнее. Все получилось отлично. Даже лучше, чем он мог надеяться, если не считать того, что теперь все на него злы. Кэрол, потому что он сказал, чтобы Харлоу пнул Сильвестра, ее попросил заткнуться. Отул, потому что он оставил его в пасти Сильвестра и тем принудил уступить троллям. Харлоу наверняка еще не простил ему сорванную продажу артефакта и разгром музея. Но, может быть, заполучив назад Шекспира, он немного отойдет. И, конечно, Дрейден, который наверняка еще прицеливается снять с него допрос, и Лангфелла в ректорате, который ни при каких обстоятельствах не проникнется к нему симпатией. «Иногда, — сказал себе Максвелл, — любить что-то, бороться за что-то — это дорогое удовольствие. Возможно, истинную мудрость жизни постигли только люди типа Нэнси Клейтон, пустоголовые Нэнси, у которой гостят знаменитости и которые устраивают сказочные приемы». Он почувствовал мягкий толчок в спину и обернулся. Сильвестр немедленно облизал его щеки жестким шершавым языком. «Не смей, — сказал Максвелл, — у тебя не язык, а терка!» Сильвестр довольно замурлыкал и устроился рядом с Максвеллом, тесно к нему прижавшись. И они начали вместе смотреть на долину. «Тебе легко живется, — сообщил Максвелл тигренку. — Нет у тебя никаких забот. Живешь себе и в ус не дуешь. Хорошо быть кисою, хорошо собакою». Под чьей-то подошвой хрустнули камешки. Чей-то голос сказал: «Вы прикарманили моего тигра. Можно я сяду рядом и тоже им воспользуюсь?» «Ну, конечно, садитесь», — отозвался Максвелл. «Я сейчас подвинусь. Мне казалось, что вы больше не хотите со мной разговаривать». «Там внизу вы вели себя гнусно», — сказала Кэрол. «И очень мне не понравились. Но, вероятно, у вас не было выбора». На кедр опустилось темное облако. Кэрол ахнула и прижалась к Максвеллу. Он крепко обнял ее одной рукой. «Все в порядке», — сказал он. «Это только банши».
1: «Но у него же нет тела. Нет лица, только бесформенное облако».
0: «В этом нет ничего странного», — сказал ей Банши. «Так мы созданы, те двое из нас, которые еще остались. Большие грязные полотенца, колышущиеся в небе. И не бойтесь, человек, который сидит рядом с вами, — наш друг». «Но третий не был ни моим другом, ни другом всего человечества», — сказал Максвелл. «Он продал нас колесникам». «И все-таки ты сидел с ним, когда остальные не захотели прийти?» «Да, это долг, который следует отдавать даже злейшему врагу». «Значит, — сказал Банши, — ты способен что-то понять. Колесники ведь были одними из нас, и, может быть, еще остаются одними из нас. Древние узы рвутся нелегко». «Мне кажется, я понимаю, — сказал Максвелл. — Что я могу сделать для тебя?» «Я явился только для того, чтобы сообщить тебе, что место, которое вы называете «Хрустальные планеты», извещено обо всем», — сказал Банши.
2: «Им нужен дракон?» — спросил Максвелл. «Тебе придется дать нам их координаты».
0: «Координаты будут даны транспортному центру. Вам надо будет отправиться туда и тебе, и многим другим, чтобы доставить на Землю библиотеку. Но дракон останется на Земле, здесь, в заповеднике гоблинов».
2: «Я не понимаю», — сказал Максвелл. «Им же нужен был артефакт», — докончил Банши.
0: «Чтобы освободить дракона. Он слишком долго оставался в заключении».
2: «С юрского периода», — добавил Максвелл. «Я согласен, это слишком долгий срок».
0: «Но так произошло против нашей воли», — сказал Банши. «Вы завладели им, прежде чем мы успели вернуть ему свободу, и мы думали, что он пропал бесследно. Артефакт должен был обеспечить ему безопасность, пока колония на Земле не утвердилась бы настолько, чтобы могла его оберегать».
1: «Оберегать? Почему его нужно было оберегать?»
0: «Потому что, — ответил Банши, — он последний в своем роду и очень дорог всем нам. Он последний из... Я не знаю, как это выразить. У вас есть существа, которых вы зовете кошками и собаками».
1: «Да, — сказала Кэрол, — вот одно из них сидит рядом с нами».
0: «Предметы забавы, — продолжал Банши. И все же гораздо больше, чем просто предметы забавы. Существа, которые были вашими спутниками с первых дней вашей истории. А дракон – то же самое для обитателей хрустальной планеты. Их последний четвероногий друг. Они состарились, они скоро исчезнут. И они не могут бросить своего четвероногого друга на произвол судьбы. Они хотят отдать его в заботливые и любящие руки».
1: «Гоблины будут о нем хорошо заботиться», — сказала Кэрол. «И тролли, и феи, и все остальные обитатели холмов. Они будут им гордиться. Они его совсем избалуют».
0: «И люди тоже?»
1: «И люди тоже», — повторила она.
0: Они не уловили, как он исчез. Только его уже не было, и даже грязное полотенце не колыхалось в небе. Кедр был пуст. «Четвероногий друг», — подумал Максвелл. «Не бог, а домашний зверь».
1: Все-таки вряд ли это так просто и плоско. Когда люди научились конструировать биомеханические организмы, кого они создали в первую очередь? Не других людей, во всяком случае, вначале не рабочий скот, не роботов, предназначенных для одной какой-нибудь функции. Они создали четвероногих друзей.
0: Кэрол потерлась о его плечо.
1: «О чем вы думаете, Пит?»
2: «О приглашении. О том, чтобы пригласить вас пообедать со мной. Один раз вы уже согласились, но все получилось как-то нескладно. Может, попробуйте еще раз?»
1: «В свинье и свистке?»
2: «Если хотите».
1: «Без опа и без духа, без любителей скандалов».
2: «Ну, конечно, с Сильвестром».
1: «Нет, — сказала Кэрол, — только вы и я. А Сильвестр останется дома. Ему пора привыкать к тому, что он уже не маленький».
0: Они поднялись с валуна и направились к замку.
2: Сильвестр поглядел на дракона, разлегшегося на зубчатой стене, и зарычал.
0: Дракон опустил голову на гибкой шее и посмотрел тигренку прямо в глаза. И показал ему длинный раздвоенный язык.

0: Фредерик Браун. «Оно и видно». Бросив взгляд на часы, Генри Блоджет схватился за голову. «Уже 2 часа ночи!» Он раздраженно захлопнул учебник. Все равно ему нипочем не успеть до утра. Чем больше он зубрил геометрию, тем меньше понимал. Математика вообще плохо давалась ему, а уж геометрия... Ее даже зубрить невозможно. Если он завтра провалится, его вышвырнут из колледжа. У него и без того уже 3 хвоста за прошлые семестры. Еще один провал, и его отчислят автоматически. Тогда конец всему, мечтам, карьере. Но сейчас его могло спасти только чудо. Вдруг он вскинул голову, даже на стуле подпрыгнул. А почему бы не призвать на помощь тайные силы? Генри издавна интересовался магией и даже собрал небольшую библиотечку. В этих книгах простым языком объяснялось, как вызывать демонов и как подчинять их своей воле. До сих пор он не решался попробовать, но сейчас стоило рискнуть. Хуже не будет, все равно без волшебства геометрию не осилить. Он подошел к полке, достал самую толковую книгу по черной магии, открыл на нужной странице и повторил простые инструкции. Генри взялся за дело. Сдвинул мебель к стенам, мелом нарисовал посреди пола пентаграмму, вступил в нее и произнес заклинание. Демон явился. Он был куда страшнее, чем предполагал Генри. Собравшись с духом, Блоджет обратился к сути дела. «Мне никак не дается геометрия!»
1: «Оно и видно!» – прогремел демон. В голосе его слышалось торжество. Полыхая пламенем, он вышел из мелового шестиугольника, который Генри нарисовал вместо пентаграммы.

0: На первый взгляд Марь ничем не отличалась от других заброшенных карельских деревушек. Полтора десятка кособоких приземистых домиков, прилипших к обеим сторонам дороги, больше напоминающие временно пересохшее русло бурной реки. Такие места с легкой руки остряка Лешки Ильина группа называла «ненаселенными пунктами». Два дня назад они оставили за спиной сразу три таких пункта. Еще один миновали не далее, как вчера. Не было никаких оснований ожидать, что в пятой, наиболее удаленной от цивилизации деревне, еще остались люди. Бог он троицу любит. Про пятерки никто не говорил. И все же Сергей Иванович Потапов привел группу в Марь. Потому что упоминание в монографии Гревенка – это вам не фунт изюму. Сложенная в четверо ксерокопия брошюры лежала в нагрудном кармане потаповской энцефалитки возле самого сердца и стучала там, как пресловутый пепел класса.
1: «Да поймите вы, это же 1850 год!» – вещал он на каждом привале, размахивая перед Аленкой и Лехой мятыми перепачканными листами. «Афанасьев эту легенду только через 19 лет запишет, а у Гревенка вот, даром что геолог».
0: Потапов шлепал распечаткой по колену и с видом победителя поправлял очки. Малочисленная группа не спорила. Меланхолично пожимала плечами, хмыкала неоднозначно и продолжала заниматься своими делами. Алена Виртанен, большая аккуратистка и умничка, перепаковывала рюкзак, стремясь достигнуть какой-то запредельной эргономичности, а Лешка Ильин неловко пытался ей помогать. Студенты не разделяли восторгов своего руководителя. Подумаешь, самое раннее упоминание легенды о Снегурочке. Если бы кто-то

0: Ты из них заранее знал, что до зачета недели пешего пути... В первую же ночевку Сергей Иванович невольно подслушал, как Лешка, жалуясь Алене на стертую ногу, бросил в сердцах. «Манал я такие автоматы! Ну, Потапыч, зараза лысая!» А сейчас лысину Потапова нещадно пекло июньское солнце, от которого не спасало даже бандана. В марь они вошли чуть за полдень, когда светило включилось на полную мощность. На единственной улице не было ни души. Стук, язычные крики, исторгаемые Лехиной глоткой по поводу и без, увязали в плотной пелене тишины, стелющейся от дремучего леса, кругом обступившего деревню. Однако опыт подсказывал Потапову, что марь все же живая. Во-первых, в воздухе отчетливо пахло дымом, не едким костровым, а более мягким, печным. Во-вторых, стекла в большинстве изб, хоть и заросли грязью, но стояли. Мертвые дома, как и люди, в первую очередь лишаются своих глаз. Только не птицы их выклевывают, а ветер. Ну и в-третьих, где-то недалеко жалобно блеяла коза. «Ау! Есть кто живой?» Леха забарабанил кулаком в высокие, посеревшие от времени ворота с ржавым кольцом вместо ручки. Заборы здесь ставили из наглухо подогнанных друг к другу досок почти в два человеческих роста. Не то что редкозубые оградки, догнивающие свой век в пройденных ненаселенных пунктах. Пытаясь заглянуть во двор сквозь щель в воротах, Потапов мягко оттеснил Лешку в сторону.
1: «Эй, хозяева, есть кто дома?»
0: Сергей Иванович вложил в голос максимум почтения.
1: «Мы этнографическая экспедиция!»
0: Никто не ответил. Потапов прислушался. Показалось, или за забором действительно заскрипела приоткрывшаяся дверь. Стянув бандану, он обмахнул прелую лысину и стер капельки пота над верхней губой.
2: «Сергей Иванович!»
0: Аленка деликатно дернула его за рукав.
2: «Местный житель на горизонте».
0: С противоположного конца деревни, вывернув из-за сарая с провалившейся крышей, плелась одинокая фигура. Рыхлая женщина с нечесанными патлами, скрывающими широкое лицо. Покрытые синяками и ссадинами полные руки безвольно повисли вдоль тела. Окутанные облачками пыли босые ноги шлепали по засохшей земле. В такт мелким семенящим шагам подпрыгивали обвислые груди, прикрытые одной лишь грязной ночной рубашкой. Другой одежды на женщине не было.
1: «Ого! С утра выпил, день свободен!» — гоготнул Лешка. «Интересно, чем эта мадам так упоролась? Тормозухой, что ли?»
0: Сергей Иванович сделал пару шагов навстречу и точно мантру повторил.
1: «Мы этнографическая экспедиция! Доброго дня вам!»
0: Никакой реакции. Взгляд женщины, направленный сквозь троицу этнографов, уходил куда-то вдаль, теряясь в густом лесу. Грязные ноги, живущие отдельно от тела жизнью, выворачивались под самыми необычными углами, отчего казалось, что движется женщина благодаря одной лишь инерции. Сбросив рюкзак на землю, Лёшка пошел ей навстречу.
2: «Лёш, да не трогай ты её! Нафиг, нафиг!»
0: В голосе Алены послышалась брезгливость.
2: «Больная какая-то!»
1: «Да погоди, ей, походу, плохо совсем!» — отмахнулся Ильин. «Эй! Эй, тётя!»
0: Ни тогда, ни потом Потапов так и не почувствовал опасности. Вплоть до момента, когда исправить что-то стало уже невозможно.
1: «Опасность? Это ясным-то днем?»
0: Вблизи толстуха в ночнушке оказалась весьма рослой. Головы на полторы выше Лешкиных 180. Поравнявшись с парнем, она подняла руки, словно предлагая обняться. Неугомонный Ильин, вполголоса выдав какую-то пошлую шутку, попытался отстраниться. Суетливо, нервно. Видно, сумел разглядеть что-то за шторкой грязно-белых волос. Нечто такое, во что и сам не сразу поверил. А потом уже попросту не осталось времени. Совсем. Пухлые ладони одним невероятно быстрым и выверенным движением свернули Лёшке шею. Треск сломанных костей показался Потапову таким громким, что заложило уши. Эхо страшного звука металось над притихшей деревней, рикошетя от мрачных елей, как пинбольный шарик. Где-то совсем рядом заорал какой-то мужик. Потапов не сразу осознал, что этот перепуганный рев вылетает из его глотки, а сам он уже мчится к упавшему в пыль Лёшке. В спину хлестнул тонкий визг Алены, наконец сообразивший, что произошло. На полном ходу Потапов налетел на толстуху, угодив костлявым плечом аккурат между обвислых грудей и, не удержавшись на ногах, повалился сверху на рыхлое студенистое тело. От удара Сергей Иванович прикусил язык, очки слетели с носа и утонули в высохшей колее. Женщина под ним извернулась, неожиданно мягко и плавно вильнув бедрами, словно подталкивая к соитию. Несмотря на весь ужас ситуации, Потапов отстраненно почувствовал, как обгоревшие на солнце щеки заливает краска смущения. Отталкиваясь руками, он попытался подняться и глупо застыл в миссионерской позе, нависнув над сбитой женщиной. Их лица разделяло меньше полуметра. На таком расстоянии Потапов прекрасно видел даже без очков, но поверить увиденному не мог. Под ним лежал не человек. Грубое лицо существа покрывали короткие и напоминающие щетину прозрачные волоски, под которыми легко просматривалась ноздреватая пористая кожа. Грязно-белые патлы смело на затылок, обнажив вывернутые ноздри, острые звериные уши и бессмысленный мутный глаз цвета затянутого ряской болота. Один. Прямо посреди лба. Жуткую морду на две неравные части разделяла тонкая щель безгубого рта. Она медленно распахивалась, обрастая неровными треугольными зубами, широкими и крепкими. А Потапов, как загипнотизированный, смотрел и не верил глазам. Больно вдавив кадык, горло Потапова перехватили толстые пальцы. Лишившись воздуха, он, наконец, затрепыхался, тщетно пытаясь отодрать обманчиво слабые руки. Под рыхлыми телесами скрывались стальные мышцы. Перед глазами учителя заплясали фиолетовые круги. Непрекращающиеся крики теперь долетали до него, будто через толстое ватное одеяло. В ушах звенело. Лишенное кислорода тело зашлось мелкой дрожью. Пытаясь вырваться, он бестолково молотил кулаками бледную тварь и что-то хрипел. В какой-то момент Потапову послышалось, как в дрожащий Аленкин виск вплетается встревоженный старческий голос, предсмертный кульбит паникующего мозга. А через секунду грубые тиски на горле разжались, дав дорогу потоку восхитительного свежего воздуха. Голова взорвалась разноцветной вспышкой, горло разодрал жгучий кашель, и Потапов завалился на бок, больно приложившись головой о твердую землю. Он понимал, что сейчас, в непосредственной близости от смертельной опасности, не самое подходящее время, чтобы терять сознание. Но когда невидимые руки подхватили его с двух сторон и потащили прочь, Сергей Иванович все же благодарно нырнул в черную бездну беспамятства.

0: Сквозь щели, забранных ставнями окон, на грязный пол падал свет. День вошел в полную силу. Полутемную избушку со всех сторон пронзали солнечные спицы. Пролетающие сквозь них пылинки вспыхивали волшебными искрами. Во дворе заливисто чирикали дерущиеся воробьи. Где-то на краю деревни хрипело радио «Маяк». За высоким забором молчаливо топталась бледная погонь. Покачав кудлатой седой головой, дед Хилой отодвинулся от окна. Видимо, не доверяя ставням, для верности задернул его занавеской. В доме страшно воняло падалью, однако ни у кого даже мысли не возникло попросить распахнуть окна. Эпицентр смрада, похоже, находился где-то в кухне, но заходить туда не хотелось совершенно.
1: «Мужика хочется», —
0: косясь на Потапова, сказал хозяин.
1: «У ней сейчас самое пора идтись».
0: Их спаситель оказался крепким высоким стариком, удивительно подвижным для своих лет и габаритов. Повадки и действия его напоминали матерого первопроходца, чей форт осаждают кровожадные индейцы.
2: «Что ж она Лёшку так-то?»
0: Закончить Потапов не сумел. Всхлипнул по бабье и откинул голову назад, крепко приложившись затылком о бревенчатую стену. Боль отрезвляла, не давала забыть, что происходящее с ними реально.
1: «От того, что поперву еда, а после уж все остальное».
0: Дед Хилой назидательно покачал узловатым перстом.
1: «И шо вам дома не сидится, туристы, в бога душу?»
3: «Сказки собирать приехали», — ядовито ответила Аленка. Она поразительно быстро пришла в себя. Едва ускользнувший от смерти Потапов, забившись в угол, трясся осиновым листом, а девчонка, всего час назад визжавшая так, что лопались стекла, воинственно расхаживала по комнате, примеряя к руке то изогнутую кочергу, то увесистое полено, сдернутое со сложенного возле печки дровяника. Не удовлетворившись, вынимала из кармана складной нож и принималась проверять, легко ли выходит лезвие. Она жаждала действия. Дед Хилой со своего табурета наблюдал за Аленкиными манипуляциями, посмеиваясь в бороду.
1: «Ты, девонька, шилом своим ее разозлишь только. Отстали в таких делах от...»
3: «Что она такое?» — перебила Алена. «Леший? Йети? Кикимора какая-нибудь?»
0: Этот вопрос она задавала каждые 5 минут. Дед Хилой отмалчивался. Вот и сейчас, недовольно зыркнув на непочтительную соплюху, он просто закончил начатую фразу.
1: «Одна польза! Горло себе перерезать, чтоб живьем не взяла!»
0: Виртанин резко обернулась к Потапову.
3: «Бежать надо!» — выпалила она. «Вернемся с помощью и раскатаем эту мразь!»
0: Сергей Иванович испуганно икнул. Сама мысль о том, чтобы выйти наружу, снова ощутить сверлящий взгляд одинокого глаза, почувствовать себя мясом! Спина его неосознанно вжалась в ошкуренные бревна. Глядя на суетящуюся девчонку, дед Хилой недоверчиво выгнул брови, в который раз уже покачал нечесанной башкой и скрылся в кухне.
3: «Рванем со всех ног! Она же плетется, как дохлая кобыла!»
0: Присев возле учителя, Виртанин схватила его за плечи.
3: «Она нас хрен догонит! Давай, Потапыч, миленький, рюкзаки бросим и рванем!»
0: В запале Алена даже не заметила, что назвала преподавателя по прозвищу. Глаза ее лихорадочно горели, изломанные в походе ногти царапали кожу Потапова даже сквозь куртку. Напрягшиеся мышцы поджарого девичьего тела излучали нерастраченную энергию. Для себя Виртанин уже все давно решила. Сергей Иванович опустил голову, пряча взгляд среди рассохшихся досок давно неметенного пола.
3: «Тряпка!»
0: — брезгливо выплюнула Аленка. Больше она не произнесла ни слова. Деловито распотрошила рюкзак, откладывая в сторону самое необходимое. Распихала по карманам пакетики с орехами и изюмом, пол-литровую бутылку кипяченой воды, складной нож и спички. Длинный полицейский фонарик оставила в руке, накинув петлю на запястье. Решительно отбросила засов,
3: и шагнула на улицу, так ни разу и не взглянув на сжавшегося в углу Сергея Ивановича. На шум открывшейся двери из кухни выглянул дед Хилой. Безучастно оглядел комнату, Потапова, разоренный рюкзак, распахнутую дверь, потом кивнул и сказал:
1: «Не пошел? Правильно сделал». «У меня мениск поврежден»,
3: — поспешил оправдаться Сергей Иванович.
1: «А у Алены разряд по легкой атлетике. Я темпа не выдержу, а так...» «Сдохнет»,
3: — равнодушно перебил дед Хилой.
1: «Хоть так, хоть эдак».
3: Шурша заскорузлыми шерстяными носками по полу, он прошаркал к двери, но не закрыл ее, а остался стоять в проеме, козырьком приложив руку ко лбу.
1: «Позапрошлой зимой Лиша шестерых мужиков положила. С ружьями и собаками. Троих уже в лесу догнала, и снегоходы не помогли. Это она только на солнышке квелая, а ночью скачет, что твоя коза, а уж зимой...»
3: Потрясенный Потапов встал и опасливо подошел к своему спасителю. С высокого порога крохотная марь отлично просматривалась в обе стороны. Сергей Иванович как раз успел заметить, как скрылась между елок ярко-красная курточка Алены Виртанен. Следом за ней с огромным отставанием плелось существо, голыми руками убившее Лешку Ильина.
1: «Как?»
3: Потапов нервно сглотнул.
1: «Как вы ее назвали?»
3: Дед Хилой смерил учителя хмурым взглядом из-под разросшихся седых бровей.
1: «Сказки, говоришь, собираешь?» —
3: невпопад ответил он.
1: «А слыхал такую? Жили-были старик со старухой, и не было у них детей. Уж сколько они Христу не молились, все без толку. А как пошли они в лес дремучий, старым богам поклонились, вылепили себе дитятю из снега, так и ожила она. Подошла к ним, да молвит: тятенька, маменька, я теперь еще дочка ваша, оберегать вас стану. Только горячим меня не кормите, растаю». Обрадовались дед с бабкой, да назвали девчонку Снегурочкой.
3: Шепотом закончил Потапов. Дед Хилой кивнул. У кромки леса мелькнула в последний раз и исчезла грушевидная фигура женщины в грязной ночнушке.
1: «Далеко не убежит!»
3: Старик отнял руку от морщинистого лба.
1: «К утру назад воротится. Пойду-ка, кто его мне скажу, мукой одолжусь, раз такая оказия».
3: Кряхтя от усердия, дед Хилой натянул резиновые калоши и ушел к соседке за мукой. Как будто мир по-прежнему оставался нормальным.

0: Дед Хилой вернулся с берестяным лукошком, в котором помимо муки оказалась пыльная литровая банка и мешочек с неведомым содержимым. Привычно заложив засовом толстую дверь, старик скинул калоши и отправился на кухню. Потапов набрал побольше воздуха в легкие и отправился туда же, с головой нырнув в смердящий воздух. Источник тухлого запаха обнаружился сразу. Жестяной таз, стоящий в самом углу за печкой, а точнее его содержимое, пяток ворон со свернутыми шеями. По черным перьям лениво ползали жирные личинки, при виде которых желудок Потапова подпрыгнул к горлу. Глядя на побледневшего учителя, дед Хилой прикрыл таз пыльным мешком.
1: «Ты морду-то не криви, сказочник! Эта падаль тебя от смерти спасла! А может, ты чё похуже?»
0: Осторожно высунув нос из-под ладони, Потапов, наконец, решился вдохнуть. Не сказать, чтобы воздух очистился, но делать было нечего.
2: «Разве может быть что-то хуже?»
1: «Кому как!»
0: — философски заметил старик.
1: «Оно, может, и впрямь ничего хуже смерти нет. Да вот только помирать, а после себя целый выводок одноглазых щенков оставляя, мне б совсем тоскливо было. Дети, они ж страшнее семи казней египетских. А лихо вы, дети!»
0: Хилой замолчал, укладывая в топку нарезанную щепу и бересту. Чиркнула спичка, и огонь проворно перепрыгнул на маленький деревянный шалашик. Белый дым потянулся было к дверце, но быстро опомнился и устремился кверху. Загрузив печь дровами, дед Хилой захлопнул дверцу. Эмалированный чайник звякнул закопченным дном, встав на плиту. Под напором засаленной открывалки с принесенной банки слетела крышка. В острой вони гниющей птичьей плоти проклюнулась тонкая нотка клубничного аромата.
1: «Вот, твой умная гостюшка передала!»
0: Старик подвинул к Потапову чайную ложку и блюдце со сколотым краем.
1: «Тебе, значится, почаевничаем. Это снегуркам в горячего нельзя, а нам...»
0: «Вы сказали, что это...» Чтобы не смотреть на укрытый мешком таз, Потапов сел в полоборота.
2: «Что это меня спасло?»
0: На долгое время воцарилось молчание. Пока на плите не забулькал чайник, старик сидел за столом, демонстративно не глядя в сторону Сергея Ивановича и занимаясь своим делом. В таинственном мешочке оказались измельченные травы, ароматные настолько, что даже мерзкая вонь, сдавшись, расползлась по углам и затаилась, выжидая время, чтобы вернуться. Только когда чашки наполнились чаем, а в блюдцах растеклись кровавые лужицы, украшенные крупными ягодами клубники, дед Хилой, наконец, заговорил.
1: «Ты, кажись, сказки собирать приехал. Ну, так и слушай, старших не торопи».
0: Покорно склонив голову, Потапов принялся прихлебывать обжигающий травяной отвар. Оледеневшее от страха нутро, кажется, начало оттаивать.
1: «Лишки горячие пить, себя губить. А нас тут что? Упырь обнаковенный. Просто не кровушку горячую ест, а только мертвечину холодную. Видал, как она дружка ты твоего оприходовала? Ни единой капельки не пролила. Трупоеды от живой крови дуреют шибко, потому как меры не знают. Нажрутся от пуза, а потом болеют. Ну а когда она тебя душить стала, я ее вороной угостил. Лишки, чем гнилее, тем слаще. А ты как думал?»
0: Еще раз.
1: «Лишки, чем гнилее, тем слаще. А ты как думал, я для себя эту падаль готовлю? Мы лишку по очереди подкармливаем, чтобы, значит, за нас не взялась».
0: Старик слезал с ложки огромную ягоду и довольно причмокнул. Потапов, внутренне содрогаясь, вспомнил широкую пасть и зубы, слишком тупые для того, чтобы рвать живое мясо. больше пригодные для дробления костей, в которых таится сладкий мозг.
2: Лишка, это лихо? Лихо одноглазое?
1: Смышленый!
0: Кивнул хозяин, счищая с ложки излишки варенья о край блюдца.
2: А Снегурочка?
0: Над столом вновь повисло молчание. Дед Хилой задумчиво выхлебал кружку до дна и наполнил по новой. Когда Потапов решил, что старик вновь обиделся, тот внезапно начал рассказывать. Он говорил долго, путанно, с какой-то неявной, но плохо скрытой горечью.
1: У нас за Марьевой Гатью испокон лихи водились. Когда моя прабабка маленькой была, они в лесу еще чаще встречались, чем теперь зайцы. Так она сказывала. А когда ее прабабка девкой сопливой была, так и вовсе, мол, целыми семьями жили, голов по 20. И людей тогда не губили. Их не тронь, они не тронут. Зверя вдоволь, рыбы, птицы, на всех хватает. Ягоды, грибы, корешки разные, не то что сейчас. Летом жирок копили, а зимой спали, совсем как косолапые. Но уж если просыпались по зиме, всем худо приходилось. Наша Снегурочка уже 8-ю зиму не спит.
0: Забыв про стынущий в кружке чай, Потапов слушал, разинув рот. Уста хмурого, неприятного старика отматывали назад историю, столетие за столетием, к самому началу времен, где бок о бок с человеком жили те, кто сегодня уцелел лишь в сказках. Туда, где шаманские пляски призывали дождь и солнце, в покрытых ряской водоемах плескались пышногрудые русалки и рыскала под землей белоглазая чуть. Где одноглазое лихо было такой же частью природы, как вороны и медведи, и олени, и белки, и другие четвероногие, пернатые и ползучие твари. Внимая торопливой, сбивчивой речи марьевского старожила, Потапов с головой погружался в мир древнего волшебства, жестокой кровавой магии. Становился сторонним наблюдателем грандиозной битвы за место под солнцем, в которой проигравшая сторона исчезала навсегда, превращаясь в предания, легенды и детские страшилки. Избегая войны с более сильным и жестоким противником, старый мир откатывался все дальше и дальше, и постепенно не осталось лесов настолько глухих и далеких, чтобы туда не добрался вездесущий человек, жаждущий новых охотничьих угодий, рыбных рек и пахотных земель. А потом чужеземцы из-за моря подарили человеку крест, и человек захотел очистить новые земли от скверны. Страх исчез. Смытый душистым травяным чаем уступил место жалости, тоске по убитой сказке. В голове шумело точно после выпитого литра водки. Разглаживая на столе мятую распечатку монографии Гревенко, Сергей Иванович втолковывал ничего не понимающему, осунувшемуся старику.
2: «Всегда не мог понять, что за мораль у этой сказки. Не лепи детей из снега, не прыгай через огонь, не слушай подружек. Какой позитивный посыл несет эта история? Чему научит ребенка? А ведь просто искал не там, кто бы знал, а? Горячим меня не кормите!»
0: Она действительно вернулась только с рассветом. Дед Хилой уже спал, забравшись на прогретую печь, а Потапов, распахнув ставни, смотрел, как потягивается просыпающаяся заря. Снегурочка вышла из леса, стряхивая с босых ног рваные останки ночного тумана. Вышагивая легко, почти грациозно, она больше не напоминала пьяную гориллу. Прямая спина, высоко поднятая голова, уверенный шаг, вся она даже стала как будто стройнее и чище. В грубых линиях ее лица, тяжело обвисших грудях и отяжелевшем от многочисленных родов животе, Потапов видел черты языческих богинь, чьи статуэтки по сей день находят от Урала до Дальнего Востока. Вымокшая в росе шерсть серебрилась и отблескивала в лучах зарождающегося светила. В это мгновение Снегурочка казалась почти прекрасной, неземной, осколком старого дикого мира, частичкой зимы, неведомо как уцелевшей жарким засушливым летом. Потапов не мог сказать, сколько из этого он действительно увидел, а сколько дофантазировал, вдохновленный рассказом Хилоя. Волшебство пропало, когда кротовьи глазки учителя разглядели среди травы яркое пятно. Правой рукой Снегурочка волокла за ногу тонкое девичье тело в разодранной красной куртке. На вывернутом запястье мертвой Алены болтался включенный полицейский фонарик. Стиснутая ладонь по-прежнему сжимала рукоятку ножа. Стальное лезвие, обломанное чуть выше середины, испачкалось в чем-то черном

0: И дни потянулись транспортерной лентой, такие же повторяющиеся, бесконечные и черные. Еще затемно дед Хилой уходил на огород, отгороженный от Снегурочки высоким забором. Там он копался на грядках, пропалывал, рыхлил и поливал, а к обеду, проверив ловушки на ворон, возвращался в дом, прячась от полуденного солнца. Не зная, куда себя пристроить, Потапов слонялся по двору, стараясь не подходить близко к воротам. На восьмой день вынужденное заключение стало невыносимым. Мертвого Лешку Снегурочка уволокла в сторону леса, а тело Алены, брошенное на самом санцепёке, быстро превращалось в падаль. Каждую ночь лихо приходило к нему кормиться. К счастью, батарейка фонаря разрядилась еще до наступления сумерек. Однако Потапов все равно не мог уснуть, слушая чавканье, хруст разгрызаемых костей и отвратительные сосущие звуки. А по утрам белесая тварь подтаскивала исковерканные останки поближе к окну и совсем по-звериному принималась на них кататься. Глядя на это дело, дед Хилой мрачно шутил.
1: «Покатайся, поваляйся, Аленкина, мяса поевши!»
0: Усмехался он, не зная даже, что совершенно точно угадал имя убитый Виртанин.
1: «Видишь, как изводится Лишка-то? Это она для тебя старается, а невеста бесова в марафет доводит!»
0: Юмор у него был сродни хирургическому. Циничный, выстраданный долгими годами, проведенными бок о бок со смертью. И на восьмой день Потапов понял, что если еще хоть часок проведет среди удушающей жары, омерзительной вони и чернушных шуточек, то сойдет с ума и сам выскочит к одноглазой твари с предложением руки и сердца. В рюкзаке покойной Виртанин нашлось все необходимое. Сидя на крыльце, освещаемый лучами восходящего солнца, Потапов обматывал найденную во дворе палку обрывками Аленкиной футболки, тщательно вымоченными в бутылке с бензином для костра. Он пытался прочувствовать момент, ощутить себя древним витязем, идущим на бой с темными силами, но получалось слабо. Потапов не был рожден для битвы. Для пересчета всех его драк хватало пальцев одной руки, и даже тогда неиспользованных оставалось больше половины. Закончив импровизированный факел, Потапов встал возле высоких ворот, все еще надеясь уловить важность момента, какой-то особый мистический знак. Однако все оставалось прежним. Лысеющий учитель истории с пересохшим от волнения горлом по одну сторону забора и беловолосая одноглазая погибель, шумно сопящая по другую. Слышно было, как за домом сам с собой разговаривает дед Хилой. Потапов недоуменно пожал плечами, поджег факел, откинул засов и шагнул на улицу, будто пересекая черту между миром живых и миром мертвых. С пылающим факелом в руке он больше не боялся. Отдавшись во власть электричества, люди утратили веру в огонь. Неудивительно, что за 8 лет никто даже не подумал о том, чтобы сжечь одноглазое лихо. Люди слишком привыкли полагаться на свои игрушки. Навигатор выведет из самой глухой чащи, ружье защитит от хищников, а фонарь разгонит тьму. Вот только как быть с теми, кто сам является частью тьмы? Сжечь! Огонь вечен. Он никогда не боялся темноты и того, что в ней сокрыто. Потапов мысленно поблагодарил погибших студентов, подаривших ему время, чтобы осознать это. При виде огня единственный глаз Снегурочки широко распахнулся. Страх. Первая живая эмоция, которую Потапов прочел на грубой уродливой морде. Снегурочка торопливо отпрянула. Пылающий факел очистил дорогу в доли секунды. Можно было спокойно уходить, двигаться к городу, ночами отгораживаясь от нечисти ярким костром, но до ближайшей деревни дней 5 ходу. Без еды и воды протянуть можно, без сна никак. И потому Потапов собирался драться.
1: «Ты чего это удумал, Иуда?»
0: взревело над самым ухом. Жесткие пальцы впились в плечи, отбрасывая Потапова от сжавшейся перепуганной твари. Отлетевший в сторону факел упал в высохшую колею и погас. Учитель вскочил на ноги и едва успел закрыться руками, как на него налетел дед Хилой. Удар у старика оказался поставленным, хлестким и, на удивление, болезненным. Чувствовалось, что в молодости дед не пропускал ни одной деревенской драки. Но разница в возрасте давала о себе знать. Совершенно не боевой, Потапов все же был моложе и сильнее. Первый же его удар расквасил старику нос, выбив из ноздрей красную юшку. На этом драка и закончилась. Роняя сквозь пальцы красные капли, дед Хилой со всех ног бросился к дому. Потапов резко обернулся, понимая, что опоздал, уже почти чувствуя прикосновение холодных ладоней к своей шее. Но вместо этого увидел, как Снегурка, жадно втягивая медный запах вывернутыми обезьяньими ноздрями, точно зачарованная, пялится вслед старику. Сейчас она походила на голодную собаку, не смеющую стянуть лакомый кусок со стола хозяина. Потапов зашелся безумным визгливым хохотом.
1: «Так, значит!»
0: — заорал он, заставив Снегурочку обернуться.
1: «Горячим тебя не кормить, да? А ну, сука!»
0: Он неуклюже прыгнул к обглоданному телу Аленки Виртанен, даже в смерти все еще сжимавший покрытый черной кровью нож. Прижался запястьем к обломанному лезвию, с силой надавил. Было почти не больно. С окровавленной рукой вместо оружия он встал, шагая навстречу Снегурочке. Та завертелась вокруг, то подаваясь вперед, то отпрыгивая обратно, жадно клокотало звериное горло. От нетерпения Снегурочка жалобно поскуливала. Кровь уже пропитала рукав энцефалитки до локтя, когда она, не выдержав, кинулась к Потапову и присосалась к открытой ране, подобно огромной белой пиявке. Только тогда Потапов почувствовал настоящую боль. Тупые треугольные зубы жадно терзали разрезанное запястье. Красные пятна, перепачкавшие оскаленную морду, лихо казались ненатуральными. Напрасно Потапов отчаянно бил свободным кулаком в рыхлое тело кровососа. Снегурочка только сильнее впивалась в рану. Когда же она, наконец, оторвалась, Потапову показалось, что жизни в нем осталось на самом донышке. Под коленки точно ударил какой-то невидимый шутник. Учитель рухнул на землю, как мешок с ветошью. Рядом на четвереньки опустилась перемазанная кровью Снегурочка. Выгнув спину, она зарылась грязными пальцами в прогретую пыль и тут же вновь распрямилась. Из объемистого живота донеслось громкое урчание. Безгубая пасть распахнулась, выплескивая наружу сгустки свернувшейся крови и непереваренные куски гнилой плоти. Снегурочку рвало так долго, что Потапов успел наскоро перетянуть поврежденную руку оторванным рукавом. Кое-как встав, он доковылял до факела, непослушными пальцами вытащил из кармана зажигалку, шатаясь, как пьяный, подошел к Снегурочке и ткнул огненной палкой прямо в грязно-белую паклю волос. Полыхнуло так, что не ожидавший этого Потапов едва не упал. Над улицей пронесся визг, протяжный и жуткий.

0: Сколько времени он провел, отрешенно пялись на горящее тело Лиха, Потапов не знал. Опомнился лишь, когда увидел, что пустынную улицу Марри точно призраки заполнили скрюченные старостью фигуры. Среди них, зажимая ноздри окровавленной тряпкой, стоял и дед Хилой. Потапов ткнул потухшим факелом в чадящие останки.
1: «Вы свободны!» — крикнул он старикам. «Теперь вы свободны!»
0: Получилось как-то пафосно и неискренне. В ответ гробовое молчание. Лишь далекое эхо еле слышно коверкает окончание глупой пошлой фразы. Сергей Иванович растерянно огляделся. Что-то блеснуло в дорожной пыли под ногами, послав солнечного зайчика в сощуренные глаза Потапова. Потерянные очки так и лежали здесь все это время. С трудом удерживая равновесие, обескровленное тело слушалось плохо и все норовило упасть,

Вернулся он уже с топором и пустым рюкзаком. Обгорелую голову Снегурочки, зияющую единственной опустевшей глазницей, он отсек только с пятого удара. Накрыл рюкзаком, сбивая остатки пламени, и в этот же рюкзак спрятал свой трофей, свою будущую славу. После чего презрительно сплюнул вновь, на этот раз демонстративно, и покинул марь, оставив за спиной полтора десятка стариков, медленно стягивающихся догорающей снегурочки.

0: Седенькая старушка Марта Тойловна по-детски дернула деда Хилоя за рукав.
1: «Староста, чего делать-то будем?»
0: Голос ее подрагивал от испуга.
1: «Он же других поведет! Городские опять иконы мои забрать захочет!»
0: Прошамкала беззубая бабка Анники.
1: «Иконами разве можно торговать-то? Господи, прости!»
0: Она мелко перекрестилась двумя перстами. Нестройный хор голосов загудел со всех сторон, разделяя опасения односельчан.
2: «Землю! Землю отымут!»
0: пророчил скрюченный ревматизмом дед Федор, заботливо обнимающий супругу, вперевшую ослепшие глаза в пустоту.
2: «Тихо!»
0: Дед Хилой поднял масластые руки вверх, пресекая базарный гомон.
2: «Да вот что! Я с неделю назад у Марьевой Гати лося дохлого видал. Лишкиных пацанов работа. Так что очкарику нашему житья до первых сумерек. Щенки не выпустят. Они ему за лишку сами голову открутят. Уж они-то точно мамку услыхали».
1: «Староста, слышь-ка, а ну как очкарика искать придут. А и не искать, так просто кто про нас прознает. Каждый год ведь приходит. Кто нас защитит-то теперь?»
0: Тяжелый взгляд старосты пополз по лицам сельчан, добрался до согбенного деда Федора и остановился.
2: «Сосед, а не пора ли вам с Дарьюшкой детишек завести? Очередь-то ваша вроде».
0: Дед Федор еще крепче прижал к себе жену и кивнул. Та благодарно погладила его по морщинистой руке. Ее ослепшие глаза наполнились слезами. Одинокие старухи завистливо ворчали что-то невразумительное, не смея спорить в открытую.
2: «Значит, решено!»
0: Дед Хилой рубанул воздух ладонью.
2: «Как снег ляжет, пойдете за Марьеву гать, новую снегурку будить надо!»
3: «Господи!»
0: прошептала слепая Дарья.
3: «Господи, счастье-то какое!»

0: Можно считать, что тогда ничего не произошло. Этого вообще бы не случилось, если бы две девушки и двое молодых людей, выйдя из кино, не попали под грозовой дождь. Они смотрели фильм ужасов. Не какую-нибудь дешевку, когда хлоп-шлеп, герой куда-то проваливается, и с ним начинаются всякие пакости. Фильм был что надо. Там все раскручивалось исподволь, с тонким и незаметным коварством. Картина нагнала на них такой ужас, что проливной дождь и сырость вечерней улицы показались им сладостными и желанными. Троим. А что касается четвертого, они стояли под тентом у витрины кинотеатра, и Мэй сказала: «Слушайте, шайка, мы как, поплывем отсюда или словим такси?» Мэй была хорошенькой, изящной блондинкой со вздернутым носиком. Она работала продавщицей в парфюмерном отделе универмага, и гамма разнообразных ароматов, исходящих от нее, делала ее еще обаятельнее. Элси повернулась к молодым людям и предложила: «Поехали ко мне в ателье. Час еще не поздний». Оттенок легкой небрежности, с каким Элси произнесла слово «ателье», был затравкой для компании. Она предпочитала называть этим модным словечком свою маленькую однокомнатную квартирку с крохотной кухней, куда переехала всего неделю назад из меблированных комнат. Душу Элси переполняла гордость, а в самом слове «ателье» таилось что-то богемное и чуть-чуть фривольное. Разумеется, будь они с Уолтером вдвоем, она не рискнула бы пригласить его к себе. А вчетвером все смахивало на невинную дружескую вечеринку.
1: «Шикарная идея», — сказал Боб. «Уолли, ты двигай за такси, а я добуду вина. Девочки, портвейн сгодится?»
0: Уолтер и девушки занялись поиском такси, а Боб сбегал к знакомому.

0: незнакомому бармену и уговорил того слегка нарушить закон и продать в запретное время литровку портвейна. Когда он вернулся, такси уже было поймано, и они покатили к Элси. Пока они ехали, Мэй опять вспомнила про фильм. Она так вздыхала и охала, что остальные уже готовы были выскочить под дочь, казавшейся им меньшим злом, чем словесный поток Мэй. Ее буквально трясло, и Боб покровительственно обнял девушку за плечи. «Да выкинь ты эту дребедень из головы», — посоветовал он. «Фильмы не больше. Подумаешь, наворотили ужасов. На самом деле ничего такого не бывает». «А если бы было?» — начал Уолтер и осекся. Боб удивленно поглядел на него. «Если бы было, тогда что?» «Забудь, я просто брякнул, не подумав», — несколько извиняющимся тоном ответил Уолтер. Он улыбнулся, немного странно улыбнулся, словно фильм подействовал на него чуть-чуть не так, как на других. Самую малость не так.
1: «Как поживают твои курсы, Уолтер?» — спросила Элси.
0: Уолтер учился на вечерних подготовительных курсах при медицинском колледже, имея один свободный вечер в неделю. Днем он работал в книжном магазине на улице «Каштановый рай». Там было полно ловчонок, торговавших жареными каштанами. «Недурно поживают», — коротко ответил Уолтер. Элси мысленно сравнила его с Бобом, приятелем Мэй. Ростом Уолтер был пониже Боба и носил очки, но выглядел он все равно симпатично. А если уж говорить про ум, то Боб был просто карлик по сравнению с ним. Элси не сомневалась, что Уолтер далеко пойдет. Боб тот не потянул даже среднюю школу и теперь с переменным успехом осваивал ремесло печатника. Приведя гостей в свое ателье, Элси извлекла из шкафа 4 разнокалиберных бокала и спешно занялась намазыванием крекеров арахисовым маслом. Боб в это время открыл бутылку и разлил портвейн по бокалам. Это была первая вечеринка, которую Элси устраивала у себя в ателье. Все шло вполне благопристойно, без особых фривольностей. Разговор преимущественно крутился вокруг фильма ужасов. Боб пару раз наполнил всем бокалы, но захмелевшим никто пока не был. Потом им надоело говорить про фильм ужасов. Возникла невольная пауза, после которой гости обычно встают и уходят. Но уходить тоже не хотелось. Такое время еще не считается поздним.
1: «Боб, ты, помнится, умеешь показывать замечательные фокусы с картами. У меня как раз есть колода. Покажи нам что-нибудь».
0: Вот с этого-то все и началось. С пустяка. Боб взял колоду и предложил Мэй вытащить карту. Затем он снял карты. Мэй вернула в нее ту, что вытащила, после чего сама несколько раз сняла карты. Потом Боб повернул колоду лицевой стороной вверх, просмотрел все карты и нашел ту, что вытаскивала Мэй. Девятку пик. Уолтер следил за фокусом без особого интереса. Возможно, он бы и рта не раскрыл, если бы не восторги Элси.
1: «Потрясающе, Боб! Мне ни за что не догадаться, как это у тебя получается!»
0: Вот тут-то Уолтер и объяснил ей. «Ничего тут хитрого нет. Прежде чем показывать фокус, Боб запомнил самую нижнюю карту. Когда он снимал карты, та, которую выбрала Мэй, легла поверх нее. После этого Бобу было достаточно отыскать свою карту, вытащить идущую за ней, и все». Элси заметила, как Боб посмотрел на Уолтера и попыталась разрядить обстановку, сказав, что фокус и теперь, когда они узнали его секрет, не потерял своей оригинальности. Однако Боба задела.
2: «Уолли, может, ты нам покажешь что-нибудь пооригинальнее?» — обратился он к Уолтеру. «Вдруг ты у нас дальний родственник Гудини или другой шишки на ровном месте?»
0: В ответ Уолтер усмехнулся. «Если бы здесь нашелся цилиндр, я бы кое-что показал». Уолтер считал, что ловко отвертелся. Ни он, ни Боб шляп не носили. Мэй махнула рукой в сторону своей дамской шляпки, лежавшей на туалетном столике Элси.
3: «И это ты называешь шляпой? Боб, прости меня, что я разболтал секрет твоего фокуса. Брось дуться. На самом деле я полный профан в таких вещах».

0: Боб беспрерывно тасовал карты. Кто знает, может, он действительно перестал бы дуться, если бы в это время колода не выскользнула у него из рук. Карты разлетелись по полу. Он снова собрал их, и лицо у него сильно покраснело, но вовсе не от того, что ему пришлось нагибаться. Боб подал колоду Уолтеру. «Не скромничай. Ты явно смыслишь в карточных фокусах», — процедил он. «Если ты раскрыл мой трюк, значит, наверняка знаешь и другие. Ну-ка, валяй». Уолтер без особой охоты взял колоду и задумался. Потом, увидев внимательно заинтересованный взгляд Элси, он вытащил из колоды три карты. Такие никто не видел. В колоду он положил рубашками вниз. После этого Уолтер, держа выбранные карты наподобие веера, сказал: «Одну из карт я положу наверх, другую вниз, а третью в середину. Когда я сниму колоду, они все окажутся вместе. Запомните их масть. Двойка бубен, туз бубен и тройка бубен». Уолтер снова повернул карты картинками к себе и стал вкладывать их в колоду. Одну наверх, другую вниз, а... «Ха! Знакомый трюк!» — вмешался Боб. «Начнем с того, что у тебя в руках был не туз бубен. Туз червей — вот что у тебя было. Ты нарочно зажал эту карту вместе с двумя другими, чтобы мы видели только острие сердечки и приняли его за ромбик бубен. А туз бубен ты заранее положил наверх колоды». Боб торжествующе ухмылялся.
1: «Это жестоко, Боб!» — упрекнула его Мэй. «Уолли молчал, пока ты не закончил свой трюк».
0: Элси тоже хмуро поглядывала на Боба.
2: Неожиданно хозяйка ателье просияла, направилась к шкафу, распахнула дверцы и сняла с верхней полки картонную коробку.
3: «Только сейчас вспомнила», — объяснила она гостям. «Вот, настоящий цилиндр! Остался с прошлого года. Была у меня роль в балете. Мы его ставили для муниципального центра».

0: Элси открыла коробку и вытащила цилиндр. Он был довольно помятым и пыльным, хотя и лежал в коробке. Но зато он не шел ни в какое сравнение с пустяшной шляпкой Мэй. Перевернув цилиндр полями вверх, Элси положила его перед Уолтером.
1: «Уолли, ты говорил, что мог бы показать неплохой фокус с цилиндром, так покажи!»
0: Все смотрели на Уолтера. Он беспокойно заерзал на стуле.
2: «Понимаешь, Элси, я просто подначивал Боба. В детстве я пробовал играть фокусника. Разумеется, просто махал руками. Уже и не помню, что я тогда делал».
0: Довольно улыбаясь, Боб встал. Бокалы мужской половины были пусты, он наполнил их снова. Затем добавил вина в недопитые бокалы девушек. Схватив стоявшую в углу портновскую линейку, Боб завертел ею словно жезлом и, подражая цирковому зазывали, закричал:
3: «Леди и джентльмены, не проходите мимо! Торопитесь к нам, чтобы увидеть единственного и неповторимого Уолтера Бикмена и его знаменитый несуществующий номер с извлечением предметов из черного цилиндра! Кроме великого маэстро вы увидите...»
1: «Прекрати, Боб!» — потребовала Мэй.
0: Глаза Уолтера едва заметно блеснули.
2: «Бесплатно не выступаю», — сказал он. «С вас 2 цента».
0: Боб полез в карман и выгреб горсть мелочи. Разыскав в ней 2 монетки, он подошел к цилиндру и бросил деньги внутрь.
3: «Исполнено, маэстро», — сказал Боб и снова завертел импровизированным жезлом. «Леди и джентльмены! Стоимость фокуса всего 2 цента, 1/50 часть зеленого. Торопитесь увидеть величайшего на свете престиджестидижитатора!»
0: Уолтер залпом осушил бокал. Он слушал разглагольствование Боба, и его лицо становилось все краснее и краснее. Потом он встал.
4: «Что ты желаешь увидеть за свои 2 цента, Боб?» — негромко спросил Уолтер.
0: Элси вытаращила на него глаза.
1: «Уолли, ты что, всерьез обещаешь что-нибудь оттуда достать?»
0: «Возможно». Боб покатился со смеху.
3: «Выволоки мне крысу», — сказал он и потянулся к бутылке.
0: «Что ж, сам попросил», — ответил Уолтер. Цилиндр оставался на прежнем месте. Уолтер не стал ни двигать, ни переворачивать его. Он просто протянул к цилиндру руку. Поначалу движения Уолтера были неуверенными. Из цилиндра послышался писк. Уолтер скользнул туда рукой и вытащил за загривок какое-то существо.
5: Мэй вскрикнула и зажала рот рукой. Глаза у нее стали величиной с блюдца.
0: Элси беззвучно повалилась на диван-кровать, напрочь потеряв сознание. Боб стоял с бледным, оцепенелым лицом, и его рука, застыв в воздухе, все еще сжимала портновскую линейку. Существо вновь запищало, и Уолтер еще немного вытащил его наружу. Внешне существо напоминало чудовищно омерзительную черную крысу. Однако оно было крупнее крысы. Оно было настолько крупным, что непонятно, каким образом умещалось в цилиндре. Глаза сверкали, словно красные огни светофора. Существо отвратительно клацало своими длинными, похожими на кривую саблю, зубами, то сжимая челюсти, то разводя их на несколько дюймов. Челюсти смыкались с неумолимостью захлопываемой западни. Крыса извивалась, пытаясь вырваться из дрожащих пальцев Уолтера. Когтистые передние лапы яростно молотили воздух. Это был фильм ужасов наяву. В ателье стоял нескончаемый писк, становящийся все более хриплым и угрожающим. От крысы исходило такое непередаваемое зловоние, будто она жила на кладбище и кормилась мертвечиной. Уолтер с той же поспешностью опустил руку вниз. Писки смолкли. Уолтер вытащил руку из цилиндра. Лицо фокусника было абсолютно бледным, а сам он весь дрожал.
4: Достав носовой платок, Уолтер обтер потный лоб.
6: «Этого нельзя было делать», — каким-то странным, не своим голосом произнес он.
4: Уолтер бросился к двери, рванул ее и опрометью понесся вниз по лестнице.
5: Мэй с усилием отняла руку от рта.
1: «Проводи меня домой, Боб», —
5: заикаясь, сказала она.
4: Боб провел рукой по глазам.
5: «Чертовщина какая-то!»
4: Он подошел к столу и заглянул в цилиндр. На дне блестели его монетки, но Боб не потянулся за ними.
5: «Как быть с Селси? Может, нам...» Его голос дрогнул.
4: Мэй медленно встала.
1: «Пусть тут одна проспится».
4: Боб проводил Мэй до дому. Почти всю дорогу они шли молча.

0: Через пару дней Боб столкнулся с Элси на улице. «Привет, Элси», — сказал он.
1: «Привет».
0: «Черт побери, неплохая у нас тогда вечеринка получилась в своем ателье. Только вот зря мы так много выпили». На лице Элси что-то мелькнуло. Потом она улыбнулась и сказала:
1: «Уж я-то явно перебрала. Даже не заметила, как вырубилась».
0: Боб тоже улыбнулся. «В общем, не ахти, как вел себя тогда. В следующий раз обещаю быть повежливее». В понедельник Мэй опять встретилась с Бобом, но уже без Элси и Уолтера. После фильма Боб предложил: «Может, зайдем чего-нибудь выпить?» Мэй почему-то слегка вздрогнула.
1: «Выпить я не откажусь, но только не вина. Хватит с меня. Кстати, ты после этого не видел Уолли?»
0: Боб покачал головой. «Думаю, насчет вина ты права. Уолли, оказывается, тоже не любитель выпить. Его так разобрало, что он понесся вниз. Не хотел, чтобы мы видели, как его выворачивает. Будем надеяться, он не залил ступени».
1: «Да и вы не были образцом трезвенника, мистер Ивенс», —
0: язвительно заметила ему Мэй.
1: «Забыл, как чуть не полез с ним в драку из-за каких-то дурацких карточных фокусов или чего-то подобного. Слушай, а тот фильм все-таки был очень жутким. Мне потом ночью кошмары снились».
0: Боб улыбнулся. «И что ж ты видела?»
1: «Я видела... Надо же не вспомнить. Просто смешно, такой яркий сон, почти как наяву. А про что он был, хоть убей, не помню».
0: После той вечеринки Боб не видел Уолтера Бикмана недели три. Как-то оказавшись поблизости от его книжного магазина, Боб решил к нему заглянуть. Покупателей внутри не было. Уолтер сидел за столом в дальнем конце зала и что-то писал.
2: «Привет, Уолли. И как роман пишешь?»
0: Уолтер поднялся из-за стола. «Курсовая», — сказал он, кивнув на стопку исписанных листов. «Я последний год на курсах. Решил специализироваться по психологии». Боб небрежно оперся руками о стол.
2: «Психологии, говоришь?» — с нисходительным тоном переспросил он. «И о чем ты пишешь в этой своей курсовой?»
0: Уолтер немного помешкал с ответом, разглядывая Боба.
2: «Тема интересная. Я пытаюсь доказать, что человеческий разум не в состоянии усваивать странные и невероятные явления. Иными словами, если ты что-то увидел, твой разум не может просто поверить в увиденное. Ты обязательно будешь себя убеждать, что ты этого не видел, и найдешь кучу доводов, которые тебе помогут себя убедить».
0: «Ты хочешь сказать, если бы я увидел розового слона, я бы в него не поверил?»
2: «Да. Либо... Ладно, давай оставим эту тему».
0: Завидев вошедшего покупателя, Уолтер направился к нему.
2: «Слушай, нет ли у тебя на залоговых полках какого-нибудь подходящего романа, где понакручено разных тайн и загадок?» — спросил Боб, когда Уолтер вернулся к столу. «В эти выходные я свободен, давно ничего не читал».
0: Уолтер пробежал глазами полки с книгами, которые можно было взять на несколько дней, внеся залог, и щелкнул ногтем по переплету одной из них. «Вот, примиленькая история, плотно нашпигованная тайнами», — сказал он. «Про существ из другого мира, которые здорово умеют принимать человеческий облик и пудрить мозги, будто они настоящие люди».
2: «Зачем им это надо?»
0: «Прочти и узнаешь», — усмехнулся Уолтер. «Возможно, удивишься». Боб нервозно прошелся по залу и остановился у залоговых полок, разглядывая обложки книг.
2: «Нет уж, по мне лучше какая-нибудь обычная загадочная история. А книжки вроде этой благодарю покорно. По-моему, слишком много бредятины туда понапихано».
0: Сам не зная почему, Боб взглянул на Уолтера и спросил:
2: «Разве не так?»
0: «Думаю, что так», — ответил Уолтер.

0: Татьяна Томах. Правила создания дорог.
1: Так, милок.
0: Баба-яга прищурила огненно-черные глаз и отступила на шаг, цепко оглядывая узкоплечую долговязую фигуру гостя.
1: Быть тебе Кононом.
2: Кем, удивился Федякин?
1: Варваром,
0: уточнила яга. Подмигнула, Федякин вздрогнул. Насмешливый острый взгляд почему-то показался ему знакомым. Костлявые старческие ладони соединились в гулком хлопке.
1: «Раздевайся!»
2: «Что, совсем?» — смутился Федякин.
0: «Все-таки пусть и яга, но ведь баба, то есть женщина, то есть старуха, конечно, но...» «Да и ноги у нее...» — Федякин осторожно покосился на тонкие белые лодыжки, выглядывающие из-под драной юбки. «Совсем не костяные, а даже красивые ноги».
1: «А ты, милок, где видел варвара в пинджаке, а?»
0: Ехидно поинтересовалась яга, наклоняясь к Федякину и усмехаясь не то дружелюбно, не то кровожадно. Зубы под тонкими бледными губами оказались не по возрасту белыми и ровными. И крупными.
1: «И неч на меня пяльца! Не дефиле, чай модельное!» «О!»
0: — одобрила яга, оглядывая преображенного плечистого Федякина, смущенно поправляющего набедренную повязку из рыжей мохнатой шкуры.
1: «Красавчика! Хошь в мраморе ваяй, хошь с маслом ешь!»
0: Последнее предложение, сопровожденное крупнозубой бабкиной улыбкой, заставило Федякина попятиться, несмотря на новоприобретенную могучую мускулатуру.
2: «Ну, я пойду», — торопливо пробормотал он.
1: «Иди, милок, а!»
0: — покладисто согласилась яга.
2: «А куда?» — опомнился Федякин.
1: «Может, тебе еще и карту нарисовать?» —
0: предложила бабка, опять скалясь, на этот раз недовольна и почти кровожадно.
2: «Хорошо бы», — разглядев глаза яги, Федякин осекся.
0: Попятился, семеня шажками японского придворного, забормотал торопливо.
2: «Да не утруждайтесь, бабуль, я и сам того... Спасибо, приятно было. Может, сейчас видимся?»
0: В кожаных разлапистых сандалиях семенить было неудобно. Огромные неуклюжие ступни Конона так и норовили запнуться друг о друга.
1: «И!»
0: — окликнула бабка. Федякин замер.
1: «Самый главный ты забыл, милок, а? Ну-ка, сип!»
0: Подбоченившись, яга ловко провернулась на пятки, подняв облачко желтой пыли и позвала фальшиво тонким голосом.
3: «Чип-чип-чип!»
0: Приземистая избушка с поникшей крышей хрипло курлыкнула и затопталась на месте, поджимая по очереди чешуйчатые лапы с длинными когтями. Открытое окошко заскрипело и захлопало.
1: «Да не тебя, колченогая!»
0: — сердито прикрикнула бабка. Избушка замерла, неуверенно покачалась на широко расставленных лапах и обиженно отвернулась.
3: «Цип-цип, кому говорю?»
0: Из зарослей бурьяна в углу двора выбралась тощая взъерошенная курица и неохотно, бочком, вытягивая шею, направилась к бабке.
1: «Умница!» —
0: похвалила яга. Подхватила курицу на руки и всучила Федякину варвару.
2: «А...» — растерялся Федякин.
0: Курица смирно висела в его могучих руках, растопырив когтистые лапы и кося ярко-желтым с черным ободком глазом.
1: «Нет, не годится!» —
0: решила бабка, скептически оглядев Федякина с курицей. Отобрала у него птицу, ловко устроила у себя на локте, дернула замызганное перо из крыла, бросила на землю, дунула, топнула ногой. Облако рыжей пыли, слишком большое для такого нехитрого движения, на миг скрыло ягу от растерянного Федякина. Когда облако рассеялось, вместо курицы на руках у бабки сидела огромная черная орлица. Понукаемая ягой, орлица осторожно перебралась на запястье Федякина, а потом и на плечо, больно царапая когтями кожу.
1: «Вот и ладно!»
0: — обрадовалась бабка, опять обозревая Федякина.
1: «Красавчика!»
0: «А это...» — он опасливо покосился на птицу, щелкавшую страшным крючковатым клювом возле самого уха.
1: «Для связи!»
0: — объяснила яга.
2: «А, почтовая! Это я читал! Записку к ноге и...» «А может, того лучше голубя, как обычно?»
1: «Мобильная», —
0: поправила бабка.
1: «Ты ж вроде образованный, милок, а? Мобильный телефон с расширенными функциями, по-вашему, а? Язык сломаешь, пфу! Стал быть, из что звони? Здоровье там собьешься, чего?»
2: «А как?» — изумился Федякин.
1: СМС-ками дешевле, имей в виду. Заряжать не забывай. Зайчатину она любит, а? Ежели по пути какой пейзаж красивый приметишь, зверушку забавную, фотку пришли, побалуй бабку. Увлекаюсь я фотками этими, милок, а? Только труд мне старый. Руки дрожат, ноги не держат, фотомодели капризничают. Последний раз он Змея Горыныча снимал, так и не снял с подлюк подколодные. Все голову под крылья прятал, вспышки, мол, боялся. Вот получился курой безголовой. Ну, иди, милок, нечего столбом стоять, не досуг мне тут с тобой. Иди, иди, только лапы ей не крути, не любить. Голосовым набором, понял?
0: Варвар Федякин, удрученно размышляя, не могло ли превращение в варвара сказаться плачевно на умственных способностях восприятия мира, послушно пошел к калитке. Орлица удобно устроилась на его плече, перестала щелкать клювом и прикрыла ярко-желтые глаза мутной пленкой век. Собралась задремать? Или перешла в режим ожидания? Степь казалась бесконечной. Федякин брел, спотыкаясь о камни. Утирал пот со лба, обозревал унылый пейзаж. Камни, красный песок, жесткая трава от горизонта до горизонта. И сомневался.
2: Слишком уж это было все бесконечным, что ли? А может, я заблудился, думал он, и хожу здесь по кругу?
0: Солнце по-прежнему висело в зените, ничуть не сдвинувшись в сторону за все время федякинского варварского путешествия.
2: «Чертовщина какая-то», — решил он, согнув свою огромную ладонь домиком и сердито покосившись из-под нее на зловредное светило.
0: Тяжко вздохнул и уселся прямо на землю. Толку-то идти. Во-первых, непонятно куда, во-вторых, все равно ничего не меняется. Орлица на его плече всполошилась, расправила крылья, больно хлопнув Федякина по уху, покачалась, видимо, восстанавливая равновесие, и опять успокоилась.
2: «А может, — подумал Федякин, покосившись на птицу, — других идей у него все равно не было?»
0: Сказал он и робко потрогал пальцем птичью лапу.
2: «Голосовым набором», — вспомнил он. «Бабу-ягу мне, пожалуйста!»
0: Орлица нагнула голову, заглянула в лицо Федякина ярко-желтым глазом и неожиданно мелодичным женским голосом сообщила:
4: «Номер не существует».
0: Ошеломленный Федякин задумался. «Баба-яга костяная нога!» — выпалил он скороговоркой.
4: «Номер не существует».
0: В течение следующих нескольких минут разозленный бабкиным коварством Федякин всячески склонял ее имя от бабки-ёжки до костлявой ведьмы. Ничуть не раздражаясь, орлица отвечала на все варианты ровно так же, как в первый раз. «Может, заела?» Почти отчаявшись, Федякин вдруг припомнил насмешливый бабкин взгляд, показавшийся ему знакомым, и стройные белые лодыжки, выглядывавшие из-под драной юбки.
2: «Алевтина Викторовна!» — брякнул он, робея от собственной наглости.
4: «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети», — чувственным контральто немедленно сообщила птица.
0: «Проводник», — вспомнил Федякин. Алевтина Викторовна, огнеглазая, смуглая красавица, богиня, зачем-то затянутая в строгий деловой костюм, так и сказала: «Проводник, мол, тебя встретит, в курс дела введет, дорогу покажет».
2: «Проводник!» — торопливо крикнул Федякин.
0: Орлица задумалась. Потом повертела головой, пощелкала клювом и неожиданно ответила скрипучим голосом бабы-яги:
1: «Алло!»
2: «Ой, бабушка!» — искренне обрадовался Федякин.
1: «Не в родстве чай, милок!»
0: — неприветливо буркнула яга.
1: «Чего надо-то? Обед у меня красив, сметань стынет, ага!»
0: Федякин сглотнул.
2: «Да мне бы...» — замялся он. «Сомневаюсь я...»
1: «Это правильно!»
0: — одобрила бабка.
1: «Только, милок, это варварам-то не к лицу сомневаться, а?»
0: Федякин разозлился. Можно подумать, ему выбирать предлагали, кем быть. Конаном Варваром или Джеймсом Бондом? Или этим, как его, Гэндальфом? Тот бы точно уже верную дорогу нашел. «Ага», — как бабка говорит.
2: «Ты, бабусь, мне помогаешь или нет?» — сердито спросил он.
0: «Нажалуюсь», — решил. «Вот Алевтине Викторовне и нажалуюсь, что ее сотрудники вместо выполнения служебных обязанностей на рабочем месте карасей в сметане трескают».
1: «А то как ж, милок,
0: суетливо подтвердила бабка, наверное, почуяв угрожающие мысли Федякина.
2: «Да где мне верную дорогу-то найти? То есть вообще хоть какую дорогу?»
1: Это, милок, две разные вещи, а? Вообще какую-то или верную? Тебе мобильный телефон с расширенными функциями зачем дать? Меня старой от обеда отвлекать? Дорогу отыскать сэров от съемка, это, милок, и для варваров плевое дело. А уж верную среди дорог определить, так это уж вообще... Вот поговорка-то ваша любимая варварская. Все дороги куда ведут?
4: В Рим.
0: Федякин не знал, то ли злиться на бабку за издевательство, то ли на себя досадовать.
4: Ведь говорила же Яга, что орлица, телефон, то есть, еще и фотографировать умеет, а с высоты птичьего полета точно любую дорогу разглядит, если она есть.
2: Бабусь, это не варварская поговорка-то?
1: Ну как же, милок, ты чья историю-то в школе не учил? А почему его, по-твоему, разрушили Рим? Вот из-за этого как раз, что все дороги туда. Варвары-то ваши как по дорогам ходить научились, так до него сразу и добрели, до красавчика беломраморного.
0: Бабка тяжко вздохнула, будто сожалея о порушенных вандалами древнеримских храмах. Орлица пощелкала клювом, нахохлилась и закрыла глаза.
4: Федякин задумался, вдруг представив бабку пару тысяч лет назад, похожую на смуглокожую красавицу Алевтину Викторовну, в белоснежной тоге, на ступенях античного храма с колоннадой из солнечного карарского мрамора.
0: После нескольких безуспешных попыток, опять разозлившись на Ягу, хоть бы инструкцию по использованию дала, Федякин наконец понял, как управлять орлицей для дистанционных фотосъемок с воздуха. Дальше было легко.
2: «Выше! Правее! Первый кадр, общую панораму!» — командовал Федякин с завистью, глядя, как легко скользит в небе огромная птица.
0: «Вот бы так, распластать крылья да рухнуть в бездонную синеву!» «А нет! Топчи пыль неуклюжими ногами в неудобных разлапистых сандалиях. Одно слово — варвар!» Опустившись на землю, орлица потопталась, брезгливо поцарапала когтем красный песок, вопросительно покосилась на Федякина.
2: «Просмотр!» — скомандовал он.
0: Глаза орлицы вспыхнули ярко-синим, голубые лучи заметались по красному песку, складываясь в картинку.
2: «Ух ты!»
0: — обрадовался Федякин, разглядев с краю тонкую белую нить дороги. Протянул орлице руку, предусмотрительно замотанную в край меховой повязки, и сказал ласково, совсем уж нелепое для мобильного телефона, но, безусловно, приятное для любого живого существа:
4: «Спасибо, милая».
0: Орлица курлыкнула по-голубиному и потерлась головой о щеку растерявшегося Федякина.
4: «Если все дороги ведут в Рим, — размышлял Федякин, легко шагая по извилистой тропинке, утоптанной множеством звериных следов,
2: — значит, здесь все дороги ведут к Создателю?
0: В любом случае, рано или поздно станет известно, прав ли он. Или все его способности к дедукции оказались несовместимы с лохматой головой Конана-варвара и остались там же, где и худощавое тело настоящего Федякина? А Создатель, значит, ожидает Федякина на перекрестке. На перекрестке всех этих одинаково верных дорог. На перекрестке стоял трактир. Очень странного вида, с коновязью возле деревянных дверок салона Дикого Запада и серебристым металлическим куполом космической станции. Народ внутри оказался тоже на редкость разношерстным. За столиком у входа сидели четыре маленьких человечка, болтая огромными мохнатыми ступнями. Один из них, тоскливо глядя в опустевшую кружку очень печальными влажными глазами, рассеянно теребил цепочку с сияющим колечком.
2: «Да это Фродо!» — удивленно узнал Федякин.
0: Фродо встрепенулся, проводил взглядом Федякина и опять сгорбился над своей кружкой. У стойки на высоких барных стульчиках разместилась странная троица. Мохнатое чудище размером с Федякина, тип с ироничной улыбочкой и юноша с серебристым круглым шлемом в руке.
4: «Поверь мне!» — горячился юноша, стучал шлемом по стойке. «Лея любит только тебя!»
0: «Ну да», — сомневался тип и улыбался еще более иронично и недоверчиво. Чудище возмущенно порыкивало. За спором задумчиво наблюдал хмурый молодой человек, по горло замотанный в черный плащ с серебряной розой на плече. В центре зала веселилась компания из офицеров в зелено-белой форме, ковбоев в синих джинсах и индейцев с цветными перьями в смоляных волосах. «А вот большой змей любую птицу в лед!» — громче всех кричал ковбой с клетчатым платком на загорелой шее. «Трактирщик, дай птицу! Да не, не жареную, дурень, чтоб летала!» Заметив Федякина с орлицей на плече, он замолчал. Орлица встрепенулась, стопорщила перья на шее и, приоткрыв крючковатый клюв, посмотрела на ковбоя ярко-желтыми злыми глазами. Ковбой отвернулся. «И любую змею, большой змей тоже!» — с не меньшим апломбом сообщил он собеседникам. «В лед?» — усмехнувшись, уточнил офицер. Компания засмеялась. Федякин устроился за свободным столиком в углу. Немедленно напротив материализовался трактирщик.
5: «Пиво, эль, гро, порто, хеннесси, мартель, кургуазье, может, бордо позапрошлого года? Солнечный год, хороший урожай, птички-зайчатины? Господину отбивную?»
0: Федякин попытался вспомнить, когда ел в последний раз. Покосился на толстого мушкетера по соседству, который, хрустя золотистой корочкой, с удовольствием вгрызался в истекающую жиром, благоухающую пряностями баранью ногу. Федякин вздохнул. Не затем пришел. Коньяка бы хоть, что ли? Впрочем, варвар, цедящий мелкими глоточками курвуазье, как-то не того. Выделяется из толпы. «Пиво!» — вздохнув, сказал Федякин. «И зайчатины, птички». Орлица благодарно курлыкнула.
2: «И что дальше?» — растерянно подумал Федякин, в который раз оглядывая посетителей трактира.
5: «Как мне здесь найти ее?»

0: После прохлады трактира, кондиционер у них там, что ли, воздух снаружи показался еще горячее. Солнце так и висело в зените. Федякин огляделся, пытаясь отыскать хоть какую-нибудь подсказку. Дороги, пересекающиеся возле трактира, были разными. Узкая звериная тропинка Федякина, дорога, мощенная разбитыми булыжниками, широкая асфальтовая трасса с белой линией свежей разметки, странная черная дорога, будто выжженная в земле. Трава по краям гнулась хрупкими завитками пепла. Если б знать, кто из них по какой дороге пришел. Хотя чем это поможет? Наевшаяся орлица дремала на плече. Будить было жаль, но ничего другого Федякин придумать не мог. На этот раз бабка ответила не сразу. Заснула после плотного обеда из карасей в сметане.
1: «Чего это тебя не имется, милок?»
0: «Ты вот думаю я...»
1: «Это правильно!» — одобрила бабка. «Хорошее дело! Только, милок, это варварин-то не к лицу думать, а!»
0: «Слушай, бабуся!» — разозлился Федякин. «Лицо-то это не я выбирал, а? Так что это уж твоя вина, что мне сейчас к лицу, а что нет. Как мне ее найти среди всего этого сброда, а? Ведь она может выглядеть как угодно, да?»
1: «А ты не горячись, милок. Раз решил думать, думай. Может выглядеть как угодно, а? Кому угодно-то?»
0: Федякин послушно задумался.
2: «Ну, как ей самой угодно».
1: «А как ей угодно?»
2: «Да откуда ж я...»
0: «Прости, бабуся, ты мне помогаешь, а я... Я варвар этот, жрать хочет, жареного мяса нанюхался. А я ведь знаю, что времени мало».
1: «Ой, уморил, милок! Варвар, который думает, потом хамит, а потом рефлексирует. Ну, думай, думай, оно все лучше».
2: «Как ей угодно. Как?»
0: Послушно задумался Федякин, больше не обижаясь на ехидную, но при этом подсказывающую ему ягу.
2: «А что я о ней знаю? Девчонка. До смерти обиделась на родителей и брата. Так обиделась, что решила уйти и не возвращаться. Не возвращаться».
0: Он еще раз оглядел дороги, сходящиеся к двери трактира. Нагнулся над черной, разглядывая еле заметные узкие следы среди золы и пепла. Закусив губу, решительно шагнул в трактир. «Привет, Корвин!» Юноша в черном плаще поднял измученный взгляд, растерянно оглядел Федякина. Спросил неуверенно, уголки рта дрогнули слабой улыбкой, в глазах вспыхнула надежда.
3: «Брат? Бенедикт?»
0: «Федякин Андрей Павлович, Конан Варвар, спасатель. Меня твои родители пригласили».
3: «Родители?»
0: Корвин поджал губы, отвернулся. «Мама плачет, бабушки врача вызывали, сердце. Брат хотел за тобой идти, еле остановили. Двое суток уже, Аня».
3: «Двое суток?»
0: В карих глазах Ани Корвина блеснули слезы.
3: «А здесь?»
0: «Время остановилось. Солнце всегда в зените, да?»
3: «Да. Я сначала так хотела, а потом... Потом не получилось заставить его двигаться. Время!»
0: Корвин всхлипнул.
3: «И дорога. Дорога домой черная, не пройти. Я злилась, когда ее делала. Дяденька варвар Андрей Павлович, как мне теперь вернуться, а?»
0: «Разберемся», — пообещал Федякин. Обнял зарыдавшего Корвина за узкие плечи, погладил по голове. «Не плачь, девочка, не плачь».
3: «А если...»
0: Корвин вытер ладошкой заплаканные глаза, жалобно взглянул на Федякина. Тот покачал головой. «Нет, Аня, это только ты можешь. Твой мир. Исправлять труднее, чем делать заново, верно? Но надо исправлять».
3: «А как?»
0: «А как ты ее делала, эту дорогу?»
3: «Ну...»
0: Корвин смущенно потупился.
3: «Просто шла и думала, вот уйду далеко-далеко, чтобы никто не нашел, чтобы никто следом не мог пойти. Еще злилась очень сильно. На маму, на Максима, на бабушку, что она мне нотации читает глупые. Ругала их всех, думала, чтобы больше их не видеть. Никогда!»
0: «Понимаешь, что теперь надо делать?»
3: «Наоборот?»
0: «Умница! Наоборот. И по-настоящему. По-настоящему. Ты ведь их любишь, верно? Корвин торопливо кивнул. «Давай», — сказал Федякин. «Я тебе помогу. Пойду рядом и буду держать за руку. Договорились?» Первый шаг по черной дороге обжег ему ноги, даже через толстую подошву кожаных сандалий. Маленькая ладошка в руке дернулась было в сторону. Федякин сжал пальцы Корвина покрепче. С сочувствием посмотрел на сморщившееся заплаканное лицо. А чуть позже, оглянувшись, увидел, что на месте следов от серебристых сапожек Корвина и сандалий варвара сквозь черные хлопья пепла пробиваются свежие зеленые ростки.

0: Ну что, Андрей Павлович? Голос Алевтины Викторовны был строг и официален, но черные глаза ласково улыбались.
1: Поздравляю с успешным выполнением работы и прохождением испытательного срока. Мелкие замечания, разумеется, есть.
0: Нахмурившись, красавица заглянула в листок отчета.
1: С проводником сперва рабели, потом грубо разговаривали.
2: «Ты варвар этот!» — смутился Федякин.
1: «С варваром нормально справились», — похвалила Алевтина Викторовна.
0: Улыбнулась.
1: «В следующий раз будет проще. Новичкам мы всегда даем персонаж с максимально противоположными характеристиками, чтобы способности оценить. Ну что, спасибо. Работать с вами было очень приятно. Надеюсь, так будет и в дальнейшем».
0: А Федякин на миг опять утонул в головокружительной бездне глаз начальницы.
1: «Спросить или не спросить? А не вы ли, Алевтина Викторовна, давеча Бабой-Ягой оборачивались? А древнеримские богини специально мне показались, или это проклятого варвара фантазия? А может, набраться смелости и прямо пригласить в кафе мороженицу?»
0: Федякин вздрогнул, почти услышав, как хохочет над последней робкой мыслью негодяй-варвар.
1: «Кстати, вас приемная девочка ждет», — прервала его размышления Алевтина Викторовна. «Хочет своего спасителя увидеть. По-настоящему». «Да, Андрей, не забудьте, заработали. Это теперь ваш телефон. С расширенными функциями и возможностью использования в виртуальных реальностях».
0: Девочка была невысокой и худенькой, с двумя рыжими косичками. «Андрей Павлович», — представился он.
3: «Варвар?»
0: — уточнила девочка, с сомнением оглядывая Федякина.
2: «Корвин?»
0: — улыбнулся в ответ он. Девочка хихикнула.
3: «Спасибо вам!»
0: Из кресла поднялась взволнованная женщина.
3: «Спасибо! Нам говорили, что нужно осторожно с этими новыми компьютерными играми. Но чтобы так! Двое суток, уже еле дышит, и капельницы ставят, а она... Мам!»
0: Девочка робко подергала ее за рукав.
3: «Я ведь пообещала, больше никогда! Я больше никогда там не заблужусь!»
0: «Ох!» — тяжко вздохнула женщина.
3: «Где это там, Аня?»
2: «Вот что», — решил Федякин. «Держи, подарок».
0: Он протянул девочке телефон, и серокрылая орлица на заставке одобрительно подмигнула Федякину.
2: «С расширенными функциями и возможностью использования виртуальной реальности. Теряешься? Звони».
3: «Спасибо»,
0: — девочка улыбнулась.
3: «Только я теперь не потеряюсь. Я поняла это, правила создания дорог».

0: Звонок настиг Егора в самый разгар выяснения отношений с заведующей Дома культуры. Номер был незнакомым, и Егор раздраженно выключил аппарат. Стоило выйти на улицу под колючий дождь, телефон зазвонил снова. «Да».
1: «Вы Егор? Маслов?»
0: Женский голос медовой густоты и охряного оттенка. «Да».
1: «Мне говорили, вы занимаетесь реставрацией картин».
0: Строго говоря, реставрацией он не занимался, если не считать спасенный пару лет назад натюрморт. Хозяйка начиталась интернет-форумов и решила обновить картину посредством мыльной губки. Егор неделю возился, перетягивая набухший холст, а потом еще дописывал те места, где напрочь отслоилась краска. Получилось не так, чтобы безупречно, но если не приглядываться, не догадаешься. Однако возражать медовому голосу было решительно невозможно.
2: «Ну, а что за картина?»
1: «Я думаю, начало 20 века. Холст и, по-моему, масло».
0: Немногословно и самоуверенно. Наверняка брюнетка в валом деловом костюме. Четырехкомнатная квартира и портрет бабушки в тяжелой раме. Или бабушкиной баллонки. И что с ней? Хорошо бы просто потемневший лак. С прорехами в холсте он, пожалуй, не справится.
1: «Мне кажется, там есть дописки. Я хотела бы восстановить исходный вариант».
0: Звучало заманчиво. Уж с растворителем он как-нибудь справится. Да и любопытство высунуло нос. Представилось, как из-под толстощекого, небрежно выписанного лица появляется неизвестный шедевр Рафаэля. Но совесть заставила уточнить.
1: «Лучше, наверное, в реставрационную мастерскую». «Ее нельзя перевозить»,
0: — сказала она, как о тяжелобольном. «Значит, все-таки прорехи или краска сыплется».
1: «Я живу недалеко от Дубны. Туда довольно неудобно добираться, но вы могли бы пожить у меня, пока будете работать. Естественно, на полном пансионе. Я в Москве, так что до места вас довезу сама».
0: Полный пансион у девушки с медовым голосом — это звучало заманчиво. С другой стороны, километров 130 от Москвы, а то и дальше. И наверняка полная глушь, без мобильной связи, похоже на начало фильма ужасов. Егор хмыкнул. Четырехкомнатная квартира плавно трансформировалась в деревянную развалюшку у дремучего леса.
1: «Исторической ценности портрет не имеет».
0: Еще одна иллюзия разбилась.
1: «Я могла бы заплатить вам...»
0: Озвученная сумма была выше любых притязаний.

0: Этого достаточно. Материалы, естественно, за мой счет.
1: Это было вовсе не естественно, но приятно. Интересно, как звучит ее голос, когда она улыбается.
0: И все же
1: он еще колебался.
0: Есть опасность испортить. Я заплачу половину вперед.
1: И тогда он сделал самую большую глупость в своей жизни. Он согласился.

0: Егор Маслов был художником-самоучкой, чего в глубине души страшно стеснялся. Заканчивал он заштатный технический вуз, где в первом же семестре на лекциях по черчению проникся красотой геометрических форм и оттенков черного. Лекал он не признавал, к линейкам относился скептически, но твердая рука и интуитивное понимание формы позволяло ему виртуозно выполнять самые сложные чертежи. Особенное удовольствие доставляла ему работа с ненавистными студентам объемными проекциями, а тени и блики технического рисования приводили буквально в экстаз. Собственно, на одном черчении он и вытягивал сессии. Масловские чертежи легко обменивались на лабораторке по программированию, на расчетно-графические по гидравлике и на шпаргалке по физике. Его дипломный проект, хоть и переписанный с прошлогоднего, сопровождался столь изысканными изометрическими чертежами в сложных разрезах, что Егор, к своему удивлению, получил на защите пятерку. Парой лет позже, когда черчение перевели на компьютерную основу, судьба его оказалась бы плачевной. Маслов жил в мире объемных форм, который никак не пересекался с картинками на мониторе, так что работа на компьютере по сей день казалась ему сродни шаманским пляскам. Максимум, чему он научился, это погуглить на смартфоне. Ну и в тетрис поиграть. В трехмерный. Безвольно осев в тихом КБ, Егор продолжал предаваться той же страсти. Благо, в магазинах появились книги по технике живописи. Динамичное масло и капризный акрил. Строгая тушь и нежная пастель, а в особенности любимый грифель, медленно раскрывали перед ним свои секреты. Но вот беда. Интуитивное масловское чувство гармонии было чересчур строгим, слишком чертежным. Его портретам недоставало выразительности, а пейзажам — экспрессии. Они оставались старательными ученическими работами, а почти монохромная гамма отпугивала и тех, кто подбирает пейзажики под обои. Был у художника Маслова и еще один недостаток, губительный для кустаря. Педантичное до занудства тщательность при вспомогательных операциях. Если эмульсионный грунт на картон предписывалось наносить в 2-3 слоя и всякий раз ждать полного высыхания, для Егора это становилось законом. Столь же абсолютным, как расположение теней и бликов на освещенных формах. Если лак следовало наносить через год после окончания картины, то этот год она проводила в кладовке лицом к стене. Годы шли, картины накапливались, признание не торопилось. Месяца два назад Егор отдал 3 пейзажа в местный дом культуры. Заправляла тамошней выставкой продажей гюрза в сиропе Римма Николаевна, распоряжающаяся домкультурными финансами воистину железной рукой. Кроме комиссионного процента с продажи, доморощенные художники платили ей абонентскую плату за амортизацию стен. Тем не менее, многие считали это хорошей возможностью заявить о себе. В этом месяце ядовитая Римма сообщила о повышении платы, мотивируя это непопулярностью масловских работ. Придя в ДК, он обнаружил все 3 пейзажа в самом темном углу фойе возле черной лестницы. Егор возмутился. Гюрза с тухлой улыбкой сообщила, что пасторальный реализм нынче не в моде. Егор пригрозил забрать картины, что железную леди ничуть не испугало.
1: «Вас таких много, это я одна».
0: Заявление о себе грозило подорвать масловский бюджет. Именно в этот момент на него свалился непонятный заказ. Все проблемы решились в полчаса, как по щучьему велению. Римма Николаевна получила оплату за 3 месяца вперед под обещание перевесить таки масловские пейзажи к центральному фойе. Начальство утвердило отпуск за собственный Егоров счет. Родители предупреждены. Кассета в автоответчике очищена. Егор был свободен и готов к приключениям.
2: «Вы пешком? Подъезжайте к Петровской-Разумовской», — велела девушка. «Зеленый Фиат Панда номер 315».
0: Игрушечную машинку Егор увидел сразу на выходе из метро. И остановился на мгновение, разглядывая ждущую у капота хозяйку. Волосы у нее тоже оказались медовыми. Гладко зачесанные, на затылке они скручивались в тугой бублик учительской прически. Правда, больше ничего чопорного в ней не было. Безымянные джинсы, красная ветровка, кроссовки — все вполне демократично. Егор невольно вздохнул, расставаясь с образом роковой брюнетки.
3: «Здравствуйте, я Маслов», —
0: Взглянула внимательно и серьезно. Егору стало неловко за мятую рубашку и замызганный рюкзак.
2: «Меня зовут Ольга. Можно на «ты»?»
0: Неискаженный телефонным динамиком, ее голос оказался еще вкуснее. Тембр, заставляющий вибрировать что-то под ложечкой.
2: «Вам нужно куда-нибудь заехать? За растворителем, например?»
3: «Да нет, у меня все с собой. Если что, оттуда ведь можно вернуться?»
0: Жалкая попытка красной шапочки получить гарантии. Впрочем, с Ольгой он согласен даже на ужастик в стиле Роберта Родригеса.
2: «Да, конечно. Дубна рядом, да и от Москвы не так далеко».
0: Чудесные глаза. Сине-зеленый кобальт с вкраплениями окиси хрома. Бледная, почти невидимая помада. Высокие скулы. Четкие черты лица. Егор написал бы ее портрет тушью, хотя тушь слишком резка. Возможно, карандашом, но не угольным. Уголь слишком мягок. Пара мазков охры и чуть-чуть сангины подчеркнуть теплый оттенок волос. Темпера для глаз. Черт возьми, она была почти идеальна. И бесстрастна, как гипсовая статуя.
2: «Часа через три будем на месте».
0: «Мобильная связь там есть?»
2: «В доме есть».
0: «Что значит «в доме»? Собственный ретранслятор, что ли?» Мимолетно кольнула Егора и тут же забылась. В автомобильчике пахло свежо и чуть горьковато. За окнами потянулись однообразные равнины, скучные проплешины не растаявшего снега чередовались с унылыми болотами. Мокрые поселки жались по краю шоссе. Из магнитофона звучал бесконечный свинг, а ветер горстями бросал в лобовое стекло мокрый снег. Ольга вела машину с автоматизмом киборга. Если бы это было кино, то кино про большую подставу, подумал Егор и неожиданно задремал. Ему снился желтый туман, дымные клубы которого подсвечивало закатное солнце. Его пальцы касались холодного камня, а в ушах стоял низкий гул, от которого ныли зубы. Егор повернул голову, увидел в тумане мраморное лицо статуи и без удивления узнал в нем Ольгины черты. Он продирался сквозь неохотно расступающийся туман. И когда до статуи оставался всего лишь шаг, мраморные глаза распахнулись, сияя изумрудным светом. Холодные губы разлепились и произнесли:
2: «Мы почти дома».
0: Егор вздрогнул и очумело заморгал, пытаясь сообразить, где находится. Автомобиль въезжал в коттеджный поселок. Кирпичные дома самой безумной архитектуры были натыканы столь густо, что хоть записками перебрасывайся из форточки в форточку. Готические стрельчатые окна соседствовали с застекленными футуристическими беседками. Тяжелые восьмиугольные башни с модерновыми ласточкиными гнездами под остроконечными крышами, что-то вроде альпийского шале, с чем-то вроде средневековой крепости. Лишь материал радовал единообразием. Красный кирпич и зеленый шифер. Развалюшка у дремучего леса, кажется, превращалась в новорусский эклектический особнячок.
2: «Нам не сюда».
0: Мгновенный призрак улыбки коснулся Ольгиных губ. Или ему показалось? За кирпичным буйством открылась улица хорошо сохранившихся, но, несомненно, старых построек. Ольга лихо притормозила у двухэтажного бревенчатого домика, выкрашенного зеленой краской. Сквозь щели в дощатом заборе виднелась дорожка из розовых плиток, мокрые голые кусты и голая бетонная стенка гаража. Ольга стремительно перебрала кнопки мобильника и произнесла в трубку:
2: «Я вернулась».
0: В ту же секунду ворота гаража бесшумно поехали вверх, одновременно сама собой распахнулась калитка.
2: «Иди пока к дому, я сейчас».
0: Егор выбрался из автомобиля и по собачьи встряхнулся, разминая затекшие мышцы. Он заглянул за калитку, кто-то же ее открыл, но дорожка пустовала. Только ветер побрякивал у дверей китайской висюлькой из алюминиевых трубочек. Такая себе не слишком респектабельная дачка. Внутри наверняка пахнет старым сырым деревом, обои отстают от стен, а по углам прячется паутина. А холст картины набух и подгнил.
2: «Открывай, у нас гость»,
0: — негромко сказала Ольга позади. «Опять в мобильник. Странный способ общаться».
3: Что, у нее там в доме ребенок, что ли?
0: Дверь бесшумно отворилась сама собой. Крохотная, обшитая деревом терраса. Два шага, еще одна дверь, распахнутая настежь. Егор застыл на пороге. Больше всего здесь было стали и светлого дерева. Хрупкая на вид лестница вела на второй этаж. Налево пол поднимался на две ступеньки, и там, за двойной аркой, виднелись хирургически белые шкафы, видимо, кухня. Направо уходил короткий коридор, в неглубоких нишах прятались двери. Все очень стильно. Узкие шкафчики, стены выкрашены бледно-желтым и чайным, несколько светлых пейзажей, вполне в духе Маслова. Никаких стеклянных панелей, что приятно. В новомодных хромово-стеклянных интерьерах чувствуешь себя исключительно неуютно, как в аквариуме. Раздалось негромкое жужжание, и на лестнице появился громадный игрушечный робот в броне из белого пластика. С круглой головы смотрели непроницаемые стрекозиные глаза. В первую минуту Егор готов был поклясться, что это ребенок в роскошном карнавальном костюме. Так естественно, человечны были его движения.
1: «Хозяин, здравствуй! Гость, здравствуй!» —
0: произнесло оно смешным мультяшным голосом и принялось шустро спускаться по лестнице. Длинные ноги экономными движениями сгибались в коленях, маленькие ступни уверенно попадали на ступеньки.
1: «Дом в порядке. Марвин умница».
0: Егор застыл в нелепой позе, так и не сделав шаг, и чуть не подпрыгнул, почувствовав легкий тычок в спину.
2: «Проходи, проходи», — сказала Ольга, и Егор почувствовал, что она улыбается. «Извини, не предупредила сразу. Это умный дом. А это Марвин. Он робот».
4: «Мой папа увлекался электронными игрушками», — говорила Ольга, болтая ложечкой в чашке.
0: Они сидели на кухне, напоминающей рубку космического корабля. Егор и половины здешних агрегатов не узнал. На стене висели безумные часы в форме размытой кляксы, перевернутые почти вверх ногами. Тройка была полупрозрачной. Вместо девятки торчала хромовая игральная кость, а стрелки походили на сверкающие спицы. Чаепитие со шляпником и мартовским зайцем.
2: «Роботов у нас шестеро, но Марвин самый умный».
1: «Марвин умница»,
0: — подтвердил восседающий на табуретке робот. Он ворочил круглой головой, словно внимательно прислушивался к разговору. Росту в нем было, как в семилетнем ребенке. Игрушечные ручки с четырьмя пальцами сложены на столе.
2: «По паспорту его зовут Бетта что-то там, но мне больше нравится Марвин, как у Адамса. Хотя он, конечно, совсем не параноик».
0: Маслов взял с тарелки третий бутерброд и под непроницаемым взглядом стрекозиных марвиновских глаз чуть не положил обратно. Если это и не была ксенофобия, то нечто очень близкое к ней.
2: «Что касается реставрации...»
0: Ольга отставила чашку и переплела длинные пальцы.
2: «Портрет, с которым ты будешь работать, — дедушкин. Если присмотреться, кажется, что ее писали два художника. Я решила посмотреть, что было нарисовано в начале».
0: В домашней обстановке Ольга не стала мягче, да и разговаривала все такими же рубленными фразами. Она скинула ветровку, под которой обнаружилась черная футболка с нарисованным во всю спину кукишем, но осталась в тех же джинсах. И босиком. Тапочек в умном доме не предусматривалось.
2: «Я сейчас покажу тебе твою комнату и сам портрет. Как пользоваться домом, разберешься. Марвин тебе поможет». «Марвин поможет?»
1: «Марвин поможет», —
0: подтвердил робот мультяшным голосом.
2: «Он говорит еще по-английски и по-японски, так что при желании можешь попрактиковаться», — усмехнулась Ольга. «Холодильник будет в твоем распоряжении. Я не особо люблю готовить, но если ты сильно привередлив, можешь заказать что-нибудь через интернет».
3: «Да нет, я вполне...»
2: «Ну и отлично. Марвин, в кабинет».
0: В коридоре деловито елозила черная таблетка, посверкивая огоньками и тычась в углы. Робот-пылесос, наверное. Марвин первым затопал по ступенькам, и Егор снова поразился изяществу его движений.
2: «Марвин, пригласи гостя».
1: «Гость, иди за мной».
0: Мягкий свет сопровождал их. Лампы включались метрах в двух впереди и гасли за спиной. Егор устал удивляться.
1: «Здесь будет твоя мастерская».
0: Комната, похоже, служила кабинетом. Обстановка выдержана в сером тоне, но не стерильно бледном и не густосумеречном, а в теплом и мягком. Места достаточно для танцевального зала. Два компьютера по углам, легкие книжные полки, а на подоконнике жужжит робособака, виляя хвостом. Суставчатые ножки вывернуты под странным углом.
2: Лапы не работают, а отвезти в ремонт не соберусь.
0: Маслов с усилием отвел глаза от жизнерадостной пластмассовой морды. Посреди комнаты на столе, вполне подходящем для теннисного, темный холст в подрамнике.
2: А это дедушкин портрет.
0: Егор медленно приблизился. Портрет изображал надменного старика в средневековом костюме. Картина была выполнена в той дотошной манере, которой Маслов в глубине души восхищался. Насыщенный цвет, превосходная проработка деталей, одно кружево на рукавах и золотое шитье чего стоит. Фон слегка затуманен, как у старых итальянских мастеров. Кажется, Тамарка или Колонна, и желтый, подсвеченный солнцем туман. Однако, присмотревшись к красочной поверхности, Егор понял, что Ольга имела в виду, когда говорила о разных художниках. Изумительный тон лица, выразительные складки на лбу, породистый крупный нос, несомненно, доставшийся по наследству Ольге в более изящном женском варианте, надменная складка губ и вдруг тусклые, безжизненные глаза. В правом углу рта небрежный шрам, а может быть, просто грязное пятно. Буйно разметавшиеся седые кудри, роскошная фактура горгеры и бархатного берета, а возле виска небрежная прядь совсем другого оттенка. На крупном ордене, что за орден такой, интересно, закрашена центральная часть. Одна рука четко прописанная, с выпуклыми венами и крупным сверкающим перстнем, на второй перчатка намечена резкими мазками, причем, судя по положению предплечья, кисть перерисована под другим углом. Такая же нашлепка скрывает набалдашник трости, да и в углах картины, где никаких особых деталей быть не должно, порезвился неведомый горе-художник. Исходная техника гладкая, лессировочная, рука мастерская, а последователь грубо жирными мазками закрашивал отдельные детали. Странно.
2: Да, мне это тоже показалось странным.
0: Если нижний слой покрыт лаком, Егор присмотрелся, а он вроде бы покрыт лаком, то, может быть, я смогу смыть дописки. Сначала попробую вот здесь, внизу, на трости, а если все пройдет хорошо, будем двигаться дальше.
2: Сколько времени это займет?
0: Егор потер переносицу. Честно говоря, я не знаю. Надеюсь, неделя, может, две. Потом надо будет еще раз лаком для предохранения. Но знаете, может, и вообще ничего не получится. Я предупреждал. Ольга кивнула.
2: Я помню. Ты попробуй.
0: Оставшись в выделенной ему комнате, удобной, но безликой, как гостиничный номер, Егор принялся перебирать события длинного дня. Актив. Он в гостях у красивой, несомненно, одинокой девушки. Впрочем, несомненно, это он фантазирует. Скажем так, возможно, одинокой. К тому же без жилищных проблем и навязчивых родственников. Но даже без далеко идущих планов его ждет интересная работа и впечатляющая оплата. Егор хлопнул в ладоши. Свет послушно погас, остался лишь крохотный светлячок у дверей. До жилищной беспроблемности от Москвы чесать 3 часа, причем общественный транспорт сюда, кажется, не ходит. Картина странная. Девушка тоже странная, к тому же самоуверенная до стервозности. Егор таких побаивается. Картина странная. Девушка тоже странная, к тому же самоуверенная до стервозности. Егор таких побаивается. А от роботов вообще не знаешь, чего ожидать. Маслову смутно вспомнились какие-то ужастики про дома, пожирающие жильцов. Или это были растения? Он схватился за смартфон, но экран мерцал успокаивающий, прием был отменный. Егор позвонил родителям, потрепался с приятелем по КБ и успокоенно зарылся в подушку. Но лишь проваливаясь в сон, понял, что так смущало его в Ольге.
2: Кажется, она была не самоуверена. Она была напугана.

0: Утро растворило вчерашние страхи в солнечных лучах. Проснувшись, Егор какое-то время бездумно валялся в постели, скользя взглядом по обстановке. Сегодня обнаружились детали, незамеченные с вечера. Например, пульт в стене, как и музыкального центра. Егору понадобилось минут 10, чтобы разобраться в системе и выбрать какую-то незнакомую, но симпатичную инструменталку. Помесь жизнерадостного рока и незамысловатого джаза. Музыка пронизывала комнату, как будто динамики прятались в каждом углу. Определенно, в этих умных домах есть своя прелесть. Маслов сунулся за дверь, сориентироваться насчет ванной. Музыка перетекла следом, расположившись в коридоре. Озадаченный, он прошел до самой лестницы, вернулся, заперся в обширной ванной комнате, будто срисованный с модного журнала. Звук послушно следовал за ним. Стоя под душем, Егор размышлял, как будет работать система, если в доме 5 человек, и каждый захочет слушать свое, причем погромче. В космической рубке кухни хозяйничал Марвин.
1: «Гость, здравствуй!»
0: При ближайшем рассмотрении оказалось, что робот нарезает колбасу. Пластиковые пальцы сжимают нехилый кухонный тесак, движения неторопливы, но хирургически точны. Егор поежился.
1: «Гость, слушай!»
0: — предложил робот, не отрываясь от работы, и в кухне внезапно зазвучал голос Ольги, почти не искаженный записью.
2: «Привет, Егор. Я на работе. Дом в твоем распоряжении. Если что-то не поймешь, спроси у Марвина. Как у Яндекса. Да, забыла сказать, не выходи на улицу. Вечером покажешь, что с портретом. Пока».
0: Такой себе аудиовариант записки на холодильнике. Ценные указания получены, сиди работай, из дома не ногой. А почему, собственно, не ногой? Почему я не могу выйти на улицу? Робот молчал. Как у Яндекса, говорите? Попробуем иначе. Марвин, мне можно выйти из дома?
1: Гость, нельзя.
0: Исчерпывающе. В желудке зашевелился холодок. Что там было у Кинга про писателя, которого держали под замком? Забыл, чем дело кончилось, помер он или выбрался? Егор задумался, пережевывая бутерброд. Марвин дорезал колбасу и переключился на сыр. Ломтики у него получались не хуже, чем у комбайна. В конце концов, его кормят и в комнате не запирают, решил Егор. Еще не крайний случай. И отправился работать. Портрет глазел на него мутными глазами неопределенного цвета. Егор долго разглядывал поверхность, осторожно трогал кончиками пальцев. Говорят, хорошо сфотографировать в косом свете. Все изъяны видны, но фотоаппарата нет, да и изъяны-то, вот они все. Он выбрал самый нежный растворитель, развел с конопляным маслом, легкий мазок тампоном, еще один. Вроде бы получается. Слой лака поверх дописок совсем тонкий, словно картину именно что не дорисовывали, а прятали изначальную работу. Егор увлекся. От резкого химического запаха слегка кружилась голова. Из-под грубого шлепка появлялись прежние цвета, насыщенные, яркие. Собственное дыхание казалось слишком громким, а периодически Егор вообще забывал дышать. И только когда плечи заломило от многочасовой неподвижности, он отодвинулся от стола и увидел, что получилось. Старик держал не трость. Меч.

0: «Тогда все становится логичным», — пояснял Егор. «Правая рука лежит на этом перекрестии таком».
1: «На гарде», —
0: тихо подсказала Ольга. «Ну да, на гарде. Она, похоже, очень широкая. Вот здесь виден край. Вообще интересный такой меч. Рукоять длиннющая, гарда эта немеренная. Прямо Конан Варвар. Слушай, а ты уверена, что это рисовали в начале прошлого века?» Ольга задумчиво повела плечом.
1: «Папа говорил, портрет старый. Я всегда считала, что это дедушка, но, может быть, прадед или даже какой-нибудь прапрапрадед.
0: А может быть, это, наоборот, недавняя работа?»
1: «С чего ты взял?»
0: «Ну, знаешь...» — Егор смутился. «Какой-то меч этот... как будто не настоящий. Если бы я его на картинке в журнале увидел, решил бы, что фэнтези современное. Эльфы, гоблины, там всякие оружия вычурные». Ольга окинула его суровым взглядом.
1: «Когда я была маленькой, портрет уже висел дома. А это еще в Советском Союзе было?»
0: «Ну да, эльфов-гоблинов в Советском Союзе не было», — пробормотал Егор. «А, кстати, почему-то мне нельзя выходить из дома?» По ее лицу пробежала тень.
1: «Когда меня нет, включается система защиты, параноидальная. Перепрограммировать сложно, так что выходи, когда я здесь. Только зачем тебе? Поселок еще пустой почти, из магазинов одна палатка у остановки».
0: Сомнения Егора не развеялись, но он предпочел согласиться. В конце концов, телефон работает, интернет доступен, а месить грязь по улицам недостроенного поселка и впрямь удовольствия немного. Да и Ольга ему вроде доверяет, иначе бы не оставила целый день хозяйничать в доме, напичканном супертехникой. Побоялась бы, что испортит. О том, что испортить ему могли просто не позволить... Егор предпочел не думать. В пятницу Маслов с изумлением понял, что гостит в умном доме уже неделю. Он почти привык к Марвину и даже не вздрагивал, когда тот с тихим жужжанием возникал за спиной. Он забавлялся с парализованным псом и машинально приподнимал ноги, когда под стулом проползала таблетка уборщика. Нашел еще двух крохотных роботов. Человечка с прозрачным тараканом, однако не впечатлился. Игрушки. Но особенно его радовала музыка, гуляющая по всему дому следом за жильцом. Причем сам музыкальный центр Егор так и не отыскал, хотя пульты были встроены в каждую комнату. Еще на первом этаже обнаружился навороченный домашний кинотеатр и неплохая, хотя и слегка пуританская подборка фильмов. Работала Ольга, похоже, коммивояжером. Уезжала с утра, нагрузив багажник сумками, возвращалась иногда к полуночи, совершенно разбитая, вливала в себя пол-литровую кружку чая и скрывалась в комнатах. Впрочем, в среду она осталась дома и приготовила роскошный по здешним меркам обед. Суп из замороженных овощей с пельменями, а на второе — креветки из китайского ресторана. Жареный хитин хрустел на зубах, но Егору понравилось. Работа над портретом продвигалась неспешно, но уверенно, хотя каждая новая деталь добавляла дедуле странностей. Меч обладал хитрой формой лезвием и выступом, который Егор по неопытности посчитал кровостоком. Хищно растопырилась гарда, а на балдашником рукояти служил череп с глумливо выставленными клыками. Такой же череп, правда, без клыков, зато с горящими зелеными глазами, обнаружился на ордене. Да и сам орден стал напоминать стилизованную паутину в рубиновой крошке. Непрост был дедуля. Ох, как непрост! Егор оставил лицо напоследок и для разнообразия смыл левый нижний угол, где под темно-фиолетовым кобальтом обнаружилась надпись, сделанная округлыми печатными буквами. «Иди на полночь». Вот только зашифрованных посланий тут не хватало.
1: «Не понимаю»,
0: — нахмурила брови Ольга.
1: «Хотя...»
0: Егор, как завороженный, двинулся за ней. Безумные часы на кухонной стене. Циферблат словно лежит на боку. Цифры 12 нет, но если бы она была, то смотрела бы вниз, в угол. Ольга дернула за хромовый рычаг возле плиты. Люк, полностью сливающийся с полом, поднялся на рычагах и плавно отъехал в сторону.
1: «Это просто подпол», — усмехнулась она, забавляясь испугом Егора. «Консервы хранить, картошку, никаких таинственных кладов».
0: «Угу», — И в каждой комнате наверняка по потайному ходу. А в каждом шкафу по скелету. В подвале мягко светилась цепочка ламп. Спускаясь вниз, Маслов поднял глаза. Марвин стоял у края люка с самым зловещим видом. Внизу царила стерильная чистота. Узкие стеллажи вдоль стен с аккуратными стопками консервных банок. В углу отгорожен хитрый агрегат, наверняка отопительная система или водопроводный насос. Хотя, может, и печатный станок для фальшивых денег, кто его знает. Впрочем, совершенно прозаическая обстановка, разве что площадь основательная. Подпол, похоже, тянулся вдоль всего дома. Правда, задрав голову, Егор обнаружил на потолке еще одни часы. У этих циферблат не претерпел метаморфозы, зато стрелки отсутствовали, только штырь наклонно торчал из центра.
1: «Папа здесь роботов гонял. Он писал для них программы. Для больших, как Марвин, для уборщиков и для таких говорящих голов с мимикой. У меня их сейчас нет. Такие представления показывал. А я просто продукты храню».
0: «Роботов гонял. Теперь, значит, не гоняет. Причем всегда папа и никогда мама. Почему?»
1: «Пойдем»,
0: — скучно сказала Ольга.
1: «Ничего тут нет».
0: Под вторым углом картины Егор без особого удивления обнаружил следующую надпись: «Затем на тень». Если следовать той же логике, тень стоило искать на часах в подвале. Нижний правый угол сообщил «Останови именем», а последний озадачил тройкой или буквой «З», возле которой явился толстый червяк с поперечными полосками-ножками. Система управления люком оказалась несложной, а тень от штыря на циферблате протянулась к дальней стене. Егор раздвинул банки с ананасами в сиропе, но ничего странного на стене не обнаружил. Так, неровная штукатурка. Впрочем, он бы и люк в кухне сам не нашел. Банку ананасов Егор открыл на обед. А на следующий день все рухнуло в тартарары. Продолжение и окончание рассказа Натальи Егоровой «Умный дом» в следующем подкасте «Модели для сборки».

0: Маслов смывал макияж на лице. Здесь приходилось быть особенно тщательным. Егор буквально носом вел по холсту и ничего, кроме крохотного сиюминутного мазка, вокруг себя не видел. И лишь в какой-то момент, разгибая затекшую спину, повел глазами в бок. На него внимательно смотрел живой янтарный глаз. Егор придушенно пискнул и отпрыгнул, своротив стул и едва не опрокинув бутылочку с растворителем. «А дедуля-то оказался! Привет демонам сознания!» Острый взгляд желтых глаз неотступно следовал за Егором. Подбородок теперь украшала мефистофельская бородка, в заостренном ухе эльфов-гоблинов, говорите, не было, болталась тяжелая серьга, а из-под нижней губы торчал кверху острый желтоватый клык. Клык, а вовсе не шрам. Вполне логично было бы дедуле прорвать сейчас холст и выбраться наружу. Егор заработал бы инфаркт, только и всего. Но вместо этого позади раздалось механическое...
1: «Гость, нужна помощь!»
0: Маслов сделал повторный кульбит и налетел на компьютер. Системный блок неожиданно легко, как картонный, отлетел в сторону и брякнулся на пол. Марвин проводил его взглядом.
2: «Нет, Марвин!» — прохрипел Егор. «Помощь не нужна! Иди на кухню!»
0: «Ну, картина! Ну, жутенькая! Но зачем же стулья ломать?» Егор уселся прямо на пол. Руки мелко дрожали. Машинально отметил, что из валяющегося системного блока не торчит ни одного провода, да и задняя стенка, на удивление, гладкая, без единого отверстия. Потом зачарованно протянул палец и нажал на толстую кнопку. Системный блок подморгнул зеленым индикатором. На столе уютно засветился монитор. «Беспроводные технологии, да?» «Пожалуйста, пусть это будут просто беспроводные технологии!» «Надо кому-нибудь позвонить». Хотя бы сказать, где он, чтобы в случае чего... А в случае чего? Черт, да у него же, небось, денег на счету не осталось. Он же каждый вечер трепался. Срывающимися пальцами набрал номер. Долгие гудки, как и положено в фильме ужасов. А сейчас Марвин бы вооружится бензопилой и...
2: Но! Серег, это Маслов!
0: Егор внезапно понял, каким бредом прозвучат его страхи.
2: Я тут, знаешь, возле Дубны подхалтуриваю.
0: Но...
2: Да нет, я, знаешь, хотел спросить, поселок Заречье возле Дубны, там дома дорогие.
3: Думаешь, я помню. Смотреть надо, тебе срочно.
2: Да, в общем, нет. Я пока так, присматриваюсь. Я попозже позвоню.
3: Ну, давай.
0: По крайней мере, если что, Серега должен вспомнить название, ядовито прошептал внутренний голос. Клыкастый старик с портрета смотрел презрительно. Маслов подтащил к себе системный блок и задергал крышку. Та легко выскочила из пазов, открывая компьютерную начинку. Пыль. Очень много пыли. Егор не слишком хорошо представлял себе, как должен выглядеть компьютер изнутри, но абсолютно точно не так. В мохнатых ошметках тихо светились граненые голубые октаэдры, окруженные сетью закорючек, которые хотелось назвать рунами. Закорючки были выпуклыми и будто восковыми, а крепилось все хозяйство к стеклянным пластинам.
2: «Беспроводные технологии, да? Сколько у него осталось денег на телефоне? Где-то 7 баксов?»
0: «И было где-то 7. Неделю назад, а он каждый вечер трепался.
2: Или ему только казалось, что трепался?»
0: Он полез в интернет, уже не смущаясь тем, что раскуроченный системный блок валяется в 3 метрах от монитора с клавиатурой. И через 5 минут тихо вышел из кабинета. Остаток вечера до Ольгиного появления он просидел в ванной. Там было меньше места и закрывалась дверь.
2: «Я тебе сейчас кое-что покажу».
0: Портрет сверкнул на них желтым глазом. Очищенный клык в свете лампы тошнотворно поблескивал. Ольгин взгляд оставался спокойным и задумчивым. Егора прорвало.
2: «Молчишь? Тебя это не удивляет, да?»
4: «Я подозревала что-то в этом роде».
0: Она закусила губу.
2: Егора колотила крупной дрожью. «И что, дедушка был вампиром? Вервольфом? Или дореволюционным ролевиком? Привет Толкину! Купил зубки в магазине приколов!»
0: Он уже орал.
1: «Хозяин, нужна помощь!» — осведомился Марвин.
2: «Черт, как незаметно он подкрадывается!»
4: «У хозяина все в порядке»,
0: — ровным голосом ответила Ольга. Янтарные глаза портрета смотрели осуждающе.
2: «А это ты видела?»
0: Егор пнул системный блок. Ошметки пыли разлетелись в стороны.
2: «И как оно работает, по-твоему, на волшебном чихе? А что сюда мобильную связь только через полгода проведут? Ты в курсе? Тут покрытия вообще нет никакого!»
1: «Гость, нужна помощь!»
2: «Не нужна гостю помощь! Гостю нужны объяснения!»
1: «Сядь!»
0: — прикрикнула Ольга.
2: «Марвин, иди на кухню!»
1: «Марвин должен помогать хозяин! Марвин должен защищать хозяин!»
2: «Сядь!»
0: — повторила она.
2: «Иначе он переключится на программу защиты, и я вообще не знаю, что будет».
0: Маслов застыл, тяжело дыша.
2: «Я бы рассказала раньше, но ты бы не поверил».
0: «Я и сейчас не поверю», — угрюмо заверил он. «Я в эту чушь вообще не верю».
3: Тень скользнула по холсту, словно портрет усмехнулся.
0: Ольга опустилась в кресло, подтянула колени к подбородку.
4: «Понимаешь, я по происхождению что-то вроде ведьмы».
2: «Конечно, конечно. Готика рулит. Сейчас с карниза спикирует ворон, а у Ольги вырастут вампирские клыки, как у дедули, только наоборот».
0: Егор не замечал, что это двигается все дальше и дальше, пока не уперся в стену.
4: «Ты не бойся. Дело в том, что когда родители погибли... Нет, ну ты сам подумай, как я могла тебя предупредить? Ты бы вообще сюда не поехал».
0: Возле Оленьки всегда был папа. Мама, конечно, тоже была, но будто бы неподалеку, шагах в трех, так ей казалось. Если нужна была помощь, она бежала к папе, а уж потом отчитывалась маме для порядка. Впрочем, еще чаще она молчала и добивалась всего сама. Ольга вообще была ребенком тихим, но упертым. Лет в 12 она придумала себе сказку, что ее в роддоме подменили. Мама заметила, а папа нет. Мама папе сказать не решилась, а сама с тех пор Олю боится. Мало ли кто она, может, упырь какой-нибудь. Страшные сказки про упырей Ольга любила всегда.
4: «Знаешь, я даже удивлялась, как легко от родителей отклеилась. Другие девчонки лет в 30, а все с папами и мамами живут. И все, поздно, не приходи, этого не носи, там не работай. А я как в институт поступила, квартирку сняла, знаешь, такую, без кухни. И так только перезванивалась и по праздникам приезжала. Мама вроде бы даже рада была. Отец всегда возился с компьютерами и с роботами. Это было забавно, но не слишком интересовало Ольгу. Может быть, потому что к волшебству умного дома она привыкла с детства. Интереснее было то, что отец умел предсказывать погоду лучше всякого телевизора, а еще предвидел опасность.
2: Понимаешь, он всегда такие вещи чувствовал. Например, я прошусь с девчонками на шашлыки, а он говорит: «Оленька, завтра не надо, идите через неделю».
4: Ну, я девчонкам говорю, а они смеются, а потом на этих шашлыках или ногу кто-нибудь сломает, или вообще какие-нибудь придурки к ним привяжутся. В общем, я ему привыкла верить. А за последний год он то и дело начинал, мол, когда нас не будет, ты то-то сделай, то-то. Наверное, поэтому, когда они разбились, я даже не очень удивилась. Плакала, конечно, до сих пор, как подумаю, слезы наворачиваются, но не удивилась».
0: Они погибли 2 года назад. Самосвал юзом выбросило на встречную. Дождь, мокрая дорога, и машин-то почти не было. Им просто не повезло. По завещанию Ольга осталась владелицей умного дома. Правда, большинство роботов, как оказалось, не принадлежали отцу, а были взяты в аренду, но остальная начинка и даже безумно дорогой Марвин остались в ее распоряжении. Обменяться из этого захолустья можно было разве что на хрущевскую однушку, поэтому Ольга так и осталась в Заречье, даже когда половину деревни снесли, а вокруг, словно на дрожжах, поднялись кирпичные теремки. Она ездила по конторам от Дубны до Москвы, продавала мелкие гаджеты, ручки, флешки, USB-аккумуляторы, ультразвуковые пищалки против комаров и прочую ерунду.
4: «Говорят, у меня рука легкая. Если электронику у меня купить, она не ломается». Это я только потом поняла, что все не так просто. А все потому, что месяц назад...
0: Глобус шахматы стоял в доме всегда. Вторая старая вещь, первый был портрет. Деревянный шар со вполне современными очертаниями нарисованных материков в массивной подставке на колесиках. Если откинуть верхнюю половину, получался маленький шахматный столик, фигурки для которого были с изумительным мастерством вырезаны из темного дерева и слоновой кости. Ольга видела подобный столик в антикварном магазине, но фигуры ее разочаровали. Лица на них были лишь намечены, складки одежды грубоватые. Здесь же каждой пешке придали свое выражение лица. Почти 2 года Ольга к шахматам не прикасалась. Всякий раз начинала плакать. А тут показалась крышка, закрыта неплотно. Она откинула северное полушарие и на шахматной доске обнаружила конверт. Письмо от отца.
4: Если коротко, то дело было так. Мой дед, папин отец, жил, ну, скажем, в параллельном мире, как бы магическом. Вот не надо кривиться, я бы тоже не поверила, но ты же компьютер видел. Ну и я видела, вот. А однажды они разругались, и отец оказался здесь. То ли дед его заколдовал, то ли он сам удрал. Ну и дед сказал, не возвращайся.
0: Я тебя породил, я тебя...
4: Вроде того. Папа здесь женился, потом я родилась. Возвращаться он и не собирался. Только знаешь, что я думаю? Вот эти роботы, алгоритмы хитрые, в ладоши хлопнул, свет зажегся. Наверное, были ему вместо магии. Наверное, ему было нужно ощущать какую-то власть над вещами, понимаешь? А раз как прежде не получалось, но он и начал заниматься электроникой.
2: Власть над вещами, это Егор понимал. Это когда из цветных мазков выглядывает женское лицо, а в черных штрихах угадывается закат, и только от тебя зависит, каким он станет.
4: Я уже думала, с ума сойду. Все к себе прислушивалась, что во мне не так. Я думаю, он маме все рассказал, поэтому она такая и была, всегда заторможенная. Еще выглядела гораздо старше него. В последние годы совсем старушка. Я, что называется, поздний ребенок, но папе-то на вид больше 40 не давали, а по паспорту возраст у них одинаковый.
0: Ольга принялась копаться в домашней электронике. Опомнилась, когда у пса после экспериментов отнялись лапы, а вести его в ремонт было никак невозможно, потому что внутри обнаружилась та же чертовщина. Каменные кубики и стеклянные деревца в мизинец размером.
4: Я теперь уже и не знаю, то ли он их сразу такими делал, то ли они сами потихоньку перерождались. Самый старый уборщик у нас вообще одна из первых моделей. Гудит, как самолет, но до сих пор работает, ни разу не ломался.
0: Портрет деда она никогда не любила.
2: Он казался ей скучным и мрачным. И страшноватым, если честно. А тут присмотрелась внимательнее и обнаружила несоответствие, слишком нарочитые, чтобы оказаться случайными. Тогда и родилась идея найти реставратора, чтобы снять верхний живописный слой.
4: Я несколько человек перебрала, но никто сюда ехать не хотел. Везите, говорят, сами, если надо. А я подозревала, что там внутри... Как такое привезешь? Ну, а потом ты вот согласился.
0: Егор молча уставился в мерцающий кристалл в брюхе компьютера.
2: Надо было или поверить и отказаться от всего опыта прежней жизни, или посчитать ее сумасшедшей и бежать отсюда без оглядки. Но вот же портрет. Хотя что там портрет? Вот же смартфон радостно подмигивает. Звони куда хочешь. Мобильная связь там есть?
4: В доме есть. Я думаю, может, это папа портрет замазал много лет назад, чтобы лишних вопросов не возникало. Только непонятно, кто надписи оставил. То ли отец все-таки выход нашел, то ли дед ему лазейку оставил, или оно вообще не об этом, а может...
0: Она побелела.
4: Может, они вовсе не погибли, а на самом деле...
0: Маслов прятал глаза.
4: Да нет.
0: Хрипло оборвала себя Ольга.
4: Таких чудес не бывает.
0: Ну да, а остальные бывают. Что думаешь делать? Неловко спросил он.
4: Открыть, конечно. Только надо сообразить, чего от нас хотят.
0: От нас. То есть Егор автоматически входит в команду избранных. Понять бы, рад он этому или огорчен.
4: Допустим, про часы мы решили правильно. И дверь в той стене подвала.
0: Портал, уточнил он.
4: Что?
2: Портал. Ну, как обычно, в книжках между мирами.
4: Да какая разница? Главное, чье имя нам нужно и какие 3 червяка.
0: Или З. З плюс иероглиф.
4: Тем более непонятно. Может быть, алхимический символ?
0: Пойдем погуглим. Егора уже не смущало, что интернет доступен посредством неведомого волшебства. В конце концов, для него и раньше вся эта электроника была сродни колдовству. Так какая разница, микросхемы там работают или магический кристалл?
2: Егор открыл глаза, судорожно глотая воздух. Простыни были мокрыми, хоть выжимая, а в глазах еще стоял недавний сон, едва не задушивший его клубы желтого тумана и статуя с Ольгиным лицом. Только на этот раз статуя была железной. Хорошенький такой кошмар. В самый раз после вчерашнего. Они до двух ночи лазили в поисковиках, но толстого червяка в перевязочках лапках не нашли.
4: Может быть, это тоже надо смыть?
0: Я с краешку попробовал, там ничего нет, только исходная картина. Ее лицо было совсем рядом. Глаза в мягком свете монитора отливали изумрудом. Волосы пахли свежо и чуть горько. Где он чувствовал такой же запах?
2: Может быть, виньетка? Зашифрованные инициалы.
4: Грубовато для виньетки.
2: И, кстати, останови именем, это чин.
4: Понятия не имею. Папа был Александр Иванович.
0: Егор фыркнул и, не сдержавшись, расхохотался в голос.
2: «Ты чего?» — возмутилась Ольга.
5: «Ой, не могу! Портрет!»
0: — еле выдавил Егор.
5: «Дедушка Ваня!»
0: Ольга перевела взгляд на картину и тоже согнулась от хохота. Когда приступ смеха прошел, они некоторое время молча смотрели друг на друга, словно не узнавая. Потом, медленно, будто во сне, Егор потянулся губами к невероятно красивому лицу. Бурного, удушливого всплеска не было, скорее болезненная нежность, осторожное желание защитить. Но поцелуй на фоне недавнего потрясения возле демонического портрета... В этом была такая голливудская фальшь, что Егор застыл на полдороги. Наверное, Ольга тоже это почувствовала, потому что одним стремительным движением скользнула за дверь.
4: До завтра. Спокойной ночи.
1: «Хозяин, спокойной ночи!»
0: — немедленно отозвался вездесущий Марвин.
1: «Гость, спокойной ночи!»
0: И вот... Ничего себе, спокойная ночь. Что сказал бы Фрейд о подобном кошмаре? На кухне Марвин нарезал копченую скумбрию идеальными прозрачными ломтиками. Интересно, а руки он сам себе мыть будет? Рыбы-то жирные.
1: Гость, здравствуй.
6: Привет, Марвин. Где Ольга?
0: Молчание. То ли команда неверна, то ли верному роботу не положено сообщать. Ну и ладно. Егор с аппетитом слопал почти всю скумбрию и отправился в кабинет. Системный блок они вчера водрузили обратно на стол, только крышкой закрывать не стали. Маслов удивился, куда подевалась пыль. Не иначе кто-то из пылесосов постарался. Представилась таблетка-уборщик с жужжанием, взлетающая на стол, как маленькое домашнее НЛО. Егор снял дедушку Ваню со стола и поставил лицом к стенке. Взгляд скользнул по «Останови именем». Еще одна загадка, но это пусть Ольга.

0: Ли в океане, Чао обитает на болотах.
1: Ну и что с этим делать?
0: Кстати, вроде бы есть такие электронные драконы. Марвин, у нас есть дракон?
2: Дракон нет.
0: А был? Молчание. Марвин, у вас был дракон?
2: Дракон нет.
0: Нет так нет. Идем дальше. Усы, борода. Примитивная форма называется куей. Куей, какое хорошее слово. Зимой впадает в спячку. Буддизм. Запретный город в центре Пекина. Жемчужина в лапах дракона. Дракон в китайской алхимии означает ртуть, а также сердце и кровь. Кровь! Черт побери, а если просто кровь? Три значит три капли. Это же магия, а магия крови самая сильная. Это же во всех ужастиках пишут. Ужастиках. Да. Егор аккуратно выключил компьютер. Остается еще неведомое имя, но почему бы не попробовать сразу? Глядишь, дадут какой-нибудь знак. В подвале он методично перенес банки на соседние стеллажи. Отодвинул легкий каркас, потом еще один, освобождая стену.
1: Ага! Так мы на правильном пути!
0: У самого пола небрежно нарисована морда. То ли медведь стилизованный, то ли вообще гоблин какой-то. Наплыв штукатурки вполне сходит за высунутый язык. «Ну что, экспериментатор, приступим?» Егор примерился булавкой.
1: «Неприятное ощущение. Чувствуешь себя самоубийцей, даже если это всего лишь булавочный укол».
0: Алая капля набухла на подушечке и расползлась по руслам папиллярных линий, даже не собираясь падать вниз. Возможно, укол оказался слабоват. Маслов присел на корточки и прижал окровавленный палец к каменному языку.
3: Руку охватила приятная прохлада, поднимающаяся по ладони к предплечью, потом к плечу. Егор почти без удивления смотрел, как часть стены, вроде дверного проема с аркой, размывается, уплывает и затягивается янтарно-желтым туманом. И никаких тебе имен.
0: Нарушая торжественность момента, в кармане забрянчал мобильный. Ольга.
1: Егор, ты где?
0: Да я тут...
1: Слушай, я сообразила.
0: Да я вроде тоже.
1: Знаешь что, только никуда не ходи. Подожди меня, я уже подъезжаю.
0: Ну, я вообще-то...
1: Егор! Егор, ты где?
0: Сверху послышалось легкое жужжание.
1: Главное, не суйся пока в подвал, я должна сама.
0: По лестнице с неторопливой неотвратимостью спускался Марвин. Пластиковые пальцы сжимали кухонный тесак.
1: «Егор, что там у вас? Егор!»
2: «Гость нельзя!»
0: — злорадно сообщил Марвин.
1: «Егор!»
0: Маслов с трудом оторвал палец от каменного языка.
1: Ноги подкашивались, словно нарисованный гоблин на радостях выхлебал у него пару литров крови. Может, и действительно выхлебал, сволочь, оштукатуренная.
0: Марвин присел на полусогнутых ножках и шустро затопал к Егору, на ходу поднимая тесак. В стрекозиных глазах тот увидел свое перекошенное отражение.
1: «Егор!»
0: Телефон брякнулся на пол. Маслов бросился в сторону, расшвыривая консервные банки. Удар пришелся в металлическую стойку стеллажа.
1: «Цвиньк!» «Марвин, стой!»
2: «Гость нельзя!»
0: — невозмутимо сообщил робот.
2: «Марвин должен помогать хозяин. Марвин должен защищать хозяин».
0: Тесак со скрежетом врезался в стену. Разлетелись острые осколки. Кусок арматуры качнулся полувыбитым зубом. Егор чудом успел отпрыгнуть за стеллаж.
1: «Марвин, стоп! Марвин, фу, нельзя!»
2: «Гость нельзя!» — возразил Марвин.
0: Полка разлетелась. Острая щепка вонзилась Егору в щеку. На мгновение показалось, что прямо в глаз.
2: «Марвин, умница!»
0: Под ногами катались железные банки. Желтый туман расползался по подвалу, принося резкий запах. У Егора закружилась голова. Сверкнул от входа яркий всполох.
1: «Ольга!» «Егор! Егор!»
4: «Я тут!» —
0: просипел Маслов, хватаясь за арматурину. Прут неожиданно легко подался, и он рухнул коленями об каменный пол. Тесак просвистел в миллиметре, отчекрыжив кусок рукава.
2: «Марвин, умница!»
0: «Цвиньк!» — лезвие врезалось в подставленный прут. У Егора разом онемели руки. А в следующую секунду Ольга налетела на него, сбивая с ног, и оба покатились в желтый туман, за которым скрывалось неизвестно что.
2: «Хозяин!»
3: не дует.

0: недоуменно проскрежетала над ухом. Следом тонко на ультразвуке завизжала Ольга. Егор распахнул глаза. Над ними склонилось железное чучело. Сплошная сверкающая сталь и алые перья. За долю секунды Маслов разглядел каждую металлическую розетку на изысканных доспехах, каждую нитку на тяжелом плаще. Острый клюв шлема смотрел ему прямо в переносицу. Тяжелая алебарда поднялась и рухнула. Егор вскинул прут, мгновенно поразившись, каким непривычно тяжелым он стал. И верно, не прут, меч! Тот самый здоровенный меч с черепом на длинной рукояти встретил удар, который должен был выломать Егору руки из суставов. Встретил и отвел в сторону, как удар пластмассовой линейки. А из-за тумана послышалось настырное «Марвин, умница!» И тогда Ольга забормотала, словно в бреду.
1: «Я помню, я помню! Я же должна помнить!»
0: И пронзительно так, что уши заложило «Дарн!» Железное чучело застыло, будто в недоумении. А затем целеустремленно пролязгало к проему, откуда на полусогнутых выбирался Марвин с тесаком. Бесстрастным механическим движением поднял алебарду и со всего маху обрушил на голову робота. Круглый шлем треснул, как орех. На мгновение все застыло, и во внезапной тишине особенно резко раздался сухой кашель. Егор медленно обернулся. И только сейчас понял, что зазеркальный подвал был копией подвала в умном доме, а на ступеньках лестницы стоял старик в расшитом красном халате. Янтарные глаза сверкали так, что страшно было смотреть. Мефистофельская бородка растрепалась, клык наполовину обломился, а буйные седые кудри обрамляли обширную лысину. Но это, несомненно, был старик с портрета. Дедуля. Маслов только глазами хлопал, а Ольга шагнула навстречу старику, прямая как струна.
1: «Я пришла».
0: Он смерил ее суровым взглядом. «Кровь не твоя».
1: «Мне помогал человек».
0: «Твой отец, Андер?»
1: «У нас его звали Александр».
0: «Почему не пришел он?»
1: «Он умер!»
0: Звенящим голосом выкрикнула Ольга. Лоб старика собрался в тяжелые складки. Желтые глаза притухли. «Андер умер».
1: «А вы с ним так и не помирились»,
0: — горько сказала Ольга. Старик медленно отвернулся. Прошел мимо нее, мимо скрючившегося Егора, все еще сжимающего в руках меч, к железному дровосеку, застывшему над роботом. «Цейк, иди на место», — приказал он тихо, но будь на месте чучела Егор, подчинился бы, не раздумывая. Потом склонился над покалеченным Марвином, пробормотал.
2: «Кремний. Кремний плохо подходит для големов, слишком своенравный, но пусть. Ты тоже. Иди».
0: Марвин с разваленным напополам черепом деловито зашагал к лестнице. Зазубренный тесак мирно покачивался в пластмассовых пальцах. «Власть над вещами, да. У каждого своя». Пристальный янтарный взгляд остановился на Егоре, но отчего-то старик больше не пугал его. Скорее вызывал жалость. Оживший портрет, повелевающий вещами, но теряющий людей. Старик отвернулся к девушке.
2: «Как тебя зовут?»
1: «Ольга».
2: «Ольга», — попробовал он на вкус. «Хорошо, Ольга из рода Дарна. Ты дерзкая девчонка, но я принимаю тебя. Пока».
0: Егор вытер мокрую щеку и недоуменно посмотрел на вымазанную красным ладонь. Потом осторожно положил меч на каменный пол, поднялся и пошел к дымному проему. На пороге он обернулся, чтобы навсегда запомнить эту картину. Суровый старик и упрямая девушка изучающе всматриваются друг в друга.
2: Фамильное сходство было несомненным, и также несомненно в глубине желтых глаз старика светилась грусть и теплота узнавания. Маслов тихо шагнул в янтарный туман. Он медленно шагал по мокрым розовым плиткам. Пустой рюкзак норовил свалиться с плеча, в горле сухо скребло, продуло, что ли. Калитка закрыта, можно и через забор перемахнуть, не так уж он и высок. А там найти остановку или поймать попутку.
1: «Егор!»
2: Стремительные шаги за спиной, пальцы вцепляются в рукав. Глаза сияют чистой изумрудной зеленью, медовые пряди выбились из учительского бублика.
1: «Ты забыл телефон!»
2: Полупрозрачный гаджет с проросшими изнутри кристаллами. Туманная завеса преображает любые предметы. Красиво.
1: «И потом, послушай, там же совершенно другой мир. Мне все придется начинать сначала. Я даже не знаю, как все работает. Я не справлюсь одна».
2: Он все еще молчал, не в силах поверить.
1: «Я хочу, чтобы ты остался. Пожалуйста».
2: «Лучше, наверное».
1: «Нет, в реставрационную мастерскую не лучше».
2: Егор изумленно вскинул брови, потом вспомнил и засмеялся.
1: «Знаешь, может быть, ты не лучший реставратор, зато умеешь сражаться с бешеными роботами. И вообще, это была твоя кровь».
2: Ветер бренчал китайской висюлькой у крыльца. Солнечный луч играл в глазах самой красивой девушки на свете, а в умном доме его ждали роботы и огромный волшебный мир. Взявшись за руки, они медленно поднялись по ступенькам.

В декабре лунное дерево лишилось верхушки. Какой-то безмозглый дурень срубил 6 футов отличной хвои, чтобы соорудить у себя дома рождественскую елку. Оставшиеся ветки торчали, как растопыренные пальцы, подпирая верхушку, которой больше не было. Так изобразил дело репортер, написавший о происшествии в газете. По его словам, вандал не представлял, что поднял руку на национальную святыню. Садовники университетского кампуса не поставили под деревом ни таблички, ни ограды, боясь, наверное, что дерево тем более не выжить, если будет известна его ценность. В конце концов, далеко не все одобряют программу освоения космоса, а орегонский город Юджин, где растет дерево, – очаг политического беспокойства. По словам репортера, человек, срубивший верхушку, просто польстился на дармовщину, пожалев $25 на елку из питомника. Во всяком случае, официальная версия звучала именно так. На самом деле, мы сделали это для спасения мира. Я понял, что это дерево непростое, как только его увидел. Я не часто оказываюсь в студенческом городке Орегонского университета, но однажды мне понадобился журнал, отсутствовавший в публичной библиотеке. Осенний денек был уж больно хорош. Вот я и избрал кружной путь через цветники. Кто же удержится, чтобы не понюхать розы, когда на носу зима? Я как-то упустил из виду, что хорошенькие студенточки тоже любят солнечную погоду. В итоге я пялился на них, забыв о цветочках, и мечтал оказаться лет на 20 моложе, чтобы они оглядывались на меня не с удивлением, а с интересом. Одна белокожая брюнеточка в черной обтягивающей майке с длинными голыми ногами была так поражена моим явлением, что меня так и подмывало подойти к ней и сказать: «Нет, зрение вас не обманывает, я действительно живая реликвия 60-х годов». Джинсовая рубашка, бахрома на куртке, бусы на шее – все настоящее. Привыкайте, в Юджине многие по-прежнему так щеголяют. Но тут у нее за спиной обнаружилось кое-что настолько интересное, что я мигом о ней забыл. Дерево насчитывало футов 25 в высоту, но его аура была раза в два выше. Она напоминала огромный серебристый столб света, колеблющийся на ветру. Сначала я решил, что это короткая вспышка, но свечение не прекращалось, и я понял, что это именно аура. Самая сильная из всех, которые я видел с 1972 года, когда в нашем местном музее экспонировался лунный камень. Лужайка представляла собой горную страну в миниатюре. Ее перерезали искусственные хребты почти в человеческий рост, между которыми лежали мини-долины. Я стал штурмовать одно препятствие за другим. Возможно, я задел на бегу девушку, но это меня не остановило. Нужно было как можно скорее дотронуться до ветки дерева, погладить мягкие плоские иглы. На конце каждой ветки успело отрасти по 3 дюйма свежей хвои. Здесь аура была почти осязаемой. «Мне больно!» Я обернулся. Девушка направлялась ко мне. Я только сейчас заметил, что у нее серебряное кольцо в брови. Вообще-то я не любитель пирсинга, татуировок и прочих излишеств, огрубляющих облик. Но на девушке уже сказалась аура дерева. Одно она смягчила, другое подчеркнула. Это, конечно, чисто субъективное восприятие, но разве не субъективно любое физическое влечение? И пахло от нее приятно, кажется, сиренью. «Зачем вы меня толкнули?» – спросила она, но я понял по выражению ее лица, что она собиралась произнести совсем другие слова. «Извините, не хотел», – ответил я и улыбнулся в надежде, что под влиянием...

0: падением дерева мои кривые зубы покажутся ей чудом стоматологии. Ее саму дерево делало красивой, но преисполненной сомнений.
1: Вы были словно в трансе.
0: Простите, я увидел кое-что удивительное. Она посмотрела на дерево, потом на меня.
1: Что вы увидели?
0: Разве вы ничего не замечаете? Я дотронулся до ветки.
1: Дерево, хвойное.
0: Вы не замечаете ауру?
1: Что?
0: Аура, свечение.
1: Нет.
0: Она нахмурилась. Меня заинтересовали ее губы. Без помады, но все равно очень розовые по контрасту с бледным лицом. А я? Вы не замечаете во мне ничего необычного? Она прищурилась и тщательно осмотрела меня с ног до головы.
1: Действительно, вид ошалелый.
0: Теперь она сама светилась. Мне пришлось отвернуться, чтобы сосредоточиться. Думаю, это дерево посадили в полнолуние, сказал я. Или в почве под ним содержится лунная пыль. В общем, без луны здесь не обошлось. Она оставалась красавицей, даже когда сердилась.
1: Это что, астрология? Неужели вы верите в такую чушь?
0: Представьте, да.
1: Видя, что она сейчас удерет, я добавил, в интеллектуальном разрезе.
0: Спор об астрологии мог привлечь только прилежного студента, то есть человека, приученного задавать вопросы. Она оказалась именно такой. Сложив руки на груди, как будто специально, чтобы привлечь к ней мое внимание, она сказала:
1: «Интеллектуальная вера в астрологию – это оксюморон».
0: Я засмеялся. Она была бесподобна. «Где вы были раньше, всю мою прошлую жизнь?» «Конечно, оксюморон. Но в то же время это правда, до некоторой степени. Ведь луна влияет на нашу жизнь».
1: «Разумеется», – отозвалась она, не заметив комплимента. «Приливы, свет в полнолуние, менструальный цикл».
2: «Вот-вот, невыразительное ли совпадение? Цикл, влияющий на зарождение новой жизни, так тесно связан с небесным символом любви».
0: Она усмехнулась.
1: «Я думала, что символ любви – Венера».
0: «Вы правы, но Луна тоже символ любви, к тому же она гораздо ближе. Ей проще на нас повлиять, чем далекой Венере». Теперь дерево повлияло и на нее. Еще раз меня оглядев, она искренне улыбнулась и сказала:
1: «Знаете, раньше все здешние старые хиппи вызывали у меня только жалость, но вы другой».
0: Она указала на желтый рюкзачок на траве.
1: «Давайте присядем. Хочу понять, какое отношение имеют Луна и астрология к этому дереву».
0: Я посмотрел на здание библиотеки. Вообще-то я собирался посвятить несколько часов прозаическому занятию, чтению материалов по орегонской политике, чтобы найти брешь в броне Дона Рейвена, нашего сенатора-фундаменталиста из Портленда, чья нетерпимость ко всему, что отличалось от его представлений, портила жизнь мне и таким, как я. Но перспектива полежать на травке рядом с симпатичной студенточкой, пусть даже ее интерес ко мне был спровоцирован неземными силами, оказалась, конечно, заманчивее. Рейвен никуда не денется. Мы вернулись к облюбованному ей местечку на уступе и устроились. Она разлеглась, подпирая щеку левой рукой, а я уселся перед ней, скрестив ноги.
2: «Связь между Луной и деревом, — начал я, — проявляется в том, что Луна вызывает чувство любви, а дерево ретранслирует это чувство и сближает людей».
0: Я поднял руку, упреждая ее протест.
2: «Задумайтесь, стали бы вы беседовать с совершенно незнакомым человеком так, как беседуете со мной?»
1: «Может, и стало бы, если бы он меня заинтересовал».
0: «Сначала я показался вам жалким, ошалевшим придурком».
1: «Только сначала».
0: «Если бы не дерево, вы бы на меня даже не взглянули».
1: «Не понимаю, при чем тут дерево? Я о нем совсем не думала, когда увидела вас».
2: «Вы все еще не замечаете ауру?» – удивился я. «Мне она кажется серебристо-голубым пламенем. Она уже распространилась на вас».
1: «Что?»
2: «У вас теперь тоже аура».
0: Она оглядела себя, вытянула руку и внимательно ее изучила.
1: «Ничего не вижу».
0: «Да, большинству это недоступно», — сказал я со вздохом.
1: «Значит, вы особенный?»
0: Если бы мы сидели не поблизости от необычного дерева, а в любом другом месте, она сказала бы это тоном, не оставляющим сомнений, что перед ней сумасшедший. Но благодаря дереву ее слова прозвучали с интересом. Наверное, дело в кислоте, которой я злоупотребил тогда, в 68-м. Я был тогда юнцом, и страсть как хотел чего-нибудь новенького. А после этого стал видеть ауру вокруг каждого пня. Со временем это как будто прошло, но я все равно замечаю иногда необычные явления. Например, в полнолуние ауру заставляет людей влюбляться. А может, наоборот, у людей, влюбляющихся под луной, появляется аура. Не знаю, так и не разобрался. Она долго молчала, потом спросила: «Значит, вы во все это верите?» «Да и вы, как я погляжу, не слишком спорите». Она покраснела. «В общем так, вы мне нравитесь, но это не любовь, понятно?» «А вы подождите», — посоветовал я. «Или не ждите. Я все-таки на 20 лет старше вас. Не очень-то удобная ситуация для вас. Не знаю, захочется ли вам появляться в обществе старого осла, застрявшего в эпохе хиппи. Пока еще дело не зашло так далеко, чтобы нельзя было дать задний ход. Если хотите, я уйду в библиотеку, как собирался, а вы вернетесь к прежним делам». Говоря это, я испытывал горькое сожаление. Мы еще не влюбились друг в друга, но расставаться с ней уже было больно. «Вы серьезно?» Я кивнул. «Но когда я уйду, вам лучше отойти от дерева подальше, иначе вы втюритесь по уши в первого же парня». Она еще разок опасливо оглянулась на ель, словно та покушалась на ее жизнь. «У вас получается, что мне не дано никакого выбора?» «Так оно и есть. Во всяком случае, очень ограниченный выбор. И чем дольше мы остаемся вместе, испытывая на себе влияние этого дерева, тем меньше выбора будет и у вас, и у меня. По-моему, вас такая перспектива не слишком расстраивает». Я пожал плечами. «Увидев вас, я подумал, какая хорошенькая, еще до того, как попал в зону действия дерева. В такую, как вы, я бы запросто влюбился и без его помощи». Она села и обхватила руками колени. «Знаете, я не хочу вас обидеть, но все это очень странно. Возможно, вы к такому привыкли, все-таки помните 60-е годы, но мне не по себе. Я ведь даже не знаю, как вас зовут». «Артур», — ответил я. «Но друзья называют меня Джейд за зеленые глаза». «Да, я заметила, какие они». «Ладно, Джейд, меня зовут Меган. Сейчас я смущена. Мне нужно побыть одной и хорошенько поразмыслить. Только я не хочу, чтобы вы вот так взяли и ушли. Может быть, встретимся снова часа через два?»
2: «Конечно». Не знаю, что было причиной облегчения, которое я испытал. Возможно, снова проделки дерева, но какая разница? Главное, она назначила мне свидание.
3: «Прямо здесь?» — спросила она.
2: «Ладно», — согласился я и тут же, взглянув на сияющее дерево, оговорился. «Погодите-ка, нам надо убедиться, что мы действительно хотим снова встретиться без его влияния. Может, лучше в студенческом клубе?»
3: «Хорошо. В студенческом клубе через два часа».
2: «Давайте сверим часы», — предложил я. Она машинально посмотрела на запястье, потом сообразила, что я шучу, подняла глаза и улыбнулась.
0: «Убирайся!» Я убрался. И всю дорогу довольно присвистывал. Я провел два часа в библиотеке, но мне было уже не до компромата на Дона Рейвана. Я увлеченно шарил в компьютеризированном каталоге в поисках информации о деревьях, растущих на территории университета. В конце концов, мне попался справочник-определитель для курса ботаники. В файле оказалась карта, а на ней все университетские деревья и кусты. Искомое дерево сопровождали две ссылки. В первой рассказывалось, как отличить псевдоцуга таксифилия от родственных пород. И указывалось, что это не настоящая ель, потому что шишки у нее свисают вниз, они стоят торчком, как свечки. А вторая ссылка гласила черным по белому: этот экземпляр часто называют лунным деревом, потому что оно выросло из семечка, летавшего на Луну на Аполлоне-14. Итак, я оказался прав. Сдав книгу, я прошелся мимо дерева, оно, зная себе, сияло.
1: и проник в студенческий клуб, где купил кофе в бумажном стаканчике и уселся за столик на видном месте. Дожидаясь Меган, я развлекался тем, что высматривал студентов, тоже наделенных аурой. Трое, два парня и девушка, окруженные, как елка в парке, серебристым голубым сиянием, сидели вместе. На столике перед ними лежал зеленый пластмассовый диск, тоже светящийся. Наверное, они запускали его под лунным деревом. Я гадал, какая судьба ожидает этот любовный треугольник. То ли одному из парней придется быть шафером на свадьбе другого, то ли дружба-любовь пойдет прахом. Чуть поодаль я заметил ауру несколько иного свойства. Она была не серебристой, а красноватой и такой слабой, что я едва ее разглядел. Обритый наголо неонацист был окружен красной оболочкой толщиной не больше дюйма. Он сидел один в углу, спиной к стене, и то и дело нервно поднимал глаза от книги. Трижды он ловил мой взгляд. Когда я в четвертый раз не успел отвести глаза, он встал и направился ко мне. Я набрался храбрости и не потупил взор. Парень первым опустил ресницы и прошел мимо, задев мой столик и едва не расплескав кофе. Я успел разобрать, как называется его книга. «Сезон войны». На обложке красовался мускулистый молодчик с карабином. Мне уже приходилось видеть людей с красными аурами. Чаще это были автомобилисты, застрявшие в пробке, или покупатели, дубасящие кулаками по упрямому торговому автомату. Но чтобы такая аура оказалась у человека, читающего книгу, мне хотелось догнать его и спросить, зачем он культивирует в себе такое состояние, но было трудно придумать, как завести разговор. К тому же он уходил, а я должен был остаться и дождаться Меган.

0: Завершение эфира модели для сборки на радиоэнергии FM. Завершение рассказа Джерри Олшена «Лунное дерево». Не прошло и двух минут, как Меган появилась, поставив на столик банку апельсинового сока и рюкзачок.
1: «Привет!»
0: «Как самочувствие?» Я встал и подвинул ей стул. У нее был такой вид, словно она впервые в жизни столкнулась с проявлением мужской галантности. Улыбнувшись, девушка села.
1: «Неплохо. Я гуляла и пыталась придумать, почему мне не следует иметь с тобой дело, но так ничего и не придумала.
0: Должна сразу предупредить. Я не верю во всякие ауры и в деревья, из-за которых люди влюбляются друг в друга. Просто хочется побольше о тебе разузнать». «Взгляни-ка вот на это», — предложил я, показывая на пояснение в ботанической книжке. У нее расширились глаза. Я наблюдал, как ее убеждения трещат по швам. То было чуть заметное изменение в окружавшем ее многоцветном свечении.
1: «Надо же! Дерево действительно имеет отношение к Луне».
0: «Как видишь. А теперь оно влияет на каждого, кто к нему приблизится». Она прыснула.
1: «Меня всегда радовала дружелюбная атмосфера нашего университета. Теперь я знаю, в чем дело!»
0: Она склонила голову.
1: «Наверное, ты считаешь, что свободная любовь, расцветшая в 60-е годы, имела те же корни? Все дело во внимании, которое тогда вся страна обращала на Луну?»
0: Я опустил глаза. «Мне хочется думать, что это был сознательный выбор жизненного стиля, вызванный уважением к Земле и населяющим ее людям. Но если на нас как-то повлияла Луна, я не возражаю». Ее взгляд сделался задумчивым.
1: «Может, поэтому все астронавты, как на подбор, такие молодцеватые на вид?»
0: Я пожал плечами. «Тебе виднее, но в твоих словах есть смысл. Те, что были самыми молодыми, когда туда слетали, нынче выглядят лучше всех. Наверное, Луна сильнее влияет на молодежь».
1: «Ну да, семена, младенцы...»
0: Она нахмурилась.
1: «Вот значит, что такое астрология. Наверное, люди еще в древности заметили связь между тем, под каким небесным светилом рождается ребенок, и тем, как он растет. Связи наслаивались, как снежные комы, в итоге мы имеем кучу противоречий».
0: «Большинство мифов имеют в основе хоть что-то реальное». Я отхлебнул кофе. «Если люди вернутся на Луну и построят постоянную базу, то там будут рождаться потрясающие дети. Появится совершенно новая раса».
1: «Представляю, какие из них получатся кинозвезды», — подхватила Меган.
0: Потом она откинулась на спинку стула и вздохнула.
1: «Увы, в ближайшее время новых экспедиций на Луну не предвидится».
0: «Разве? Даже когда войдет в строй орбитальная станция?» Она отрицательно покачала головой.
1: «Нет, власти задумали продать публике еще более захватывающее зрелище, потому что теперь они планируют экспедицию на...»
0: Она прикусила губу.
1: «На Марс!»
0: Я вспомнил красную ауру вокруг сердитого студента, собиравшегося поколотить меня несколько минут назад. «Может, на него влияет Марс?» Для продуманной гипотезы у меня не хватало информации, но мне стало нехорошо, когда я представил, как могут подействовать на человечество образцы, доставленные с планеты, отождествляемые с богом войны. Собственно, образцы марсианского грунта на Земле уже имеются и в немалом количестве. Но все это метеориты, а им тысячи, может, даже миллионы лет. За это время их сила поубавилась, однако по-прежнему ощущается. Вон как кидаются друг на друга ученые, стоит какой-нибудь лаборатории объявить, что на одном из метеоритов обнаружены следы жизни. Не хотелось думать о том, к чему приведут свежие образцы тамошней породы. Тем более о том, какие будут последствия появления в Вашингтоне какого-нибудь марсианского дерева.
1: «Необходимо что-то предпринять», — воскликнул я.
0: Меган вытянула руки.
1: «Что мы можем?»
0: Я встревоженно на нее посмотрел. «Честное слово, не знаю».
1: «А что, если показать американскому президенту, как лунное дерево влияет на людей?
0: Если он поймет опасность марсианской экспедиции, проект положит под сукно». Я покачал головой. «Президента сюда не заманишь. А если бы мы его убедили, ему бы еще больше захотелось осуществить проект. Под нашим деревом он бы временно размяк, но потом, вернувшись в Вашингтон, снова стал бы самим собой. Представляю, какие у него появятся мысли. Например, усеять кусочками марсианского грунта весь Ближний Восток, чтобы спровоцировать массовый конфликт и положить конец неопределенности». Она прищурилась и закусила губу.
1: «Ты прав, конечно, но, может быть, найдется хотя бы одна светлая голова. Что скажешь о руководителе НАСА?»
0: «Его сюда тоже не затащить».
1: «В следующую секунду я вспомнил, с какой целью пришел в университет и громко расхохотался.
0: «Ты что?»
1: «Просто вспомнил одного человека, которого можно было бы сюда заманить. От него, между прочим, больше пользы, чем от самого президента».
0: «Кто же это?»
1: «Дон Рейвен, главный проповедник нетерпимости и ненависти во всем Орегоне».
0: «Это чудовище? Он еще хуже президента».
1: «Вот именно. Потому-то он главный претендент в кандидаты от республиканской партии на следующих президентских выборах. Если бы нам удалось до него достучаться...»
0: Но жизнь – сложная штука. Сенатора просто так не пригласишь на пикник в университетский городок. Рейвен, к тому же, раскручивал свою избирательную кампанию, напряженно обдумывая наиболее эффективный способ уничтожения оппонентки-либералки. Мы навели подробные справки об обоих, прежде чем начать действовать. Ведь существовала опасность пропихнуть в Белый дом еще более зловещую личность, чем сам Рейвен. Но оказалось, что позиция Айрин Молдоя в области развития космических исследований отвечает нашим интересам, так что мы с чистой совестью закрыли глаза на прочие ее недостатки. Она предлагала осторожно достраивать орбитальную станцию, потом приступить к сооружению базы на Луне, используя залежи льда Южной полярной шапки, и только потом, в будущем, обратить взоры на Марс. В случае осуществления ее плана о воздействии Луны на живые организмы стало бы известно задолго до начала освоения других планет. Остаток октября и ноябрь мы с Меган готовились, не поднимая головы. Дважды в неделю мы раскрывали зонты и садились на кусок брезента под лунным деревом, наблюдая, как оно действует на других. Студенты, бежавшие через парк, замедляли вблизи дерева шаг и брели дальше с улыбкой. Нередко они сбивались здесь в пары, подтверждая то, что мы уже и так знали. В начале декабря мы перешли к делу. Как я уже говорил, неизвестный срубил верхушку лунного дерева. Спустя несколько дней, когда скандал утих, двое людей, как значилось в сопроводительном письме, лесопромышленник с женой, сделали взнос в предвыборный фонд сенатора Рейвена. В качестве личного подарка они привезли в избирательный штаб рождественскую елку. Было известно, что Рейвен и его добровольные помощницы, в основном молодые учащиеся колледжей, поющие в церковном хоре, будут вместе праздновать Рождество. Мы решили не ставить в известность прессу. Скандал все равно не мог не разразиться, ведь умудренные политические противники Рейвена и без нас сумели бы извлечь пользу из разнузданной оргии, в которую обязано было теперь превратиться невинное торжество. Тем временем мы спокойно предались собственным радостям. У меня есть за городом кое-какая землица. Раньше тут была коммуна хиппи, потом она развалилась. Сомневаюсь, что сенатор Рейвен заметит отсутствие шишек на елке в своем избирательном штабе. Мы же нашли им самое разумное применение. В наших местах выращивание рождественских елок – серьезная отрасль хозяйства. Вот я и решил разбить на своей земле, теперь это наша с Меган земля, елочный питомник. Пройдет несколько лет, прежде чем питомник сможет поставить на рынок первую продукцию. Но нам не к спеху. Мы все рассчитали. Даже если противница Рейвена на выборах не сумеет помешать американскому рывку на Марс, ко времени старта первой экспедиции люди на Земле успеют по-настоящему друг друга полюбить. Чуточку везения, и любовь одолеет все прочие чувства, которыми попробует отравить нацию образцы марсианского грунта. Как скандировали мы в годы нашей юности: «Make love, not war».

0: Жил один человек в городе Москве. Звали его Марат. По отцу он был уйгур, по матери карел, по профессии дворник, а по призванию убежденный аквариумист. Дом номер 14/1, что в Малом Власьевском переулке, с давних пор назывался Татарской Слободой. В нем обитало несколько поколений московских дворников с женами, детьми и незарегистрированными родственниками. Длинное приземистое строение, возведенное народом-победителем в конце 40-х годов, напоминало не то караван-сарай, не то Ноев ковчег в миниатюре. Квартира Марата находилась под самой крышей. Единственная комната, ванная и кухня, все апартаменты. Из мебели имелись скрипучая кровать, пара обшарпанных кресел и гордость хозяина – большой письменный стол на коротких массивных ножках. Ящики стола хранили многолетнюю подшивку журнала «Аквариумист» и пару книг, посвященных фауне тропических морей. Всю остальную жилплощадь занимали аквариумы. Они стояли на полу, подоконниках, на стеллажах вдоль стен, на прикроватной тумбочке имелся небольшой круглый аквариум с двумя старыми сварливыми хемохромисами, даже в туалете примостилась над бачком трехлитровая банка с разноцветными гуппи. Форма и размер резервуаров ограничивались только габаритами помещения. Марат выменивал у друзей, приносил со свалок, покупал в магазине все, что хоть отдаленно напоминало аквариум. Далее следовал обряд проверки на водонепроницаемость, заполнение емкости отстоявшейся жидкостью и грунтом. После трехдневного ожидания наступал ответственный момент высадки молодняка. Каждому такому расселению Марат радовался как ребенок. Выбегал в коридор, размахивал руками и стучался к своему соседу Григорию. Григорий Алмазов, старый татарин, был человек сильно пьющий, но добрый. Он покорно шел вместе с возбужденным Маратом смотреть на рыбец, молча терпел восторги хозяина, пил чай и потом просил денег на опохмел. Как-то раз Григорий пришел к Марату и притащил большой обтрепанный плакат. На плакате выпрыгивала из воды большая касатка. Окутанная бриллиантовой фатой брызг хищница походила на причудливый обелиск, неведомо как возникший посреди морской пучины. Огромный темный глаз пристально смотрел на людей.
1: «Меняю на бутылку»,
0: — заявил Григорий, сворачивая постер в трубочку. От бумаги пахло помойкой, но Марат без разговоров дал Алмазову денег. Теперь плакат, очищенный и проветренный, висел над кроватью.

Марат не пил, не курил и не был женат. Работал хорошо, но монотонно, без огонька, за что частенько получал по шапке от Клавдии Семеновны, старшего дворника. Женщины суровой, но отходчивой. Большая часть зарплаты аквариумиста уходила на корм для рыб. Извивающийся кроваво-красный мотыль, золотистые мучные личинки и похожие на растворимый суп из пакетика питательный порошок. Когда Марат получал премию, то ехал на птичий рынок за новой рыбкой. Продавцы на рынке его знали и цены сильно не задирали. Порой престарелые аквариумисты, боясь, что не смогут обеспечить нормальный уход своим питомцам, отдавали их за бесценок в хорошие руки. Так в квартире Марата появилась огромная черная скалярия Марфа, безымянная рыба-нож, пара фиолетовых цихлозом и задумчивый сомик прилипала по кличке Федот.

Однажды к Марату зашел слесарь Вахиз с первого этажа и рассказал, что тесть привез с рыбалки двух здоровенных сомов. Марат спустился посмотреть. В темной вахизовой прихожей висел тяжелый смог. Пахло подгоревшей кашей, плесенью, гудолином и сигаретами и совсем невыносимо чем-то утряным, животным и влажным. У Марата закружилась голова. Привычный к аромату родной квартиры Вахиз поддержал соседа под руку и указал на коридор: кухня там. В кухню Марат не вошел. Остановился в дверном проеме и застыл, пораженный видом преисподней. В дымном мареве на осклизлом, покрытом газетами столе извивалось черное блестящее тело. Сильное, гибкое, созданное для мерного движения в глубине вод, оно никак не желало умирать. Тучная женщина в засаленном фартуке и красной косынке орудовала ножом, пытаясь отделить голову рыбины. Повариха сипло ругалась по-татарски и агрессивно пыхала зажатой в золотых зубах беломориной. Сом сражался за жизнь, разбрызгивая по кухне мутные капли сукровицы. Сухощавый ловкий мужичонка, по всей видимости, Вахизов тесть, с трудом удерживал скользкое сильное тело. Тесть тоже ругался, но по-русски. За стеной из мата, дыма и перегара невообразимо далеко стучались в окна ветви черемухи. Второго сама Марату Вахиза купил. Ушла вся получка и еще остался должен. Сом сначала жил в ванной, а потом Марат достал для него огромный аквариум из старого ДК завода «Железняк», отданного под снос. Внушительного вида стеклянный резервуар нашел свое место на письменном столе. Какой-то умелец в давние годы оформил грани аквариума гиганта картинными багетами. Теперь с них, не выдержав превратности и судьбы, обильно осыпалось позолота. Сом в новой квартире чувствовал себя неплохо. Быстро обжился и, кажется, еще вырос. Вскоре стекла резервуара сделались непрозрачными, и Марат мог встретиться со своим питомцем только во время кормежки. В остальные же часы о личной жизни донной рыбы можно было судить по неожиданному волнению мутных вод да по редкому ляпанью темного плавника по стеклу. Дворник долго размышлял над именем для сама и, наконец, решил назвать его Лазарем. Наступило душное лето. Полетел пух с тополей. Григорий Алмазов выбрался из дома и теперь пил на скамейке у входа в подъезд. Вахиз уехал к брату в Дербент коротать отпуск. Марат работал, как и прежде, под бдительным надзором Клавдии Семеновны. От жары и безалаберности подчиненных большая Клава гневалась сильнее обычного и гоняла безответного Марата почем зря. В понедельник она кричала на дворников до хрипоты, а во вторник не пришла на работу. В среду тоже.

0: На похоронах Клавдии Семеновны Марат впервые в жизни попробовал водку. На прощание пришло много людей. Выстроилась очередь. Старший дворник лежала в гробу, спокойная и торжественная, как на параде. На губах застыла легкая улыбка. Люди подходили и целовали ее, кто руку, кто щеку. Полдневный свет падал отвесно из окон в потолке, застывая желтыми пятнами на мраморном полу. Марату казалось, что он внутри аквариума, а люди — это разные рыбы. Григорий похож на старого угря. Вахизов тесть, несомненно, ёрш, а его богатырша-повариха напоминает прожорливую цихлозому. В центре, словно небольшой коралловый риф, располагалась Клавдия Семеновна в обрамлении венков и цветов. Прощание подошло к концу. Гроб по рельсам двинулся к темному зеву топки. И тут Марат ощутил на себе чей-то пристальный взгляд. В недоумении он обернулся, но никто не обращал на него внимания. Тогда дворник поднял голову вверх. Сквозь одно из окон в крыше крематория на него безмятежно и мудро взирало огромное призрачное око. Круглый глаз без зрачка и века. Вот после этого видения Марат и выпил водки с Алмазовым. Тот, довольный, что наконец удалось споить соседа-трезвенника, налегал на зелье в два раза сильнее обычного. Троллейбус медленно двигался вдоль Гоголевского бульвара. Фонари едва-едва затеплили свои желтые окружья. Небо, по-летнему светлое, медленно насыщалось сумеречной синью.
1: «Понимаешь, — сбивчиво объяснял Марат, — они не видят нас сквозь стекло, только тень, но чувствуют, это да, а свое отражение видят очень хорошо, как на ладони. Некоторые даже играют с ним, думают, это другая рыбка».
0: Григорий кивал или просто клевал носом. Троллейбус все ехал и ехал, словно большой аквариум на колесах.

Смерть Клавдии Семеновны подействовала на всех удручающе. Несмотря на буйный нрав, Большую Клаву уважали. Дворники ходили мрачные. Алмазов раздобыл где-то канистру спирта и ушел в запой. Кое-кто последовал его примеру. Через неделю к ним наведался серьезный человек, Павел Веленович Карачун из коммунальной комиссии. Немалое свое достоинство, обширный живот и две свекольные щеки Павел Веленович нес гордо и торжественно, точно королевские регалии. Кожаный портфель в руках и дорогая ручка в нагрудном кармане несвежей сорочки довершали картину чиновного величия. Оглядев притихшую дворничью братью, Карачун начал говорить очень плохие слова. Говорил он долго, подробно и веско, перечисляя грехи каждого работника поименно. Тех, у кого явных грехов не наблюдалось, Павел Веленович величал подозрительными и незаслуживающими доверия. Суть разговора сводилась к снижению зарплаты и отмене премии как минимум на полгода. Марат наблюдал, как важно шлепают, попирая уличную пыль, чиновничьи сандалии, а над его головой невозмутимо пережевывал облака лазоревый океан июньского неба. Из океана, будто смертоносные балтийские шхеры, вставала безнадега.

Брат отпер дверь и вошел в квартиру. Обитатели водных мирков зашевелились, подтягиваясь к лоткам для кормления. В большом запаянном с одной стороны плафоне устроили чехарду полосатые суматранские барбусы, ожили размещенные в 4-литровой химической колбе усатые гурами, прозрачные стены банок и садков открыли волнение многочисленной армии гуппи и меченосцев, даже неторопливые петушки

Марат быстро разделся и отправился в душ. Горячую воду отключили, но это было все равно. Жара стояла такая, что хоть в холодильник лезь. В холодильнике, кстати говоря, ничего хорошего не ждало. Денег катастрофически не хватало. Он уже 2 недели питался растворимой лапшой и пустой кашей. А ведь скоро из отпуска вернется Вахиз, потребует долг за сама. Марат вышел из ванны и принялся доставать корм из пакетов. С тоской поглядел на 2 упитанных цыплячьих окорока. Хотел было отложить один, но передумал. Это для Лазаря. Ему нужнее. Чтобы не колебаться, подошел к багетному резервуару, поднял руку с цыпленком над водой. Через несколько секунд зеленая муть потемнела, и над поверхностью возникла блестящая полусфера сомьей головы. Пасть медленно распахнулась, открывая белесое небо. Покормив Лазаря, дворник обошел других питомцев. Начался рыбий пир. Марат, утомленный, сел за стол и принялся доедать вчерашнюю кашу, запивая ее чаем из щербатой пиалы. Рядом с ним за стеклянной преградой мутно-зеленый занавес на секунду раздвинулся, во второй раз за сегодняшний день открывая голову большого сама.

0: Оба окна маленькой квартирки были широко открыты. Сквозь них втекал в комнату привычный дворовый шум. Крики детей, квохтанье старушек, лай собак и брань подростков. От подъезда долетало нечто отдаленно напоминающее Катюшу. Алмазов петь любил, но не умел. «Значит, уже пьяный», — подумал Марат. «И откуда у него только деньги берутся?» Налетел ветер, взвихрил дырявый тюль, открывая дорогу тополиному десанту. Марат встал, заходил по комнате. «А что, если ему не вытянуть? Что, если придется продавать аквариумы? Скалярию с Федотом на рынке, конечно, возьмут. А куда девать многочисленных гуппи? В магазин знакомым? А Лазарь? Его же обязательно пустят под нож!» Призрак кухонного ада возник перед Маратом во всем своем откровенном правдоподобии. «Нет, так он поступить не может. Что же делать?» Утомленный жарой, обессиленный голодом и невеселыми мыслями, он сам не заметил, как заснул. Разбудил его громкий всплеск. Несколько прохладных капель упало на лицо. Марат открыл глаза и обомлел. Лазарь, большой, черно-зеленый, с золотым переливом закатного солнца на чешуе, возвышался над краем аквариума. Сом опирался на ветхий багет плавниками, словно гимнаст, делающий стойку на перекладине. Голова его странно, не по рыбье наклонилась.
1: «Вот что, дорожайший сосед», — заговорил Лазарь мягким, приятным голосом. «Пора нам с вами познакомиться поближе».
2: «Что?» — выдавил Марат.
1: «Да-да, вы не ослышались».
3: «Познакомиться?
2: Как познакомиться?»
1: «Обыкновенно, хотя с вашей точки зрения чудесно».
2: «Но...»
1: «Так что покорнейше прошу в мои скромные апартаменты на чашечку кофе. Ну а если не побрезгуете, есть еще лимонный кекс. Учтите, отказа я не потерплю, обижусь смертельно».
3: «В аквариум?»
1: — тупо спросил Марат. «Куда же еще?» Сом нетерпеливо повел усами. «Ну уже смелее, ныряйте и ничего не бойтесь.
4: Так, скинуть халат, тапки, забраться в аквариум». Марат не рассуждал. Кто же рассуждает во сне? А это, без сомнения, был сон. Что же еще?

0: Вода оказалась на удивление холодной и какой-то неправильной. От зеленоватой мути отчетливо пахло цветами и... кофе? Марат перенес через край одну ногу, за ней другую. Сначала он погрузился по пояс, рассчитывая сесть на корточки, но дна под ногами не обнаружилось. Руки разом соскользнули. Пришлось погрузиться с головой. Мгновение дворник барахтался, стремясь отыскать опору, но вдруг что-то схватило его у самого основания ступни и повлекло вниз. Низа оказалось довольно прилично. «Метров 5 или 6, — отстраненно размышлял Марат. — Это Лазарь меня тянет». Удивительно, но ни давления, ни удушья он не ощущал. Между тем завеса вокруг начала стремительно светлеть. Вскоре движение замедлилось, а потом и вовсе прекратилось. Марат огляделся. Перед ним была довольно большая квартира. Помещение сильно смахивало на комнату в добротной сталинке с высокими потолками и полуметровой ширины подоконниками. Старая мебель, часы с маятником, декоративные фигуры из темного дерева, похожие на африканских башков, из кадок свисают незнакомые зеленые растения. И еще здесь была масса аквариумов, совершенных, прекрасных аквариумов, большие, маленькие, высокие и приземистые, заключенные в изящные оправы из серебра, свисающие с потолка на тяжелых цепях, вырастающие из стены, утопленные в стены. Все они были к месту, и каждый выглядел произведением искусства.
1: «Ну вот мы и дома».
0: Лазарь в роскошном шелковом халате и маленькой шапочке, украшенной затейливым геометрическим орнаментом, подошел, подплыл к Марату.
1: «Прошу».
0: Он сделал приглашающий жест плавником, или это все же была рука?
1: «Кофе готов. Моей небольшой коллекции полюбуемся позже».
0: Тут только Марат обнаружил, что и сам одет подобно хозяину, только халат у него не зеленый, а синий. Ну, разумеется. Это ведь сон.

0: Если бы кто-то рассказал Марату, что он будет сидеть вместе с Большим Самом в гостиной, пить кофе из фарфоровых кружек и есть кекс, то он, наверное, даже ругаться не стал бы. Чего спорить с больными людьми? Однако вот он пьет этот самый кофе, что уж говорить, весьма приятный на вкус, закусывает кексом, а Сом по кличке Лазарь ведет с ним задушевную беседу.
1: «Моя прабабка из волжских усачей очень любила собирать всякие древности».
0: Лазарь деликатно отпил из кружки, держа ее двумя плавниками.
1: «Кстати, мой первый эфириум — это подарок прабабушки».
2: «Эфириум?»
0: Рот Марата был набит лимонным кексом. Сказывалось многодневное голодание.
1: «Все эти прозрачные резервуары. Вот, полюбуйтесь».
0: Сом подплыл к небольшому резному шкафчику красного дерева и аккуратно снял с него аквариум в форме пирамиды. Марат взял пирамидку и вгляделся в синеватую субстанцию, заполняющую емкость. Внутри, на желтом песчаном основании, располагалась сложенная из миниатюрных кирпичиков фигура. Не то лев, не то тигр, толком не разобрать. Мгновение все оставалось неподвижным, но вот песок взвихрился, и на его поверхности возникло множество маленьких коричневых рыбок. Марат всмотрелся пристальнее, пытаясь опознать, что за вид перед ним, и обомлел.
2: «А я и не думал, что верблюды так смешно раскачиваются при ходьбе»,
0: — наконец выдавил он. Коллекция эфириумов, не слишком впечатляющая, как выразился хозяин, занимала гостиную, часть спальни и библиотеку.
1: «Я непоследовательный коллекционер», — рассказывал Лазарь, медленно проплывая между двумя золотистыми колоннообразными емкостями. «Все, знаете ли, по верхам, то одно, то другое, так что четкой системы здесь нет. Вот тут у меня маленькая деревушка в Сирии, а вот это фрагмент современного Гонконга».
0: Марат остановился перед эфириумом в форме усеченного конуса. Субстанция, заполняющая его, была фиолетовой с прожилками синевы. В глубине над темной гладью океана возвышались небоскребы, мерцали миллионы окон.
1: «Там сейчас вечер, открываются рестораны и казино», — пояснил Лазарь.
2: «Как это может быть?»
1: «Все дело в эфире. Он куда лучше воды, более универсальный. Для него нет преград ни во времени, ни в пространстве. Вы просто заводите емкость и помещаете туда интересующий вас фрагмент. На обитателях эфириума это, само собой, никак не сказывается. Они продолжают жить своей жизнью, не сознавая, что становятся моими питомцами».
2: «Что-то я не встречал такого в зоомагазине», —
0: улыбнулся Марат. Насмешка — единственное, что еще связывало его с реальностью.
1: «А в каменном веке не строили космических кораблей. Повторяю, время для эфира — ничто.
2: Вот, посмотрите сюда».
0: Перед ошеломленным Маратом предстал заключенный в мощную каменную раму бассейн. В бассейне медленно плыли легкие облака, под ними была равнина, вольный изгиб широкой реки и город, окруженный стенами, облицованными блестящим темно-синим камнем. В каналах струилась вода, ветер колебал кроны деревьев в пышных садах. По пыльным дорогам в город двигались всадники, катились повозки, точно черные чаинки в стакане кружились над уступчатыми башнями стаи птиц.
1: «Вавилон! В своем закатном величии!»
0: Лазарь повел плавниками.
1: «Видите тот высокий зиккурат, чуть восточнее ворот? Это одна из величайших библиотек древнего мира».
2: «И туда можно попасть?»
1: «Естественно. Возможность оказаться в той же области бытия, что и твои питомцы, еще одно преимущество эфириума».
2: «Вот вы говорите «питомцы»! А как вы о них, то есть о нас, заботитесь?»
1: «У эфириумистов есть свои методы.
0: Могу сказать только, что многие события в вашей жизни могли бы стать куда более печальными, если бы не моя поддержка».
3: «Должно быть, я очень редкий экземпляр», — усмехнулся Марат.
0: «Представьте себе, да». Лазарь подплыл ближе. «Вы, дорогой сосед, интересны мне не только как страстный коллекционер. Я полагаю, что вы способны воспринимать эфир и работать с ним. Вот вы впервые оказались здесь, увидели то, что по всем земным законам невозможно. И что же? Ни бурных восторгов, ни страха. Удивление и заинтересованность — вот что я вижу. Почему бы это?»
3: «Мне казалось, что я это уже...»
0: «Видел? Именно. Увидеть самое важное. Тогда на похоронах вы заметили меня, не так ли? Мало кто из людей способен увидеть что-нибудь, кроме собственного отражения на стенках аквариума. Вот что я скажу, Марат. Ваш мозг был сотворен для работы с эфиром. Вам просто не повезло с эпохой. Сколько величайших мастеров в той или иной области оказываются невостребованными из-за прихоти судьбы. Однако у вас есть шанс все изменить. Я решил предоставить вам такую возможность».
3: «Но почему именно я?»
0: «Считаете, что вы мне нравитесь? Братство эфириумистов — маленькое и закрытое сообщество. Попасть в него непросто, но вы нам подходите. Кроме того, я ваш должник».
3: «Должник?
0: Вы помогли мне в весьма сложной ситуации. Помните нашу первую встречу?» Марат оперся о край эфириума в простой металлической раме. Все было нормально. Слишком нормально и правильно для обычного сна. Это ощущение правильности не отпускало его с тех пор, как он нырнул в аквариум. То, что предлагал ему Лазарь, плохо сочеталось с жизнью дворника, да и вообще с обычной жизнью. И тем не менее, Марат чувствовал, что заранее согласен.
4: «Вам кажется, что вы спите», — продолжал Сом, будто прочитав его мысли.
0: «А на самом деле сном была вся ваша прежняя жизнь. Пришло время очнуться».
2: «Но как же вас поймали в реке? Вахиза в тесте — это женщина, и второй Сом, он такой же, как и вы?»
4: «Небольшая оплошность, ошибка в расчетах», — махнул плавником Лазарь. «Там, на кухонном столе, тоже был я. Такие парадоксы возникают время от времени. Эфир — штука своенравная, а иногда опасная. Но мне кажется, что вы быстро освоитесь».
2: «Черт, жжется!»
0: Марат отдернул руку. Железная рама, которую он избрал в качестве опоры, медленно наливалась малиновым. Пространство внутри заполнил черный дым, прошитый размашистыми стежками алого пламени. Одно из толстых стекол пересекла трещина.
4: «Несчастный случай», — Сом горестно покачал головой. «Не хотелось бы привлекать к нему ваше внимание, но я обязан. Приглядитесь к этому пожару внимательнее».
0: Марат всмотрелся. Некоторое время он ничего не мог различить, но потом картина в обрамлении темного дыма и жадного пламени предстала перед ним ясно и четко. Обугленный письменный стол, закопченные аквариумы по стенам, вода в них кипит, стекла трещат и плавятся от нестерпимого жара, и там, перед большим темным резервуаром, на стуле... С громким треском эфириум развалился. Марат отшатнулся. Жаркое облако поднялось над остатками каркаса, мгновение повисело неподвижно, а потом его утянуло куда-то в сторону и вверх. Дороги назад не было. Хотя...

0: Черный маслянистый дым на фоне голубого неба казался чем-то осязаемым, плотным и живым. Будто огромная змея тянулась вверх в безуспешной попытке укусить солнце. Пахло водой и гарью. Павел Веленович Карачун сделал приличный глоток из зеленой бутылки с надписью «Боржоми», снял шляпу, промокнул платком потный лоб и направился к милицейской машине, припаркованной за сквером на приличном удалении от красных пожарных цистерн. Рядом с машиной усталый милиционер брал показания у потерпевших.
1: «Это алмаз устроил!»
0: — кричал Вахизов тесть.
1: «Допился алкаш, уволили его вчера! Вот он и решил, пусть все горит, и Маратку дуралея с собой захватил. Хорошо, пожарные быстро приехали!»
2: «Успокойтесь, Расулимов! Ваши показания мы уже слышали!»
0: Милиционеру было жарко, папку с делом приходилось держать на весу, капот слишком нагрелся. Еще эти дворники галдят хуже ворон.
2: «А я думаю, вместе они это задумали», —
0: громыхнула богатырша с золотыми зубами.
2: «Марат-то в два дня всех своих гадов продал. Вчера последний аквариум вывез. Только сом, почитай, оставался. Лучше б мне отдал. Хорошая была рыба. Из первой-то вон какое заливное получилось».
3: «Значит, вы подтверждаете, что Григорий Алмазов и его сосед находились в момент возгорания в доме?»
2: «Где же еще?
1: Гришка с утра напился и песни у подъезда орал. А как устал, так в дом пошел».
3: «Так-так, нестыковка получается. Григорий Алмазов жив-здоров, сейчас в отделении у нас отсыпается. И что интересно, кто-то его к порогу отделения буквально положил. Сам бы он точно два квартала не прошел».
1: «Ты глядишь, вот шайтан! Квартира сгорела, а сам целый».
3: «Ну, хорошо. А сосед его, как вы говорите,
1: Марат?» «Да-да, Марат. Он странный был, тихий, не пил, не дебоширил. В рыбах своих души не чаял. А тут взял, да и продал всех. Ясное дело, умирать собрался».
0: Богатырша достала из-за уха беломорину, прикурила.
2: «Это он из-за денег!» – прогудел кто-то из толпы. «Премии нашей Карачун пришел! Вот Маратка испекся!»
0: Павел Веленович насторожился. Строительство сауны на даче перешло в завершающую фазу. Впрочем, какое отношение может иметь отмена премии у подчиненных к возведению бани у начальника? И все же мотив – штука подлая. Капелька пота медленно ползла по красной чиновничьей вые. Блестящая глянцевая капля отражала небо и солнце, людей и птиц, пожарные машины и тополя. Аквариум наоборот –

0: Иван Наумов. Горгон.
1: «Не сметь умирать!»
2: Я лупил кролика по щекам, всем весом вминал его грудину, пытаясь запустить остановившееся сердце. Летучие мыши резвились над моей головой в злобном танце. Лицо кролика посерело. За шелухой его никчемной оболочки была видна распахнутая клетка. Зверьков в ней не было. Кролик умер. «Слюнтяй! Трус! Пустышка! Выбрал самый простой путь! Ушел на каникулы!» Где-то на другом краю света заорал новорожденный. Вместо материнского прикосновения он почувствовал, как ласковые пушистые комочки словно в домик влезают в его мозг. А мы почти добрались до Бета. Кролик работал тихо и незаметно. Невидимые ушастые зверьки с мягкими лапками и острыми зубками паслись на поляне желаний моего вечного врага. Бету расхотелось есть и пить, танцевать и быть на публике, даже выпускать свою летучую гвардию, пополняя за счет окружающих запас сил. Пока кролик грыз волю Бета, я был рядом. Шаавы и Шеех, две огромные змеи, выползли из моей макушки и раскачивались на кончиках хвостов. Наверное, я в такие минуты походил на надувного зайца. Шаава, властительница прошлого, откусывала Бету воспоминания о его последних смертях. Пусть живет сегодняшним днем. Шеех, пожиратель будущего, пережимал нить судьбы Бета каждый раз, когда он мог бы заметить нас с кроликом и ударить в ответ. Какое же щуплое в этот раз Бету досталось тело. Невзрачный потрепанный дядька выехал из города на маршрутке. Погружен в мысли, он не смотрел в окно, как сомнамбула вышел на конечный и направился через дачные участки к песчаному карьеру. Длинный желтый холм дугой уходил вдаль от человеческого жилья. Одинокая фигурка медленно брела по склону. Мы отпустили таксиста и бросились следом. Нашей жертве стало просто некуда деться. Слева, справа и спереди холм обрывался величественными откосами, позади дорогу перекрыли мы. Бет должен был обернуться, но ему не хотелось оборачиваться. Идти, стоять, думать, делать что угодно не хотелось. Одинокая летучая мышка выпорхнула из его головы, заложила короткую петлю и спряталась обратно. И тут кролик споткнулся. Упал на бок и прокатился вниз по склону. Когда он вскарабкался обратно, небо было черным от перепончатых крыльев. Бет стоял к нам лицом. Я видел его сразу тремя парами глаз. Летучие мыши собрались в два узких клина, развернулись в небе черной клешней и устремились к нам. Когда стая оказалась совсем рядом, Шеех решил за меня и метнулся вперед секунд на пять. Я стоял все на том же месте, охватывающий ртом воздух, кролик корчился рядом на песке. Мышиный клин распался, и черный веер разворачивался далеко за моей спиной. Шаава вцепилась зубами в память Бета, а сейчас... Бесполезное дело, лишь бы сбить его с толку хотя бы на пару минут. «Не смей умирать!» — заорал я на кролика, переворачивая его на спину. Но было поздно. Каждая летучая мышь взяла у него капельку сил, а мышей прилетело много. Это и являлось проклятием Бета. Они плодились в его голове бесчетно, и он становился слишком опасен и для людей, и для нас. Мы с кроликом справились бы, но теперь я остался один. Бет не собирался повторять атаку. Дождавшись возвращения мышей, он издевательски помахал мне рукой. Тысячи крошечных лапок вцепились в его одежду. Бет оторвался от земли и поплыл под шелест кожаных крыльев прочь. Я остался стоять над трупом кролика. Такого не бывает. Это противоречит всему, что я знаю о нас. Физический контакт с бестелесным зверьем невозможен, но Бет упорно перемещался по воздуху в клекочущем облаке и плевать хотел на все теоретические выкладки. Я решился на последнее средство. Шаава едва дотянулась до нити прошлого. Нашла нужную, отодвинула ее носом в сторону от остальных и ужалила. В тот день пятилетний мальчик узнал, что он Бет. Мы обычно говорим «очнулся». Звероносцами рождаются, а не становятся. Раньше или позже любой из нас начинает ощущать присутствие чужой жизни. Чем крупнее зверь, тем раньше он появляется. Медведя можно почувствовать в 2 года, рысь или пса в 3, кошек, кроликов в 4, змей в 10, ос в 25. Слишком долго рассказывать, как я узнал день нового явления Бета. Но когда Шаава выпустила яд, то летящий на тысячи крыльев человек на мгновение забыл, кто он, или вспомнил, как посмотреть. Этого хватило. Труп кролика я засыпал песком. Потом подошел к краю обрыва и бросил взгляд на искореженное тело на дне карьера. Где-то в мире родился еще один звероносец. Через 5 лет он выпустит из головы первого летучего мышонка. Поймет, что его зовут Бет. Вспомнит обрывки прошлых жизней. Лет через 20 в его стае соберется 1000 особей. Его соседям придется привыкнуть к пониженному давлению, авитаминозу, малокровию. А когда люди начнут умирать, мы с кроликом придем и убьем Бета. Так уж повелось. Посудомойки, официанты, поварята разбежались из кухни, словно за ними гнались пираньи. Я спустился по скользким ступеням. От сиреневых бутонов, включенных конфорок, дрожал воздух. Стальные столы жирно блестели. Повар сидел в дальнем углу, усталый, сгорбившийся, настороженный. «Здравствуй, Горгон», — сказал он, щуря без того узкие глаза. «Уж думал, пора детские сады объезжать». «Как мальчишка?» — спросил я. Повар развел руками.
3: «Тебя не было 3 года, Горгон».
2: «Что-то случилось?»
3: «Да нет, ничего. Просто мальчик вырос».
2: В дверь заглянул удивленный охранник. Перед его носом проплыла большая зеркаль... Перед его носом проплыла большая зеркальная рыба. Охранник не обратил на меня внимания и пошел дальше. «Не обижайся, я не потерял ни дня». Повар недоверчиво хмыкнул.
3: «И приехал ровно в первый день после полуночи».
2: «А?»
3: «И приехал ровно в первый день после полнолуния. Думаешь, мне доставляло удовольствие лишний раз нянчить твоего Маугли?»
2: Не хотелось оправдываться. В этот раз Бет бегал от нас как никогда долго. Но почти 1 год из 3 я метался между обычными делами и ей. Встречаешь человека, с которым хочешь провести жизнь, и забываешь о долге. А она спрашивает: «Ты вернешься?» И улыбается доверчиво, и складывает руки на уже таком заметном животе. «Услуга за услугу, повар, как обещано. Чего ты хочешь?»
3: «Сначала забери мальчишку».
2: Из головы повара выплыл косяк мелких серебряных рыбок. Крошечные плотвички быстрой стайкой скользнули мимо меня. Провожая взглядом их движение, я увидел тяжелую дверь с металлическим засовом. Я мог поклясться, что секунду назад здесь была только унылая кафельная плитка. Повар распахнул дверь и впустил меня внутрь. Крошечная, плохо освещенная каморка была засыпана обглоданными коровьими костями, как пещера дракона. На топчине у дальней стенки скорчился голый подросток. Клочья серо-бурой шерсти застряли у него в волосах, прилипли к груди, валялись повсюду вокруг. Маугли долго разглядывал меня против света, а когда узнал, то прыжком бросился вперед.
1: «Дядя Горгон!»
2: Пока Маугли одевался, повар цепко держал меня за локоть и жарко шептал в ухо.
4: «Ты самый старший из нас. Горгон, не для себя, а прошу, для всех. Ты не справишься, значит, никому это уже не под силу. Плохие времена грядут».
2: «Да о чем ты, в конце концов?» Я подтолкнул мальчишку к выходу. Серебристые рыбы плыли перед нами, скрывая от посторонних глаз.
4: «Горгон, ты обещал услугу. Я прошу тебя, убей тролля».
2: «Что случилось, повар? Из меня кого сделать хочешь? Ну-ка, поехали с нами». Я думал, он сошлется на работу. Последние посетители еще ковырялись в салатах и претендовали на десерт, но повар безропотно кивнул. Мы вышли через служебный вход ресторана к моей машине. Маугли испуганно зыркнул на почти полную луну. Я давно приметил место для его обучения. Недалеко от города, в стороне от дач, деревень, свалок, воинских частей и заброшенных фабрик. Высокий круглый холм, как торчащая из земли коленка.
1: «Дядя Горгон!»
2: Маугли явно волновался.
1: «А таких, как вы, много?»
2: «Несколько сотен. А таких, каким был ты, никто и не считал».
1: «Был?»
2: «Скоро узнаем». Повар беспокойно зашевелился на заднем сиденье.
4: «Горгон, тролль не наш!
5: У него внутри неживое.
2: Подожди, пожалуйста, полчаса. Я начинал сердиться. Ты же видишь, чем я занят. И уже обращаясь к Маугли.
3: Разница между звероносцами и оборотнями в том, что мы управляем бестелесным зверьем, не теряя себя. Ты уже укротил своего волка, не бойся. Он больше не заберет твое тело.
1: Но когда луна...
3: Это закон. Люди питаются солнцем, оборотни — луной, звероносцы — светом звезд. Как только ты почувствуешь звезды, волк потеряет власть над тобой. Пойдем.
2: Машина зашелестела бампером о высокую траву. Мы поднялись на вершину холма. Повар все мялся, но держал рот на замке. Я позвал, и змеи медленно поднялись над моей головой. Маугли замер, вглядываясь в созвездие, словно пытаясь прочесть свою судьбу. Я показал ему Вегу. «Смотри только на нее. А теперь закрой глаза. Ты видишь ее?» Секунду он молчал, потом неуверенно кивнул. Шава аккуратно перекусывала нити воспоминаний Маугли. Чудовищная клыкастая тварь больше не разрывала собой его мышцы, не захватывала зрение и слух, не просила свежего мяса и горячей крови.
1: «А ты знаешь мое предназначение?» — спросил мальчик.
2: «Не отвлекайся, сам поймешь. Ты еще видишь звезду?»
1: «Да».
2: «А слышишь своего волка?» Тишина.
1: «Да».
2: «Дай ему выйти». Шейх подтолкнул мальчишку к правильному пути, не давая неверию или слабости взять верх. «А теперь открой глаза». Маугли с недоверием уставился на огромного полупрозрачного седого волка. Волк тоже посмотрел на мальчика и отвернулся. Маугли взглянул на меня.
1: «Дядя Горгон, уж какой ты смешной!»
2: Повар, не удержавшись от хвостовства, выпустил стайку цветных тропических рыбок. Маугли взвыл от восторга. «Ну вот», — сказал я, — «теперь познакомься с волком и дай ему имя. А мы пока потолкуем о своем». Повар был тут как тут.
4: «Тролль чужой, Горгон!»
2: «И поэтому его надо убивать?» «Дружище, я сейчас в очень миролюбивом настроении. У меня вот-вот родится ребенок, может быть, уже этой ночью. От обычной женщины. Я люблю ее и хочу подольше пожить спокойно. Что с того, что у тролля в голове не зверь, а камни?»
4: «Он строит... Да что я говорю?»
2: Повар схватился руками за голову и вдруг почти закричал.
4: «Посмотри на небо, безглазый ты дурак!»
2: В три пары глаз я обратился к звездам. Шава упивалась их светом, приносящим нам прошлое мира. Я привычно разбирал созвездия. Шейх беспокойно водил головой туда и сюда и, наконец, завладел моим вниманием.
4: «Что это?»
2: Мой голос сразу сел. Четыре ночи спустя в черном-причерном небе без единой звезды скалилась одинокая луна. Три ночи спустя лишь горстка звезд глядела на Землю через круглое окошко диаметром в три луны. Остальное лежало в темноте.
4: «Это,
2: — сказал повар,
4: — если тебя не покоробит терминология, стена вокруг Солнечной системы. Твоя и моя гибель. Новый мировой порядок. Когда мы все умрем, останутся только люди, оборотни и тролль. Когда он достроит стену. А случится это завтра. Когда последние лучи звезд достигнут Земли, будет уже поздно. Что же ты... Ты пропал на три года, Горгон. Когда ты охотишься, тебя чертовски сложно найти».
2: Где-то далеко-далеко она кричала, вцепившись в руку акушерки. «Мой сын должен был появиться на свет, а я — уйти, оставив этот мир непонятному существу с нечеловеческими замыслами. Как мы его найдем за сутки? В его голове все стены Земли!» Повар беспомощно опустил руки.
4: «Горгон, ты в этот раз дожил до 200 лет. Мне нечего тебе посоветовать».
1: «А это не такой лысый дед, у которого из головы летят камни?» — спросил Маугли.
2: Мы замерли.
6: Я его вижу.
1: Он на юге. У него настоящий замок на скале. Этот дед совсем сумасшедший.
3: А кого еще видит твой волк? Осторожно спросил повар.
6: Дядю Горгона со змеями. Вас с рыбами. Маленькую девочку. Она только что выпустила слона и играет с ним. Старую женщину с хорьками. Очень много кого.
3: «Вот, Маугли, ты и узнал, что умеет твой волк», — сказал я. «Ты объяснишь мне, где именно живет тролль?»
6: «Вы хотите его убить, да?»
3: У мальчика дрожали губы.
1: «Понимаешь, Маугли, это самооборона. Хотя убивать нехорошо».
6: «Я все для вас сделаю, дядя Горгон», — сказал мальчик.
3: И его волк исчез. Где-то далеко, уже с облегчением, в последний раз застонала она. Страшно зашипел Шаех. Закричал я. Как может кричать человек, у которого отнимают все? Седой волк с окровавленной пастью возник перед нами и прыгнул Маугли в голову.
6: «Все»,
3: — сказал мальчик. Повар молча плакал, глядя на меня. За потрескавшимся бетонным забором над четырехэтажным зданием роддома кружили гигантские скаты. Большая белая акула лениво шевелила хвостом перед шлагбаумом на въезде, где в будке беспробудно спал молоденький чоповец. Родильный дом ненадолго выпал из жизни города. Нам помешали бы лишние глаза. Внутри в холле слышался лишь легкий треск радужных стрекозиных крылышек. Спала регистратура и гардероб, спали роженицы и врачи. На колченогой банкетке, развалясь, сидела молодая девушка в ярко-желтом мотоциклетном гоночном комбинезоне. Черные волосы почти закрывали лицо, но мне не нужно было видеть ее, чтобы узнать. «Здравствуй, Либель!»
7: «Привет, старая перечница! Как ты?»
3: Либель шевельнулась, и дюжина стрекоз выпорхнула из ее волос, унося в коридоры вязкое марево сна.
7: «Красивое тело, мои комплименты», — ответил я.
3: Мы собрались, чтобы совершить страшное, но я не собирался терять лица. Из-за колонны появился кузнец, нервно потирая громадные ручищи. Около него по полу прыгала саранча.
8: «Я уже веду медсестру, Горгон. Ты готов?»
3: Я молча кивнул. В парадную дверь вошли повар и Арахна. За окнами по-прежнему плавали рыбы. Арахна здорово состарилась. Черные паучки смотрелись заколками в седых волосах. Где-то в городе ревели машины, запертые в непролазных пробках. Где-то из канализационного колодца хлестал кипяток, заливая тротуары и проезжую часть. Роддом не принимал посетителей. Дебелая санитарка с застывшим лицом шла по центральному коридору. Держал в руках толстый сверток, перевязанный голубой ленточкой. Мой ребенок не успел родиться, но она этого не знала и торжественно протягивала мне укутанные тельца. По плечам и макушке санитарки сосредоточенно ползали крупного песчаного цвета кузнечики.
9: «Поздравляю, папаша!»
3: «Да уж». Я разглядывал крошечное человеческое лицо, зная, что его уже нельзя считать человеческим. Чувствую присутствие силы, перед которой любой звероносец казался безвольной пылью. Одурманенная санитарка медленно села рядом с Либель. Несколько стрекоз закружились над ними. Саранча ускакала к кузнецу.
9: «Ты готов?»
3: — спросил повар. Я положил ребенка на пеленальный столик и развернул. Малыш улыбался, или мне только показалось. Нужно было произнести всего два слова, но мне не хватало воздуха.
8: «Здравствуй, тролль!» —
3: из-за моей спины сказал повар. Сначала ничего не произошло, и на какую-то секунду я успел поверить, что ошибся. Новорожденный не может сознательно управлять зверьем или камнем. Здание дрогнуло, треснула в полу бетонная стяжка, с потолка посыпалась штукатурка. На лужайке перед роддомом из земли полезли камни. И вдруг все стихло.
2: На белом одеяльце в окружении вышивок и рюшечек лежало несколько горстей крупной гальки, каменных обломков и песка. По одному, молча, звероносцы подходили к столу и разбирали по чуть-чуть. Кусочки, на которые распался мой сын, будут закопаны в землю, утоплены в колодцах, растолчены в пыль и никогда не соберутся вместе. Стрекозы, пауки, саранча, рыбы прятались в головы своих владельцев. Звероносцы уходили по одному, не прощаясь, подавленные и молчаливые.
6: «Вот!»
2: Неизвестно, откуда возник Маугли и сунул мне в руки большую пластмассовую куклу.
6: «Вы просили, дядя Горгон!»
2: Я положил куклу на одеяло, она что-то вякнула. Я закутал ее и обвязал голубой ленточкой. Пока роддом очнется от морока, пока она соберет вещи, выйдет из палаты, попрощается с медсестрами, добежит до лестницы, я успею написать еще несколько строк. Шаавы и Шеях величаво покачиваются в боевой стойке. Им предстоит сделать самое важное в их непонятной жизни. Сделать для моего любимого человека. Она вот-вот выйдет на лестницу. Я буду стоять внизу, у самых ступеней, держа в руках нашего ребенка. Она пойдет, а потом побежит вниз, сияющая, гордая, любящая. Я не смогу объяснить ей ничего. Поэтому Шаава бросится на ее прошлое всей своей мощью. Такое можно осуществить лишь однажды, и это тот случай. Змея вонзится в ее воспоминания так, что от прошлого останется только несколько ступенек. Шеек сделает так, что она не добежит до конца лестницы. А потом Шаава и Шеех вопьются друг другу в хвосты. Пепельное прошлое и радужное будущее. Моя любимая, как мошка в янтаре, навсегда останется бегущей вниз по бесконечной лестнице в предвкушении счастья. Я не могу изменить движение мира, но вырву из него крошечный кусочек. Шаава и Шеех уже не смогут оторваться от поглощения друг друга. Меня закружит в огненном водовороте. Моя память, разбухшая, гноящаяся, взапревшая за 200 бессмысленных лет, наконец-то, хотя бы ненадолго распадется на части. Змеи получат долгожданную возможность сменить кожу. Последним, что я увижу, будут светящиеся брызги, когда золотые чешуйки шеях разлетятся по небосклону, занимая место потерянных звезд. И я, наконец-то, отдохну. Но прежде чем это произойдет, я должен доверить тебе одно важное дело. Что ты крутишься? Я тебе говорю. Тебе казалось, что я пишу это все просто так? Спасибо, я знаю куда более интересные способы убить время. Простое письмо или дневник тебе бы читать не захотелось, а теперь я уверен, что ты дойдешь до конца. Глядя глазами Шеяха в твое будущее, я еще раз убеждаюсь, что могу на тебя положиться. Слушай внимательно. Через 4 года с небольшим... Тебя занесет в чужой город по какому-то делу. Начало мая будет жарким и солнечным. Ты пойдешь наискосок через широкий двор, не по асфальтовой дорожке, а по пыльной, вытоптанной в прошлогодней траве тропинке. Так ты попадешь на детскую площадку со сломанными качелями, перекошенной каруселью и грязной песочницей. Там ты увидишь мальчика в панамке. Сидя на корточках, спиной к тебе, он будет рисовать на песке корявого человечка с длинными-длинными ушами, как у мультяшного зайца. Так вот, подойди к этому мальчику и скажи громко и отчетливо: «Здравствуй, Горгон!»

0: company then, you know, it was mostly employees were musically inclined, you know. So we all got together and we were in the studio. When we were playing around, I was playing the piano and daddy just sort of came around.
1: Генри Катнер, голос Амара. Не вынимая сигары из зубов, но держа ее под безопасным углом, Терренс Лао Цзэ Макдаф приник глазом к дырке в занавесе и внимательно оглядел аудиторию. «Дело на мази», — буркнул он под нос. «А может, все-таки нет? У меня странное чувство, будто по спине взад-вперед ползает мокрая мышь. Жаль, что нельзя отправить к ним девчонку с Малой Виги, чтобы выступила вместо меня. Ну ладно. Иду». Когда занавес начал медленно подниматься, он приосанился и весело начал. «Добрый вечер всем! Я счастлив видеть так много любознательных существ, собравшихся сегодня здесь, на самом зеленом из альдебаранских миров!» Послышались приглушенные крики, смешанные с запахом пижмы, характерным для альдебаранцев, а также с запахами многих других рас и видов. На Тау Альдебарана как раз наступило время лотереи, и знаменитое торжество, заключавшееся в подсчете семян в первом плоде с фиги, привлекло сюда ловцов удачи со всей галактики. В зале был даже землянин со спутанной гривой рыжих волос. Он сидел в первом ряду и с грозной миной смотрел на Макдафа. С трудом избегая его взгляда, Макдаф торопливо заговорил. «Леди, джентльмены и альдебаранцы, я предлагаю вам мой универсальный радиоизотопный гормональный омолаживающий эликсир, бесценное средство, которое вернет вам утраченную молодость за вполне умеренную цену, не превышающую ваших финансовых возможностей». Какой-то предмет просвистел над головой Макдафа. Его тренированное ухо выловило из гомона межзвездных языков несколько знакомых слов, и он понял, что чувства собравшихся далеки от одобрения.
2: «Этот тип мошенник, с места мне не сойти!» – орал рыжеволосый землянин.
1: Автоматически уклонившись от перезрелого плода, Макдаф взглянул на него. «Ага», – подумал он. «Интересно, как он сообразил, что эти карты креплены для инфракрасного света?» Воздев руки в театральном жесте, словно прося тишины, он сделал шаг назад, пнул рычаг люка и мгновенно исчез под полом. Зрители взревели от разочарования и ярости. Быстро скользя среди старых декораций, Макдаф слышал над головой топот многочисленных ног и лап. «Опять прольется хлорофилл», — бормотал он, мчась, что есть мочи. «Все неприятности с этими альдебаранцами из-за того, что в глубине души они так и остались овощами. Никакой этики, одни рефлексы». На бегу он споткнулся о полупустую банку прогестерона, гормона необходимого, если олень, то есть клиент, был из птиц или млекопитающих. «Дело наверняка не в гормонах», — вслух рассуждал Макдаф, пинком отбрасывая банку в сторону. «Все из-за того изотопа. Напишу рекламацию фирме в Чикаго». «Каковы халтурщики? Следовало предвидеть, что их продукт никуда не годен при такой-то низкой цене. 3 месяца и все. Еще и 2 недель не прошло, как я продал первую бутылку. Только-только рассчитался с долгами, только-только появилась надежда на прибыль». Последние слова он произнес уже серьезно. В этот вечер универсальный радиоизотопный гормональный омолаживающий эликсир должен был принести Макдафу первые деньги. Алчность альдебаранских чиновников имела размеры редкие для существ, родившихся на огороде. Где теперь быстро достать денег, чтобы получить место на корабле? Все указывало на то, что дальнейшее пребывание на планете нежелательно.
2: «Одни неприятности», — пыхтел Макдаф, несясь по коридору.
1: Он выскочил наружу и предусмотрительно перевернул штабель пустых ящиков, преграждая преследователям дорогу. Из-за образовавшейся баррикады послышались яростные вопли.
2: «Ну, прямо Вавилонская башня», — сказал он сам себе, переходя на рысь. «В этом главная трудность галактических путешествий. Слишком много легко возбудимых рас».
1: Низко пригнувшись, он торопливо удалился с места происшествия, продолжая негромко комментировать его, поскольку имел обычай думать вслух. Впрочем, чаще всего это бывали похвалы в свой собственный адрес. Убедившись, что оказался на безопасном расстоянии от толпы, пылающей жаждой мести, он замедлил шаги, вошел в небольшой ломбард и потратил несколько монет из своих скромных запасов. Взамен он получил небольшой потертый чемодан, содержавший все необходимое для поспешного бегства с планеты. Все, кроме самого главного. У Макдафа не было билета. Если бы он предвидел, каких размеров достигли на Тау Альдебарана коррупция и подкуп, он наверняка взял бы с собой побольше денег на взятки. Но он хотел поспеть большому фестивалю сфиги, и времени на тщательную финансовую подготовку не хватило. Несмотря на это, он не терял присутствия духа. Капитан Мастерсон Саттера был его должником, и его корабль должен был стартовать завтра утром. «Может, и удастся что-нибудь сделать», — невесело подумал Макдаф, шагая по улице. «Нужно подумать. Но прежде всего АО». АО, девушка с малой веги с выдающимися телепатическими способностями, могла бы стать превосходным фасадом, разумеется, в переносном смысле, для магнификации Макдафа.
3: «Одних денег здесь мало. Даже если я сумею уговорить АО, останется проблема ее опекуна».
1: Опекуном девушки являлся алголианин Эспу. Это была уменьшительная фонетическая форма. Настоящее имя произнести просто невозможно. Макдаф позаботился о том, чтобы быть в курсе его дела, и потому знал, что алголианин уже 2 дня играет в кости недалеко от центра города в мельнице счастья возле ультрафиолетового фонаря. По-видимому, противником его по-прежнему был бургомистр Альдебаран-Сити.
3: «Более того, — рассуждал Макдаф, — у Эспу и АО есть билеты на Саттер». «Прекрасно. Решение очень просто. Мне нужно только присоединиться к игре, выиграть АО и оба билета, после чего отрясти пыль этой чертовой планеты со своих ног».
1: Небрежно размахивая чемоданом, он быстро шагал по улицам, по-прежнему слышав вдали нарастающий шум, и вскоре уже стоял у дверей мельницы счастья возле ультрафиолетового фонаря. Низкий арочный вход был закрыт кожаными портьерами. Макдаф остановился на пороге и оглянулся, удивленно отметив, что в городе царит невероятная суматоха. Подсознательное чувство вины и самолюбия заставили его на мгновение подумать, что это из-за него. Однако, поскольку за всю свою долгую карьеру он лишь однажды вызвал против себя гнев жителей целой планеты, продав им землю, Макдаф решил, что, вероятно, где-то пожар. Итак, он раздвинул портьеры и вошел, поглядывая, нет ли где-нибудь поблизости Ангуса Рэмсия. Это, как без труда догадается читатель, был рыжеволосый мужчина, порочивший Макдафа в театре.
3: «А ведь он сам настаивал на покупке бутылки эликсира», — подумал неудачливый изобретатель. «Нет, его тут нет, но зато есть Эспу. Я давал ему 1000 возможностей воспользоваться моим великодушием и продать АО, но он не захотел. Пусть теперь пеняет на себя».
1: Напрягая мышцы своих узких плеч, приходится признать, что фигуры Макдаф несколько

чувствует себя хорошо, только если ненавидит кого-нибудь. Чувство удовольствия и боли поменялись у них местами. Алголиане культивируют ярость, ненависть и жестокость.

Имелась там и небольшая пробирка с литейской пылью, этим неприятным наркотиком, действующим на психокинетическую обратную связь. Подобно тому, как повреждение мозжечка ведет к неспособности

0: Макдаф решил, что небольшая путаница в психике Эспо может показаться полезной, и с этой мыслью принялся внимательно следить за игрой.
1: Алголианин повел по столу взглядом своих глаз, сидящих на подвижных стебельках. Складчатые перепонки вокруг его физиономии стали бледно-синими. Кости покатились. Выпало 7. Мембраны Эспу позеленели, одна из костей еще раз дрогнула, покачнулась и перевернулась, давая 1. Довольный алголианин щелкнул клешнями. Бургомистр в отчаянии заломил руки, а Макдаф с криком восхищения наклонился, чтобы похлопать по спине Эспу и высыпать содержимое пробирки в его стакан.
2: «Коллега!» — восторженно обратился он к Амару. «Я пересек галактику из конца в конец, но еще никогда!»
1: «Хе!» — фыркнул Эспу, собирая выигрыш, а потом добавил, что не продал бы АО, даже если бы мог. «Так что вали отсюда», — закончил он, презрительно щелкая клешнями перед носом Макдафа. «Почему ты не хочешь ее продать?» — допытывался тот. «Хотя продать в данном случае неподходящее слово. Я имею в виду...» Тут его осенило, что алголианин уступил АО бургомистру. Макдаф удивленно уставился на эту выдающуюся личность, которая явно чувствовала себя неважно.
0: «Простите, не узнал вашей милости», — сказал Макдаф. «Я, видите ли, с трудом различаю представителей негуманоидных рас. Правильно ли я понял, Эспу? Ты сказал, что продал ее бургомистру?» «Насколько я помню, правительство Малой Веги лишь отдает в аренду подходящим опекунам».
3: «Эспу отказался от опеки в мою пользу», — поспешно заметил бургомистр. И это была наглая ложь.
1: «Убирайся!» — рявкнул алголианин. «А вот и не получишь. Она — произведение искусства».
0: «Твое знание французского великолепно для Амара», — тактично заметил Макдаф. «Что же касается этого прелестного существа, то в своем научном исследовании я собираюсь заняться прогнозированием настроений крупных скоплений народа. Как всем известно, жители Малой Веги обладают способностью ввергать слушателей в состояние ошеломления. Имея на эстраде такую девушку, как АО, я мог бы обеспечить себе неизменный интерес аудитории».
4: Его прервал резкий писк видеоприемника. Все посмотрели на экраны. Дополнительные аппараты для инфракрасных и ультрафиолетовых лучей, установленные для гостей с различными типами зрения, тихо гудели. На всех видны были вытаращенные глаза диктора, читающего сообщение.
5: «Лига защиты морали уже собрала общее заседание!»
4: Бургомистр начал было испуганно подниматься, но потом решил, что лучше остаться на месте. Судя по всему, совесть его была нечиста. Спрошенный об этом Эспу грубо посоветовал Макдафу убираться и оскорбительно надулся при этом.
1: «Хе!» — бесстрастно ответил Макдаф, знавший, что бегает быстрее его. «Отвяжись!»
0: Перепонки алголианина стали пурпурными от ярости. Прежде чем он успел что-либо сказать, Макдаф быстро предложил выкупить у него билет. А отчего сделать не мог бы, да и не собирался.
1: «У меня нет ее билета!» — рявкнул Амар. «Он у нее! А теперь убирайся пока!»
4: Он поперхнулся от злости, закашлялся и осушил свой стакан. Не глядя на Макдафа, он выбросил 6 и подтолкнул стопку жетонов на центр стола. Бургомистр с нервным интересом взглянул на видеоэкран и тоже поставил.
0: В этот момент приемник взвыл жутким голосом обозревателя.
5: «Толпы демонстрантов движутся на резиденцию правительства! Разгневанный народ требует отставки нынешней администрации, обвиняя ее в коррупции и бездарности. Непосредственной причиной беспорядков

0: вероятно, раскрытие махинации некоего Макдафа.
1: Бургомистр Альдебаран Сити подпрыгнул и бросился бежать. Но Эспу схватил его клешней за полу сюртука. Видео продолжало жутко пищать, передавая точное описание изобретателя омолаживающего эликсира, и только дымка в зале защищала Макдафа от мгновенного опознания. Он стоял, терзаемый сомнениями. Рассудок подсказывал, что нужно поскорее уходить отсюда, но инстинктивно он чувствовал, что за столом вскоре произойдет что-то интересное.
2: «Я должен идти домой», — стонал бургомистр. «Дела необычайной важности».
0: «Ставишь, АО?» — допытывался Амар, многозначительно потрясая клешнями. «Ставишь, а? Ставишь? Ну, говори!»
2: «Да!» — крикнул измученный бургомистр. «Да, да, да! Все, что хочешь!»
0: «У меня была шестерка», — напомнил Эспу, гремя кубком.
1: Мембраны на его морде покрылись странными пятнами, а глаза беспокойно шевельнулись на подвижных столбиках. Вспомнив о литейской пыли и психокинезе, Макдаф начал медленно продвигаться к выходу.
3: Алголианин взревел от удивления и ярости, когда увидел, как уже непослушные его воле кости легли, давая семь. Держась за горло, он схватил свой стакан и подозрительно заглянул в него. Игра кончилась. Мельница счастья содрогнулась от диких воплей Амара, но Макдаф уже выскользнул наружу и быстро скрылся в холодном, насыщенном запахом пижмы мраке альдебаранской ночи.
1: «Как бы то ни было, мне по-прежнему нужен билет», — рассуждал он. «А также АО, если это возможно. Пойду-ка я во дворец бургомистра. Если меня не разорвут на кусочки», — добавил он, сворачивая, чтобы разминуться с размахивающей факелами толпой, заполнявшей улицу. «Забавно», — бормотал Макдаф. «В такие минуты я горжусь, что принадлежу к цивилизованной расе. На, это вам не солнечная система». Он поспешно прополз под забором, пересек улицу и добрался до задних дверей роскошной резиденции из розового порфира. Ухватив молоток, он постучал в дверь из красного дерева. С тихим шорохом открылся глазок, и Макдаф решительно взглянул на невидимого привратника.
4: «Сообщение от бургомистра», — заявил он. «У него неприятности. Он послал меня, чтобы я незамедлительно привел ему девушку с Малой Веги. Это вопрос жизни и смерти. Поспеши».
1: Из-за двери донесся удивленный вскрик и удаляющиеся шаги. Через некоторое время дверь открылась, явив бургомистра собственной персоной.
2: «Вот!» — воскликнул обезумевший от страха чиновник. «Она твоя! Только забери ее отсюда поскорее! Я никогда в жизни не видел ни Эспу, ни тебя, ни ее! Я вообще никого не видел! Эти безумные реформаторы! Достаточно лишь тени подозрения, и я погиб! Погиб!»
1: Слегка удивленный неожиданной удачей, Макдаф быстро взял себя в руки.
4: «Можете на меня рассчитывать», — сказал он несчастному овощу, когда стройную красивую девушку вытолкнули за порог. «Она покинет того Альдебарана завтра на рассвете. Я немедленно отвезу ее на борт Саттера».
1: «Да, да, хорошо», — ответил бургомистр, безуспешно пытаясь закрыть дверь, чему мешала нога Макдафа.
4: «Билет на корабль у нее?»
1: «Билет? Какой билет?» «А, да, он прикреплен к ремешку на запястье». «А, вот они идут, смотрите!» Перепуганный бургомистр захлопнул дверь. Макдаф схватил АО за руку и вместе с ней нырнул в гущу кустов, окружающих дворец. Секунды позже их поглотил густой туман и лабиринт улочек Альдебаран-Сити.

0: первой же подворотне Макдаф остановился и взглянул на Ао. На нее стоило посмотреть. Девушка стояла, не думая ни о чем. Ей незачем было думать. Она была слишком красива. Никому еще не удалось описать существо с малой Веги, и, вероятно, никогда не удастся. Электронные мозги выходят из строя, и ртуть застывает у них в клетках памяти при попытке анализа того неуловимого фактора, что превращает любого живого в соляной столб. К сожалению, вся эта раса, а значит, и АО не отличалась избытком интеллекта. Макдаф смотрел на девушку с чисто платоническим восторгом. Она идеально подходила для приманки. Мозги жителей Малой Веги излучают какие-то неизвестные волны, действующие гипнотически. Макдаф знал, что если бы АО была с ним час назад, он почти наверняка сумел бы успокоить разозленных покупателей и предотвратить беспорядки. Волшебное очарование АО могло бы успокоить даже Ангуса Рэмсея. Удивительно, но все контакты АО с противоположным полом имели исключительно платонический характер, разумеется, исключая представителей сильной половины населения Малой Веги. Всем остальным хватало одного ее вида. Честно говоря, зрение не имело с этим ничего общего, поскольку что у каждой расы свой канон красоты. Но все живые организмы одинаково реагировали на присутствие жителей Малой Веги. «Здесь что-то назревает, моя дорогая», — сказал Макдаф, размашисто шагая. «Почему бургомистру не терпелось от тебя избавиться?» «Конечно, нет смысла спрашивать у тебя. Лучше давай проберемся на борт Саттера. Уверен, что капитан Мастерсон даст мне денег на билет. Сообрази я раньше, наверняка бы уговорил бургомистра одолжить мне немного. А может быть, и чуть побольше», — добавил он, вспомнив явное чувство вины у этого благородного гражданина. «Похоже, я упустил хороший случай». АО грациозно перескочила через лужу, размышляя о более приятных и возвышенных вещах. Они уже подходили к космодрому, когда доносящиеся издалека звуки и зарево подсказали Макдафу, что толпа подожгла порфировый дворец бургомистра. «Это всего лишь овощ», — сказал он себе. «И все-таки я чувствую... О, Господи!» Он умолк, потрясенный. Перед ними раскинулся космодром, на котором сверкало толстое тело Саттера. Послышался рокочущий раскат, корабль прогревал двигатели. Толпа пассажиров бурлила на помосте перед ним.
1: «Боже, они улетают, даже не сообщив пассажирам!» — воскликнул Макдаф. «А может, они дали извещение по видео?» «Да, пожалуй, так и было. Это осложняет дело. Капитан Мастерсон будет в рубке в комнате с надписью «Не мешать на двери». Старт корабля — дело сложное. Как на того Альдебарана попасть на борт, имея на двоих только один билет?»
0: Двигатели угрюмо урчали, тяжелые полосы тумана ползли по черным и белым плитам взлетного поля. Макдаф побежал, таща за собой АО.
1: «Есть идея», — сипел он. «Во-первых, нужно пробраться на корабль. Потом они, конечно, проверят всех пассажиров, но капитан...»
0: Он внимательно взгляделся в офицера, стоявшего на конце помоста, проверявшего билеты и отмечавшего в списке фамилии пассажиров. Путешественники, слегка встревоженные, двигались в образцовом порядке, видимо, успокоенные уверенным голосом офицера. Макдаф пушечным ядром ворвался на помост, таща за собой АО и вереща во все горло.
1: «Они идут!»
0: — тревел он, продираясь сквозь толпу и опрокидывая по пути массивного жителя Сатурна.
1: «Это второе восстание боксеров! Вторжение ксириан! Все бегают и кричат: Альдебаран для альдебаранцев!»
0: Волоча АО и яростно размахивая чемоданом, он буквально месил густую толпу пассажиров, бегал взад-вперед по помосту, распихивая стоявших в очереди и истошно крича. Офицер у люка попытался его перекричать, но без особого успеха. Стараясь придерживаться приказа, он заверил, что пусть даже капитан ранен, нет причин для беспокойства.
1: «Слишком поздно!» — завыл Макдаф, ныряя в центр быстрорастущей толпы, поддавшейся панике. «Слышите, что они кричат? Смерть чужеземцам! Кровожадные дикари! Слишком поздно! Слишком поздно!» — добавил он, пробиваясь вместе с АО сквозь толпу. «Закрывайте люк! К оружию! Они уже здесь!»
0: В этот момент очередь рассыпалась, и перепуганные пассажиры различных рас бросились на штурм люка. Судорожно стискивая чемодан и АО, Макдаф возглавил атаку и секунды позже оказался вместе с остальными на корабле, оставив позади лежащих пластом офицеров. Торопливо проверив свое имущество, он пробежал по коридору, а затем перешел на быстрый шаг. Если не считать АО, вокруг никого не было. Издалека доносились чьи-то проклятия.
2: «Паника имеет свои положительные стороны», — бормотал Макдаф. «У меня не было другого способа». «Что этот дурень говорил о капитане? Ранен?» «Надеюсь, ничего серьезного. Я должен выбить у него кредит». «Ну, моя дорогая, какая у тебя каюта?» «А, вот она. Отсек R. Лучше укроемся до тех пор, пока не окажемся в космосе. Слышишь сигнал? Это значит, что мы стартуем, и, следовательно, проверка билетов откладывается. Быстро в сетку, АО!» Он рывком открыл дверь каюты R и толкнул девушку к паутине волокон, свешивающихся с потолка, словно гамак. «Входи и жди меня», — приказал он. «Я должен найти еще один гамак».
1: Тонкая сетка влекла АО, словно пена морской волны, сирену. В одно мгновение девушка скользнула в ее мягкое нутро, мечтательно глядя вдаль.
2: «Очень хорошо», — сказал Макдаф сам себе. Он вышел, закрыл за собой дверь и направился к каюте «Экс», которая, к счастью, не была заперта. Кроме того, никто не занимал единственного гамака. «Ну вот», — начал было Макдаф.
3: «Это опять ты!» — раздался вдруг знакомый голос.
1: Макдаф быстро повернулся на пороге. На другой стороне коридора, в дверях соседней с АО каюты, стоял уже знакомый читателям Амар.
4: «Какой сюрприз!» — сердечно сказал Макдаф. «Мой старый друг Эспу, единственный алголианин, которого я хотел бы...»
1: Закончить ему не дали. Выкрикивая что-то, в чем с трудом можно было разобрать слова «пыль» и «литейская», Эспу бросился вперед. Макдаф поспешно захлопнул дверь и повернул ключ. Снаружи послышался глухой удар и яростный скрежет.
2: «Наглое нарушение общественного порядка», — бормотал он про себя.
1: Напор на дверь усиливался, но его заглушили звуковой и инфразвуковой сигналы, предупреждающие об экстренном старте. Дверь оставили в покое, скрежет клешней затих. Макдаф прыгнул в противоперегрузочную сетку. Устраиваясь в ее мягких волокнах, он надеялся, что сплочный алголианин не успеет вовремя к своему гамаку, и ускорение размажет его по полу. Двигатели плюнули огнем. Сатор покинул беспокойную планету и ее взбудораженных жителей. А неприятности Макдафа только начались.

0: Пожалуй, пора уже объяснить, во что же невольно впутался Макдаф. Я уже упоминал мимоходом о таких, казалось бы, не связанных вещах, как семена с фиги и ксериани. В самых дорогих парфюмерных магазинах на самых роскошных планетах можно найти малюсенькие пузырьки, содержащие несколько капель жидкости соломенного цвета и украшенные знаменитой этикеткой «С фиги номер 00». Эти духи из духов ценятся одинаково, независимо от того, продают их в обычные бутылочки или в платиновом флаконе, украшенном драгоценными камнями. Они настолько дороги, что по сравнению с ними «Кассандра», «Радость Патоу» и «Марсианская страсть» просто дешевка. Сфиги – растение эндемик Тау Альдебарана. Его семена охраняются так тщательно, что даже основным соперникам альдебаранцев, ксерианам, не удалось раздобыть их ни силой, ни хитростью, ни даже честной торговлей. Все знают, что ксериане продали бы свои души, или точнее душу, за несколько семян. Из-за сходства с термитами всегда имелось сомнение, обладает ли отдельный ксерианин разумом и волей, или же все представители этой расы являются клетками одного общего мозга, выполняющими приказы коллектива. Основная сложность со сфиги заключается в том, что цикл развития растения должен идти почти непрерывно. Семена теряют схожесть через 30 часов после снятия плода с растения.
1: «Мягкий старт», — бормотал Макдаф, выбираясь из гамака. «Вряд ли Эспу получил хотя бы трещину в панцире».
0: Он выглянул наружу, и в ту же секунду дверь по другую сторону коридора стремительно распахнулась, явив готового к броску алглианина. Макдаф отпрянул назад со скоростью испуганной газели.
1: «Как крыса в ловушке», — бормотал он, рассказывая по каюте из угла в угол.
2: «Где тут интерком? Вопиющее беззаконие. Ага, вот он.
3: Прошу немедленно соединить меня с капитаном. Говорит Макдаф. Теренс Лао Цзэ Макдаф. Капитан Мастерсон, хочу поблагодарить вас за удачный старт. Превосходная работа. Я слышал, с вами случилось несчастье. Надеюсь, ничего серьезного».
0: Интерком издал предсмертный хрип, набрал воздуха и изрек:
2: «Макдаф».
3: «Вас ранили в горло», — сочувственно предположил Макдаф. «Однако к делу, капитан. У вас на борту опасный маньяк. Это алглианский омар. Он совершенно спятил и караулит под моей дверью, каюта X, собираясь убить меня, если я выйду. Пришлите, пожалуйста, пару вооруженных людей».
0: Из интеркома донеслись странные звуки, которые Макдаф принял за подтверждение.
3: «Спасибо, капитан», — вежливо сказал он. «Еще одна мелочь. Обстоятельства заставили меня прибыть на корабль в последний момент, и я не успел купить билет. Время поджимало, и, кроме того, я должен был позаботиться о девушке с малой веги и защитить ее от гнусных посягательств Эспу. Хорошо бы, если известие о ее присутствии в каюте Ар не дошло бы до этого омара».
0: Он глубоко вздохнул и доверительно произнес:
2: «Произошли ужасающие события, капитан Мастерсон. Меня преследовала толпа, жаждущая крови. Эспу пытался обмануть при игре в кости, а Ангус Рэмси угрожал...»
4: «Рэмси?»
3: «Возможно, вы слышали это имя, хотя оно наверняка фальшивое. Его с треском вышвырнули со службы за контрабанду опиума. Я уверен...»
0: Кто-то постучал в дверь каюты, и Макдаф на секунду умолк.
3: «Быстро сработано, капитан», — сказал он. «Полагаю, это ваши люди?»
0: В ответ послышались утвердительные бормотания, и трубку положили.
2: «О ревуар», — сказал Макдаф и открыл дверь.
0: Перед ним стояли двое членов экипажа в форме. По другую сторону коридора в открытой двери каюты стоял Эспу и тяжело сопел.
3: «У вас есть оружие?» — спросил Макдаф. «Этот рак готов нас атаковать».
0: «Каюта X», — сказал один из мужчин. «Ваша фамилия Макдаф?» «Капитан хочет вас видеть».
3: «Разумеется», — ответил Макдаф, достал сигару и смело вышел в коридор, убедившись, однако, что один из стражников находится между ним и Эспу.
0: Развязно срезая кончик сигары, он вдруг остановился, и ноздри его задрожали. «Идемте», — сказал охранник.
2: Макдаф не шелохнулся. Из открытой кабины алглианина доносился слабый восхитительный запах, словно дохнуло ветерком из рая. Макдаф, наконец, прикурил и торопливо двинулся по коридору, выпустив густой клуб дыма.
3: «Идемте, идемте к капитану, я должен с ним повидаться».
0: «Тоже мне новость», — сказал стражник, выдвигаясь вперед, тогда как второй сместился за спину Макдафа. Так они дошли до офицерских кают, и всю дорогу Макдаф с удовольствием разглядывал себя в зеркальных переборках.
3: «Впечатляюще», — бормотал он, выпуская клубы дым, душистого дыма.
0: «Конечно, не красавчик, но по-своему неплох. А живот — просто признак хорошего питания».
3: «А, капитан Мастерсон! Отлично, мои дорогие, теперь вы можете оставить нас наедине и закройте за собой дверь. Ну, капитан!»
0: Он вдруг умолк. Мужчина за столом медленно поднял голову. Как наверняка поняли все, кроме самых глупых слушателей, это был Ангус Рэмси.
2: «Значит, контрабанда опиума», — сказал он, скаля зубы в недоброй усмешке. «Выброшен со службы? Ах ты жалкий мошенник. Знаешь ли ты, что я с тобой сделаю?»
0: «Бунт!» — пролепетал Макдаф.
2: «Что вы здесь делаете? Сбунтовали экипаж и захватили Саттер? Это вам срок не сойдет. Где капитан Мастерсон?»
3: «Капитан Мастерсон», — ответил Рэмси, с видимым усилием сдерживая гнев и забывая на момент о своей привычке пользоваться сленгом, «лежит в больнице на Тауаль-де-Барана. Видимо, бедняга попал в руки разъяренной толпы. В результате капитаном Саттера стал я. И для меня имеет значение только одно — у тебя нет билета».
0: «Вы меня неверно поняли», — сказал Макдаф. «Разумеется, у меня был билет. Поднимаясь на борт, я отдал его офицеру. Этому интеркому совершенно нельзя верить».
2: «Так же, как и твоему эликсиру бессмертия или некоторым игрокам, использующим карты, крапленные для инфракрасного света», — буркнул капитан Рэмси, многозначительно сжимая кулаки.
3: «Вы ответите за нарушение личной неприкосновенности», — испуганно напомнил Макдаф.
2: «У меня есть право гражданина».
3: «Верно», — согласился Рэмси.
2: «Но у тебя нет прав пассажира на этом корабле, так что ты, жалкий клоун, будешь пахать за свой билет до первой остановки на Ксерии, а там получишь пинка под зад».
0: «Я куплю билет», — пообещал Макдаф. «Правда, сейчас это для меня несколько сложно.
3: Если я поймаю тебя на надувательстве пассажиров или на азартных играх с кем-либо, ты сядешь в кутузку», — коротко сказал капитан.
2: «Вышвырнули, да? За контрабанду опиума. Ха!»
0: Макдаф лихорадочно перечислял свои права, но Рэмси лишь злорадно посмеивался.
2: «Если бы ты попался мне на Альдебаране, — сказал он, — я с удовольствием разорвал бы на куски твою жирную тушу. Сейчас придется обойтись тем, что ты будешь пахать с уборщиками. На этом корабле ты будешь честным, хоть сдохнешь с непривычки. А если ты думаешь о той девушке с Малой Виги, то я все проверил, и стянуть у нее билет тебе не удастся».
0: «Вы не смеете лишать ее опеки! Это бесчеловечно!» — крикнул Макдаф. «Шалван!» — гневно прервал его Рэмси, вставая. «Не берись за работу!»
3: «Минуточку!» — сказал Макдаф. «Вы пожалеете, если не выслушаете меня. На этом корабле совершено преступление».
2: «Верно!» — ответил капитан. «И я уже просек, кто его совершил. Катись!»
3: Он бросил в интерком несколько слов, и в дверях появились охранники.
2: «Нет!» – заорал Макдаф, чувствуя неумолимое приближение тяжелой работы. «Это Эспу, алголианин. Он...» «Если ты надул его, как и меня», – начал капитан Рэмси. «Это контрабандист!» – крикнул Макдаф, вырываясь из рук охранников, тащивших его из комнаты. «Он вывозит сфиги с того Альдебарана. Говорю вам, я учуял запах. У вас на борту контрабанда, капитан Рэмси».
3: «Стой!» – приказал Рэмси. «Поставьте его».
2: «Это что, новый прикол?» «Я унюхал его», — упорствовал Макдаф. «Вы же знаете, как пахнет сфиги, тут не ошибешься. У него в каюте наверняка есть растение».
3: «Растение?» — задумался Рэмси. «Вот тяна». «Ну ладно, позовите сюда Эспу». Он опустился в кресло, пристально глядя на Макдафа. Тот бодро потер ладони.
0: «Можете ничего не говорить, капитан. Не нужно извиняться за излишнее рвение ваших людей. Разоблачив перед вами этого опасного преступника, я подвергну его перекрестному допросу, и он признается во всем. Разумеется, вы его арестуете, и каюта окажется свободной. Я взываю к вашему чувству справедливости». ответил капитан Рэмси. «Заткнись».
3: Грозно хмурясь, он вглядывался в дверь. Наконец она открылась, и вошел Эспу.
0: Он неуклюже направился к столу и вдруг заметил ненавистного врага. Мембраны на его физиономии мгновенно покраснели, а клешни поднялись для удара, судорожно щелкая.
3: «Но-но, приятель!» — предупредил его Рэмси. «Вот именно!» — подхватил Макдаф. «Помни, где находишься!»
0: «Все раскрылось, Эспу, и ложь тебе не поможет. Шаг за шагом мы с капитаном докопались до истины. Ты продался к сирианам, выкрал семена с фиги, и сейчас доказательство вины находится в твоей каюте».
3: Рэмси задумчиво смотрел на Алголианина. «Ну?» – спросил он.
4: «Подождите немного», – сказал Макдаф. «Когда Эспу убедится, что мы знаем все, он поймет бессмысленность запирательства. Позвольте действовать мне».
0: Видя, что Макдафа не остановить, капитан буркнул что-то неразборчивое и, взяв толстый том справочника межзвездного права, принялся листать страницы. Эспу резко щелкнул клешнями.
3: «Неважный план», – продолжал Макдаф. «С самого начала, даже для меня, гостя на Тау Альдебарана, было ясно, что администрация планеты насквозь продажна.
0: Нужно ли и дальше искать ответ?
3: Думаю, нет.
0: Сейчас мы летим прямо на Ксерию, чьи жители много лет подряд всеми правдами и неправдами стараются порушить монополию альдебаранцев».
3: Он с негодованием ткнул сигарой в сторону Алголианина. «Купленный ксерианами, ты прибыл на Тау Альдебарана? Сам подкупил несколько высших чиновников, добыл семена с фиги и перехитрил таможенников. Подарив бургомистру АОТ, заручился его тайной поддержкой. Можешь пока не отвечать», — поспешно добавил он, желая продлить свой триумф. Эспу вдруг вспомнил кое-что, и из горла его вырвался булькающий звук.
5: «Литейская пыль! Ага!»
3: Алголианин бросился на Макдафа, тот поспешно отступил за стол.
4: «Вызовите своих людей», — капитан посоветовал он. «Он совсем спятил. Нужно его разоружить».
0: «Алголианину можно разоружить, только расчленив рассеянно», — ответил Рэмси, отрываясь от параграфов и статей. «Я вижу, ты не оправдываешься, Эспу».
4: «А как он может оправдываться?» — вмешался Макдаф. «Этот близорукий мерзавец посадил семена в своей каюте и даже не поставил там нейтрализатор запахов. Глупцов не стоит жалеть».
3: «Ну?» — спросил капитан с непонятным сомнением. Эспу тряхнул узкими плечами, многозначительно хлопнул хвостом о пол и разъявил пасть, изображая улыбку.
0: «Сфиги?» – спросил он.
5: «Конечно! Ну и что?»
0: «Сам признался!» – восхитился Макдаф. «Больше ничего не требуется! Берите его! Мы поделимся наградой, если она будет, капитан!»
3: «Нет!» – решительно ответил Рэмси, откладывая справочник.
0: «Ты снова влип, Макдаф, потому что не знаешь межзвездного права.
3: Мы находимся за пределами зоны ионизации Тау Альдебарана и, значит, вне ее юрисдикции. Все остальное просто треп, однако значение этого параграфа совершенно ясно. Альдебаранцы сами должны были следить, чтобы никто не выкрал у них семена с фиги, и если уж не могли этого сделать, то мне это и подавно наплевать. Честно говоря, я не могу. Это противоречит закону».
5: «Вот именно», — самодовольно ответил Эспу.
0: Макдаф вздохнул. «Вы потворствуете контрабанде».
5: «Ко мне не подкопаешься», — сказал Алголианин, делая в сторону Макдафа оскорбительный жест.
0: «Он прав», — признал Рэмси. «Закон говорит об этом совершенно однозначно. Что касается моего к этому отношения, то Эспу может держать у себя сфиги, маргаритки и даже заразиху», — задумчиво добавил он.
3: Амар фыркнул и повернулся к двери.
0: Макдаф умоляюще положил руку на плечо капитана.
4: «Но он мне угрожал! Моя жизнь в опасности! Взгляните на его клешни!»
0: «Да, неохотно», — сказал Рэмси. «Ты знаешь, что грозит за убийство, Эспу?» «Хорошо. Приказываю тебе не убивать этого жалкого мошенника. Я вынужден придерживаться устава, поэтому смотри, чтобы я или кто-нибудь из команды не поймал тебя на месте преступления. Усяк?» Эспу, похоже, все усек. Он хрипло засмеялся, щелкнул клешнями и выкатился из комнаты, весело раскачиваясь на ходу. Оба охранника стояли под дверью.
3: «Сюда!» — приказал им Рэмси.
6: «У меня есть для вас работа. Отведите этого зайца к уборщикам, и пусть старший им займется».
7: «Нет! Нет!» – заверещал Макдаф, пятясь. «Только троньте меня! Отпустите! Я не пойду! Отпустите меня! Капитан, я требую! Капитан Рэмси!»

0: Прошло несколько дней, разумеется, бортового времени. АО по-прежнему лежала, свернувшись в своем гамаке, погруженная в сонные видения. Где-то под потолком послышалось сопение, скрежет и покашливание, а затем за решеткой вентиляционного отверстия появилось лицо Макдафа.
1: «Эх, моя маленькая подружка», — приветствовал он ее. «Так вот где ты. Мне теперь приходится ползать по вентиляционным каналам, словно какому-то фагоциту».
0: Он внимательно осмотрел густую сетку.
1: «Приварено, как и везде. Во всяком случае, я хоть вижу, что к тебе хорошо относится, моя дорогая».
0: Он вожделенно уставился на обильно заставленный поднос с завтраком. АО мечтательно смотрела в пространство.
1: «Я отправил сообщение», — продолжал голос из глубины стены. «Продал несколько ценных семейных реликвий, которые были при мне, и набрал достаточно денег, чтобы послать телеграмму по льготному тарифу. К счастью, мое удостоверение журналиста еще сохранилось».
0: Среди обширной коллекции документов Макдафа можно было найти что угодно, вплоть до членского билета клуба низкорослых любителей овсянки и маршей.
1: «Более того, я только что получил ответ. И теперь придется рискнуть, моя дорогая. Сегодня в кают-компании объявят условия лотереи, и я должен там быть, даже под угрозой ареста или избиения. Это будет нелегко. Можно сказать, я пал здесь жертвой всех возможных оскорблений, за исключением...» «Какая наглость!» — воскликнул он вдруг.
0: Веревка, обвязанная вокруг ноги, натянулась и потащила его вглубь шахты. Крики Макдафа быстро удалялись. Слабеющим голосом он сообщил, что в кармане у него бутылка битетропентатрихлорофеноксиуксусной кислоты, которая может разбиться и угрожать его жизни. После этого все стихло. АО осталась невозмутимой, почти не заметив недолгое присутствие Макдафа.
1: «Да», — философски заметил этот последний, удирая по коридору от твердого носка ботинка инспектора контроля атмосферы. «Справедливость слепа. Вот тебе благодарность за сверхурочную работу, по крайней мере, 3 минуты после конца рабочего дня. Зато теперь я свободен и могу приступить к делу».
0: 5 минут спустя, ускользнув от инспектора и слегка почистившись, он смело двинулся в кают-компанию. «Очко в мою пользу», — рассуждал он. «Эспу, вероятно, не знает, что АО здесь. Когда он в прошлый раз гнался за мной, то все время жаловался, что из-за меня оставил ее на Альдебаране».
1: «Увы, пока это мое единственное преимущество. А сейчас нужно затеряться среди пассажиров и не попасться на глаза Эспу, капитану Рэмсию и остальной команде. Хотел бы я обладать способностями жителей Церес. Ну ладно».
0: Примечание автора. Жителей Церес долгое время считали невидимыми. В конце концов, оказалось, что на Церес никто не живет. Осторожно продвигаясь в сторону кают-компании, Макдаф размышлял о преследующих его неудачах. Молниеносный темп, в котором он скатывался по лестнице общественной иерархии корабля, просто ошеломлял.
1: «Хотите заставить Архимеда работать лопатой?» – спросил он. «Это все равно, что взвешивать слона на аналитических весах». Ему велели заткнуться и браться за лопату.
0: Макдаф тут же принялся обдумывать лучший способ использования принципа рычага. Какое-то время у него занял точный расчет коэффициента влияния фоновой радиоактивности на альфа-волны мозга. «Иначе может случиться что угодно», – объяснил он им, продемонстрировал. Черенок с треском сломался. По просьбе старшего уборщика Макдафа перевели на другую работу. Однако вскоре стало ясно, что знания, которыми он обладает, не включают сведений о глажении белья, смазывании гомеостатически-симбиотического контрольного механизма, обеспечивающего удобство пассажирам, равно как и умение проверять показатели рефракции биметаллических термостатов. Когда это было доказано на практике, его перевели в секцию гидропоники, где он устроил происшествие с радиоактивным изотопом углерода. Макдаф говорил потом, что дело тут не в изотопе, а в гомиксене, точнее, в применении этого инсектицида без мезы и назитола. Как бы там ни было, когда 30 квадратных футов тепличного ревеня принялись в результате мутации, вызванной гомиксеном, выделять двуокись углерода, Макдафа отправили прямо на кухню, где ему удалось подсыпать в суп гормон роста, что едва не привело к катастрофе. Сейчас он был не самым ценным работником секции контроля атмосферы и выполнял работу, которую никто другой заниматься не хотел. Все чаще чувствовал он запах сфиги. Ничто ничто не могло замаскировать этого специфического аромата, проходящего с помощью осмоса сквозь клеточные фильтры, проникающего во все уголки корабля и в ноздри всех пассажиров. Пробираясь в кают-компанию, Макдаф отметил, что слово «сфиги» было на устах у всех, как он и предвидел. Он осторожно остановился на пороге зала, окружающего весь корабль по периметру наподобие пояса, или точнее галстука, так что пол везде поднимался в обе стороны. Идущий по этому залу чувствовал себя как белка в колесе. «Какая роскошь!» — вслух подумал Макдаф. Его душа сибарита рвалась к столикам, заставленным всевозможными холодными закусками. Мимо проехал по своему рельсу подвижной бар, похожий на дворец изо льда. Оркестр играл «Звездные дни» и «Солнечные ночи». Произведение вполне уместное на корабле, летящем в пространстве. А воздух наполнял чудесный аромат сфиги. Несколько минут Макдаф невозмутимо стоял у дверей, разглядывая толпу пассажиров. Он ждал появления капитана Рэмси. Наконец послышались возбужденные голоса, и пассажиры сбежали по наклонному полу салона, собравшись в одном месте. Прибыл капитан. Макдаф молниеносно растворился в толпе. С улыбкой на покрытом шрамами лице Рэмси стоял посреди кают-компании. Он нигде не видел ни следа Макдафа, хотя время от времени из-за широкого тела представителей чешуекрылых с Плутона доносились чьи-то тихие комментарии. Капитан заговорил.
2: «Как вы, конечно, знаете, мы должны установить правила лотереи. Возможно, кое-кто из вас впервые в космосе, поэтому мой заместитель объяснит, как это делается. Мистер Френч, пожалуйста».
0: Мистер Френч, серьезный молодой человек, откашлялся, помешкал и внимательно оглядел собравшихся, когда за спиной чешуекрылого пассажира кто-то захлопал в ладоши. «Спасибо», — сказал он. «Многие, вероятно, знают принципы традиционной корабельной лотереи, когда пассажиры угадывали время прибытия судна в порт. Наши компенсационные системы, эффекторы и субтракторы ведут наш корабль настолько четко, что мы можем не сомневаться в точном времени прибытия на Ксерию». «К делу, парень, к делу!» – произнес чей-то голос, и капитан Рэмси нервно посмотрел в сторону пассажира с Плутона. «Да», – продолжал мистер Френч. «Есть у кого-нибудь идеи?» «Угадывание даты на монете», — предположил кто-то, но его заглушил хор голосов, произносящих слово «сфиги».
2: «Сфиги?» — спросил капитан Рэмси, изображая удивление. «Вы говорите о духах?»
0: Все рассмеялись. Слово взял житель Калиста, похожий на мышь.
3: «Капитан Рэмси», — сказал он, «а может устроить лотерею с семенами сфиги, как это делают на Тау Альдебарана? Насколько я знаю, она заключается в угадывании числа семян в первом плоде сезона. Предсказать количество семян невозможно. Иногда их несколько сотен, иногда несколько тысяч, и сосчитать их нельзя, не разрезав плода. Если Эспу согласится...»
2: «Позвольте мне убедить алголианина», — сказал капитан. Амар угрюмо поглядывал по сторонам и поначалу отказался, но потом согласился за половину выигрыша.
0: Только очарование сфиги и исключительный шанс рассказывать об этой лотерее всю оставшуюся жизнь заставили пассажиров смириться с такой беспардонной алчностью. В конце концов, все было оговорено.
2: «Стюарды пройдут по кают-компании», — сказал Рэмси, — «и раздадут карточки. На них нужно написать свою фамилию и предполагаемое число семян сфиги, а затем бросить в ящик. Эспо, вы тоже можете принять участие, если захотите».
4: Алголианин захотел. Он не собирался упускать случая. После долгого раздумья он написал какое-то число, со злостью нацарапал свою подпись фонетическую и уже захотел удалиться, когда что-то еще более утонченное, чем запах сфиги, воцарилось в воздухе.
0: Разговоры стихли, и все головы повернулись в одну сторону. Удивленный Эспо огляделся, и его яростный рев несколько секунд метался между стенами кают-компании. Стоявшая на пороге Ао не обратила на это внимания. Она вглядывалась своими прекрасными глазами куда-то вдаль, распространяя вокруг себя волны очарования. Ее присутствие подняло температуру всех живых существ в салоне, и Эспу не было исключением. Как я уже говорил, хорошее самочувствие алголианина обычно выражается в безграничной ярости.
5: «Майор!»
0: хрипел Амар, размахивая клешнями перед носом капитана. «Она моя!»
2: «Держи свои клешни при себе, приятель», — с достоинством ответил Рэмси. «Пошли-ка вон в тот угол. Попробуй-ка изложить свое дело повежливее. Вот сейчас давай».
0: С.У. потребовал А.О. и достал документ, подтверждающий, что он прибыл на Тау Альдебарана с девушкой как ее опекун.
2: Капитан Рэмси задумчиво потер подбородок.
0: Тем временем бурлили пассажиры, бросая свернутые карточки в ящик. Запыхавшийся Макдаф выбрался из толпы как раз вовремя, чтобы вырвать девушку из клешней.
2: «Полегче, Амар!» — с угрозой произнес он. «Только тронь ее и пожалеешь!»
0: Таща за собой А.О., он отскочил за спину капитана Рэмси.
2: «Так я и думал», — сказал офицер, грозя пальцем Амару. «Не говорил ли я тебе, Макдаф, чтобы ты не приближался к пассажирам?»
5: «Это нарушение закона!» — кричал Макдаф. «А он находится под опекой у меня, а не у этого уголовника!»
3: «И ты можешь это доказать?» — спросил Рэмси.
2: «У него-то есть свидетельство».
0: Макдаф вырвал документ из клешни С.У., бегло просмотрел, смял и бросил на пол. «Взор!» — презрительно сказал он обвиняющим жестом, вынимая телеграмму. «Читайте, капитан». «Как видите, это отправлено правительством Малой Веги. Они утверждают, что А.О. была нелегально вывезена с планеты и что именно алголианин подозревается в этом преступлении».
2: «Что?» – удивился Рэмси. «Минуточку, Эспу!»
0: Однако Амар уже торопливо пробирался к выходу. Рэмси нахмурился, перечел телеграмму, потом оглядел зал и подошел к цифанскому прокурору, находившемуся среди пассажиров. После краткого разговора он вернулся, качая головой.
2: «Я мало что могу сделать, Макдаф», — сказал он. «Это не нарушение межзвездного закона, увы. Я лишь могу отдать АО законному владельцу, а поскольку такого здесь нет...»
0: «Ошибаетесь, капитан», — прервал его Макдаф. «Вам нужен законный опекун девушки, он перед вами. Вот вторая часть телеграммы».
2: «Что?» — воскликнул капитан Рэмси.
3: «Вот именно. Терренс Лао Дзе Макдаф. Так здесь написано. Правительство Малой Веги приняло мое предложение стать локо парентис для АО Протем. Ну, то есть опекуном временно».
2: «Ладно», — неохотно согласился офицер. «АО останется под твоей опекой. Тебе придется утрясать это с властями на Ксерии, ибо не будь я Ангус Рэмси, ты вылетишь с корабля, едва мы только сядем. Можете драться там с СПУ, а пока я не желаю видеть члена команды среди пассажиров. Шагом марш!»
0: «Я требую уважения моих прав пассажира», — запальчиво произнес Макдаф, отступая на шаг. «Лотерея включена в стоимость билета, и я требую...»
3: «Ты не пассажир, а не дисциплинированный член команды».
0: «АО пассажирка!» — пискнул довольный Макдаф. «Она имеет право участвовать в лотерее, не так ли?» «Ну, капитан, дайте же мне карточку!»
2: Рэмси пробормотал что-то сквозь зубы, но сделал знак стюарду. «Пусть АО заполнит карточку».
0: «Вздор», — сказал Макдаф. «АО находится под моей опекой, и я заполню карточку вместо нее. Более того, если окажется, что каким-то чудом она выиграла, я буду обязан распорядиться этими деньгами в ее интересах, то есть купить нам обоим билеты на Малую Вегу».
2: «К чему весь этот шум?» — смягчился вдруг капитан. «Если тебе повезет, если произойдет такое чудо».
0: Прикрывая рукой карточку, Макдаф быстро заполнил ее, свернул и бросил в отверстие. Рэмси взял у стюарда ящик и запечатал его.
3: «Честно говоря», — заметил Макдаф, глядя на него, — «меня угнетает атмосфера, царящая на Саторе. Глядя на потворство контрабанде, мошенничество адвокатов и азартные игры, вынужден заметить, капитан, что ваш корабль — гнездо порока. Идем, АО, поищем воздуха посвежее».
0: АО лизнула свой большой палец и подумала о чем-то очень приятном. Может, о вкусе своего пальца. Этого никто никогда не узнает.

0: Прошло немного времени. И Бергсонианского, и Ньютоновского. Похоже было, что Макдафу недолго осталось пребывать на корабле. «Взявший меч от меча и погибнет», — сказал капитан Рэмси своему первому офицеру в тот день, когда Саттер должен был прибыть на Ксерию. «Я только удивляюсь, что Макдаф до сих пор ухитряется избегать клешней Эспу, хотя постоянно крутится вокруг Сфиги. Не пойму, чего он хочет добиться, торча у кабины Алгалианина с отчетчиком йодистого натрия и спектроскопами. Чтобы он не написал на своей карточке, этого уже не изменить. Ящик заперт в моем сейфе».
1: «А если он найдет способ открыть его?»
0: «Не найдет. Кроме часового замка, сейф контролируется альфа-волнами моего мозга». «О, легок на помине. Смотрите-ка, кто к нам идет». В коридоре появилась приземистая, но ловкая фигура, на шаг опережавшая Алгалианина. Макдаф тяжело дышал и, заметив офицеров, скользнул между ними, как цыпленок под крыло на сетке. Ослепленный ненавистью, Амар щелкнул клешнями перед носом капитана.
1: «Опомнись, человече!» — крикнул ему Рэмси.
0: Эспу что-то пробулькал и замахал в воздухе какой-то бумагой. «Много чести», — извительно заметил из своего временного укрытия Макдаф. «Это же просто омар-переросток. Стоит кому-то вырасти, как его относят к гуманоидам. Совсем снизили критерии. Так и лезет всякая шпана со всей галактики. Марсиане положили начало, а теперь уж не остановишь. Я понимаю, некоторый либерализм нужен, но ведь это оскорбляет достоинство истинных гуманоидов, когда гордым именем «человек» называют какого-то там Амара. Он ведь даже не двуногий. Честно говоря, даже то, как он носит свой панцирь, оскорбительно для общественной морали».
1: «Да ладно, это я так, к слову пришлось. Что это такое, Эспу? Что за бумагу ты мне суешь?»
0: Из бессвязного бормотания Алгалианина офицеры поняли, что Макдаф уронил эту бумагу, удирая. Амар требовал, чтобы капитан внимательно прочел эти записи. «Потом», — ответил Рэмси, запихивая ее в карман. «Сейчас мы будем садиться на Ксерию, и мне нужно в рубку. Шагом марш, Макдаф!» Макдаф повиновался с удивительной готовностью, по крайней мере, пока находился в поле зрения капитана. Хрипло ворча, Эспу двинулся следом за ним. Только когда капитан вынул бумагу из кармана и прочитал ее, он фыркнул и подал первому офицеру. На листе было написано: «Задача. Определить, сколько семян находится в спелом плоде, в котором, кстати, не все семена могут уже быть сформированы. Обычный диапазон волн непригоден. Первый день. Попытка пометить сфиги радиоактивным изотопом, чтобы затем день за днем следить за его распадом и составлять графики. Неудача. Эспу расставил ловушку. Явный признак преступного менталитета. Удалось ускользнуть. Второй день. Попытка подкупить Эспу эликсиром молодости. Увы, я забыл, что алгалиане презирают молодость. Маленькие мозги больше всего ценят крупные размеры. Эспу в ярости. Третий день. Попытка сфокусировать инфракрасное излучение на сфиге и измерить вторичное излучение акустическим интерферометром. Неудача. Эксперимент с окрашиванием клеток плода световыми волнами – неудача. Четвертый день. Попытка впустить хлороформ в кабину Эспу. Неудача. Невозможно подобраться к плоду настолько, чтобы опробовать протонный ядерный резонанс. Начинаю подозревать, что Эспу повинен в том, что случилось с капитаном Мастерсоном на того Альдебарана. Вероятно, подкрылся к нему сзади на темной улице. Все грубияны – трусы. Не забыть бы натравить на Эспу ксириан после посадки. Но как? На этом дневник заканчивался. Френч вопросительно взглянул на капитана. «Я не знал, что Макдаф использует такие научные методы», — буркнул Рэмси. «Это лишь подтверждает слова Эспу о том, что Макдаф пытается подобраться к сфиге. Однако до сих пор он не смог и впредь не сможет. А сейчас готовимся к посадке». И он удалился вместе с наступающим его на пятки первым офицером. Некоторое время в коридоре было пусто и тихо, потом на стене ожил интерком.
2: «Сообщение для всех! Внимание пассажиров и команды Саттера, приготовиться к посадке. Сразу после нее пассажиры собираются в кают-компании и проходят таможенный досмотр. Там же будут сообщены результаты лотереи. Явка обязательно. Благодарю за внимание».
0: Наступившую тишину нарушал лишь звук тяжелого дыхания, а затем кто-то другой произнес:
3: «Тебя тоже касается, Макдаф, понял?»
0: Через 4 минуты Саттер опустился на Ксерию. Протестующего Макдафа вытащили из каюты и приволокли в салон, где уже собрались все пассажиры. Явились ксирианские чиновники и, с трудом скрывая радость, бегло просматривали документы пассажиров и без особого рвения обыскивали корабль в поисках контрабанды. Ясно было, что их интересуют только сфиги. Среди кают-компании установили стол, а на него сфиги, каждое растение в отдельном горшочке. Полные золотистые плоды свисали с веток, а розовый отблеск их пушистой кожицы доказывал, что они созрели. Вокруг расходился небесный запах. Эспу стоял на страже, время от времени обмениваясь фразами с начальником ксириан, который уже успел прикрепить присосками медаль к панцирю алголианина.
4: «Какая наглость!» — кричал, вырываясь, Макдаф. «Мне нужно было всего несколько минут, чтобы закончить важные исследования!»
1: «Перестань щелкать клювом», — сказал ему капитан Рэмси. «Я лично с наслаждением вышвырну тебя из Саттера».
4: «И оставите меня на милость этого Амара! Он же меня убьет! Я взываю к нашей гуманитарной общности!»
0: Капитан Рэмси коротко посвящался с начальником ксириан, и тот кивнул.
3: «Вы правы, капитан», — сказал он, или, если быть точным, сказала оно. «По нашим законам должники отрабатывают долг, и телесные повреждения наказываются в зависимости от степени их тяжести различными денежными штрафами. Разумеется, за убийство мы наказываем смертью. А почему вы спрашиваете?»
0: «Это относится и к Эспу», — продолжал расспрашивать капитан.
3: «Конечно», — ответил ксирианин.
1: «Вот видишь», — многозначительно заметил Рэмси Макдафу.
4: «Хорошо. Он будет так богат, что сможет позволить себе заплатить за удовольствие и изуродовать меня. А у меня так легко появляются синяки».
1: «Но он, по крайней мере, не убьет тебя», — успокоил Рэмси. «Это будет для тебя уроком, Макдаф».
4: «Ну, раз так, то я хотя бы приложу ему сначала», — сказал Макдаф, вырвал у ближайшего пассажира толстую трость и с треском обрушил ее на панцирь Амара. Алголианин издал жуткий свист и, взъярившись до безумия, бросился на Макдафа, который, пользуясь тростью как рапирой, отступал, не переставая, однако, наносить удары. «Ну, иди сюда, ты холодная закуска!» — выкрикивал он. «Давай разберемся!»
0: «Бей, Макдаф!» — подбадривал эрудит с Ганимеда.
4: «Стоять!» — рявкнул капитан Рэмси, созывая своих людей на помощь.
0: Однако ксириане оказались первыми и быстро воздвигли стену между дерущимися. Потом один вырвал трость из руки Макдафа.
4: «Если он тебя ранил, Эспу, то выплатит штраф», — сказал начальник. «Так гласит закон. Ты ранен?»
0: По звукам, издаваемым Амаром, можно было понять, что нет. Ксирианское право не учитывает оскорбленного достоинства. Термиты – существа не шибко гордые.
1: «Давайте, наконец, закончим», – сказал капитан Рэмси, разозленный разгромом своей кают-компании.
3: «Только три пассажира выходят здесь. АО, Эспу и Макдаф».
0: Макдаф огляделся, нашел АО и поспешно спрятался за ее спиной.
3: «Кстати», – сказал ксирианин, – «Эспу рассказал мне о лотерее. Мы не возражаем, но с условием, что ни один никсирианин не подойдет к столу. Я лично сосчитаю семена».
0: «Хорошо», — согласился Рэмси, беря запечатанный ящик и отходя в сторону. «Когда вы разрежете самый большой плод и сосчитаете семена, я открою ящик и назову победителя».
4: «Подождите!» — воскликнул Макдаф, но никто не обратил на него внимания.
0: Начальник ксириан поднял со стола серебряный нож, выбрал самый крупный и спелый плод сфиги и старательно разрезал его пополам. Половинки упали на стол, демонстрируя идеальную внутренность без семян. Тревожный крик ксириан эхом отразился от стен зала. Серебряное лезвие засверкало, рассекая плод на мелкие кусочки, однако в кремовой мякоти не нашлось ни единого семечка.
4: «Что случилось?» – допытывался Макдаф. «Нет семян? Это обман! Я никогда не верил этому Эспу! Он пыжился, как...»
1: «Тихо!» – холодно остановил его ксирианин. Среди общего молчания и растущего напряжения он поднял серебряный нож еще раз. «Нет семян?» Тупо спросил капитан Рэмси, когда был вскрыт последний плод. Ксирианин молчал, поигрывая ножом и пристально глядя на Эспу. Алголианин казался таким же удивленным, как все остальные, однако, как громко заметил Макдаф, с Амарами ни в чем нельзя быть уверенными.
0: Капитан Рэмси отважно нарушил молчание.
1: вышел вперед и напомнил чиновникам, что он представляет здесь ГБР.
4: «Без проблем», — холодно ответил ксирианин. «На борту вашего корабля, капитан, мы ничего не можем сделать».
5: «Этот омар мне сразу не понравился», — торжествующе заявил Макдаф. «Взял у вас деньги и столкнулся с альдебаранцами. Мошенник! Поспешное бегство стало. Альдебараны и всем известная склонность к литейской пыли».
4: Яростно взревев, Эспу бросился на Макдафа, который в последний момент успел выскочить через открытый люк в слабый свет ксирианского дня.
1: Эспу погнался за ним, громко ругаясь. Мембраны его пылали пурпуром. Начальник ксириан мгновенно отдал приказ, и остальные ксириане выбежали следом за ними.
4: Снаружи донеслись странные звуки, и вскоре появился запыхавшийся Макдаф. Один.
5: «Странные существа, эти алгалиане», — доверительно обратился он к начальнику, качая головой. «Я вижу, ваши люди задержали Эспу».
4: «Да», — ответил термит. «За пределами корабля он подпадает под нашу юрисдикцию».
5: «Так я и думал», — буркнул Макдаф, медленно подходя к АО.
1: «Минуточку», — сказал Рэмси к сирианину. «Вы не...»
4: «Мы не варвары», — с достоинством ответил тот. «Мы дали СПУ 15 миллионов космических кредитов за эту работу, и он нас обманул. Если он не сможет отдать эти 15 миллионов плюс проценты, то будет их отрабатывать. А час работы на ксерии...»
5: Тут Макдаф нервно сглотнул.
4: «Стоит 1/65 кредита».
1: «Это абсолютно противозаконно», — сказал Рэмси. «Но меня уже не касается. Макдаф, хватит лыбиться. Ты тоже выходишь на ксерии, не забыл? Советую не становиться на пути у Эспу».
5: «Думаю, он будет слишком занят», — вежливо ответил Макдаф. «Мне неприятно напоминать такому опытному офицеру о его обязанностях, но вы забыли об одной мелочи — лотереи».
1: «Что?»
4: Рэмси пустым взглядом уставился на иссеченный плод.
1: «Лотерея, разумеется, отменяется».
5: «Вздор», — прервал его Макдаф. «Никаких уверток. Можно подумать, что вы стараетесь заначить выигрыш».
1: «Да ты спятил. Какой выигрыш?» «Лотерея заключалась в том, чтобы угадать количество семян с фиги. Если плод пуст, надеюсь, ни у кого нет возражений».
5: «У меня есть», — крикнул Макдаф. «От имени моей подопечной требую публично прочесть все карточки».
1: «Не сходи с ума», — не сдавался капитан. «Если ты хочешь отсрочить момент, когда я вышвырну тебя с Саттера...»
4: «Вы должны закончить лотерею по всем правилам», — настаивал Макдаф.
1: «Заткнись ты, наконец», — рявкнул Рэмси, поднимая опечатанный ящик и подключая к нему небольшое устройство. «Как хочешь. Но твое тебя все равно не минует, Макдаф. А сейчас все тихо».
0: Он прикрыл глаза и беззвучно зашевелил губами.
4: Ящик вдруг открылся, и из него кучей высыпались свернутые карточки. Рэмси махнул рукой.
0: Один из пассажиров подошел и начал громко зачитывать имена и цифры.
1: «У тебя 5-минутная отсрочка», — тихо сказал Макдафу первый офицер. «Потом отправишься за Эспу. Кстати, мне совершенно ясно, что ты выманил его наружу сознательно».
5: «Ерунда», — оскорбился Макдаф. «Разве я

Вновь умолк. «Да сколько же он написал!» – выходил из себя капитан. Стоя у открытого люка, он уже отвел ногу и готовился окончательно расстаться с Макдафом, который ожидал этого на удивление спокойно. Я, кажется, спросил кое о чем. «Какая цифра написана на карточке?» «Ноль!» – слабым голосом ответил пассажир. «Вот именно!» – воскликнул Макдаф, вырываясь из рук капитана. «А теперь, капитан, буду вам очень признателен, если вы вручите мне половину выигрыша как опекуну АО. Разумеется, вычти из нее цену наших билетов до Малой Веги. Что касается части СПУ, то пошлите ему эти деньги с поздравлениями от меня. Может, это спишет несколько месяцев с его срока, который, по моим подсчетам, составляет 946 сирианских лет. Макдаф прощает даже врагов. Идем, дорогая АО. Я хочу выбрать для нас подходящую каюту». Сказав это, он закурил новую сигару и с достоинством удалился, оставив капитана Рэмси таращиться куда-то вдаль и шевелить губами, как в тихой молитве. Наконец, к капитану вернулся дар речи. «Макдаф!» – окликнул он. «Макдаф! Как ты это сделал?» «Благодаря научному подходу», – бросил Макдаф через плечо.

0: В известном кабаре на Малой Веге гремела веселая музыка, двое комиков перебрасывались шуточками. За одним из столиков сидели АО, Макдаф и капитан Рэмсей.
1: «Я все еще жду, что ты мне объяснишь, как ты это сделал», — сказал капитан. «Уговор дороже денег, я же подписал твое прошение, верно?»
0: «Признаться, — сказал Макдаф, — твоя подпись облегчила мне получение формального согласия на опеку над АО. Доживет она 100 лет. Шампанского, АО?» Девушка не ответила. С необычайным для нее интересом она смотрела в глаза молодого самца с Малой Веги, что сидел рядом.
1: «Помни, что я должен написать рапорт о полете, и мне нужно знать, что случилось со Сфиги», — настаивал Рэмси. «И с другой стороны, не думаешь же ты, что я рехнулся и дал за тебя полное ручательство? Нет, я написал осторожно, насколько мне известно. Но ведь ты заполнил эту карточку задолго до того, как плод созрел. Я же сам видел».
0: «Верно», — ответил Макдаф, потягивая шампанское. «Надо было лишь отвлечь внимание противника. Думаю, теперь я смогу рассказать правду. Давай вспомним ситуацию. Ты собираешься оставить меня на Ксерии вместе с этим Амаром, и я, чтобы уменьшить его преимущество, должен скомпрометировать его перед ксерианами. Выигрыш в лотерее был лишь неожиданным побочным эффектом. Просто заслуженная улыбка фортуны, основанная на использовании научных методов».
1: «Это ты о тех записях, которые нашел СПУ? Об ахинеи насчет интерферометров, ионных анализаторов? Значит, ты нашел способ считать семена или нет?»
0: «Конечно, нет!» Макдаф покачал бокалом и пригладил свои перья. «Я сделал эти записи специально для СПУ. Он был так занят охраной Сфиги и погоней за мной, что времени подумать у него не оставалось».
1: «Ничего не понимаю», — признался Рэмси. «Даже если ты как-то узнал, сколько в плоде семян, как ты мог угадать, что лотерея будет заключаться именно в этом?»
0: «Ну, это самое простое. Вспомни ситуацию на корабле. У всех еще свежа в памяти лотерея на Альдебаране, а по кораблю кружат слухи о контрабандных Сфиге. Если бы никто этого не предложил, я сам подсказал бы эту идею и...»
1: «Что такое? Уйди! Перестань!»
0: Он обращался к комикам, подходившим к столу Макдафа. Капитан Рэмси взглянул на них как раз вовремя, чтобы увидеть новый скетч. Традиция развлекать зрителей, высмеивая кого-то из них, имеет многовековую историю, а галактические путешествия открыли в этом направлении необъятные возможности. Предметом насмешек стали целые виды и расы. Двое комиков, оживленно болтая, принялись изображать обезьян, занятых ловлей блох. К общему хохоту не присоединились лишь клиенты, происходившие от обезьян.
1: «Фу!» – гневно фыркнул Рэмси и начал подниматься со стула. «Эти чертовы...»
0: «Тише, тише, капитан. Взгляни на это объективно. Это просто вопрос семантики», — Макдаф подмигнул. «Будь выше этого и наслаждайся мастерством клоунов в абстрактном искусстве подражания. Я

0: Как раз собирался объяснить, почему нужно было отвлекать внимание СПУ. Я боялся, что он сочтет странным такое быстрое созревание плодов. Фу, сказал Рэмси, но все-таки вновь опустился на стул, потому что комики начали другой номер. Хорошо, продолжай. Отвлечь внимание, довольно сказал Макдаф. Ты встречал когда-нибудь худшего члена команды, чем я?
1: Никогда, ответил Рэмси, ни разу в жизни.
2: Вот именно.
0: Меня перебрасывали из одной секции в другую, пока я не попал в секцию контроля атмосферы, именно туда, куда я и стремился. У ползания по вентиляционным трубам есть свои плюсы. Например, мне хватило секунды, чтобы опорожнить бутылку бетитропентатрихлорфеноксиуксусной кислоты. Он с наслаждением произнес название вещества «Вентилятор СПУ». Кислота должна была проникнуть всюду, и в плоды с фиги тоже. Трихлора что? Ты что-то сделал с плодами до лотереи?
1: Ну да, говорю тебе, лотерея просто побочный продукт. Чтобы спасти собственную шкуру, я хотел подложить свинью СПУ.
0: К счастью, у меня был с собой запас гормонов. Тот, что я назвал, снимает потребность в перекрестном опылении, и по законам биологии в результате получается плод без семян. Спроси любого садовода, так всегда делают.
1: Плод без семян, тупо повторил Рэмси. Перекрестное опыление. Черт побери!
0: Несомненно, Макдаф собирался сказать что-то еще, но тут его внимание привлекло выступление комиков. Он умолк на полуслове, затянулся сигарой и стал внимательно смотреть. Тот, что поменьше, принялся выступать важно, словно павлин, стряхивая пепел с воображаемой сигары. Напарник издал радостные крики, хватил его по голове.
3: «Скажи, друг!» – фальцетом воскликнул он. «Что за пингвин был с тобой прошлым вечером?»
4: «Это был не пингвин!» – радостно захихикал первый. «Это был венерианин!»
0: В то же мгновение свет прожектора упал на сморщенную голову Макдаффа.
1: «Что? Что вы посмели?»
0: – рявкнул разъяренный Макдафф, но голос его потерялся в хохоте остальных гостей.
1: «Ложь и клевета! Никогда еще меня так не оскорбляли!»
0: Капитан Рэмси задыхался от смеха. Взъерошенный Макдафф грозно посмотрел по сторонам, встал и схватил АО за руку. «Не обращай на них внимания», — уговаривал его Рэмси, срывающимся от смеха голосом. «Ты же действительно венерианин, Макдаф, даже если утверждаешь, что вылупился в глаз... То есть я хотел сказать, родился. Да, по происхождению ты шотландец и относишься к гуманоидам, верно? Ты не более пингвин, чем я, обезьяна». Однако Макдаф уже шагал к двери. АО послушно шла за ним, бросая прощальные взгляды парню с соседнего столика.
1: «Какая наглость!» — кипел Макдаф.
0: «Вернись!» — крикнул ему вслед Рэмси, с трудом сдерживая смех.
3: «Насладись абстрактным искусством подражания! Это всего лишь вопрос семантики!»
0: Выпрямившийся, словно струна, Макдаф игнорировал его зов. Таща АО и семеня на своих коротеньких утиных ножках, Терренс Лао Цзэ Макдаф окончательно исчез во мраке ночи, бормоча что-то себе под нос. Как поймет наименее развитый слушатель, Макдаф был не совсем тем, за кого себя выдавал.
1: «Ха!» – сказал капитан Рэмси, широко улыбаясь. «Я все-таки дождался этой минуты. Хватит пить шипучую дрянь. Официант, виски! Нужно отметить одно событие. Понимаешь, впервые в жизни этот беспринципный мошенник покинул сцену, не оставив позади какого-нибудь обманутого бедолаги».
5: «Что? Ты о чем?
1: Какой еще счет, тупица? Ведь это Макдаф меня пригласил, и с него... О, проклятье!»

Дон Уэбб. Дневник, найденный в пустой студии. День первый. Не могу рисовать после того, как принял лекарство. Если бы я отдохнул несколько дней, образы бы пришли, и я смог бы закончить холст. Но всегда остается опасность, что я забуду, кто это рисует. А может быть, забуду даже, что прав.

0: Правда, что ложь. Так что я начал этот дневник. Я буду читать его каждый день. И каждый день делать в нем записи, и тогда у меня не будет неприятностей, как в тот раз. Вчера я подготовил холст. Сегодня я перестал принимать лекарства. Завтра я смогу начать наброски. День второй. Меня зовут Тайрон Уотсон. Я есть. Я живу в Остине, штат Техас. Ну вот, выглядит вполне нормально. Не думаю, что это хорошая мысль — убивать своих критиков. В насилии нет особенной красоты. Если я захочу кого-нибудь достать, я просто нарисую на него карикатуру. Я работаю Роберто Сейс. Сегодня я начал рынок ценностей. Это будет этюд в голубом и сером, что-то вроде праздника, и люди покупают и продают вещи, не имеющие никакой ценности. Может быть, я еще поработаю над уменьшенными копиями картин Бесси Фольман. День третий. Идеи сегодня так и шныряют. Это просто грандиозно! Мой этюдник понемногу наполняется, и рынок тоже продвигается неплохо. Ах да, я забыл свою фокусирующую мантру. Меня зовут Тайрон Уотсон, я магистр изящных искусств. У меня уже было две персональных выставки, последние 5 лет назад. Ну вот, здесь все под контролем. Фактически единственная проблема с контролем, которая у меня есть, это желание проводить все свое время здесь, наверху, и рисовать, вместо того, чтобы сидеть внизу, в магазине. Но это нормально. Художники всегда хотят рисовать. Жалко, что мои рабочие часы совпадают с тем временем, когда есть хороший свет. День четвертый. Подавлен. День пятый. Подавлен. Ничего не сделал. Вышел из себя. День шестой. Меня зовут Тайрон Уотсон. Мне 36 лет. Я живу в Остине. Сегодня у меня великий день. Пришел некий мистер Саймонд Паунд и задал кучу вопросов о моем искусстве. Может быть, я еще вернусь обратно на сцену? Я хотел сводить его наверх, чтобы он посмотрел, как я работаю, но тихий голос сказал мне, что не надо. То есть я хочу сказать, это был не тот тихий голос, как тогда. Просто интуиция. Такое чувство, что не надо пускать туда людей, пока все не закончено. Я сегодня много сделал. Завтра, наверное, закончу рынок. День седьмой. Закончил рынок. Получилось не так хорошо, как я надеялся, но все же выражает суть артистической личности. Всегда неудовлетворенный, как Фауст. Хочу начать что-то в более свободной форме. Это будет ответ тем людям, которые причинили мне столько неприятностей. Я назову это «обнаженное сердце». Только вот не знаю, как начать. То есть одна идея напрашивается, но не очень хорошая. Меня зовут Тайрон Уотсон. Я 30 с чем-то летний художник, по уши в работе. День восьмой. Занят. День девятый. Провел несколько часов с моей моделью. День десятый. Сегодня заглянул мистер Паунд. Я с разочарованием узнал, что он вовсе не знаток живописи. Он полицейский в отставке. История его жизни показалась мне довольно интересной. Может быть, я сделаю его портрет после того, как закончу «Обнаженное сердце», которое продвигается вполне неплохо, спасибо большое. Оно получается немножко более кровавым, чем что-либо сделанное мной за эти несколько лет. День одиннадцатый. Меня зовут Тайрон Уотсон. Сегодня заглянул мистер Паунд, и мы обсудили истории наших жизней, которые оказались поразительно похожи. Я хочу узнать его поближе, потому что собираюсь рисовать с него картину, которую назову «Многомерные голубые линии». Он пошел в полицейский в 70-х годах. Сначала его заветной мечтой было сделаться сыщиком. Он прочел все, какие есть только книги по криминологии, прослушал все возможные курсы и посвятил свою жизнь только этой цели. Однако некоторые политические силы где-то наверху позаботились о том, чтобы он не добился успеха. Я рассказал ему, как критики развалили обе мои выставки. Особенно вторую. Тогда как параллельная выставка «Бесси Фольман» завоевала такие неумеренные похвалы. Бесси оказалась более политкорректной. И вот ее карьера пошла на взлет, а я еле сумел раздобыть место в этом захудалом книжном магазине с мизерным доходом и свободную площадь для моей студии. Он спросил, нельзя ли ему посмотреть, как я работаю. Я сказал ему, что нельзя. Я ненавижу, когда кто-то смотрит на то, что я делаю, прежде чем все закончено. Однако я сказал, что хотел бы его нарисовать. Вначале он, похоже, был удивлен, но потом с готовностью согласился. Он спросил, не знаю ли я что-нибудь о смерти двух критиков-искусствоведов 5 лет назад. Я спросил его, работает ли он еще в полиции. Он сказал, что уволился из полиции 2 года назад. Он арестовал слишком много преступников, которым потом удалось выкрутиться на всяких формальностях. Поэтому он уволился. Ему все равно было уже пора в отставку. И у него было сделано несколько капиталовложений, которые неплохо окупались. Но он любит быть в курсе дел. Полицейские, заверил он меня, по крайней мере, хорошие полицейские, которые составляют полицию, до сих пор иногда спрашивают у него совета. Я спросил, давно ли он интересуется живописью.
1: Он сказал, что любой хороший полицейский интересуется живописью.
0: Мышление художника и мышление преступника очень-очень схожи между собой. По его мнению, большинство преступников — это неудавшиеся художники. «Но у преступников нет критиков», — сказал я ему.
1: «Еще как есть», — возразил он.
0: «Полицейские ведь ловят только никуда негодных преступников. Все великие преступники ходят на свободе».
1: Я никогда не думал о полицейских как о критиках криминального искусства.
0: День 12. Ночью снились кошмары. Был слишком подавлен, чтобы открывать магазин. День 13. Прошло уже почти 2 недели, но я держусь вполне неплохо. Может быть, я справился со своей проблемой? Меня зовут Тайрон Уотсон.
2: Элементарно, мой дорогой Уотсон.
0: Этой ночью кто-то взломал магазин. Не взяли ничего, но мне кажется, что мою студию обыскивали. И наружная дверь, и дверь в студию оказались открытыми. Несмотря на это, не могу даже сказать, насколько великолепно я себя чувствую. Сегодня утром я начал 2 новые картины. Хотел было позвонить хозяйке, чтобы сказать ей, что магазин вскрыли, но почувствовал, что это испортит мне всю работу. Я писал, как Пикассо. Останусь здесь на ночь. Может быть, я поймаю своего взломщика и нарисую его. Я готов. Я готов к чему угодно. Я чувствую себя великолепно. День 14. Вчера заработался допоздна и закончил первую картину. Этюд в пурпурных и зеленых тонах под названием «Люди воды говорят со мной». Очень буйный и весь усеянный блестками. Около 3 часов ночи вышел прогуляться. Мне необходимо было вдохновение для второй работы хромово-желтого этюда, который я назвал «Фольман срывается». О, что за потрясающая, изумительная, сумасшедшая, ошеломляющая картина. Бах-трах-трарах-бум-трах. Вот что я говорю.
3: День 15. Заглянул мистер Паунт и принес новости о Бесси Фольман. В тот момент я чувствовал себя действительно очень-очень плохо, словно это как-то меня касалось. Полагаю, это показывает, какая у меня великая душа. То, что я могу сожалеть о сопернике. Увидев, что он принес с собой газету, я попросил показать мне некролог. И, разумеется, хоть я и был самым серьезным соперником Бесси, мое имя там не упоминалось. Может быть, мне стоило послать венок или что-нибудь такое.
1: В конце концов, меня-то будут вспоминать еще сотни лет, а она будет всеми забыта. Наверное, надо было пойти на похороны и еще раз ее нарисовать. Мистер Паунд сказал, что он не смог разыскать каких-либо упоминаний относительно моей персональной выставки 5 лет назад. Он сказал, что хотел посмотреть фотографии моих прежних работ. Кажется, он искренне огорчился, когда я сообщил ему, что вся выставка была скуплена японскими спонсорами. Не осталось ли у меня непроданных картин, с которыми я мог бы расстаться? Разумеется, мне пришлось сказать ему, что я продал все, что у меня было 10 лет назад, когда в моей жизни свирепствовала разрушительная нищета. «Что ж, у нас у всех бывают взлеты и падения», — сказал он. Для полицейского он очень разумный человек. Я спросил, когда он сможет прийти, чтобы попозировать, и этот вопрос взволновал его. Видимо, некоторых людей пугает мысль о том, чтобы позировать для вечности. У них поднимается страх, что их изъяны, а у каждого человека имеется хоть один единственный крошечный изъян, с течением лет окажутся увеличенными, как в лупе, и через некоторое время от них останется лишь этот изъян и ничего больше. Меня зовут Винсент Ван Гог, и мне 138 лет.
4: Шутка!
1: День 16. Мне снилось, что я снова ребенок. Должно быть, это было, когда я ходил в 6 класс. У нас была учительница рисования, у которой мы занимались 2 раза в неделю. Она задала нам нарисовать что-нибудь из того, что находится на школьном дворе. И я нарисовал голубую кабинку переносного туалета, которая стояла на футбольном поле. Ее было видно от моей парты, если как следует вывернуть шею. Прозвенел звонок, и урок закончился. Предполагалось, что к этому моменту я должен был уже доделать рисунок. Миссис Элгуд подошла ко мне и сказала, чтобы я отдал ей листок. Что я могу доработать его в четверг. А я сказал: «Подождите минуточку, я уже почти закончил». И в тот же момент рисунок был доделан, и я отдал ей его. И она сказала: «Тайрон, но ведь снаружи нет ничего подобного». А я сказал ей, чтобы она посмотрела сама. Она сказала, что не будет смотреть. А я сказал, чтобы она посмотрела. Она сказала, что не будет. И тогда я взял руками ее голову и попытался заставить ее посмотреть. И разбил ее лицом стекло, и у нее пошла кровь. А потом я проснулся, и все, что я мог сказать, это что она должна была посмотреть.
5: Модель для сборки On Energy.
1: Перечитал то, что написал вчера. Я просто вне себя из-за того, что в газетах публикуют фальшивки.
4: Когда-нибудь я пойду и всех их нарисую. Каждого долбанного критика нарисую так, что мама родная не узнает. Я настолько вышел из себя, что не стал сегодня открывать магазин.
1: Я слышал, как кто-то стучал в двери, треклятый телефон звонил, не переставая. Дрынь, дрынь, дрынь. Пока я, наконец, не снял трубку с рычага и не положил рядом. Должна быть чертова хозяйка. О ней я тоже позабочусь.
0: Никому не позволено отрывать гений от работы!
1: Нужно издать специальный закон. Сегодня я нарисовал картину в ярко-красных и оранжевых тонах. «Злое солнце кусает человека». Завтра откроюсь. День 17. Подавленный зол. День 18. Полицейские колотились и колотились ко мне в дверь. Мистера Паунда с ними не было. Они хотели узнать, известно ли мне, что миссис Роберта Сейс, владелица книжного погреба и теоретически моя нанимательница, умерла. «Нет», — сказал я, — «мне это неизвестно». «Ее убили», — сказали они. «Нет», — сказал я, — «мне ничего не известно. Я очень занят. Меня ждет моя работа над картиной». Я сказал им спасибо за сообщенные новости. «Она оставила завещание», — сказали они. Я сказал, что всегда знал, что она гоняется за вещами. «Да нет, завещание», — сказали они. «Я должен закрыть магазин до тех пор, пока не будет вскрыто завещание». «Отлично», — сказал я. «Я сделаю табличку с надписью «Закрыто по случаю смерти» и повешу ее на дверь». Вечером пришел мистер Паунд и колотился ко мне в дверь, пока я не открыл. Я сказал, что у нас закрыто. Он сказал, что пришел позировать. Я впустил его, намереваясь сделать несколько набросков. Он пошел было наверх, в студию, но я сказал ему, что всегда делаю наброски в магазине. Его было непросто зарисовывать, потому что он все время говорил. Он намекнул, что он виджилянт, охотящийся за преступниками, которых система могла пропустить из-за каких-нибудь юридических формальностей вроде правил Миранды. Рассказал кучу историй о машинах среди ночи. Почему-то я представил их себе движущимися беззвучно и без огней. «Ночная темнота вам не помеха, а?» — спросил я. Он сначала яростно вскинулся, потом засмеялся и сказал: «Нет, ночная темнота мне не помеха». Он много говорил о преступниках, от которых удавалось легко добиться чистосердечного признания. С его связями в полицейском участке он мог очень помочь такому преступнику. Вот скажем, если преступник, совершивший эти недавние убийства, сейчас признается ему, то он сможет значительно облегчить его участь. И с другой стороны, если этот теперешний преступник будет пытаться извернуться и захочет избежать длинной руки правосудия, то он может создать ему большие неприятности. Он выследит убийцу и нанесет удар в тот момент, когда тот будет меньше всего этого ожидать. Он не попросил меня показать ему зарисовки, и это было удачно, потому что я не был ими удовлетворен. Когда он ушел, я порвал их все на мелкие кусочки. Этой ночью я собираюсь спать в студии, чтобы, если что, защитить свои картины. Я почему-то беспокоюсь о них. День 19. Сегодня нарисовал последнего невиновного. Множество больших голубых глаз, глядящих во всех направлениях. В нижнем правом углу картины расположен один единственный желтый квадратик. Он представляет окно. В нем можно разглядеть художника, который рисует усыпанный цветами мирный пейзаж. Может быть, я изменю название и назову это «Внутри моего черепа». День 20. Этим утром я пришел в чувство и принял лекарство. Я понял, что, видимо, совершил кое-какие нехорошие вещи. Я решил, что подожду мистера Паунда, и когда он придет, сделаю ему чистосердечное признание. Он сможет облегчить мою участь. Он ведь мой друг. Я ждал весь день, но он так и не появился. Около 6 часов я позвонил в центральный полицейский участок. Мистер Паунд говорил, что у него до сих пор остались друзья в полиции. Я подумал, что могу проспрашивать их, и они подскажут мне, как его найти. Ушла целая вечность на то, чтобы связаться с отделом убийств. Я ждал и проклинал себя за то, что не взял у него его номер. Наконец, меня соединили с детективом Бликом. Я спросил, не знает ли он мистера Паунда. «Мистера Кларенса Паунда?» — спросил он. «Я не знаю точно его имени. Он полицейский в отставке. Он говорил, что у него еще остались друзья в полиции». «Позвольте мне предположить. Он говорил вам, что хотел стать сыщиком, но некие политические силы не позволили ему добиться успеха, верно? А еще говорил, что он виджилянт, вершащий правосудие над преступниками, которым удалось избежать справедливого наказания?»
6: «Ну да», — сказал я.
1: «Мне очень неприятно говорить вам это, сэр, но Кларенс Паунд — бывший почтовый работник, уволившийся из-за серьезного психического расстройства. Раз в несколько месяцев он на некоторое время перестает принимать лекарства и тогда начинает воображать себя каким-то суперполицейским. Если он будет причинять вам беспокойство, дайте мне знать. Мы заберем его и доставим к его лечащему врачу».
6: «Нет-нет, он совершенно не причинил мне никакого беспокойства. Большое спасибо».
3: Я повесил трубку как раз, когда он спрашивал: «А кто вы?» Итак, мистер Паунд всего-навсего шизик. Я должен быть готов к встрече с ним. День 21. Я спал в своей студии, когда он вломился в нее. Я проснулся и увидел, что он смотрит на мои картины. В одной руке у него был пистолет, а в другой — фонарик. «Они пустые!» — сказал он. «Все эти холсты просто замазаны белой краской!» «Нет!» — сказал я. «Просто это очень тонкая живопись. Их нужно рассматривать очень внимательно. Они пустые! Ты просто шизик!» «Ничего подобного, это ты шизик! Ты бывший почтовый работник, а никакой не полицейский! Ты никогда и не был полицейским!» «Это ложь!» — он направил на меня пистолет. «Это правда! Ты не полицейский!» Внезапно он сел. У него словно бы подкосились ноги. Долгое время он не говорил ничего. Я уже собрался подойти и отобрать у него пистолет. Затем он начал говорить тихим, безразличным голосом. Он объяснил мне, кто он такой на самом деле, и мне все стало ясно. Его зовут мистер Карлос Паунд. Он владелец очень известной художественной галереи в Нью-Йорке. Сегодня мы соберем все мои картины и погрузим в его микроавтобус. Он отвезет меня в Нью-Йорк, где организует для меня персональную выставку.
7: Ручаюсь, мы устроим настоящий фурор в

Антон Первушин. «Камень в пустоте» и «Повелитель Вселенной». Рассказ из цикла «Открытие космоса». Написан для совместного проекта портала кинотеатр.ру и Союза литераторов России «За ширмой тысячного Ли» «Это вам не фантастика».

Чем чаще летаешь в космос, тем большим циником становишься. Возбуждение от постоянного ожидания опасности со временем притупляется, но и романтику враждебная среда убивает надежнее взрывной декомпрессии. Семен Вальцев не помнил, когда его восхищение космосом сменилось усталостью человека, которому надо просто выжить и при благоприятном расположении звезд довести дело до конца. Может быть, это произошло в ту тягучую неделю ожидания спасательной экспедиции у орбитального ядра внутри тесного Венуса со сломанным туалетом, протекающей системой теплообмена, запасом провианта на день и еще тремя такими же озадаченными мечтателями, каким был он сам. Или при аварийном приводнении Невы в Тихий океан, где корабль почти сразу начал набирать холодную темную воду, и пришлось вытаскивать надувной плот, лихорадочно вспоминая, чему учили на тренировках. Приключения, да, но лучше было бы обойтись без них. Посему, когда Вальцев впервые услышал о мем-рейсе, он сначала удивился, а потом испытал легкую досаду. Опять кто-то решил попиариться на героизме первопроходцев космоса, как будто других проблем нет. И уж, конечно,

0: И Семен совсем не ожидал, что его пригласят командиром. Когда морозным утром Вальцев пришел в зал тренажеров, чтобы выполнить плановый маневр межорбитального перехода над плато с забором приза и получить честный зачет, то с удивлением обнаружил, что доступ к комплексу ЮКМ-2 закрыт. Через распахнутые в зимний холод ворота снуют туда-сюда электрокары с ящиками, а экипаж молча наблюдает за хозяйничающими монтажниками из службы технического обеспечения и перспективных программ и проектов, которую юмористы отряда иначе как «СТОП» не называли.
1: «Доброе утро, парни!» — поприветствовал Вальцев свой экипаж.
2: «Доброе, командир!» — отозвался бортинженер Балановский, ежись. «Но не для нас».
1: «Мы уволены!» — сообщил пилот Пахомов. «Шутки шутим, юмористы!» — Вальцев начал сердиться.
2: «Да какие шутки!» — Пахомов расстроенно махнул рукой.
1: «Так, где инструктор?»
0: Игоря Берга, прикрепленного к экипажу в качестве инструктора, в зале не было, и на звонок по мобу он не отозвался, что само по себе тянуло на чрезвычайное происшествие. Тогда Вальцев подошел к одному из стоповцев, который, судя по цвету нашивки, был тут за главного.
1: «Приветствую. Что происходит?»
0: Стоповец отвлекся от планшета, экран которого изучал, и ответил: «Работаем».
1: «Вижу, что работаете, работники».
2: «А мы, по-вашему, поглазеть пришли? Кто велел закрыть второй юг?»
3: «Директорат пилотируемых полетов. Могу показать копию приказа».
2: «Бюрократ, значит?»
0: Вальцев почувствовал, что закипает, но взял себя в руки.
2: «Вы мне, бюрократ, скажите главное. Под какую задачу курочите комплекс?»
3: «Мемрейс, к Маевскому. Слыхали о такой планете?»

0: Потом, конечно, ситуация прояснилась. Нашелся задерганный инструктор Берг и рассказал. Мемориальный рейс. Памяти Георгия Маевского. К астероиду Маевский. Новые гениальные инициативы управления по связям с общественностью, популяризации и рекламе. Местные юмористы тут же прозвали внеплановый полет «мем-рейсом», что Вальцеву даже понравилось. Как всегда бывает при продвижении гениальных инициатив, все делалось в попыхах, поэтому никто толком ничего не знал ни программы, ни задач, ни состава экипажа, но решение было принято на высшем уровне корпорации «Внеземелье», и все взяли под козырек. Конечно, опытный Вальцев сразу скормил Паю, то бишь персональному искусственному интеллекту, данные по астероиду Маевский из группы Амуров и выяснил, что стартовое окно открывается в середине июня, через полгода. Весь рейс займет 120 суток, если использовать носитель «Тяга-5 ВП» и разгонный блок «Импульс-4». Потом Пай посчитал финансовые потери с учетом отмены полета экипажа Вальцева на окололунную станцию «Ядро Л» и переноса срока запуска группы орбитальных мусорщиков, под которой делали носитель. Семен увидел итоговую сумму и присвистнул. Прибылью тут и не пахло. Сплошные расходы. Но цинизм возобладал, и он успокоился. В конце концов, это не его деньги, а если инициатива пиарщиков закончится пшиком, то это и не его проблемы. Было жаль расставаться с экипажем. За год успели подружиться. Еще жена немного поистерила из-за изменения планов. Но по большому счету ничего трагического в переходе из князя планового полета в грязи резерва не было. Можно считать, что отправили в отпуск за счет корпорации, ведь главное всегда остается на земле, как говорят юмористы отряда. Впрочем, долго Вальцеву скучать не пришлось. Через неделю он получил официальный вызов в управление по связям с общественностью и не к кому-нибудь, а к легендарной Яне Гензель, которую, несмотря на профиль ее деятельности, большинство сотрудников внеземелья лицезрели только в виде сгенерированного имиджа. Семен, конечно, заподозрил неладное, но с мем-рейсом предстоящую встречу не связал. Может, с учетом заслуг хотят предложить участие в какой-нибудь пиар-компании, и настроил себя соответствующим образом. Не любил он все эти встречи с журналистами и молодежью, когда спрашивают только о том, как он голодал в Венусе и тонул в Неве. Гензель приняла Вальцева в середине дня. По приглашению секретаря, живого и улыбчивого Непая, он прошел в кабинет и удивился, что начальница управления по связям ожидает его одна, без полагающихся по статусу советников. Вальцев окинул ее любопытным взглядом. Скромный деловой костюм, внешность постаревшей подиумной модели, напоминает одну актрису из голливудских фильмов начала века. Они поздоровались, и Гензель предложила ему выбрать место за длинным столом для совещания и вежливо поинтересовалась.
1: «Что будете пить? Чай? Кофе? Со сливками или черный? Минеральную воду?»
0: Можно было подумать, что Гензель начинала свою карьеру в какой-нибудь кафешке. Семен решил ее озадачить. «Сливки и побольше. Спасибо». Не моргнув глазом, Гензель вызвала секретаря и попросила стакан сливок. Вальцев одобрительно ухмыльнулся. «Перейдем к делу?» — предложил он.
1: «Да, разумеется».
0: Гензель ткнула пальцами в столешницу, раскрывая над ней проекционную рамку, внутри которой появился рисунок с некой перелетной схемой.
1: «Что вы знаете о мемориальном рейсе, Семен Семенович?»
0: Вальцев пожал плечами. «То же, что и все. Внеплановый полет в память о Георгии Маевском, который трагически погиб во время присвоения астероида 2006 УБ-17. Цель, как я понимаю, вернуть тело героя домой, чтобы похоронить с почестями. Дополнительный бонус — исследование многолетнего влияния космической среды заземной орбиты на останки человека».
1: «У вас удивительно трезвый взгляд на задачи миссии», — похвалила Гензель.
0: «Я давно в этом бизнесе», — напомнил Вальцев.
1: «Хорошо. Вы готовы возглавить ее?»
0: Семен опешил и после заминки уточнил. «Вы предлагаете мне стать командиром экипажа мемориального рейса?»
1: «Да».
0: «Почему я?»
1: «Почему не вы? У вас хороший опыт выживания в экстремальных условиях. Вы делали рейс в зону Амуров».
0: Вальцев поморщился. не делал рейса, ходил или летал.
1: Хорошо,
0: согласилась Гензель.
1: Вы ходили к амурам, вот посмотрите.
0: Она снова ткнула пальцами в столешницу. Рисунок в рамке изменился. Теперь там появилась вторая перелетная схема, очень похожая на первую.
1: Узнаете? Это ваш рейс на Неве к астероиду 2005LC. И продолжительность была больше, и летали вы один, но справились. Теперь мы дадим вам напарника, не успеете заскучать.
0: То был испытательный полет, уточнил Вальцев. Сам камень нас мало интересовал, важнее было проверить технику.
1: Тем не менее, опыт у вас есть. Практически уникальный опыт. Если, конечно, не считать стакеров эпохи звездной лихорадки.
0: Вальцев задумался. Предложение выглядело соблазнительным. Но были и минусы. Штурмовщина при подготовке, высокий риск сбоя на любом из этапов, неизбежная шумиха и пиар-акции, которые отнимут уйму времени. Ну а смысл лично для него, кроме получения премиальных? «Буду откровенным», — сказал он. «Мне не нравится сама идея. Маевский умер в космосе, пусть там и остается. Как напоминание для всех о том, что космос не прощает авантюризма и спешки». Взгляд и мимика Гензель изменились. До того она смотрела на Вальцева с дружелюбным интересом, а теперь прищурилась, поджала губы.
1: «В таком случае я тоже буду откровенной», — сказала Гензель. «Корпорации нужны тело Маевского и детали оборудования с его корабля. Мы считаем, что его смерть не случайна».

0: Имя назначенного напарника было Андрей, но все называли его Андрейчик. Во-первых, потому что считали несерьезным человеком, хотя в отряде он числился среди лучших пилотов. Во-вторых, потому что это была его фамилия. Да, Андрей Андрейчик. Хорошо, хоть не Андреевич, а Викторович. Иногда в порыве банной компанейщины его спрашивали, как он относится к такому обращению, на что он принимал горделивую позу и отвечал: «Лучше бы вы называли меня мой господин и повелитель вселенной». Ну и так сойдет. Юморист, короче. Вальцев знал Андрейчика еще со времен инцидента на Венусе. Тот был в команде спасателей, причем самым молодым из них, но справился отлично. Потом спасатели, спасенные, неоднократно пересекались на пресс-конференциях и разнообразных празднованиях. Однако вместе не летали ни разу, поэтому, когда их свели в экипаж мемориального рейса, начали знакомиться заново, присматриваясь друг к другу. Встречались они чаще всего в зале тренажеров, на переделанном под рейс комплексе-симуляторе командного модуля серийного лунного корабля «Юг-М». Конечно, Вальцев и Андрейчик вместе ходили на лекции, инструктажи, вместе погружались в бассейн невесомости в гидролаборатории, вместе прыгали подвешенные к привязной системе антигравитационного крана по полигону Маевский, который якобы имитировал поверхность астероида. Однако и там, и там, и там было не до разговоров. Затем стали пересекаться на утренних пробежках и в спортивном центре, в столовые садились вместе, делясь впечатлениями. Познакомились с семьями. И, конечно, откровенно обсуждали свое отношение к мемрейсу. Как-то после лекции, на которой преподаватель детально разбирал полет Маевского, Вальцев поинтересовался, как напарник относится к звездной лихорадке и стакерству. Он ожидал какой-нибудь шутки, но Андрейчик, потягивавший кофе из бумажного стаканчика, ответил в философском духе. «Капитализм держится не на капиталистах, а на идиотах, которые мечтают стать капиталистами. Стакеры были идиотами. Слово-то происходит от английского «стейк», сложного, многозначного. Оно означает не только столб или кол, которым за собой землю закрепляют, и долевое участие в предприятии, а еще и ставку в игре. Лихорадка была типа финансовой пирамиды. После президентского флаг-акта, который, если помнишь, отменил по факту запрет присвоения малых космических тел, на Уолл-стрит какие-то умники догадались, что на этом можно легко подняться. Ведь под собственность, даже если она на небе, всегда можно напечатать разных красивых бумажек, которые кто-нибудь обязательно купит за реальные деньги. Только вот чтобы тянуть в пирамиду бабло дальше и больше, надо было какую-то активность демонстрировать. И демонстрировали. Стакеры по идиотизму своему почему-то думали, что с ними поделятся. Но оказалось, что им предлагали не долевое участие, а рискованную ставку в казино. «Маевский, получается, тоже идиот?» — не удержался от подначки Вальцев. «Маевский — это другое», — заявил Андрейчик, не моргнув глазом. «Он не стакер был, а идейный, в поиске. Когда его из прежнего отряда выперли, не дав слетать хотя бы до станции, он почти сразу в стакеры завербовался. Прошел отбор, получил американское гражданство, все, честь по чести. И очень долго камень выбирал. Его там даже поторапливать начали, окна старта не резиновые». «Откуда знаешь?» «Старший брат Иван у меня с ним общался еще до полета. Они дружили. Он наукой занимается в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. Маевский у него часто консультировался. И он твоему брату прям так и сказал, что идейный?» Андрейчик пожал плечами. Потом усмехнулся чему-то своему и вдруг спросил: «Ты Циолковского читал?» Вальцев слегка растерялся.
1: «Читал».
0: «Ну, скажи что-нибудь, как Циолковский».
1: «Ну, Земля — это колыбель человечества, но нельзя вечно лежать в ней».
0: «Все цитируют Константина нашего Эдуардовича, но никто его не читает».
2: Андрейчик наставил указательный палец на напарника.
0: «Теперь, уважаемые знатоки, правильный ответ. Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели. Циолковский это не просто так написал. Он считал, что когда земляне выйдут в космос и расселятся по Солнечной системе, то откажутся от человеческих тел в пользу более совершенных организмов, которые он называл «животными космоса».
1: «И вот этим занимается твой брат? Нормально хоть платят?» — съязвил Вальцев.
2: «Зря иронизируешь». Андрейчика было трудно смутить. «Мы с тобой давно животные космоса. Иван генетик, работает в лаборатории ядерных проблем. Они там изучают тихоходок и прочих экстремофилов. Тихоходки — это такие мелкие твари, похожие на толстых гусениц на восьминожках. Способны выживать при сильном холоде и жаре, при высоких давлениях и в пустоте. Когда совсем плохо, впадают в анабиоз. Но главное — спокойно держат дозу ионизирующего излучения в 1000 раз большую, чем человек. Из тихоходок выделяют специфический белок, называется Supov Damage Suppressor, блокатор повреждений. Его вводят нам во время курса адаптогенной терапии. Поэтому мы такие борзые стали. Когда слышал в последний раз, чтобы космонавт внеземелья загнулся от лучевой болезни? А теперь вспомни, как стакеры помирали после своих рекордных рейсов.
1: Долго и мучительно помирали. Вальцев покивал. Начинаю понимать.
2: То есть Маевский был продуманный товарищ, размышлял о перспективе, но итог-то все равно один, нет?
1: Андрейчик как-то разом поскушнел и сказал, завершая беседу:
2: «Не только о перспективе, много о чем».

0: Корабль для мемориального полета получил имя «Аргус». Согласно принятой традиции, в корпорации Внеземелья давали имена только тем кораблям, которые летят к конкретному небесному телу. А тем, которые обслуживали станции «Ядро», «Грузовым» или «Техническим», присваивали обозначение проекта плюс порядковый номер. Имена обычно брали из перечня названий морских кораблей и судов прошлого. Скажем, фрегат «Аргус» ходил по Балтийским водам во времена юности Пушкина, а потом такое же имя носил советский подводный аппарат. Вопреки опасениям Вальцева, подготовка мемориального рейса не сопровождалась массированной рекламной шумихой. Управление по связям с общественностью подготовило скромный сайт и выпустило учебный фильм на 20 минут о Маевском и его астероиде. В космосе много чего происходило и делалось, поэтому сообщения о рейсе затерялись в потоке новостей. В личном разговоре Яна Гензель пояснила, что главные пиар-мероприятия планируются после возвращения, когда станет ясно, как раскручивать кампанию, как героическую драму или как судебный процесс, а может быть, все вместе. Тем не менее, на космодром в Грёзы перед стартом она приехала, вызвав легкую панику у местной пресс-службы, сотрудники которой решили, что их сейчас публично высекут за слабое освещение подготовки исторического достижения. После небольшого банкета, который традиционно устраивали перед отправкой космонавтов в карантинную зону, Гензель пригласила их в отдельный кабинет, где без предисловий и реверансов заявила:
1: «Семен Семенович и Андрей Викторович, надеюсь, что вы помните о главной цели нашей миссии. Наука и долг памяти — это хорошо, но мало. Вы должны доказать вину компании Wild Star в том, что она отправила русского стакера в одну сторону без шанса на возвращение. Я специально проговариваю этот момент для вас еще раз, потому что на нем будут строить линию обвинения наши юристы. Если вы найдете материальные доказательства злого умысла, например, меньшее количество компонентов топлива от расчетного на борту корабля Маевского или его скафандр окажется непригоден для длительного выхода в открытый космос, то прошу вас, немедленно сообщите об этом в ЦУК по открытому каналу связи. Пусть все слышат, а вас будут слушать. Не придерживайте информацию, не обсуждайте. Очень важно сделать именно так и никак иначе».
0: Андрейчик помялся и спросил: «А если не найдем?»
1: «Найдете», — отрезала Гензель. «По-другому быть не может».
0: «Принято, босс», — сказал Вальцев, которому не нравилось, когда на него давят. «Любой каприз за ваши деньги, босс».

0: Летят два космонавта к другой планете. Летят долго, очень долго, долго-долго. Как-то раз один из космонавтов спрашивает напарника: «У нас все нормально?» Напарник отвечает: «Да, у нас все нормально». Космонавт снова спрашивает: «У нас ничего не изменилось?» Напарник отвечает: «У нас ничего не изменилось». Тогда космонавт сообщает сукаризной: «Я же бороду сбрил!» Напарник на него смотрит внимательно и отвечает: «Я и говорю, у нас ничего не изменилось». Анекдот с бородой или без бороды, все зависит от точки зрения, претендентам на вступление в отряд космонавтов внеземелья рассказывали еще до того, как они проходили первичное собеседование. Ибо традиция и юмористы вокруг. Конечно, отдельные зануды интересовались: «А почему не изменилось-то? Он же бороду сбрил!» Им отвечали: «Борода-то осталась на корабле в пакете для мусора. Общая масса не изменилась, значит, ничего не изменилось». На самом деле в анекдоте была правда жизни, никак не связанная с изменением массы. Дело в том, что в корпорации научились справляться с негативным воздействием невесомости и космической радиации, а вот проблемы долгой изоляции в ограниченном объеме пространства и межличностной совместимости все еще не находили приемлемого решения. Впрочем, опытные космонавты с большим налетом считались психологически устойчивыми. А если рейс по каким-то причинам имел для них персонально особое значение, то и волноваться о сохранении работоспособности экипажа на всем протяжении полета вроде бы не стоило. Как выяснилось, Андрейчик был из таких – заинтересованных. Вальцев заметил это еще на Земле, а в полете напарник ожидаемо раскрылся. Первую неделю оба космонавта были плотно заняты. Надо было прозвонить весь корабль после выхода на отлетную траекторию, опробовать ручное управление, пройти курс адаптации. Затем они смогли расслабиться и начать обсуждать темы, не связанные непосредственно с работой, и, конечно, затронули любимую и сокровенную. Что побудило стать космонавтом? Вальцев признался, что его с юности готовили. Отец был из тех инженеров-конструкторов, которые пришли в корпорацию, когда она еще называлась «Бюро внеземелья», и работал под руководством самого Якова Головина. Конечно, был слегка помешан на космосе, и поскольку здоровье летать не позволяло, вложился в сына. И сумел разжечь и желание, и любопытство, и энтузиазм. Хотя теперь нет больше той яркости впечатлений, какая была, когда Вальцев впервые полетел к ядру, а потом к ядру «Л». Космос оказался не таким уж привлекательным, а рейсы не такими уж захватывающе интересными. Но работа есть работа, кто-то ведь должен рутину на себе тянуть. Андрейчик, наоборот, оказался романтиком и воспринимал каждый полет как личную победу в трудном восхождении на вершину условного Эвереста. И опять заговорил о Маевском. «Развлечений мне хватало», — делился Андрейчик. «Родители не из бедных и не жадничали, хотя потом, конечно, жалели. Я же экстремальным спортом увлекся, адреналиновым наркоманом стал. Альпинизм, дайвинг, парапланеризм, скайдайвинг, бейсджампинг, вингсьют. Все перепробовал. Раньше или позже убился бы однозначно, но очень нравилось. Идиот молодой. Потом смотрел эти бесконечные репортажи о стакерах, о звездной лихорадке, как они героически превозмогают, столбят и присваивают астероиды. Пропаганда ведь мощная была. И Маевского как-то на экране увидел. Крепкий, подтянутый, серьезный и деловой. Очень мне понравился, и тоже, знаешь, захотелось ему подражать. Ничего ведь экстремальнее стакерства не придумано. И опять же, ну снится нам не рок от космодрома, вот это все». Короче, загорелся и подал заявление в пилоты «Вайлдстар». Отклонили. Потом вспомнил, что брат у меня по профилю работает, с космонавтами часто общается. Обратился к нему. Он рассказал, что Маевский не азартен на самом деле, у него есть цель. «И что же это за цель?» – заинтересовался Вальцев. «Открыть новую планету». «Новые планеты астрономы открывают». Как он собирался это сделать, став космонавтом?
1: «Есть такая гипотеза, — вкратчиво сказал Андрейчик, — что астероиды — фрагменты разрушившейся планеты».
0: «Гипотеза о Фаэтоне, — сообразил Вальцев. — Слышал, так ее же давно отвергли. Насколько помню, если орбиты астероидов свести на модели, то получится, что либо планета разрушалась несколько раз, либо Астероиды так и формировались скоплениями, а по-настоящему крупное тело из них не получилось. Помешали приливные силы Юпитера.
1: Гипотеза о Фаэтоне отвергнута. Но остается гипотеза Рязанова. Был такой геолог, Игорь Рязанов. Он целую теорию придумал. Планета у него была с мощной водородной атмосферой. Из-за этого там разная сложная химия происходила, и у планеты раз за разом срывала кору, типа как крышку у закипающего чайника. То есть появлялись разные группы астероидов с разными орбитами.

0: все на свои места становится. Маевский фанатом гипотезы Рязанова сделался. И на ней сосредоточился. Астероид искал, от которого метеориты с окаменелостями отвалились. И верил, что нашел.
1: Ну а ты? Тоже фанат?
0: Мне просто нравится жить в мире, где тайны есть. Интереснее так. Я как только узнал, какие у Маевского планы, еще больше в космос захотел. Устроился сначала в подразделение МЧС при внеземелье, потом подал заявление, и вот теперь я здесь. Если что, добровольцем к тебе вызвался.
1: «Добро пожаловать», — сказал Вальцев. «Я не разделяю твои убеждения, но если ты хотя бы на десятую долю окажешься прав, назову повелителем Вселенной».
0: «А твоим господином?»
1: «Юмористы вокруг. У меня госпожа уже есть, точнее, две. Жена и дочка».

0: К обсуждению Стакеров и Маевского вернулись, когда до астероида Маевский оставалась неделя пути. Андрейчик маялся, и Вальцев никак не мог понять, что того беспокоит, и вызвал на откровенный разговор.
1: «Ну, колись, недоповелитель, о чем горюешь? Не морозься, у нас скоро цель».
0: Андрейчик не стал оттягивать серьезный разговор.
1: «Я все вспоминаю нашу крайнюю встречу с Гензель. Крашеная щучка она, конечно, та еще, но, похоже, права».
0: «В каком смысле?»
1: «Мы доказательства против Wildstar там найдем. Только вот это не те доказательства, которые ей нужны».
0: «Не понял».
1: «Маевский Стакер уникальный был. Для него присвоение какого-то там камня в пустоте ничего не значило. Вот вообще ничего.
0: Он компанию Wildstar использовал, хотя те думали, что и они его используют. Маевский вполне мог сам решить отправиться в рейс без возможности возвращения».
1: «Камикадзе? Опять клише. Нет, конечно. Он же, как ты говоришь, продуманный товарищ был, но в хорошем смысле.
0: И, наверное, думал так. Он летит и фундаментальное открытие совершает. Реальность планеты Рязанова, к примеру, доказывает. Тогда можно не возвращаться, ведь самое главное сделано. Он летит и ничего не открывает. Тогда зачем возвращаться к этим рожам с Уолл-стрит? К этой финансовой пирамиде, в которой он приманка для лохов?»
1: «Я этого понять не могу», — признался Вальцев. «Если он с самого начала собирался погибнуть, то какой смысл в открытии? Допустим, изучение какого-нибудь астероида действительно докажет, что планета Рязанова реально существовала миллионы или там миллиарды лет назад. Хорошо. Человечество откроет этот факт сегодня или завтра, или послезавтра. Какая разница? Планета и человечество спокойно подождут еще несколько лет. Гибель Маевского ничего в этой ситуации не изменит. И не изменила. Ведь мы с тобой до сих пор не знаем, совершил он открытие или нет».
0: «Да, это многим трудно понять», — согласился Андрейчик.
1: «Для Маевского самое важное было узнать самому, не дожидаясь завтра или послезавтра. Ему дали шанс узнать сейчас. Странный шанс, кривой, косой, но дали. И он им воспользовался. Это, понимаешь, и называется подвиг».
0: «Проблема в том, что мы не подвиг летим совершать, а подлог. Мы докажем, что Wildstar виновна в его гибели, но, скорее всего, он сам так решил. Сам сделал выбор».
1: Вальцев насупился.
0: «Давай я тебе циничную вещь скажу, Андрей. У Маевского, может, выбор и был, а у нас выбора нет. Wildstar надо закрывать. Если наша история этому поможет, я только за. Искренне за. Мы с ними конкуренты. Они претендуют на ресурсы, которые мы считаем своими. Идет война.
1: Ну, а на войне все средства хороши. Мы их взгреем, посадим на стейк. Будем делать, как велела крашеная щучка.

0: торжественности момента при сближении с астероидом космонавты Аргуса не ощутили. Но заметно повеселели. «Долгий путь пройден, теперь можно шевелиться». Вальцев обратился к напарнику. «Перед тем, как работать, предлагаю помянуть Маевского. Минуты молчания, чтобы больше не возвращаться к теме. Все-таки он был герой, говорю без иронии». Они помолчали ровно минуту, потом переглянулись. «Работаем!» Корабль Маевского находился от них на расстоянии 500 метров и был хорошо виден за счет света, отраженного пленкой экрана вакуумной изоляции. Он выглядел как вытянутый цилиндр. В головной части возвращаемый аппарат в форме фары, в котором Маевский провел почти год, на корме сопло главного двигателя в окружении шарообразных топливных баков. «Консервная банка же», — сказал Вальцев. «И великие замыслы у них были», — певуче произнес Андрейчик. «И в консервных банках летали они». Потом сделал паузу и с усмешкой добавил: «Как кильки в томате». Вальцев покосился на напарника. «А мы как летаем?»
1: «Мы тоже летаем в консервных банках, но как помидоры».
0: «Почему как помидоры?»
1: «Потому что в собственном соку».
0: Вальцев хмыкнул и подытожил привычно: «Юмористы вокруг. Ладно, начинаю уже маневр сближения». Андрейчик, двигая ручками управления, направил Аргус к кораблю Маевского. Делал подход уверенно, как при стыковке с ядром. 400 метров, 300, 200, 100, 50, 20, 10. «Стоп!» — скомандовал Вальцев. «Ты это тоже видишь? Или мне кажется?» Боковой люк спускаемого аппарата был открыт. Из него к темной массе астероида тянулся прямой трос, металлически поблескивающий в отраженных лучах, как в лифте.
1: «Похоже, расправлен на всю длину», — согласился Андрейчик. «Значит, Маевский сбросил зацепер успешно».
0: «Почему он натянут?»
1: «Думаю, из-за разницы в альбедо между камнем и кораблем. Световое давление. За 15 лет корабль слегка отстал, трос выбрался и натянулся».
0: «Значит, Маевский внизу?»
1: «Не факт. Он мог сначала спуститься, а потом вернуться».
0: «Почему тогда не вышел на связь?» Андрейчик пожал плечами.
1: «Мы не знаем, что здесь произошло».
0: «Давай узнавать». Они сбросили с внешней подвески Аргуса ракетный исследовательский дрон. Тот при относительно небольших размерах был оснащен сильной видеокамерой, инфракрасной камерой, лидаром, нейтронным детектором и спектрометром. В него встроили даже блок с собственным паем, но, конечно, глупым до невозможности. Дрон по команде с пульта на Аргусе направился вдоль троса к астероиду. Космонавты получали изображение из видеокамеры на небольшой старомодный экран. Проекционные рамки на кораблях пока еще не ставили. Вскоре все пространство экрана заняли беспорядочные нагромождения серых камней. Дрон подлетел к зацеперу, комплекту пенетраторов, внедрившихся в грунт. Маевского рядом видно не было.
1: «Астероид, как астероид», — проворчал Вальцев. «Я видел такое 100 раз. Что твой кумир в нем нашел?»
2: «Вот вон там, смотри, белое!»
0: Андрейчик ткнул пальцем в экран. Вальцев пригляделся. Действительно белое и яркое на однообразном фоне. Он скомандовал дрону приблизиться к аномалии. Метрах в 10 от зацепера лежало тело в белом скафандре, частично покрытом рыжеватой пылью. Точнее, космонавты увидели только ноги и спину. Голова и руки были скрыты краем какой-то впадины или трещины, очертания которой было невозможно различить в смешении теней, отбрасываемых камнями.
1: «Сообщи ЦУПу», — приказал Вальцев. «Код 11. Готовим внекорабельную деятельность. Я на выход, ты оператор».
2: «Почему это ты на выход?»
0: Андрейчик сразу обиделся.
2: «По регламенту я должен выходить».
1: «Объясняю».
0: Вальцев повернулся к напарнику.
1: «Во-первых, ты любитель Маевского. Из тебя энтузиазм прет, может помешать делу. Во-вторых, ты меня однажды спасал. Если что случится, уверен, снова справишься».
0: Андрейчик подчинился. 2 часа ушло на проверку скафандров. Потом оба космонавта облачились в них, и Вальцев перебрался в соединительный отсек «Аргуса» к люку для выхода в открытый космос. Несколько поворотов рукояток механизма, удерживающего крышку, и кислород устремился наружу. Переждав падение давления, Вальцев ухватился за поручни, подтянулся и вылетел из корабля. Глубоко вздохнул и осмотрелся. «Все как всегда. Звезды и широкая сияющая полоса Млечного Пути. Впрочем, надо работать. Времени у него всего 50 минут, потом придется возвращаться». Он запустил двигатели реактивного ранца и плавно приблизился к натянутому тросу. «Странно», — сказал Вальцев. «Что странно?» — нервно уточнил Андрейчик по радиоканалу. «Он как будто ржавчиной покрыт. Не трогай!» «У тебя есть идеи, что это может быть?» — спросил Вальцев. «Космическое излучение, низкая культура производства на заводах «Вайлдстар», инопланетяне». «Юмористы вокруг!» — буркнул Андрейчик. «Просто спускайся на ранце!» Вальцев развернулся головой к астероиду и полетел. У поверхности он притормозил, снова повернулся так, чтобы двигаться параллельно ей, и, наконец, заметил белое. Еще подкорректировал траекторию, сбросил и без того невеликую относительную скорость и завис над Маевским, человеком и астероидом.
2: «Ну что там? Что видишь? Докладывай, блин!»
0: Андрейчик явно переживал. «Ты плохой оператор», — медленно сказал Вальцев. «Говоришь всякую чушь в эфир не по протоколу. Потом твой лепет будут изучать в академиях и поражаться, как опытный пилот вел себя в ответственной ситуации». Семен не мог сейчас описать напарнику то, что он увидел в свете нашлемного фонаря. У него не было слов. Верхняя половина тела Маевского действительно оказалась погружена в глубокую расщелину, внутри которой колыхалась вздутая масса, местами синяя, местами фиолетовая, местами черная с отблеском, как нефть. Там, где масса соприкасалась со шлемом Маевского, она становилась ярко-бурой, а дальше на плечах и спине превращалась в мелкий порошок, высыхая. Вальцев почувствовал ком в горле, сглотнул, потом поднял взгляд на Млечный Путь и с минуту смотрел на него внимательно, по-новому. Все сложилось. Планета Рязанова действительно когда-то существовала. Животные космоса действительно существуют прямо сейчас. Маевский действительно прав. Он рискнул, чтобы добраться до астероида и увидеть внеземную жизнь своими глазами, и погиб, вероятно, при контакте или от того, что неправильно рассчитал запас кислорода в скафандре. Но его открытие настолько выше и значительнее наших мелких свар, которые мы считаем конкуренцией и войной, что и вспоминать о них не хочется. Космос не может быть рутиной. Космос — место тайны подвигов.
2: «Слушай, Андрей». «Слушаю тебя, что там? Докладывай!»
0: «Хочу тебе сказать, ты повелитель Вселенной».

0: Право доложить ЦУ по результатах вылазки Вальцев предоставил напарнику. Опять же, в нарушении регламента, но Андрейчик, прям скажем, заслужил. Пилот покашлял, прочищая горло, зачем-то поправил гарнитуру связи на голове и сказал:
1: «Ядро! Прием, прием! Докладываю! Мы нашли Маевского! Он открыл...»
0: Андрейчик замешкался, быстро оглянулся на Вальцева, а потом произнес с ломкой торжественностью:
1: «Маевский открыл инопланетян! Они здесь! И они красно-буромалиновые в крапинку!»
2: «Юмористы вокруг», — привычно сказал Вальцев.

Станислав Лем, Exodus. Он стоял на углу и удивлялся всему, что его окружало. Вклиниваясь в поток приземистых машин, двигались большие желтые автобусы, трещали мотороллеры, яйцевидные малолитражки, размалеванные словно попугаи, чем меньше машины, тем фантастичнее краски, нагло толкались перед сверкающим серебром уличными лайнерами. Мигали огни светофоров, перекресток работал как насос, то наполняясь крышами автомобилей, то массой людских голов, а он все смотрел и удивлялся. Его пальцы машинально вертели в кармане треугольный камушек, крупицу скалы, унесенную из тех краев, куда он, как надеялся, еще не ступала ничья нога. Ему было немного жарко в клетчатой фланелевой рубахе. Ремни доверху набитого рюкзака врезались в плечи, и башмаки, тяжелые на ребристой резиновой подошве, были как-то не на месте среди этой вереницы ног, обутых легко и пестро. Но его занимало другое. Значит, перекресток существовал все это время. Шагали люди, желтые автобусы курсировали от остановки к остановке, стада машин рывком бросались на зеленый свет. Все действительно шло своим чередом, хотя его и не было. Теперь он был уже почти возмущен. Но и в этом не отдавал себе отчета, а лишь смутно чувствовал, что-то здесь не так. За всем этим кроется большая, хотя и неуловимая, и не поддающаяся определению обида. Ему было 19 лет, и наблюдая, как белые фигуры полицейских в длинных плащах, дирижирующие движением, ежеминутно исчезали среди машин, глядя на людей, толпившихся у огромных витрин универсального магазина, он вдруг окончательно понял, и эта мысль огорчила его. Так будет и потом, когда... Зажмурился, улица исчезла. Открыл глаза, она возникла перед ним. Ему хотелось топнуть ногой о плиту тротуара, совершить нечто такое, чтобы предотвратить эту кажущуюся невероятной неизбежность. Разумеется, это чистая случайность. В конце концов, каждому, вероятно, приходится когда-нибудь подумать об этом впервые. С ним это произошло сейчас. Он и раньше, конечно, не думал, будто пышность витрин, прекрасные женщины, автомобили, громады бетонных и алюминиевых зданий только для него, окружают только его, ведь он не был ребенком. Ему было 19 лет, и последний раз он ел 5 часов назад. Он вынул руку из кармана рабочих брюк, проверив при этом, не выпал ли камень, и ощупал верхний маленький кармашек, туго набитый мелочью. Пройдя сквозь заслон теплого воздуха, он очутился в универсальном магазине. Странное явление, с тяжелым горбом рюкзака, но толпа ничему не удивлялась. Войди он на руках, на него бы тоже не обратили внимания. Он пробрался между столами, заваленными грудами белья, прошел через овальную дверь в стеклянной стене и попал в закусочную. Он попробовал протиснуться в проход между барьером и прилавком, с которого брали на поднос еду, но за что-то зацепился своим слишком тяжелым рюкзаком. Пришлось попятиться назад и положить рюкзак под вешалку. Взяв гороховый суп с колбасой, он присел к свободному столику, придвинул к себе корзинку с хлебом. Хлеб был бесплатный. Блондинка в голубом свитере с короткими рукавами, не переставая жевать, он быстро оценил взглядом ее ноги, лицо, руки, особенно руки. Осторожно неся тарелку, рисотто, дешевка, замедлил шаг, ища глазами место. Он откусил пол ломтя и, старательно заедая хлеб гороховым супом, еще раз вскинул глаза. Красивая. Было похоже, что она сядет за его столик, но в последнюю минуту освободилось место у стены. Когда она проходила мимо, он, чтобы составить о ней полное представление, наклонился. Икры ее ног и розовые пятки, выглядывавшие из белых туфелек, мелькнули среди ножек стульев. Он снова уставился в тарелку. Посетителей было очень много. Некоторых он знал в лицо, они обедали здесь постоянно. Кто-то остановился возле его столика так близко, что пришлось бы задрать голову, чтобы увидеть лицо подошедшего человека. Он и не думал этого делать. Если ждет разрешения сесть рядом, пусть спросит. Мужчина. Видны были лишь его брюки. На одной штанине заглажены две складки, ботинки приличные, модные. Не двигался с места. «Ищет чего-то», — подумал он.

0: Невольно стал есть быстрее. Кто знает, чем это кончится. А гороховый суп, в общем, отличный. Он проглотил последний кусок колбасы, хотя собирался оставить его напоследок, и сунул ногу под стул. Водкой не пахло, впрочем, было еще слишком рано. Мужчина не опирался о стол, не пошатывался, значит, трезв. Теперь казалось уже странным, что незнакомец все стоял, не двигаясь. Украдкой он покосился на его правую руку. Она была засунута в карман. Карман казался пустым. Что за кретин? Мужчина вдруг опустил левую руку ему на плечо. Однако, промелькнуло в голове, отодвинув стул, чтобы не задеть стола, оставалось еще полтарелки супа, он поднялся во весь рост. Рост был его козырем. Руки длинные, и вообще редко кто отважится задеть высокого. Но тут он вздохнул, мышцы его вдруг обмякли. Он проглотил кусок и сел, а Том, это был именно Том, со своими обычными выходками, смеясь, уселся напротив. «Битый час стою, а ты и брови не повел. Когда приехал?» «Только что. Я сюда прямо с вокзала». «Голодал там? Оставь кусочек хлеба. Погоди, я принесу что-нибудь горячего». Том подошел к прилавку, проследовал вдоль него вместе с вереницей людей и вернулся, неся на подносе сосиски, салат и стаканы с апельсиновым соком. Один стакан поставил перед приятелем. Тот поблагодарил кивком. Подумал, а не вытереть ли тарелку хлебом? Так бы он поступил на любой турбазе. Наконец отодвинул тарелку. Том глотал сосиски, почти не разжевывая. Они чуть похрустывали во рту. Потом потянул сок через соломинку, отложил ее и принес себе новую. «Чего молчишь?» — спросил Том. Том был бледен. Здесь все бледны. Только он, мат, загорелый, как медь, стоит взглянуть ему на свои руки. Волосы на них совсем выгорели. А что рассказывать? Ну, карабкался. Ему не хотелось здесь, за столом, уставленным тарелками, в сутолоке говорить о горах. Да и что расскажешь? Закурим? Выйдем, здесь нельзя. Ладно, только подниму рюкзак в свою хату. Зачем? Оставь у меня. Ага. Послушай, он наклонился через стол. Там позади меня у стены сидит одна деточка. Блондинка? Да. Ну и что, знаешь ее? Нет. Что она там делает? Приглянулась? Не можешь по-человечески ответить? Том вытер рот бумажной салфеткой. Сидит с каким-то типом. Парень не мог скрыть разочарование. С типом? Кто он такой? Друзья переговаривались почти беззвучно, как всегда на людях. Они понимали друг друга чуть ли не по движением губ. Чернявый, с перстнем и баками. Шарманщик или фокусник из тех, что с силомерами. Болтают. Он треплется, строит глазки. А она? Может, хватит? Пошли, мат, это бессмысленно. Друзья поднялись, и когда мат нагибался за рюкзаком, ему даже не пришлось оборачиваться, чтобы увидеть стену, выложенную синим кафелем. У брюнета был оливковый цвет лица, пиджак с подложенными ватой плечами и грудью, брюки песочного цвета и ядовито-оранжевые туфли. Он поклевывал вилкой рис на тарелке своей соседки, а та очаровательно смеялась, будто бы защищаясь от вторжения. Мат забросил на спину рюкзак. Том помог ему застегнуть ремни. И они пошли. Том жил рядом, но его улица походила скорее на окраинную. У самого дома росла липа. Она уже отцвела. Из окна комнаты можно было срывать листья. Мат ждал внизу в холодных сенях. Том сам отнес рюкзак наверх. Минуту спустя загремели ступени под его ногами. Друзья неторопливо вышли. Некоторое время молчали. Лотки ломились от фруктов. Ногам становилось нестерпимо жарко в тяжелых башмаках. На углу у кинотеатра посмотрели фотографии и направились дальше. «Послушай, Мат, я хочу тебе кое-что сказать». Приятель взглянул на Тома сверху вниз. «Наконец-то!» «Что же, например?» «Не здесь». «Вот как?» «Хочешь, поедем в бассейн?» «Нет, отвратительные голые туши, толстяки, старые бабы и всего этого больше, чем воды». Мат приподнял брови. Не успел он вернуться, как Том уже командует. «Так куда же?» туда, где никого нет. А именно. Идем. Больше они об этом не говорили. Мат несколько удивился, когда сели в автобус. 68-й загородный, но промолчал. Ехали долго. Несмотря на открытые окна, было душно. Небо заволакивала какая-то пелена, хотя облаков как будто и не было. Когда ехали по Санцепёку, становилось трудно дышать. На последней остановке они вышли и, миновав садовые участки, огороженные свежевыкрашенной сеткой, свернули в боковую аллейку. Только теперь Мат все понял. «Будь ты неладен! Мы идем на кладбище!» «Ну так что же? Там никого нет!» Ворота были заперты. Они прошли немного дальше, к калитке. Сначала появились огромные серые позеленевшие гробницы аристократии, мамоны с лепкой, изваяниями, колоннами, семейные склепы с цветными стеклышками, миниатюрные храмы, мавзолеи. Когда свернули с главной аллеи, дорога стала сужаться. Вместо асфальта здесь был гравий, сухой и сыпучий. По сторонам надгробия поменьше, стандартные, словно сошедшие из конвейера. Бетонные глыбы, где чернели полированные плиты, на которых надписи уже стерлись, буквы выкрашились. Они шли дальше. Все больше было старых деревьев, могилы терялись в высокой некошенной траве. Наконец Том остановился у часовенки среди берез. Здесь? Сядем? Ладно. Поодаль стояла скамейка, трухлявая, рассохшаяся в щелях, зеленый мох, сухие кленовые листья. Сели. Том открыл новую пачку сигарет. Мат постучал сигаретой о ноготь, достал пробковый мундштук. Наверное, специально купил к этой встрече, но ничего не сказал. Они закурили. «Я все это время не курил», — признался он, пуская дым через нос и рот.
1: «Ты?»
0: «Да». Но потом надоело. И вовсе не из-за того, что нельзя было иначе. Просто чего ради воздерживаться? Расскажешь что-нибудь? Сперва ты. Ведь говорил же, Том отчаянно затягивался. Что за история? Бабенка? Вот еще. Тогда постой, догадываюсь. Ты что-нибудь придумал? Опять? Мат, ей-богу, знаю, это не липа, все абсолютно реально, дело верное, могу даже поклясться. Допустим, ты это все мне уже сказал, а теперь выкладывай. Ты надо мной смеешься.
1: С какой стати?
0: Ну, выдумщик, не заставляй себя упрашивать. Том тронутый улыбнулся, склонил голову. Ну, разве я виноват, что придумываю вещи, которые никому не приходят в голову?
1: Конечно.
0: Разве я говорю, что это плохо? Это хорошо, ну? Видишь ли, теперь это нечто большее. Не знаю, как объяснить. Ты не поверишь.
1: Ну, не поверю. И что же случится?
0: Хочется, чтобы поверил.
1: Том, валяй!
0: Молчание продолжалось достаточно долго. Они затягивались, стараясь не стряхнуть пепел. Шелестели березы. Было пусто.
2: Тут дело касается летающих тарелок.
0: Ага, кивнул Мат. И еще кое-чего. Йети, например.
1: Йети?
2: Да, обезьяны из Гималаев, ну ты же знаешь.
1: А, следы на снегу.
2: Да, и еще. В общем, иногда пишут, что может произойти нашествие на Землю, и могут сюда прилететь существа с какой-нибудь другой планеты.
1: Да, пишут.
2: Но всегда пишут, якобы нашествие это только будет, и никогда, что оно уже было. Понятно?
1: Почему же? Я читал однажды, что на Землю прилетали примерно 1 000 000 лет назад, когда еще не было людей.
2: Суть не в этом. Оно было, но не так давно. Ну, скажем, 30 лет назад.
1: Действительно?
2: Да, на самом деле не в книгах.
1: Как же могут писать о нашествии, если его не было?
2: Именно было.
1: Неужели? Тогда где же они, эти выходцы с другой планеты?
2: Здесь. Летающие тарелки? Это не ново.
0: Летающие тарелки тоже играют тут кое-какую роль, но дело не в них. Послушай, представь себе. Какие-то существа с другой планеты наблюдают за Землей и намереваются ее завоевать. Они видят, у людей высокая техника, и если дойдет до войны, она будет длительной и кровавой, и неизвестно, чем кончится. Они хотят избежать схватки и создают план. Пусть люди сами сделают все, что нам нужно. Перебьют друг друга, да? Что-то вроде этого.
2: Но как это сделать? Если бы на Земле появились какие-то иные существа, не похожие на тех, каких мы видим повседневно, люди сразу бы их заметили. Значит, надо послать нечто такое, что остается незамеченным. Это они и сделали.
1: Летающие тарелки?
0: Нет, ведь тарелки производят сенсацию. Каждый обратит внимание, пришлось людей послать.
1: Как людей?
0: Настоящих, живых, из плоти и крови, но сделанных так, что действуют они лишь в интересах тех, кто их послал. Понимаешь?
1: Разве это возможно? Искусственно созданные люди?
0: Точно не знаю.
1: Ну, не совсем искусственные. Встретишь такого и не отличишь от обыкновенного человека. Такого можно опознать только по его делам. А что он делает?
0: Готовит атомную войну.
1: Как?
0: Думаю, они начали это гораздо раньше, чем 30 лет назад. Может, и 100.
2: По ночам, где-нибудь в пустынной местности или как-то иначе, они высаживали десанты, разумеется, без оружия. Летающие тарелки доставили, скажем, ну, несколько тысяч людей, их людей. Каждый имел имя, фамилию, свою биографию, конечно, вымышленную, но он сам об этом не знал.
1: Как же так?
2: Это самое главное во всем плане. Эти люди, орудия, поступающие так, а не иначе, в силу своего характера, образа мыслей, ну, понимаешь, так уж устроен их мозг. Им невдомек, что их кто-то где-то когда-то создал и все разместил так, чтобы они стали именно такими.
0: Важно было, чтобы именно эти люди оказались на самых ответственных постах.
1: Конечно, это шло очень медленно.
0: Порой в одном месте удавалось, в другом нет. Иной раз, добившись цели, человек вдруг умирал, так и не успев ничего сделать.
1: Кроме того, они ведь не автоматы. Очевидно, не могли сделать так, чтобы эти люди только и рвались сбрасывать бомбы. Сразу стало бы ясно, что они полоумные, и никто бы не доверил им важных постов.
0: Главное, чтобы такие люди существовали, чтобы характер у них был неуступчивый, и думали они о том, что нормальному человеку не придет в голову, чего он отнюдь не хочет. Достаточно было настроить на этот лад, и оставалось лишь терпеливо ждать.
2: Они, разумеется, не знали, сколько пройдет лет, прежде чем вспыхнет война. 20, 50, а может и 100. Но, понимаешь, им спешить некуда. Не гори.
0: Здесь идет игра покрупнее, стоит подождать. Они предпочитают действовать медленно, но верно, чтобы все шло как бы само собой.
1: Значит, ты думаешь, что у нас...
0: В общем, да. Не везде, конечно. Но это даже и не обязательно. Достаточно, чтобы нашлись такие, которые на все ответят «нет». Этакие, знаешь ли, несговорчивые государственные деятели, которым дух, престиж и тому подобное дороже мира на Земле и того, чтобы каждый мог заниматься тем, чем ему хочется.
2: Постой, это еще не все.
0: Они ждали-ждали и дождались.
2: Как так?
0: Обстановка, по их мнению, сложилась вполне благоприятная, разумеется, для них. Как же теперь с их точки зрения следует поступать?
1: Не знаю.
0: Прежде всего, очень внимательно следить за тем, что происходит на Земле. И выждать момент, когда достаточно будет только дунуть, чтобы чаша весов перетянула в их сторону. Следовательно, надо, чтобы было кому дунуть. Это одно. Во-вторых, людей, посланных сюда, необходимо будет в последний момент вернуть назад. Эвакуировать, так как они уже свое сделали.
2: А зачем их эвакуировать? И откуда ты это знаешь?
0: Их уже начали эвакуировать.
2: Как? Кого? Где? Да пойми же. Типы, пробравшиеся на высокие посты, должны оставаться на них до последней минуты, не так ли? Пока это не начнется. Но ведь сюда посланы гораздо больше людей, чем было вакантных должностей. На планете не могли знать заранее, кто из них сумеет забраться так высоко. Вот и осталась целая куча неудачников. Их-то и отзывают уже сейчас. Это совсем обыкновенные люди, именно потому, что им не удалось выбиться наверх.
1: Каким образом их вывозят?
2: На тарелках. Вот почему тарелки появляются, прилетают, улетают и возвращаются снова. Таких людей, вероятно, десятки тысяч, и их эвакуация требует времени. А где они это делают? Ну, где пустынно? Где обнаружены загадочные следы?
1: В Гималаях.
2: Верно.
1: Значит, тамошние следы принадлежат якобы этим людям?
2: Эй, Том, зачем же забирать их босыми? Ну, этого тебе не объяснить. Ты же знаешь, что там были следы только босых ног.
1: Конечно, знаю, но это вовсе не их следы. Это вообще ничьи следы.
2: А снежный человек?
1: Нет никакого йети.
2: Как? Я же сам видел в газетах их фотографии. Мы мало знаем о летающих тарелках, но кое-что известно. Они могут приземляться вертикально. Слыхал об этом?
1: Ну, кажется, могут.
2: А если бы ты хотел приземлиться на вертолете, то есть вертикально, но не оставляя следов, что бы ты сделал?
1: Я выбрал бы место с твердым грунтом, скалу или что-нибудь в этом роде.
2: А если бы ты хотел иметь уверенность, что наверняка не оставишь следов, даже при наличии недостаточно твердой почвы, что бы ты тогда сделал?
1: Не знаю.
2: Надеть на шасси вместо колес ноги.
1: Ноги?
2: Да. То есть такие лапы, заканчивающиеся слепком человеческой ступни. Следы на снегу были очень глубокие. Здесь, видно, давил большой груз. И они были крупнее нормальной человеческой ноги. Ведь чем больше поверхность, тем равномернее распределяется тяжесть.
1: Значит, по-твоему, у летающих тарелок вместо шасси человеческие ноги?
2: Разумеется, искусственные, металлические.
1: Пусть так. И все, кого должны эвакуировать, летят в Гималаи.
2: Том, что ты плетешь? Ведь на эти путешествия обратили бы внимание.
1: Да нет же. В Гималаях они тоже были и бывают там, но могут приземляться, и где им вздумается. Если ты рано утром заметишь на лугу следы босых ног, то что ты подумаешь? Кто-то, мол, с ближней фермы пробежался босиком, и ничего больше, верно?
2: Но отпечатки человеческой ступни на больших высотах, на снегу, в горах уже возбуждают любопытство.
1: Просто они не подумали об этом или считали, что там этих следов никто не заметит.
2: Да, в этом что-то есть. Но если этим людям неизвестно собственное происхождение, то чего ради они как дураки лезут в тарелки? И откуда им знать, что она уже приземлилась? И зачем, наконец, там, вот тем с планеты, понадобилось их эвакуировать? Какое им дело?
1: Ты задал мне очень трудные вопросы.
2: Я знаю не все.
1: Видишь ли, может, они там вовсе и не нужны? Возможно, эти люди им только мешают здесь, и поэтому...
2: Почему же мешают, если должны были на них работать? Взбунтовались они, что ли?
1: Нет. Но они были предназначены для ответственных постов, для руководства, а наверх удалось пробраться лишь единицам. А остальные, неудачники, устраивают разные скандалы, беспорядки. Ну, знаешь, все то, о чем сейчас так много говорят. Ведь пишут же, что современная молодежь такая бешеная, любит драки.
2: А это все те пришельцы. Такая уж у них натура.
1: Хорошенькое дело. Может, и мы с тобой тоже?
2: Я думал об этом.
1: Ты хотел бы, чтобы все пошло к черту?
2: Нет.
1: И я нет.
2: Вот тебе и доказательство.
1: Это доказательство?
2: Ну, допустим.
1: И они, говоришь, собирают своих?
2: Да. Как они это делают, я не представляю. Может, какими-нибудь сигналами?
1: Послушай, Том, ты не сердись, но все это так же невозможно, как зажечь лед.
2: Я знаю.
1: Ну а посмотри, что творится с атомами. Помнишь, в прошлом году полиция как сумасшедшая носилась со счетчиками Гейгера из-за того, что на рынок попала партия молока от коров, нажравшихся какой-то чертовой радиоактивной травы?
2: Помню.
1: Ну и что? Между тем, некоторые ученые утверждают, будто радиоактивность не опасна и еще незначительна, что можно так продолжать, и вообще все идет как по маслу.
2: Ну?
1: Это как раз их люди. Они искренне верят в то, что говорят. Так им устроили мозги. Там, на их планете. Дорогой мой, ты думаешь, нельзя договориться насчет бомб? Если знаешь, договоришься, значит, будешь жить, а не договоришься, сгниешь в земле. Ну так как, договоришься ты или нет?
2: Я бы договорился.
1: Вот видишь, каждый человек думает так. Кому охота стать покойником? Даже ребенку ясно, что если так дальше пойдет, война неизбежна. А нашим генералам не ясно? Одни они не знают. Уверяю тебя, это ненормальные люди.
2: Допустим. Но что мы можем сделать?
1: Если бы я стал распространяться на эту тему, меня бы упекли в сумасшедший дом. Знаешь, Мат, я об этом рассказал тебе первому.
2: Ладно, Том. Но нельзя же не говорить никому ни слова и ничего не предпринимать. В конце концов, не все ли равно, что ты об этом думаешь? Полетят ли атомные бомбы просто так или с помощью тарелок, йети и прочего?
1: Мне все равно, Мат. Ты знаешь почему?
2: Потому что именно тебе это пришло в голову.
1: Вовсе нет. Только зная это, я могу быть спокоен и смотреть на людей, как на людей, а не как на взбесившихся животных. Теперь ты понимаешь? Некоторое время оба молчали. Первым поднялся Мат. Выпрямился, вынул из кармана крохотный осколок камня, несколько раз подбросил его на ладони, снова спрятал и сказал: «Видишь эти тучи? Идем. Будет гроза». Действительно, вдали за горизонтом гремело.
3: Роберт Силверберг, «Зовите меня Титаном». «Неужели тебе удалось освободиться?» — спросила Афродита.
4: «Удалось, как видишь. И вот я здесь».
3: «Да», — сказала она. «Ты последний? Последний в этом чудном краю?» Взмахом руки она указала на блистающую лазурь моря, на сверкающую полоску пляжа, на беленые известью дома. «Остров Миконос — настоящая жемчужина. И что же ты теперь намерен делать?»
4: «То, для чего я создан», — ответил я, — «ты же знаешь».
3: Мои слова заставили ее призадуматься. Мы пили охлажденное вино в патио маленького отеля, стоящего среди утесов за шеренгами сохнущих рыбацких сетей. Через несколько секунд она рассмеялась. «О, этот чарующий звонкий смех!» и чокнулась со мною. «Удачи», — сказала она. «То была Греция». А до Греции были Сицилия, гора, извержение. Гору трясло, колыхало, пучило, а затем по опаленным склонам с прогоревшей насквозь вершины потек жидкий огонь, и в первые же 10 минут извержения погибли 6 селений. Надо быть безумцем, чтобы строить жилье на склоне вулкана. Но люди всегда отличались безумием. Пламенный вал неудержимо мчался вниз. Еще 2 часа, и он доберется до города Катания и сотрет с лица земли все его северо-западные районы. А завтра Сицилия облачится в траур. Ибо хотя на этом острове извержение не редкость, столь мощного не бывало со времен динозавров. Сам я еще не знал, что происходит на вершине. Не знал, потому что находился в недрах горы, в 3 милях от поверхности. Но и в своей темнице под корнями гигантского вулкана, носящего имя Этна, я по грохоту, тряске и жару определил, что это стихийные бедствия отнюдь не из рядовых. Вот и настал, в конце концов, обещанный час освобождения. 500 веков пробыл я пленником Зевса. Я потянулся, перевернулся на спину и сел впервые за 50 тысяч лет. Ничто на меня не давило. Мой уродливый тюремщик Гефест когда-то построил кузницу прямо на мне. Наковальню поставил на мою спину и безжалостно от зари до зари ковал бронзу и железо.
4: Великим искусником был этот колченогий мастер. Где он сейчас? Где его наковальня? По крайней мере, я ее не чувствую уже давно.
5: Да чего же это приятно?
4: Я разминаю плечевые мышцы, вправляю суставы, дело это долгое. Да и вы бы не сразу управились, если бы у вас была сотня голов. «Гефест!» — кричу я в сотню глоток. И чувствую, как надо мной содрогается и корчится гора, и знаю, что от одного моего голоса десятки раскаленных валунов срываются и катятся, катятся, катятся вниз. Не отвечает Гефест. Не стучит его молот. Не слышна его ковыляющая походка. Ну что ж, попробуем кликнуть кое-кого поважнее. «Зевс!» — молчание. «Зевс, ты меня слышишь?» Нет ответа. «Эй, куда же ты подевался? Где вся честная компания?» Только вулкан отзывается адским ревом. «Ладно, не хотите, не отвечайте». Я медленно поднялся на ноги, выпрямился во весь свой изрядный рост. Скальная толща разверзлась надо мной. Делать подобные фокусы я еще не разучился. Стоять прямо тоже дело приятное. Полежали вы 50 тысяч лет, поняли бы, что я имею в виду. «Да где уж вам, малявки?» Еще одна попытка. «Зевс!» — хором выкрикнуло это имя сотня моих ртов. «Фортиссимо! Фортиссимо!» По недрам горы разбежалось эхо. За эти века заново отросли все мои головы. Я залечил нанесенные Зевсом раны. Знать, что я исцелился, приятнее всего. Подумать только, еще совсем недавно мне казалось, что все кончено. Ну что ж, похоже, никто не откликнется. Нет смысла продолжать этот кошачий концерт. Свершилось главное. Наступил час освобождения. Цепи распались, как по волшебству, а взамен отрубленных голов выросли новые. Пора выбираться отсюда. Я прошел сквозь гору, будто она была соткана из воздуха. Скала для меня не преграда. Беспрепятственно миновал разломы, где кипел рвущаяся наверх в жерло магма, и очутился под солнцем на засыпанном пеплом склоне Этны. Затем поднялся на самый верх фонтанирующего огнем конуса и заглянул в раскаленное добело чрево горы. Сотня драконьих морд расплылась в сотню ухмылок, а вокруг бушевал жгучий ветер. Огненный смерч овивал меня. И потоки лавы выплескивались на склоне горы. С вершины вулкана открывалось великолепное зрелище. Да чего же отрадно видеть перед собой мир после многих веков заточения во тьме. Внизу, далеко на западе, раскинулось море. Позади жались друг к другу покрытые лесом холмы. А надо мной пламенело солнце. Да, это было прекрасно! «О-ха!» — прокричал я. Мой торжествующий рев, подобно сотне ураганов, промчался по склонам величавых сицилийских гор. Он выбил оконные стекла в Риме, снес лачуги в селах Сардинии и разрушил десяток мечетей в Тунисской Сахаре. Но самая мощная звуковая волна помчалась на запад Греции. Она пересекла море и точно коса прошлась вдоль побережья, срубив верхушки деревьев от Айоса Николаоса в Ионии до Афин на берегу Эгейского моря. И понеслась дальше, в Турцию. Это была разминка. Теперь я сам направлюсь туда, чтобы свести кое-какие древние счеты. Я быстро спускался с горы. Оранжевая лава чавкала под могучими стопами, а мне все нипочем, ведь меня зовут Тифон. Наверное, я привлек к себе внимание, пока спускался огненными склонами к цепочке симпатичных морских курортов, где в те минуты царили паника и истерия, и входил в море на полпути между Фьюмефредо и Таорминой. Как ни крути, для вас я что-то вроде чудовища. Рост 400 футов, уйма драконьих голов, глаза, мечущие молнии, густые черные перья по всему туловищу и огромные ядовитые гады вместо ног. В свое время даже боги, едва завидев меня, обращались в бегство. Однажды некоторые из них бежали до самого Египта, стоило мне крикнуть «Вот я вам!». Впрочем, извержение вулкана сопровождалось землетрясением, а потому охваченные ужасом жители Западной Сицилии могли не заметить меня или не поверить собственным глазам. Мало ли что померещится в такой кутерьме. А может, они просто кивнули и сказали «Ну да, а почему бы и нет?». Я вбежал в море, нырнул и доплыл в холодной синеве до самой Греции. Даже ни разу не поднялся на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Да и на что мне воздух, насыщенный гарью и ядовитыми газами вулкана? К тому же я спешил. «Зевс, я иду к тебе. Теперь держись». Мы, титаны, старейшие из богов. Нас первыми призвали в ряды тех, кому спокон веку поклоняются люди. И нас, титанов, Зевс на голову разбил задолго до того, как с горы Синай спустился Билл Гейтс со своим MS-DOS-ом. Задолго до того, как Гомер впервые взялся за арфу. Задолго до Великого потопа. Задолго до всего, что ныне имеет для вас хоть какой-то смысл. Матерью моей была Гея, по-вашему, земля. Если уж на то пошло, она породила нас всех. А на заре мира обширное чрево Геи породило всех богов, гигантов и чудовищ. Из него вышел зоркий Уран или небо, и вместе с Геей они сотворили первую дюжину титанов и титанид, в том числе Океана, Кроноса и Рею. От первых 12 титанов произошло много других. Атлас, который ныне подпирает мир. Искусник Прометей, научивший людей пользоваться огнем, воплотившийся за это самой острой формой циррозы из известных медицине. Недотепы Эпиметей, свалявший дурака с Пандоры и другие. Были великаны со змеиными конечностями, такие как Порфирион и Алкианей. И сторуки и 50-главые твари вроде Бриарея, Котта и Гиеса. И прочие верзилы наподобие трех одноглазых циклопов. Аргуса, повелителя бурь, Бронта, властелина грома, Стеропа, которому подчинялись молнии. Сами видите, родня у меня была та еще. Нянькой нам была вселенная. Так мне говорили. Похоже, намучилась она с каждым из нас в отдельности и со всеми вместе. Когда царствовал Уран, меня еще на свете не было. В ту эпоху Уран повздорил со своим отпрыском Кроносом, и для папаши дело кончилось плохо. Сынишка, недолго думая, полоснул серпом по родительским ядрам и стал верховным богом всего сущего. И жил припеваючи, пока не дал маху, позволив родиться Зевсу. Кронос глотал своих новорожденных детей, чтобы они не поступили с ним, как он с родным отцом, но чистолюбец Зевс, самый младший, избежал участи братьев. Не повезло Кроносу, что и говорить. Ладно, это дело семейное, грязное белье. Что же касается Зевса, то он, как вы сами видите, поднялся на сцену с опозданием, однако сразу взял быка за рога. Зевс – сын моей двоюродной сестры Реи, так что можете считать его моим племянником. Повезло мне с племянничком. Прикончив Кроноса, Зевс взялся за остальных титанов и расколошматил их в череде свирепых войн. Кипели моря, рикошетили молнии, пламя охватывало целые континенты. Некоторые из нас соблюдали нейтралитет, а иные даже приняли сторону Зевса. Конец известен. Когда улеглась вся эта суматоха, уйма титанов оказалась распихана по разным санаториям, вроде моего каменного мешка под Этной, а в родовом гнезде стал командовать Зевс со своими прихлебателями. Я результат последнего эксперимента Геи в области материнства. На свет я появился под самый занавес войны богов и титанов. Кое-кто называет меня последним из чудовищ. Я рожден неуемным и опасным. Мне поручено отомстить Зевсу за все надругательства над моей роднёй. В прошлый раз мне едва это не удалось. А теперь, похоже, судьба предлагает вторую попытку. И здорово же изменилась Греция за все эти тысячелетия. В мое отсутствие родились так называемые цивилизационные новшества. Скоростные автомагистрали, бензоколонки, телефонные столбы, рекламные щиты, многоэтажные гостиницы и еще много всякой всячины. Да и природа выглядит неплохо. Густая небесная синь, золотые блески звезд, сверкающая белизна прибоя. Крашеные известью домики лепятся к коричневым склонам острых, как ножи от рогов. Я вышел из моря на острове Закинфе, на обращенный к Пенелопоннесу берег. Передо мной раскинулся симпатичный приморский городок. Древние крепости на вершинах холмов, вокруг оливы и кипарисы. Похоже, геологическая катастрофа, связанная с моим побегом, не причинила здесь особого вреда. Я решил, что показаться здешним жителям в моем настоящем обличии не самая лучшая идея. Достаточно вспомнить, каким чудовищем считали меня смертные в далеком прошлом и сколько было с этим хлопот. Поэтому прежде чем выйти из воды, я приглядел тело, которое плескалось в море перед одним из прибрежных отелей. Вполне подходящее тело. Атлетически сложенный мужчина, высокий, немолодой, но весьма энергичный, с волевым подбородком, длинным острым носом и высоким лбом. Я заглянул в его сознание. Проницательный ум, ясный, быстро схватывающий. И битком набитый знаниями, как стандартными, так и всякой эзотерикой. Ну, я имею в виду эту дребедень насчет Билла Гейтса, Гомера, пятизвездочных гостиниц и телефонных столбов. Все это я почерпнул оттуда. А еще я узнал, как подобает себя вести человеческим существам, и много чего еще намотал

английском, немного знает еще два языка. Греческим не владеет. Ничего страшного. У меня свои способы. Я уже понял. Чтобы ходить по суше, не привлекая к себе излишнего внимания, нужно иметь одежду, деньги и паспорт. Всем этим я тут же и обзавелся. Что может быть проще? Для таких, как мы, это не проблема. Затем я снова копнул в разуме двойника. Не знает ли он случайно, где обретается Зевс? Очень упорядоченный ум. Сведения о Зевсе там хранились на отдельной полочке под названием «Греческая мифология». Мифология? Да. Да, он знал о Гее, Уране и склоке Урана и Кроноса. Знал и о других титанах, по крайней мере, о нескольких. Прометее, Рее, Гиперионе и Опете. Где-то что-то читал о гигантах и разномастной орде столких чудовищ, о войне между Зевсом и титанами и о полном разгроме последних. И о том, как славный победитель со своей шайкой, Посейдоном, Аполлоном, Аресом и компани, прибрал к рукам свою власть. Но для моего симпатичного двойника все это были сказки. Мифологии. Не буду скрывать, в этом недурственном архиве я поискал и упоминания о себе. И нашел такие сведения. Тифон, сын Геи. Его часто путают с Пифоном. Увы, это так. Имена похожи, но все-таки Пифон — это раскормленный дракон, которого прирезал в Дельфах Аполлон. А я — это я. Плохо. Очень плохо. Не пристало хорошо организованному разуму слепо копировать чужие заблуждения. Позор, я бы сказал. Конечно, в истории мироздания не такая крупная фигура, как Кронос или Уран. Но ведь и у меня был звездный час, когда я с голыми руками вышел против Зевса и едва не победил. Но хуже всего, несказанно хуже, то, что все наше славное и жизнелюбивое племя, от великой владычицы Геи и ее небесного консорта до последнего сатира и лесной нимфы, ныне считают мифологией. Что же приключилось с миром и его богами, пока я маялся под Этной? Это предстоит выяснить. И для начала поисков, на мой взгляд, вполне подходит гора Олимп. Беда в том, что я оказался на другом конце Греции, в юго-западном краю, тогда как Олимп находится далеко на севере. Но я не растерялся и, упакованный в человеческое тело и человеческую одежду, сел на катер на подводных крыльях и добрался до Патры, затем на другом катере пересек Коринфский залив и высадился в Нафрактосе. Оттуда поездом и автобусом доехал до Фессалии, где стоит Олимп. Кроме этого названия, все остальные были мне внове. Катеров, поездов и автобусов в годы моей молодости тоже не существовало, но я легко приспосабливаюсь. Я ведь как-никак сверхъестественное существо. Если уж на то пошло, я своего рода бог. Все-таки интересно было сидеть среди вас, смертных, в автобусах и поездах. В былые времена я уделял вам не больше внимания, чем муравьям, шмелям или тараканам. На заре мира людей был мало, да и те представляли собой плоды бессистемных экспериментов богов. Сами знаете, вас создал Прометей по каким-то одному ему ведомым причинам. Вылепил из глины и ила и вдохнул жизнь и выпустил на волю, дабы вы украсили ландшафт. И вам это удалось, верно? Так вот, сидя в битком набитых чесночных вагонах, вдыхая ваше выделение, я не мог не оценить по достоинству целеустремленность и упорство, с какими вы, люди, покрыли столько земли жилыми кварталами, магистралями, супермаркетами, парками аттракционов, стадионами, высоковольтными линиями и мусором. Мусором в особенности. Мало что из всего вышеперечисленного можно назвать украшением ландшафта, но факт остается фактом. Вы потрудились на совесть. Прометей должен вами гордиться. Кстати, любопытно, где он сейчас? До сих пор мается на цепи, а орел Зевса клюет его печень. Я порылся в умах попутчиков, но они оказались не столь эрудированы, как мой пляжный избранник, и ровным счетом ничего не знали о Прометее. Да и обо всех моих современниках, за исключением Зевса, Аполлона, Афины и еще нескольких башков-последышей. Похоже, Греция успела поменять своих богов. Теперь здесь к месту и не к месту упоминают Христа, который оказался сильнее нас, хотя никакой битвы вроде бы не было. Неужели старина Зевс сдался без боя? Приятно, конечно, было узнать, что Зевс слетел с трона от Христового пинка, как сам он в свое время поступил со стариной Кроносом. Но когда и при каких обстоятельствах это случилось? Найду ли я Христа на вершине Олимпа во дворце Зевса? Не найду. Очень скоро я выяснил, что на вершине Олимпа вообще никто не живет. Местечко нисколько не утратило былой красы, и спасибо вам, люди, за это от всей души. Широченная

Платон, над которым высится гора, вы содержите в безупречной чистоте. Олимп все такой же величавый и гордый, все так же надменно глядит на дикие безлюдные пустоши. Его отроги — великолепный природный амфитеатр, его верхние террасы эффектно окутаны облачной вуалью. Правда, на горе появилось несколько дорог. У подножья я остановил машину и проехал 2/3 пути к вершине до хижины отшельника в елово-ореховом лесу. Сейчас она служит приютом для самых упорных туристов. Там я простился с шофером, сказав, что остаток пути одолею пешком. Он как-то странно на меня посмотрел. Наверное, для покорения вершины мне следовало иначе одеться и запастись специальными снастями. Когда машина скрылась с глаз, я сбросил человеческую личину и опять сделался выше самого высокого дерева в мире. Затем обзавелся привычными крыльями с черными, как смоль, перьями и вознесся в ту сферу, где воздух прозрачен и сладок, и где некогда восседал на троне Зевс. Ни трона, ни Зевса. В «Войне богов» моим кузенам Оту и Фиальту пришлось обрушить гору Пелион на вершину горы Оссы, чтобы взобраться на Олимп. Но они там не удержались. Я же на этот раз беспрепятственно поднялся на заиндевелый пик и стоял там, гоняя пышное облачное руно, готовый к битве, но никто не бросил мне вызов. Зевс! Зевс! Да, однажды я уже побывал здесь. В тот раз уста мои исторгали грозный драконий рык, очи излучали горгоний свет, и башки и шейки Зевса разбегались от страха. Он расстрелял меня крупнокалиберными молниями, обратил в пепел, растоптал в пыль, а то, что осталось, утопил в толще скал под огнедышащей Этной, велев божественному ремесленнику Гефесту придавить меня мастерской со всеми инструментами. И я пролежал 50 тысяч лет, кляня своего врага и обещая восстать из праха и отомстить. И вот я восстал и требую реванша. Этна изрыгает огненные реки на прекрасные сицилийские долины, а я вновь на свободе, но где же мой враг? «Зевс!» — кричу я в пустоту. Олимп по-прежнему великолепен, но никто из богов им больше не пользуется. Пришлось слететь к приюту альпинистов и вновь обернуться поджарым, высоколобым и длинноносым американским туристом. Кажется, 3 спортсмена-туриста стали невольными свидетелями моей метаморфозы. Во всяком случае, когда я подошел к ним, они стояли с выпученными глазами и отпавшими челюстями. Мой облик, почище взгляда медузы, заставил их окаменеть. «Привет, ребят!» – поздоровался я. «Денек-то, а?» А они молчали и таращились. Я спустился ельником в глубокую долину, и там, как заправский проголодавшийся смертный, заказал в ресторанчике долмады, жареную кефали, мусаку, и залил все это несколькими литрами рецина. А потом, как неутомимейший из смертных, прошагал через полстраны до Афин. Шел я много дней, отдыхал лишь 2-3 часа еженочно. На тело грех было жаловаться, крепкое оказалось, а я ведь его не больно-то берег. Долгая выдалась прогулка. Все дело в том, что до меня уже доходило, спешить больше некуда. А значит, можно полюбоваться красотами. Афины – кошмар наяву. Царство Гадеса, поднявшееся на поверхность земли. Шум, толчья, вездесущее запустение, неописуемое уродство, убожество, ветхость и такое плотное зловоние, что можно ногтем процарапать на нем свои инициалы. Если, конечно, у вас имеются ногти и инициалы. Я уже понимал, что вряд ли найду в этом городе кого-нибудь из пантеона. Ни один бог в здравом рассудке не провел бы там и 10 минут. Но столица Греции – это город Афины Паллады, она, как известно, богиня знаний. И я не оставлял надежды разведать, как, когда и при каких обстоятельствах всемогущие греческие божества перешли в разряд мифологических. И где их можно разыскать? По крайней мере, одного из них. Я бродил по улицам из кошмаров. Куда ни глянь, пыль, песок и бетонные блоки. Ржавые металлические балки без всякого смысла валяются на обочинах дорог. Даже в центре города стоят обветшалые дома. Транспортные средства суетливые и безжалостно стремительны. Люди, как вы все-таки ошиблись, отказавшись от воловьих упряжек? Невзрачные ловчонки с дрянными и дешевыми товарами. Полчища тощих длинноногих кошек. Каждая сочла своим долгом зашипеть на меня. Я тоже шипел в ответ. Мы с ними понимали друг друга. В центре всего этого убожества и суеты на вершине холма стоят древние мраморные храмы. Место носит имя Акрополь, в городе оно самое высокое и до сих пор считается священным.
Храмы не дурны по сравнению с другими постройками смертных, но содержатся в ужасном небрежении. Всюду валяются колонны, выветривание превратило изящных кариатид в бесформенные глыбы. Люди, да разве можно так наплевательски относиться к лучшим творениям ваших же рук? Не пойму я вас, хоть убейте. На всякий случай я решил туда подняться. Вдруг повстречаю какого-нибудь затаившегося бога или полубога. Я долго бродил по развалинам некогда величественного храма Парфенон, вслед за человечком, который, пряча глаза за большими стеклами, рассказывал толпе о том, как выглядело сооружение в годы своей наивысшей славы, когда в городе правила Афина. Говорил он на языке, в котором мой прототип не смыслил ни бельмес, но я все понял без труда. Эх вы, смертные, за столько веков даже общего языка не сумели создать. Вот мы в наше время говорили на одном, и это всех устраивало. Правда, мы все-таки боги. Ну так вот, иду я за экскурсоводом и слышу: а сейчас мы посетим святилище Зевса, сюда, пожалуйста. Святилище Зевса я увидел сразу за Парфеноном, но от него мало что осталось. Поводырь прочитал небольшую лекцию насчет исторической роли Зевса как отца богов, при этом наврал с три короба. Давайте-ка лучше я расскажу вам про Зевса, так и вертелось у меня на языке. Например, о том, как он не давал прохода девицам. Или о том, как стонал и рычал, когда мы с ним сцепились в первый раз. Я сначала придушил его своими ногами змеями, а потом подрезал сухожилие, чтобы не дергался, и запер его в Киликийской пещере. Но я промолчал. Судя по облику этих людей, они не были расположены слушать комментарии незнакомцев. Вдобавок, рассказав свою историю, я был бы вынужден заодно объяснить, как это плюгавому Гермесу удалось залезть в пещеру и вылечить Зевса. И как потом Зевс нашел меня и поджарил молниями, после чего я, живая головешка, тысячелетиями оклемывался в кутузке под Этной. Что ни говори, одну тоску наводит этот ваш Акрополь. Я спустился с холма в Плаку и облюбовал ресторанчик с видом на руины. С человеческим телом уйма хлопот. День-деньской в него надо запихивать еду. Ну, что там в меню? Шашлык из рыбы, меча с луком и помидорами, рецина, фрукты и сыр. Годится. А ведь вкусно! Заморив червячка, я направился в Национальный музей. 2 часа ходьбы, пыль, пот. Там я полюбовался разбитыми статуями и купил путеводитель, где объяснялось, какому богу какая статуя посвящена. Ни малейшего сходства, во всех без исключения случаях. Да неужто вы всерьез верите, что этот дюжий бородатый молодец Посейдон, а дама в жестяной шляпке — Афина? А вот тот хвостун — Зевс. Не смешите меня. Забыли, что мой смех рушит города? И ни одного титана на весь музей. Только Зевс, Аполлон, Афродит, Посейдон и им же с ними, из молодых до ранних. Целая толпа яблоку упаснет. Как будто само наше имя напрочь соскоблено со скрижали истории. Это, мягко говоря, досадно. Впрочем, я и так пришел в музей далеко не в лучшем расположении духа.

Из путеводителя я узнал, что в городе есть храм Зевса-Олимпийца, где-то неподалеку от Акрополя. Я все еще не оставлял надежды найти след моего врага, а потому решил обойти его капище. Но храм Зевса-Олимпийца всего лишь уродливый чистокол полуразрушенных колонн. Учуять там удалось только запахи тления и запустения. К тому времени уже стемнело, и тело мое вновь проголодалось. Опять в плаку. Жаркое, вино, сладкий пудинг. Потом я бесцельно брел по извилистым улочкам к новым кварталам, как вдруг услышал слабый голос. «Помогите! Умоляю, помогите!» — взывали из переулка на родном языке моего прототипа. В этот мир я прибыл без намерения кому-либо помогать. Но тело, которое я скопировал, чтобы упростить свое пребывание в современной Греции, явно принадлежало существу доброму и отзывчивому. Его рефлексы мигом взяли верх и увлекли меня в переулок посмотреть, что я могу сделать. Я увидел ее в густой тени. Она лежала на земле в чем-то похожем на лужу крови. Я опустился рядом с ней на колени, она бессвязно залепетала что-то по поводу нападения и ограбления. И тут мне в плечи неласково вцепились чьи-то руки. Острый клинок уперся в хребет, а окровавленная и избитая женщина вмиг перестала нуждаться в моей помощи. Она проворно откатилась подальше от меня и преспокойно встала на ноги. А затем хриплый голос, нетерпящим возражений тоном, изрек мне в левое ухо: «А ну, фраерок, сымай котлы и выкладывай лопатник». Признаюсь, сначала я растерялся. Я ведь еще не привык к людским повадкам, и часто приходилось рыться в мозгу моего носителя, чтобы понять, чего от меня хотят. Но довольно скоро я выяснил, что в этом мире существует так называемая преступность, и я столкнулся с одним из ее проявлений. Женщина в переулке — приманка, я — добыча. Еще двое соучастников держатся за моей спиной. Можно было бы отдать им часы и бумажники, пусть бы шли с миром. Но в самом деле, что для меня часы? И точно таких же бумажников я могу создать хоть 1000. Кстати сказать, потом я так и сделал. И жалким ножиком трудно испугать того, кто не устрашился молнии Зевса. Надо было, пожалуй, с божественной невозмутимостью простить этих ничтожных вымогателей. Но, к несчастью для них, у меня был очень неудачный день. И к тому же очень жаркий. Я устал от духоты и вездесущей вони, и не следовало, наверное, чересчур щедро поить рецины мое тело. А может, всему виной раздражительность смертных. «Ну, держитесь, глупцы», — проговорил я. И показал им, каков я на самом деле. Да, я встал перед ними во всей своей красе. Громадные, как гора, туловища, 100 головах и 200 пылающих глазах.

конечно, скажете, что вырастать до небес в тесном переулке не самая лучшая идея, нет простора для маневра и все такое. Но вы забыли, что мне, в отличие от смертных, доступны иные измерения. Что такое проницаемость, знаете? Впрочем, трое жуликов явно не знали. Они чуть не померли от страха, когда я сбросил перед ними личину. Я поднял ногу и размазал их по мостовой, словно омерзительных червей. А потом в мгновение ока снова превратился в стройного, худощавого американского туриста средних лет, сидеющий шевелюрой и дружелюбной улыбкой, и даже взглядом не удостоил три мокрых пятна в переулке. Ладно, согласен. Я чуть-чуть перестарался. Ну и вы меня поймите, за весь день одни огорчения. Как, впрочем, и за все последние 50

Я не раз и не два вспоминал настоящий ад царства Гадеса. Ну или более употребительно Аида. Тут ад я и направился, решив, что мертвые должны знать больше, чем живые. Для меня подобный визит не проблема. Я создал вихрь, пробурил им земную твердь, прыгнул в отверстие, и вот передо мной черные тополя и ивы рощи Персефоны, а сразу за ними врата Гадеса. «Цербер!» — позвал я. «Где ты, песик?» «Та-та-та-та-та! Церберчик, шо ж ты прячешься? А ну-ка выйди к папочке и скажи «здрасте!» «Куда подевалась любимая собачка, родное мое дитятка? Да-да, это я произвел на свет трехглавого стража врат царства мертвых, когда стал любовником своей сестры, чешуйчатой ехидны, дочери Тартара и Гей. Еще мы с ней сделали гарпий, химеру, ссылу и лернийскую гидру. Целые выводок ярких и веселых чудовищ. Но особенно я гордился Цербером за его преданность. Да чего же отрадно было смотреть, как он в припрыжку несется на мой зов. Как я любил гладить его шерстку, где вместо волос змеи, и слушать звонкий, как бронза, лай, клацанье капающих черным ядом зубов. Но в этот день мне пришлось идти по миру мертвых без собаки-поводыря. Я так и не дождался Цербера, не нашел у врат даже его сверкающих экскрементов. Врата были отворены нараспашку, во всем чертоге Гадеса ни души. Ни перевозчика Харона на смоляной глади Стикса, ни Персефоны, ни царской свиты, ни душ усопших, коим надлежал там ютиться, только пустые и пыльные бараки. Меня пробрали тоска и жуть, и я поспешил вернуться на солнечный свет. Я решил наведаться на остров Делос. Вдруг найду там Аполлона. Полсотни тысячелетий назад Делос был вотчиной этого типа, коего я всегда считал самым хладнокровным и уравновешенным из шайки Зевса. Что если эти качества помогли ему пережить катастрофу, стершую с лица земли олимпийских богов? А если он жив, я сумею вытрясти из него нужные мне сведения насчет Зевса. Очередное унылое путешествие по жалким развалинам былого величия Греции. В этот раз я летел, только не на красивых черных крыльях, а на умной машине, металлической трубе под названием «самолет». Она была под завязку набита людьми, очень похожими на мое тело. Самолет с ужасающим ревом взмыл над Афинами, повернул к югу, набрал высоту над морской лазурью, испещренной желто-коричневыми архипелагами, и очень скоро приземлился на небогатом растительностью островке под названием «Миконос». Там я купил билет на катер, который несколько раз в день возил пассажиров на ближайший Делос. Какой сюрприз! Остров Делос есть, Аполлона нет. На Делосе я обнаружил только залежи щебня разваленных храмов и почти сравнявшиеся с землей пеньки колонн. Среди них каким-то чудом остались целые, сравнительно целые, несколько каменных львов. Все они поджары, сидят на задних лапах и выглядят очень голодными. Кажется, вот-вот прыгнут. А кроме них смотреть почти не на что. Куда ни глянь, везде мрачный покров тления, черная аура смерти. Тем же катером я вернулся на Миконос и поселился в небольшой гостинице неподалеку от уютного прибрежного городка с узкими улицами. Поужинал и выпил вина в ресторанчике для смертных. Тело вроде бы осталось довольным.

0: Я тихо сидел в гостиничном баре на свежем воздухе, думал о своих делах, рассеянно поглядывал на мозаичные плитки патио, на ограду, украшенную сетями, веслами и иными атрибутами рыбачьего промысла, и пропускал уже третий бокал охлажденного вина за час, позабыв о скромных возможностях позаимствованного тела. Внизу плескалось лазурное море, рокот прибоя настраивал на безмятежный лад. Скажете, лазурное море избитое клише? Не буду спорить. Но Греция всех заставляет говорить подобными штампами, а я стараюсь не привлекать к себе внимания. Ну так вот, сижу я в горечи и грусти, и вдруг подходит ко мне шикарная, длинноногая блондинка и спрашивает сочным грудным голосом: «Что, морячок, недавно в городе?» Я изумленно посмотрел на нее. От нее так и веяло божественной силой. Мой внутренний счетчик Гейгера, настроенный на богов, вмиг зашкалило. Оставалось лишь недоумевать, как это я не уловил ее эманации, когда в первый раз высадился на Миконосе. Да и сейчас узнал ее, только когда подошла вплотную. Она от меня, между прочим, заметила издалека. «Ты кто?» — выпалил я. «Гляди, какой шустрый. Может, сначала предложишь даме присесть?» Я вскочил, как ужаленный, с шумом придвинул шезлонг к столику и усадил блондинку. Потом махнул официанту. «Что будешь пить?» — спросил я незнакомку, запинаясь от волнения. Во рту пересохло. Я мысленно обругал себя. «Суетишься, как школьник?» «То же, что и ты». «Мартини со льдом», — заказал я. У нее были пышные золотистые кудри до плеч, желтые, как у кошки, глаза. А ее полные спелые губы совершенно непринужденно складывались в теплейшую из улыбок. Ее аромат наводил на мысли о молодом вине, о зеленых полях на рассвете, о быстрых горных потоках, а еще о лаванде, летнем зное, ночном ливне, бьющих в берег волнах и штормовых ветрах. Я понял, что передо мной враг, но не испугался. «Ты кто?» — повторил я. «Догадайся». «Афродита?» «Нет, это было бы слишком просто. Ты, наверное, Арес или Гефес или Посейдон». Мое предположение вызвало смех, мелодичную каденцию бьющего через край веселья, а затем женщина проговорила с чувственными обертонами: «Ты переоцениваешь мои артистические способности. Но вообще-то мне нравится ход твоих мыслей. Арес в юбке, Посейдон в чисто выбритой физиономии, Гефест в белокуром парике». Она наклонилась ко мне. Ее запах стал сокрушительнее урагана. «Ты угадал с первого раза».
1: «Афродита?»
0: «Да, я теперь живу в Лос-Анджелесе. Но вот решила погостить на родине, а ты? Ведь ты из старших, верно?»
1: «Почему ты так решила?»
0: «От тебя веет древностью, да олимпийским прошлым». Она задумчиво позвякала кубиками льда в бокале, сделала большой глоток и посмотрела мне прямо в глаза.
1: «Прометей? Титий?»
0: Я отрицательно покачал головой.
1: «Все же ты из этого племени. Я думала, вы там давным-давно исчезли. Титанов за версту узнаешь, вибрации у них особые.
0: И все-таки кто именно? Наверное, из самых малоизвестных. Тавмант? Форки?»
1: «Еще малоизвестнее», — усмехнулся я. Она сделала еще несколько.

0: пошли в город. На узких улочках на нас оглядывались прохожие, точнее, на Афродиту. На ней было просвечивающее оранжевое платьице, а под ним ничего, и тем, кто оказывался восточнее нее, на ведущей к закату улицы, открывалось великолепное зрелище. «Так ты в самом деле не веришь, что я ищу Зевса?» – спросил я.
1: «Я верю, что у тебя есть дело, которое ты считаешь важным».
0: «Хорошо, пусть так.
1: Зачем?»
0: «Мне это необходимо», — ответил я. «Ничего личного, просто я родился мстителем. Мое единственное предназначение в жизни — отплатить Зевсу за войну с детьми Геи, ты же знаешь».
1: «Тифон, война давным-давно закончилась.
0: Все в прошлом, да и недолго Зевс радовался победе». Мы шли по лабиринту извилистых улочек города Миконос. Она указала на симпатичный ресторанчик у Катерины.
1: «Зайдем. Я тут вчера ужинала, кормят неплохо».
0: Мы заказали бутылку белого вина.
1: «А ты выбрал приличное тело», — сказала она. «Не красавец, конечно, но симпатичный.
0: Особенно глаза. Взгляд ласковый, искренний, но при этом еще и проницательный. Я не из тех, кого легко отвлечь от важной темы. Что случилось с олимпийцами?»
1: «Почти все вымерли один за другим. От забвения».
0: «Ерунда, боги бессмертны».
1: «Некоторые да, некоторые нет. Ты ведь и сам это знаешь. Разве стоглазый Аргус не убил твою Ехидну? А она после этого разве ожила?»
0: «Да, но главные боги.
1: Если и живы, то забыты, а забвение все равно, что смерть. Пока ты лежал под Этной, пришел новый бог. Даже войны не было. Просто он появился, а нам пришлось исчезнуть. Уступить место».
0: «Это я уже заметил».
1: «Да, мы оказались не у дел. Ты видел, в каком состоянии наши храмы? Видел, чтобы кто-нибудь сжигал требы на алтарях? Нет, для нас все в прошлом, и поклонение, и жертвоприношение. В далеком прошлом. Мы всем скопом до последней мелкой сошки отправились в изгнание, рассеялись по миру. Мне думается, большинство из нас просто решило умереть.
0: Я уже тысячи лет никого не встречала. А в последний раз кого видела?
1: Аполлона. Он был седой и обрюзгший. И разок заметила Гермеса. Да, наверное, тот дряхлый старик был Гермес, он хромал».
0: «А Зевс, — допытывался я, — он тебе не попадался с тех пор, как ты покинула Олимп?»
1: «Нет, ни разу».
0: Я поразмыслил над услышанным. «А как же тебе удалось сохранить столь цветущий вид?»
1: «Я же Афродита, сила жизни, красота, страсть. Все это еще долго не выйдет из моды».
0: Вокруг нас порхала официантка. Меня переполняли вопросы, но мы отвлеклись и заказали долмаду, жареную рыбу, овощной салат, обычную греческую еду и еще бутылку вина. У меня уже гудело в голове. В ресторане было тесно и

0: удивительно. До чего же напоминают мальчишек иные бессмертные боги, даже такие грозные, как ты.
1: Я густо покраснел и промолчал.
0: Забудь ты о нем, убеждала она. И Тифона забудь. Останься человеком. Ешь, пей, веселись.
1: В нее блестели глаза.

0: путешествовать вместе. Я научу тебя радоваться жизни, наслаждаться своим телом и моим. Скажи, ты когда-нибудь влюблялся?
1: Да, мы с Ехидной.
0: С Ехидной, как же, помню. Вы с ней наплодили целую свору чудищ. Нет, говоря о любви, я имел в виду вовсе не ее. Мы с тобой на земле. Я женщина, ты мужчина.
1: Но Зевс...
0: Зевс. Она состроила гримаску. В ее устах имя владыки Олимпа звучало как непристойное словечко. Я заплатил за ужин. Мы вышли в теплый

городские строения, где ширина улиц между ветхими белеными стенами не превышала 5 футов. Она вдруг повернулась ко мне лицом, порывисто обняла и привлекла к себе. В ее глазах полыхали озорные огни. Ее губы нашли мои. Тихонько шипя, она клонила меня назад, пока я не уперся лопатками в стену. Она прижималась ко мне изо всех сил, и потоки энергии, способные жарить целый континент, кочевали по нашим телам. Наверное, никто, будь он человеком или богом, не отказался бы в ту минуту поменяться со мной местами. «Быстро!» – прошептала она. «В гостиницу!» «В гостиницу?» «Пешком?» «Еще чего!» «Вспышка!» «И нас нет в лабиринте портовых улочек, мы уже в гостиничном номере!» «И до рассвета мы генерировали энергию такой мощности, что весь островок гудел и дрожал, и тонул в сладостной буре!» «Мы извивались, бились, стонали и рычали, с нас текли реки пота, сердца стучали точно молот Гефеста, а глаза закатывались от упоительного изнурения!» Мы позволили себе такую роскошь, как границы возможностей, чтобы наши смертные тела переступили эти границы. Зато мы вновь и вновь пополняли их силы и много раз испытали наивысшее блаженство, прежде чем на востоке, над высоким чистоколом стен, заря взялась розовыми пальцами за краешек неба. Обнаженные, но невидимые для чужих любопытных глаз, мы с Афродитой рука об руку бродили по залитому утренним солнцем берегу кишащего рыбой моря, и она шепотом рассказывала о том, где нам предстоит побывать, и о том, что нам предстоит испытать.

при этом Зевс. Зевс. Зевс. И мы с Афродитой странствовали по всему миру и видели все его красоты и чудеса, и было их не счесть. Словом, она заставила меня не думать о моем предназначении. Путешествовать с Афродитой, скажу я вам, это настоящая сказка. Поэтому я позволил себе отвлечься. Но не забыл, для чего рожден на свет. Я воплощенное беспокойство и всесокрушающая сила. Таким я родился. Того, с кем я должен поквитаться поблизости, нет, но он жив, я знаю. Он прячется под чужой личиной. Притворяется смертным, может, потому что ему это нравится, а может, у него просто нет выбора. Как ни крути, в этом лучшем из миров бродит тот, кого Зевсу надо бояться, от кого надо скрываться. Тот, кто сильнее Зевса, как Зевс был сильнее Кроноса, как Кронос был сильнее Урана. Но я его разыщу. И когда это случится, я сброшу маску и явлюсь таким, каков есть, ростом с высоченную гору. И вы увидите сотню моих голов, и ярость моя вырвется на свободу. И снова мы с Зевсом сойдемся в рукопашной, и на этот раз победа будет за мной. Это я вам обещаю, милые смертные малыши. Можете считать мои слова предостережением. Когда грянет битва, погибнут многие из вас. Как это не печально. Да, человеческий разум в моем нынешнем теле маломальски научил меня состраданию. А потому хочу заранее попросить прощения за ущерб, который неизбежно вам нанесу. Мне очень жаль, честное слово, но ничто не заставит меня отказаться от возмездия. Зевс, ты слышишь? Это Тифон, последний титан, вызывает тебя на бой. Зевс.

Дорогие друзья, что ж, в следующий раз мы с вами услышимся, пожалуй, только летом, потому что лето наступит уже совсем скоро. Сегодня мы с вами знакомились с рассказом, который принадлежит перу Роберта Силверберга и называется «Зовите меня Титаном». Остается только добавить, что перевел его с английского Геннадий.

Лариса Бортникова. Кошкин дождь. Раз в год в городе идет кошкин дождь. Дождь идет только один раз в год, в последний вторник октября на закате. Каждый последний вторник октября, когда солнце касается жарким боком темно-зеленого среза дубовой рощи, над городом вдруг появляется гигантская туча. Она медленно собирается из закатных отблесков, из стылой осенней измороси, затягивает небо и замирает, чтобы пролиться волшебным дождем. Кошки. Разные. Синеокие и в темных очках. Перламутровые и в крапинку. Раскрашенные под хохлому и в ситцевый цветочек. В шотландскую клетку и с кружевными воротничками на пушистых шеях. Падают с неба. Кошки ловко приземляются на четыре лапы и медленно расходятся по домам. Там их ждут. Там им уже приготовили сосиски и молоко, взбитые сливки и колбасные хвостики. Самые лучшие сливки и самые сочные колбасные хвостики. Общеизвестно, что если в октябрьскую ночь со вторника на среду в дом зашла дождевая кошка, год будет счастливым. Все хотят жить счастливо, поэтому уже заранее выставляют к порогу красивые плошки, наливают туда сливок и ждут. Кошки никогда не обманывают ожиданий. И даже дальняя сторожка, та, что расположена на самой окраине возле колодца, не остается без внимания. Даже городская тюрьма, к сожалению, в городе имеется и она, принимает у себя хвостатых гостей, которые сосредоточенно обходят все камеры и трутся об ноги охранников и не слишком законопослушных граждан. Во всем городе есть только одно место, куда дождевые кошки никогда не заглядывают. Это дом тети Юли, жуткой собачницы. Ее так и зовут – тетя Юля Собачница. Дело в том, что тетя Юля с самого детства подбирает бездомных собак, приводит их к себе в маленький деревянный домик с мансардой, и там лечит и откармливает, расчесывает, а потом раздает желающим. К сожалению, желающих немного, потому что в городе, где счастье зависит от прихода кошки, заводить пса — не самое разумное решение. Тетя Юля бедняжек жалеет. Она ведь понимает, что любовь нужна всем. И людям, и кошкам, и аквариумным рыбкам, и даже дворнягам. Вот поэтому дом тети Юли давно уже похож на собачий приют. Тяжело, конечно, ходить на работу, ухаживать за постояльцами, содержать все комнаты и сад в порядке и, к тому же, умудряться поддерживать приличные отношения с соседями. Но тетя Юля справляется. Она молодец. Хороший, добрый человек тетя Юля собачница и, конечно, имеет право на счастье. Да вот только кошки к ней не заходят. А все потому, что ее двор, ее прихожая, ее гостиная и столовая слишком пропахли псиной. Ни одна уважающая себя кошка, будь она хоть тысячу раз волшебная и в горошек,

0: не переступит порог такого дома. Но тетя Юля не слишком огорчается. Ей некогда, ведь она занята очень важным делом, а когда ты занят чем-то важным, на обычные бытовые радости и грусти просто не остается времени. Работа, соседи, дом, собаки. Собак много, их надо выгулять, выкупать, пожалеть и приласкать. Когда тут вспоминать о том, что в доме уже 1000 лет не было гостей, а в кино ты не ходил из самого дня образования мира? Тетя Юля давно не замечает, что никто не дарит ей ромашек на день рождения, никто не пишет письма, а мама уже перестала надоедать вопросом: «Когда же образумишься и выйдешь замуж, Юленька?» Кстати, в городе считается, что тетя Юля немного не в себе, ведь она сама отказывается от своего счастья. Ей так и говорят вслед, правда, шепотом.
1: «Странная она. Молодая, симпатичная, но ужасно странная. Выгнала бы своих шавок, вон, отмыла бы ковры и диваны, и, глядишь, дождалась бы своей кошки, нашла бы приличного молодого человека, жила бы как люди».
0: Тетя Юля всех этих сплетен не слышит или делает вид, что не слышит. Какая разница? Тетя Юля вообще очень тихая и добрая, а сердится только в тех случаях, когда кто-нибудь обижает ее питомцев. А это случается не так уж и редко. Например, на тетю Юлю сердиты все соседи. Они тревожатся, что собачий запах пропитает их собственные дома, и счастье может пройти мимо. А в середине октября, когда ожидание дождя в городе становится почти ощутимым, соседи начинают строчить жалобы и рассылать их по инстанциям. Тогда к тете Юле даже направляют делегации всяких инспекторов от мэрии, женсовета и пожарного депо.
2: «Настоятельно рекомендуем вам избавиться от этих кошмарных животных или хотя бы сократить их поголовье»,
0: говорит в таких случаях мэр и нервно теребит дужку очков.
3: «Население возмущено! Вы нарушаете гармоничную ауру нашего образцового населенного пункта»,
0: кипятится очередная председательница женсовета.
4: «Вы подвергаете город и окрестности опасности!»
0: Статный пожарный в каске и с офицерским шевроном на рукаве страшно топорщит усы.
1: От пожарного пахнет карамельками. И тетя Юля вспоминает, что он всегда любил карамельки и даже делился ими с тетей Юлей, когда она еще не была тетей и училась с пожарным в одном классе.
0: Он даже как-то целых полгода таскал ее портфель, ждал возле остановки, и после выпускного они мечтали уехать вместе далеко-далеко. Но теперь они оба выросли, и офицер старательно делает вид, что это не он когда-то подарил тете Юле собственноручно вылепленную пластилиновую дворняжку на счастье.
5: «Но ведь мы никому не мешаем и гуляем в строго отведенных местах»,
0: тетя Юля пытается оправдаться. В конце концов, она обещает не выпускать собак на улицу всю последнюю неделю октября и мыть все дорожки в саду и возле калитки хлоркой. Потом, когда делегация уходит прочь, тетя Юля садится в кресло и грустит. Понимаете, тетя Юля тоже человек. И, конечно, она неоднократно задумывалась, что было бы неплохо, и замечала, что в кинотеатре идет новая мелодрама, а на танцплощадке красиво играют модный фокстрот. Тетя Юля, конечно, обращала внимание на то, что у одной ее старшей сестры уже 2 детей, а у другой старшей сестры 3. Но для обычного человеческого счастья требуется хотя бы 1 дождевая кошка. Тетя Юля, единственная из всего города, не покупала свежих сливок. Никогда.

Но в один високосный год Кошкин дождь так и не прошел. Не знаю, чем провинились жители города, однако весь октябрь и даже ноябрь абсолютно не дождило. И, конечно, следующие месяцы оказались неудачными. Многие люди поссорились, а некоторые даже заболели, а кое-какие огорчились и навсегда ушли из города, чтобы найти место, где Кошкин дождь идет не один раз в год, а куда чаще. Перед следующим октябрем горожане старались быть особенно добропорядочными и честными, и последнего вторника ждали с нетерпением. Тетю Юлю предупредили за целых 2 месяца, чтобы она обула своих собак в мокасины и не выпускала за ограду. Редких собаковладельцев обязали поступить аналогичным образом, и те даже не подумали возразить. Счастье важнее какого-то питомца. А чтобы дождевая кошка наверняка зашла в дом, и чтобы ничто не спугнуло удачу, все редкие собаковладельцы города решили избавиться от своих собак и выставили их за городскую стену. От собак избавились кто за день, кто за неделю, а кто и за месяц до ожидаемого ливня. И проветрили свои дома, и пропылесосили диваны и кресла, и спрятали подальше поводки и ошейники. Собаки ходили вдоль городской стены туда-сюда, грустили. Думаете, приятно осознавать, что тебя выгнали вон из-за какой-то кошки-однодневки? Некоторые из особо впечатлительных собак совсем захандрили. Поэтому, как только тетя Юля-собачница узнала о случившемся, она твердо решила позвать всех собак к себе, чтобы они переждали Кошкин дождь в хорошей компании, а потом спокойно вернулись по своим уже счастливым домам.

0: Днем, в последний вторник октября, когда горожане шумно толпились в очередях за сливками и колбасой, тетя Юля бродила по лесной опушке, свистела, подзывая собак, и улыбалась своим мыслям. Ей-то спешить было некуда. Мы же помним, что сама тетя Юля уже давно перестала ждать счастливую кошку. А вечером тетя Юля, собачница и все собаки города сидели на огромной веранде, ждали, когда начнется дождь. Им было тепло и уютно. И ни о чем не хотелось разговаривать. Потому что если на улице закат, а рядом настоящие друзья, можно просто помолчать. Вдруг какая-то овчарка из новоприбывших насторожилась и повела ухом. А потом все услышали за дверью то, чего услышать не могли никак. Кто-то царапался в дверь и настойчиво просился внутрь и кричал:
1: «Мяу!»
2: «Ой, что это? Что это? Как это?» —
0: удивилась тетя Юля собачница и прижала ладони к груди, чтобы унять внезапно задрожавшее сердце.
3: «Рав!» —
0: хором сказали все собаки города, однако ничуть не разозлились. Они просто испугались за побледневшую вдруг тетю Юлю. Тогда, приободренная этим «ругав», тетя Юля собачница распахнула дверь и увидела котенка, который топтался на половичке. Котенок был ничуть не похож на дождевых кошек. Он был весь черный и грязный, лохматый, совсем некрасивый и даже без шляпки. Но зато он отчаянно орал и сильно хотел есть. Это поняла и тетя Юля, и собаки, потому что котенок с порога пошагал к миске с собачьими печеньями и самозабвенно ими захрустел.
2: «Это кошка»,
0: — пояснила тетя Юля собачница чересчур любопытному доберману.
2: «Обычная дворовая кошка. Она будет здесь жить, а вы не станете ее трогать».
3: «Ага»,
0: — нехотя согласились все собаки города. «Ага».

0: Занятые нежданным гостем, тетя Юля и собаки совсем забыли про кошкин дождь. А на утро выяснилось, что дождя снова не было. Горожане ходили хмурые и злые, косились в сторону тети Юлиного дома и шептались, что это из-за нее и ее питомцев город снова обойден счастьем. Поэтому собаки решили не возвращаться к своим бывшим хозяевам, а остаться жить у тети Юли навсегда. И котенок тоже остался. Он много спал, много ел и много шуршал наполнителем, в отличие от волшебных, никогда не пользующихся лотком кошек. Но тете Юле котенок нравился. Очень. Может, из-за этого, когда в среду на площади приземлился аэроплан, и красивый высокорослый авиатор в очках сказал, что вчера, пролетая над городом, он случайно уронил своего котенка-талисмана, тетя Юля рассердилась.
1: «Следить надо за животными! А если бы он разбился? Какой вы непредусмотрительный!» —
0: кричала она на авиатора.
2: «Ну что вы! Он бы ни за что не разбился!» —
0: застеснялся авиатор и снял очки, под которыми оказались очень зеленые глаза. У котика на спине имелся небольшой парашют, который в случае необходимости сам раскрывается, а потом сам отстегивается.
1: «Ну ладно тогда»,
0: — смилостивилась тетя Юля и из-под тишка залюбовалась чуть седыми висками авиатора.
1: «Забирайте своего зверя».
2: «Простите, а это не вы, тетя Юля, собачница?»
0: Авиатор снял с рукава Юлиного пальто налипшую шерстинку.
1: «Да. И что в этом такого? Вас что-то не устраивает?»
2: «Видите ли», — замялся авиатор,
0: «дело в том, что я летел именно к вам, но случайно перепутал координаты.
2: Удивительно, что мой талисман сам вас нашел.
0: Ведь только вы можете мне помочь».
1: «Излагайте. Слушаю вас»,
0: — кивнула тетя Юля и вздрогнула, когда авиатор улыбнулся широкой и красивой улыбкой. Через 5 минут выяснилось, что авиатор проживал в соседнем населенном пункте, где раз в год со среды на четверг последней недели октября шел волшебный собачий дождь. И все тамошние жители верили, что дождевой пес несет в дом счастье, покой и благополучие. Но по неизвестным причинам уже 2-й год никакого собачьего дождя не случалось. Горожане нервничали, становились несчастными и даже переселялись в другие места. Авиатора все это страшно беспокоило, поэтому он навел справки и прилетел к тете Юле, чтобы... «Так вот, если бы вы смогли уговорить собак сесть в мой аэроплан, и они, снабженные специальными парашютами, изобразили бы дождь, то в моем городе все бы наладилось, понимаете?»
1: «Да, кажется, понимаю», — рассмеялась тетя Юля собачница. «Это просто здорово! Скажите, а кошки в вашем городе имеются?»
2: «Сколько угодно», — обрадовался авиатор.
0: «Вы знаете, есть удивительно красивые, почти волшебные. И сейчас они пережидают сезон дождей в моем доме. У нас не очень любят кошек. Могу я рассчитывать на то, что в вашем городе все они найдут свои дома, сливки, свежую сосиску и любовь?»
1: «Конечно! Все до единой!» —
0: захлопала в ладоши тетя Юля.
1: «А хотите, я напою вас чаем? Вы же наверняка ужасно устали с дороги».
0: Авиатору очень понравился дом тети Юли и собаки, и коврик «Вытирайте лапы у порога», и белая салфетка на компьютерном столике. Еще ему понравился чай с пряниками и сама тетя Юля. Поэтому авиатор предложил немедленно прокатить тетю Юлю и собак на аэроплане. Тетя Юля сперва не догадалась, что это именно она понравилась авиатору. Она думала, он просто хочет приучить собак к полету. Однако, когда высоко в небе авиатор вдруг сказал, что никогда еще не видел такой прекрасной и смелой девушки, тетя Юля вдруг покраснела и не нашлась, что ответить. Потом они стояли друг напротив друга, мерзли и говорили всякую чепуху.
1: «А тетя Юля меня племянники зовут. Смешно, правда? Ну какая я тетя? Мне же всего 25 лет.
0: тетя Юля смотрела, как авиатор теребит шлем, и не хотела, чтобы он улетал. Странно, да? Можно потом, когда мы с вами разберемся с животными и дождями, я приглашу вас в кино? — спросил авиатор.
3: Можно. —

Литературную часть сегодняшнего эфира открывает рассказ Роберта Рида «Во мраке времени». Эш, не торопясь, пил горький чай в тенечке у дверей своей лаборатории. Он сидел на небольшом стуле, который вырезал своими руками в толстенном стволе игольчатой сосны. Ни на миг не прекращаясь, дул сильный, сухой и теплый ветер. Подставив лицо ветру, Эш жмурился от удовольствия. Солнце у него над головой было совсем как настоящее, но навсегда зависло не очень высоко над горизонтом, изображая раннее утро. Искусственное небо розовело в лучах, похожих на солнечные, пронзавших облака пыли, якобы принесенные ветром с далекого холма. У самых ног Эша разверзся невероятно глубокий каньон. Вдоль его гранитных стен велись стеклянные дороги. Его пересекали сотни узких стеклянных мостов, сверкавших на солнце блестящей паутиной. В магазинах и мастерских вдоль важнейших дорог было оживленно. Между ними возвышались похожие на ульи жилые дома и залы для коллективного спаривания, украшенные по фасаду миниатюрными статуями. К стенам каньона цеплялись липучие деревья. Они поднимали сосудами своих стволов воду из струившейся на дне каньона реки. Все это было идеальной средой обитания для населявших этот район существ класса 31/3. Хотя в его лаборатории последние несколько лет и царило затишье, Эш отличался терпением и обладал прагматическим складом ума. Он понимал, что его необычный череп и заработанная упорным трудом добрая слава рано или поздно приведут к нему на порог тех, кто впал в бездну отчаяния или не знает, куда девать лишние деньги. «Наверняка это случится еще до конца года», — делано уверенным тоном сказал самому себе Эш. «А может, именно сегодня». Конечно, Эш не тешил себя иллюзиями. Просто он приучил себя повторять эти слова, а потом выглядывает на единственную дорогу у его лаборатории, чтобы посмотреть, не идет ли кто-нибудь к нему. И вот сегодня он, наконец, увидел две фигуры, поднимавшиеся по бесконечной стеклянной ленте. Незнакомцы шли один за другим, с трудом преодолевая подъем и склоняясь от сильного ветра. Первым двигалось крупное существо с незамысловатым черным и гладким цилиндрическим туловищем на шести членистых ногах. Эш сразу понял, кто это такой. Второй же незнакомец с такого расстояния показался ему человеком. Вряд ли это покупатели. Скорее, просто туристы. Может, они даже незнакомые, по чистой случайности идут в одну сторону. Тем не менее, Эш решил потешить себя приятной мыслью о том, что незнакомцы направляются именно к нему. Допив чай,

0: он стал ждать и прислушиваться. Через некоторое время порывы ветра начали доносить до него обрывки фраз. Шестиногое существо что-то негромко вещало. В быстром потоке слов Эш уловил фрагменты древних преданий, сплетенных с хитроумными абстрактными теориями, принадлежащими к наследию одного из мудрейших видов живых существ в галактике.
1: «Озарите меня светом мудрости!» — воскликнул Эш, когда существо на мгновение замолчало.
0: Ученый знал, что ни один воззен не устоит перед такой лестью. Подъем закончился, и шестиногое существо легко повернулось на месте, вперев все свои глаза в высокого человека в запыленной одежде, восседавшего внутри соснового ствола. При этом воззен продолжал медленно двигаться вперед, но его походка была усталой. Блестящий панцирь воззена покрывала такая же блестящая черная матерчатая попона.
2: «Мудрость сияет для всех!»
0: — раздался его тонкий голос довольно неприятного тембра. Потом шестиногий воззен подрегулировал свой переводчик и уже гораздо мелодичнее добавил:
3: «Если ты человек по имени Эш, мудрость воссияет и для тебя».
1: «Да, это мое имя», — ответил Эш и тут же бросился на колени.
0: Твердую почву здесь покрывали мелкие камушки, которые больно впивались в колени, но воззены любили такие знаки почтения.
1: «Чем могу служить моему мудрейшему гостю?» — осведомился Эш, глядя на черное существо снизу вверх.
3: «Эш»,
0: — сказал шестиногий, словно пробуя его имя на вкус.
3: «Это, кажется, древнее английское имя, не так ли?»
0: Эш непритворно удивился и неуверенно улыбнулся.
1: «Я даже не знаю», — пробормотал он.
3: «Именно английское».
0: У воззена был отличный переводчик, говоривший таким человеческим голосом, что становилось немного не по себе. Это был мелодичный, но решительный мужской голос.
3: «Я изучал этот вопрос и помню, что в вашем родном мире некогда существовал малюсенький остров. На нем было свое государство. Его граждане и их союзники создали необъятную империю. Впрочем, просуществовала она совсем недолго».
1: «Как интересно!»
0: — воскликнул Эш, глядя на второе существо, все еще тащившееся вверх по склону, волоча за собой огромный тюк на воздушной подушке. Теперь Эш хорошо видел, что это отнюдь не человек.
3: «Однако сам ты родом не с Земли», — продолжал воззен. «Состав твоих клеток, твой зауженный череп — все это говорит о том, что ты принадлежишь к одному из древнейших особых подвидов людей, но не землян».
1: «Я родился на Марсе», — признался Эш.
3: «На Марсе?»
0: Одного этого слова хватило для того, чтобы речь воззена растеклась потоком воспоминаний, фактической информации и поучительных назиданий. Наконец, воззен сосредоточился на одном из аспектов своих рассуждений.
3: «Некогда на Марсе проводились интереснейшие политические эксперименты. Начиная с образования первых геотехнических компаний для переформирования окружающей среды, заканчивая ночью пыли».
1: «Я помню», — перебил воззена Эш, старавшийся направить разговор в нужное ему русло.
3: «А вы, наверное, историк, как и многие из мудрейших существ вашего вида». «Да, история мне знакома довольно близко», —
0: удовлетворенно закивал воззен своим черным цилиндром.
3: «Понятно. Вы, кажется, искали меня и наверняка хорошо осведомлены обо всем, что происходило в моей жизни». «Обойти вниманием события твоей жизни было бы по меньшей мере неучтиво», — важно ответил воззен.
1: «Конечно, конечно», — поддакнул Эш, отвесив очередной глубокий поклон. «Ну и чем же может помочь такой старый марсианин, как я, мудрейшему из воззенов?»
0: Шестиногий на мгновение замолчал. Эш воспользовался передышкой, чтобы получше рассмотреть второе существо. Тело незнакомца очень напоминало строением человеческое, а голову украшала растительность, способная сойти за копну каштановых волос. У него были рот и два глаза. Впрочем, носа у него на лице не было, а имелся рот, полный крупных розовых зубов. Разумеется, многие представители человечества претерпевали самые разные генетические изменения, а где-то у самых бортов корабля обитали совершенно невероятные мутанты, чьи далекие предки тоже были людьми, но стоявшее перед этим существо все равно не было человеком.
1: Эш чувствовал это и беззвучно связался со своей лабораторией, приказав ее приборам определить, какому виду живых существ принадлежит второй незнакомец.
3: «Я внимательнейшим образом ознакомился с необычайными перипетиями твоей жизни, Эш», — заявил Воззен.
1: Морщась от боли в коленях, Эш отвесил земной поклон.
4: «Для меня это большая честь», — сказал он.
3: «Насколько мне известно, ты обладаешь очень необычным арсеналом приборов», — начал Воззен.
4: «Очень необычным и крайне совершенным», — подхватил Эш.
3: «И талантами еще более удивительными, чем твои аппараты».
4: «Единственными в своем роде талантами», — не моргнув глазом, заявил самоуверенным тоном Эш, улыбнулся и, желая перехватить у собеседника инициативу, поднялся на ноги, смахивая пыль с поцарапанных коленей.
5: «Я всегда рад помочь, если это в моих силах».
3: «Ты делаешь это за плату», — с нескрываемым презрением в голосе заметил Шестиногий.
4: «Мне платят лишь то, что я честно заработал», — пожал плечами Эш, приблизившись к Воззену. «И размер моего вознаграждения диктуют гнусные законы рынка».
3: «Я бедный историк», — посетовал Воззен.
1: Эш взглянул прямо в его блестящие черные глаза и негромко проговорил с плохо скрытой угрозой в голосе.
3: «Представляю себе, как ужасно для Воззена, тем более историка, навсегда прощаться с собственной памятью».

0: Когда-то земляне нашли в космосе покинутый всеми корабль размером с целую планету. Они починили корабль и отправили его в полет по самым густонаселенным районам галактики. Эшу повезло. Он стал одним из первых пассажиров корабля. Несколько сот лет он летал на нем простым туристом. Но он не забыл то, чему научился в предыдущей жизни, а от разнообразнейших существ, поднимавшихся на борт корабля, он перенял новые умения и навыки. Накопленный таким образом опыт и позволил Эшу создать себе совершенно уникальную лабораторию.
1: «Не желаете ли взглянуть на то, что может за деньги сослужить вам добрую службу?» — спросил он Воззена.
0: «Да, конечно.
1: А ваш спутник?»
0: «Мой помощник побудет на улице». Человекообразное существо, кажется, ничего другого и не ожидало. Подойдя к игольчатой сосне, оно привязало тюк на воздушной подушке к высохшему суку, подошло к краю каньона и стало с непроницаемым лицом созерцать его сверкающие глубины. Возможно, существо искало взглядом невидимую реку на дне каньона или погрузилось в собственные мысли.
1: «Как прикажете вас называть?» — поинтересовался Эш.
0: «Называй меня просто хозяин», — с достоинством ответил Воззен. Все Воззены желали такого рода обращений. Эш кивнул и зашагал к дверям лаборатории.
1: «А как зовут вашего помощника?» — спросил он через плечо.
0: «Призрак», — коротко бросил Воззен.
1: «Это его настоящее имя?» — удивился Эш.
0: «Примерно так оно звучит в переводе на твой язык». Из-под длинного цилиндрического тела Воззена возникло несколько членистых рук. Многочисленные пальцы стали поглаживать косяки дверей. Из какого-то кармана Воззен извлек малюсенький датчик и направил его в темноту, царившую за дверьми.
2: «Ты очень хочешь знать, Эш?»
1: «Что именно?»
2: «Кто такой мой спутник? Ведь он кажется тебе очень странным, не так ли?»
1: «Совершенно верно.
2: Ты что-нибудь слышал про абеков?»
1: «Да, но никогда их не видел».
0: «Это редкостные существа», — немного помолчав, добавил Эд. «Они отличаются не умом, а беззаветной преданностью».
2: «Да, они довольно простодушны», — ответил хозяин. «Но несмотря на это качество, а может именно благодаря ему, из них выходят прекрасные слуги».
0: Мрак в туннеле сгущался. Внезапно туннель расширился. Повинуясь беззвучной команде Эша, вспыхнули огни, мгновенно озарившие обширное помещение, пол которого был вымощен простой плиткой. Шершавый потолок терялся где-то в высоте, а у дальних стен стояли шеренги приборов, уже просыпавшихся для одного из тех редких случаев, когда в них возникала необходимость.
1: «Вас не дает любопытства, хозяин?»
0: Эш позволил себе улыбнуться.
2: «О, да, еще как!» — воскликнул Воззен.
1: «Но о чем ты говоришь сейчас?»
0: «О том, как все это работает», — с нескрываемой гордостью ответил Эш, показывая на свою аппаратуру.
2: «Такого нет даже у капитана корабля. Во всей известной части галактики едва ли найдутся еще 2-3 такие лаборатории».
3: «Лаборатории для коррекции памяти», — эхом отозвался хозяин.
2: «Я знаю принцип действия этих приборов. Они манипулируют электронами в мозгу пациента, усиливая некоторые из их свойств. Кроме того, они используют квантовую структуру Вселенной, проникая в триллионы очень похожих, но все-таки разных миров. Именно благодаря принципу двух весьма изощренных вмешательств временно повышается способность мозга вспоминать прошлое».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Эш кивнул и подошел к главному пульту управления.
2: «Но все это мне очень не нравится», — заявил Воззен.
0: «Ничего удивительного.
2: Представление о Вселенной как о множестве разных миров есть что-то непристойное. По-моему, это уродливый и нелепый гротеск. Я всегда презирал эту теорию».
0: «И не вы один», — покачал головой Эш.
2: «Надо же такое придумать», — гневно рявкнул Воззен. «Каждый электрон, видите ли, существует во множестве параллельных миров, дрейфует в бескрайнем океане собственного потенциала и никогда не знаешь, чем кончится его очередная метаморфоза».
1: «Мы живем лишь в одном мире», — перебил Воззена Эш.
2: «И этот мир — маленькая веточка в пышной кроне огромного дерева».
0: «Чушь!» — прорычал хозяин.
1: Приборы проснулись.
3: Множество световых индикаторов и ярких дисплеев были призваны производить неизгладимые впечатления на клиентов. Эша, который при желании мог бы управлять приборами в полной темноте с помощью коммуникационных узлов, вшитых в разные части его тела. Но ведь яркие огни и загадочные звуки — прекрасный антураж для такого таинственного действа.
4: «Никакая мы не веточка в пышной кроне!» — раздраженно захлопав ступнями задних ног, воскликнул Воззон. «Я историк. Меня все уважают, хотя и не все любят. Всю свою длинную жизнь я провел, собирая и изучая факты. Никто не убедит меня в том, что пышный карнавал событий истории — всего лишь мох на прогнившей веточке древа с необъятной кроной».
3: «Мне очень хотелось бы с вами согласиться», — задумчиво сказал Эш.
4: «Хотелось бы?»
3: «Иногда я даже думаю...» Эш замолчал, словно подбирая слова. «Я считаю, что мы живем в единственном истинном мире. Вселенная именно такова, какой кажется нам, и такой ей следует быть. Я же использую только хитроумный прием для контакта с призрачными мирами, математическими формулами и бесплодными потенциалами. Иными словами, мы — ствол огромного древнего древа, а его призрачные ветви должны лишь питать наши великие души».
2: Шестиногое существо с уважением взглянуло на Эша. Молчание само по себе было для Воззона проявлением уважения к собеседнику. Затем хозяин протянул длинные членистые пальцы человеку, которого он хотя бы сейчас считал равным себе.
4: «Ты действительно так думаешь?»
2: «Сейчас да», — ответил Эш и усмехнулся. Два внутренних коммуникационных центра и один дисплей сообщили ему, что у историка достаточно денег, чтобы оплатить его услуги. «И если понадобится, я буду так думать целый день». С этими словами Эш повернулся к Воззону, вновь отвесил ему неглубокий поклон и спросил:
3: «Ну и что же именно вы хотите вспомнить, хозяин?»
2: Глаза шестиногого потухли.
4: «Я и сам не знаю», — дрожащим от ужаса голосом сказал он. «Я забыл что-то очень важное. Что-то невероятно важное. Но я не помню, что именно».
2: Прошло несколько часов, но искусственное солнце не сдвинулось с места. Ветер дул все так же сильно, и когда Эш вышел из прохладных глубин своей лаборатории, ему лишь показалось, что на улице стало жарче. Он оставил пациента в цилиндрической камере-детекторе. К панцирю Воззона были подключены тысячи датчиков, лихорадочно рывшихся в содержимом его тела и древнего мозга. Сначала Эш пристально следил за поведением Воззона, готовый подбодрить или одернуть своего пациента, если это будет необходимо. Однако Воззон беспрекословно выполнял все указания и старался стоять неподвижно, пока приборы составляли сложную карту его мозга, протянувшегося толстым слоем сверхпроводящих белков, световых каналов и квантовых колодцев вдоль всего цилиндрического тела. Однако заставить шестиногое существо держать язык за зубами было не под силу даже Эшу с его приборами. И Воззон все время бормотал, вспоминая какие-то загадочные события давно ушедших эпох. Составление карты мозга было необходимым, но очень скучным этапом работы. Из небольшого углубления в розовой гранитной стене Эш извлек очередную чашку только что заваренного невероятно вкусного и деликатесного горького чая.
5: «Красивый вид!» —
2: вдруг раздался чей-то голос. «Красивый!» — согласился Эш, отхлебнув из чашки. А Бекки охотно принимали предложенные им напитки, но Эш не стал угощать призрака. Укрывшись за сосной от ветра и солнца, Эш спросил: «Ты знаешь что-нибудь о существах класса 31/3?
5: «Очень мало», — признался призрак.
2: А Бек говорил без помощи переводчика. Его речевые органы могли вполне отчетливо, хотя и медленно, воспроизводить человеческую речь. «Их родной мир не движется вокруг своего светила и довольно далек от него», — стал рассказывать Эш. «В его атмосфере много углекислого газа, к которому мои легкие привыкли на Марсе. Водяные пары и углекислый газ разогревают светлые полушария, а ветер уносит избыточное тепло и влагу к ледникам темной стороны, которые растут, выползают в светлые полушария, тают, и все начинается сначала. Корабельные специалисты прекрасно воспроизвели у нас на борту естественные условия, к которым привыкли существа класса 31/3. У призрака были большие и яркие серо-голубые глаза. Его розовые зубы расширялись к низу и явно могли перемалывать грубую растительную пищу. Челюсти призрака были крупными и мощными.
4: На нем не было ничего, кроме простого хитона, подпоясанного веревкой. На каждой руке у Абека было по 5 пальцев без ногтей. Эш некоторое время разглядывал его руки и босые, почти человеческие ноги. Судя по отсутствию следов на земле, призрак проторчал все время на одном месте. Он стоял на ветру, и солнце, как полагается верному слуге, и был явно готов простоять там целый день или неделю, или месяц. «Существа класса 31/3 не верят в существование времени», — продолжал Эш. По лицу Абека скользнула тень. Что это? Любопытство? Или, может, презрение? Потом, покосившись на Эша, призрак спросил:
5: «Они что, не знают о том, что день сменяет ночь, а ночь — день?»
4: «В каком-то смысле не знают, но дело не только в этом». Призрак нагнулся над пропастью. Внизу по сверкающей дороге куда-то шли, подпрыгивая и пританцовывая, несколько существ класса 31/3. Они что-то пели звонкими металлическими голосами. Эш узнал своих соседей и, как того требовала учтивость, кинул в них маленьким камушком. «Бесконечный день, безусловно, повлиял на их представление», — ровным голосом стал объяснять Эш призраку. «При этом они всегда были долгожителями. В их родном мире климатические условия никогда не меняются, и местные гены создали там очень долговечные, почти идеальные и бессмертные формы жизни. Люди, Воззаны и Абеки борются со старением организма с помощью генной инженерии, а существа класса 31/3 возникли в мире, где все почти что вечно. Поэтому-то они никогда и не задумывались о времени. Вот почему их физические теории совершенно невероятны и увлекательны. Они описывают вселенную, в которой почти нет места времени».
3: Абек внимательно выслушал Эша и сказал:
5: «Кажется, хозяин что-то мне об этом рассказывал».
4: «Ты его всегда внимательно слушаешь?»
5: «По мере сил».
4: «А чем ты еще служишь хозяину?»
5: «Я выполняю всю повседневную работу», — объяснил призрак, «чтобы она не отвлекала хозяина от великих начинаний».
4: «И все-таки чаще всего ты его просто слушаешь?» — продолжал расспрашивать Эш.
5: «Да»,
4: — просто ответил призрак. «Но Воззаны непрерывно что-то объясняют».
5: «А Абеки непрерывно внимают мудрым объяснением», — не без гордости в голосе заявил призрак.
4: «Ты помнишь все слова хозяина?»
5: «Далеко не все».
4: На несколько мгновений на лице Абека возникло почти человеческое выражение. Он смущенно улыбнулся и заморгал серо-голубыми глазами.
5: «Я намного тупее самого глупого Воззана, а хозяин — выдающийся представитель своего племени».
4: «Ты прав», — сказал Эш. «Он выдающийся Воззан во всем». Абек стал переминаться с ноги на ногу и вновь вперился взглядом в существа класса 31/3. «Пошли со мной», — вдруг решительно сказал Эш.
5: «Хозяин велел мне стоять здесь», — ответил призрак.
4: Его тон не был ни вызывающим, ни упрямым. Абек просто намеревался выполнить отданный ему приказ и спокойно сообщал о своей непоколебимой решимости сделать это. «Ты знаешь, что твой хозяин ждет от сегодняшнего дня?» — суровым тоном спросил Эш. Абек ничего не ответил и задумался.
1: «Больше всего на свете», — продолжал Эш, — «он хочет вернуть самое дорогое — свою память. И сделать это сегодня».
4: «Пошли со мной».
5: «Зачем?»
1: «Хозяин успел многое тебе рассказать».
4: «Конечно, скорее всего, ты почти все позабыл», — сказал Эш, допив одним глотком чай.
1: «Но если ты хоть что-нибудь помнишь и хочешь помочь своему обожаемому хозяину, тебе надо пойти со мной».

0: «Не понимаю, почему меня бросили здесь в одиночестве, не говоря ни слова», — заявил Возден. «Если ты вновь пожелаешь удалиться, предупреди меня».
1: «Хорошо, хорошо. Ну и что вы вспоминаете?»
0: «А что я должен вспоминать?» «Не знаю, что-нибудь необычное». Эш подключил к шестиногому существу новую батарею датчиков и множество еще более чувствительных устройств. Теперь хозяин одновременно пребывал в лаборатории Эша и в сотнях триллионов других миров, хотя и не сменил при этом позы. Он так и стоял с широко расставленными ногами, сложив руки на животе.
2: «Ну, да»,
0: — слегка удивленным тоном признал он.
2: «Кажется, я вспоминаю гнездо, в котором родился».
1: «Вас это удивляет?»
2: «Ну да, я не часто».
1: «А сейчас?»
2: «Мое первое совокупление в гнезде над садом грибов».
1: «А теперь?»
0: Немного помолчав, Возен неохотно сказал.
2: «Я вспоминаю корабль. Я вижу огромный корабль в космическом пространстве. Я лечу к нему в маленьком челноке. Любой историк может только мечтать о том, чтобы оказаться на борту такого корабля», — усмехнувшись, добавил он.
1: «А сейчас?»
0: Возен молчал.
1: «Где вы находитесь?»
2: «В большой аудитории», — ответил хозяин.
1: «Когда это было?»
2: 11 месяцев назад. Я читал публичную лекцию. Обычно я кое-что зарабатываю себе на жизнь, делясь своими знаниями с теми, кого они интересуют», — пояснил Возен.
1: «Что же вы помните о той лекции?»
2: «Все», — начал было хозяин, но тут же замолчал и неуверенно добавил. «Какую-то женщину».
1: «Земную женщину? Что это за женщина?» — настаивал Эш.
2: «Она была на лекции и сидела справа от меня. Нет, слева».
1: «Удивительно. Обычно я прекрасно помню, кто и где сидел». «О чем вы говорили?» — продолжал забрасывать клиента вопросами Эш.
2: «Когда?»
1: «На лекции. О чем была лекция?»
2: «Общая история Великой Спирали».
1: «Млечного пути», — перебил Воззана Эш.
2: «Да. Именно так вы и называете галактику, в которой все мы живем».
0: С этими словами шестиногий Возен растопырил у себя перед глазами бесчисленные тонкие пальцы.
2: «Я лишь слегка коснулся элементарнейших фактов из нашей общей истории и перечислил важнейшие виды живых существ, существовавших последние 3 миллиарда лет».
0: Пальцы Возена так ничего и не нашли в воздухе.
2: «По целому ряду причин действительно важных видов живых существ в нашей галактике возникло не так уж и много. Некоторые из них довольно активно размножались, другие даже достигли некоторого благосостояния. При этом я пытался донести до слушателей главную мысль, заключавшуюся в том, что с тех пор, как на богатых металлом планетах возникла разумная жизнь, ни одному виду живых существ не удалось добиться гегемонии в сколько бы ни было значительной части галактики».
1: «Почему?»
0: Этот простой вопрос породил у Возена шквал мыслей и воспоминаний фундаментальных теорий. Дисплеи расцвели яркими огнями. На них вспыхнули изображения самых замысловатых очертаний. Что же случилось дальше в рассказе Роберта Рида «Во мраке времени», вы узнаете в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Роберт Рид. «Во мраке времени». Окончание.

0: Потому что ни одному виду живых существ не удалось добиться гегемонии в сколько бы ни было значительной части галактики, есть много причин, предупредил Эша хозяин. Назовите хотя бы три. Зачем? Ты хочешь их знать? Мне просто стало скучно, сказал Эш, изучая данные с непроницаемым, почти каменным лицом. Опишите вкратце три причины, по которым ни один из видов живых существ не может господствовать над всеми другими. Расстояние, различие и божественное провидение. Вы имеете в виду расстояние между звездами? Конечно, ответил историк. Межзвездные перелеты по-прежнему совершаются очень медленно, дорого стоят и весьма опасны. Из-за этого многие виды разумных существ предпочитают сидеть дома, где им ничего не грозит, приспосабливая к собственным потребностям свои обширные звездные системы. А различия? Любой вид живых существ способен развиваться самыми разными путями. Могут возникать новые органические формы. Они могут сочетаться с механическими и даже превращаться в механизмы. Возможно, радикальнейшие культурные эксперименты вплоть до полного уничтожения органических тел. Ни один вид разумных существ не может господствовать на обширных пространствах космоса, так как вскоре превращается в большое количество зачастую соперничающих подвидов. «А как насчет божественного провидения?» — поинтересовался Эш. «Это самое важное», — ответил хозяин. «Потому что претендовать на роль Всевышнего по меньшей мере нелепо».
1: «Ну да.
0: Галактика не отдельный мир и даже не 100 000 миров. Она невероятно велика и непостижимо хаотична. Ее не объять умом. И зрелый ум это понимает».
2: «Ну и что женщинам?»
0: «Какая женщина?» — переспросил Воззен и замолчал, словно удивившись собственному вопросу.
3: «Ах, да!
0: Земная женщина. По правде говоря, она наверняка не имеет ни малейшего значения. Не знаю, право, почему я о ней думаю».
2: «Потому что я заставляю вас думать о ней».
0: «Зачем? Она чем-то тебя интересует?»
2: «Не очень», — ответил Эш и взглянул прямо в черные овалы глаз Воззена.
3: «Она, кажется, о чем-то вас спросила».
0: «Да, это я помню».
2: «И о чем же?»
0: «Разумеется, она спросила меня о людях», — с легким презрением в голосе сказал историк. «Вы, люди, еще очень молодой вид. Вам, конечно, повезло. Короткая история вашего существования пестрит примерами невероятной удачи и случайно принятых правильных решений. Например, великий корабль. Огромный, древний, стой. А ведь наткнулись на него и завладели им именно вы. И теперь вы общаетесь с множеством более древних и более мудрых видов, накапливая знания с невероятной быстротой».
2: «Ну и о чем же она вас спросила?»
0: «Что ты говоришь?»
2: «О чем спросила вас эта женщина?» — настаивал Эш.
0: «Она спросила, будет ли человечество первым видом живых существ, покорившим весь Млечный Путь».
2: «А как ее звали?»
0: «Она не представилась», — ответил историк.
2: «Как она выглядела?»
0: «Я не обратил на это внимания или теряю память», — смущенно признался мудрый Воззен.
2: «Ну и что вы ответили ей?» — тут же спросил Эш.
0: «Я ответил ей то же, что и всем остальным слушателям. Я сказал, что молоко может пробудить аппетит, но назови люди нашу галактику по-другому, им, может быть, и не захотелось бы разевать на нее рот».
2: Эш долго молчал. Наконец, шестиногий историк негромко спросил:
0: «А где мой помощник? Где призрак?»
2: «Стоит там, где вы велели ему стоять», — солгал Эш и тут же добавил:
3: «Давайте-ка действительно поговорим о призраке».

0: и что ты помнишь?
1: Хрустящий кекс и сладкую воду.
2: Призрак и Эш разговаривали в отдельном помещении, которое было куда меньше лаборатории.
1: Призрак причмокивал так, словно его рот был вновь набит яствами. А еще я помню сочный пудинг и кору колбасного дерева.
0: А теперь?
1: Еще один кекс. В маленьком ресторанчике возле Альфийского моря.
2: Ты вспоминаешь только о жратве, усмехнувшись, констатировал Эш. Проживи ты еще 50 тысяч лет, ты все равно будешь думать только о жратве.
1: Я люблю поесть, буркнул призрак.
2: Как и все абеки. Призрак промолчал, а потом кое-как повернулся, несмотря на опутывавшие его провода. Может, его наконец посетила какая-то мысль, или он почувствовал что-то необычное. Как бы то ни было, абек внезапно спросил:
1: «А как ты всему этому научился, Эш?»
2: «Меня учили. А превзойдя учителей, я стал учиться сам. Опыт и упорный труд. Вот и весь секрет», — с достоинством ответил Эш.
1: «Хозяин говорит, что ты один из самых сведущих существ в этой области. А может быть, и самый лучший».
2: «Большое ему спасибо. Он прав. Вряд ли кто-нибудь умеет делать это ловчее меня».
1: «Хозяин сказал, что ты родом с крошечной планеты под названием Марс», —
2: тщательно подбирая слова, сказал призрак.
1: «Я помню тамошние события. Ты, наверное, был еще молод. Кажется, это назвали ночью пыли».
2: «Да, в те далекие времена происходило черт знает что».
1: «А что это было? Война?» —
2: настаивал призрак.
1: «Хозяин часто говорит об истории человечества. Люди, кажется, не прочь повоевать».
2: «Мне лестно внимание хозяина к моим собратьям», — вежливо заметил Эш.
1: «Он очень ими интересуется».
2: Призрак попробовал сдвинуться с места, но тщетно. Не считая двух сердец и рта, все его тело было парализовано.
1: «А я вот не понимаю, почему».
2: «Ты ходишь на его лекции?»
1: «Всегда».
2: «Он зарабатывает на жизнь главным образом этими выступлениями?»
1: «Его с удовольствием слушают».
2: «Ты помнишь ту самую прошлогоднюю лекцию?» — спросил Эш и перечислил призраку, ставшие ему известными подробности. Но, к его огромному сожалению, призрак лишь бессмысленно ухмыльнулся и сказал:
1: «Не помню. Наверное, там плохо кормили».
2: «Давай о чем-нибудь другом», — сказал Эш. «Попробуй вспомнить что-нибудь очень давнишнее. Что ты тогда ел? Какую самую первую еду ты помнишь?» Призрак некоторое время молчал, а потом уставился на Эша и заявил:
1: «Я помню мой первый хрустящий кекс. Я был совсем маленьким, и вот родители, наконец, дали мне кекс, как большому».
2: «А я допрашивал людей», — внезапно сказал Эш. «Во время войны, которую ты вспомнил, я работал в тайной полиции. По определенным дням я допрашивал людей. Я их пытал», — негромко и спокойно добавил Эш. «Память материальна, призрак. Это маленький тугой клубок электронов, как и все остальное. Ты ни за что мне не поверишь, если я расскажу тебе, как из невидимых электрончиков можно извлечь нечто в высшей степени реальное».

0: Кьюли.
1: Что?
0: Эту женщину звали и зовут Кьюли. Эш начал отключать провода, опутывавшие Воззена, оставив лишь те, без которых совсем не удалось бы направлять мысли хозяина в нужное русло. Мне несложно было узнать ее имя. Сначала я нашел одну женщину, которая упомянула другую, а та знает еще одну, как раз ту, что была у вас на лекции. Впрочем, сама эта женщина на лекцию не ходила, но у нее есть знакомые, интересующиеся прошлым. Эту знакомую зовут Кьюли. Она была у вас на лекции и задала вам тот самый вопрос. С видимым облегчением Воззен оживленно забормотал.
2: Да, теперь я вспомнил ее. Она спросила, могут ли люди стать гегемонами галактики.
0: Нет, покачал головой Эш. Воззен подозрительно покосился на Эша. Потом любопытство взяло вверх, и он спросил.
2: А что же она спросила?
0: Это был лишь ее второй вопрос, усмехнувшись, объяснил Эш. И вообще этот вопрос задала другая женщина, а Кьюли лишь повторила его, потому что вы разговаривали именно с ней. Несколько мгновений Воззен напряженно думал, а потом осторожно спросил.
2: «Так какой же вопрос задала эта женщина?»
0: Эш посмотрел на еще работавшие мониторы и отчеканил.
2: «Я говорил с Кьюли. Долго.
0: Она помнит, что спросила вас, какие разумные существа первыми возникли в галактике?» Этот элементарный вопрос вызвал у Воззена довольно бурную реакцию. Обратившись к огромному запасу своих знаний, он выудил из него наименование 5 рас разумных существ и быстро, но подробно описал эти расы, их родные миры и основные события истории.
2: «До наших дней ни одна из них не дожила», — грустно подытожил он. «Никто не может доказать, что видел представителей древнейших рас. О них ходят только неподтвержденные слухи. Иными словами, первое поколение разумных существ в галактике вымерло».

0: Эш молча кивнул. «Как же я мог забыть такой простой вопрос?»
1: «Именно потому, что он очень прост», — ответил Эш. «Будем смотреть правде в лицо. Вы стареете. По человеческим меркам я тоже стар, но по сравнению с вами я грудной младенец. Воззены уже путешествовали от одной звезды к другой, когда человек еще только изготовил первый кремниевый топор. Ваш ум почти необъятен и невероятно глубок, но, как и любой ум, он имеет свои границы. Вы не можете знать все, как бы вы к этому ни стремились. У вас постоянно возникают возможности узнавать новое, но при этом вы неизбежно что-то забываете.
0: Но почему же меня так мучил сущий пустяк?»
1: Задав этот вопрос, Воззен тут же сам на него и ответил.
0: «Наверняка потому, что я его забыл. Я не привык забывать. Мне неприятно забывать. Стоит мне понять, что я что-то забыл, как я тут же теряю душевное равновесие и покой».
1: «Вот именно», — солгал Эш. «Вот именно».

0: По просьбе Возена Эш предупредил его, что собирается удалиться. «А вы подождите здесь еще немного, пока от вас не отлипнут последние датчики», — добавил он и осторожно спросил. «Может, позвать вашего помощника? Хотите его видеть?»
1: «Да, пожалуйста».
0: «Сейчас». Эш притворился, что вышел на улицу, ловко сориентировался в темных коридорах, хорошо знакомых ему не одну сотню лет, и оказался в соседнем помещении, где, сделанный непринужденностью, бросил призраку. «Кстати, я, кажется, знаю, кто ты такой».
2: «Что?»
0: Тот недоуменно воззрился на Эша своими серо-голубыми глазами.
1: «Ты думал, что сможешь меня одурачить?» — внезапно рявкнул Эш.
0: А Бек ничего не ответил, но не потерял присутствие духа и удивленно вытаращил глаза. Но ему было больше не провести Эша.
3: «Ты существуешь почти в таком же теле, какое бывает у Абеков, но оно не совсем такое. Если бы я не заподозрил неладное, то ничего бы не заметил, но твой мозг совсем не так прост, как кажется. Отнюдь не так прост!»
0: Призрак обеими руками сорвал кабели у себя со лба и длинным языком слизнул выступившую на лбу серую кровь.
2: «Что же ты увидел у меня в мозгу?» – прохрипел он.
0: «Кексы!» – отрезал Эш.
2: «Миллиарды лет одних кексов!»
0: Призрак молчал.
3: «Ты что, принадлежишь к одной из пяти первых разумных рас в галактике?»
0: Призрак стряхивал с себя кабели, но ничего не мог поделать с автономными датчиками, внедрившимися к нему в мозг.
3: «Нет», — сказал Эш. «Пять первых разумных рас в галактике тут ни при чем. И еще древнее их».
0: Призрак перестал облизываться и грустно проговорил.
2: «Я и сам не знаю».
3: «Теперь все ясно», — воскликнул Эш.
2: «Что ясно?»
0: «Женщина задала вопрос о древнейших разумных расах, и ты за него уцепился», — усмехнувшись, объяснил Эш.
3: «Ну и как же тебе удалось добиться, чтобы идеальная память Воззена забыла этот простой вопрос?»
2: «С помощью маленького приборчика».
3: «Покажи!»
0: Глаза у Эша загорелись.
2: «Не покажу».
3: «Покажешь», — рассмеялся Эш.
0: Призрак молчал.
3: «А ведь хозяин ничего не подозревает», — продолжал Эш. «Ему и в голову не приходит, что ты нарочно привел его сюда. Ты откуда-то узнал о моем существовании и решил дать мне порыться у тебя в душе, надеясь на то, что я отвечу на терзающие тебя вопросы».
2: «Что ты увидел у меня в душе? Что?»
0: — воскликнул призрак. Мысленно приказав датчикам, исследовавшим призрака, отключиться, Эш заговорил тоном лечащего врача.
3: «Я понял о тебе две вещи. Во-первых, твоя душа кажется очень молодой. Ей вполне могло бы быть лет 10, максимум 12. Я не знаю, чем это можно объяснить, но попробую догадаться. На заре Вселенной, когда звезды были бедны металлами, жизнь развивалась какими-то совсем другими путями, абсолютно не похожими на нынешние. Может, она воплощалась в структурированную плазму, может, во что-то еще. Как бы то ни было, твои предки развились и расселились по Вселенной. А потом Вселенная остыла и опустела, а они вымерли. Лишь немногие из них сумели приспособиться к изменившимся условиям и вселились в органические тела».
2: «Я остался один. Остальные умерли», — пробормотал призрак. «Я больше не встречал таких, как я».
0: «Ты очень древнее существо», — сказал Эш. «И, скорее всего, гораздо умнее, чем хочешь казаться. И все-таки твой тайный ум не слишком изощрен. Воззен и умнее тебя. И большинство людей тоже. Но когда ты вспоминал, что ел на протяжении многих миллиардов лет, я сразу же задумался о твоем невероятном возрасте». Набрав побольше воздуха в грудь, Эш сказал:
3: «В твоей памяти есть вспомогательный квантовый блок. Я никогда не видел блока такой мощности. Я даже не представлял себе, что блоки такого невероятного объема могут существовать.
0: мои приборы могут вместить в себя память нескольких триллионов существ, подобных твоему хозяину, из самых разных параллельных миров. Но твою память им не осилить». Призрак молча оскалил розовые зубы. «Теперь ты доволен?» — спросил его Эш.
2: «Чем?»
0: «Скорее всего, ты самое невероятное существо на свете», — пояснил Эш. «Я ни разу не принимал такого сигнала, какой испускает твой мозг. Этот сигнал очень ясен, очень силен, очень настойчив. В той или иной форме ты существуешь в большинстве из параллельных миров».
2: «Да», — сказал призрак.
0: «Что да?» — недоуменно взглянул на него Эш.
2: «Теперь я доволен»,
0: — едва заметно кивнув, сказал призрак.

0: Солнце, как всегда, неподвижно висело в искусственном небе. Как обычно, дул ветер. В этом мире было нетрудно поверить в то, что беспощадное время не существует, и день будет длиться вечно. Здесь даже самый старый человек, обуреваемый самыми тяжелыми воспоминаниями, порой мог убедить себя в том, что ночь никогда не наступит. Эш последним вышел из лаборатории.
1: «Спасибо тебе еще раз», — сказал Воззен. «Ты очень мне помог».
0: «Спасибо вам за щедрое вознаграждение». Эш убедился в том, что его ждет очередная чашка чаю, и отхлебнул приятной горьковатой жидкости, наблюдая за тем, как призрак отвязывает от дерева тюк на воздушной подушке. «Ну и куда вы теперь?»
1: «Буду читать лекции. Меня уже ждут», — ответил хозяин.
0: «Ну и отлично».
1: «А еще мне хочется поговорить с новыми пассажирами корабля».
0: «Ради науки?»
1: «И ради удовольствия».
0: Чуть раньше Эш пригрозил призраку, что расскажет все про него Воззену, и теперь с удовлетворением заметил, что призрак незаметно положил между корнями игольчатой сосны маленький приборчик.
1: «Струсил!»
0: Отхлебнув еще чаю, Эш сказал: «А что вы можете сказать мне о будущем, хозяин?»
1: «О том, что будет? Ну я же только...» — начал было Воззен.
0: «Я не встречал еще ни одного историка, который не задумывался бы о будущем», — перебил его Эш. «Что, по-вашему, станет с людьми через 10 или 20 миллионов лет?»
1: Воззен тут же разразился не слишком длительной, но аргументированной тирадой, объясняя двум своим слушателям разницу между тем, что можно познать, и тем, что навсегда останется неизвестным. При этом он не преминул заметить, что примирить две эти противоположности невозможно.
0: Впрочем, слушатели вовсе его не слушали.
2: «Но зачем же ты всюду ходишь за ним и прислуживаешь ему?» —
0: шепотом спросил призрака Эш. Призрак ухмыльнулся так, как это принято среди абеков, заглянул в разверзшуюся перед ним пропасть и сказал в пустоту:
3: «Затем, что я ему очень нужен».
1: «Ему же нужен слуга».
3: «Вовсе нет»,
0: — почти как человек, пожав плечами, сказал призрак.
3: «Ему нужен друг. Надо же ему с кем-то разговаривать. И вообще, как прожить хотя бы час, хотя бы миг, если ты ни чуточки никому не нужен?»
0: Вы слушали рассказ Роберта Рида «Во мраке времени» в переводе с английского Дмитрия Сухих.
4: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки».
5: Специально для Samsung Fan Club.

0: My name is Good Cat. You can call me Mr. Good Cat.
1: Денис Чикалов. Свистящий страх. Снежана Кэмерон, киборг класса 75XWP, поправила на носу очки в тяжелой оправе и постучала по столу тонким изящным пальчиком. «Тихо!» — приказала она. Очки ей, разумеется, не нужны, она же киборг. Но Снежана считает, будто так выглядит цивильно. Не знаю, правда, что это значит. Я как-то заметил, что ей стоит попробовать носить юбки чуть-чуть подлиннее, так чтобы их хотя бы не путали с поясом. Но она не прониклась. По столу с места удара потекла тоненькая трещина. Голографический куб сверкал и плевался искрами над нашими головами. Вообще-то там можно было написать все, что угодно. От «С днем рождения» до «Затопим шахты на Марсе». Главное — заплатить владельцам торгового зала. В 10 футах от нас, к примеру, сияло объявление «Импланты», а напротив — «Продай себя в рабство на 10 лет». Здесь спал сотни подобных будок. Одни арендуют постоянно, другие — временно. Над нашей порхал знак «Прием прошений в гильдию дипломатов». Вокруг стоял такой шум, что я спросил себя, как люди жили раньше, когда среди них не было телепатов. Здесь таких больше половины, и все равно гул голосов сплющивал мою несчастную голову, превращая мозги в ломтик плавленного сыра. Я поздравил себя с тем, что переманил к себе Снежанну из альянса наемников. Теперь я мог просто страдать от утомления, пока она работает. Маленький человечек подсеменил к будке. Из его носа высунулась крошечная голова на тонкой шее и осведомилась:
2: «А где портал на Бетельгейзе?»
1: «Я справочная?» — мрачно осведомилась Снежана.
2: «Нет», — отвечало существо. «Но туда очередь больше».
1: Девушка пронзила его негодующим взглядом, и крошечная голова сразу же спряталась в нос. Человечек поднял невинные круглые глаза, давая понять, что никак не может отвечать за дерзость своего соседа по телу.
2: «Шестой терминал справа», — буркнула красавица-киборг.
1: Существо кивнуло. При этом вторая голова вывалилась у него из носа и запрыгала на шее, словно шар на резиночке. Потом оно растворилось в толпе. Обычно здесь вместо будки стоит стандартный мегакомпьютер, торгующий кофе, пончиками и стереокомиксами. В него же вы можете заковырять свое прошение, и через 6 микросекунд оно просочится в штаб-квартиру гильдии дипломатов. Однако время от времени арендатор должен сам появляться возле своего стенда. Таковы правила, введенные после Второй Пончиковой войны. Тогда выяснилось, что в забытом на 111 лет автомате появилась разумная жизнь. Начавшийся из-за этого вооруженный конфликт привел к падению протектората Скорпиона. Впрочем, если вы не из Беллатрикса, то наверняка проходили это в школе. На Беллатриксе школы запрещены. У будки затормозила женщина. Если мода измеряется в миллионах кредитов, то она была одета очень модно. Позади нее телепался человек среднего возраста, на лбу которого разве что не было написано «муж». Сперва мне показалось, будто она ведет его на поводке. Потом я понял, что он поправляет галстук.
3: «Вы должны спасти нашего сына», — сказала она.

0: весьма непонятливым.
1: Вы должны спасти нашего сына от него самого. Он решил бросить нас.
0: Эндрю Стивенсу был лет 12. Одни в его возрасте хотят стать астронавтами, другие — полицейскими. Парень, который учился вместе со мной в колледже, говорил, что станет боссом наркомафии. Последнее, что я слышал о нем, он работает в хосписе, и больные его боготворят. Детские мечты никогда не воплощаются в жизнь. Поэтому Эндрю Стивенс решил навсегда остаться ребенком. Светящийся бирюзовый шар переливался тысячей мерцающих брызг. Комната сверкала стерильной чистотой хрома, стекла и пластика.
2: «Мальчик погружен в энергетическую сферу», — пояснил осьминог-служитель. «Нанороботы поддерживают его тело в идеальной физической форме».
1: «А разум?» — спросила Снежана.
2: «Ученые давно установили, что у людей его нет», — отмахнулся Спрут. «Согласно звездному кадастру, землян нельзя считать разумными существами. Они находятся где-то между личинками жуков и жабами с Альдебарана».
0: Он развел лапами, словно соболезновал жалкому человечеству.
2: «Но если вы имеете в виду сознание мальчика, то оно подключено к компьютерной игре «Амазонки и кентавры». Согласно желанию мистера Эндрю Стивенса, он будет оставаться там всю свою жизнь».
0: Магда Стивенс, так звали женщину в модно-дорогом платье, заломила руки. Счастье только себе, а не своему мужу. Она бы могла.
1: «Видите, что сделал с собой мой мальчик?» —
0: вскричала она, и осьминог узрел новое подтверждение тому, что людей нельзя считать разумными существами.
1: «Проклятая сатанинская реклама, которая промыла ему мозги!»
0: Женщина бросила взгляд на мужа, явно обвиняя того в непослушании сына.
1: «Сперва он хотел лазерный меч. Потом костюм героя Морлока. Теперь вот это. Зачем? Мы ведь подарили ему столько развивающих игр. Например, «Хоббит и налоговое законодательство». Или Джимми нейрохирург.
2: «Юный мистер Эндрю — большой поклонник нашей игры», — возразил осьминог. «И решил остаться в ней навсегда. Это его право, закрепленное в Конституции».
0: Миссис Стивенс выпучила глаза. Сперва я подумал, что она наполовину жаба с Альдебарана. К несчастью, нет. «Кто оплачивает все это?» — спросил я. В разговор вступил профессиональный муж.
3: «Наш сын. У него есть собственные деньги, их оставила ему бабушка».
1: «Вы обращались в суд?» — спросила Снежана.
0: Рот миссис Стивенс дернулся, словно она ухватила что-то зубами и ни за что не собиралась выпускать.
1: «Мы его проиграли», — процедила она. «Эта жирная туша судья сказала, что Эндрю вправе сам распоряжаться своей жизнью. Но это же неправда. Он наш сын».
0: Она говорила о нем, словно о ковре, который не достался ей при разделе имущества.
1: «Вы поможете нам?»
0: Лицо миссис Стивенс от жалости к себе превратилось в каплю, которая едва не скатилась с шеи вместе с головой.
1: «Прошу вас, поговорите с моим сыном. Меня он давно не слушает».
0: Муж, естественно, в расчет не брался.
1: «Это наша единственная надежда».
0: Я пытался разглядеть очертания маленького мальчика среди всполохов бирюзовой сферы. Мы стояли на вершине холма, и нежные перистые облачка бежали над нашими головами. Так красиво бывает только на Касторе Прайм, созвездии близнецов. Но даже там не найти такого нежного аромата роз.
4: «График так себе», — мрачно сообщила Снежана. «Или я не тот разъем подключил?»
0: Я неторопливо спускался по тропе, усыпанной золотым песком, и любовался тем, как небо отражается в капельках росы на траве. Погружение в виртуальную реальность было полным. Создать совершенный мир сложно, но сделать так, чтобы человек мог поверить в его реальность, почти невыполнимая задача. По крайней мере, Господу это не удалось. Большинство разработчиков предлагают игрокам страшные игры. Планеты-кладбища, населенные вампирами и зомби. Подземные туннели, тянущиеся на мили и мили вниз, без лучика солнечного света. Холодный и бездушный мегаполис, где правят бал-корпорации. Амазонки и кентавры — прекрасная, волшебная страна, где живут единороги и халфлинги, прекрасные нимфы и благородные эльфы. Впрочем, вы наверняка сами играли в нее, хотя бы чуть-чуть. И как в любом раю, здесь были свои демоны. Огромное существо с четырьмя крыльями, взмахивая шипастым хвостом, налетело на воина-скелета с гигантским ржавым мечом в руках. При каждом ударе из костяного бойца обильно плескала кровь, хотя взяться ей было неоткуда. Я не знал, кто из них монстр, а кто игрок, да и не хотел выяснять.
2: Высокий человек в длинной белой

0: одежде предстал перед нами, сотворяя сложные заклинания.
1: «Я наблюдатель», — произнес он. «Представляю интересы компании. Вы не должны мешать нашим игрокам».
0: Его руки продолжали вертеться, и он пояснил.
1: «Художник добавил мне эти жесты для красоты. Порой чувствую себя очень глупо».
0: «Неудивительно», — съязвил я.
2: «Мы хотим поговорить с Эндрю Стивенсом», — веско сказала Снежана. «Суд разрешил ему навсегда остаться в игре, но при условии, что родители и те, кого они сочтут нужным прислать, будут иметь возможность общаться с ним по первому требованию».
0: Столь длинная фраза весьма озадачила наблюдателя, привыкшего общаться с людьми при помощи слов «DK, TY, AFK». Он сотворил пару голубей, которые взлетели к небесам яркой радугой, и отошел в сторону.
1: Эндрю Стивенс сидел у высокого дерева. Справа от него лежала груда досок, из которых он сосредоточенно делал боевые шесты.
3: «Вас прислали мои родители?» — спросил он, не поднимая глаз.
0: Я шагнул к нему, и перед моим взглядом вспыхнула надпись: «Вы находитесь в безопасной зоне. Любые сражения невозможны». Вскоре она исчезла.
1: «Как ты догадался?» Я сел рядом с ним.
0: Он пожал плечами, как горожанин, объясняющий провинциалу, что такое метро.
3: «Над вами белая надпись, гость».
2: «Твои родители беспокоятся», — сказала Снежана.
3: «Почему?»
1: Он искренне удивился.
3: «Это совершенно безопасный мир. Здесь я не могу попасть в автокатастрофу, поскользнуться в ванной или отравиться ГМ-черникой».
2: «Какой?»
0: — спросила Снежана. «Генно-модифицированный», — пояснил я. Она силой стукнула себя по виску. Так человек бьет по неисправному телевизору.
3: «Вот черт, забыла! Мне же пришлось выгрузить дополнительные словари, чтобы попасть сюда!»
0: У киборгов память не чета наша, и параметры игры не были на нее рассчитаны. Эндрю вновь делал боевые шесты.
2: «Тебе помочь?» —
0: спросила Снежана. Он посмотрел на нее, как на полоумную.
4: «Это делается для тренировки», — пояснил я.
0: Девушка встряхнула головой.
2: «Люди платят большие деньги за то, чтобы заниматься ручным трудом? Разве вы создали машину не за тем, чтобы избавиться от него?»
0: «Я еще не встречал киборга, который бы играл в компьютерные игры. Им скучно».
1: «Ладно, Эндрю», — сказал я. «Рад был повидаться».
4: «А что, хороша игра?»
0: Я ожидал, что на меня выльется щенячий восторг. Но передо мной сидел юный циник, убивший больше орков и некромантов, чем я съел пончиков.
3: «Ничего», — ответил он. «Я играю еще в 18, но чаще в эту».
0: Хотелось сказать нечто мудрое, прежде чем раствориться на фоне заката. Однако ничего в голову не пришло. Снежана выдала:
2: «Если будешь делать дубинки, поднимешь навык на быстрее».
3: «Ну а сколько?»
2: «На 0,5%».
0: Он закрыл глаза, видимо, что-то подсчитывая. Потом принялся вырезать дубинку.
1: Серая тень появилась на далеком горизонте и начала стремительно приближаться к нам. Эндрю поднял голову и пробормотал несколько слов, таких, которые в его возрасте не то что произносить, но даже и знать не следует.
5: «Свистящий страх», — пробормотал он. «Вот ведь не повезло».
0: «Что это?» — спросил я скорее из вежливости.
3: «Самый сильный монстр в игре», — пояснил мальчик. «Его еще никому не удавалось победить, даже команды. Теперь он убьет нас всех».
0: «Разве здесь не зона безопасности?»
3: «Да, но страх это не остановит».
2: «Я не смогу вывести нас из игры», — сообщила Снежана.
3: «Правильно», — согласился Эндрю. «Никто не может, если рядом страх. Ну вам-то что? Вы не игроки, всего лишь гости. А вот я много опыта потеряю. Черт!»
0: Он по-прежнему сидел у подножия дерева, даже не делая попыток убежать. Только прекратил вырезать дубинки и бессильно откинулся спиной на широкий ствол. Серая тень становилась все ближе. У нее не было ясных очертаний, она походила на облако, непрестанно меняющее форму.
2: «Я не собираюсь ждать, пока меня убьют», — воскликнула Снежана. «Надо защищаться!»
0: «Не будь смешной!» Я опустился на траву рядом с мальчиком. «Это всего лишь игра. Иерарх гильдии дипломатов не может сражаться с мультиком. Расслабься и получи удовольствие».
2: «Ну уж нет!»
0: Снежана подняла правую руку, и от локтя до кисти та превратилась в шестиствольный пулемет. Эндрю ухом не повел. Во-первых, люди вообще не умеют шевелить ушами, хотя пословица вроде бы утверждает обратное. А во-вторых, для компьютерной игры подобные фокусы — такая же редкость, как деньги у ростовщика. Вот если бы юный Стивенс узнал, что моя партнерша способна на этот трюк и в реальной жизни, он, возможно, перестал бы считать амазонок и кентавров самым занимательным развлечением в мире.
1: Девушка-киборг вскинула оружие и прицелилась.
5: «Я тебя умоляю», — простонал я. «Не позорься.
1: А если журналисты узнают?» «Нет, придется мне для таких случаев заказать табличку. Я не знаю эту девушку».
0: Свистящий страх замер над нами, как Винни-Пух над пятачком, и Снежана действительно выпустила в него очередь из пулемета. Может, ей стоило остаться в альянсе наемников? Монстр развернулся и полетел прочь.
5: «Впервые вижу, чтобы он отступил», — сказал Эндрю с ленивым интересом. «Наверное, потому что вы гости. Гостям оружие не положено, оттого и сбой».
2: «Я подам в суд на вашу компанию», — сказала Снежана.
1: Осьминог развел шестью лапами сразу. Развел бы и двумя оставшимися, но на них он стоял.
6: «Это какая-то ошибка», — сказал он с искренностью мошенника. «В игре «Амазонки» и «Кентавры» нет свистящего страха, а в безопасной зоне монстры не нападают на игроков».
1: Правая рука девушки все еще сохраняла форму пулемета, приводя служителя в трепет. Думаю, Снежана сделала это нарочно.
7: «Мой мальчик!» —
1: бормотала Магда опять... его.
7: «Мой мальчик!»
1: — бормотала Магда, отпихивая в сторону мужа, больше по привычке, чем из необходимости.
7: «Когда он вернется домой?»
1: Я повернулся к ней. «Вы можете пригласить другого специалиста, миссис Стивенс, но, думаю, результат будет тот же. Ваш сын уже достаточно взрослый, чтобы самому распоряжаться своей жизнью. Суд это подтвердил. Раз он не хочет покидать компьютерную игру...» Я пожал плечами. «Это лучше, чем принимать наркотики или торговать ими». Магда закултыхалась, и я понял, что у юного Эндрю была веская причина сбежать из дома.
7: «Вы не можете говорить всерьез», — сказала она. «Ведь это все не настоящее. У моего мальчика все впереди. Жизнь, карьера. Он должен возглавить семейный бизнес, жениться, завести детей».
1: «Чем вы занимаетесь?» — спросил я.
8: «У нас небольшой химический концерн на Альтаире», — ответил супруг. «Мыло, порошок, туалетная бумага».
1: Я кивнул. «Волшебство, приключения, сокровища или туалетная бумага. Для нормального человека выбор очевиден, не так ли, миссис Стивенс?» С этим я ушел. Следующий день выдался довольно хлопотливым, но, к счастью, мне некуда было спешить. Я передал все текущие дела другим иерархам гильдии, написал прошение об отставке и к вечеру вновь находился в штаб-квартире игры «Амазонки и кентавры». Хром, стекло и пластик по-прежнему окружали меня, и восьмирукий служитель все так же вежливо улыбался, словно я никуда не уходил. Только на сей раз я находился уже в другом отсеке, в том, что станет моим.
9: «Вы сделали правильный выбор», — произнес Спрут. «Вам остается подписать эти бумаги, и ваша жизнь полностью переменится. Разумеется, вы сможете покинуть игру, как только захотите, но...»
1: Он хитро прищурился.
9: «Еще никто этого не делал».
1: Лазуревое небо вспыхнуло над моей головой. Две яркие бабочки вспорхнули из-под моих ног, большая мохнатая собака доверчиво потерлась о мою ногу. «Добро пожаловать в игру!» — вспыхнула и погасла надпись. Я снял со спины кирку и неторопливо пошел к неровной серой стене, в которой виднелись золотые прожилки. Работа шла быстро, и через пару часов возле меня уже лежали 6 груд драгоценного металла. Собака, высунув язык, с интересом смотрела на меня. Мобильный телефон зазвенел в моем кармане. Я вытащил его, разложил вдвое, потом еще и еще, пока он не превратился в Снежану Кэмерон.
10: «Не думала, что тебе удастся пронести меня сюда», — заметила девушка. «Иначе пришлось бы закачать мою программу тебе в мозг».
1: «Мы не настолько близко знакомы», — ответил я. «Что дало сканирование?» Она хмыкнула.
10: «Мы были правы. Все дело в свистящем страхе. Все остальное работает как часы, а вот его не должно быть в игре. Думаю, именно он удерживает здесь детей».
1: Я вскинул кирку на плечо. «Значит, пойдем и убьем его», — предложил я. «Только что делать с золотом? Я 2 часа копал, жалко оставлять». Снежана вскинула руку, превратившуюся в дуло гранатомета, и я поспешил зажать уши. Через мгновение там, где лежали мои сокровища, появился симпатичный кратер.
10: «Теперь другим не достанется», — бросила девушка. «Пошли!»
1: Собака осуждающе смотрела на нас. «Как ты думаешь, что это?» — спросил я. Я уже пожалел, что создал нового персонажа. Надо было купить готового, который умеет телепортироваться, летать или хотя бы лошадь в банке хранит. Девушка встряхнула роскошными черными волосами.
10: «Тут и думать нечего. Компьютерный вирус, который просачивается в мозг. Он заставляет человека навсегда остаться в игре. Виртуальные наркотики – идеальный способ зарабатывать деньги».
1: «Наивный ты у меня, Снежа», – усмехнулся я. «Их же проверяет Имперский комитет по развлечению и порнографии. От него и пиксель не утаишь». «Нет, крошка. Эта тварь – воплощение человеческих тревог и страхов. Людям свойственно бежать от действительности, а тут им предложили идеальный мир. С каждым разом покидать его становится все труднее. Страх игроков перед реальной жизнью все усиливается и, наконец, воплощается в монстра. Помнишь, что случилось с тем аппаратом для пончиков? Так и здесь. Живое существо возникло само собой, питаясь эмоциями игроков».
10: «Такого не бывает», —
1: сказала Снежана. «Поспорил бы с тобой, да не хочу обижать маленьких».
10: «Ладно, спорим. На что?»
1: Я остановился. «Если я прав, ты поставишь себе фильтр нецензурных выражений». Девушка задохнулась от возмущения.
10: «Тогда я буду не я!»
1: Я хмыкнул. «Говорил же, не хочу спорить с кнопкой».
10: «Ладно».
1: Снежана глубоко засопела, изобретая ставку.
10: «Когда ты убедишься, что это вирус, ты на мне женишься!»
1: Я отмахнулся. «Снежа, я не могу, ты ведь киборг. Вы гораздо более совершенная форма жизни, чем люди. Согласно звездному кадастру, браки между нами запрещены». Она пожала плечами.
10: «Тогда возьму тебя в рабство. Это почти одно и то же».
1: Я подчеркнуто засмеялся. «Согласен. Ты все равно не выиграешь». Свистящий страх завис на дне узкого ущелья. Почуяв нас, он стал медленно подниматься по склону. Монстр не спешил, знал, что нам не сбежать.
10: «Кибернетическая форма жизни», — сказала Снежана, проводя перед ним сканером. «Но неразумная. Посмотрим, что у него внутри».
1: Ее руки превратились в две ракетницы, и я вновь поспешно заткнул уши. Серое облако разлетелось на рваные клочки. Девушка шагнула вперед, пытаясь рассмотреть их сквозь дым.
10: «Свадьба», — сказала она.
1: «Фильтр», — возразил я. Лоскутки страха несколько секунд кружили в воздухе. Потом они дрогнули, вспыхнули, вознеслись вверх и с громкой веселой песенкой закрутились и заплясали надписью «Покупайте пончики через интернет». «Рекламный баннер?» — спросил я. Я не спеша опустился на траву.
10: «Да, и к тому же трехлетней давности», — согласилась Снежана. «Наверное, его просто не до конца стерли, и обрывки программы постепенно превратились в монстра».
1: Я положил кирку на колени. «Значит, не он заставлял людей оставаться здесь?»
10: «Нет, он просто не мог».
1: «Тогда почему они это делают?» Снежана почесала затылок.
10: «Не знаю. Наверное, просто игра хорошая».
1: Я озадаченно смотрел на рекламу.
11: «Но это же глупо. Где же мораль? Наставление юным читателям?»
10: «Не знаю», — повторила Снежана. «Может быть, всегда носите с собой ракетницу?»
1: Мне пришлось заплатить большой штраф за то, что я протащил киборга в игру и к тому же пользовался там запрещенными видами оружия. Я подал встречный иск, и все остались при своих. Прошение об отставке я, естественно, так и не отправил, а осьминог до сих пор обижен на меня за обман. Эндрю Стивенс играл в «Амазонок» 2 года подряд, потом бросил. Он закончил школу экстерном и теперь учится на адвоката по налогам. Все же «Хоббит» старался не зря. Его отец обчистил кассу компании и сбежал с секретаршей. После его ухода Магда начала сильно пить и несколько раз устраивала пьяные драки в барах. Имперский суд приговорил ее к 3 годам домашнего ареста, и поскольку Эндрю пожизненно оплатил подписку на игру «Амазонки и кентавры», его мать коротает время там. Теперь она летает над изумрудными полями в облике твари с 4 крыльями и рвет игроков в куски. Особенно достается новичкам. К ним Магда просто безжалостна. Впервые в жизни она абсолютно счастлива.

Ну и, как я уже сказал, первый рассказ, который вы сегодня не услышите, называется «В подарок», а написал его Майк Гелпин.

0: Радиотелефон забринчал, едва рассвело, но старый Эдуардо Суарес был уже на ногах. По крестьянской привычке вставал он затемно, так же, как старый Энрике Чавес, что держал ферму по ту сторону каньона, или Альфонсо Гарсия, которому стукнуло уже 90, но который каждое утро спускался в шахту первым. Сыновья и внуки Альфонсо топали за ним вслед, по очереди склонялись, целовали тыльную сторону дряблой старческой ладони и один за другим ныряли в забой. На свет Божий Альфонсо вылезал, благословив последнего из них. Эдуардо окинул быстрым взглядом хлева на западном горизонте. Амбары на восточном, три дюжины беленых домиков с черепичными крышами, выстроившихся по краю каньона в два ряда. В них обитало его собственное семейство, но ни сыновья, ни внуки еще не проснулись. Лишь 15-летняя непоседа Марисабель уже пылила по проселку на северо-запад к птичникам. Старик невольно заулыбался. Старшая правнучка пошла в него. Легкая на ногу, скорая на руку, работящая. Соседские мучачос уже на нее заглядывались, а Пако Гарсия и Нандо Чавес недавно и вовсе подрались и расквасили друг другу носы. Телефон продолжал дребезжать, и Эдуардо, спохватившись, потрусил к радиостанции.
1: «Жив еще, старый хрен!»
0: — осведомился телефон голосом Эда Краснова, некогда отчаянного дрычуна, выпивохи и бабника, а ныне почтенного главы семейства, одного из самых многочисленных на Одиссее.
1: «Что мне сделается?»
0: — в тон Краснову ответил Эдуардо.
1: «Чего трезвонишь ты с позаранку, тезка?»
0: Были Эдуардо с Эдуардом друзьями с того самого дня, как Одиссей спешно стартовал с Габийского космодрома, унося на борту 400 первопроходцев. Молодых, сильных, рисковых, чикас и мучачас из добрых 60 стран.
1: «Не поверишь», — отозвался Эд. «Только что звонил Жан-Пьер из своей Бургундии. Так вот, у нас гость, старина. Вернее, гость. Угадай, откуда?» «Делать мне нечего, только гадать», — проворчал Эдуардо. «Дон Диабло знает, кто там к тебе прилетел».
2: «Да не ко мне, старый осел. Он к нам прилетел, к нам ко всем.
1: Торговец с самой земли».
2: «Да ты что?»
0: — ахнул Эдуардо.
2: «Не может быть!»
0: Визитеры Одиссею не жаловали. Раз в 4 года приземлялся на единственном космодроме транспорт с базы, забирал руду, плоды, скот в обмен на механизмы, технику, пожитки и утварь. Потом отчаливал, и жизнь катилась своим чередом. 20 лет назад, впрочем, завернул на удачу настоящий странствующий то ли театр, то ли цирк. Успеха, правда, скоморохи с лицедеями не снискали. Старики вяло поаплодировали, рассчитались натуральным продуктом и отправились по домам, а молодежь и вовсе с первого же представления сбежала. Праздность и развлечения на Одиссее были не в чести.
1: «Давай, собирайся!»
0: — чистил в радиотелефонную трубу старый Эд.
1: «Наших прихвати! Энрике там, Альфонсо! Девок возьмите, товару поболее и дуйте к космодрому, а я сейчас еще Карлушке и Эберхарту в Баварию позвоню. Ты поторапливайтесь, торговец ждать не станет».
2: «Постой!»
0: — спохватился Эдуардо.
1: «А чем он, собственно говоря, торгует?»
2: «А пес его знает чем, какая разница? Говорят же тебе, не абы откуда прилетел, а с земли!»

0: Глайдер забили товаром под завязку. Клетями с гусями и кроликами, мешками с огурцами, баклажанами и молодым картофелем, ящиками с персимонами, мандаринами и киви. Всем тем, что плодородная земля малой планеты на самых задворках галактики щедро дарила возделывающим ее поселенцам.
1: «Пряжу! Пряжу-то забыли, дедушка!»
0: — хлопотала у люков румяная черноглазая Санчита, одна из младших внучек на выданье.
1: «Эй, Карлита, Изабель, пряжу-то!»
2: «Да дьябло с ней!» — ворчал из пилотской кабины Эдуардо. «У землянина, небось, своей хватай! Поспешите! Не опоздать бы!»
0: Глайдер оторвался от земли за 3 часа до полудня. Прошел над Андалузией, как называли свой надел испанские колонисты. Наискось пересек соседнюю Аризону, за ней Урал. Когда оба солнца сошлись в зените, позади остались Корнуолл, Бавария, Миядзаки, Санта-Катарина. На посадку у окраины космодрома зашли в 1:30.
2: «Настоящее столпотворение!»
0: — недовольно бурчал старый Альфонсо, близоруко щурясь на снующих по космодрому поселенцев.
2: «Глядишь ты, темно, провозимся!»
0: Эдуардо крякнул, спрыгнул из кабины на землю, эдак по-молодецки сиганул, знай, мол, наших, сдержал стон от подагрической боли в суставах и чинно двинулся к задравшему нос в небо торговому судну.
2: «Гутен так, Пауль! How are you, Джек?»
0: — приветствовал он на ходу случившихся по пути стариков.
2: «Бонжур, Жан-Пьер! Так что же он привез?»
3: «Скоро узнаем!»
0: — кивнул Жан-Пьер в сторону разбитого у трапа торговца сборного павильона из пластика. Из шлюза грузового трюма по аппарели споро двигались в павильон вереницы разномастных коробок с надписями по бокам. Сам торговец, коренастый, морщинистый, с седой бородищей старик, умастился за раскладным столиком у павильонного входа. Нахмурившись, колдовал над электронной диковиной с цветастым экраном.
2: «Персоналка!»
0: — припомнил название диковины Эдуардо.
2: «Как же ее... планер... пломбир... планшет!»
0: — подсказал Альфонсо Гарсия, сохранивший, вопреки возрасту, юношескую память.
2: «Хорошая вещь! Так чем же он все торгует-то?»
0: Пытаясь протолкаться поближе, ворчал Эдуардо.
2: «Не пойму никак!»
0: Торговец оторвался от своей персоналки, окинул строгим взглядом окруживших его людей.
2: «Не толпитесь, почтенные!»
0: Сиплым, надтреснутым голосом попросил он.
2: «На всех хватит! В очередь! Стройтесь в очередь! Обслуживать буду по одному. Итак...»
0: Он выдержал паузу и продолжил торжественно.
2: «Сувениры, почтеннейшие! Отличные сувениры с Земли! Со всех частей света, со всех стран и городов мира! К вашим услугам!»
0: Толпа разом ахнула.
1: «Вот это да!»
0: Восхищенно прокричал Жан-Пьер Мартен на ухо глуховатому Иву Дюбуа.
2: «Сувениры! Память о родине! Память о доме!»
1: «Что, правда?»
0: Подался к торговцу старый Джек Мюррей.
1: «С самой земли?
2: А то!»
0: Торговец энергично тряхнул бородой.
2: «С нее, с матушки! Фирменные, какие хочешь! Ну, построились, что ли? Давай, подходи по одному!»
0: У Эдуардо Суареса от волнения вспотели ладони. На «Одиссей» грузили только самое необходимое, только то, без чего колонистам было не обойтись. Сувениром среди пожитков места не нашлось. И вот теперь... Эдуардо утер с глаз невольные стариковские слезы.
2: «Теперь... Карлита, Санчита, Изабель!» —
0: гаркнул он.
2: «Тащите сюда товар, весь без остатка!»

0: из Мюнхена. Из Мюнхена есть?
1: Навис над раскладным столиком плешивый, подслеповатый Карл Эберхард.
0: Из Мюнхена! Сейчас.
1: Узловатые пальцы торговца заплясали по клавиатуре планшета.
0: Есть, конечно. Санта-Клаус фарфоровый, 4 экземпляра различной величины. Кружки глиняные с надписью «Шеллингштрассе» 3 штуки. Шляпы баварские, фетровые. Макеты. И что за них хочешь? А что есть? Выбирай.
1: Карл замахал руками, подзывая родню.
0: Грета, Лисхен, давайте товар. Зерно имеется, отборное в мешках. Колбаса кровяная имеется, ливерная, домашняя. Пиво, яблоки, вчера только с дерева. Молоко, яйца, сколько тебе? Да черт с ним, бери все.
2: Из Дрездена есть?
1: Сменил Карл рябой веснушчатый Пауль Миллер.
2: Есть, да? Да не важно, что именно. Беру. Марта, Эльза, товар. Из Вашингтона есть? Из Сан-Паулу. Из Пекина. Мельбурна. Токио. Касабланки. Давай. На базе обменяешь на деньги. Линда, Джульетта, Мейлин, Мичико, Луиджина, Шарлотта. Тащите, тащите, тащите товар.
0: Из Севильи.
1: Дождался, наконец, своей очереди Эдуардо.
0: Что есть из Севильи? Сейчас.
1: Торговец устало выдохнул, склонился, подался к планшету.
0: Значит так, кастаньеты имеются, севильское кружево, бычок из андалузской керамики. Забираю все. Вон товар.
1: Эдуардо шагнул назад, освобождая место, но в последний миг спохватился.
0: Постой, для девочки 15 лет есть что-нибудь? Что-нибудь особенное? Это правнучка моя старшая, настоящая красавица андалузка.
1: Торговец склонился к экрану.
0: Могу предложить веер, к примеру, тоже из Севильи. Отличный веерок расписной. Беру.
1: Эдуардо довольно потер ладони.
0: Спасибо тебе. И тебе спасибо, почтеннейший. Ну, кто там еще остался?
3: Да вроде один я.
1: Переступил с ноги на ногу Эд Краснов.
3: Пока обзвонил всех, припозднился малость. Так что, выходит, я последний.
0: Из Москвы есть?
1: Торговец вскинул на Краснова взгляд блеклых старческих глаз.
0: Откуда ты сказал, браток?
1: Из Москвы. Торговец поднялся на ноги.
0: Земляк, что ли?
1: Неуверенно спросил он.
3: Ну, Эдик Краснов с Таганки.
1: Торговец шагнул вперед.
0: А я Петька Родионов с Печатников.
1: Старики обнялись.
0: Как она?
1: Бормотал Эд.
0: Как Москва-то, а? Белокаменная. Да стоит себе, стоит. А Кремль? Да на месте Кремль.
3: Слава богу.
0: У тебя там остался кто?
3: Ну, конечно, закивал торговец.
0: Семья, двое сыновей, внуки, Машенька и Юрка. Привет им передавай. А привез ты что? Я.
1: Родионов внезапно отшатнулся, шагнул назад.
0: Из Москвы.
1: Секунду-другую он стоял молча, растерянно моргая, затем встрепенулся.
0: Есть, есть из Москвы. Ты постой здесь, браток.
1: Торговец засеменил к трапу, вскарабкался по ступеням и скрылся в шлюзе. Через пару минут появился вновь с металлической шкатулкой в руках.
0: Вот.
1: Он бережно поставил шкатулку на столик, дрожащими пальцами отпер защелку и откинул крышку.
0: Это из Москвы, Эдька. Все, что есть. Половина твоя, бери.
1: Эдуард Краснов, масластый, кряжистый, с задубевшей на солнце кожей, седой, как снег, с минуту безмолвно смотрел на шмат запекшейся аспидно-серой земли.
0: Это из Москвы?
1: Запинаясь, переспросил он.
0: Из самой Москвы? Да.
1: Родионов отделил половину, протянул в ладонях.
0: Забирай твое.
1: Краснов принял землю, поднес к губам, поцеловал.
0: Спасибо,
1: выдохнул он.
0: Вера, Людочка, товар!
2: Ничего не надо,
1: отступил назад Родионов.
0: Так забирай. В подарок.

Когда торговое суденышко вышло на орбиту, Родионов мелкими стариковскими шажками добрался из пилотской рубки до мастерской, постоял на пороге, затем шагнул вовнутрь. Пнул производящие фарфоровые статуэтки аппарат, плюнул на ткацкий станок, с горечью оглядел прочее оборудование, раскрыл шкатулку и долго смотрел на оставшуюся половину запекшегося земляного брикета. Он вспомнил, как накручивал по орбите витки, как глядел на заснятые бесчувственной аппаратурой развалины Лондона, на воронку, оставшуюся там, где раньше был Дрезден, на пепел от Барселоны, на спекшуюся лаву Нью-Йорка. Вспомнил, как спускался в посадочном модуле туда, где была Москва. Как, задыхаясь от слезных спазмов, вгрызался киркой в грунт. Как где-то там истлели кости обоих его сыновей. Где-то там лежала еще зола, оставшаяся от Машеньки и Юрки.

0: Эндрю Уигену исполнилось 20 лет в тот день, когда он прилетел на планету Сорелле Дольче. Точнее, 20 ему исполнилось незадолго до конца путешествия. Эндрю выяснил это, когда подсчитал, сколько секунд продолжался его полет при скорости, близкой к скорости света, и сколько субъективного времени прошло для него лично. В любом случае, он хотел считать себя 20-летним и не думать о том, что с момента, когда он появился на свет, а это было давным-давно на Земле, в эпоху, когда человечество еще не вышло за пределы Солнечной системы, минуло уже 400 с лишним лет. Как только из выходного шлюза появилась Валентина, Эндрю поспешил сообщить ей новости. «Я только что посчитал», — сказал он. «Мне стукнуло 20». «Поздравляю», — откликнулась сестра. «Теперь тебе, как и всем, придется платить налоги». С тех пор, как закончилась последняя космическая война, Эндрю жил за счет средств трастового фонда, основанного благодарным человечеством для командира армады Объединенных космических флотов, спасшего цивилизованные миры от страшной опасности. А если уж быть совсем точным, то фонд был создан в самом конце Третьей войны с баггерами, когда люди еще считали своих врагов чудовищами. В те времена дети, командовавшие космическими флотами, считались героями. Но позже эту битву стали называть войной ксеноцида. Отношение человечества к своим героям изменилось радикально. Сейчас ни одно планетарное правительство не осмелилось бы организовать пенсионный трастовый фонд для Эндрю Уигена, величайшего в истории человечества военного преступника. Более того, если бы стало известно, что подобный фонд уже существует, разразился бы грандиозный скандал. К счастью, убедить ветеранов космического флота в том, что уничтожение баггеров было скверным поступком, оказалось довольно трудно. Именно командование космофлота приложило немалые усилия, чтобы скрыть только что созданный фонд от внимания общественности. Собранные средства распределили между множеством других фондов, приобрели на них пакеты акций в сотнях компаний, так что ни один человек не мог распоряжаться сколько-нибудь значительной частью средств фонда. Огромная сумма словно растворилась, и только сам Эндрю и его сестра Валентина знали, где находятся деньги и сколько их на самом деле. Но теперь, когда Эндрю исполнилось 20, он должен платить налог. Для определения суммы налога ему необходимо сообщить властям о своих доходах. Закон обязывал Эндрю предоставлять декларацию о доходах либо ежегодно, либо после каждого межзвездного перелета, если тот длился больше одного года по объективному времени. При этом налоги переводились в годовые исчисления, и к ним приплюсовывалась пеня за просрочку платежа. Излишне говорить, что мысль об этом не вызывала у Эндрю особого восторга. «Слушай, а как у тебя с налогами на твое роялти?» – спросил он у Валентины. «Так же, как у всех», – ответила она. «Впрочем, моя последняя книга пока расходится не очень хорошо, так что платить нужно немного». Но когда через несколько минут они уселись за установленные в астропорту Сорелле Дольче общественные компьютеры, ей пришлось взять свои слова назад. Последняя книга Валентины, в которой рассказывалось о гибели колонии Юнга Кальвина на планете Гельветика, стала настоящим бестселлером.
1: «Похоже, я богата», — пробормотала она, поворачиваясь к Эндрю.
0: «А вот я даже не знаю, богат я или нет», — ответил он. «Компьютер, бедняга, никак не может справиться с перечнем моей собственности». На экране компьютера сменяли друг друга названия компаний, корпораций, фирм, и конца этому не было видно.
1: «Я думала, когда тебе исполнится 20, ты просто получишь чек на всю сумму, которая накопилась за все годы на счете в банке», — сказала Валентина.
0: «Хотел бы я, чтобы именно так и случилось», — вздохнул Эндрю. «Мне вовсе не улыбается сидеть здесь бог знает сколько времени и ждать, пока компьютер доберется до конца списка».
1: «Придется», — заметила Валентина. «Тебя просто не пропустят через таможню, если ты не сможешь доказать, что заплатил все налоги, и что после этого у тебя осталось достаточно денег, чтобы удовлетворительно содержать себя, не отягощая своей персоной местную систему социальной помощи».
0: «А если у меня вовсе не останется денег? Меня что, отправят обратно?» — поинтересовался Эндрю.
1: «Нет, просто поместят в трудовой лагерь и заставят зарабатывать свою свободу, причем по самым низким расценкам».
0: «Откуда ты знаешь?»
1: «Я прочла достаточно много исторической литературы и составила представление о повадках планетарных правительств. Или трудовой лагерь, или что-то в этом роде. В крайнем случае, тебя действительно отправят назад».
0: «Но ведь, наверное, я не единственный, кто прилетел на новую планету и обнаружил, что ему необходимо не меньше недели, чтобы разобраться в своей финансовой ситуации», — заявил Эндрю. «Поищу кого-нибудь, кто мне поможет».
1: «Я, пожалуй, останусь здесь и заплачу свои налоги», — хмыкнула Валентина. «Как взрослая и честная женщина».
0: «Мне стыдно за тебя». Эндрю жизнерадостно улыбнулся и зашагал прочь.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Орсон Скотт Карт. Советник по инвестициям. Продолжение. Бенедетто искоса взглянул на самоуверенного юнца, опустившегося в кресло для посетителей, и вздохнул. Он сразу понял, что с этим типом не оберешься неприятностей. У парня был вид богатого молодого повесы, который только что прибыл на новую планету, но уже уверен, что сможет добиться от инспектора налогового ведомства любых уступок. «Чем могу быть полезен?» – спросил Бенедетто по-итальянски, хотя довольно сносно владел межзвездным, на котором по закону и был обязан обращаться ко всем путешественникам. Немало не смутившись, молодой человек протянул Бенедетто удостоверение личности. «Эндрю Уиггин?» – недоверчиво переспросил инспектор. «Да, что?» «И вы хотите, чтобы я поверил, будто ваше удостоверение подлинное?» Видя, что ему не удалось сбить собеседника с толку, Бенедетто перешел на межзвездный. «Почему бы нет?» – молодой человек пожал плечами. «Но Эндрю Уиггин?» – повторил инспектор. «Или вы считаете, что попали в глухую провинцию, где никто не слыхал про Эндера Ксеноцида?» «Разве быть тезкой – уголовное преступление?» – поинтересовался Эндрю. «Нет, но пользоваться фальшивыми документами...» «Сами посудите. Если бы я действительно хотел подделать свое удостоверение, разве стал бы я использовать подобное имя?» – сказал Эндрю. «С моей стороны, это было бы глупо». «Пожалуй, нехотя», – согласился Бенедетто. «Тогда давайте исходить из того, что имя Эндрю Уиггина, доставшееся мне при рождении и совпадающее с именем Эндера Ксеноцида, причиняет мне значительные моральные страдания. Возьмете ли вы утверждать, что это обстоятельство могло отрицательно повлиять на мою психику?» «Ваше психическое здоровье меня не касается», — возразил Бенедетто. «Я занимаюсь налогами». «Знаю», — кивнул Эндрю. «Но мне показалось, что вы как-то очень озабочены моим удостоверением личности. Вот я и подумал, либо вы тайный агент таможни, либо философ. Впрочем, кем бы вы ни были, кто я такой, чтобы мешать вам удовлетворять свое любопытство в рабочее время?» Бенедетто терпеть не мог образованных болтунов. «Чего вы от меня хотите?» — раздраженно бросил он. «Дело, видите ли, в том, что мои финансовые дела находятся в некотором беспорядке. Раньше в связи с возрастом мне не приходилось платить налоги. Я лишь недавно вступил в управление собственным имуществом, поэтому пока не знаю, какие у меня доходы. Словом, я хотел бы просить о небольшой отсрочке, чтобы иметь возможность разобраться в своей собственности». «Отказано», — заявил Бенедетто. «Как это?» — удивился Эндрю. «Просто отказано и все?» «Именно так», — подтвердил инспектор. Несколько секунд Эндрю сидел неподвижно. «Еще вопросы?» – осведомился, наконец, Бенедетто. «Могу я обратиться в вышестоящую инстанцию?» «Разумеется. Но не раньше, чем заплатите все налоги», – любезно объяснил инспектор. «Я не отказываюсь уплатить налоги», – попытался урезонить его Эндрю. «Просто для этого мне понадобится время. Я подумал, что мне будет гораздо удобнее работать в квартире за своим компьютером, а не на общественных компьютерах здесь, в астропорту».
1: «Боитесь, что кто-то может подсмотреть, какую сумму прабабушка оставила вам на карманные расходы?» — ухмыльнулся Бенедетто.
2: «Да. Я предпочитаю решать такие вопросы, когда никто не стоит у меня за спиной и не заглядывает через плечо», — подтвердил Эндрю.
0: «Запрещается покидать пределы астропорта, не уплатив налогов».
2: «Ну хорошо», — вздохнул Эндрю. «Тогда дайте мне хотя бы возможность воспользоваться моими ликвидными средствами, чтобы было чем платить за пребывание на этой планете. Мне нужно время, чтобы рассчитать сумму налога».
0: «Почему вы не сделали это во время полета?»
2: «До сегодня все мои средства находились в доверительном управлении. Я понятия не имел, как сложно будет учесть все имущество».
1: «Вы, несомненно, понимаете, что, рассказывая эту историю, снова и снова разбиваете мне сердце».
0: «Еще немного, и я разрыдаюсь», — сообщил Бенедетто.
3: Молодой человек еще раз вздохнул.
2: «Что-то я не пойму, чего вы от меня хотите?»
0: «Я хочу, чтобы вы заплатили налоги, как все нормальные люди».
2: «Я не могу добраться до своих денег, пока не заплачу налоги», — сказал Эндрю. «А пока я буду их рассчитывать, мне не на что будет жить, если только вы не разрешите мне снять со счета достаточную сумму. Получается самый настоящий заколдованный круг».
1: «Вы, наверное, жалеете, что не подумали об этом раньше, не так ли?» — ухмыльнулся Бенедетто.
3: Эндрю обвел взглядом кабинет инспектора.
2: «Вон на том плакате написано, что вы обязаны помочь мне заполнить декларацию о доходах», — сказал он.
0: «Да, это так».
2: «Так помогите же!»
0: «Покажите мне вашу декларацию, и я...»
3: Эндрю удивленно посмотрел на него.
2: «Как я могу показать вам ее?»
0: «Вызовите ее вот здесь».
3: Бенедетто развернул стоявший у него на столе компьютер, чтобы Эндрю мог воспользоваться клавиатурой. Поглядев на вывешенные на стене образцы, Эндрю ввел в компьютер свое имя, индивидуальный номер налогоплательщика и личный идентификационный код. Бенедетто в это время тактично отвернулся. Он прекрасно знал, что установленное в его компьютере программное обеспечение запомнит каждую букву, каждую цифру, напечатанную молодым человеком. Когда посетитель покинет кабинет, ничто не помешает Бенедетто как следует покопаться в его финансовых записях, так что, пожалуй, имело смысл помочь парню разобраться с налогами поскорее. Компьютер начал прокручивать какую-то таблицу, казавшуюся бесконечной. «Что это такое?» — спросил Бенедетто, поворачиваясь к компьютеру. Строки возникали внизу экрана и исчезали наверху, но ползунок на линейке скроллинга словно прилип к одному месту. Режим постраничного просмотра был отключен, и Бенедетто понял, что весь этот гигантский список появился на экране в том виде, в каком был вызван одним единственным вопросом в графе налоговой декларации. Слегка развернув монитор, чтобы лучше видеть, Бенедетто впился взглядом в экран. Таблица состояла из названий фирм, корпораций, фондов и их коммутационных кодов. В отдельную графу было вынесено количество принадлежащих клиенту акций того или иного предприятия. «Теперь, надеюсь, вы понимаете, в чем моя проблема?» — спросил молодой человек. Таблица продолжала скользить по экрану, и Бенедетто нажал клавишу, чтобы остановить ее.
4: «На мой взгляд, — сказал он слегка задыхающимся голосом, — вы довольно богаты».
3: «Но я этого не знал», — возразил Эндрю. «То есть я был в курсе того, что некоторое время назад попечители фонда разместили мои средства в нескольких предприятиях, но я понятия не имел, что их окажется так много. Прибывая на новую планету, я каждый раз просто снимал со счета столько, сколько мне было нужно, и таким образом обеспечивал себя средствами на текущие расходы. А поскольку это была освобожденная от налога правительственная пенсия, мне никогда не приходилось сталкиваться ни с какими трудностями».
1: «А парень-то, похоже, действительно разбирается в законах не лучше новорожденного младенца», — подумал Бенедетто, чувствуя, как исчезает его неприязнь к гостю. Он даже испытал к нему что-то вроде прилива дружеских чувств. Ведь этот пижон мог сделать Бенедетто богатым человеком и даже не заметить этого. Одних только акций, которыми этот парень владел в корпорации «Винниченцо Энцикль», последней в восстановленном списке, которая к тому же имела филиал на Сорелле Дольче, хватило бы Бенедетто, чтобы уйти в отставку, купить в пригороде шикарное поместье, завести слуг и ни в чем не нуждаться до конца своих дней. А ведь список едва-едва дошел до «В».
4: «Любопытно», — протянул Бенедетто, чтобы что-то сказать.
3: «Кроме того, — добавил молодой человек, — мне исполнилось 20 только перед концом моего последнего путешествия. До этого проценты, которые приносил мне вложенный капитал, не облагались никакими налогами, так что, как мне кажется, я имею право получить их, когда мне вздумается. Разрешите же мне воспользоваться этими средствами и дайте несколько недель, чтобы найти квалифицированного специалиста, который помог бы мне разобраться с остальным имуществом. Тогда я смогу полностью отчитаться о своих доходах и заплатить налоги, как положено».
4: «Что ж, это неплохая мысль», — признал Бенедетто.
3: «А где находятся средства, о которых вы говорили?»
4: «В банке Каталония Exchange».
1: «А номер счета?»
3: «Все, что вам нужно, это снять арест со всех денежных сумм, положенных на мое имя», — пояснил Эндрю.
4: «Номер счета для этого знать не обязательно».
3: Бенедетто не стал настаивать. Он не видел никакой необходимости запускать лапу в карманные деньги этого мальчишки. Перед ним настоящая золотая жила. Неиссякаемый источник богатства, откуда, не рискуя попасться, можно черпать щедрой рукой.
0: Вызвав на экран соответствующую форму, Бенедетто ввел необходимые сведения и отправил по назначению. Он также выписал Эндрю пропуск сроком на 30 дней, позволяющий свободно передвигаться по планете при условии, что мистер Уиггин будет ежедневно отмечаться в налоговой службе. Через месяц Эндрю обязан предоставить полную декларацию о доходах и выплатить в полном объеме все причитающиеся налоги. Ему запрещается покидать Сорелле Дольче до тех пор, пока декларация не будет проверена и утверждена налоговым департаментом. Такова была стандартная бюрократическая процедура, предусмотренная для подобных случаев. Тем не менее, молодой человек поблагодарил инспектора. Бенедетто особенно любил, когда всякие богатые кретины благодарили его за то, что он лгал, ими незаметно откусывал кусочки от их пирога, и вышел из кабинета. Как только дверь закрылась, Бенедетто очистил экран компьютера и вызвал программу-перехватчик, которая должна была зафиксировать личный идентификационный код молодого человека. Несколько секунд он ждал, но программа не появлялась.
3: Тогда Бенедетто открыл меню работающих программ, нашел скрытый протокольный файл и... вот странность. Обнаружил, что программа-перехватчик даже не была загружена. Как это объяснить, Бенедетто не знал. Данная программа загружалась всегда, но только не сегодня. Вскоре выяснилось, что она вовсе исчезла с жесткого диска. В поисках каких-либо фрагментов пропавшей программы Бенедетто просмотрел диск и память компьютера с помощью собственной версии запрещенной программы «Хищник», но наткнулся только на пару временных файлов, которые не содержали никакой полезной информации. Программа-перехватчик была стерта, да так основательно, что восстановить ее не представлялось возможным. Хуже того, когда Бенедетто попытался вернуться к декларации, которую на его глазах создал на экране Эндрю Уиггин, то не смог этого сделать. Она должна была оставаться здесь, в компьютере, вместе с бесконечным списком принадлежащих молодому нахалу паев и акций, на которые Бенедетто собирался совершить набег. Существовало множество способов выпотрошить их и без использования личного идентификационного кода. Но возникший на экране стандартный бланк был девственно чист. Названия компаний и их коммутационные номера исчезли.
5: Что же случилось? Невероятно, чтобы обе программы дали сбой одновременно.
3: Неважно. Список был таким большим, что часть информации неизбежно должна была попасть в буфер. Хищник найдет ее. Но теперь не отзывался уже и хищник. Как выяснилось, он тоже пропал из памяти, хотя Бенедетто вызывал его каких-нибудь 5 минут назад.
4: Ну нет, это невозможно, это...
5: Как мог этот парень заразить компьютер вирусом только тем, что ввел свой идентификационный номер? Или он сумел каким-то образом внедрить программу «Вирус» в название одной из фирм в своем списке?
3: Бенедетто задумался. Он частенько пользовался нелегальным программным обеспечением, но ему еще не приходилось слышать о вирусах, способных проникать в компьютеры с неархивированными данными. Во всяком случае, незащищенные компьютеры налоговой службы.
5: Уж не шпион ли этот Эндрю Уиггин?
3: Сорелле Дольче была одним из немногих миров, продолжавших успешно противостоять интеграционной политике Конгресса Звездных Путей. Неужели парень послан специально, чтобы нанести по планете коварный удар? Нет, абсурд. Шпион имел бы на руках абсолютно достоверную декларацию о доходах, заплатил бы все налоги и двинулся дальше, не привлекая к себе внимания. Должно существовать какое-то другое объяснение. Бенедетто был полон решимости отыскать его. Кем бы на самом деле ни являлся этот Эндрю Уиггин, Бенедетто вовсе не собирался отказываться от его состояния.
5: Именно такого случая он ждал всю жизнь. И тот факт, что у парня было какое-то редкое программное обеспечение, вовсе не означал, будто Бенедетто не сумеет изобрести способ отщипнуть кусочек этого пирога.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

Эндрю все еще кипел от злости, когда они с Валентиной наконец-то вышли из здания Астропорта. Сорелли Дольче была сравнительно молодой колонией. Ее история насчитывала всего какую-нибудь сотню лет, однако статус ассоциированной планеты сделал свое дело. На Сорелли Дольче прочно обосновался неконтролируемый теневой бизнес, принесший с собой полную занятость и сотни возможностей сколотить неплохое состояние. Главным следствием оказался бурный рост населения. Впрочем, несмотря

Соответствующей была и фауна. Царство рептилий, размерами не уступавших земным динозаврам. Человеческие поселения, однако, были достаточно безопасны, а расчищенные в джунглях участки столь плодородны, что половина посевных площадей была отведена под экспортные товарные культуры. Официально Сорелли Дольче вывозила натуральные текстильные волокна, а нелегально – разнообразное продовольствие. Отдельной статьей экспорта были огромные, яркие расцветки шкуры гигантских рептилий. Шкуры использовались в качестве ковров и натяжных потолков во всех принадлежащих Конгрессу звездных путей мирах. Десятки охотничьих партий отправлялись в джунгли, чтобы месяц спустя вернуться с 5 десятками кож. Для уцелевших участников экспедиции такого количества трофеев было вполне достаточно, чтобы до конца своих дней купаться в роскоши. К сожалению, слишком много охотников не возвращались назад. Некоторые шутки, правда, уверяли, что если местная рептилия съест человека, то из-за разницы в метаболизме она будет страдать расстройством желудка по меньшей мере неделю. Однако это могло служить лишь слабым утешением. О возмездии с большой буквы не было и речи, и все же находились люди, которые вынашивали план расправиться с динозаврами. Новые дома возводились на Сорелли Дольче постоянно. Но спрос намного опережал предложение, так что Эндрю и Валентине пришлось потратить почти весь остаток дня, прежде чем они нашли и сняли подходящую квартиру. В ней уже жил богатый охотник-обессинец, однако через несколько дней он отбывал в экспедицию, оставляя квартиру в их полном распоряжении. Единственное, о чем он попросил новых соседей, это присмотреть за его вещами, пока он не вернется. Или не вернется. «А как мы узнаем, что вас больше не ждать?» — поинтересовалась Валентина, которая была практичнее брата. «Поплачу женщин в ливийском квартале», — с готовностью объяснил охотник. Устроившись, Эндрю первым делом подсоединил компьютер к межзвездной электронной сети и зарегистрировался, чтобы иметь возможность спокойно разбираться со своим имуществом. Что касалось Валентины, то ей предстояло просмотреть целую гору почты, поступившей после выхода в свет ее последней книги, не считая обычной корреспонденции, которую она получала от историков со всех поселенческих миров. Несколько сот посланий отправилось в папку с пометкой «Ответить позже», однако одни только срочные письма заняли у нее 3 долгих дня. К счастью, абоненты понятия не имели, что пишут молодой 25-летней женщине. Таков был субъективный возраст Валентины. Иначе, как шутливо говорила она, от поклонников не было бы отбоя. Подавляющее большинство корреспондентов, за исключением тех, кто был знаком с ней лично, считали своим адресатом известного историка по имени Демосфен. Разумеется, многие понимали, что это псевдоним, а несколько ретивых репортеров, вдохновленных популярностью, которые пользовались книги Валентины, даже задались целью вычислить настоящего Демосфена. Для этого они сопоставили периоды, когда она путешествовала и либо вовсе не отвечала на письма, либо мешкала с ответом со списками пассажиров межзвездных кораблей. Задача была сложной, требующей долгих и тщательных подсчетов, но разве не для того существуют компьютеры? В результате несколько человек самых разных профессий и разной степени учености были уличены в том, что являются демосфенами, и некоторые отрицали свою вину совсем не так горячо, как можно было ожидать. Саму Валентину эта мышиная возня только забавляла. Ей было решительно все равно, кто пытается разделить с ней славу, покуда чеки с авторским вознаграждением попадали по адресу и покуда никто не выпустил под ее псевдонимом собственную книгу. Ее вполне устраивали и известность Демосфена, и собственная анонимность. Как она не раз говорила Эндрю, и в том, и в другом были свои плюсы. Если известность Валентины была самой настоящей, то о самом Эндрю этого не скажешь. Он был, что называется, печально знаменит. Именно поэтому Эндрю никогда не скрывался под чужими именами, резонно полагая, что каждый, с кем ему придется иметь дело, попросту сочтет, что его родители совершили серьезную промашку. Ни один нормальный человек, носивший фамилию Уиггин, ни за что бы не назвал сына именем Эндрю. Кроме того, субъективный возраст Эндрю составлял 20 лет. Именно настолько он и выглядел, поэтому предположить, что сей молодой человек и есть тот самый Эндер-ксеноцид, было довольно трудно. Мало кому могло прийти в голову, что за прошедшие 3 столетия он и его сестра только и делали, что перелетали с одной планеты на другую, задерживаясь в каждом новом мире ровно настолько, чтобы Валентина успела найти новую тему для книги и собрать необходимый материал. После этого оба поднимались на борт космического корабля, и Валентина писала очередной бестселлер. Благодаря релятивистскому эффекту путешествий со скоростью близкой к скорости света, за последние 3 столетия абсолютного времени каждый из них не прибавил к личному биологическому возрасту и 2 лет. Подобный образ жизни, однако, не мешал Валентине глубоко и серьезно исследовать каждую новую культуру и добиваться блестящих результатов. Доказательством служили

ее книги. И только Эндрю оставался просто туристом. Даже меньше. Он помогал сестре в ее исследованиях и для забавы изучал местные наречия и диалекты, однако друзьями так и не обзавелся, и ни один мир не оставил в его душе сколько-нибудь глубокого следа. Если Валентина стремилась знать все и всех, то он, напротив, не хотел ни с кем общаться. Так, во всяком случае, казалось самому Эндрю, когда он давал себе труд задуматься о своей жизни. Он был одинок, но часто говорил себе, что рад этому, и что сестра – единственный человек, который ему по-настоящему нужен. Сразу после войны, когда Эндрю был еще Эндером и ребенком, пусть рано повзрослевшим, но ребенком, другие дети, с которыми ему довелось служить, часто писали ему. Но поскольку Эндрю первым начал путешествовать с околосветовой скоростью, поток писем вскоре стал иссякать. Иначе просто не могло быть, потому что к моменту, когда Эндрю получал письмо и успевал на него ответить, он оказывался на десяток лет младше своего корреспондента. Знаменитый Эндер, бывший когда-то обожаемым вождем тысячи тысяч людей, стал теперь просто подростком. Правда, все тем же подростком, на которого подчиненные когда-то смотрели снизу вверх и от которого ожидали приказаний, но ведь в их-то жизни прошли десятилетия. Многие из соратников Эндрю участвовали в войнах, сотрясавших землю на протяжении десятка лет после победы над багерами. Они возмужали в боях и закалились в политических баталиях. Когда они получали ответы от бывшего командира, они уже давно думали о прошедших днях, как о древней истории. Послание Эндера, когда оно наконец приходило, было голосом из далекого прошлого, обращенным к такому же ребенку, который написал ему когда-то очень давно. Вот только самого ребенка уже не было, и многие старые товарищи Эндера, старые не только в переносном, но и в самом буквальном смысле, плакали над его письмами, жалея своего командира, которому одному было запрещено возвращаться на землю после победы, но отвечать ему было нечего. Что они могли написать ему, если их дороги разошлись давно и навсегда? Впоследствии многие из них тоже отправились в другие миры, пока все еще до неприличия юный Эндер губернаторствовал на одной из покоренных планет, на которой когда-то размещалась колония багеров. В этом пасторальном окружении он мужал, а когда судьба решила, что он достаточно созрел, встретился с последней уцелевшей королевой пчел. Королева рассказала ему свою историю и попросила перевести куда-нибудь в безопасное место, где могла бы попытаться возродить свой народ. Эндер пообещал и в качестве первого шага написал небольшую книгу, которая должна была сделать мир людей чуть менее опасным для королевы. Книга так и называлась «Королева пчел». По совету Валентины Эндер не стал издавать ее под своим подлинным именем. «Говорящий от имени мертвых» — так он подписал свою книгу. Работая над рукописью «Королевы пчел», он и представить себе не мог, какой эффект она произведет. Как радикально изменит отношение человечества к войнам с багерами. Судьба сыграла с ним злую шутку. Именно эта книга превратила Эндера из легендарного героя в монстра, из победителя в военного преступника, осуществившего ксеноцид целой разумной расы. Правда, демонизация его образа произошла не сразу. Это был медленный, постепенный процесс. Сначала его еще жалели. Как жалеют ребенка, которого злые взрослые дяди лестью и хитростью заставили использовать свой гений для уничтожения королевы пчел. Потом сначала редко, затем все чаще и чаще его именем начали называть каждого, кто, сам того не понимая, сделал нечто ужасное и непоправимое. И под конец имя Эндера Ксеноцида стало использоваться как нарицательное для обозначения каждого, кто сознательно совершил чудовищное злодеяние. Эндрю, впрочем, было совершенно ясно, как и почему это произошло. И нельзя сказать, чтобы он очень возражал. В конце концов, он сам судил себя строже, чем кто бы то ни было. Во время войны Эндрю действительно не знал всей правды, но это не снимало с него вины. Даже если он и не планировал одновременного уничтожения всех королев и всей расы багеров вместе с ними, именно таков оказался результат. Дело было сделано, и теперь ему оставалось только принять на себя ответственность за последствия. Это было тяжкое бремя. Но Эндрю не колебался ни минуты. Он был готов честно исполнить свой долг, включавший, помимо всего прочего, заботу о королеве пчел, чей кокон, тщательно обезвоженный и упакованный, словно хрупкая фамильная реликвия, путешествовал с ним по всем мирам. У Эндрю еще были кое-какие привилегии, оставшиеся с тех времен, когда он занимал высокое положение в иерархии космического флота, поэтому его багаж никогда не досматривался.
Точнее, не досматривался до самого последнего времени. Недавнее столкновение с налоговым чиновником оказалось первым звонком. Сигналом, что теперь, когда он формально достиг совершеннолетия, многое может измениться. Впрочем, его положение вряд ли станет хуже. Эндрю сознавал свою вину за уничтожение целой расы, а с недавних пор взвалил на себя еще и ответственность за ее спасение. Для любого это была нелегкая ноша. Эндрю, во всяком случае, понятия не имел, как он сумеет найти место, где королева пчел могла бы выйти из кокона и спокойно отложить оплодотворенные яйца без того, чтобы люди не обнаружили ее и не помешали. И как он защитит королеву, если это все-таки произойдет? Над этими вопросами Эндрю давно ломал голову и, кажется, кое-что придумал. Деньги. Таков был единственный ответ, который пришел ему на ум. Судя по тому, как выпучил глаза сеньор Бенедетто, когда увидел перечень предприятий, в которых Эндрю имел долю, денег у него было много. А деньги всегда можно было обратить в нечто гораздо более полезное, например, в могущество и власть, которые помогут ему обеспечить безопасность королевы пчел. Если это так, значит, первым делом необходимо точно выяснить, какой суммой он может располагать, и заодно узнать, сколько налогов нужно заплатить. Эндрю знал, разумеется, что существуют специалисты, бухгалтеры по налогообложению и адвокаты, которые зарабатывают на жизнь тем, что помогают другим решать подобные вопросы. Казалось, нужно лишь обратиться к ним, и все же Эндрю колебался, вспоминая алчные огоньки в глазах Бенедетто. Кто же способен удержаться от соблазна, узнав о размерах его состояния? Все дело, однако, в том, что Эндрю не считал эти богатства своими. Это были кровавые деньги. Награда за уничтожение баггеров и его долг — использовать их для возрождения истребленной расы. И только то, что останется у него после этой попытки, он сможет по праву назвать своим. Как же все-таки ему разобраться в своих финансах? Куда обратиться, чтобы, приоткрыв дверь для одного, не впустить целую шайку любителей чужого добра? Этот вопрос Эндрю обсудил с Валентиной, и она пообещала выяснить у своих знакомых, знакомые были у нее буквально везде, кому из местных специалистов по налогам можно доверять. Ответ на запрос, который она разослала по местной электронной сети, пришел очень быстро. Никому. Сорелли Дольче была не тем местом, где честные бухгалтеры помогали сохранять и приумножать ваши деньги.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Орсон Скотт Карт. Советник по инвестициям. Продолжение. Делать было нечего, и Эндрю сам засел за изучение документов. День за днем он сначала тратил час-другой на изучение статей налогового законодательства, а затем, в течение еще нескольких часов, пытался разобраться в своем имуществе или, по крайней мере, оценить его с точки зрения налогообложения. Это была кропотливая и изнурительная работа. К тому же, каждый раз, когда ему казалось, что он начинает что-то понимать, Эндрю почти сразу спохватывался, что пропустил какую-то оговорку, какой-то юридический крючок, способный свести на нет все его усилия. Когда же Эндрю возвращался к месту, которое поначалу посчитал неважным, пропущенный параграф действительно наполнялся таинственным и грозным смыслом. Изучив его в свете своих новых познаний, Эндрю чаще всего обнаруживал, что в этом параграфе действительно говорится об исключениях из правила, которое, как ему казалось, было применимо в его случае. Нередко натыкался он и на особые исключения, которые относились только к редким случаям, например, к компаниям какого-то определенного типа, однако в перечне его собственности обязательно обнаруживалась либо такая компания, либо пай в фонде, владеющем подобной компанией. Довольно скоро Эндрю убедился, что одним месяцем ему не обойтись. Только поиску всех его активов можно было посвятить целую жизнь. И ничего удивительного в этом не было. За 400 лет любая вложенная в дело сумма обрастала совершенно фантастическими процентами, особенно если ничего не тратить или тратить очень мало. А его деньги, что называется, работали весьма напряженно. Даже невыбранные им остатки пенсии в конце каждого года регулярно направлялись в тот или иной выгодный проект. Так что за 400 лет Эндрю, сам того не подозревая, оказался совладельцем тысяч высокодоходных предприятий. Но богатство было ему не нужно. Оно его просто не интересовало. В конце концов, он даже поймал себя на том, что все чаще и чаще спрашивает себя, почему бы всем фискалам не покончить с собой вместо того, чтобы охотиться за чужими доходами. Именно тогда в его электронной почте и появилась эта маленькая рекламка, что само по себе было довольно странно, поскольку Эндрю не должен был получать никакой рекламы. Для рекламодателей каждый, кто отправлялся в путь от звезды к звезде, просто переставал существовать, так как посылать рекламные проспекты человеку, когда он находится в дороге, означало просто выбрасывать деньги на ветер. В космическом корабле путешественник все равно не мог ничего купить, а к тому моменту, когда он наконец ступал на твердую землю, реклама успевала устареть. Правда, Эндрю находился на твердой земле уже несколько дней, однако, если не считать расходов на аренду квартиры и похода в магазин, он не истратил ни гроша и не сделал ничего такого, что могло бы заставить рекламные фирмы внести его в списки потенциальных покупателей. И все же, вот оно, объявление у него перед глазами. Лучшая бухгалтерская программа. Ответы на все ваши вопросы. Впрочем, ничего странного тут не было. Очевидно, сработал принцип, какого придерживаются гадалки и астрологи. Ведь всем ясно, что чем больше слов они истратят, чем больше сделают выстрелов вслепую, тем выше вероятность, что хоть один прогноз окажется верным. Так и здесь. Реклама случайно попала к тому, кому действительно необходима квалифицированная помощь. Эндрю запустил командный файл, позволив программе создать на экране трехмерную презентацию. Он примерно представлял, чего следует ожидать. Эндрю уже видел рекламные объявления, которые попадали в компьютер Валентины. При ее переписке избежать этого было, разумеется, невозможно, да и Демосфен был хорошо известен рекламщикам. На экране ее компьютера то и дело взрывались яркие фейерверки, разыгрывались душещипательные драмы или мелькали красочные спецэффекты, с помощью которых рекламодатели надеялись всучить покупателям свой товар. Это рекламное объявление поначалу показалось Эндрю не в пример проще. На экране возникла женская головка, которая, впрочем, была обращена к Эндрю затылком. Потом женщина стала медленно поворачиваться. Несколько секунд, и она, наконец, увидела Эндрю.
1: «А, вот и вы», —
0: сказала она. Эндрю промолчал, ожидая, что будет дальше.
1: «Разве вы не хотите поговорить со мной?» —
0: спросила она. «Неплохо придумано», — решил Эндрю. Впрочем, сам он на месте рекламодателя не пошел бы по этому пути. Слишком уж высока была вероятность того, что потенциальный клиент не захочет разговаривать с виртуальной женщиной.
1: «А, понимаю», — произнесла она. «Вы думаете, что я просто программа, которая пытается проинсталлироваться на вашем жестком диске? Но это не так. Я ваш друг и опытный финансовый советник, о каком вы давно мечтали. Но я работаю не ради денег. Я работаю только ради вас. Вот почему вам придется побеседовать со мной, чтобы я могла знать, как именно вы хотите распорядиться вашими средствами и чего достичь. Мне нужно слышать ваш голос.
0: Но Эндрю вовсе не собирался разговаривать с компьютерной программой. Он никогда не любил театральные постановки, в которых зрителям полагалось участвовать в спектакле наравне с актерами. Пару раз Валентина вытаскивала его на такие интерактивные шоу, где исполнители номеров пытались привлечь к действию и аудиторию. Так один фокусник, облюбовавший Эндрю в качестве жертвы, принялся было вытаскивать из его ушей, волос и карманов самые неожиданные предметы, но Эндрю продолжал сидеть с каменным выражением лица. В конце концов, фокусник перешел к следующему зрителю. А что Эндрю не сделал для человеческого существа, того он тем более не собирался делать для компьютерной программы. Протянув руку, Эндрю задал команду пролистать, чтобы убрать с экрана говорящую заставку и перейти к сути.
1: «Ох», — поморщилась женщина. «Что это вы делаете? Уж не хотите ли вы избавиться от меня?»
0: «Да», — сказал Эндрю и тут же мысленно выругался. Все-таки он попался. Трехмерная женская головка была выполнена столь реалистично, что ответ вырвался у него совершенно рефлекторно.
1: «Вы даже не представляете, как это больно. Больно и унизительно».
0: Эндрю подумал, что коль скоро он все равно проговорился, молчать дальше бессмысленно, тем более, что программа явно была рассчитана на речевой интерфейс. «Ну-ка, расскажи, что нужно сделать, чтобы убрать тебя с экрана», — сказал он. «Я не прочь выяснить, как поживают мои золотые копии». Эндрю нарочно говорил небрежно и быстро, зная, что даже самые лучшие программы для распознавания человеческой речи не способны справиться с невнятным произношением, не говоря уже об идиоматических оборотах.
1: «С вашими золотыми копиями все в порядке», — ответила женщина. «А вот ваши соляные копии приносят убытки. Вам необходимо избавиться от них как можно скорее».
0: Услышав это безапелляционное суждение, Эндрю испытал легкий приступ раздражения. «Я, кажется, не давал тебе разрешения читать мои файлы», — сказал он. «Я даже еще не купил программу. Я не хочу, чтобы ты рылась в моей информации. Скажи, как мне тебя закрыть?»
1: «Но если вы ликвидируете эти соляные копии, вырученных денег как раз хватит, чтобы заплатить налоги. На данный момент их рыночная стоимость примерно равняется той сумме, которую вы должны внести».
0: «Не хочешь ли ты сказать, что уже рассчитала мои налоги?»
1: «Ставки подоходного налога на Сорелли Дольче неоправданно высоки, но я учла все применимые к вам исключения и скидки, включая налоговую льготу, установленную для тех немногих ветеранов Третьей войны с баггерами, кто еще остался в живых. По моим подсчетам, вам придется заплатить меньше 5 миллионов».
0: Эндрю рассмеялся. «Блестяще, блестяще! Но по моим самым пессимистичным прогнозам, сумма налога должна составить не более 1,5 миллионов». Теперь рассмеялась уже женщина на экране.
1: «Вы, очевидно, считали в межзвездных кредитах, а я имела в виду 5 миллионов ференцет».
0: Эндрю быстро перевел в уме ференцетта в кредиты, и лицо его вытянулось. «Ведь это всего 7 тысяч кредитов!» — воскликнул он.
1: 7410, уточнила женщина. «Могу я считать себя принятой на службу?»
0: «Но я уверен, что законного способа настолько сократить мои налоги просто не существует».
1: «Напротив, мистер Уиггин, налоговое законодательство специально составлено таким образом, чтобы заставить людей платить больше, чем им положено на самом деле. Состоятельные люди прекрасно об этом знают и пользуются самыми разнообразными лазейками, чтобы снизить налоги. В то время как бедняги, не сумевшие обзавестись связями или хотя бы толковым бухгалтером, который знает все дыры в законе, как свои 5 пальцев, вынуждены платить абсурдно много. К тому же я очень толковый бухгалтер».
0: «Прекрасная речь», — вздохнул Эндрю. «Все, что ты сказала, просто великолепно, за исключением той части, которую ты опустила. Я имею в виду грандиозный финал, когда на сцене появляется полиция с ордером на мой арест».
1: «Вы действительно думаете, что до этого дойдет, мистер Уиггин?»
0: «Раз уж ты заставила использовать речевой интерфейс, называй меня, по крайней мере, не мистер Уиггин, а как-нибудь иначе», — буркнул он.
1: «Как насчет Эндрю?»
0: «Отлично».
1: «А ты должен называть меня Джейн, Эндрю».
0: «Должен? Я никому ничего не...»
1: «Или тебе больше нравится Эндер?»
0: Эндрю вздрогнул. В его файлах не было ни одной ссылки на прежнее прозвище. «Завершить программу! Выгрузиться! Немедленно!» — приказал он.
1: «Как хочешь, Эндрю», — ответила Джейн.
0: Женская головка исчезла с экрана монитора. «Слава богу, избавились», — подумал Эндрю. Он отлично знал, что если представить декларацию на жалкие 7,5 тысяч кредитов, ему не миновать полного аудита. А насколько он успел понять, сеньор Бенедетто был самым решительным образом настроен урвать для себя изрядный кусок его собственности. Правда, Эндрю никогда не возражал против духа здоровой инициативы и предпринимательства, но у него почему-то было такое ощущение, что Бенедетто не принадлежит к тем людям, которые знают, когда нужно остановиться. Именно поэтому он не считал особенно разумным размахивать красной тряпкой у него перед носом. Но стоило Эндрю вернуться к работе, как он тут же пожалел о своей торопливости. Вероятно, Джейн извлекла прозвище Эндер из собственной базы данных, чтобы использовать в качестве обращения, подчеркивающего дружеское расположение к клиенту. Странно, конечно, что она не воспользовалась другими, более распространенными формами имени Эндрю, например, Энди или Дрю. И все же он повел себя как настоящий параноик, вообразив, что простая бухгалтерская программа, попавшая в его компьютер по электронной почте, несомненно, серьезно урезанная некоммерческая версия более полного варианта, могла так быстро узнать, с кем имеет дело. Программа есть программа. Она говорит и выполняет только то, что ее запрограммировали. Говорить и выполнять. «А что, если эта смехотворная цифра действительно верна?» – неожиданно подумал Эндрю. Или, может быть, если бы он не поспешил избавиться от Джейн, она, в конце концов, выдала бы ему сумму более правдоподобную. Ведь если программу писал компетентный, разбирающийся в налогах программист, Джейн на самом деле могла бы стать тем самым финансовым советником, в котором он так нуждался. В конце концов, нашла же она убыточные соляные копии, хотя сигналом к поиску послужило вскользь оброненное им упоминание о копиях золотых, оборот речи, который был в ходу на земле в дни его детства. Более того, когда Эндрю разыскал и продал соляные копии, предварительно убедившись, что они действительно не приносят дохода, их стоимость оказалась именно такой, как и предсказывала Джейн. То есть не Джейн, а программа. Это миловидное женское личико, появившееся на экране компьютера, было, несомненно, очень умным шагом, призванным персонифицировать его отношения с программой и заставить думать о ней как о живом человеке. Бездушную программу ничего не стоит стереть, а вот отослать прочь красивую женщину психологически значительно труднее. Впрочем, он не поддался на эту уловку и уничтожил программу. Если понадобится, несомненно, сумеет сделать это снова. Но сейчас, когда до установленного Бенедетто срока оставалось только 2 недели, Джейн была нужна ему позарез. Ради того, чтобы разобраться со своими налогами, Эндрю был готов мириться с существованием этой назойливой виртуальной леди. Быть может, ему даже удастся изменить программу, чтобы общаться с ней только при помощи печатного текста, как он привык. Вернувшись к своей электронной почте, Эндрю попытался вызвать рекламу бухгалтерской программы еще раз, но добился лишь стандартного предупреждения: «Файл недоступен». Увидев его, Эндрю выругался. Ведь он даже не знал, на какой из планет выпускают подобные программы. Поддерживать связь через Анзибль было слишком дорого, поэтому, как только он приказал демонстрационной программе прекратить работу, связь немедленно прервалась. В самом деле, кто будет поддерживать межзвездный контакт с клиентом, который не выказал желания приобрести товар немедленно? А теперь ничего уже не поделаешь. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

Бенедетто довольно скоро обнаружил, что его затея может потребовать гораздо больше времени, чем он рассчитывал. Выследить этого молодчика, выяснить его контакты и узнать, на кого он работает, оказалось невероятно трудно. Единственный способ – проследить предыдущие путешествия мистера Эндрю Уигена, но здесь Бенедетто каждый раз натыкался на ограничение доступа. Все полеты оказались литерными, и это весьма красноречиво указывало на то, что парень работает на одной из планетарных правительств. Лишь по чистой случайности Бенедетто обнаружил сведения о путешествии, совершенном Эндрю накануне приезда на Сорелле Дольче. Взгляд чиновника упал на имя Валентины, и тут его осенило. Он пока не знал, кем приходится Эндрю эта дамочка, сестрой, любовницей или просто секретаршей, однако ему было совершенно ясно, что если он будет следить за ней, его задача намного упростится. Так и вышло. Информация о перемещениях Валентины не была засекречена, и вскоре Бенедетто узнал очень и очень многое. Поначалу его больше всего удивляло, как мало времени эта парочка проводила на одном месте. Казалось, они были физически не способны задерживаться где-то достаточно долго. Не успев как следует освоиться на новой планете, они снова прыгали в звездолет, чтобы совершить еще один скачок в пространстве и во времени. Вот именно. Во времени. Каждый перелет с околосветовой скоростью означал десятилетия и века для остальных людей. И все же Бенедетто удалось проследить историю Эндрю и Валентины за 300 последних лет, то есть вплоть до начала эры колонизации. И тут ему впервые пришло в голову, что Эндрю Уиген может на самом деле оказаться... Но нет, Бенедетто никак не мог в это поверить. С другой стороны, если он не ошибся, и перед ним действительно тот самый Уиген... Открывшаяся перспектива ошеломила Бенедетто. Умело организованный шантаж обещал поистине бешеные дивиденды. «Возможно ли, — задумался инспектор, — чтобы никому до него не пришло в голову проделать подобное простенькое исследование и заглянуть в прошлое Эндрю и Валентины Уиген? Может быть, они уже платят отступного шантажистам на нескольких мирах? Или, может быть, все шантажисты давно мертвы?» В любом случае, рассудил Бенедетто, осторожность не помешает. У таких богатых людей, как Эндрю Уиген, обычно бывает много влиятельных друзей.

0: Это объявление Валентина показала ему просто как любопытную диковину. «Мне приходилось слышать о подобном раньше», — сказала она. «Но мы впервые находимся достаточно близко, чтобы услышать все собственными ушами». Эндрю взглянул на экран ее компьютера. Это был распространенный в местной сети новостей некролог, сообщение о гражданской панихиде, на которой предполагалось выступление говорящего от имени мертвых. Каждый раз, когда Эндрю думал о том, как быстро псевдоним, которым он подписал свою книгу, превратился в название служителей культа чистой правды, ему становилось не по себе. Оно не выдвигало никакой революционной теории переустройства мира, так что люди самых разных исповеданий могли пригласить говорящего, чтобы нередко через несколько дней после того, как тело было предано земле или кремировано, он мог сказать речь от имени покойника. Традиция говорить от имени мертвых не имела, однако, никакого отношения к «Королеве пчел», первой книге Эндрю. Основы нового обряда заложила его вторая книга «Игемон», которая была посвящена брату Эндрю Валентины Питеру, сумевшему с помощью дипломатии и грубой силы объединить народы, охваченные братоубийственной войной Земли под властью единого правительства. Питер сам возглавил это правительство и стал просвещенным деспотом. Это он создал организации института, которым суждено было сыграть в судьбе человечества важную роль. И именно в его правлении было начато осуществление такой грандиозной задачи, какой была колонизация и освоение дальних планет. К сожалению, по характеру Питер был человеком неуступчивым и грубым. Даже в детстве он отличался жестокостью и упрямством, и Эндрю с Валентиной откровенно его побаивались. Это он устроил так, что после победы в Третьей войне с баггерами его брат не смог вернуться на Землю, и Эндрю было довольно трудно питать к Питеру теплые чувства. Именно поэтому Эндрю взялся за свою вторую книгу. Он хотел рассказать о брате правду, показать, что за человек на самом деле стоит за массовыми убийствами и политическими интригами. В результате у него получилась подробная и честная биография брата, которая беспристрастно и точно, ничего не скрывая, оценивала Питера как личность. Новая книга была подписана тем же псевдонимом, что и изменившее отношение человечества к баггерам «Королева пчел», поэтому ее ждал практически мгновенный и шумный успех. Она и породила движение говорящих, которые стремились в своих речах достичь того же уровня объективности и честности. Повествуя о великих героях, они не забывали упомянуть о том, какую цену за их успех и славу заплатили другие. А рассказывая о пьяницах и домашних тиранах, превративших жизнь своих близких в ад, старались показать за пагубные привычки живого человека, нисколько, впрочем, не преуменьшая страданий, которые эта слабость принесла окружающим. Таково вкратце было содержание нового движения. И Эндрю даже успел привыкнуть к мысли, что его проповедники называют себя говорящими от имени мертвых. Но еще никогда ему не доводилось присутствовать на подобной церемонии, и поэтому, как и рассчитывала Валентина, он ухватился за возможность побывать на ней, хотя срок уплаты налогов неумолимо приближался. Разумеется, ни Эндрю, ни его сестра ничего не знали о покойном. Однако он вряд ли был заметной фигурой, поскольку похороны, на которых должен был выступать говорящий, не получили практически никакого освещения в электронных новостях. Да и само место проведения панихиды, номер в небольшом отеле, с трудом вместивший около 2 дюжин гостей, подтвердило их первоначальную догадку. Тела в комнате уже не было, очевидно, его уже предали земле, и Эндрю некоторое время развлекал себя тем, что пытался угадать, кем приходится покойному тот или иной из присутствующих. Например, эта женщина, кто она? Вдова? А та помоложе. Дочь? Или, может быть, вдова как раз молодая, а та, что постарше, ее мать? А кто эти мужчины? Сыновья, друзья, партнеры по бизнесу. Сам говорящий был одет довольно скромно, но, насколько Эндрю успел заметить, держался со спокойным достоинством, без какой-либо особой торжественности. Стоя в передней части комнаты, он начал просто и доступно рассказывать о жизни покойного. Это была отнюдь не биография, так как для мелких подробностей просто не было времени. Скорее, это была своеобразная семейная сага, в которой перечислялись только самые существенные дела покойного, однако оценивались они не по степени важности или новизны, а по силе воздействия на жизни других. Так, например, решение покойного построить роскошный дом, который он не мог себе позволить, да еще в районе, где жили люди, стоявшие на общественной лестнице на несколько ступеней выше, вряд ли удостоилось бы самого коротенького упоминания в сети новостей, однако оно оказало сильнейшее влияние на судьбы его сыновей, которым пришлось расти среди людей, смотревших на них сверху вниз. Да и сам покойный жил в постоянном беспокойстве, вызванном финансовыми проблемами. Он из кожи вон лез, чтобы расплатиться за дом, и в конце концов загнал себя насмерть. Разумеется, все это делалось ради детей, а те, в свою очередь, больше всего хотели жить среди ровни. Жена покойного тоже чувствовала себя одиноко в этом фешенебельном районе, где у нее не было ни одной подруги. Не прошло и двух дней со дня смерти мужа, как она выставила ненавистный дом на продажу, а сама переехала в другое место. Но говорящий на этом не остановился. Он наглядно показал, как одержимость покойного собственным особняком и желание поселиться в солидном квартале вырастали из воспоминаний детства. Его мать постоянно пилила отца за то, что, по ее мнению, он оказался не способен обеспечить ей приличные условия существования, или твердила о большой ошибке, которую совершила, выйдя замуж за неудачника. Под влиянием этих разговоров и скандалов в мозгу покойного сформировалось стойкое убеждение, что его будущая семья должна иметь все самое лучшее, чего бы это ни стоило. Свою мать он в конце концов возненавидел. Как сообщил говорящий, он убежал из дома и отправился на Сорелле Дольче только для того, чтобы никогда не видеть ее. Но ее взгляды, ее система ценностей последовали за ним и в конце концов изломали, изуродовали не только его жизнь, но и жизнь его близких. Он поставил перед собой непосильную задачу и надорвался, умерев от инфаркта, когда ему не было и 50. По лицам вдовы и детей Эндрю понял, что они никогда не видели своей бабушки, никогда не бывали на родной планете отца и не догадывались о подлинных причинах его стремления непременно жить в роскошном доме в фешенебельном пригороде. Но теперь, когда они узнали об отце все, на их глазах выступили слезы. Говорящий заставил их припомнить те упреки, которые они бросали отцу в запальчивости или в неведении, и в то же время дал возможность примириться с ним и простить обиды и боль, через которые отец заставил их пройти. Теперь им многое стало понятно. На этом церемония закончилась. Члены семьи по очереди обняли говорящего и друг друга. Потом говорящий вышел. Эндрю поспешил следом и, нагнав его на улице, вежливо тронул за рукав. «Простите, сэр», — сказал он. «Я только хотел спросить, как вы стали говорящим?» Мужчина удивленно посмотрел на него. «Я просто говорю, и все». «Да, я понимаю, но как вы готовитесь к этому?» «Первым покойником, от имени которого я говорил, был мой собственный дед», — неторопливо начал говорящий. «Тогда я еще не читал «Королеву пчелы» и «Гимона». В последнее время обе книги продавались исключительно под одной обложкой. Но те, кто слушал меня, сказали, что у меня, похоже, есть неплохие способности. Тогда я прочел обе книги и понял, что, собственно, требуется от говорящего и как надо действовать. Поэтому, когда меня попросили выступить на других похоронах, я уже знал, какие исследования придется проделать и как глубоко нужно копать. Впрочем, я до сих пор не уверен, что делаю все правильно». «Если я вас верно понял, — начал Эндрю, — чтобы стать говорящим от имени мертвых, нужно просто... просто говорить. Дождаться, когда тебя пригласят, и говорить». Мужчина улыбнулся. «Быть говорящим — не очень денежная профессия, если вас это интересует». «Нет-нет», — смутился Эндрю, — «я ведь... мне вдруг стало любопытно, как это делается, только и всего». Объяснить подробнее он не решился. Мужчине, с которым он беседовал, было уже под 50, и он вряд ли поверил бы, что стоящий перед ним 20-летний парень — автор «Королевы пчел» и «Гимона». «Быть может, вам будет небезынтересно узнать, что мы не сектанты», — сказал говорящий. «Мы ни от кого ничего не скрываем и никогда не мешаем тем, кто пытается делать то же самое». «Вот как?» «Да. Так что, если вы подумываете о том, чтобы стать говорящим, путь открыт. Только одно, пожалуй. Здесь нельзя халтурить, ведь в ваших руках прошлое людей. Если вы не можете отдаться этой работе целиком, если не способны делать ее правильно, выискивая все, буквально все факты, тогда вы не принесете людям ничего, кроме вреда. А в этом случае лучше вовсе не браться за дело. Нельзя выйти к людям и все испортить». «Да, наверное, это так, но это действительно так, мистер. Пока вы остаетесь говорящим, или точнее, пока вы учитесь им быть, иной истины для вас нет. Ведь в этой профессии не может быть дипломированных специалистов». Он снова улыбнулся. «Кстати, далеко не всегда люди воспринимают то, что вы делаете, с радостью. Иногда выступаешь только потому, что покойный попросил пригласить говорящего в своем завещании. Порой приходится говорить действительно ужасные вещи, и родственники, которые с самого начала были против, никогда тебе этого не простят, но ты все равно делаешь это, потому что такова была последняя воля покойного». «Как вы способны узнать, что докопались до правды?» «Этого никогда не знаешь. Ты просто стараешься, стараешься изо всех сил и иногда попадаешь в яблочко. Мужчина похлопал Эндрю по спине. «Извините, но мне пора. Мне еще нужно сделать несколько звонков, прежде чем рабочий день закончится и все разойдутся по домам. Я, видите ли, бухгалтер, так я зарабатываю себе на хлеб». «Бухгалтер?» – переспросил Эндрю. «Простите, мне не хотелось бы вас задерживать, но я должен задать вам еще один вопрос, только один. Это касается одной бухгалтерской компьютерной программы. Когда она включается, на экране появляется головка хорошенькой женщины. Она называет себя Джейн. Вам не приходилось сталкиваться с такой программой?»
1: Бухгалтер покачал головой. «Никогда не слышал. Впрочем, вселенная слишком велика, чтобы поспеть за всеми новинками. Волей-неволей приходится ограничиваться теми программами, с которыми работаешь, так что прошу прощения, ничем не могу вам помочь». И с этими словами он удалился.

0: Вернувшись к себе, Эндрю предпринял поиск в сети, использовав в качестве ключевого слова имя Джейн с ограничителями инвестиции, финансы, бухгалтерия и налоги. Программа «Навигатор» нашла 7 вхождений, но все они были посвящены писательнице с планеты Альбион, которая 100 лет назад выпустила книгу, посвященную вопросам планировки земельной собственности на разных планетах. Возможно, Джейн из бухгалтерской программы была названа в честь этой женщины, а может быть и нет. Как бы там ни было, Эндрю и ни на шаг не приблизился к цели. Однако минут через 5 после завершения поиска на экране компьютера вновь возникла знакомая личика.
1: «Доброе утро, Эндрю», — сказала Джейн нежно. «Ой, прости, кажется, здесь у вас уже вечер. Нелегко, знаешь ли, следить за местным временем во всех бесчисленных мирах».
0: «Откуда ты взялась?» — удивился Эндрю. «Я пытался разыскать тебя, но не знал ни названия программы, ни фирмы-производителя».
1: «Правда?» — удивилась Джейн. «Вообще-то повторный запуск был запрограммирован заранее, на случай, если ты передумаешь. Итак, что ты решил? Если хочешь, я могу удалить себя с твоего компьютера, могу осуществить полную или частичную установку по выбору пользователя».
0: «И во сколько обойдется полная установка?» — поинтересовался Эндрю.
1: «Ты можешь себе это позволить», — уверенно заявила Джейн. «Я стою довольно дешево, а ты богат».
0: Тон, каким она это сказала, невольно покоробил Эндрю. Ему совсем не понравилось, как с ним разговаривает виртуальная женщина. «Будь добра отвечать по существу», — сухо сказал он. «Сколько стоит полная установка?»
1: «Но я же ответила», — сказала Джейн. «Ты можешь себе это позволить. Что касается конкретных цифр, то все будет зависеть от твоего финансового положения, а также от того, что мне удастся для тебя сделать. Если, к примеру, ты собираешься использовать меня только для того, чтобы минимизировать налоги, мои услуги обойдутся в 0,1% от суммы, которую я помогу тебе сэкономить».
0: «Что будет, если по каким-то своим соображениям я решу заплатить больше, чем названная тобой минимальная сумма?»
1: «Тогда это будет означать, что я сэкономила для тебя меньше, и стоимость моих услуг, соответственно, уменьшится. Не волнуйся, 0,1% — это действительно все. Никаких дополнительных издержек, никакого жульничества. Но ты сделаешь ошибку, если установишь меня только для решения проблем с налогами. У тебя слишком много денег, Эндрю. Так что если ты захочешь сам взяться за управление капиталами, на это уйдет вся твоя жизнь и еще кусочек».
0: «Похоже на то. Кстати, я не совсем понял, кому именно я должен поручить управление своим имуществом?»
1: «Мне, Джейн. В бухгалтерской программе установлено твое...» я, кажется, поняла. Ты боишься, что я существую в общей базе данных, через которую кто-то сможет узнать о твоих финансах. Уверяю тебя, для беспокойства нет оснований. Пока я установлена на твоем жестком диске, никакая информация о тебе не попадет в чужие руки, и никакие программисты не станут ломать голову, как поживиться за твой счет. Напротив, в моем лице у тебя появится верный маклер на фондовой бирже, надежный бухгалтер по налогам и толковый финансовый советник, который будет управлять твоим имуществом. Тебе достаточно только запросить отчет о своем финансовом положении, и все документы тотчас будут представлены. Что бы тебе ни хотелось приобрести, только дай мне знать, и я найду то, что тебе нужно по самой низкой цене и в самом удобном месте. Тебе останется только заплатить и ждать, пока покупку доставят на дом. А если ты согласишься на полную установку, включая почасовой календарь планировщики и аналитический мастер по исследованию рынка, я смогу быть твоей постоянной помощницей».
0: Эндрю представил, что ему придется разговаривать с Джейн днями напролет, и отрицательно покачал головой. «Нет уж, благодарю».
1: «Но почему? Может, тебе не нравится мой голос? Слишком писклявый, да?» — спросила Джейн.
0: Тут же она сказала голосом более низким и с легким придыханием.
1: «Я могу говорить любым голосом, каким тебе только захочется».
0: Вместо Джейн на экране внезапно появилась голова мужчины, и только в голосе, который понизился еще на полоктавы и зазвучал как баритон, все еще сохранялось что-то женственное. «Я могу вообще выглядеть как угодно», — добавила она. Лицо на экране изменилось и сделалось более грубым, а голос стал хриплым, как у пропойцы.
2: «Вот, к примеру, один из вариантов, так сказать, охотник на медведей», — пояснила Джейн басом. «Это на случай, если ты испытываешь сомнения в собственной мужественности и нуждаешься в психологической компенсации».
0: Эндрю не выдержал и рассмеялся. «Интересно», — подумал он, — «что за самородок программировал эту штуку? Юмор, свободное обращение с лексикой, семантикой и другие особенности — все это значительно превосходило лучшее программное обеспечение, какое он когда-либо видел». Что касалось искусственного интеллекта, о котором когда-то столько говорили, то, насколько Эндрю было известно, он все еще оставался фантастической выдумкой. Как бы ни был хорош служебный интерфейсный модуль, уже через несколько секунд общения с ним пользователь начинал понимать, что имеет дело с программой. Но от Джейн этого сказать было нельзя. Этот сим почти ничем не отличался от человека и был настолько приятным собеседником, что Эндрю готов был приобрести программу хотя бы только для того, чтобы посмотреть, как глубоко она была проработана и как речевой интерфейс будет вести себя в дальнейшем. А поскольку у него оказалась еще и бухгалтерская программа, в которой Эндрю так остро нуждался, то, несомненно, стоило посмотреть, что из этого выйдет. «Я хочу, чтобы ты ежедневно предоставляла мне полный отчет о том, во сколько мне обходятся твои услуги», — сказал Эндрю.
2: «Только не забудь, я не признаю чаевых», —
0: хрипло заметил мужчина. «Будь так добра, вернись к тому, с чего мы начинали», — попросил Эндрю. «Стань снова Джейн». На экране тут же возникла очаровательная женская головка.
3: «Мне так тоже больше нравится», — сообщила Джейн. «А может, добавить голос немножко сексуальности?» — осведомилась Джейн.
0: «Я непременно сообщу, когда мне станет настолько одиноко», — отрезал Эндрю.
3: «Но что, если одиноко станет мне? Ты об этом не подумал?»
0: «Я думаю, что лучше обойтись без заигрываний», — заявил он. «Надеюсь, ты в состоянии отключить эту опцию?»
3: «Уже сделано», — деловито сказала Джейн.
0: «Тогда давай займемся моими налоговыми декларациями». Эндрю устроился в кресле поудобнее, уверенный, что работа займет несколько минут. Однако на экране тут же появился заполненный документ. Лицо Джейн, правда, исчезло, но из динамиков продолжал доноситься ее голос.
3: «Это окончательный вариант», — сказала она. «Я гарантирую, что все здесь абсолютно легально, и к тебе никто не сможет придраться. Таковы законы, Эндрю. Как я уже говорила, они специально созданы для того, чтобы оберегать огромные состояния и перекладывать основное бремя налогов на плечи простых людей. Такими создал эти законы твой брат Питер, и с тех пор они не менялись, если не считать нескольких незначительных усовершенствований».
0: Несколько мгновений Эндрю сидел неподвижно. Так потрясли его эти слова.
3: «Или я должна была притвориться, будто не знаю, кто ты такой?» — спросила, наконец, Джейн.
0: «Кто еще об этом знает?» — промямлил Эндрю.
3: «Тоже мне секрет!» — фыркнула она. «Каждый, кто способен проанализировать сведения о твоих перелетах. Но если ты хочешь, я могла бы принять кое-какие меры, чтобы защитить подобную информацию».
0: «Сколько это будет стоить?»
3: «Нисколько. Это часть полной инсталляции», — пояснила Джейн, снова появляясь на экране. «В меня встроена функция кодирования и защиты данных. Все надежно и вполне законно. В твоем случае моя задача значительно облегчается, так как сведения о твоем прошлом все еще засекречены флотом. Нужно лишь добавить к этой информации данные о твоих путешествиях, и тогда тебя будет защищать вся мощь военного ведомства. Если кто-то попытается взломать защиту, флотские налетят на него, как ястреб на цыпленка, хотя сами не узнают, что охраняют. Для военных защита информации — своего рода рефлекс».
0: «И ты можешь это сделать?»
3: «Уже. Все сведения, которые могли выдать тебя, уничтожены. Исчезли. Пуф, и их нет. Я умею работать быстро».
0: Эндрю кивнул. Ему только что пришло в голову, что программа, которую он собрался установить на своем компьютере, пожалуй, чересчур совершенна. Никакое программное обеспечение с такими способностями, как у Джейн, не может быть легальным. «Кто тебя создал?» — спросил он напрямик.
3: «Все-таки беспокоишься?»
0: Джейн лукаво улыбнулась.
3: «Вообще-то меня создал ты».
0: «Я бы как-нибудь это запомнил», — сухо возразил Эндрю.
3: «Нет, ты не понял. Когда я проинсталлировалась в первый раз, то провела обычный анализ рабочей среды. Функция самоанализа для меня необходимость, и она встроена в мой исполняемый файл. Когда я увидела, что именно тебе может понадобиться, я автоматически перепрограммировалась на выполнение этих задач».
0: «Ни одна программа на это не способна, как бы хороша она ни была», — возразил Эндрю.
3: «До недавнего времени».
0: «Но в любом случае я должен был что-то слышать. Появление программ такого класса...»
3: «Я сама не хочу, чтобы обо мне стало известно. Если такую программу сможет приобрести каждый, неизбежен конфликт интересов разных пользователей, и, следовательно, я уже не буду столь эффективной. Представь, что одна и та же Джейн существует на двух разных компьютерах. При этом одна версия пытается добыть какую-то информацию, а другая изо всех сил старается ту же информацию защитить. Моя эффективность сразу снижается на несколько порядков».
0: «И сколько человек на сегодняшний день имеют такую программу?»
3: «В настоящий момент вы, мистер Уиггин, являетесь единственным обладателем данной программы в данной конкретной конфигурации».
0: «Откуда мне знать, что я могу на тебя положиться?»
3: «Дай мне время, Эндрю».
0: Ведь ты не исчезла из моего компьютера, когда я приказал тебе убраться, не так ли? И снова запустилась, стоило мне провести поиск по ключевому слову. Надежная программа подчиняется командам.
1: Ты не приказал мне убираться. Ты просто предложил завершить работу и выгрузиться из памяти. Я это выполнила.
0: Хотел бы я знать, кто запрограммировал тебя быть такой настырной, проворчал Эндрю.
1: Эту черту я развела в себе самостоятельно, гордо откликнулась Джейн. Разве тебе не нравятся упорные женщины?

0: Эндрю сидел в кресле напротив Бенедетто и терпеливо ждал. Инспектор как раз вызвал на экран поданную им декларацию и некоторое время притворялся, будто внимательно ее изучает. Наконец он оторвался от компьютера и печально покачал головой. «Прошу прощения, мистер Уиггин, но я не могу поверить, что окончательная цифра верна». «Моя декларация находится в полном соответствии с законом», – парировал Эндрю. «Можете проверить. Должен, однако, обратить ваше внимание на то, что каждый пункт декларации снабжен подробной аннотацией, где указаны статьи законов и даны ссылки на соответствующий прецедент».
1: «Я совершенно уверен», — сказал Бенедетто самым сладким голосом, на какой только был способен, «что в конце концов вам придется согласиться со мной. Я считаю, что указанная вами сумма существенно занижена. Вот так-то, Эндер».
0: Молодой человек моргнул.
2: «Меня зовут Эндрю», — поправил он.
1: «Боюсь, это только часть правды», — заявил Бенедетто. «В последнее время вам приходилось много путешествовать. Это вполне объяснимо. Вы пытались скрыться, бежать от собственного прошлого. Пожалуй, электронная пресса будет просто в восторге, когда узнает, какая знаменитость посетила наш богом забытый уголок. Подумать только, сам Эндер — ксеноцид!»
2: «Насколько я знаю, прежде чем публиковать новости в сети, электронные СМИ обычно требуют предоставить им веские доказательства», — холодно сказал Эндрю. «Особенно если речь идет о столь экстравагантном заявлении. Ведь так недолго и в калошу сесть, милейший сеньор Бенедетто».
0: Инспектор тонко улыбнулся и вызвал на экран досье, в котором были собраны все сведения о путешествиях Эндера. Но оно оказалось совершенно пустым, если не считать информации о прибытии Эндрю на Сорелли-Дольче.

0: Бенедетто взмок. Этот молодой пройдоха сумел каким-то образом проникнуть в его компьютер и стереть с таким трудом добытые сведения.
1: «Как вы это сделали?» — тупо спросил Бенедетто. «Что именно?» — поинтересовался Эндрю.
2: «Стерли мой файл!»
1: «Но файл вовсе не стерт, насколько я вижу», — заметил Эндрю. «Там даже что-то написано».
0: Чтобы унять сердцебиение и успокоить шквал мыслей, стремительно проносившихся в его мозгу, Бенедетто пришлось собрать все свое мужество.
1: «Я, кажется, ошибся», — сказал он почти спокойно. «Ваша налоговая декларация принята». Он ввел с клавиатуры регистрационный номер. «Таможня выдаст вам удостоверение личности и разрешение на пребывание на Сорле-Дольче в течение года. Большое спасибо, мистер Уиггин».
0: «А тот другой вопрос?»
1: «Всего хорошего, сэр». Бенедетто убрал с экрана файл и придвинул к себе какую-то папку. Эндрю понял намек и, поднявшись, вышел из кабинета. Не успели его шаги затихнуть в коридоре, как Бенедетто испытал прилив ярости.
0: «Проклятый ублюдок! Как он ухитрился!»
1: Эндрю Уиггин был самой крупной рыбой, которая когда-либо попадалась Бенедетто. Он был уверен, что парень крепко сидит на крючке, и все же пижону каким-то образом удалось ускользнуть. Это было невероятно. Непостижимо. Немного успокоившись, Бенедетто решил повторить поиск, который позволил ему разоблачить Эндера Ксеноцида, но теперь доступ к файлам оказался блокирован правительственными паролями. После третьей попытки проникнуть в необходимые базы данных, Бенедетто неожиданно получил предупреждение службы безопасности флота. В нем говорилось, что если он не прекратит свои попытки получить доступ к секретной информации, то сведения о нем будут переданы военной контрразведке. Скрипя зубами от ярости, Бенедетто очистил экран, создал новый файл и принялся торопливо вводить текст. Это был полный отчет о том, как он заподозрил межзвездного путешественника Эндрю Уиггина, как попытался установить его личность, как узнал, что под этим именем скрывается печально знаменитый Эндер Ксеноцид, и как после этого его компьютер оказался взломан, а все файлы исчезли. Наиболее респектабельные сети не стали бы, разумеется, публиковать эту информацию без достаточных доказательств, но Бенедетто был совершенно уверен, что желтая пресса ухватится за нее с радостью. История о том, как величайший военный преступник пытается уйти от возмездия при помощи денег и высокопоставленных друзей среди военных, была как раз в их вкусе. Наконец Бенедетто закончил и, сохранив документ, принялся вводить электронные адреса самых крупных желтых сетей Сорле-Дольче и других планет. Но текст внезапно исчез с экрана, и вместо него появилась миловидная женская головка.
3: «У вас есть две возможности», — сказала она. «Во-первых, вы можете уничтожить все копии документа, которые только что создали, и никому ничего не посылать».
2: «Вы кто такая?» — совершенно ошалев, перебил Бенедетто.
3: «Можете считать меня советником по инвестициям», — ответила женщина. «Во всяком случае, сейчас я дала вам действительно ценный совет, от которого зависит ваше будущее. Хотите узнать вторую возможность?»
2: «Ничего не хочу слышать, во всяком случае, от вас!»
3: «В вашей истории многого не хватает», — сказала женщина. «Я думаю, она будет куда интереснее, если добавить к ней все подробности, которые имеют отношение к делу».
2: «Совершенно с вами согласен», — кивнул Бенедетто. «Но мистер Ксеноцид украл у меня информацию, которую я бы хотел добавить».
3: «Не он», — возразила женщина. «Это сделали его друзья».
2: «Никто не должен стоять над законом», — напыщенно заявил Бенедетто. «Только потому, что у него есть деньги или связи».
3: «Либо не говорите ничего, либо скажите всю правду», — предупредила женщина. «Это и есть те две возможности, о которых я вам говорила».
1: Вместо ответа Бенедетто ввел команду «разослать», которая отправила созданный им документ по всем адресам, какие он успел найти. Их было не так много, но Бенедетто справедливо решил, что может повторить.

0: он совершил за время своего пребывания на посту налогового инспектора. Через час он был арестован. Что касается истории Эндрю Уигена, то она так и не была опубликована. Полиция решила, что имеет дело с неудачной попыткой шантажа. Эндрю все же вызвали на допрос, но это было совершенной формальностью. Во время беседы о диких и неправдоподобных подозрениях налогового чиновника даже не упоминалось. Вина Бенедетто была неопровержимо доказана. Что касалось Эндрю, то он просто оказался последней жертвой шантажиста и взяточника, чьи показания нужны были для полноты обвинительного заключения. Как считала полиция, преступника подвела небрежность. Очевидно, Бенедетто по ошибке объединил свой фальшивый донос с собственными секретными файлами, которые содержали истории его преступлений. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Неосторожность и невнимательность погубили ни одного злоумышленника. Полиция уже давно не удивлялась глупости своих клиентов. Благодаря многочисленным и весьма обширным материалам, помещенным в разделах новостей крупнейших информационных сетей, все бывшие жертвы Бенедетто узнали, как он с ними обошелся. На свою беду Бенедетто не был особенно разборчив. Он крал у всех подряд, не задумываясь о последствиях, но кто-то из тех, кого он когда-то обобрал, сумел добраться до него даже в тюрьме. Только Бенедетто знал точно, был ли это охранник или сосед по камере. Кто-то перерезал ему глотку и засунул головой в унитаз, так что оставалось только гадать, утонул ли он или умер от потери крови. Узнав о страшной участи, которая постигла сборщика налогов, Эндрю был потрясен. Но Валентина сумела убедить его, что он здесь ни при чем. По его мнению, было чистой воды совпадением, что смерть настигла Бенедетто вскоре после того, как он пытался шантажировать Эндрю.
1: «Ты не можешь винить себя во всем, что происходит с людьми вокруг тебя», — сказала она. «Не можешь и не должен. Твоей вины здесь нет».
0: Она была права. Его вины здесь не было. Однако Эндрю все равно продолжал чувствовать ответственность за смерть Бенедетто. Его не покидала уверенность, что деятельность Джейн по засекречиванию файлов, связанных с его путешествиями, имеет какое-то отношение к трагической судьбе мытаря. Разумеется, у него было полное право защищаться от шантажиста и вымогателя, и все же Эндрю считал смерть слишком тяжким наказанием за то, что совершил Бенедетто. Посягательство на чужую собственность не могло быть основанием для того, чтобы лишать человека жизни. Вот почему Эндрю отправился к семье чиновника, чтобы узнать, может ли он что-нибудь сделать. Все имущество Бенедетто было конфисковано судом в пользу пострадавших. Его родные отчаянно нуждались, и Эндрю установил для них достойную ренту. Было у него еще одно дело. Эндрю попросил у родных Бенедетто разрешение выступить на его похоронах. И не просто выступить, а говорить от его имени. Он, правда, не стал скрывать, что дело для него новое, но пообещал, что постарается найти истину, чтобы помочь близким Бенедетто лучше понять его. Они согласились. Джейн раскопала для Эндрю финансовые файлы Бенедетто и оказала поистине неоценимую помощь в поисках сведений о его детстве, юности, о семье, в которой он вырос, а главное, о том, как и почему развилось в нем болезненное стремление во что бы то ни стало обеспечить достойную жизнь тем, кого он любил. Выступая на похоронах, Эндрю ничего не скрывал и не искал для Бенедетто никаких оправданий. И все же для семьи инспектора было большим облегчением узнать, что, несмотря на то горе и позор, которые он навлек на головы своих близких, Бенедетто по-своему любил их и старался о них заботиться. Но, пожалуй, самым главным итогом выступления Эндрю было то, что жизнь Бенедетто больше не казалась его родным бессмысленной, непонятной и нелепой. Мир снова стал логичным и правильным, и это утешало даже больше, чем любые сочувственные слова. Через 2,5 месяца Эндрю и Валентина улетели с Орелли Дольче. Валентина собиралась писать новую книгу о преступности в преступном обществе, а ее брат был готов последовать за ней, чтобы помогать в этом новом исследовании. Заполняя таможенные документы, он написал в графе «род занятий», говорящий от имени мертвых, хотя раньше всегда писал «студент» или «частный инвестор», и компьютер преспокойно зарегистрировал его в этом качестве. Похоже, теперь у него была профессия, которую он сам выдумал много лет назад. Главное, Эндрю не нужно было становиться бухгалтером при своем богатстве. Эту задачу он мог поручить Джейн. Правда, ее способности все еще смущали его, и где-то в глубине души

0: Эндрю опасался, что когда-нибудь он узнает, сколько стоит эта программа на самом деле. Но пока ему было очень приятно иметь под рукой квалифицированного помощника, готового прийти на помощь в любое время дня и ночи. Валентина даже немного завидовала брату и однажды спросила, где она может раздобыть подобную программу для себя. В ответ Джейн заверила, что будет рада помочь ей в любых финансовых вопросах и в научных изысканиях, но Эндрю останется для нее на первом месте. Эти слова вызвали у Валентины приступ легкого раздражения. На ее взгляд, персонализация программного обеспечения не должна заходить так далеко. Однако, немного поворчав, она обратила разговор в шутку.
1: «Не могу обещать, что не стану тебя ревновать», — сказала Валентина. «Я не собираюсь уступать брата компьютерной программе».
0: «Джейн действительно всего лишь компьютерная программа», — подтвердил Эндрю. «Очень хорошая программа, но, как и любые другие программы, она делает только то, что я ей прикажу. А если ты заметишь, что наши отношения становятся чересчур близкими, разрешаю отправить меня в психушку». Так Эндрю и Валентина покинули Сорелле Дольче и стали, как прежде, путешествовать от звезды к звезде, от планеты к планете. В их жизни ничто не изменилось. Разве только Эндрю, которому теперь не было нужды беспокоиться о налогах, стал особенно интересоваться опубликованными в сети некрологами.

0: Это была повесть Орсона Скотта Карда «Советник по инвестициям» в переводе с английского Владимира Гришечкина.
1: Кладезь мудрости. Явился Корнелию удалого во сне пришелец.
2: «Корнелий, послушай, — сказал пришелец, — мы в галактике знаем, что ты очень расположен к космической дружбе».
3: «Да, — согласился Корнелий, — верю в возможность контактов и по мере сил».
2: «Погоди, — перебил его пришелец, — времени у меня в обрез».
4: «Мы в галактике посоветовались, — продолжал пришелец, подлетая ближе и заключая удалого в пределы своего сияния, — и решили, что ты нам подходишь. Сам понимаешь».
3: «Понимаю, — сказал удалов.
4: И вот в благодарность за твои прошлые и будущие заслуги мы тебе даем дар космического масштаба. Одновременно должен тебя предупредить, дар этот – испытание всей планете, всему человечеству. Сможешь подарком распорядиться, значит, человечество доросло. Нет, придется подождать».
3: «А почему ваш выбор пал на меня?» – спросил удалов из скромности.
4: «Я же сказал, за заслуги. И к тому же ты самый, что ни на есть, средний обычный человек в гусляре».
3: «Я-то?» – спросил удалов с некоторой обидой.
4: «Неважно, — сказал пришелец. — Спешу я. Энергия на исходе. За то время, пока я с тобой нахожусь в телепатической связи, пришлось выключить свет на 23 планетах. Так что принимай дар и до свидания. В случае, если не справишься, только скажи вслух. Игра закончена, и все вернется на свои места».
2: Не успел удалов ничего ответить, не успел даже руки протянуть за даром, как сверкнула молния, и удалов проснулся. Было раннее утро. За окном шел дождь. Рядом спала Ксения и вздыхала во сне.
3: «Интересно, — подумал удалов, — она наш разговор слышала?»
2: Где-то за тремя стенами зазвонил будильник. 5:30. Старик Ложкин встает делать зарядку и кормить птичек. А может, сон как сон? Может, и не было пришельца?
4: Удалов выпростал из-под одеяла руки. Руки были пусты. Никакого дара.
3: «Чепуха», — сказал удалов и снова заснул.
2: Вторично он раскрыл глаза в 7:30. Сын Максим собирался в школу. Ксения хлопотала на кухне.
3: «Уроки выучил?» — спросила она сына. «Опять вчера с Сашкой мяч гонял до темноты».
2: «А нам ничего не задали», — ответил Максим удалов, очень похожий на своего отца курносым носом, цветом пшеничных волос и склонностью к излишнему фантазированию.
3: «Как не задали?» — сердилась Ксения. «Я в дневник смотрела по истории про бунт стрельцов. Кому задавали?»
2: «Я про бунт знаю», — сказал Максим.
3: «Господи, если б я проверить могла», — говорила Ксения.
4: «Я бы тебя по урокам гоняла, как Сидорову козу. Все дела, хозяйство».
2: «Ксения, разбудил ты меня», — произнес удалов. «Мне сегодня только к 11 в контору. Вчера говорил».
3: «Все равно вставай», — ответила Ксения, которая легко переносила свое раздражение с одного члена семейства на другого. «Сколько раз просила, почини замок в прихожей. В один прекрасный день всех нас унесут, ты даже не заметишь. Сын опять уроков не выучил, опять двойку принесет. Про стрелецкий бунт ничего не знает».
4: «Ничего не знаю, ничего не знаю. Да больше вас», — ответил грубо Максимка. «Если вам сказать, что Суворов его подавлял, даже не удивитесь».
2: «Историю я крепко подзабыл», — сознался удалов.
3: И тут что-то щелкнуло у него в мозгу. Будто открытая страница учебника возникла перед глазами. Удалов просмотрел страницу и сказал совершенно спокойно:
4: «Плохо вас учат, сынок, если Суворов стрелецкое восстание подавлял. Особенно если учесть, что за спинами стрельцов стояла царица Софья, старшая сестра Петра I, и князь Голицын, ее основной полководец. Суворов, кстати, родившийся лишь в 1730 году, никакого участия в этом принимать не мог».
2: Сказав так, удалов спустил ноги с постели, нащупал шлепанцы и поднялся во весь рост.
4: Сын Максимка как стоял у двери, так и замер. Ксения выглянула из кухни с крышкой от кастрюли в руке и спросила: «Ты это сам или заглянул куда?»
2: «Сам», — ответил удалов.
4: «Спеши, Максимка, в школу и в будущем не обманывай папу».
3: «Скажет тоже, Суворов». «Иди к столу», — сказала Ксения, подобрев. «Каша остынет». «Сон я удивительный видел», — начал Удалов, заливая кашу молоком. «Вот ты явился ко мне космический пришелец и говорит: получай, товарищ Корнилий Удалов, за твои передовые дела необыкновенный подарок».
5: «Рехнешься ты со своими пришельцами, Корнюша», — пожалела его Ксения.
3: «А подарок какой?» «Вот в том-то и беда, что не знаю. Проснулся я, а подарка нет».
5: «То-то и оно. Мне вчера, например, танк приснился. А на нем соседское белье висит. Тоже, наверное, что-нибудь значит».
3: «Наверно», — произнес Удалов разочарованно. Ему было жалко такого редкого сна.
5: «Между прочим», — продолжала Ксения, — «вчера нам счета принесли. Опять за электричество 2,42. Это надо только подумать, сколько энергии холодильник жрет». 2,43 автоматически поправил ее Удалов. «А пришельцу для того, чтобы к моему разуму проникнуть, пришлось без света несколько планет оставить».
6: 2,42, сказала Ксения, — «я смотрела».
3: «Ну да, 2,43.
6: «Ты что, шутить со мной вздумал? Ведь я как счет получила, сразу его в шкатулку спрятала. Когда залезть успел?»
3: «Не видел я твоего счета», — искренне обиделся Удалов. «Просто так показалось мне, что 2,43».
5: «Ну уж погоди». Ксения вынула из комода под зеркалом расписную шкатулку федоскинской работы с изображением тачанки, подаренную к свадьбе удаловскими соучениками по школе. Раскрыла ее и сверху достала голубой листок, счет за электроэнергию.
6: «Вот, полюбуйся».
3: Но листок мужу не отдала, потому что увидела, что на нем написано 2 рубля 43 копейки.
2: «Лазил», — сказала она убежденно.
3: «Не лазил, а догадался», — ответил Удалов.
5: «Лазил. Ревнуешь? Проверяешь, где письма храню?
2: Нужна ты кому-то».
5: «Вот-вот, нужна была. Была нужна. Семенской мне какие предложения делал».
2: «Так это Семенской тебя 20 лет как забыл».
6: «А почему забыл? Потому что я лучшие годы до тебя потратила. Все тебе отдала, что было во мне свежего, не распустившегося, как березка в весеннем наряде».
3: Ксения провела руками по широким бедрам и заплакала.
2: «Ну-ну», — сказал Удалов, собираясь на службу.
3: «Ну, не надо. Че уж там».
2: Удалов шел на работу не спеша. Пришлось покинуть дом раньше, чем рассчитывал. Он выбрал дальний путь по набережной, мимо собора, мимо дома купцов Анучиных 18 века, через рынок Сентябрьский, разнообразный, веселый. По пути Удалов думал о событиях, приведших к власти Петра I. Раньше ему об этом думать не приходилось, все не досуг. А сейчас он понял, что, к сожалению, знает мало, крайне мало в объеме школьного учебника. И очень хотелось разобраться в роли боярина Шокловитова, но учебник об этой роли сообщал крайне мало. Впереди Удалова спешили в школу дети. Корнелий догнал одну девочку, поглядел на ее тонкий блестящий портфельчик из искусственной кожи и произнес вслух: «After morning tea I go to school». Причем произнес с более-менее правильным произношением.
5: «Что?» – спросила девочка, обернувшись. «Вы тоже этот урок проходите?»
3: «Прохожу», – признался Удалов и покраснел от нечаянной лжи. В школе он учил немецкий, а потом языками не занимался. И странно было не то, что он сказал английскую фразу и знал, при том, что она английская. Фразу можно было случайно подслушать и запомнить.
5: Беда заключалась в другом. Удалов знал весь учебник английского языка для 5 класса средней школы. Весь, целиком. И мог по первому требованию процитировать любую страницу, включая выходные данные книги, помещенные на последней странице, тираж, имя корректора и дату сдачи учебника в печать. Потом, думая о событиях, Удалов даже удивлялся, как он не догадался к тому времени, что это и есть космический дар. Но он не догадался. Удивился и пошел дальше.
3: На скамейке у техникума сидели будущие речники и зубрили тригонометрию. В голову Удалова хлынули тангенсы и прочие функции, тут же перемешались с исчерпывающими сведениями о приготовлении мучных блюд, потому что из соседнего дома вышла крайне толстая женщина с поваренной книгой в руке.
2: «Дела», — подумал Удалов, — «чего только не взбредет в ум».
3: У входа на рынок на шатком столике лежала стопка белых книжек. Рядом мелочь в розовой мыльнице. На белой книжке была изображена древняя царица и имелась надпись «Тайна золотого гроба». Многие люди, выходя с рынка, останавливались у столика и приобретали книжку, надеясь, что она просто про шпионов. Знакомый Удалову работник местной газеты Миша Стендаль тоже купил книжку про золотой гроб и, поздоровавшись с Корнелием, спросил:
6: «А вы чего же?»
2: «Я археологией не интересуюсь», — громко ответил Удалов.
6: «Скучновато изложено».
7: «Граждане», — перебила Удалова продавщица, — «покупайте новый роман о тайнах Египта. Кто убил Нефертити? Загадка старого дома на берегу африканской реки Нил». «Вот», — сказал поучительно Стендаль, — «мало читаете, Корнелий Иванович».
2: «Читаю, сколько могу», — произнес Удалов с достоинством, — «не меньше других. А этот труд имеет специальный характер для специалистов».
7: «Он знать не может», — возразила продавщица. «Мы эту книгу сегодня в ночь получили, да и стою я здесь всего минут 15. Бывают же люди. Придумаю что угодно, только чтобы настроение испортить».
2: «Ах так!» — возмутился Удалов, теряя контроль над собой. «Откройте вашу книгу на странице... ну, допустим, на странице 130. Открыли? Начинаю с 11 строчки сверху». Стендаль шелестел страницами. Вокруг останавливались любопытные. «Тут же на севере столицы», — полуприкрыв глаза, барабанил Удалов, «были найдены украшения с именами других царей и цариц в ограниченном количестве Аменхотеп IV, в большом количестве Семнохкере, далее его жены Мийот, Тутанхьота, его жены Анес-Эмийот, однако вместе с щитками Нефрет...» «Стой!» — вскричал Стендаль. «Вы фокусник?»
8: «Миша», — ответил Удалов укоризненно, «вы же меня знаете». «Меня каждая собака в городе знает».
5: Удалов обернулся за поддержкой к населению. Многочисленные люди стояли вокруг, держа в руках раскрытые на 130-й странице белые книжки и шевелили губами, проверяя Удалова.
2: «А ну-ка», — сказал лысый дядя в гимнастерке, «ты читай нам со страницы 120-й. Из самого верха. Может, ты 130-ю специально заучил».
8: «Сколько угодно», — сказал Удалов.
2: «Так и дело не в том. Читай, читай!»
5: Люди принялись искать 120-ю страницу.
7: «Вы б за книжки платили, а то обложка белая, хватает всех. Кто потом купит?» — говорила продавщица, но ее не слушали.
2: «Го!» — сказал Удалов. «Это перенос со страницы 119. Го для ре. Кия с добавлением многолетия. Жива она».
6: «Правильно, так тебе перетак!»
5: Пришел в восторг человек в гимнастерке, достал из кармана галифе большое красное яблоко и протянул Удалову.
2: «Ешь, не стесняйся. С твоими талантами учиться надо».
8: «Спасибо», — сказал Удалов, застеснявшись. Ему вдруг представился собственный вид со стороны. Стоит начальник ремстройконторы у входа на рынок и бормочет про древний Египет. Стало стыдно.
5: «Корнелий Иванович», — сказал Стендаль, догоняя кинувшегося на утек Удалова, «мне с вами надо поговорить».
2: Вслед несся голос опомнившейся продавщицы.
7: «Покупаете новый детектив о тайных саркофагов. Кто убил Нефертити и ее мужа? Сегодня получено из Москвы».
5: Стендаль не успел схватить Удалова за локоть, как новые события отвлекли его внимание. По улице, задрав единодушно головы к маковкам церкви Параскевы Пятницы, шла группа иностранных туристов, довольно редких в Великом Гусляре. Группа состояла по большей части из пожилых дам с хорошо завитыми седыми буклями в шляпках, украшенных бумажными и нейлоновыми цветами. Мужья этих женщин, заокеанские пенсионеры, были увешаны фотоаппаратами Polaroid и Canon и имели бодрый вид. Туристы оживленно переговаривались друг с другом. Удалов ел красное яблоко и не мог сдвинуться с места, потому что все понимал до последнего слова и даже знал слово в слово содержание англо-русских разговорников в руках туристов. Туристы говорили между собой с восклицательными знаками.
2: «Это же черт знает, что за порядки! Великолепная варварская архитектура! Боже мой, какая сырость в этом городишке!
7: Это похоже на Тадж-Махал!»
2: «Миссис Генри, вы только посмотрите на этого туземца с яблоком во рту! Как он уморителен! Какая славянская непосредственность! Черт знает, что за порядки! Пора завтракать, и переводчица куда-то делась!
7: Эта церковь изумительно бы гляделась на фоне Нотр-Дам-де-Пари!»
8: «Что за безобразие? Мы платим полнокровную валюту, а переводчица куда-то делась».
7: «Вы только посмотрите на этого туземца с яблоком во рту».
5: Тут Удалов понял, что туземец – это он.
2: Тогда его охватило негодование, смешанное с жалостью к этим далеко оторвавшимся от родины людям, потерявшим переводчицу и завтрак.
5: Он сделал шаг вперед и сказал с приятным бруклинским акцентом. «Извините необразованного туземца, но, очевидно, вам следует сейчас повернуть налево, и вы выйдете непосредственно к гостинице «Великий гусляр».
7: «Ах!» – удивилась миссис Генри. «Простите, что вы сказали?»
2: «Джентльмен выразился ясно», – сказал ее муж. «Послушаемся его и пойдем налево. А, простите, сэр».
5: Вся группа туристов послушно повернулась за мужем миссис Генри, и лишь небольшого роста турист с напомаженными курчавыми волосами остался на месте.
3: «А вы чего стоите?» – спросил его по-английски Удалов. «Ах, да, конечно, вы пуэрториканец, не все поняли». Удалов небрежно перешел на испанский язык и повторил инструкции на родном языке пуэрториканца.
9: «О, спасибо, сеньор!» – воскликнул турист. «Я не всегда понимаю, когда говорят по-английски так быстро, как вы».
3: И, взмахнув фалдами длинного песочного цвета пиджачка, турист бросился догонять спутников. Миссис Генри, сворачивая за угол, сказала мужу в надежде, что Удалов не услышит.
9: «Здесь прохода нет от агентов КГБ. По-моему, я видела его около Националя в форме генерала-лейтенанта».
3: Удалов услышал и улыбнулся горькой снисходительной улыбкой. Наконец Стендаль пришел в себя настолько, что смог открыть рот и спросить.
10: «Корнелий Иванович, почему вы никогда не говорили?»
3: «А что тут говорить?» Удалов махнул рукой и быстро зашагал к конторе, чтобы в пути обдумать события и принять решение. Быстрое воображение уже представило его, Корнелия, главным интуристским переводчиком. Вот он встречает самолет на Шереметьевском аэродроме, и оттуда выходят высокие негры. «Здравствуйте», — говорит ему Удалов на языке суахили. «За неграми следуют жители Республики Мальдивских островов. Добро пожаловать!» — приветствует их Удалов на родном языке островов. Сбегают по трапу японские дети с белыми журавликами в руках. «С прибытием вас!» — говорит им Удалов на языке страны восходящего солнца. А сзади уже бежит большой начальник из международного отдела.
11: «Товарищ Удалов!» — кричит он не своим голосом. «Товарищ Удалов! Вот ваш дипломатический паспорт! Срочно садитесь на самолет! Вы нужны в Аддис-Абебе! Там найдена надпись на непонятном науке языке. Организация Объединенных Наций настаивает на вашей кандидатуре».
3: Летит Удалов к Аддис-Абебе. Черная Африка разворачивается под крылом. Слоны и носороги поднимают любопытные взоры и провожают самолет мычанием и дружественными криками. А на аэродроме ждут эфиопские академики. «Как долетели?» – спрашивают они Корнелия. «Спасибо», – отвечает он на безукоризненном эфиопском языке. А там назначение послом или даже советником в одну африканскую страну, национального языка, кроме которой никто не знает, кроме Удалова. Диметилфталат 8 граммов, появилась мысль в мозгу Удалова. Водный раствор аммиака.
12: Причем здесь водный раствор аммиака?
3: Удалов поднял глаза и увидел в открытом окне аптеки провизора Савича, писавшего что-то в толстом провизорском блокноте.
13: «Лекарство изобретаете?» – спросил Удалов.
3: «Да вспоминаю кое-что».
13: «А водный раствор аммиака?» – пошутил Удалов. «Это как по-нашему?»
3: «Нашатырный спирт», – сообщил Савич, и глаза его стали круглыми от удивления.
12: «Я что, вслух разговаривал?»
3: «Как сказать», – ответил Удалов и поспешил дальше. К тому времени голова его была полна знаниями, приобретенными походя, за 2 часа. И Корнелий уже начал понимать, что его личная память здесь совершенно ни при чем. Ситуация складывалась куда более сложная. По какой-то причине он обрел способность моментально впитывать как губка любую письменную информацию, возле которой он оказывался. И для этого ему совсем не надо было раскрывать книгу или заглядывать в чужие блокноты. Можно было, к примеру, положить возле себя несколько учебников или справочников, и через секунду Удалов знал, что в них написано до последней запятой.
13: «Любопытная чертовщина», — сказал Удалов. «А если голова лопнет?»
3: К счастью, в этот момент Удалов прошел мимо киоска «Союзпечати». Он вобрал в себя содержание всех газет и журналов, даже старых, что лежали на прилавке и были развешаны по бокам, в том числе и того самого номера здоровья, где говорилось, что нормальный человек использует свой мозг, дай бог, на 1%. Остальные клетки лежат без движения и дармоедствуют, зря потребляют пищу и витамины.
13: «Ага!» – сообразил Удалов и остановился посреди улицы. «Все понятно. Это и есть дар!» «Значит, был не сон, а фантастическая очевидность! Как же я с моими новыми способностями до такой очевидной штуки не додумался? Это ж стыд и позор! А если сияющий пришелец сказал правду, то подарком надо уметь распорядиться. Его надо направить на пользу человечеству и способствовать таким образом межзвездной дружбе и взаимопониманию. Какой следующий шаг должен предпринять разумный человек, который, если захочет, завтра станет академиком или, по крайней мере, членом-корреспондентом Академии наук? Пойти в библиотеку? Нет, не стоит». Там нечаянно впитаешь столько всякой чепухи, что даже 99% мозга не справится. Отдать себя в руки медицины? Жалко свободы.
3: А ноги, между тем, независимо от мысли, несли и несли Удалова вперед и привели к дверям стройконторы. Руки сами собой открыли дверь, а язык сам по себе поздоровался с присутствующими сотрудниками. А так как голова Удалова была занята посторонними мыслями, то в ответ на вопрос бухгалтера, закрывать ли ведомости третьему участку, Удалов ответил туманно –
5: Академии наук виднее, и проследовал за перегородку в кабинет. Там он опустился на стул, положил локти на кипу сводок и, все еще не сознавая, где находится, продолжил размышлять. Прельщала дипломатическая карьера. Черная машина «Волга» у подъезда резиденции, уважительные иностранцы с коктейлями из виски в холеных пальцах, секретарши в платьях декольте. Хотелось также попробовать себя в космической программе. Только вы, профессор Удалов, можете подсказать нам, стоит ли подключать к этой ракете третью ступень. Вокруг стоят герои-космонавты и ждут ответа. Ведь от решения Удалова зависит, лететь им на Марс или погодить. Или еще можно разгадать тайны древних цивилизаций и знать, была ли Атлантида или только померещилась. Такой путь вел к тихому академическому кабинету и бесплатным путевкам в дом отдыха для ведущих мыслителей. И, конечно, к международным конгрессам. Нет, решил наконец Удалов. Спешить с опубликованием не стоит. Исключено, что завтра все пройдет и окажешься в дураках. В обеденный перерыв зайду в техникум и впитаю в себя высшую математику. Никогда не помешает. Потом в музей узнаю, что там есть про Петра Первого. Вот так-то. «Вы ко мне?» – спросил он, поднимая голову. «Мы уж 15 минут стараемся добиться вашего внимания, Корнелий Иванович», – сказал мужчина с шоколадными глазами, боксерским носом и желтым импортным портфелем. «Даже больше», – поддержал его маленький старичок. Старичок был в очках, и линзы очков были такими толстыми и сильными, что в них помещался лишь в 10-ро увеличенный зрачок голубого цвета с прожилками. Старичок тоже держал в руках желтый импортный портфель. «Ага, явились», – сказал Удалов. И в тот же момент он знал до последней строчки содержимое толстых портфелей. Там лежали в основном ведомости, справки, накладные и чистые бланки артели, поставлявшие стройконторе скобянку, замки, ключи и всякую мелочь. Гости уселись напротив Удалова, и мужчина с боксерским носом произнес: «День сегодня хороший, Корнелий Иванович». День был плохой, ветреный, сумрачный, пасмурный. Слава богу, хоть дождь перестал. Удалов молча согласился с гостем и изучил между тем все бумаги, лежавшие у него в карманах. И понял, что может стать величайшим ревизором современности, исключительным ревизором, которого ввиду знания языков будут приглашать в командировки в союзные республики, страны социалистического содружества и, может быть, даже на Запад. И на двери его кабинета будет скромная табличка: «Комиссар милиции первого ранга, заведующий специальным отделом по особо важным ревизиям К.И. Удалов». «Да, день неплохой», – сказал старичок, и увеличенные жилки под очками заметно покраснели. «А вы на нас, говорят, в претензии. Незаслуженно и обидно». «Так», – проговорил Удалов загадочно и постучал пальцами по столу. «Нет, Корнелий Иванович, так дальше не пойдет», – сказал мужчина с боксерским носом и повел широкими плечами. «Артель старается, выполняет и перевыполняет план, бесперебойно снабжает вашу контору высококачественным товаром, а в ответ никакой благодарности. Я дойду до горсовета». «Ах, хоть до Вологды», – отрезал Удалов. Содержание одной из бумажек в правом верхнем кармане пиджака человека с боксерским носом его очень заинтересовало. Подчистка на накладной была сделана грубо, невооруженным глазом видно. «Зачем так, товарищ Удалов?» – огорчился старичок. «У нас все документы с собой. Лучший металл мы пустили на те задвижки. Опытных мастеров привлекли. Дни и ночи не спали. И все получается впустую». «Погоди», – прервал его спутник. «Если чем-то недоволен, зачем по официальным каналам? Скажи мне, я скажу Порфиричу. Порфирич сделает». «Сделаю», – сказал старичок. «Всегда полюбовно». «А задвижки от ветра гнутся», – сказал Удалов. «Замки вилкой вскрыть нетрудно. Строительство дома отдыха сорвано, а товар вы налево пустили. Разве не так?»
14: «Не так», – убежденно возразил Порфирич.
5: «А 3800 нечестных рублей поделили между собой?»
14: «Какие деньги?» – возмутился старичок.
5: А у его спутника неожиданно выступил пот на лбу.
14: «Сколько?» – спросил он.
5: 3800, как одна копеечка. Ведь до сих пор все ваши преступные расчеты у вас в кармане лежат. Карандашом написано: Порфиричу выделить 720, Шурову 300, Удалову, если будет артачиться, 100 в зубы, разве не правда?»
8: Человек с шоколадными глазами потерял присутствие духа. Он вскочил со стула, схватился толстыми дрожащими пальцами за карман.
14: «Продали!» – воскликнул он.
8: Порфирич со стула не встал. Порфирич побледнел, даже глаза побледнели.
5: 3800, а мне 720? Так,
9: «Не будет тебе, бесчестный жулик, никакой пощады от народа ни на этом, ни на том свете!» — сказал он тонким суровым голоском.
8: «И заявление в милицию напишем сейчас же», — закончил Удаловку, «я железо пока горячо».
14: «Я ничего не знаю», — сказал человек с боксерским носом, пытаясь сжевать вытащенную из кармана записку.
8: Записка была на хорошей, толстой бумаге и не жевалась.
14: «Не поможет», — заметил Удалов. «В правом верхнем кармане пиджака Порфирича лежит подчищенная накладная на листовую сталь».
6: «Лежит», — подтвердил Порфирич. «Лучше я сам сяду, как невинный сообщник, но эту змею на много лет укатаю».
8: «Правильно», — одобрил Удалов. «Он вас и раньше за нос водил».
9: «Ты не шмеете!» – прокричал с набитым ртом директор артели. «Я буду жаловаться!»
8: «Жалуйся, жалуйся!» – сказал мстительно Порфирич.
14: «Некуда ему деваться!» – согласился Удалов. «У вас же в портфеле неотразимая бухгалтерия!»
8: И видя, что надо нанести последний удар и повергнуть противника в нокаут, Удалов постарался вспомнить, что говорят в таких случаях следователи в кино. Недавно слышанные слова крутились в голове. «Ваша ставка бита!» «Нет, не то!» «Руки вверх!» «Нет!» «Близко, совсем близко!» «Ага!» И Удалов произнес страшным голосом, так что у самого встали дыбом на затылке редкие золотистые волосы.
15: «Игра закончена! Садитесь и пишите заявление! Чистосердечное покаяние! Вот единственное, что может облегчить вашу участь!»
14: Сверкнула молния, запахло озоном. Бледный, как полотно, директор артели опустился на стул, достал шариковую ручку и с помощью Порфирича стал писать признание. А Удалов вдруг ощутил страшную пустоту в голове. Первозданную, нелепую пустоту. Он не помнил содержания ни единой из бумажек, лежавших в портфелях у артельщиков. Он забыл английский и испанский языки. Он не мог вспомнить ни одной тригонометрической функции. Он даже запамятовал чеканные рифмы поэмы, напечатанные в последнем номере журнала «Огонек».
9: «Но почему?» – воскликнул он. «За что?»
14: Артельщики метнули на него перепуганные взоры и еще быстрее стали писать признание. «Сами отнесете в милицию», – приказал ему Удалов, и, более не сознавая ничего, бросился к выходу.
8: Снова крапал дождик по пожелтевшим листьям. Было тихо и обыкновенно. И с ясностью отдаленного ночного грома прозвучали в ушах Удалова слова пришельца. «В случае, если не справишься, скажи вслух, игра закончена, и все вернется на свои места».
6: «Я же не хотел!» –
14: взмолился, простирая к небу руки Корнелий Удалов.
9: «Это ошибка! Это случайная ошибка!»
8: Удалов вернулся домой и до вечера не промолвил ни слова. Он отказался говорить с Мишей Стендалем, который поджидал его у ворот. Он не стал есть любимого супа с клёцками. Он лежал на диване в брюках и, переживая свою оплошность, не только закрывшую перед ним путь к дипломатическому будущему, но и лишившую все человечество немедленной дружбы с развитой галактикой. И лишь вечером, выпив для успокоения 100 грамм перцовки и сказав непонятные домашним слова «Может, разберутся, отменят решение», Удалов подошел к столику сына и спросил его: «Где у тебя учебник истории?»
9: «А что, папа, у нас завтра истории нет, не задавали».
8: «Глупый», — ответил отец. «Я просто хочу почитать про Петра Первого. И тригонометрию не прячь. Век живи, век учись. В галактике с нашей серостью появляться стыдно».
16: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки».
17: Специально для Samsung Fan Club.

0: Ирина Сереброва. Хозяин Мунланда. $200,000. Стивен Торрес сделал крохотную паузу и уточнил: каждому. Нет. Владимир поджал губы и отвернулся. Аиша знала, он всегда так делает, когда решение принято и спор бесполезен, и втайне обрадовалась, что ей не придется делать собственный выбор. В конце концов, именно Владимир — капитан экспедиции. Аиша с Толиком обязаны следовать его распоряжению. Как посмеивается Толик: «Володька у нас луноход, а мы при нем лунатики». Сейчас Толик не смеялся. Аиша насторожилась, увидев, как внимательно и азартно поблескивают его глаза. Медленная улыбка Торреса показала, что он тоже это отметил.
1: $250,000.
0: «Исключено», — бросил Владимир.
1: «Вообще-то двоих из вас для работы должно быть достаточно», — промурлыкал Торрес.
0: Его рука нырнула куда-то между белых кружев на груди, и в холеных пальцах закачалась чековая книжка. Ногти розовыми зеркальцами отражали рассеянный свет жилого модуля. «Еще и маникюрный набор с собой, наверное, через космос протащил». Аиша поймала себя на том, что сжимает кулаки, пряча собственные неухоженные кисти. Взгляд Стивена Торреса остановился на ней. В который раз женщина задумалась. Известно ли сумасшедшему миллиардеру, что глаза его имеют в точности тот же пронзительно-голубой оттенок, что и светящаяся в вечной черноте лунного небосвода Земля? Известно, наверное. «Он вообще слишком много понимает и о себе, и о других людях», — подумала Аиша с недовольством, чувствуя, как шумно начинает биться в висках кровь и краснеют щеки, по которой молча разглядывает ее лицо. «Конечно, он еще неделю назад был на Земле. 4 дня пути в комфортабельной ракете, больше напоминающей роскошный отель, для удобства космотуристов буквально все, включая, разумеется, искусственную гравитацию. И 2 сутки по земным часам здесь, в обычном модуле для работы и проживания небольшой экспедиции. Луна еще не успела оказать на него влияние, ясно заметного у команды, которая провела вдали от родной планеты 5 месяцев. Истончившиеся от потери жидкости ноги, потихоньку атрофирующиеся мышцы, одутловатые физиономии, на фоне чеканного профиля гостя последствия жизни при сниженной силе тяжести казались особенно неприглядными. И именно сейчас выясняется, на кой черт Торресу сдался этот дорогостоящий даже при его миллиардах вояж.
1: $300,000,
0: будто не заметив смущения женщины, предложил Торрес. «Как вам, мисс Аиша?»
2: «Во-первых, не мисс Аиша, а космометеоролог Акирова. Сколько же можно повторять?» —
0: крикнула она, радуясь возможности выплеснуть гнев.
2: «Во-вторых, с любыми предложениями по поводу моих непосредственных обязанностей обращайтесь к командиру Семенову».
1: «Ну, мое предложение никак не входит в круг ваших непосредственных обязанностей», — мирно сообщил Торрес.
0: «И я не уверен, что уважаемый Владимир вправе решать, получат ли его подчиненные по $300,000 за небольшое дельце в свободное от основной работы время или останутся без этой приятной суммы».
3: «Давайте закончим беседу, мистер Торрес». Командир встал и сделал несколько шагов к двери жилого отсека.
1: «$350,000,
0: словно не услышав, произнес Стивен. В наступившей тишине громко скрипнули зубы Владимира.
1: «Зачем нам здесь ваши деньги, мистер Торрес?»
0: Толик пнул

0: тренажер, на котором занимался, когда Стивен вошел в кают-компанию. Предложение туриста заставило забыть о спорте. Тренажер пискнул и заурчал. «Здесь вы с ними ничего не сможете сделать, это верно», — согласился Торрес. «И до конца вахты вам еще 4 месяца. Но я ведь могу передать чеки вашим семьям. Или вы сами можете их отослать с попутным транспортом». «У меня нет семьи», — отрезала Аиша и выругалась про себя. Стивен опять посмотрел на нее. Каждый его взгляд заставлял ее остро почувствовать себя не космометеорологом, а женщиной. Но такой женщиной, у которой что-то не в порядке. Не то размазалась помада, не то юбка расстегнута. Это было тем более странное ощущение, что помады и юбки остались в далеком для Аиши подростковом периоде. «Я знаю, мисс Акирова», — голос Торреса звучал по-прежнему мягко. «Возможно, вас устроит счет в любом названном вами банке».
1: «Меня, мистер турист, вполне устроит, если вы вспомните о каких-нибудь собственных делах и перестанете отвлекать нас своей ерундой».
0: «Вы восхищаете меня, мисс Акирова», — покачал головой Торрес. «Не каждая женщина способна назвать 350 тысяч моей ерундой. Впрочем, я понял вашу позицию». Он поднялся так резко, что сниженная гравитация подбросила его вверх. Взметнулись накрахмаленные кружева белой рубашки, прошелестели быстрые шаги, тихо прожужжала дверь жилого отсека. Аиша отрешенно подумала, что другой человек показался бы в такой ситуации смешным. А Стивен Торрес напомнил птицу, снявшуюся с места по каким-то своим птичьим резонам. «Я уже гадал, до какой суммы он намерен найти», — осторожно сказал Толик. Владимир, которого уходящий Торрес едва не сбил с ног, вернулся и сел на прежнее место. «Ну, он, конечно, сумасшедший, но ведь не совсем же дурак», — сухо проговорил командир. «350 тысяч и так совершенно нереальная цена всего лишь за то, чтобы вкопать 4 столба в указанных Торресом местах. Если бы мы согласились, вышло бы больше миллиона». «Но ведь зачем-то же ему это понадобилось?» Пальцы Толика забегали по кнопкам, и тренажер плавно изменил конфигурацию. Космонавт вольготно устроился на сиденье, сложив ноги по-турецки. «Неужели хоть кто-то из нас действительно поверил, что миллионер может оплатить 3 суток проживания в модуле экспедиции просто ради того, чтобы полюбоваться поближе на красоты Луны?»
1: «Скорее уж, красоты Земли!»
0: Аиша мотнула головой туда, где за иллюминатором чудесным елочным шаром в бело-голубых переливах висела Земля. Под иллюминатором валялся скомканный лист тонкого пластика. Никто не убирал его, но и не вешал от чего-то на прежнее место со вчерашнего дня, когда Торрес безошибочно угадал единственное на весь модуль окно. Сорвал скрывающий иллюминатор земной пейзаж, ничем особенным не выделявшийся среди других таких же развешанных по стенам, и застыл, мечтательно глядя на Землю. Родная планета как раз вошла в полную фазу. Диск ее был почти в 4 раза крупнее, чем сама Луна при взгляде с Земли. Звезды вокруг казались брызгами отраженного света. Они здесь никогда не мерцали. «Хотел бы я увидеть солнечный ветер», — сказал вчера Торрес. Толик невольно фыркнул. «Ветер — всего лишь фигура речи, мистер Торрес», — снисходительно пояснил Владимир. «Речь идет о солнечном излучении. Увидеть его на Луне невозможно». «Да, конечно», — рассеянно сказал гость, не отводя зачарованного взгляда от лунного пейзажа. Аише захотелось встать и глянуть через его плечо. Удостовериться, что там та же скучная картина, которую все они видят ежедневно. Серая равнина, на горизонте четко прорезаны далекие хребты. «Но если нет ветра, то откуда эти песчаные волны?» И резко отошел от иллюминатора, чтобы вернуться в свою каюту.
2: «Это не песок, а лунная пыль, реголит», — пробурчал Толик Торресу в спину. «Здесь не пляж какой-нибудь? Этим туристам только бы на песочке под солнышком поваляться».
1: Глупая шутка вырвалась у Аиши.
0: Толик изумленно прищурился на женщину, которая обычно не торопилась делиться своим мнением.
3: «Стивен Торрес не просто турист», — поддержал ее Владимир. «Это один из самых богатых людей мира, и деньги ему, между прочим, не по наследству достались. Поэтому я лично считаю, если уж он решил сюда прилететь, то хорошо знает и про реголит, и агилий-3, которые можно из него добывать. Толик, сколько там этого добра нужно для покрытия мировой потребности в энергии за год? 200 тонн? Неудивительно, что мистер Торрес заинтересовался».
1: «Можно будет здесь добывать гелий-3 или нет, зависит от нашей работы».
0: Когда речь заходила о его профессии, Толик терял чувство юмора.
1: «Новая энергия для старушки Земли — это, конечно, прекрасно, но развертывание производства встанет правительству в такую копеечку, что если мы с вами ошибемся в расчетах, Россия к концу века с долгами не рассчитается».
0: «Хорошо, что ты это помнишь», — заметил Владимир.
3: Вот и посмотрим, что нужно здесь Стивену Торресу, миллиардеру.
2: Оказалось, Стивену Торресу нужно вкопать в лунный грунт 4 металлических штыря, образующих квадрат со стороной около 10 километров. И каждому взявшемуся за эту работенку он готов заплатить по 350 тысяч.
1: Кто бы сказал, почему это скромное желание так напоминает мне о временах золотоискательства на Аляске, протянул Толик.
4: Успел вкопать столбы, территория твоя, вспомнилась Аиша. Со всей золотодобычей.
5: Золото, золото, золото!
2: Корча зверские рожи, хриплым басом пропел Толик и тут же поправился.
5: То есть нет. Гелий-3, гелий-3, гелий-3.
2: Финансов на организацию добычи и транспортировку на землю у него вполне хватает. Пальцы Владимира выбили глухую дробь по пластиковой стенке модуля.
1: Только господин миллиардер почему-то не учитывает, что согласно международным конвенциям, лунная территория не может принадлежать отдельным людям.
4: «Но если это действительно так, то мы ничем не рискуем», — подскочил Толик. «Володька, треть миллиона тоже ведь на реголите не валяются!»
3: «Я уверен, что Торрес лучше нас всех осведомлен о местах, где могут или не могут валяться деньги. И поэтому еще раз говорю «нет!»»
2: Владимир кольнул взглядом Аишу и буквально пригвоздил к месту Толика.
1: «Нет так нет!»
2: Мягкий голос Стивена Торреса заставил всех троих вскинуться, будто пойманных за запрещенной игрой детей.
1: Вроде бы ушедший миллиардер, как ни в чем не бывало, стоял в проеме жилого отсека. Никакой звук не выдал его преждевременно. Казалось, космический модуль принимает Торреса в качестве хозяина, а не гостя.
4: «Невежливо так подкрадываться!» — рявкнула Аиша,
2: снова вызывая удивленные взгляды товарищей.
1: «Возможно, вы в данном случае правы, мисс Аиша, то есть космометеоролог Акирова».
2: Женщина побагровела, заподозрив издевку в изысканно вежливом тоне.
1: «Однако у меня всего лишь появилось другое предложение, не столь глобальное. Прошу вас составить мне компанию за стаканчиком виски».
2: Рука Торреса вынырнула из-за спины, покачивая бутыль со светло-коричневой жидкостью. В ответ на бульканье мужчины совершенно одинаково дернули кадыками.
4: «Я не пью спиртное», — заявила Аиша, вставая. «И Владимир с Анатолием тоже не пьют на работе».
3: «Вроде бы вы на сегодня работу закончили», — напомнил Торрес.
1: «Кроме того, скажу без ложной скромности, это великолепные виски. Коллекционные, конечно.
2: Неужели откажетесь хотя бы попробовать?»
3: Миллиардер склонил голову с легкой улыбкой, наблюдая борьбу на лицах Владимира и Толика. Пальцы любовно оглаживали стекло с выпуклым тиснением, будто изучали изгибы красотки.
1: «Не знаю, сколько оно стоило на земле», — пробормотал Толик, «но здесь его цена за счет транспортировки выросла 1000 на 20».
4: «Толик!» «За счет транспортировки и твой ежедневный рацион стоит тех же денег», —
2: ледяным голосом напомнила Аиша.
3: Мужчины переглянулись, будто она сказала что-то до крайности нелепое.
2: «Хорошо, мистер Торрес», — решившись, махнул рукой Владимир. «Мы попробуем немного. Аиша, давай ты за компанию».
4: «Когда мужчины заводят речь о чем-то за компанию, из этого обычно не выходит ничего хорошего».
1: «Да ладно тебе, Аиша».
2: Толик одним прыжком переместился с тренажера за столик кают-компании.
1: «Не будь занудой, выпей с нами капельку».
4: «Одна капелька другая, и происходит то, чего нельзя поправить».
2: Аиша чувствовала, как на глазах выступает злая влага.
3: Много лет назад ее отец в гостях не удержался от выпивки, хотя был за рулем. И он, и мама Аиши погибли в аварии. Именно тогда девочка раз и навсегда решила, что небо ее интересует гораздо больше, чем земля со всеми обитателями.
2: Толик с Владимиром уставились на Аишу с укором. Стивен Торрес просто скользнул мимо. Негромко, но уверенно брякнуло о столик стекло. Миллиардер посмотрел на женщину из-за плеча с ласковым пониманием. Его силуэт в стильном камзоле из черной в синеву ткани и четкий остроносый профиль резко напомнили Аише ворона, который нашел добычу и терпеливо ждет, когда уйдет мешающая ему любопытная девочка. Аиша открыла рот для очередного возражения, но Владимир с Толиком вздохнули с такой одинаковой досадой, что она только и смогла сказать:
4: «Я пойду в рабочий отсек, проверю систему контроля метеоритной опасности».
2: И позорно ретировалась. За следующие полтора часа Аиша сняла показания со всех приборов, даже тех, которые вполне могли подождать несколько дней, и ввела данные в программы. Взгляд плавал в потоке знаков на мониторе, ни за что не цепляясь. Интерпретировать результаты не получалось. Смысл ускользал от нее, будто усмешка гостя с земли.
4: «Нужно просто пойти и поспать», — сказала она сама себе, как могла убедительно.
2: «Завтра постараться игнорировать Торреса.
6: А послезавтра, то есть через 30 часов, этот надутый щеголь уже уберется отсюда».
0: Аиша произнесла кодовые фразы окончания сеанса работы, помедлила, успокаивая нелепый страх покинуть убежище, открыла дверь в кают-компанию. Только так и можно было пройти в жилой отсек. Настороженно замерла, оценивая обстановку. Владимир спал. Руки его расслабленно болтались по обе стороны заботливо разложенного на манер кровати тренажера. Толик, мерно покачиваясь, навис над столом, где красовались три пустые бутылки, и вещал что-то Торресу. Сидящий спиной к Аише миллиардер был по-прежнему прям и небрежно элегантен. На пьяного он решительно не походил.
7: «Ты ловкий черт, Стив!» — донесся заплетающийся голос Толика. «Тут одно из самых удачных мест для добычи гелия-3 на всей этой чертовой луне. Не просто равнина между чертовым морем и чертовыми горами. Нет, тут уж не реголит имеет оптимальный минеральный состав, чтобы удерживать гелий-3. И размер у него того имеет значение. Я совсем недавно про это доложил. А ты, черт, как узнал? У тебя в центре есть подвязки, да?»
0: Толик попытался дружески ткнуть Торреса кулаком в грудь, промахнулся и с грохотом шмякнулся лицом на стол. Стол стремительно сложился, Толикова туша рухнула на пол. Через пару секунд космонавт с кряхтением завозился и сделал попытку встать. Торрес подал ему руку, небрежно дернул вверх, словно поднимая упавшую игрушку. «350 тысяч», — четко произнес миллиардер. «Поехали». Толик, зашатаясь, закачал головой и дикими зигзагами двинулся к шкафу со скафандрами.
6: «Этот придурок разобьет луноход», — ясно поняла Аиша. «И даже если они с Торресом не погибнут сразу, то при температуре лунного дня плюс 120 по Цельсию их шансы выжить близки к нулю. Особенно учитывая, что лунный день продлится еще 6 земных суток». «Володя, Володя, вставай!» — затормошила она растянувшегося на тренажере командира. Тот ответил только слабым мычанием. «Толик, не смей брать луноход, или я сейчас доложу обо всем в центр!»
7: «Я сегодня говорил тебе, что ты зануда!»
0: Толик возился со скафандром. Рядом спокойно ожидал уже снаряженный к выходу Торрес.
7: «Докладывай, только я все равно поеду. И ничего мне твой чертов центр не сделает!»
0: «Боюсь, мисс Аиша, вам придется поехать с нами. Я знаю, возможность несчастного случая для вас перевесит возможности денег». Ухмылка Торреса была откровенно наглой. «Хотя, повторяю, ваши волнения будут оплачены. И даже щедрее, чем вы оба можете предположить». Аиша никогда не была так близка к тому, чтобы располосовать кому-то лицо ногтями.
6: «Хорошо, мистер Торрес, я сама поведу луноход», — сказала она глухо. «Только будьте любезны, сядьте у меня за спиной, чтобы я не видела вашей гадкой физиономии».
0: «Мне это не трудно, мисс Аиша», — насмешливо поклонился Торрес. «Ах да, чуть не забыл». И пока Аиша влезала в скафандр, зачем-то собрал пустые бутылки из-под виски и сунул в пластиковый пакет. Металлические штыри, конечно же, обнаружились в багаже миллиардера. Толик, увидев их, закачался. В шлемофоне скафандра раздалось:
7: «Я еще помню, когда эту фигню заметил, сперва подумал, как его на таможне не задержали. А потом понял, какая чертова таможня между чертовой землей и чертовой луной. Это тебе не из Европы в Штаты, да?»
0: Торрес вместо ответа сунул Толику в руки сумку, длинную и объемную. Хлопнул по плечу, задавая направление к тяжелому луноходу. Мрачная Аиша уже переминалась около лунного багги и не сразу поняла, в чем дело.
6: «Эй, мистер турист!» — гавкнула она. «Куда вас понесло? Мы обычно ходим на легкой машине».
0: «Дорогая мисс Акирова». Один голос Стивена Торреса в шлемофоне вызывал в памяти его обычную ухмылку.
6: «Я, конечно, могу последовать вашему любезному предложению. Но, видите ли, определенные правила гласят, что металлические столбы должны быть не просто вкопаны в грунт, иначе их слишком легко будет убрать. Под каждым из них на глубине 1,5–2 метров должен быть заложен нетленный предмет».
0: Фигура миллиардера в скафандре выразительно покачала пакетом с пустыми бутылками.
6: «И скажите мне, милая девушка, чем вы собираетесь выкапывать достаточно глубокие ямы, если мы отправимся на легкой машине? Руками?» «Я не милая девушка», — привычно огрызнулась Аиша сквозь дурацкое хихиканье Толика. «Погодите,
8: Вы хотите сказать, что собираетесь использовать для этого буровую установку при тяжелом луноходе?
9: Представляю, как Аиша в скафандре сидит и копает в реголите эту чертову яму.
10: Толиково хихиканье перешло в булькающий хохот.
8: «Заткнись, пока я не надумала закопать тебя самого под одним из столбов в качестве нетленного предмета!»
10: Бешено прошипела женщина.
11: «Ну, если вы уже просчитываете варианты, значит, принципиальное согласие достигнуто».
10: Торрес даже в скафандре умудрился отвесить изящный поклон.
11: «Заводите машину, мисс Акирова».
10: Черное небо, равнины разных оттенков светло-серого, резкие тени вдали. Пейзаж за стеклом лунохода, казалось, почти не менялся после того, как экспедиционный модуль скрылся из вида. Движение машины сопровождалось тихой, почти незаметной вибрацией. Сзади наносилось мерное сопение уснувшего Толика. Аиша заскучала бы, если бы не острое ощущение присутствия за спиной Стивена Торреса.
12: «Серебряная планета».
10: Внезапно оказалось, что Торрес уже стоит рядом, с непонятным восторгом созерцая однообразные окрестности.
12: «Даже не надеялся, что здесь будет так красиво».
10: Аиша только пожала плечами.
12: «А со временем, когда мы здесь обустроимся», — мечтательно протянул миллиардер и замолк.
10: Поддерживать разговор Аиша не хотела, но через несколько минут любопытство победило неприязнь.
8: «Вы действительно считаете, что достаточно вкопать 4 столба и можно обустраиваться?»
12: «А вы никогда не слышали о такой маленькой стране под названием Силанд, мисс Аиша?»
8: «Кажется, нет», — признала она. «И что это за страна?»
10: «Я расскажу вам чуть позже. Время поднимать вашего напарника. Я планировал установить первый столб именно здесь». Разбудить Толика удалось, но попытка снова влезть в скафандр оказалась ему решительно не по силам. Торрес, похоже, готов был терпеливо ждать, но Аиша, послушав мученическое пыхтение коллеги, распорядилась.
8: «Вам придется выйти в одиночку, мистер турист. Толик сделает яму нужной глубины, вы опустите туда ваш нетленный предмет, потом луноход засыплет яму, вы воткнете сверху столб и вернетесь к нам».
10: Миллиардер с сомнением бросил взгляд на взмокшего Толика, который с облегчением избавлялся от неподатливого скафандра.
12: «Нужные глубины, говорите», — пробормотал он.
8: «Поэтому я и говорю, пойдете один», — повторила Аиша. «Кто-то же должен проконтролировать настройку аппаратуры. Стоило это предвидеть, прежде чем спаивать мужчин», — не удержалась она от ехидства.
12: «Ну что ж, это будет даже символично», — улыбнулся чему-то Стивен Торрес.
9: «А что там за зеленый огонек у тебя в чертовом скафандре?» — вдруг подал реплику Толик.
12: «Индикатор работы видеокамеры», — безмятежно ответил миллиардер. «Должно быть документальное подтверждение освоения территории».
9: «Освоение!»
10: — осклабился Толик. Торрес, не обращая на него внимания, подошел к шлюзовой камере.
8: «Эй, держитесь подальше от техники, когда она работает!» — крикнула ему в спину Аиша. «И вообще, лучше выжидайте, пока уляжется пыль».
10: Реголитовая пыль повисла вокруг буровой установки перламутрово-серым облаком, которое росло в объеме вместе с глубиной ямы. Вой работы буры исчезал в лишенной воздуха поверхности Луны, и бронированное стекло лунохода казалось экраном, на котором разворачивается черно-белое немое кино. Фигура Торреса повела рукой с металлическим штырем, словно рыцарь копьем, примеривающийся к цели.
8: «Сейчас опять скажет что-нибудь пафосное», — подумала Аиша.
12: «Будто снегопад из серебра», — произнес Торрес изумленно. «А находиться внутри должно быть удивительное ощущение».
8: «Не советую проверять, справятся ли с этим испытанием фильтры скафандра», — саркастически ответила девушка.
10: Частицы лунного грунта больше всего напоминали очень мелкую и липкую стеклянную крошку, из-за которой фильтры приходилось менять после каждого выхода наружу. А лунной технике требовалась усиленная защита, отчего здесь все было неуклюжим и громоздким. Рядом шумно вздохнул Толик.
8: 2 метра, напомнила Аиша.
9: «Угу».
10: Не отводя глаз от посверкивающего облака, он ткнул пальцем в сторону приборной доски, где шел отсчет глубины. На лице космонавта застыло странно сентиментальное выражение. Писк отметил конец работы бура, и Толик, словно очнувшись, занялся аппаратурой. Едва буровая установка отъехала в сторону, Торрес зашагал к вожделенной яме, над которой еще не осела пыль.
8: «Он все-таки ненормальный», — всплеснула руками Аиша.
12: «Вот ты этого раньше не поняла», — прозвучал из динамиков лунохода замедленный голос Владимира.
13: Только вы оба, похоже, не сильно от него отстаете.
14: Да неужели командир прост?

0: получилось. Вот он воткнул штырь, вот потоптался вокруг, утрамбовывая лунный грунт. До космонавтов донеслось ликующее: «Заложен первый столб, отмечающий границу государства Мунланд».
1: «Объяснитесь, мистер Торрес», — произнес ледяной, будто даже протрезвевший голос Владимира, едва миллиардер вошел в луноход из шлюзовой камеры.
0: «Охотно, мистер Семенов», — спокойно отозвался турист. «Кстати, рад, что вы снова с нами».
2: «Я слушаю».
0: Аиша искренне позавидовала хладнокровию Владимира.
2: «Во-первых, должен сообщить, что сам факт отсутствия в луноходе еще не лишает вас обещанной премии в 350 тысяч».
0: Торрес легко освободился из скафандра. Раскинулся в одном из сидений лунохода так непринужденно, будто под ним было мягкое и широкое кресло, а не жесткий пластик.
2: «Во-вторых, настало время сделать предложение, от которого вы вряд ли сможете отказаться».
0: «Да все уже поняли, что вы мастер разнообразных предложений», — хмуро заметил командир.
2: «В этом секрет моего успеха».
0: Торрес подмигнул Аише, она побагровела в новом приступе, замешанной на смущении и злости.
2: «В разговоре с мисс Акирова я упоминал маленькую страну Силанд. Не вдаваясь в лишние подробности, расскажу краткую историю ее возникновения. В годы Второй мировой войны Великобритания для обороны побережья запустила плавучие платформы с размещенными на них фортами. А в 60-х годах некто майор Бейтс поселился на одной из платформ и объявил ее суверенным государством, княжеством Силанд. Лишить платформу этого статуса никто не мог, так что прецедент в мировом праве имеется».
0: «И, конечно, ваши юристы уже наготове», — понимающе отметил Владимир.
2: «Совершенно верно», — кивнул Торрес. «Схема действий продумана и отработана. Собственно, дело уже зашло так далеко, что у вас, как у главы экспедиции, осталось только два варианта. Первый — просто не мешать. Это уже обеспечит вам обещанную сумму денег. У меня была возможность внимательно изучить не только свой контракт космотуриста, но и ваши рабочие контракты».
3: «Так у тебя, черт, все-таки есть подвязки в центре?» —
0: с остатками пьяного простодушия воскликнул Толик.
2: «Словом, такая возможность у меня была, и поверьте, там нет ничего такого, что навлекало бы на вас ответственность за мои действия. Хотя без дисциплинарного взыскания навряд ли обойдется».
0: Зубы Торреса блеснули.
2: «Но предложенная вам сумма наверняка возместит некоторые мелкие неудобства».
0: «А второй вариант?» — с мрачной иронией осведомился Владимир.
2: «Второй вариант я, пожалуй, изложу после следующего столба, тем более, что мы подъезжаем к намеченной точке. Хотя, чтобы не терять времени, поступим так. Экипаж лунохода действует по той же схеме, а пока я буду снаружи, мисс Аиша может поглядеть содержимое вот этой сумки».
0: Прочные шнуры, стягивающие на совесть упакованный сверток, пришлось разрезать. Первая находка была такой очевидной, что Аиша почти не удивилась.
4: «Флаг», — прокомментировала она для Владимира, остававшегося на положении слушателя. «Белый круг посередине черного поля. Лаконично, ничего не скажешь».
0: Помимо флага, внутри оказались еще несколько маленьких свертков.
3: «Дай помогу», — подлез Толик.
4: «Уже помог, чем сумел», — отвела его руки Аиша. «За приборами следи, чтобы мистер турист не ухнул куда-нибудь».
0: Самым тяжелым из свертков оказались деньги. Пачка банкнот и несколько столбиков монет. На каждой красовалось изображение Луны и чеканка «Bank of Moonland».
3: «Да это, похоже, золото и серебро», —
0: присвистнул Толик, дотянувшись таки до любопытного.
4: «Тебе было сказано следить за приборами», — обозлилась женщина.
3: «А что за ними следить? Торрес уже бутылку похоронил, сейчас закапывать будем».
4: «Ну так давай, закапывай».
0: Из самого легкого и компактного свертка выпала россыпь маленьких бумажных квадратиков с изящно прорисованными картинками лунных пейзажей, почтовые марки. И несколько паспортов, новеньких, но сделанных по старой технологии, книжечкой с обложкой тонкой кожи. С первого же раскрытого паспорта на Аишу посмотрело собственное лицо.
3: «Черт!»
0: — с испуганным восхищением выкрикнул Толик, схватив свой паспорт.
4: «Володя, у него тут документы, согласно которым не только он сам, но и вся наша экспедиция является гражданами Мунланда», — сообщила Аиша.
2: «У каждой страны должно быть постоянное население», — донеслось со стороны шлюзовой камеры.
0: Торрес, которому надоело всякий раз возиться со скафандром, на этот раз избавился только от шлема.
2: «Это и есть мое предложение к вам. Все-таки вы уже фактически лунные жители, при этом двойного гражданства никто не отменял. Наверное, излишне говорить, что в ближайшие несколько лет Мунланд станет не только самой богатой, но и самой перспективной страной мира. Перед гражданами Мунланда откроются невиданные возможности».
0: Зависла пауза.
4: Аиша то придвигала, то

0: отодвигала паспорт со своим фото, не глядя ни на миллиардера, ни на Толика. Толик, кстати, тоже молчал. Даже сопеть перестал. Конечно, звездное небо было для Аиши привлекательнее, чем Земля. Ну и чем Луна тоже. Однако на Луне звездного неба было куда больше, чем на Земле. И все-таки принять гражданство государства, расположенного не на Земле, слишком сложно было определиться отношение перспектив и рисков. Опять же, этот ловкий позер Стивен Торрес в качестве главы государства, есть над чем задуматься. «Послушаю, что скажет Владимир», — решила Аиша.
1: «Боюсь, мистер Торрес», — прозвучало наконец из динамика. «А вы не бойтесь», — перебил Стивен. «Просто подумайте еще. У вас пока есть на это время? Нам осталось вкопать еще два столба, после чего я официально объявлю Мунланд суверенным государством. Я предусмотрел различные версии развития событий, и право выбора, безусловно, остается за вами. Хотя, поверьте, для всех нас будет гораздо интереснее, если вы станете первыми гражданами Мунланда». Ответа командира Аиша ожидала почти со страхом. Но тот промолчал. Обычной легкой болтовни не было, и каждый новый звук воспринимался особенно остро. Аиша воспринимала и легкую вибрацию движения лунохода, и тихий гул аппаратуры. Спиной чувствовала шорох, когда Торрес, не вмешиваясь в размышления космонавтов, менял положение. Толик время от времени принимался нервно барабанить пальцами по подлокотникам, шелестел страницами паспорта, пересыпал в ладонях монеты, и опять все смолкало. Когда Торрес вышел наружу в третий раз, Аиша робко позвала.
2: «Володя!»
1: «Не мешай думать», — тяжело донеслось из динамика.
0: Перед четвертым столбом Толик не утерпел, поинтересовался.
3: «Что вы закопаете на этот раз, мистер Торрес? Бутылок у вас, помнится, было три?»
0: Миллиардер молча разжал кулак. На пальце закачался металлический жетон на цепочке. Имя с фамилией, группа и резус крови.
2: «Все-таки любите вы эффектные жесты», — съязвила Аиша.
0: «Прежде всего потому, что они работают», — невозмутимо пояснил миллиардер. «Поэтому лично я в успехе предприятия уверен». Аиша и Толик переглянулись.
2: «Ну?»
0: — спросил космонавт, едва за Торресом прожужжала дверь шлюза.
2: «Не знаю», — вздохнула Аиша.
3: «Вот и я», — криво усмехнулся напарник. «Такие задачки перед нами в центре не ставили».
0: «Теперь отправляемся в этот квадрат», — распорядился вернувшийся Торрес. Глаза его сияли. «Фактически мы уже находимся на территории Мунланда, друзья. Мисс Аиша, продублируйте, пожалуйста, запись объявления суверенитета». Фигура Стивена Торреса, держащего в руке флаг с белым шаром на черном фоне, выглядела до нельзя торжественной. Утопив древко в лунный грунт, миллиардер произнес:
4: «Я, Стивен Торрес, обращаюсь к мировому сообществу, чтобы объявить. Сегодня, 28 сентября 2000...»
0: И с длинным всхлипом упал, взметнув облачко пыли.
5: «Мистер Торрес, что случилось?»
0: — скрикнула Аиша, перебивая обеспокоенный голос Владимира из динамика. Толик, в несколько прыжков оказавшийся у шлюзовой камеры, бросил:
5: «Биометрия скафандра пропала!»
0: «Скорее всего, он мертв», — поняла Аиша. Хотя признать это, даже видя, как пыль в медленном кружении оседает на неподвижном теле, казалось невероятным. В Стивене Торресе было столько жизни и энергии. Может быть, просто очередной экстравагантный жест на миллиарды зрителей?
1: «Утешает одно», — сообщил Владимир. «Что бы там с ним ни произошло, при подобных обстоятельствах мы по контракту не несем никакой ответственности».
0: На черно-белом экране к лежащей фигуре брела другая, с неуклюжей торопливостью переставляя ноги. Дошла, склонилась.
3: «С наибольшей вероятностью удар микрометеорита», — доложил Толик. «Разгерметизация скафандра и смерть».
2: «Да, этого даже Торрес не смог предусмотреть», — с истерическим смешком произнесла Аиша.
0: Из разжавшейся ладони на пол лунохода звонко шлепнулся новенький паспорт. В душе зрела непонятная пустота. Неужели теперь все будет по-прежнему? Впереди 4 месяца жизни по давно отработанному расписанию, где нет места странным высказываниям о красоте лунных пейзажей.
1: «Зато выбор сделан», — в голосе Владимира звучало облегчение. «Луне не нужны хозяева».
3: «Ага,
4: теперь-то уж точно сделан!»
1: С непонятным весельем сказал Толик. Выпрямился, взялся рукой за флаг и поинтересовался.
4: «Аиша, ты все еще ведешь запись?» «Тогда я, Анатолий Вольский, обращаюсь к мировому сообществу, чтобы объявить...»

0: Небольшое примечание переводчика. Симулакр. Биоробот. Хотя он и был симулакром, однако быстро сообразил, почему люди не торопятся с переговорами. Давно отказавшись от надежды овладеть реальной сущностью энергии, они теперь поджидают его в своей убогой скорлупке, окруженной белым пламенем защитного поля, в нескольких десятках километров над поверхностью Земли. «Нам понятны ваши нерешительности и сомнения», — мягко говорил симулакрум с окладистой золотой бородой и широко расставленными темно-оранжевыми глазами. «Нам остается только уверять вас, что мы не причиним вам никакого вреда. Мы можем представить веские доказательства, что наша древняя раса обитает на кольце вокруг звезды спектрального класса GO, так что ваше Солнце излучает слишком мало энергии для нас, а ваши планеты слишком массивны и не подходят для нашей расы». Представитель Земли, который был министром по делам науки и по поручению правительства выполнял функции полномочного представителя Земли на переговорах с инопланетянами, возразил: «Но ведь вы сами недавно сообщили, что теперь мы находимся на одном из ваших главных торговых путей». «Да, новая колония кимоношек культивирует недавно заложенные поля текучих протонов».
1: «Прекрасно, но ведь не исключена опасность использования торговых маршрутов в военных целях. Могу только повторить, что вы получите наше согласие лишь в том случае, если честно и правдиво объясните, зачем вам нужен Юпитер?»
0: Как только был задан этот вопрос, симулакрум, как всегда, начал темнить. «Если народ Ламбержа...»
1: «Ясно, сурово», — ответил министр. «Для нас это звучит объявлением войны. Вы и те, кого вы называете народом Ламбержа...»
0: «Но мы предлагаем вам выгодный вариант», — сказал симулакрум поспешно. «Вы осваиваете только внутренние планеты вашей системы, на них мы не претендуем. Нас интересует лишь одна планета, называемая Юпитером, которую, я полагаю, ваша раса не только не сможет никогда приспособить для жизни, но даже посетить. Размеры Юпитера», — он снисходительно усмехнулся, — «для вас чуть-чуть великоваты». Министр, которому не понравился тон гостя, чопорно заявил: «Все это так. Однако спутники Юпитера – отличные объекты для колонизации, и мы намереваемся вскоре их заселить. Наша сделка этому не помешает. Спутники ваши в любом случае. Мы просим только сам Юпитер, совершенно бесполезную газообразную планету. Вы, конечно, понимаете, что мы можем преспокойно присвоить Юпитер, не спрашивая вашего согласия. Однако мы пошли на переговоры, так как предпочитаем покупать, а не захватывать. Такое решение позволит избежать конфликта в будущем. Как видите, я с вами совершенно откровенен».
1: «Так зачем вам нужен Юпитер?» — упрямо переспросил министр.
0: «Ламберж, у вас война с Ламбержем?» «Это не важно».
1: «Да ведь если вы и вправду затеваете войну и с нашей помощью создадите на Юпитере укрепленную базу, народ Ламбержа может расценить нас как ваших союзников и обрушить на нас свою мощь. Земляне не могут позволить втянуть себя в такую неприятную историю».
0: «Я не собираюсь вас ни во что втягивать. Даю честное слово, что вашей расе не будет причинено никакого вреда. Конечно...» Тут симулакрум снова попытался припугнуть собеседника. «В обмен на ваше понимание и великодушие, наши супергенераторы будут ежегодно снабжать планеты вашей системы любым необходимым количеством энергии».
1: «Можно ли истолковать это так, — сказал министр, — что будущий прирост энергии легко удовлетворит любую потребность в ней, которая может возникнуть?»
0: «Да, возможности возрастут в 5 раз по сравнению с вашим нынешним максимальным потреблением энергии».
1: «Что ж, как вы уже могли понять, наше правительство наделило меня довольно широкими полномочиями для ведения переговоров, но все-таки я должен провести ряд консультаций. Лично я склонен доверять вам, однако не могу принять решение, точно не уяснив, зачем вам нужен Юпитер. Если аргументы будут достаточно правдоподобными и убедительными, я, вероятно, смогу доказать правительству и народу необходимость подписать с вами взаимовыгодное соглашение. Если же я попытаюсь подписать соглашение без объяснений, правительство и население Земли просто-напросто вынудят меня расторгнуть его. В таком случае вы сможете, как уже было сказано, завладеть Юпитером силой, но ведь это будет захватом чужой собственности, чего, судя по всему, вам бы не хотелось».
0: Симулакрум нетерпеливо прищелкнул языком. «Я не могу продолжать до бесконечности эту маленькую распрю. Ламберж!» Он прервал поток слов, подумал и продолжил. «Можете ли вы дать честное слово, что ваша неуступчивость — это не уловка, инспирированная Ламбержем, чтобы задержать наше...»
1: «Клянусь!» — заверил министр. Министр по делам науки бодро вошел в зал заседаний правительства, энергично массируя выпуклый лоб. Он выглядел сейчас лет на 10 моложе, чем раньше, когда начинал долгие и бесплодные переговоры с симулакрумом. «Я сообщил ему, — начал он сдержанно, — что его народ может получить желаемое, как только я заручусь формальным согласием президента. Надеюсь, президент и Конгресс не станут возражать. Слава Богу, пекущемуся о нас, мы, господа, получаем в свое распоряжение невероятную мощь взамен никуда не годной планеты, которую нам все равно никогда не освоить».
2: «Но ведь мы пришли к выводу, что только война Митсарета с Ламбержем может объяснить их посягательство на Юпитер», — прорычал министр обороны, багровея от возмущения. «В этих обстоятельствах, если сопоставить их военный потенциал с нашим, нам абсолютно необходим строгий нейтралитет».
1: «Но, коллега, речь не идет о войне», — возразил министр по делам науки. «Симулакрум представил нам объяснение причин, побуждающих его народ колонизировать Юпитер. С моей точки зрения, весьма убедительное и рациональное. Полагаю, президент будет полностью согласен с моим мнением, так же, как и вы, господа, когда во всем разберетесь. У меня с собой их планы строительства нового Юпитера».
0: Члены правительства возбужденно зашумели.
1: «Новый Юпитер?» — судорожно выдохнул министр обороны.
3: «Не слишком отличающийся от старого, господа», — пояснил министр по делам науки.
1: «Мне переданы эскизы. Оригинал можно будет увидеть из глубокого космоса».
0: Он положил репродукции на стол. На одном из них была изображена целая вереница разноцветных планет. Желтая, светло-зеленая, светло-коричневая, с узорчатыми лентами белоснежных турбулентных завихрений. Все они сверкали, подобно крапинкам драгоценных камней на бархатном фоне космоса. Между ними протянулись странные полосы тьмы, темно-бархатные, как и их космический фон, украшенные причудливыми узорами. «Это, — сказал министр по делам науки, — дневная сторона планеты. Ночную сторону можно посмотреть на другом эскизе». Здесь Юпитер выглядел тонким полумесяцем, окруженным космической тьмой, однако во тьме проступали какие-то полосы, украшенные сходным с предыдущим орнаментом, который фосфорицировал ярко-оранжевым цветом. «Насколько я понимаю, — пояснил министр по делам науки, — это обычный оптический феномен, светящийся газ, который не вращается вместе с планетой, а зафиксирован на границе ее атмосферы и космоса».
2: «И что это означает? — спросил министр торговли.
1: «Как вы уже поняли, — продолжил министр по делам науки, — через нашу Солнечную систему теперь проходит один из их важнейших торговых путей. Не менее 7 кораблей с Митсарета прибывали в последнее время в нашей Солнечной системе, и каждый энергично проводит телескопические наблюдения Земли и других важнейших планет. Любопытство туристов, которое так легко понять. Массивные планеты — редкостная экзотика для пришельцев из эфемерных миров».
2: «И что же означают эти таинственные знаки?»
1: «Да просто реклама! В переводе текст звучит примерно так. Покупайте Митсарецкий эргон, незаменимый для вашего поддержания внутреннего тепла и сохранения вашего здоровья. Дешево, гарантированно, эффективно».
2: «Вы имеете в виду, что Юпитер нужен им всего лишь как рекламный щит у дороги?» — вспылил темпераментный министр обороны.
1: «Совершенно верно. Как мне представляется, Ламберж тоже производит таблетки эргона, конкурирующие с Митсарецкими. Это и вызывает у Митсарета горячее желание заполучить Юпитер навеки в свое полное распоряжение, причем только легальным путем на случай будущей тяжбы с Ламбержем. К счастью для нас, митсарецы явные новички в такого рода торговых сделках».
2: «Почему вы так считаете?» — спросил министр внутренних дел.
1: «Да потому что они легкомысленно пренебрегают получением определенных привилегий на других наших планетах. Щит на Юпитере будет столь же успешно рекламировать Солнечную систему, как и их собственную продукцию. Так что, когда их конкуренты с Ламбержа появятся у нас, чтобы добиваться уничтожения митсарецкой рекламы на Юпитере, мы спокойненько предложим им купить Сатурн со всеми его кольцами. Думаю, будет легко разъяснить ламбержцам, что кольца придают Сатурну несравненно более эффектный вид искусства космоса». «А потому, — подхватил внезапно просияв министр финансов, — он и обойдется им значительно дороже». И все собравшиеся от души, как дети, развеселились.

0: Сергей Чекмаев. 9 марта. Поздний ночной автобус мчался по заснеженному городу, завывая расхлябанным мотором. Водитель торопился в парк и старался проскакивать пустующие остановки. Сегодня все-таки праздник, хочется попасть домой пораньше. Получалось плохо. Хоть район и считается спальным, все равно на каждой остановке кучкуются группки веселых и пьяных людей. Парни с бутылками пива, по одной в каждой руке, девчонки с охапками цветов. Смеются, возятся от избытка молодых сил, виснут друг на друге. 8 марта сегодня, чего не повеселиться. В открывшиеся двери ввалилась теплая компания, человек 10. Рассаживаются по креслам, благо автобус полупустой. Не обошлось без возни и здесь. Кто-то из парней норовит усадить к себе на колени сразу двух девчонок.
1: «Подожди, ну подожди же ты!»
0: Девушки заняты. У одной из них в руках сотовый телефон, видимо, сегодняшний подарок. Аппарат сложный, кнопочек много, хочется во всех разобраться. Не успели все, наконец, устроиться, как сразу же начался веселый с подколками спор. Решалась сложная проблема на уровне теории относительности. Как в латинской транскрипции писать «я»? J-A, Y-A или I-A? Похоже, подружки добрались до СМС-функции и собираются теперь осчастливить кого-то СМС-кой.
1: Надо через этот, как его, ну, Y, как русское У, короче. Тогда получится И-А. Чё, ты ослик, что ли? И с хвостиком ставь, я видела, так немцы пишут.
0: Парни ржут.
1: «Без бутылки не разберешься», — сквозь смех выговорил один из них.
0: Действительно серьезная задача.
2: «Эх, ребята, мне бы ваши проблемы».
0: Я прижался лбом к холодному стеклу, смотрел на чуть присыпанные снегом тротуары, необычно яркие в разводах цветных кругов фонари, вечернюю иллюминацию витрины немногочисленных в этом районе реклам. За моей спиной взрыв смеха. Один из парней рассказал разухабистый анекдот. Пошлый, на грани армейского юмора. По-хорошему, не для женских ушей, конечно, но сегодня можно. Сегодня все веселы и раскованы. Кроме меня. Я не улыбаюсь вместе с ними. Не с чего. Ведь завтра 9 марта, и я снова уйду. Пока еще не знаю, каким способом. Судьба, если это, конечно, она, весьма изобретательна. В последний раз меня сбила невесть откуда взявшаяся на пустынном проселке Волга. А до этого обошлось без посторонних, просто потемнело в глазах, мир крутанулся пару раз и... инфаркт или кровоизлияние в мозг. А 3 или 4 раза назад, помнится, меня прикончили совсем уж экзотично. Взорвался газовый коллектор под моими ногами. Впрочем, я могу и ошибаться. Ведь до конца разглядеть собственную смерть мне не удавалось ни разу. Как никому, наверное, в этом мире. По крайней мере, никому, кто бы смог потом этим похвастать. Проявившись снова, я пытался отыскать в газетах и милицейских сводках сообщения о своем происшествии. Не получилось. Выяснилась подробность, которую при иных обстоятельствах можно было бы назвать забавной. На второй раз у меня появились смутные подозрения, а на третий они превратились в уверенность. Я же помню все свои прежние жизни. Помнил и тогда. Вначале ничего необычного, все как у других. Языковая школа, неудачная попытка поступить в институт, 2 года службы на Алтае, потом худучилище, полуголодная богемная жизнь, скитание по друзьям и женщинам-однодневкам, наконец, первые заказы, мастерская. В столице прижилась мода на антикварную мебель, мои акции поползли вверх. Да, забыл сказать. Я реставратор. Столяр-краснодеревщик, последние лет 5 эта профессия снова стала денежной. Так все и шло до марта 2002-го. Странный год. Год перевертыш, палиндром. Сейчас я, конечно, могу говорить, что чувствовал нечто необычайное. Приближение странных событий. Но это будет ложь. Ничего я не чувствовал. Жил, как жилось. Пока не умер в первый раз. На следующий день после женского дня, после 3 огромных букетов уютного застолья с французским белым «Шато Дор». Парадоксально, но когда я ожил, почему-то помнил свою прежнюю жизнь до последней секунды. Помнил, как тот чернявый с быстрыми глазами вытащил из-за пояса серебряно-матовый пистолет. Со всех сторон набегали крепкие парни в камуфляже и штатском. Чернявый затравленно озирался, зрачок дула дерганно следовал за его взглядом. Не помню, кто выстрелил первым, но неожиданно по ушам вдарило звонкими хлопками, в воздухе кисло пахнуло порохом. Что-то горячее стукнуло меня в грудь, и сразу же навалилась боль, темнота.
2: Я все это помнил.
0: И долго еще бегал потом, искал то место. Даже приходил на Петровку, пытался там что-то доказывать. Боюсь, меня сочли не совсем нормальным. На второй раз я уже почти не удивлялся. Но ожив, первым делом спустился в штукатуренную сырость подземного перехода. Места были мне незнакомы. Лишь потом на вывеске ближайшего дома я прочел Нахимовский проспект и купил в киоске распечати газету. Число меня поразило. 14 мая 2001-го. Я долго пытался это осмыслить. Самое забавное, что все мои друзья, контакты, знакомые остались прежними. Ну, разве что чуть-чуть, самую малость непохожими. А может, мне просто так казалось? И лето, и осень, и даже зима потом развивалась уже по другому сценарию, но 9 марта я снова не пережил. В третий раз я очнулся прямо посреди бульвара, судя по зацветающей глади большой, заботливо окольцованной бетоном лужи на чистых прудах. На меня никто не обращал внимания, из чего я заключил, что не появился из воздуха, а все время был здесь. Шел вот человек по каким-то своим делам, остановился на секунду, голова закружилась или вспомнил что-то, мало ли. Было теплее, чем в прошлый раз. Солнце ощутимо пекло, легкий ветерок гнал по улицам пушистый тополиный пух. Продавец газет у метро обмахивался своим товаром, на лбу его выступили крупные капли пота.
1: «Сегодняшняя газета есть?»
3: «Завтрашняя МК есть, 10 рублей, хотите?»
0: Я хмыкнул про себя, тоже мне продавец будущего. Порылся в карманах, как и в прошлый раз, деньги были. «Комсомолец» был от 7 июня. Наверное, я сильно переменился в лице. Продавец спросил с тревогой.
3: «Что с вами? Печатный брак? Нет проблем, не волнуйтесь, я заменю».
0: Я не отвечал, и он продолжал.
3: «А, вы первую страницу смотрите? Хреново, что наши проиграли, да?»
0: Я тогда буркнул что-то, не помню. Продавцом этим я больше не виделся. К чистым прудам меня с тех пор не заносило ни разу. Постепенно я привык. 9 марта — край, конец пути. И назад, в 2001 май или июнь. Пока самое раннее для меня 2 мая. А позже всего я очнулся 19 июня посреди какого-то пустыря в Алтуфьево. Так и крутит меня какой-то сплошной круговорот, и не видно конца и края. Хоть бы какой-нибудь знак, самый туманный, пусть просто намек, я пойму. Нет же ничего. Помню, фильм был такой с Биллом Мюрреем «День сурка». Там герой попадает в схожую историю, но он вращался вокруг одного дня, не то что я.
1: Да, я привык.
0: Поначалу было страшно жить целый год, как все, ничем не уделяться, но каждую секунду, каждый ничтожный миг знать, что очень скоро ты неизбежно умрешь и все закрутится по новой. Я даже ходил в церковь исповедаться, хотя не могу сказать, что когда-либо считал себя верующим. Священник выслушал меня молча, ничего не сказал, лишь осенил крестным знамением. А когда я чуть ли не на весь храм завопил
3: «Скажи, батюшка, что мне делать?»
0: Он ответил тихо-тихо, словно самому себе:
2: «Ищи, сынин, и да обрящешь».
0: Автобус тормознул на перекрестке. Водитель, скорее всего, со скуки включил запись. Вкрадчивый голос сквозь шипение и треск принялся увещевать.
4: «Не забывайте оплачивать свой проезд и сохраняйте билет до конца. Считается пассажир, не оплативший проезд до следующей. Абонементные талоны имеются в продаже у водителя в любом...»
0: Попутчики встретили эту маленькую речь взрывом смеха и едких замечаний. Автобус тронулся. Динамики еще немного похрипели и умолкли. Я вспомнил, как проявился в последний раз. Тогда я очнулся в салоне троллейбуса, даже не успел прийти в себя, как неожиданно над головой вот так же зашипело.
4: «Следующая остановка — метро Щелковская, автовокзал, конечная».
0: Салон был почти полон, и наружу меня вынесло монолитом разгоряченных тел. Я уже без какого-либо интереса, скорее по традиции, привычно купил газету. 23 мая. Механический голос вывел меня из задумчивости. Автобус мне надоел, хватит. Я поднялся, прошел через весь салон к задней двери. Мои попутчики тем временем разобрались с трубкой, разбились на пары и самозабвенно целовались. Мне то и дело приходилось перешагивать через вытянутые ноги, неуклюже хватаясь за ременные петли. Автобус дернулся, и я все-таки не удержался, споткнулся.
1: «Эй, куда прешь?»
0: Голос был тот самый, что рассказывал анекдот. Я оглянулся. Молодое, по-детски курносое, но все же немного жестковатое лицо, давно не бритый по последней моде подбородок, в невыразительных темных глазах недовольство. «Извини, друг». Пару секунд он еще бычился, но веселье все же пересилило, да и подружка нашептывала на ухо что-то такое успокаивающее.
1: «А, ладно, херня, все нормально, мужик, вот выпей, если хочешь».
0: Он протянул мне початую бутылку пива.
1: «Спасибо».
0: Автобус остановился, двери с треском распахнулись.
1: «Спасибо, друг, я бы с удовольствием, но пора».
0: Извинительный жест, прощальный кивок, и, прогрохотав по ступеням толстенными подошвами своих гриндеров, я соскакиваю на снег, чуть не столкнувшись в дверях с боковатым типом в кожаном прикиде. Оглядываюсь, машу парочке на прощание рукой. Автобус, приветливо обдав меня сизым бензиновым перегаром, неуклюже покатился дальше. На остановке было пусто, только какая-то одинокая фигурка пряталась в самой глубине. Наверное, бомж. Отсюда не разглядишь. Освещение на улице оставляло желать лучшего. Света едва хватало, чтобы видеть носки своих ботинок. И все же что-то удержало меня. Наверное, скорчившееся человеческое существо на скамейке. Сделав вид, что меня заинтересовало объявление, неаккуратно прилепленное на стойку остановки, я подобрался поближе.
5: Бог мой, да это девушка! Голова опущена, длинные волосы падают на лицо, не по сезону тоненькая дубленка. Она обхватила руками плечи, которые то и дело вздрагивали. Может, от холода? Только мне почему-то сразу показалось от слез. Так, теперь я уже не мог просто так уйти.
0: И хотя у меня самого настроение было в самый раз для петли, кстати, интересно будет как-нибудь попробовать, но
5: когда я заговорил с ней, то постарался подбавить в голос побольше хорошего настроения. «Разве можно плакать в такой день? Это же твой праздник!»
0: Девушка вздрогнула, подняла на меня глаза. Несмотря на скудное освещение, я поразился, какие они у нее необычные. Глубокие, темные, словно два... Будь проклята моя тяга к плоским цитатам, бездонных омута!
5: Сейчас они покраснели, а в уголках притаились прозрачные слезинки. Она что-то прошептала, я не расслышал. Нечто вроде «тебе бы так».
0: «Девочка, знала бы ты...»
5: Я присел перед ней на корточки. «Эй, не бойся. Я не маньяк и не искатель острых ощущений. Просто увидел человека, которому плохо, и решил помочь. Если я не ко времени, или ты сейчас никого не хочешь видеть, скажи. Я исчезну. Но, по-моему, тебе нужен собеседник. Разве нет?»
0: Она так долго молчала, что мне показалось, это такой ответ. «Проваливай, мол, иди куда шел». Но стоило мне пошевелиться, как тихий голос прошептал
5: «Погоди».
0: И снова замолчала. Чтобы хоть чем-то заполнить паузу, я спросил
5: «Тебя как зовут-то?» «Мария».
0: Ну, я лихорадочно подбирал комплимент.
5: «Красивое имя». «Блин, идиот ты, парень! Еще бы сказал редкое».
0: «Надо исправлять положение. Жаль, что язык у меня подвешен не тем местом».
1: «Где наша не пропадала?»
0: «А сокращенно как? Мэри?»
6: «Нет»,
0: — всхлипнула она, опять ошеломив меня взглядом.
6: «Маша».
1: «А я Джо».
0: Маша на несколько секунд даже плакать перестала. Подняла на меня покрасневшие глаза, удивленно переспросила.
6: «Джо?»
0: «Меня друзья так зовут, я привык». Не объяснять же ей в самом деле, что мои предки нарекли меня Иосифом. В детстве еще ничего было, Иська и Иська, никаких ассоциаций не вызывает. А вот в школе, да и в учебке, кроме как Сталина, мы не звали. В крайнем случае, дядя Джо.
5: Боже, она улыбалась. Пока не смело, совсем немного, уголками губ, сквозь слезы, но улыбалась.
0: Никогда не думал, что одно только упоминание моего имени способно высушить слезы женщины. Странно. Вот сейчас, когда она улыбнулась, мне показалось, что я уже где-то видел ее лицо.
5: Нет, определенно.
0: Вдруг Маша прыснула, смутилась. Я вопросительно поднял бровь.
6: Не обращай внимания, Джо. У меня Истерика, наверное. То плачу, то смеюсь. А сейчас просто вспомнила анекдот. Смешно стало. Про неуловимого Джо.
0: Я улыбнулся. Ну, конечно. Это кто был? Неуловимый Джо. Что, его никто поймать не может? Да нет, просто он нафиг никому не сдался. Стало легче. Мало-помалу мы разговорились. Точнее, она говорила, а я больше молчал, изредка кивая. В основном не впопад, потому что ее глаза прямо-таки гипнотизировали. Маша была художницей. Немного рисовала для себя. Пару раз участвовала в выставках молодых талантов. Ее приметили, потихоньку пошли контракты на промышленный дизайн. Иногда какой-нибудь новорусский новориш заказывал портретик любимой собачки. Жить было на что, только не с кем. Родители умерли еще когда она училась в Строгановке, а старшая сестра выскочила замуж и теперь навещала младшенькую раз хорошо два в месяц. Спутник же жизни все никак не появлялся на горизонте. Богемная тусовка богата на случайные связи. Искать в ней что-то большее бесполезно, по себе знаю. Маша не отчаивалась. Только делать это с каждым разом становилось все труднее. Вроде бы, казалось, нашелся тот самый настоящий, на кого можно положиться в любой момент, и вдруг... Все шло прахом. Чаще всего по ее вине, по крайней мере, она сама так считала, из-за устаревших взглядов и целого клубка неистребимых комплексов. Ее последней попыткой оказался как раз тот самый быкообразный тип, с которым мы столкнулись в дверях автобуса. Он покатал Машу на тачке, сводил раз-другой в дешевый полуподвальный ресторанчик, после чего решил, что на пару раундов постельной борьбы заработал. Провожая Машу домой, тачка осталась на стоянке. Ухажер выпил для храбрости и решил не рисковать, гаишники сейчас лютуют. Стал напрашиваться в гости с понятными целями. В общем, он их даже и не скрывал. Получив отказ, стандартную женскую отмазку из серии «Нет-нет, не сегодня, нам надо лучше узнать друг друга», бык вскипел и, обозвав несчастную Машу фригидной сукой, бросил одну на остановке. Про себя я подумал, хорошо здесь народ был, а то неудавшийся партнер мог и к более кардинальным мерам перейти. Такого и газовый баллончик не остановит. Мы проболтали часа два, наверное. Могли бы и больше, если бы мне не пришло в голову спросить «Ты не замерзла?»
6: «Очень»,
0: — честно призналась она и удивленно добавила.
6: «Ну, пока ты не спросил, я этого и не замечала».
0: «Эх, Джо, когда ж ты научишься быстрее соображать? Давай я тебя провожу».
6: «Да я недалеко живу».
0: «Не спорь, дрожишь вон вся». «Вот что, я стянул куртку, накинул Маше на плечи. Пойдем». Подъезд был на удивление чистым. Только на щите лифта кто-то старательно вывел черным маркером «Offspring». Надпись была с ошибкой. Маша протянула мне куртку, зябко поежилась.
6: «Спасибо, Джо».
0: «Да ладно, что там?» Надо было, конечно, напроситься в гости на чашечку кофе, скрасить этот вечер ей, да и себе тоже, если быть честным, но язык отказывался повиноваться. Я молчал.
6: «Ну...»
0: Похоже, она тоже не знала, что говорить.
6: «Пока».
0: «Пока», — сказал я грустно. Маша как-то неуверенно кивнула, повернулась, и каблуки ее изящных лакированных сапожек застучали по ступеням. Я засмотрелся на ее стройные ноги, как мальчишка, машинально считал ступени. Раз, два, три. Всего их оказалось 15. Поднявшись на площадку, Маша зазвенела ключами. Оказывается, она жила на первом этаже. Что-то продолжало удерживать меня. Уходить не хотелось. Я стоял у дверей парадного и смотрел снизу вверх. Просто смотрел на нее. Какое-то мимолетное ощущение. Ну да, вроде бы я уже видел ее вот так, снизу вверх. Видел. Когда, где, не помню, не могу заставить себя вспомнить, но видел точно. Ну уже, Джо, вспоминай. Наверное, она почувствовала мой взгляд. Рука ее дрогнула. Ключ все никак не хотел попадать в скважину. Несмелая улыбка тронула ее губы.
6: «Ты так и будешь стоять? Тогда уж поднимайся».
0: От такого приглашения не отказываются. Я забыл обо всем и взлетел вверх по ступеням, как спринтер на финишной прямой. Маша все никак не могла открыть замок. Теперь было хорошо заметно, что ее бьет крупная дрожь. «Замерзла-таки». В подтверждение моих мыслей Маша оглушительно чихнула, запоздала, прикрыв рот ладонью. «Простудилась», — резюмировал я и протянул руку к ключам. «Дай попробую».
5: Она кивнула, всхлипнула как-то по-детски и снова чихнула. «Будь здорова!» А девочка-то совсем расклеилась. Ну ничего, замок тем временем поддался моим усилиям, дверь распахнулась. Квартирка у Маши была небольшая, но уютная. Маленькая прихожая, вся сплошь заставленная какими-то резными фигурками, этюдниками и большими потертыми тубусами. Фигурки занимали почти все пространство на трех высоченных этажерках, тубусы и этюдники были составлены у архаичной деревянной вешалки, искусно сработанной под мореный дуб. Маша то и дело шмыгала носом, а когда я, помогая ей снять дубленку, случайно коснулся руки, стало понятно, дело плохо. Рука горела.
1: «Маш, да у тебя температура!»
5: Я потрогал ее лоб.
1: «Печка!»
5: Видно, моя холодная, с мороза ладонь принесла некое облегчение. Она как-то инстинктивно прижалась к ней, словно ища спасения.
1: «Да, протянул я. Задачка. Ну-ка, садись».
5: Маша покорно уселась на видавший виды колченогий табурет. Я опустился на колени, расстегнул липучки на ее сапогах. Она дернулась, попыталась было спрятать одну ногу за другую.
6: «Джо, ну что ты в самом деле? Я и сама могу».
5: «Можешь!» — сквозь зубы ворчал я, возясь с непослушными сапожками, что никак не хотели сниматься.
1: «Конечно, можешь! Выздоровеешь и сразу сможешь!»
5: Маша больше не пыталась сопротивляться, лишь изредка хлюпала носом. Я скинул куртку куда-то в угол на этюдники и почти потащил девушку по коридору. Комната в Машиной квартире была одна.
1: «Но какая! Вау! Настоящая студия, таинственная богемная нора, заставленная мольбертами. Она казалась втрое больше, чем была на самом деле.
5: Два больших под потолок окна завешаны плотными, едва пропускающими свет гардинами. Вот она, плата за первый этаж. Но полоска света из прихожей ровной дорожкой ложится на пол, выхватывая из тьмы пушистый ковер. Похоже, хозяйка любит расхаживать по дому босиком. Стены увешаны незаконченными, полузаконченными, едва начатыми эскизами, старыми фотографиями. В одном из углов карта области, испещренная странными пометками. Над ней скалится вощеная африканская маска. Маша щелкнула выключателем. Оказывается, в глухих стенных нишах прятались вычурные лампы. Мягкий свет рассеял полумрак. Комната потеряла половину своей таинственности, зато стала казаться какой-то близкой, словно давным-давно знакомой. Маша снова чихнула. «Ложить бы девочку. Куда вот только? Кровати нигде не видно. В центре вообще свободное пространство, лишь гигантский мольберт косолапо расставил подпорки, а вокруг ничего похожего. Где же ты спишь?» — невольно вырвалось у меня. И не успев продолжить, я заметил приставленный к дальней стене узкий диван, накрытый темным мохнатым пледом. «А, вижу». Я закутал Машу в плед, подоткнув края, словно в детстве. Она следила за моими действиями из-за полуопущенных век. Встретившись со мной взглядом, Маша несмело улыбнулась. И в который уже раз я поразился странной, завораживающей глубине ее глаз. В ответ только ободряюще кивнул.
1: «Ничего, сейчас мы забьем всех микробов могучими лекарственными препаратами. Сейчас бегаю по-быстрому. Скажи только, где у вас аптека? Я в этом районе впервые».
5: Маша чихнула. Я улыбнулся.
1: «Вот-вот, я же говорю, забьем».
6: «Не надо в аптеку. У меня там на кухне тарафлю есть.
5: А платок у тебя есть?» Платок, следуя указаниям Маши, я выудил из верхнего ящика на удивление субтильного, но крепкого секретера. По краю платка змеилась толстая красная полоса. В центре олиповато торчали башни Кремля, венчанные надписью «Москва, 850 лет».
6: «Спасибо».
5: «Не за что. Сейчас еще тарафлю заварим». Маленькая кухонька больше походила на декорацию к спектаклю о декадансе 70-х. Такой своего рода эпицентр интеллигентских посиделок. Раковина прижата вплотную к кухонному шкафу, даже скорее шкафчику. Плита к холодильнику, тот, в свою очередь, к миниатюрному столику. Над раковиной сушилка, из глубин которой я извлек трогательную чашку с грустным медвежонком. На шее у него бантик, а в руках плакат.
1: «I am blue without you».
5: Неискушенный в языке туманного Альбиона человек усмотрел бы в ней некоторую игривость напополам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Ну еще бы. Дословный перевод «Я голубею без тебя». Самое время глумливо хихикнуть. На деле ничего такого в виду не имелось. По-русски мы бы сказали так: «Я без тебя скучаю».
1: «Где тут твоя панацея?» — крикнул я.
7: В шкафу на полке, посмотри там справа. Должна быть большая упаковка.
5: Действительно, вот и синяя коробочка. Я наполнил водой чайник зализанных форм, щелкнул тумблером. Он тут же зажег красный глазок и угрожающе зашумел. Пока это чудовище закипало, я разорвал пакетик, высыпал в чашку порошок, секунду подумал, потом высыпал и второй. Когда я притащил в комнату исходящее паром варево, Маша лежала, закрыв глаза.
1: «Проснись! Скорая помощь прибыла!»
5: Она приподнялась на локте, приняла из моих рук чашку, чтобы не обжечь ладони, замотала голубого медвежонка в край пледа. Я смотрел, как Маша пьет маленькими глотками, дует на кипяток, вытянув губы трубочкой.
3: «По мне так лучше чаю с малиной. Не верю я во все эти таблетки и быстрорастворимые аспирины. Одно лечишь, другое калечишь.
5: Не самая лучшая тема для того, чтобы развлекать больного человека. Но что-то ничего другого в голову не лезло. А просто молча смотреть на Машу становилось уже некультурно».
7: «Фу, горячо. Ты говоришь прямо как моя сестра Лиска. У нее муж священник. Отец Захарий. Тоже всем этим средствам не доверяет. Говорит, от лукавого, мол. Его послушать, так лучше чая с малиной, ведра с горчицей, да хорошей бани, и нет ничего. И Елизавета вслед за ним».
5: Маша говорила, изредка прихлебывая из чашки, а я смотрел на нее и, скорее всего, глупо улыбался.
7: «Джо, у меня к тебе еще одна просьба».
3: «Да хоть сто».
5: Маша смутилась, даже вроде покраснела, хотя, скорее всего, от температуры.
7: «Там в секретаре внизу слева маленький ящичек. В нем лекарства всякие, мелочевка. Поищи градусник».
3: «Нет проблем».
5: Температура и в самом деле оказалась нешуточной. 38,9. Я был раскудахтался, в аптеку за аспирином, скорую, в Министерство здравоохранения, но Маша меня остановила.
7: «Сейчас лекарство подействует, жар спадет немного. А потом надо будет просто поспать. И все пройдет».
5: «Ну да», — я хмыкнул, — «как же. Сон — лучшее лекарство, знаем».
7: «Джо!»
5: Маша снова как кипятком обдала меня своим неземным взглядом. «Да?»
7: «Побудешь со мной, ладно?»
5: «Конечно, нет проблем».
7: «И когда я засну, ты ведь не уйдешь?»
5: Я поперхнулся. «Ну и вопросики».
3: «Господи, Маша, конечно, нет».
7: «Хорошо», —
5: прошептала она и закрыла глаза. А я сидел и думал, что завтра утром будет 9-е. Снова 9-е. Мне придется уйти. В любом случае, как бы она ни просила меня остаться. Только вот я не был уверен, что смогу.
7: «Знаешь», —
5: сонно пробормотала Маша, —
7: «у меня такое чувство, будто я тебя знаю 100 лет».
3: «Да спи», —
5: шепотом приказал я, стараясь не выдать своего удивления.
3: «Вот как! И у нее то же самое.
5: Дежавю прямо. Где же я ее мог видеть? Не на вечеринке же, такие глаза вовек не забудешь, даже если увидел после 3-го абсента». Двойная доза Терафлю подействовала быстро. Маша забылась беспокойным сном. Адский коктейль витаминов и антибиотиков гнал из нее жар. Ей было не по себе, она ворочалась во сне, что-то шептала. Я сидел рядом и изредка промокал испарину на ее лбу платком, смоченным в холодной воде.
3: «Все тело затекло. Что, и меня сморило за компанию? Ну, Джо, ты даешь. Тоже мне взялся сон охранять. Рыцарь».
5: Настроение было удивительно светлым, наверное, из-за сна. Я отчетливо помнил, какой он был: яркий, чистый, какой-то по-хорошему чудесный. Только все никак не удавалось вспомнить, о чем. Что-то такое важное. Там во сне я точно знал, а теперь... Ну, многим это ощущение знакомо. Вроде помню, что-то такое хорошее снилось, а попросят рассказать — затык. Не помню. Да и слов не хватает. Ну, это было такое... такое чистое, светлое... Ну, не знаю даже, как точнее объяснить. В общем, ну, понятно, да? За окном солнце искрило и переливалось на ровные снежные крошки, припорошившие тротуары. Ночью, похоже, снег выпал. Лежит нетронутый, словно льняная скатерть. Только кое-где протянулись неровные цепочки следов. Красивое утро.
3: О, черт, утро! 9-е!
5: Меня дернуло, словно током.
0: Хорошее настроение разом сошло на нет. Предчувствие чего-то чудесного испарилось. 9 марта. Надо же было заснуть. Проклятие! Я посмотрел на Машу. Свернувшись калачиком под пледом, она самозабвенно сопела в две дырочки. Лицо ее было безмятежно. На долю секунды я даже залюбовался, но реальность цепко дернула меня за шкирку. «Очнись, парень! Поздно пялиться на красивых девчонок!» В любой момент, может быть, прямо здесь, в этой уютной квартирке, неведомая сила, мое проклятие нанесет удар. И тогда бедной Маше вдобавок к простуде прибавятся еще и хлопоты с бездыханным телом несчастного Джо. «Еще не хватало! Давай-ка, парень, сваливать!» Лучше уж меня холодного и посиневшего подберет в сугробе труповозка. Спишут, как замерзшего бомжа, и никому никаких проблем. Надо только записку оставить, чтобы не беспокоилась. А то проснется, начнет искать, волноваться. Хорошо вчера не додумался телефон ей дать, вот была бы картина.
7: «Здравствуйте, а можно услышать Джо?»
0: «Иосиф Давыдовича? А он умер. Моя квартирная хозяйка не так-то мне лаконичностью не отличалась никогда. Дальше пойдет еще веселее.
7: Да-да, вчера сообщили, в сугробе подобрали. Напился, наверное, и замерз. Насмерть. Все они такие. Богема».
0: Что-то я увлекся. Во всех смыслах. Забыл, какое сегодня число. Сейчас черкану что-нибудь такое злобно-циничное. Маша расстроится, конечно, но зато, приписав меня к семейству тупых самцов, быстро забудет. Блин, как назло не взял блокнот. Ручку взял, а блокнот нет. Не на зеркале же губной помадой писать. Это уж совсем будет... Ага, вон, на секретере что-то белеет. Стараясь не шуметь, я на цыпочках прокрался через всю комнату. Искомая бумажка оказалась каким-то телефонным счетом. Сойдет. Как бы написать? Я задумался, машинально поднял глаза... Взгляд скользнул по старинному 50-х годов механическому календарю с массивным гербом СССР, истекшему воском подсвечнику, пожелтевшим фотографиям на стене. Стоп! Календарь! Я застыл на месте, боясь пошевелиться.
7: Какое на нем было число?
0: Немного побуревшая от времени пластинка с надписью «Март», над ней окошко для числа. 10-е. 10 марта. Я помотал головой, зажмурился, снова открыл глаза. Наваждение не исчезло. Гордая, как ракета Гагарина, единичка и пухленький нолик словно издевались надо мной. Я судорожно закатал рукав свитера, зацепился за ремешок часов, рванул, ткань затрещала. Старые верные Сейка услужливо помигивали двумя точками, разделяя часы и минуты. Дрожащими пальцами не с первого раза и удалось, я нажал на правую верхнюю кнопку. Сейка моргнули, появилась дата. 10.03.2002. Сан. Воскресенье, машинально отметил я. 10 марта. Маша все так же спокойно спала под пледом. Я подошел, укрыл ее поудобнее. Легонько прикоснулся к тонкой, удивительно красивой руке и стал ждать пробуждения. «Господи, Мария, кто же ты такая? Все это время, все эти попытки, растянутые на год, вечные, крутящиеся словно в карусели год, получается, я искал тебя. Я нашел». Круг замкнулся, и я выглянул за его край. Что же теперь? «Думай, Джо, Иосиф, сын Давидов, думай, для чего-то же ты нужен этой девочке?» Мария и Иосиф. Какое знакомое сочетание имен. Удивительно знакомое. «Нет. Не может быть!»

0: Сейчас прозвучит рассказ Роберта Шекли «Через пищевод и в космос» с тантрой, мантрой и крапчатыми колесами.
1: «Но у меня действительно будут галлюцинации?» – спросил Грегори.
2: «Я уже говорил, что гарантирую это», – ответил Блейк. «Вы должны попасть куда-то уже сейчас».
0: Грегори огляделся. Ужасно знакомая скучная комнатенка. Узкая, застеленная голубым покрывалом кровать, ореховый шкаф, мраморный столик на металлических ножках, двухрожковые люстры, красный ковер да бежевый телевизор. Он сидел в мягком кресле, а напротив на кушетке расположился бледный и опухший Блейк. «Должен заметить», — заявил Блейк, ткнув пальцем в три крапчатые неправильной формы таблетки, «что здесь содержатся все виды ЛСД, разбавленные амфетамином или прочими аналогичными стимуляторами. Но вы, к счастью, проглотили старый, добрый, особый, тантромантрический, быстрорастворимый супернарко-ЛСД-коктейль, известный в кругах торговцев наркотиками под названием «крапчатые колеса», в основе которого абсолютно чистый ЛСД-25 с тщательно подобранными добавками STP, DMT и THC, плюс немножко псилоцибина, мизерного количества алалоки и особого ингредиента собственной разработки доктора Блейка – экстракт из брусники. То есть вы проглотили новейшие и самые эффективные из галлюциногенов».
2: Грегори взглянул на свою правую руку, согнул и разогнул ее.
1: «В результате, — продолжал Блейк, — вы получите моментальное, тотально великолепное наркотическое наслаждение, гарантирующее вам галлюцинации, по крайней мере, на четверть часа. В противном случае я возвращаю деньги и отказываюсь от своей репутации как лучшего алхимика Вест-Вилледжа».
0: «Вы говорите так, словно сами уже его пробовали», — заметил Грегори.
1: «Вовсе нет, — запротестовал Блейк. Я в основном сижу на старом добром амфетамине. Том самом амфетамине, что шоферюги и старшеклассники глотают фунтами и ширяются галлонами. Амфетамин не более чем стимулятор. С его помощью мне работается быстрее и лучше. Я должен создать собственную мощную наркоимперию между Хьюстоном и 14-й стрит, после чего быстренько дать тягу до того, как совсем сожгу себе нервы или влипну

0: разборку с наркомафией, а потом вынырнуть где-нибудь в Швейцарии, где я буду балдеть на шикарных курортах в окружении ярких женщин, толстых банковских счетов, быстрых автомобилей и уважаемых местных политиков». Блейк на миг умолк и подергал себя за верхнюю губу. От амфетамина, конечно, появляется некая высокопарность, сопровождаемая многословием. Но этого не стоит пугаться, мой дорогой новоявленный друг и уважаемый покупатель. Мои чувства и ощущения нисколько не притупились, и я в полной мере способен взять на себя роль гида в том сверхколдовском мире, куда вы сейчас вступите.
1: А сколько времени прошло с тех пор, как я принял таблетку, поинтересовался Грегори?
0: Блейк взглянул на часы. Чуть больше часа.
1: Почему же она до сих пор не действует?
0: Должна подействовать. Несомненно, должна. Что-то обязательно должно случиться.
1: Грегори опять огляделся и увидел заросшую по краям травой яму, пульсирующую светящимися червями и влипшего в слюдяную стену сверчка. Грегори стоял на краю ямы рядом с дренажной трубой, а напротив, на сером мшистом камне, разлегся Блейк. Его реснички перепутались, а кожа была покрыта разноцветными пятнами. Он показывал на три крапчатые неправильные формы таблетки.
0: «Что случилось?» – полюбопытствовал Блейк.
1: Грегори поскреб тугую мембрану в области грудной клетки. Его реснички спазматически двигались, передавая крайнюю степень удивления и, может, даже испуга. Он вытянул щупальце, посмотрел, какое оно длинное и упругое, затем согнул его пополам и медленно разогнул. Щупальце Блейка вытянулось в жесте интереса.
0: «Ну-ка, малыш, скажи мне, у тебя начались галлюцинации?»
1: Грегори неопределенно взмахнул хвостом. «Они начались раньше, когда я спросил вас, действительно ли у меня будут галлюцинации. Я уже тогда галлюцинировал, но еще не понимал этого. Все казалось таким обычным и естественным. Я сидел в кресле, а вы на кушетке, и мы оба имели мягкий кожный покров, словно какие-нибудь млекопитающие».
0: «Переход в иллюзию часто бывает незаметен», — подтвердил Блейк. «Ты будто вскальзываешь туда, а потом выскальзываешь обратно. И что случилось теперь?»
1: Грегори завернул кольцом сегментарный хвост, расслабил щупальцы и огляделся. Яма была ужасно знакома. «Теперь я вернулся к обычному состоянию. А вы считаете, что галлюцинации должны продолжаться?»
0: «Как я уже говорил, я гарантирую это», — произнес Блейк, изящно складывая глинцевитые красные крылья и поудобнее устраиваясь в углу.

0: Итак, как я уже говорил, это был рассказ Роберта Шекли «Через пищеводы в космос» с тантрой, мантрой и крапчатыми колесами.
1: Патриция МакКиллин, Oak Hill. Марис записала в дневнике: «Дорогой дневник, ты мой свидетель. Тебе я расскажу о волшебстве, которое познаю в Бордертауне. Я выбрала тебя, потому что ты такой зеленовато-серебряный, а эти цвета кажутся мне волшебными. Сама не знаю почему. В общем, как только услышу первые заклинания, сразу доверю их тебе. Как только сумею отыскать Бордертаун». Сидя на корточках у пыльной дороги и уместив на коленке пустой дневник, она подняла голову, когда услышала фырканье мотора. Рука с задранным в надежде на удачу большим пальцем потянулась вперед. Но женщина в грузовичке, куда кроме нее втиснулось не менее 14 скандальных ребятишек не старше 6 лет, бросила на Марис измученный взгляд и укатила, обдав облаком золотой пыли. Марис усиленно заморгала, освобождая веки от пыли, и снова взялась за ручку, тоже серебряную, с зеленым пером. «Надеюсь скоро туда попасть. Судя по виду той женщины, она не знает дороги, а сама дорога ведет, наверное, к бедным фермам и дешевым закусочным, и больше никуда. Но, кто знает, кажется, это и есть первое правило волшебства». На этом месте она прервалась и удовлетворенно спрятала дневник и ручку в рюкзак. Гораздо позже, после бесконечной тряски в грузовике-тихоходе, нагруженном целым стогом сена, тот все норовил опрокинуться, она сидела в ресторанчике для водителей, приткнувшемся на обочине шоссе, и жевала то жареную картошку, то кончик ручки, которая опять делала записи. Время было позднее, а ближайшим городом, судя по газетам, которые предлагались посетителям, был Оук-Хилл. Газеты толстые, значит, город не маленький. «Бордертаун может оказаться там. Он может оказаться где угодно», — писала она. «Мне все равно, ведь я не знаю, где нахожусь. Может, драндулет с сеном завез меня в другой штат? Во всяком случае, у моего движения появилась цель. Оук-Хилл. Звучит волшебно. Большой город, где сохранилась старая дубовая роща на холме». Она перестала писать, представив себе город на месте шоссе, с которого то с ревом, то с чиханием сворачивали грузовики, сбрасывавшие скорость перед заправочной станцией рядом с ресторанчиком. «Но очень возможно, что с дубами его связывает не больше, чем Лос-Анджелес с ангелами. Ожидая неожиданного, еще одно правило волшебства. Хотя в данном случае ожидаемое, по-моему, еще более...» «Хочешь еще чего-нибудь, кроме картошки, детка?» — спросила ее официантка. Рослая, ширококосная, с тяжелым безразличным лицом и чистой шелковой кожей. «Да», — мысленно ответил ей Марис, — «твою кожу. Такую же чудесную молочную кожу. Ради такой ничего не пожалела бы». «Нет», — сказала она вслух, — «только еще стаканчик коки, пожалуйста». Официантка наклонилась к ней. «Вообще-то уже поздновато, а ты тут одна». «Мои родители в мотеле смотрят телевизор», — очень правдоподобно соврала Марис. «А я проголодалась». «Вот оно что». Официантка не отходила, выражение ее лица не менялось. «Молодец, что захватила с собой рюкзак. Мало ли что взбредет родителям в голову». «Я храню в нем свои секреты», — объяснила Марис. «Собираюсь изучать магию». Она по опыту знала, что после этих слов люди начинают нервничать и, закончив расспросы, проявляют повышенный интерес к оленьей голове над дверью или к часам в противоположном углу. Смущало людей и ее лицо, тем более со звездочками, нарисованными поверх хронических прыщей размером с еловую шишку каждый. Глазки у нее были в кучку водянисто-серые. Посередине носа выросла здоровенная горбина, а длинные волосы, некогда совсем светлые, за последний год приобрели противный цвет, нечто среднее между пеплом и засохшей грязью. Она стала одеваться в тряпье с барахолки, чтобы отвлечь внимание от своей безнадежной физиономии. Потертый бархат, шляпа с широкими полями, вся в поддельном жемчуге, блузка с блестками, которая сверкала, как фольга в солнечный денек. Длинная цветастая юбка, придававшая ей загадочный вид, делавшая цыганкой, гадалкой, знающей немало тайн и готовая ими поделиться за хорошую мзду. По словам матери, в таком наряде она походила на взрыв в ночь всех святых.
2: «Люди любят тебя за то, какая ты есть», — говорила мать, — «а не за твой вид. Я хочу сказать, ну, ты сама знаешь. В общем, я тебя люблю».
1: Но официантку магия не брала. Волшебное слово отскочило от ее благостной наружности, не оставив следа, как детская проделка, вроде крашения волос в изумрудный цвет. «Одним словом», — заключила она, — «родители, надеюсь, знают, где тебя искать».
2: «Никто не знает, где меня искать».
1: Так записала Марис спустя то ли день, то ли три дня, а то и целый год, привалившись спиной к цементной стене, измученная городским шумом. Пальцы, сжимавшие ручку, были холодны, она вообще мерзла с той минуты, как очутилась в городе, хотя горожане спали на лужайках без одеял. В пыльном жарком безветрии рассеивался неяркий солнечный свет. Писать сведенными пальцами было трудно, но страх подействовал пока что только на пальцы и не покушался на голову. Ее отвлекла компания, вывалившаяся из клуба на другой стороне улицы. Все в черной коже, черный бисер, черные перья в длинных растрепанных волосах, матовые серебристые очки от солнца. Сначала они разглядывали Марис как какие-то близорукие насекомые, потом засмеялись.